0: В Москве 3 часа ночи, в Биробиджане 10 утра, в Анадыре полдень. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. США начали очередную серию ударов по Ирану. Контингент НАТО в Эстонии будет расширен. Сборная Англии завоевала 3-е место на чемпионате мира по футболу. Подробности далее. Военные США нанесли удар по городу Хаджиабад на юге Ирана, сообщила администрация провинции Хармазган. Чуть ранее стало известно, что в городе Сирик на юге страны прогремел взрыв. Около часа ночи по московскому времени Центральное командование вооруженных сил США заявило о начале очередной серии ударов по Исламской республике. Агентство Рейтер со ссылкой на иранское агентство МЕР позднее передало, что американская армия начала атаки как раз в районе Сирика. Контингент войск НАТО в Эстонии будет увеличен в следующем году, заявил министр обороны Эстонии Ханна Певкур. Количество британских военных на территории страны вырастет сразу на 25% и составит 1200 человек, добавил он. Размещение техники и боеприпасов для нового контингента начнется уже в текущем году. Кроме того, на ближайшее будущее запланировано учение, которое на территории Эстонии проведет 4-я бригада вооруженных сил Великобритании, уточняет эстонская телерадиокомпания ERR. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация. Как утверждает регулятор, они необходимы для обеспечения безопасности полетов. Как следует из текста сообщения, воздушная гавань принимает регулярные рейсы только с 8.30 утра до 20.00 по московскому времени. Военные Индии вступили в перестрелку на разграничительной линии с Пакистаном, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники. Согласно информации журналистов, индийские военные пресекли попытку террористов перейти границу. По оценке издания, это стало первым крупным инцидентом, связанным с прекращением огня с момента окончания индийской операции «Синдур» в мае прошлого года. Тогда, по итогам 4 дней активных боевых действий, Нью-Дели и Исламабад договорились прекратить столкновения. В мае этого года начальник штаба сухопутных войск Индии Упендра Двиведи заявил, что армия страны готовится к проведению операции «Синдур-2.0» при необходимости. Минпросвещение России предложило внести изменения в порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников. Инициатива предполагает лишить победителей и призеров предыдущего сезона автоматического прохода на муниципальные, региональные и заключительные этапы, а также ужесточить ответственность за нарушение правил. В ведомстве добавили, что ранее в порядке проведения олимпиады был предусмотрен запрет на использование средств связи в местах выполнения заданий регионального и заключительного этапов. В новой редакции запрет распространяется на все этапы. Более того, предлагается расширить перечень запрещенных средств хранения и передачи информации, включить в него, например, микронаушники. Сборная Англии по футболу завоевала бронзовые награды чемпионата мира в драматичном матче, обыграв сборную Франции. Несмотря на то, что по итогам первого тайма точные удары Деклана Райса, Эзри Конца и дважды Букайо Сака принесли, казалось, уверенный перевес англичанам, французы дали родоначальникам футбола бой во второй половине встречи. Точные удары Брэдли Баркаля и дважды Килиана Мбаппе подарили надежду трехцветным, однако Сака на 87-й минуте с пенальти оформил хет-трик. В оставшиеся 11 минут команды обменялись забитыми мячами Усмана Дембеле и Джуда Беллингема. Итоговый счет 6-4. Самый результативный матч на этом чемпионате мира. Англичане впервые в истории взяли бронзу Мундиаля. Еще больше новостей в канале «Радио Спутник» в МАКС. Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через 1 час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Африканское турне.
2: Друзья, приветствую. Традиционно в это время на «Радио Спутник» «Африканское турне». С вами в студии работает Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия». Сегодня «Африканский час» нас ожидает. 2 блока. В первом блоке поговорим о том, как мы углубляем наши отношения с Африкой, почему так много и часто к нам стали ездить африканские чиновники, это и министры иностранных дел, это и лидеры государств. На фоне, кстати, недавнего совершенно африканского турне Сергея Викторовича Лаврова, главы российского МИД, в Москву приехали министры иностранных дел Чада Абдуллая Сабре Фадул и министр иностранных дел Гвинеи-Бисау Фатумату Джау. Посетили они российскую столицу, как я уже сказал, сразу после того, как Сергей Лавров был с визитами в сразу нескольких африканских государствах. Ну, повестка у нас на самом деле обширная, при этом география контактов также привлекает свое внимание. Будем сейчас говорить о том, почему сейчас, почему Гвинея-Бисау, почему Чад, вообще какие у нас отношения и какая у нас стратегия на этот счет с Владимиром Анатольевичем Байковым, чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Кот-д'Ивуаре и Буркина-Фасо в 2016-2022 годах, заместителем заведующего кафедры международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. Извините, заведующим кафедрой, да, международных отношений, дипломатии Московского гуманитарного университета. Владимир Анатольевич, здравствуйте, приветствую.
3: Добрый день, рад вас тоже слышать. Хоть нахожусь не в Москве, в Дальнем Подмосковье, но связь нормальная, можем общаться.
2: Да, да, да, это очень важно, тем более, что наши слушатели и зрители очень часто, к сожалению, сталкиваются в последнее время с проблемами со связью, не в контексте нашей радиостанции, а вообще в целом, но это новая реальность, мы с ней боремся, насколько это возможно. Владимир Анатольевич, Чад – страна, которая привлекает внимание не только России, не только в Москве задаются вопросом о том, как правильно использовать стратегическое местоположение этого африканского государства. Гвинея-Бисау вообще страна, которая вызывает много споров. Ну, допустим, я помню, как президент Трамп, американский лидер, во время своего первого срока заявил о том, что Гвинея-Бисау — это вообще наркогосударство. И эта страна живет только за счет наркотиков. Ну, естественно, такое обобщение, оно не соответствует той реальности, действительности, которая наблюдается. Скажите нам, пожалуйста, как, на ваш взгляд, правильно оценивать значение этих государств? Ну и как они влияют на нашу стратегию развития отношений с Африкой?
3: Спасибо. Постараюсь в рамках отведенного, к сожалению, небольшого времени эти емкие вопросы осветить. Ну, начну с Чада, потому что это в какой-то мере ностальгический момент. В свое время еще в 1974 году я там начинал свою дипломатическую службу, провел 4 года. Вот, и сами понимаете, мое становление как дипломата проходило в этих условиях небольшого нашего посольства, но очень активно даже в те времена в советские развивались наши отношения. Ну, достаточно сказать, что посольство, которым работало по тем советским временам, всего у нас было 5 дипломатов, а советских только командированных специалистов было более 200 человек. И это невзирая на то, что исторически в те времена Чад был плотно связан с бывшей метрополией. Ну, достаточно сказать, что на территории Чада находилась и до недавнего времени находилась одна из крупнейших военных баз французских. Вот. Поэтому Чад – страна важная, интересная, хотя иногда мои коллеги в МИДе шутят, убирают первую букву. Да, климат там непростой. Вот. Но люди, которые там живут в этих непростых условиях, люди трудолюбивые, люди гордые, вот, знающие себе цену. И как это бывает в Африке, очень высоко ценят дружбу, особенно которая является не конъюнктурной, а такой, знаете, основанной на подлинных, так скажем, интересах, на чувствах взаимных симпатий, то, что наблюдалось в советское время. И к нашему большому удовольствию это сохранилось и в настоящее время. Россия как правопреемник, вот, пользуется этим большим политическим капиталом, который остался с тех давних советских времен. И в частности в Чаде, что вот хочу заметить для наших слушателей, в Чаде, который, как я уже отметил, традиционно, в общем, опирался на Францию, вот, очень серьезно, и первые лидеры чадские, первый президент Франсуа, он же потом стал Нгартатом Балбай, убитым в результате позднее там переворота, который мне как раз пришлось пережить, вот, работая там. И последующие лидеры, они опирались на Францию. Нынешнее руководство вот, и нынешний президент Деби, Махамад Идрис Деби, отец которого погиб в 21-м году с оружием в руках, хочу сказать, вот, в столкновении с мятежниками, он кардинально перестраивает политику своей страны, именно исходя вот из тех исторических, я бы сказал, предпосылок, которые созрели еще в советское время. Чад стал активно развивать с нами не только политические контакты, но и военно-технические, и экономические, и культурные. Ну вот самый интересный пример. Министр, кстати, наш уважаемый Сергей Викторович недавно об этом говорил. Для страны с населением 21 с небольшим там, миллионов человек, да, тот факт, что в нашу страну по государственной линии сейчас едут на учебу более 300 чатских граждан, по-моему, на вот этот учебный год, который, ну, с 26-27, 360, о многом говорит, о том, что рвется молодежь чатская к нам на учебу. И как отметил министр Лавров, поэтому, так сказать, показатель сейчас занимает одно из ведущих мест тропической Африки. Вот по числу тех стипендий, которые наше государство предоставляет чатским гражданам. Значит, мы с чадом заинтересованы развивать отношения. Ну, во-первых, исходя из его геостратегического положения, если посмотреть даже на карту, вот, кто соседи у чада, и Великая Нигерия, и Камерун, и Нигер, вот, и, значит, там, если дальше на север смотреть, и Ливия. И с учетом той непростой ситуации, связанной с террористической активностью в этом регионе, роль чада возрастает. Хочу отметить для наших слушателей, что чадская армия, вот нынешние вооруженные силы чада, да, одна из наиболее боеспособных в тропической Африке. Ну, обычно, знаете, многие армии в Африке, ну, такие, я бы сказал, переточные, да, для там демонстраций, каких-нибудь парадов. А у часов действительно нормальные вооруженные силы, порядка 80 тысяч бойцов, вот, имеющих серьезный боевой опыт, и, кстати, которые привлекались и для ведения боевых действий в соседних странах по просьбе правительств этих стран, вот, в борьбе как раз с экстремистскими террористическими организациями. Поэтому по этому направлению тоже с часами развиваются серьезные отношения. И вот этот визит, буквально это был на днях, когда 14 июля, по-моему, да, вот,
2: да.
3: Меньше недели. Вот нанес наш рабочий визит, значит, министр иностранных дел господина Фадули, как раз является подтверждением вот этого растущего, значит, политического сотрудничества, активного диалога и наших контактов на самом высоком уровне. Нас не может не порадовать то, в завершение своего, так сказать, монолога, хочу что сказать, то, что многие африканские лидеры и чадские президенты, да, в том числе, подтверждают готовность приехать к нам на третий саммит «Россия-Африка». Для нас это очень важно с политической точки зрения. Все эти потуги Запада, той же Франции, нас как-то изолировать, показать, что у нас нет опоры и поддержки, все это, в общем, оказывается пшиком. Вот. Африканцы хотят, заинтересованы и будут с большим интересом участвовать в работе предстоящего саммита в октябре.
2: Владимир Анатольевич, вы важную тему затронули по вопросам, которые касаются отношений этой страны, Республики Чад, с внешними центрами силы. И мы знаем, что, ну, последние годы активно власти Чада предпринимали меры для того, чтобы избавиться от чрезмерной опеки некогда колонизаторов и тех стран, которые, ну, считались лицами, да, или же государствами, которые играют главную роль в африканской политике. Да. Та же самая Франция, вывод французских войск, совсем недавно это произошло, кстати.
3: Плюс это, мы знаем... Это пару лет назад, это буквально.
2: Да-да-да, в 24-м году. Плюс мы знаем, что Чад пытается выстраивать достаточно сбалансированные отношения и с Китайской Народной Республикой, и с Турецкой Республикой, кстати, которая тоже активна на этом направлении. Да, да, да. Вот в этом контексте мы очень часто в наших эфирах говорим о субъектности африканских государств. И совсем недавно в одном из самых последних эфиров речь шла про Восточную Африку. Вот как раз говорили про, значит, последнее турне Сергея Викторовича в Африку, африканские государства, и про Мозамбик говорили вот в этом контексте. Я, наверное, от себя добавил бы, что Чад по сравнению с многими соседями, ну, с той же самой Ливией, Нигером, допустим, даже Центральноафриканской республикой, но теперь еще и Суданом, это действительно полностью субъектное государство. И это самодостаточный партнер, это страна, которой мало что надо на самом деле в вопросах взаимодействия, она может позволить себе пытаться говорить на равных. И это тот самый элемент многополярного мира, на мой взгляд, который мы, собственно, и продвигаем на международном уровне. И вот в данном контексте действительно, опять же, как вы подчеркнули, географическое положение этого государства на севере Ливия, которая до сих пор не объединилась, и, слава богу, там гражданский конфликт перешел все-таки в политическую фазу из военной, и они пытаются договориться каким-то образом. В Судане гражданская война продолжается, во втором блоке об этом будет идти
3: сейчас
2: разговор.
3: Я тоже, да, там в какой-то мере причастен, ну, я имею в виду по беженцам там. И
2: да-да-да, конечно.
3: По некоторым обвинениям в том, что кого-то поддерживают из противоборствующих, да.
2: Буквально три месяца назад из Хартума звучали предупреждение о том, что если Чад не займет более жесткую позицию по отношению к силам быстрого реагирования, то суданская армия оставляет за собой право наносить удары по территории Чада. Вот об этом, да, сейчас Владимир Анатольевич сказал нам. В Центральноафриканской Республике до активного вмешательства и помощи Москвы мы прекрасно помним, что Банги находилась, ну, просто на грани коллапса. Да. В Камеруне есть свои проблемы с сепаратистами, хотя Камерун достаточно стабильное государство. Нигерия крупнейшая с точки зрения...
3: Ну, там есть проблемы транзита власти, в общем, прямо скажем, тоже непростые.
2: Да, в прошлом году особенно, да, мы наблюдали эту историю с Камеруном. Да. Ну и Нигерия крупнейшая с точки зрения демографии государство Африки, при этом государство не однообразное, крайне разнообразное, имеет свои проблемы. Мы знаем, там есть и террористическая организация Боко Харам, запрещенная организация, с которой, собственно говоря, власти страны активно борются, но при этом теракты продолжаются, не прекращаются. Вот в этом непростом окружении, ну, про Нигер мы говорим постоянно, там, думаю, повторяться нет смысла сейчас. Да. Вот в этом непростом окружении Чад, собственно говоря, сумел построить свою политику для поддержания стабильности и пытается так или иначе развиваться. Что мы можем предложить Нджамене в этом контексте? Что Нджамена может предложить Москве?
3: Ну, во-первых, я полностью поддерживаю высказанное вами мнение, что Чад действительно одно из тех государств в тропической Африке, которое мы можем полноценно считать субъектом. Да? Чад проводит свою внешнюю политику, ну, естественно, и с учетом интересов и своих ближайших соседей, и вообще африканских подходов. Но это страна, которой вряд ли кто-то сейчас из внешних игроков в состоянии диктовать свою волю. Это очень важный момент, который нам надо учитывать. Да, при этом страна не очень богата. Я-то еще, знаете, застал времена, те 70-е годы, когда в Нджамене, в столице, было всего две асфальтированных улицы. Одна, как сейчас помню, это имени генерала де Голля, главная, и вторая там где-то рядом проходила параллельно, где президентский дворец у них тогда находился. Вот. А сейчас страна за счет того, что они и стали нефтедобывающие, да, ну понятно, что при участии западных компаний, вот, но это им позволяет, между прочим, кроме традиционных вот товаров, как хлопок, например, да, которые они экспортируют, вот сейчас экспортируют нефть и даже нефтепродукты. Там построен был нефтеперерабатывающий завод, и они в соседние государства сейчас нефтепродукты поставляют. То есть даже с экономической точки зрения, вы правильно сказали, у Чада достаточно возможностей, чтобы оставаться, ну, опять же, относительно, да, относительно самодостаточным, ну, исходя, так сказать, из африканских реалий, мы понимаем. Вот, и для нас очень важен Чад, я еще раз хочу это отметить, с точки зрения геостратегической, это действительно государство, у которого боеспособная армия, у которого энергичное руководство, вот, имеющее и значит, серьезный военный опыт, и достаточные силы и возможности для защиты своего суверенитета и оказания необходимой помощи своим соседям. Да, я тут не преувеличиваю, понимаете, конечно, мы знаем, что происходят кровавые стычки, особенно в районе озера Чад. Кстати, чадские военные несут довольно серьезные потери. Вот, но они в состоянии все это купировать. Поэтому первое, что я хочу сказать, для нас вот в этой дуге, если мы посмотрим на карту от Мали там через Нигер и дальше вот к Центральноафриканской Республике, да, где мы, в общем-то, имеем довольно активное присутствие, что тут скрывать, и по линии ЧВК Вагнера, и ныне по линии Африканского корпуса Министерства обороны. Вот сейчас в этой вот конфигурации для нас имеет серьезное значение. Поэтому я вот хочу тут выделить несколько важных элементов. Вот этот геостратегический, то есть наше сотрудничество в обеспечении безопасности в Сахаро-Сахельском регионе, вот, по военной линии. Я не думаю, что чадцы, например, настолько заинтересованы в прямом присутствии наших военных из африканского корпуса, как в соседних странах. Но все равно плотное взаимодействие с нашими военными они, конечно, осуществляют. Это не является секретом ни для кого. И, как мне представляется, у нас серьезные возможности для развития и гуманитарного сотрудничества. Вот этот пример, о котором я уже говорил и отмечал Сергей Викторович Лавров, что чат оказался уникальным в этом смысле для нас партнером, когда они фактически, вот, ну, не будучи такой уж крупной, да, по африканским масштабам страной, по числу стипендий, вот, вышли на самые стипендии, которые по государственной линии им это предоставляют, вышли на первые места, понимаете? Вот. По экономическим проектам, ну, с учетом географического положения, анклавности этой страны, довольно сложно говорить. Плюс, все-таки, не забываем то, о чем я уже сказал, вопросы обеспечения безопасности, террористическая активность. Все-таки эти факторы, да, их нельзя сбрасывать со счетов. Ну и другой, конечно, момент, вот эти многочисленные санкции, сложности для выхода нашего бизнеса на внешние рынки, но те препоны, которые нам чинят наши так называемые бывшие партнеры западные, все это создает, конечно, свои проблемы для ЧАДа. ЧАД в нас заинтересован как в важном политическом и военно-стратегическом партнере. Плюс то, что я отметил, вот это важный фактор гуманитарного сотрудничества. Не забудем, уважаемые коллеги, что африканская молодежь тянется к нам. Вот, они действительно хотят искренне учиться в России, вот, получать качественное образование, узнавать больше нашу страну, изучать русский язык, вот, и приносить пользу своей стране. Вот вспоминаю свою даже дипломатическую юность, даже в те годы, в 70-е, могу сказать, уже много было выпускников советских вузов, которые занимали очень серьезные должности в частном и государственном аппарате, и в различных частных структурах. Вот. Поэтому они видят, что есть возможность, получив качественное образование в нашей стране, и вот себя сделать, так сказать, состоятельным на родине.
2: Владимир Анатольевич,
3: я хотел по ЧАДу вам дать свое мнение.
2: Да, спасибо большое. Он очень подробный, очень интересный. Я думаю, что нужно, наверное, отдельную делать программу по ЧАДу и говорить вот просто по всем пунктам, которые нас могут заинтересовать. А их действительно много, и в один блок уместить, к сожалению, не получится. Да. По Гвинее-Бисау у нас 5 минут остается до конца первой части.
3: Да, хорошо. Это страна, которую я не настолько близко знаю, как ЧАД. Но что могу сказать? Во-первых, не забудем историю, что Советский Союз оказывал серьезную политическую поддержку гвинейскому народу, да, вот населению Гвинеи-Бисау, вот, в борьбе с португальскими колонизаторами. Вот, и это, естественно, осталось в памяти и политической элиты, и военной. Кстати, многие военные получили подготовку образования в нашей стране и в советское время, и в настоящие вот уже времена России. Вот. Проблема с Гвинеей-Бисау, вот я тут хотел маленький комментарий по заявлению господина Трампа. Понимаете, не само государство, там у них наркогосударство, но, к сожалению, в государственных структурах и военных немало тех лиц, которые завязаны в той или иной мере вот, на этом трафике. Это, к сожалению, известный факт. Вот, ну и власти пытались и пытаются с этим бороться, вот, но это имеет место. Ну, может, частично это связано с тем, что страна, конечно, очень бедная, вот, и, может быть, один вот из источников, так сказать, дополнительных доходов, вот, вот этот канал, о котором упомянул американский президент. Значит, сейчас там непростая ситуация. Страна эта известна тем, что там регулярно происходят военные перевороты. Ну, что там, 2 миллиона с небольшим населением, да, армия там, не знаю, несколько фактически тысяч человек, вот, и, ну, сила достаточная для того, чтобы навести свои порядки. Вот в том году опять произошел очередной переворот. Говорят, что якобы с подачи бывшего теперь уже президента, который проигрывал на выборах и вроде поддержал действия военных, Хотя сам при этом сейчас находится в Марокко, да, политическое убежище там получил. Ну, невзирая на все вот эти перетурбации, да, у нас с этой страной остались очень хорошие отношения. И вот тот факт, что мадам, вот эта госпожа Жао Фатумата приехала к нам с рабочим визитом буквально через 2 месяца после своего назначения на этот пост, но она до этого уже бывала часто в России, там, в другом качестве, вот, говорит о том, что вот эта последовательная политика, да, развития отношений сохраняет силу. И не забудем важный момент, невзирая на все вот эти сейчас сложности для наших компаний, «Русал» все-таки вошел на рынок в Гвинее-Бисау, вот, создал там дочернюю компанию и разрабатывать настроены серьезно и соответствующие инвестиции предусматриваются. Крупное месторождение бокситов. Считается, что порядка 150 миллионов тонн, кстати, вот подтвержденные запасы. Это очень большая цифра. Так что там перспективы у нас хорошие. И не только вот в плане экономическом, но и гуманитарном, как и с Чадом, кстати. Ну и военном, естественно, тоже исторически. Так что вот не случайными являются визиты глав дипломатических ведомств этих двух стран. Это все укладывается в нынешнюю логику. Африканцы хотят, да, разговаривать на равных, и они заинтересованы не в каком-то там покровительстве со стороны бывших метрополий, а в налаживании нормальных партнерских отношений. Вот мы такие отношения с ними развиваем, вот они это чувствуют, и не скроем, хотя публично боятся об этом, конечно, говорить, они все с большим интересом и вниманием наблюдать за тем, что происходит в зоне СВО. И многие, вот так, ну, неофициально, а в частных беседах, вот тет-а-тет, подтверждают, в общем, свою поддержку действиям нашей страны. Для нас это дорого стоит.
2: Владимир Анатольевич, действительно, для африканцев то, что происходит в Восточной Европе, и та террористическая война, которая была развязана с помощью Запада руками Украины против России, является элементом и продолжением борьбы за независимость, борьбы с колонизаторами в 21 веке. И они об этом говорят прямо при, как вы действительно правильно подчеркнули, частных беседах. Для них это мало чем отличается от той борьбы, от той войны, которую они, собственно говоря, прошли за собственную независимость в 60-е, в 70-е и задолго до этого еще. И вот, кстати, то, о чем мы тоже вначале сказали, там проблемы со связью и так далее, это же это тот вот гибридный вариант террористической войны, да. Западная модель, которая постоянно применяется по отношению к тем странам, которые Запад сам для себя назначил врагами. И что в Африке, что на Ближнем Востоке, что против нашего государства, все под копирку одинаково. Нанесение ударов по гражданской инфраструктуре, нанесение ударов по транспортной логистической инфраструктуре, по энергетической инфраструктуре, по экономическим объектам, по гражданским объектам, по гражданскому мирному населению. Это вот все один в один террористические методы ведения войны западных государств, которые они просто под копирку. И вот и с этим тоже определенные трудности в нашей стране тоже связаны, но наша армия с этим разберется в ближайшее время, как сказал наш президент. С нами был Владимир Анатольевич Байков, чрезвычайный полномочный посол России в Кот-д'Ивуаре, Буркина-Фасо в 16-22 годах, заведующий кафедрой международных отношений, дипломат Московского гуманитарного университета. После вернемся с африканским турне.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

0: Узнать за 90 секунд. Сергей Боткин был выдающимся русским врачом. Кто у него только не наблюдался. И Менделеев, и Достоевский, и Некрасов. И представители царской династии. Однажды к лекарю обратился купец, любивший вкусно покушать. Пристрастие стало причиной созвездия недугов. Ожирение, гипертонии и сахарного диабета. Торговец пообещал Боткину астрономический гонорар, если тот его омолодит, сделает здоровым человеком. Мудрый доктор согласился, но с одним условием. Пациент должен был босиком, с котомкой хлеба за плечами и без копейки отправиться из Санкт-Петербурга пешком в Одессу. В этом городе Сергей Петрович пообещал начать полноценное лечение с использованием медикаментов и самых современных тогда технологий. Если купец не согласится или сойдет с дистанции, врачевание отменяется. Купца предложили. Положение ошеломило. Слишком радикальным оно было. Но нечего делать. Он согласился. Слишком болезни жить мешали. По дороге просил подаяния, ночевал в случайных деревнях, питался тем, что дадут добрые люди. Преодолев сотни верст, добрался до Одессы. По итогам осмотра путешественника Боткин заявил, что тот совершенно здоров. Притча это или реальный случай доподлинно неизвестно, но сюжет поучительный. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».

0: Африканское турне.
1: Друзья, в эфире радио «Спутник. Африканское турне». Мы продолжаем. В студии по-прежнему для вас работает Турал Керимов, российский африканист, советник медиагруппы «Россия». Сегодня в первом блоке говорили о визитах глав МИД Гвинеи-Бисау и Чада в Москву. Во втором обещали поговорить про Судан. Напомню, что с мая 2023 года в этой африканской стране, одной из крупнейших арабских стран по совместительству, продолжается гражданская война. Гражданская война, в результате которой сотни тысяч человек стали беженцами, вынужденными переселенцами. Тысячи погибли, десятки тысяч получили ранения. Ну и страна находится на грани коллапса. Все попытки, которые предпринимались для того, чтобы каким-то образом прекратить военные действия и найти политическое решение, до сего дня терпели крах. Многие государства предпринимали такие меры, и арабские страны, и страны Запада, и Турция та же самая. Много-много было инициатив. Американцы несколько раз с ними выступали. Вот последняя на этой неделе также была выдвинута, и даже есть какая-то реакция со стороны противоборствующих сил в Судане. Это, напомню, временное правительство и так называемые силы быстрого реагирования, вооруженные формирования, ну, по сути дела, ополченцев, которые весной 23-го года, ну, и подняли мятеж, по сути дела. Так вот, так или иначе, суданское правительство заявило о том, что готово поддержать предложение о гуманитарном прекращении огня и перемирии с перспективой выхода на проведение всеобщих выборов при условии полного вывода повстанцев сил быстрого реагирования из захваченных ими регионов на юге и на юго-западе страны. Говорят в интервью источники для американских СМИ. Ну и там же американская пресса сообщает, что силы быстрого реагирования также заявили, что готовы согласиться на трехмесячное перемирие для доставки ООН гуманитарной помощи в ряд регионов, но категорически отвергают условия о выводе войск захваченных ранее территорий. Кроме того, силы быстрого реагирования требуют полной реструктуризации суданской армии, национальной службы разведки, безопасности, ну и ряда других государственных органов. Вообще ситуация в Судане такая тупиковая. На фоне войны на Ближнем Востоке весной этого года мы наблюдали некое затишье, просто потому что ближневосточные страны так или иначе имеют большое влияние на происходящее в Судане. Об этом тоже много раз рассказывали. Сегодня поговорим о том, имеет ли какую-то перспективу, какое-то будущее новое предложение США, попытаемся его немножко подробнее разобрать, ну и диспозицию, в принципе, правительства Судана и сил быстрого реагирования тоже бы надо рассмотреть, потому что 2026 год в этом смысле намного более активен. С нами на связи заместитель директора Центра изучения Африки Высшей школы экономики Всеволод Свиридов. Всеволод, приветствую, спасибо, что нашел время.
2: Рау, приветствую. Добрый день, уважаемые слушатели.
1: Рады тебя видеть и слышать. Обычно мы говорим про Африку южнее Сахары в наших эфирах с тобой, но сегодня затронем такую терра инкогнита, опять же, в твоих для нас, эфирах по арабским государствам Африки, по Северной Африке, по Судану в частности. Ну, конечно, хотелось бы поговорить о том, какая Судан прекрасная страна, о том, что это древняя цивилизация, там протекает Нил, это государство, где люди живут не на каком-то отдельном клочке земли, там 4% территории, а распределены, по крайней мере, на юге, на востоке, равномерно. Ну, то есть, так или иначе, есть много всего интересного. О чем хотелось бы поговорить все-таки? Но говорим про войну, потому что она затмевает все остальное. Скажи, пожалуйста, что нужно сейчас иметь в виду по той ситуации, которая в Судане наблюдается? А там, я так понимаю, ООН даже прекратила считать жертвы, особенно на юго-западе этой страны. То есть нет достоверной информации, на которую можно было бы опереться. И я так понимаю, что тактический тупик все-таки никуда не делся. Ни суданская армия, ни силы быстрого реагирования показать какого-то перелома на поле боя не могут, а политических вариантов выхода тоже нет.
2: Да, я перед тем, как мы перейдем к военным действиям, позволю себе маленькую ремарку, раз уж ты сказал, что Судан — это не Африка южнее Сахары, а Северная Африка. Напомню, что Судан восходит к арабскому, да, само название страны. Арабы эти земли еще в Средневековье называли Беляда-Судан, что с арабского переводится как «страна черных», и поэтому и до сих пор это носит название. Поэтому Судан во многом находится на стыке между Северной Африкой и Африкой южнее Сахары. Конечно, в нем А вот этой африканскости было куда больше, когда Южный Судан был составной частью Объединенного Судана, да, до 2011 года. Но, тем не менее, очень много вещей, которые присущи странам Африки, Южнее Сахары, в Судане сохраняются. Да и в целом, не менее важно для Судана связи с Эфиопией или с другими соседними странами Африканского рога, чем, например, с Египтом. Что касается динамики вооруженного конфликта, то я здесь с тобой соглашусь. Ситуация зашла в тупик, но в тупик, который скорее выгоден сейчас международно признанному правительству, которое вернуло во главе с Бурханом, которое вернуло контроль над Хартумом, которое контролирует основной порт Судан, который обеспечивает транзит южносуданской нефти по своей территории и в целом довольно устойчиво себя чувствует, да, по сравнению с 2023-2024 годах, в то время как силы быстрого реагирования копались на периферии, контролируют Дарфур, Кордофан, приграничные с Чадом регионы, и это позволяет им как раз и получать снабжение там, через Чад, через Центральную Африканскую Республику, опираясь на поддержку своих там внерегиональных партнеров и покровителей. А в целом для центральных властей в Судане, для Хартума, контроль над Дарфуром и Кордофаном, как нам показывают события нулевых, не очень привычен. Да? На протяжении всех нулевых годов, да, с конца 90-х на территории Судана шла кровавая гражданская война, и она как раз в первую очередь шла вокруг Дарфура и Кордофана. Правительство тоже его не контролировало во многом, на его территории действовали боевики. И сейчас, конечно, силы быстрого реагирования во многом на этот опыт и на инфраструктуру Судана тогда опираются. Но мы видим, что и у официальной армии не хватает ресурсов, возможно, не хватает и международной поддержки где-то, чтобы этот мятеж подавить. И поэтому те переговоры, которые сейчас предлагают нерегиональные партнеры, они им тоже выгодны, чтобы зафиксировать статус-кво. И, конечно, сейчас у них, как я уже говорил выше, переговорная позиция намного лучше, чем она была еще пару лет назад. Плюс и расклад сил в регионе изменился, что тоже позволяет рассчитывать Бурхану и его окружению на положительный исход даже переговорного трека.
1: Всеволод, ты очень четко отметил вот ту предысторию, о которой ну, действительно часто забывают, о том, что такое Судан вообще там конца 80-х, 90-х, нулевых. Африка вообще тогда ну, была крайне нестабильной. Она и сейчас не во всех регионах стабильна, как мы можем сказать. Но при этом меня всегда интересовал вопрос о том, насколько вообще события в Судане влияют на соседние страны. Вот в этом долгосрочном разрезе, да, потому что, ну, десятилетия, по сути дела, Судан является источником какой-то дестабилизации. Что Судан сейчас в этом смысле для себя представляет из региона? Я даже не про там сотни тысяч беженцев, которые в Египте, которые в Эфиопии, которые в Чаде, даже в Ливии, насколько я знаю, там есть, да, большое количество выходцев из Судана, которые покинули за последние 2-3 года, значит, страну. А вот в плане геополитической стабильности, ведь, как я уже сказал, много иностранных участников происходящего. Я бы даже не стал бы их роль сейчас разбирать. Много раз мы об этом говорили. И хотел бы подчеркнуть, что вот в этом смысле мы, опять же, как и на Ближнем Востоке, кстати, являемся страной, которая имеет очень хорошие и стабильные отношения практически со всеми. И в этом регионе, и с теми внерегиональными участниками, которые принимают активное участие в происходящем. То есть наша роль, я думаю, она еще не исчерпана, она в будущем еще проявит себя в плане миротворчества в данном контексте. Но все-таки крупная страна, Судан, насколько я знаю, в плане сельского хозяйства страна номер один, да, по своим возможностям и перспективам в Африке и вообще среди арабских государств. Вот именно в контексте арабских государств. Да, что я прекрасно помню, что наибольшая площадь посевных площадей потенциальных, да, имеется в Судане, даже после отделения юга, Южного Судана 15 лет тому назад. Далее, Судан очень богатая с точки зрения природных ресурсов, драгоценных металлов государства. И вот, кстати, Кордофан, Дарфур, ну там в Дарфуре еще и нефти много, а в Кордофане, насколько я знаю, именно драгметаллов и месторождений большое количество и законсервированных уже, и неразведанных, и разведанных, и те, которые разрабатываются. При этом Судан страна с большим населением все-таки. Население неоднообразное. Мы помним, я к чему клоню? Мы помним пример Ливии, который был, да, 11-й год, Была Ливия, была стабильность. Нет Ливии, ну и на огромных просторах, сравнимых по площади с Европой, всей зарубежной, не только, наверное, Европой, ну такой большой-большой очаг напряжения. Весь Сахара-Сахельский регион, помимо прибрежных, скажем так, субрегионов, ну, сейчас представляет из себя, ну, я бы не стал бы прям очень жестко как-то выражаться, черная дыра, там, белое пятно или еще чего-то, но большой-большой такой территории, очень часто беззакония и террористической активности. Судан как оценивать в этом ключе?
2: Ну, я начну со второго, да, твоего тезиса. Действительно, если мы посмотрим факторы, да, экономические у Судана, предпосылки для устойчивого развития есть. Это и протяженная береговая линия, и выход к Красноморскому бассейну, а соседи Судана, тот же Египет, Джибути, ну, Эритрея меньше, конечно, зарабатывают на транзите, зарабатывают на то, что вдоль их побережья идет торговля между Азией и Европой. И действительно, очень населенная страна, и страна в долине Нила, и как раз вот это сельское хозяйство может развиваться с опорой на ту ирригационную инфраструктуру, которую потенциально можно создать. Есть и другие факторы, да, опять же, запасы полезных ископаемых. То есть для устойчивого развития у Судана есть все, да и окружение неплохое, Египет, как минимум, и Эфиопия, тоже крупные очень рынки, с которыми можно активно сотрудничать, и с которыми Судан, вот до того, как у него в 2023 году начались проблема, и уже после того, как он вышел из международной изоляции, после того, как Башира свергли в 2019 году, он довольно активно вовлекался в региональную дипломатию ближневосточную, именно на востоке Африки, на севере Африки. Поэтому вводные есть, да, надо только договориться различным, очень разнородным внутренним игрокам о правилах игры. Что касается геополитики, действительно, очень здесь много переплетается интересов, и та же Ливия, о которой ты упомянул, ее развал тоже играет важную роль в сохранении конфликта в Судане, поскольку Судан и Ливия тоже соседи, и через восточный регион Ливии есть свидетельство, что снабжаются, опять же, да, силы быстрого реагирования. Опять же, Чад есть, тоже не очень стабильное государство. И там для того же, для той же Эфиопии, да, южной соседки Судана, риски дестабилизации, она во многом, в первую очередь, связывает с Суданом, с тем, что гражданская война на его территории может распространиться на Эфиопию, у которой внутри-то все не очень спокойно. И это может, конечно, иметь тяжелые последствия. Там еще рядом и Центральная Африканская Республика. Хотя, опять же, скорее ЦАР и Ливия, соседи, они служат факторами дестабилизации для Судана пока, а не наоборот. Есть Чад тоже в очень подвешенном состоянии. И, конечно, конфликт в Судане, он может иметь очень тяжелые последствия для всего региона. И поэтому и Соединенные Штаты Америки, да, сейчас которые, видимо, решили, что в Иране они закончили, хотя последние недели показывают, что вроде бы не совсем. Но, тем не менее, мы видим на протяжении последнего месяца активизацию американской вот этой миротворческой дипломатии, о которой мы за последние полгода подзабыли. У Трампа за Африку отвечает Моссад Булюс, бизнесмен ливанского происхождения, который значительную часть своей жизни прожил в Нигерии, связан с крупным капиталом Буркина-Фасо, а сын Булюса, он женат на одной из дочерей Трампа, поэтому человек довольно приближенный, и вот у него в администрации, он занимает должность спецпосланника по Африке, и вот он мирил Демократическую Республику Конго и Руанду, совсем недавно был в Ливии, и курирует в том числе вот этот процесс по урегулированию в Судане. И, конечно, не будем вдаваться в детали там, вне региональной дипломатии, но тут еще важно не только договариваться между собой, там, Бурхан и силы быстрого реагирования, но как Соединенные Штаты Америки смогут надавить, например, на Объединенные Арабские Эмираты, которые, конечно, являются очень важным внерегиональным игроком, и во многом от их позиции очень многое зависит в этом конфликте. Там еще где-то рядом и Катар, и Саудовская Аравия, и все эти ближневосточные игроки тоже между собой должны договориться о будущем Судане. Есть вот этот формат ближневосточной четверки по Судану, как раз который Соединенные Штаты Америки собирали. И вот, наверное, на этом уровне в первую очередь стоит ожидать прорывов. Наверное, они об этом громко сообщать не будут. Но когда между собой договорятся вот эти игроки, тогда и в Судане, возможно, наступит хоть какой-то хрупкий мир.
1: Да, очень надеемся на это и надеемся, что это произойдет в ближайшее время по гуманитарной части, естественно, невозможно как-то обойти стороной эту да, деталь. И, с позволения сказать, надо сказать, что Судан, в принципе-то, особенно вот в нулевые и в начале десятых, ну, по сравнению с многими другими африканскими странами, несмотря и на то, что происходило в 80-е и 90-е, не был зоной гуманитарной катастрофы. Да, было противостояние Судана с нынешним Южным Суданом. И в Дарфуре происходили постоянно столкновения, но там немножко другого характера, они такие межэтнические были, скорее всего. Арабское население, негроидное население. Закончилось это разводом, да, Судана и Южного Судана. Но в целом-то сейчас я наблюдаю и понимаю, что действительно Южный Судан как независимое государство, ну, надо сказать, тоже до конца не состоялся. Там эта внутренняя борьба продолжается, она вялотекущая, но там активно принимают участие и соседние государства, которые южнее находятся, и Уганда та же самая, и Кения, насколько я знаю, Эфиопия не может остаться в стороне, естественно, будучи центром притяжения, да, в регионе Африканского рога, хотя она не имеет теперь выхода к морю, как вот последние 30 лет, как мы знаем. Ну и, опять же, так или иначе, то, что происходит внутри самого Судана, приводит к страшным последствиям. Скажи, пожалуйста, как эта страна вообще может пересобраться? Вот что должно произойти, чтобы Судан все-таки остался не то чтобы единым и целостным государством, а в принципе был еще пригоден для того, чтобы не превратиться там в очередное Сомали или в Йемен?
2: Да, я про гуманитарный кризис еще себе одну реплику позволю. У Международного Красного Креста один из самых таких тезисов, которые они на всех площадках повторяют, это не забывайте о жертвах конфликта, что это очень важно. Я вот как-то общался с одним из чиновников МККК и спросил у него, согласно вашей организации, какой самый вот забытый конфликт? И он сказал, что это 100% Судан, о котором все забыли после 2023 года. На него очень мало направляют денег доноры. Не сами распределяют деньги, а донор пришел в Красный Крест и просит уже передать на какую-то страну, на Сирию, там, на Израиль, неважно. А про Судан все забыли. И поэтому это очень тяжелый по последствиям гуманитарный конфликт. Тем более в Судане действительно есть большой потенциал по сельскому хозяйству, но есть отдельные регионы, которые почти полностью зависят от поставок продовольствия извне, а когда война нарушает всю логистику, весь быт, они полностью зависят от гуманитарных поставок, их катастрофически не хватает, и очень большие жертвы, к сожалению, среди гражданского населения. Они, да, опять же, в Судане идет война, но она не такая фронтовая, опять же, отдельные стычки, а число гражданских жертв, жертв, которые вызваны последствиями этого конфликта, непропорционально относительно даже интенсивности боевых действий, к сожалению. У Судана есть, конечно, потенциал, как мы уже говорили, выше экономический, географический. Да, он, я думаю, по большинству параметров превосходит, например, те же страны Сахеля, тот же Нигер, например, да, там Мали, Буркина-Фасо, можно поспорить, кто там побогаче, у кого перспектив побольше. Но как минимум у Судана есть выход к морю. Это уже довольно большое преимущество по сравнению с Сахелем. То есть есть все, и тоже, опять же, опыт государственности свой доколониальный, да, это такая составная часть, не знаю, африканской, ближневосточной, какой другой цивилизации. Потенциал есть, но он, конечно, связан в целом с региональной стабилизацией, потому что пока Судан граничит с Центральной Африканской Республикой, с Чадом, с Ливией, которая так и не соберется никак, Эфиопия, которая постоянно тоже то в гражданской войне, то в каком-то другом кризисе. Потенциала стабилизации не будет, потому что так или иначе эти кризисы будут друг из друга перетекать, но укрепляется, с другой стороны, Египет, все равно постепенно укрепляется Эфиопия, а это два очевидных будут региональных центра силы, и вообще я думаю, что во второй половине 21 века, я надеюсь, что мы будем обсуждать не очередную гражданскую войну в Судане, а то, как Эфиопия и Египет борются за внимание Судана, потому что это буферная такая страна. И даже когда был конфликт вокруг ГЭС возрождения эфиопской, которую египтяне боялись, что сток Нила сократит кратно, а за внимание и за поддержку Судана Эфиопия и Египет активно очень боролись, но Судан занимает очень взвешенную по этому конфликту позицию. Поэтому я думаю, что в долгосрочной перспективе Судан сохранится и будет нормально развивающейся страной, и при хорошей поддержке со стороны наверняка и стран залива, Египта, возможно, Эфиопии, но здесь уже будет зависеть от региональной динамики. Еще бы хотелось сказать, что Россия очень по этому конфликту занимает взвешенную позицию. Отдельные силы, в том числе на Западе, пытаются связать Россию, что она якобы один из основных интересантов дестабилизации, что якобы есть какие-то связи с силами быстрого реагирования. Российская дипломатия на государственном уровне занимает очевидную позицию. Поддержка Хартума, территориальной целостности и вот общение с суданскими чиновниками, дипломатами, оно показывает, что в Судане эту позицию отлично понимают, и она им полностью понятна. И это тоже дает возможность России на каком-то этапе сыграть определенную роль в урегулировании, учитывая, что есть и хорошие отношения с Хартумом, есть и хорошие отношения с большинством стран Персидского залива, с Египтом, с Эфиопией. И, может быть, не помочь Соединенным Штатам Америки, но сделать так, чтобы примирение в Судане наступило не на американских условиях, потому что мы понимаем, что у американцев свои интересы в регионе есть, в Красноморском бассейне, очевидно.
1: Как всегда, просто, понятно, при этом крайне профессионально и исчерпывающе. У нас в гостях был Всеволод Свиридов, заместитель директора Центра изучения Африки Высшей школы экономики. Всеволод, спасибо большое. Наше время подошло к концу. Я, конечно, еще хотел бы спросить и про роль Афросоюза, и там ряд других вопросов был. Надеюсь, еще продолжим этот разговор. Ну, а на сегодня африканское турне завершаем. В студии для вас работал Турал Керимов. Завтра в это же время традиционно разворот на восток. Будем говорить про дела восточные. Оставайтесь на радио «Спутник», с нами всегда интересно. Хороших выходных.

В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и

0: о начале поставок ВСУ ракет «Земля-воздух» для европейского ЗРК «Самбт» и налаживании на территории Украины лицензионного производства других видов боеприпасов и ударных средств, в частности, ракет «Шторм Шэдоу» «Скалп» среднего радиуса действия. Комплекс «Самбт» может применяться как средство борьбы с российскими баллистическими ракетами «Искандер». Но его эффективность в профессиональной среде вызывает сомнения. Да и поставки, а тем более налаживание нового производства, займут много времени. Тут важнее посыл. Париж пытается перетянуть на себя одеяло в новом формате, который окрестили антибаллистической коалицией. Помимо Украины, в нее вошли Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания. Несмотря на якобы оборонительный характер, о котором заявляют участники коалиции, она носит ярко выраженный антироссийский характер и полностью укладывается в планы Франции передать Киеву истребители «Рафаль» и Германии профинансировать закупку 50 тысяч дронов для ВСУ. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Традиция загадывать желание, бросая в фонтан монетку, есть во многих странах. Но созданный в стиле барокко фонтан Треви в центре Рима – самый доходный в мире. Ежегодно в воде оказывается до 1,5 миллиона евро. Бросать мелочь надо только через правое плечо и только стоя спиной к исполнителю желаний. Однако большинство туристов и не догадывается, что деньги, истраченные на реализацию их фантазий, на самом деле идут на реальное доброе дело. Их достают еженедельно под контролем полиции. Складывают в ведерки, просушивают, распределяют по номиналу и стране происхождения, считают. А потом передают одной из благотворительных организаций. Бывает, из фонтана извлекают ювелирные украшения и совсем странные предметы. Например, зубные протезы. Их утилизируют. А вот средства оказываются в социальных супермаркетах и пунктах горячего питания для бездомных. Таким образом, ничего не подозревающие путешественники участвуют в масштабном гуманитарном проекте. Традиция кидать мелочь в фонтан Треви в Риме известна с 19 века. Международное распространение она получила в 1954 году после выхода фильма «Три монеты в фонтане», заканчивающегося хэппи-эндом.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа утра, столько же в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. США перебрасывают в Иран новейшие образцы вооружений. Страны Персидского залива и ЕС отвергли сборы за проход по Ормузскому проливу. В Общественной палате России предложили изменить подход к проверке домашних заданий в школах. Подробности далее. Соединенные Штаты перебрасывают истребители пятого поколения F-35.

0: F-35, а также истребители F-16 из Европы на Ближний Восток на фоне эскалации конфликта с Ираном, сообщает газета Wall Street Journal. По информации издания, в регион также отправляются самолеты-заправщики. Тем временем, иранские удары по американским авиабазам в Иордании привели к повреждению значительного числа вертолетов Black Hawk, каждый из которых стоит около 21 миллиона долларов, утверждает газета New York Times со ссылкой на американских военных. Аравийские монархии и страны Евросоюза выступили против установления контроля над Ормузским проливом и взимания сборов за судоходство, говорится в совместном заявлении стран двух регионов по итогам форума высокого уровня по региональной безопасности и сотрудничеству. Представители шести стран в составе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и стран Евросоюза провели встречу по безопасности в Брюсселе. Домашние задания в российских школах следует проверять в устной форме, чтобы ученики объясняли, как выполнили работу. Эта инициатива позволит снизить использование искусственного интеллекта в учебе, заявил РИА Новости замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Он подчеркнул, что школьники должны устно подтверждать свои знания, дабы избежать самообмана как для учеников, так и для учителей с использованием ИИ. Тела 10 убитых обнаружены в трех муниципалитетах мексиканского штата Сакатекас. Власти начали масштабную операцию по поиску виновных в их гибели, сообщил генеральный секретарь правительства штата Родриге Риес Мугерса. На кадрах, которые распространяются в сети, видно несколько тел, повешенных на мосту. По данным мексиканских СМИ, среди убитых может быть предприниматель и бывший мэр муниципалитета Сан-Беренте Игнасио Кастрахон Вальдес. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. В ближайшее время состоится внеочередное заседание оперативной разведывательной группы. Мошенники стали представляться сотрудниками деканатов и под видом оформления учебных документов выманивать у студентов коды из СМС, сообщил РИА Новости член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. Депутат напомнил, что сотрудники вузов не имеют права запрашивать личные данные, а электронные подписи и подтверждение личности не должны оформляться путем передачи секретных кодов третьим лицам по телефону. По его словам, при любых сомнениях необходимо самостоятельно связаться с деканатом через официальные контакты и уточнить информацию. «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал победу над московским «Спартаком» в серии пенальти в матче за Суперкубок России по футболу и в 10-й раз в своей истории завоевал престижный трофей. Основное время матча завершилось со счетом 1-1. На гол спартаковца Кристофера Мартинса на 25-й минуте точным ударом с 11-метрового на 8-й компенсированной минуте матча ответил Александр Соболев. В концовке встречи команды устроили массовую потасовку с участием запасных игроков, которую спровоцировал тот же Соболев эмоциональным обращением к спартаковским трибунам после забитого мяча. Напомню, ранее форвард выступал за красно-белых. Матч прошел в Нижнем Новгороде в присутствии более чем 42 тысяч зрителей. Еще больше новостей в канале «Радио Спутник» в МАКС.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
2: Волна радио «Спутник». И мы сегодня с Викой Никифоровой посвятили наш выпуск рассказу о том, как можно справиться с тревожностью. То есть сегодня мы говорим о том, что если есть безопасность, то она купирует все тревожные симптомы как у людей, так и у общества и у государства. И первая тема, которую мы хотели бы затронуть, это то, как Россия принимает вызовы безопасности, в том числе информационные, которые выходят на первый план, потому что мы все знаем, что тот, кто владеет информацией, в общем, владеет миром. Мы поздно это поняли, к сожалению, но сейчас, как говорится, мы медленно запрягаем, но быстро ездим, и теперь Россия, в общем, во главу угла ставит и эти приоритеты тоже, которые нам кажутся чрезвычайно важными. Итак, у микрофона писатель и драматург Вика Никифорова и журналист Елена Караева. И вот первый вопрос, Вика. Скажи, пожалуйста, как ты видишь российскую информационную безопасность?
3: Лен, с ужасом. Признаюсь тебе, у меня есть информационная зависимость от социальных сетей. Я себя просто бью по рукам, но время от времени я в них залезаю. Я окунаюсь в это, извините за выражение, болото. Я в нем тону, мне в нем страшно. Стоит мне немножко почитать эти соцсети, я сразу начинаю думать, все, чемодан, вокзал, любая страна мира, надо спасаться, надо куда-то бежать. Я бросаю эти соцсети, я выхожу на улицу, начинаю там нюхать сирень, иду на представление балетного театра Эйфмана, расслабляюсь, медитирую, читаю книжки, читаю классическую литературу. Потом открываю не соцсети, заметь, а какие-нибудь традиционные СМИ. И там тот же самый кошмар. И у меня опять тревожность зашкаливает. То есть СМИ, мне кажется, сегодня соревнуются с соцсетями в кликбейтности. И они пугают людей, ну, точно так же, как и соцсети. И я не знаю, куда от этого деваться. А давай, может быть, сделаем наш секс-культ-просвет каким-то убежищем от этого ужаса, каким-то приютом эскапизма, Эрмитажем двух одиноких художниц, и будем спасаться от ужасов этого мира.
4: Да, безопасный чертог это еще можно назвать. Смотри, но ведь дело в том, что и СМИ, и соцсети используют старый как мир прием, когда ужас, страх, кошмар, фатализм, и мы все умрем, продается значительно быстрее, лучше и дороже, чем, ну, слушайте, у нас все хорошо, мы счастливы. Как известно, все счастливые семьи счастливы одинаково, а несчастные, они несчастливы по-разному. И поэтому нам впихивают эту разность. Но, тем не менее, все-таки мы живем в обществе, мы от него не свободны, мы живем в государстве. Государство накладывает на нас выполнение определенных обязанностей. Так вот, государство говорит об информационной безопасности. С твоей точки зрения, как может выглядеть российская информационная безопасность?
3: Выйти на улицу и понюхать сирень, друзья дорогие. Сходить на красивый классический балет. Не париться, не забивать себе голову, не читать советских газет. А то вот я открою РИА Новости, Лена, а там твоя увлекательная статья про то, что Европа на нас вот-вот нападет, она уже ощетинилась, пошел товарищ обратный отсчет, как там у Зощенко милиционер кричит, запасайтесь дьявола гробами, сейчас стрелять буду. Я читаю, меня такой ужас накрывает. И здесь вот мы с тобой сейчас спорим на эту тему, я тебя робко пытаюсь возражать. Ну, там у Европы, может быть, экономика не справится, ну, у Европы нефти нет, в Европе нет моб-ресурса, никто не хочет мобилизоваться. Но ты всегда свое, вот эта вот Европа на нас пойдет и всех нас убьет. От этого тоже страшно. То есть, смотри, вот ты видишь, вот ты как журналист тоже, объективно говоря, ты же пугаешь читателей. Вот меня точно пугаешь.
4: Нет, я не пугаю читателей. Я призываю читателей быть реалистами и не думать, что если немцы в Польше, то война кончится, по словам нашего гениального поэта Геннадия Шпаликова, через месяц или больше. Да? На нашей танцевальной площадке, увы, всегда 41-й год, потому что, увы, у нас такая судьба и у нас такая миссия – защищать Родину. Но это не противоречит отсутствию тревожности. Просто нужно смотреть в лицо фактам. А наша страна сейчас наконец-то начала смотреть в лицо фактам. И, наконец-то, мы стали давать по шеям и по кумполам тем, кто пытается, собственно, сделать из нас, во-первых, жертв, и, во-вторых, закутать в саван и, так сказать, пинками погнать на кладбище.
3: По-моему, тут речь должна идти, знаешь, вот об ответственности нас, как журналистов. Я ведь не хотела тебя критиковать, да? Дело в том, что я-то с тобой по большей части согласна. Действительно, Европа вооружается, действительно, перспективы мрачные. Объективно говоря, вот мир, в котором мы сегодня живем, он реально тревожен, и он реально чреват большими опасностями. А дело усугубляется тем, что у нас в России самое умное население на Земле. Вот официально в России самое большое число людей с дипломами о высшем образовании. То есть мы все умные. А умный человек, он что? Он видит опасность под любым кустом. Он изначально тревожный. Собственно говоря, мне вообще кажется, что человеческий интеллект, он так и развивался. Его стимулировал страх. Буквально человек бегал там, архишник в первобытный, да? И так развивался его ум. То есть мы все умные, мы все тревожные. И вот тут, наверное, нам, как журналистам, надо как-то задуматься и пытаться ломать эту информационную повестку, оттягивать людей от дум-скроллинга, да? Вот что называется, когда люди, как маньяки, начинают вот листать эти новости, там, где конец света ближе? Вот у них конец света ближе, нет, а у этих еще ближе, а у этих вообще сегодня назначен конец света. И человек вот как наркоман в это втягивается, да? Наверное, мы должны действительно давать больше хороших новостей или подавать их так как-то, чтобы люди видели какой-то в этом позитив. Потому что вот ты обращал, например, внимание, рубль падает. Все кричат, ой, рубль падает, караул, спасите, помогите. Все бегут, гречка дорожает, запасаются гречкой. Рубль растет, тишина, товарищи дорогие. Ну, как-то определитесь, или там трусы наденьте, или крестик снимите, да? То есть вот то, о чем ты говоришь. Плохие новости становятся кликбейтными, и нам, как журналистам, надо что-то с этим делать, мне кажется.
4: Я не считаю, что у новости может быть коннотация плохости или хорошести. Новость – это новость всегда, и новость, собственно, это изменение тенденции. Потому что если троллейбус ходит по расписанию, в этом новости нет. А вот если он перестает ходить вообще в принципе или не соблюдает расписание, то вот, собственно, вам и новость. Она не может провоцировать тревожность, но она может инициировать приспосабливаемость человеческого интеллекта к новым сложившимся условиям. Вот, например, дефицит бензина. Значит, как к этому можно относиться? Как к кошмару, к аду, как к тому, что, ну, в общем, у нас проблемы. Или это заставит тот самый интеллект, о котором ты говоришь, коллективный, просто пересмотреть какие-то свои логистические привычки и приемы и понять, что иногда, наверное, лучше воспользоваться общественным транспортом, а еще лучше как-то организовать свое время так, чтобы, так сказать, у вас была возможность заправиться и не говорить боссу, что, вы знаете, я стоял в очереди на заправке и так далее. Мне кажется, что интеллект развивается не от плохого к еще более худшему, а когда человека погружают в ситуацию, которая от него требует новых шагов и новых решений. Собственно, ну, про эту книжку даже была целая написана, она называется «Робинзон Крузо».
3: Мы сейчас все в положении Робинзона Крузо, да? Помнишь, как он ужасно испугался, когда ходил в одиночестве по своему острову и вдруг на песке увидел след чужой босой ноги? Помнишь, я в детстве это читала? Это ужас какой-то, это так страшно, это так непонятно. Почему? Потому что Робинзон в информационном вакууме. Никто не объясняет ему, что это на самом деле просто будущий его друг Пятница, там прошелся, это след от его босой пятки. Это, в принципе, хороший человек прошел, ему очень страшно. То есть тут задача в том, чтобы не было у людей информационного вакуума. Если действительно какие-то там проблемы с бензином, надо об этом четко информировать, четко людям говорить алгоритм действий. Не бояться говорить им, да, друзья, сегодня используйте общественный транспорт, пожалуйста, да, а сегодня, пожалуйста, вот уже там цены понизились, дефицита нет, пожалуйста, приезжайте на автозаправки. То есть четко их все время информировать. Когда у людей эта информация есть, я говорю, у нас самые умные люди на свете. Они очень адекватно на все реагируют, безо всякой тревожности. Они все понимают, как сказать. Мы понимаем, в каком тяжелом противостоянии мы сейчас находимся, и мы совершенно согласны со всем бороться, если будет четко налажено информирование. Не должно быть, понимаешь, вот кликбейтных заголовков на, как бы сказать, ровном месте, да? Вот что лично меня пугает и тревожит? Какой-нибудь там супершторм, все деревья вырваны с корнем, там сверхгроза накрыла столицу, тьма накрыла ненавидимым прокуратором город. И это неправильно, потому что погодные явления всегда одни и те же, и грозы в Москве, и Питере шумят каждое лето. И каждая гроза, там какое-нибудь там дерево вырывает, это нормально. Как бы. Не надо вот этой кликбейтности. Очень не люблю заголовки «ранний симптом деменции», «первый признак там диабета», «симптом рака, на который вы никогда не обращали внимания». Этим грешат даже уважаемые издания. Мне кажется, этого тоже быть не должно, потому что это вот буквально сделано для того, чтобы разгонять в людях тревожность. И кликбейтность. Вот этот вот человек сидит, а где бы мне еще плохих новостей найти? Я не хочу хороших, я не хочу знать, что там рубль укрепляется, я не хочу знать, что все хорошо, я хочу знать, что мне плохо. Дайте мне этого плохого. Я как человек, вот говорю, зависимо от соцсети, хорошо знаю природу вот этой информационной наркомании. С ней надо бороться.
4: Ну, я тут нахожусь, что называется, на другом конце. Как говорил, я живу на другой половине города. Я независима от соцсетей. Вот я могу легко без них обходиться, никаких проблем я не почувствую. Достаточно там прочесть утром и вечером новости на том портале, где мы с Викой работаем, это РИА Новости, и дальше просто жить своей жизнью. Но все-таки меня интересует, что такое проблема государственной информационной безопасности. Вот была просто государственная безопасность, да, и даже комитет по этому поводу создан был. До этого был НКВД, там ЧК и так далее. То есть эта проблема, на самом деле, чрезвычайно серьезна. Как мы можем сегодня, как журналисты, соблюдать правила этой государственной информационной безопасности?
3: А я думаю, тут не только к журналистам вопрос, вообще ко всем людям, вот, ко всем, кто нас слушает сегодня. Это сегодня, к сожалению, вопрос исключительно личной ответственности. Никакой товарищ майор не придет и не укажет себе там пальчик, там это можно, это нельзя. По сути, в общем, все можно. По сути, ты можешь там добыть любую информацию. Твое дело, как эта информация распорядится, как с ней жить, там, повышать свою тревожность или понижать тревожность. Просто надо понимать, что во время мы живем неспокойно, тревожно, что действительно страна находится в очень серьезном противостоянии с очень могущественными игроками. И поэтому любая дрянь, которую вы подхватываете, как там за ППП, извините, из соцсетей, из интернета, из информационного пространства, любая эта дрянь может для вас, для вашей семьи стать очень опасной, да. Ну, мы же видим, как там вербуют людей через соцсети, через интернет, да. ну вот, казалось бы, чем они думают, да? То есть вот просто фильтровать поступающую информацию – это личная ответственность. Мы не можем тут вот как вот на всех, как какой-то там плащ госбезопасности накинуть, как плащ там этого Бэтмена, да, и всех спасти. К сожалению, нет, я думаю, только личный выбор.
4: А я считаю, что у государства должны здесь быть абсолютно четкие прерогативы, и более того, мы как общество ему эти прерогативы делегируем, потому что есть какие-то вызовы, на которые лично человек ответить не может. Может ответить только государственные институты, профильные, которые занимаются расшифровкой всех этих угроз и поиском ответа на все эти вызовы, которые существуют. Дело в том, что я не хотела бы преуменьшать опасности, которые существуют, и с которыми невозможно бороться, подышав, значит, ароматом сирени, розы или липового цвета. А на самом деле требуется большая внутренняя мобилизация, во-первых. Ну и, как говорила в моем любимом фильме «Еще раз про любовь» Татьяна Доронина. Выдержка, товарищи, выдержка, русская выдержка, русское спокойствие, умение сосчитать до 1000, а потом начать делиться той информацией, которая вам кажется важной, хотя она носит там минусовый характер. Но мы сейчас должны поговорить, знаете, о чем? О том, как наши противники, ну, я их называю врагами, и регулируют вопросы своей государственной информационной безопасности. 19 июня, месяц назад, вышел фильм, который называется «Гражданин-мститель». Снял его Уве Болл, и этот Уве Болл рассказал чудовищную историю и сделал нас сообщниками раскрывающегося сюжета о том, как изменилась Европа, европейские нравы и как можно вывернуть демократию. Орвел, я думаю, от зависти ворочался в гробу. Вика, твоя идея тебе и рассказать об этом фильме.
3: Да, Лен, как ты элегантно обошла все острые проблемы этого фильма. «Гражданин-мститель» на самом деле такая запрещеночка. Мы решили поговорить об этом фильме, потому что он запрещенный фильм к прокату в Германии. Уве Болл немецкий режиссер, такой средней руки, но, в принципе, неплохой режиссер. Несколько снял провальных фильмов, несколько таких вполне терпимых. Снимал он этот фильм «Гражданин мститель» на территории Хорватии, что характерно. Я вот была несколько раз в Хорватии. Знаешь, какой там народ? Ну, там такой суровый
4: хорватский
3: народ. Хорватский, суровый народ. Как сказали бы левые-либералы, националистический народ. И только там он смог снять свой фильм про американцев, которые попадают в Европу, видят, что представители этнических диаспор, ну, просто беспределят, совершают преступления, убивают, насилуют. И так как он американец, у него американское гражданство, у него, соответственно, какой-то огнестрел имеется, он берет огнестрел и идет осуществлять народное мщение от лица угнетенных коренных жителей Европы. Фильм основан на реальной истории. Она заключалась в том, что в Германии, в Гамбурге, если не ошибаюсь, банда подростков, принадлежащих, как политкорректно сказать, короче, банда каких-то арабских, африканских подростков, извините, скажу неполиткорректно, набросилась на местную немецкую девочку, несовершеннолетнюю, по-моему, затащила ее в кусты, жестоко изнасиловала. Подонки попали под суд. В суде выступил адвокат и сказал: понимаете, нелегальные мигранты испытывают страшный стресс в Германии. Им тяжело смотреть, как мы тут богато живем. Им грустно, у них депрессия. Единственный способ для них справиться с депрессией – это секс. Судья настолько проникся этой речью, что мерзавцев всех отпустил. А изнасилованная девочка осталась, ну, как бы неотомщенной. И эту реальную историю Уве Болл положил в основу своего сюжета. А немцы взяли и этот сюжет запретили, потому что, несмотря на то, что он основан на документальных событиях, да, но он подрывает все основы мультикультурности, леволиберальности и прочие повесточки. Поэтому вот смотри, да, они пытаются защищать так интересно свое информационное поле, но мне кажется, что это просто акт жестокой и туповатой цензуры, тебе не кажется?
4: Я добавлю несколько деталей. Главную роль сыграл Арми Хаммер, правнук нашего великого американского агента и миллиардера Армонда Хаммера.
3: Так вот, почему он такой красавчик?
4: Ну, конечно, он правнук Армонда Хаммера.
3: Это, значит, легендарная личность, расскажи.
4: Абсолютно. Дело в том, что Армонд Хаммер, в свою очередь, сын Джулиуса Хаммера, а Джулиус Хаммер – это основатель американской коммунистической партии, где был товарищ Гэс Холл и газета «Морнинг Стар», если я не ошибаюсь.
3: Абсолютно, мы в школе проходили.
4: Да, и мы учили английский язык по ее передовицам. Да. Армонд Хаммер – это человек, который построил в Москве Международный центр торговли. Когда-то это была просто вопиющая роскошь, как сейчас это говорят, лухари. Это человек, который нам очень помогал в установлении бизнес-связей всю свою жизнь. Он прекрасно говорил по-русски. У его сына была короткое время жена русская, и даже не короткое время. Она, в общем, была его женой. И, собственно, вот Арми Хаммер, его правнук, и правнук всех этих миллиардов. Это первое. Второе. Фильм запрещен не только в Германии, он запрещен вообще в Европе. У меня состоялся позавчера разговор с моим сыном, которому там 20 с небольшим, и как раз он говорил про нелегалов. Я не люблю слово «мигранты», потому что слово «мигранты» учили журналистов, разнообразные ЕСовские деятели, употреблять вместо слова «нелегалы», потому что оно более нейтрально. Так вот, нелегалы — это очень большая проблема, была в Европе в 2015 году. События, о которых фильм рассказывает, это январь 2016 года. А почему 2015 год? Потому что фрау Меркель сказала, Германия справится, Германия все переварит, и нам нужны рабочие руки. И поэтому приехали нелегалы. Первый громкий, чудовищный по резонансу скандал, связанный с сексуальными домогательствами, возник в ночь на 1 января в Кёльне. Его старались затоптать, когда просто женщин там по 1000 человек. А немцы, которые пришли перед Кёльнским собором отпраздновать наступление Нового года, их не только лапали, их насиловали, их грабили, над ними издевались. Немецкие мужчины политкорректные смотрели на это, так сказать, отводя глаза. И эта ситуация была, тоже замалчивалась. А потом уже в январе пришло вот это чудовищное, жуткое, абсолютное изнасилование. Кстати, абсолютно в стиле «Refugees welcome». Добро пожаловать, соответственно, беженцы и нелегалы. Потому что девочка, насколько я помню, участвовала вот в какой-то... Чуть ли не стояла с транспарантом.
3: Да, ну просто горько и больно об этом всем говорить, конечно. И особенно здорово, что представитель такой династии... Вот я не знала, что Арми Хаммер... Он, кстати, был еще связан с какими-то... Его обвиняли в харассменте, в каких-то нехороших вещах. Потом, естественно, все провергли. Никаких доказательств не оказалось, никаких там судов не было. Но человеку пытались поломать карьеру и отменить его. Я думаю, а что же он такой красавчик? Очень здорово, что представитель вот такой династии... Теперь снимается снимается вот в таком по-хорошему провокационном фильме, да? И Илон Маск выкладывает этот фильм «Гражданин Мститель» у себя в соцсети X, чтобы люди могли свободно его смотреть, в том числе и европейцы могли посмотреть. Как тебе нравится, Лена, вот такое затыкание европейцам рта, когда вот, ну, местные жители, слегка уже озверевшие от накала этнической преступности, которая не просто была там в каком-то далеком 2016-м, сейчас же она идет только по нарастающей, да? Сейчас рядом с Кёльнским собором уже и днем, так вот, ну вот у собора так нормально, 100 метров отошел в сторону, и там уже лучше держаться за руку своего мужчины, иначе и сумку сорвут, там, под поезд толкнут. Ну, мы знаем, что в Германии творится, и вообще во всей Европе. Как ты относишься к тому, вот, что европейские правительства грубо, нагло осуществляют цензуру, вот буквально закрывая этот фильм? Там, не вдаваясь в его художественное достоинство. Художественное достоинство там, честно говоря, маловато. Вы можете на ускоренной перемотке его посмотреть или там посмотреть только последнюю сцену, она действительно хорошо сделала. Но как вот тебе вот такой вот акт государственной цензуры? Эти люди, они все время говорят, там, свобода слова, там, у вас в России нет демократии. А почему же они так цензуруют-то все? Скажи, пожалуйста.
4: Почему они делают же это тайно? Никто же не объявлял во Франции, что мы этот фильм запрещаем, потому что запрещаем. И вам это не Россия, уважаемые дамы и господа. В России там где-то что-то, через что-то, VPN там, так сказать, геолокацию поменять и так далее. Из разговора со своим сыном я выяснила, что блок стоит тотальный, ты нигде ничего не можешь увидеть, никак это обойти невозможно. Но мне это абсолютно не удивительно, я отработала 20 лет на европейском телеканале, и у нас жесточайшим образом цензурировалось все вплоть до знаков препинания, причем это было всегда. Поэтому Европа всегда блюла свою информационную девственность, ну, говоря, вы знаете, ну, давайте вот тут понейтральнее, тут обойдем, тут не скажем, тут мы рыбку завернем. Но ад начался, конечно, в феврале 2022 года, когда было запрещено абсолютно все. Все попало под санкции.
3: Ну, в плане вот этой этнической преступности все отменено было гораздо раньше. И что интересно, вообще перестали снимать ведь фильмы, ну, типа, например, «Крестного отца» Коппола, да? Ведь о чем рассказывает «Крестный отец» Коппола? Об этнической банде, которая, пользуясь своими связями, своих крестных отцов, руководителя своего мафиозного клана, проталкивает на самые вершины политического, экономического руководства Америки. Да, в чем история, как сказать? «Крестный отец 2» особенно хорошо показывает это все, да? Как Майкл Корлеоне, ну, буквально там уже вот в обнимку с сенаторами, с конгрессменами. Вот этническая преступность, вот как она захватывает какие-то руководящие посты в государстве. Тема же очень актуальна и тогда была, а сейчас еще более актуальна. Как тебе кажется, Лен, а могли бы у нас вот в России снять подобный фильм про какую-то вот этническую банду? Потому что никто не отменял понятие вот этих вот этнических мафий. Были в той же самой Америке итальянская этническая мафия, еврейская этническая мафия, армянская, интернациональная, какие угодно, да? То есть это такая тема, ну, интересная, актуальна. Как по-твоему, а в России вот возможно ли снять нечто подобное «Гражданину-мстителю»? Или у нас тоже стоит бан на такие темы, жесткие очень?
4: Я думаю, возможно. Я думаю, что это самоцензура. Там-то цензура, то есть она внешняя, а тут-то самоцензура, то есть она внутренняя.
3: Разве у нас еще, ну, вот объективно говоря, вот мы читаем там криминальную хронику, ну, каких там грузинских крестных отцов отловили, азербайджанских крестных отцов отловили, ну, и так далее, и тому подобное. Это реальные люди. Почему бы не снять увлекательный детектив на эту тему?
4: Ну, я хочу сказать, что в Советском Союзе, где у нас была абсолютная дружба народов, например, гремело узбекское дело, и никто этого не стеснялся.
3: Грузинская
4: следователь...
3: мафия была хорошо известна, да.
4: Конечно, грузинские цеховики, узбекское дело Гдлян и второй
3: Иванов,
4: да. Об этом говорили с трибуны. Тюрьма народов, но никто почему-то этого не стеснялся. А сейчас, я думаю, что это тлетворное абсолютно влияние Запада, внутреннее, когда вы не можете обозначать этническую принадлежность. Откуда оно идет, я могу сказать откуда. Дело в том, что в Европе, в частности во Франции, последние 40 лет запрещено, в принципе, упоминать было этническую принадлежность правонарушителей, преступников, это раз, и даже указывать их фамилии. Потому что обычно указывались только имена, в лучшем случае, а вообще-то инициалы или просто буква одна.
3: В Британии то же самое.
4: Так вот откуда это идет?
3: То есть, ну, странно, что, с одной стороны, мы находимся в состоянии прям практически войны с этим Западом, а с другой стороны, какие-то их схемы идеологические мы до сих пор как-то некритично воспринимаем и некритично продолжаем тиражировать. Хотя, в принципе, вот мы же уже в начале передачи говорили об этом. Именно информированность людей снижает их тревожность. Когда нет каких-то опасных запретных тем, когда нет цензуры, когда нет самоцензуры, о которой ты говоришь, когда люди не боятся говорить о том, что действительно беспокоит людей, снижается тревожность, улучшаются общественные нравы. И проблемы, которые казались, ой-ой, как они прям нарастают, они огромные, они оказываются решаемыми какими-то простыми алгоритмами. Раз, два, три, там, не знаю, увеличить стоимость патента для мигрантов, например. Есть какие-то простые шаги, которые позволяют все решить. Но нельзя замалчивать эту проблему, иначе будет как в Европе. Да? А мы разве хотим как в Европе?
4: Мы не хотим как в Европе, мы хотим как в России. А в России принято, в общем, всегда было для решения проблем прежде всего ее обозначить словесно, сформулировать. Как только вы ее формулируете, наступает ясность. А как только наступает ясность, наступает спокойствие. С вами мы услышимся через несколько минут. Не уходите с волны спутника.

Узнать за 90 секунд. Испанская династия Борджиа обосновалась в Италии в 15-16 веках и стала одной из самых могущественных. Ее представители контролировали почти все сферы жизни, были крупными меценатами и локомотивами итальянского возрождения. Но это было не главным. Дурную славу семейству принесли бесчисленные скандалы и преступления. Взошедший на папский престол и получивший имя Александра VI, Родриго Борджиа слыл самым беспринципным и безжалостным человеком эпохи. Он направо и налево раздавал кардинальские сутаны родственникам и друзьям. Любовные связи понтифика стали притчей во языцах, а использование ядов для расправы над противниками превратилось в регулярную практику. Говорят, и самого папу отравили. Но до этого он успел совершить множество злодеяний. Монах и религиозный деятель Савонарола обличал циничные нравы, царившие в Ватикане, и жестоко за это поплатился. Александр отлучил его от церкви. Затем Савонаролу повесили, а тело сожгли на костре. В 17 веке правнук папы, герцог Франческо Борджиа, был причислен к лику святых. Но к концу следующего столетия некогда всесильный и зловещий род Борджиа окончательно вымер.

0: Секс, культ, просвет.
1: Снова здравствуйте. Секс, культ, просвет. Писатель-драматург Вика Никифорова, журналист Лена Караева обсуждают абсолютно насущнейшие проблемы о том, как нам справиться с нашей тревожностью, обрести спокойствие и понять, что мы живем в безопасном мире, хотя у этого мира есть внешние и внутренние вызовы. Так вот, деньги, конечно, деньги, господа, мани-мани, бабуленция, они источник тревоги, когда они есть и когда их нет. И, в общем, не очень понятно, как вести себя в ситуации, когда, знаете, ведь фондовый рынок у нас бывает бычьим, то есть он быкует, и все идет наверх, или медвежьим, когда он медвежухает, и все идет вниз. Так вот, кто кого сборит, у нас Вика же эксперт, кто кого сборит, медведь быка или бык медведя. Вика, мы ждем от тебя лайфхаков и расшифровки.
2: Прежде всего, надо сказать, не является инвестиционной рекомендацией. Конечно, я никакой не эксперт, конечно, я могу опираться только на свой маленький личный опыт, я просто расскажу историю из своей личной жизни. Пока рынок медвежий, русский медведь, он так лапочки приподнял и вниз давит вот эти вот акции. Если вы зайдете на Мосбиржу, увидится, что все акции почти в красной зоне, то есть они все падают. И падение биржи московской продолжается уже 18-ю неделю, что, конечно, много. И инвесторы, вот ты говоришь, проблема, когда денег нет, проблема, когда денег есть. Знаешь, когда деньги есть, как ни странно, человек больше тревожится, чем когда денег нет, потому что есть что терять. Вот у него были деньги, вот он купил акции, вложился, а теперь он 18-ю неделю подряд смотрит, как курс идет вниз. Это тяжело. И многие люди, тревожность у них повышается, и вместо того, чтобы выпить валерьянки, они делают большую ошибку. Они бегут эти акции продавать тогда, когда они находятся на дне, можно сказать. Они теряют на этом деньги. Делать этого не нужно. Повторюсь, это не является инвестиционной рекомендацией, это просто, как бы сказать, психологическая рекомендация. Надо просто отойти, не смотреть на эти курсы, попить валерьянки. Курс выправится. Из личного опыта приведу историю. В апреле 2022 года, когда все после провала Стамбульских соглашений, все полетело, Мосбиржа в тартарары, все курсы рухнули на такие низины, которые даже вот сегодня не снились. Это просто, ну вот все валялось где-то не то, что на дне, а вот там со дна еще постучали. Вот тогда и я, и много моих знакомых подкупили себе акции в те моменты, когда акции были на дне. И спустя год мы получили очень хорошую прибыль. Спустя год акции прибавили больше 100% своей стоимости. То есть если человек вложил 100 тысяч рублей, купил акции, он получил 200 тысяч через год. Вот такая была доходность. Она была связана именно с тем, что, ну, рынок упал, и спустя год он прекраснейшим образом восстановился, и еще акции пошли больше в рост, там еще больше набрали, чем было до этого. Так что, Лен, призываю всех не тревожиться, тебя лично призываю на пробу, вот именно сейчас, когда все в красной зоне, когда медведь лапочками давит, вот именно сейчас призываю тебя что-нибудь купить. Вот слабо там какие-нибудь акции купить?
1: Слабо купить, потому что я вложилась в тряпочки, то есть в тряпки, то есть во всякие там платочки, сумочки и прочее. Пока мне от этого хорошо. Да и я тоже нуждаюсь в порции эндорфинов, дофаминов и всего прочего.
2: А вдруг, кстати, ты потом сумочку перепродашь? Говорят, есть какие-то невероятные аферы.
1: Есть. Сумка Биркин, она дорожает в год приблизительно на 30%. Мне нужна была сахарница, Вика, обычная сахарница. И рядом с моим домом два винтажных магазинчика, где торгуют каким-то, значит, там советским, причем дико дешевым когда-то фарфором. Это стоило по рублю, по два и по три. Вы не поверите, но я купила сахарницу за 1000 рублей, мне еще сделали скидку, сказав, что, вы понимаете, это фарфор, это дулево, это важно и так далее. Но разница какова? То есть это стоило, ну, клянусь, в пределах 1,5 рубля, даже если это была ручная
2: роспись. Советское время?
1: Конечно, ну сколько
2: стоит? Тут их покупательная способность того рубля, это и есть где-то 1000, наверное, сегодня.
1: Но, тем не менее, 1000 – это 1000, а тогда рубль – это все-таки, ну, это был рубль. Что я хочу сказать, что Вика цитирует, может быть, даже не сознавая этого, как замечательный герой комедии Мольера господин Жорден.
2: Не знал, что говорит проза.
1: Он не знал, что говорит проза, а Вика, видимо, не в курсе, что она просто цитирует, так сказать, Майшеля Ротшильда, который всегда покупал на понижение. Всегда. То есть просто это его была поговорка. Покупайте, пока акции валяются на улице. Это его абсолютное кредо. Мы можем абсолютно доверять этим словам, то есть словам Вики, а не Ротшильда. Когда акции валяются на улице, и их ценность близится просто к плинтусу, да, и находятся где-то ниже плинтуса, их нужно, конечно, покупать. Я куплю Вика, как только, так сказать, я получу зарплату.
2: Не является инвестиционной рекомендацией. Друзья, вы понимаете, что все мы шутим, конечно, но я очень польщена, Лен, я не знала, что вот Ротшильд так говорил, я ужасно польщена, что гениальные люди совпали в своих мыслях. Я знаю другое высказывание Ротшильдов. Покупать нужно тогда, когда на улицах льется кровь, даже если это кровь твоя. То есть время турбулентности, время военных конфликтов, время гражданских войн – идеальное время для покупки не только акций, но и активов. Так что это на самом деле как бы цинично не звучало, а это очень хорошая инвестиционная рекомендация. Мне кажется, о таких вещах нам надо больше говорить и как-то вот их нормализировать, да, чтобы людям не казалось, что там, не знаю, покупка и продажа акций – это что-то такое сверхъестественное, сложное и непонятное. У нас сейчас на Мосбирже зарегистрировано больше 40 миллионов жителей России. Представляешь?
1: Нет.
2: Активно торгуют меньше. Активно торгуют там раз в 10 меньше, но зарегистрировано больше 40 миллионов людей. Представляешь себе? То есть людям это интересно. То есть люди видят, что вот есть цикличность. Да, вот капитализм – это цикличность. Если там что-то упало вниз, значит, оно неизбежно пойдет вверх. И если вот такие вещи преподавать в школах и сделать вот уроки финансовой грамотности не какими-то там смешными, там, я не знаю, положить там деньги в банк и забудьте про них, а вот именно на уроках финансовой грамотности такие вещи детям рассказывать, как в американских школах делают. Там дети иногда заводят демо-счета на Нью-Йоркской бирже и прямо в прямом эфире на своих уроках финансовой грамотности в школе учатся вот этим торговать. И американцы так всю жизнь живут. И, кстати сказать, психологически очень привыкли к этим американским горкам, что то падает, то подрастает и спокойно это переносит. То есть это интересная вещь, мне кажется.
1: Но с собой американские миллиардеры все-таки кончают. И мультимиллионеры тоже, когда они видят, боже, как я погорел, когда они видят биржи все в красном, они, конечно, стреляются.
2: Да?
1: Нам это не наш выход и не наш подход, точно. Но отойти от соцсетей и сделать что-то конкретное для себя, купив на 100 рублей акции, мне кажется, одним из лайфхаков, которым, в общем, Вика очень щедро с нами делится, и я думаю, что мы должны быть ей всем благодарны.
2: Слушай, а я не знала, что кто-то стреляется. Трамп банкротился сколько, 3 или 4 раза? Как с гуся вода, как огурец, как огурчик. Вот сейчас, конечно, дай бог ему здоровья, но вот тоже что-нибудь произойдет во время его президентства. Мне кажется, с ним ничего не сделается. Вот человек, от которого все вот как горох от стены отлетает. Ну, конечно, вот это вот то, что ты спокойно относишься к колебанию курса доллара, да? Ты помнишь, как мы 10-20 лет назад, вот ты во Франции жила, а я же видела эти очереди к обменникам, да? Как все следили за курсом доллара? Какие очереди выстраивались в Москве к обменникам? Это же такая глупость, мы так давно это все переросли. То есть мы привыкли, это все нормально стало, да? И действительно очень интересно взять какие-то, ну, совершенно свободные деньги, ну, совершенно свободные, совершенно маленькие, да, и посмотреть, вот попробовать поиграть на бирже, посмотреть, что с ними будет. Там, те, которые не жалко потерять, не является инвестиционной рекомендацией, просто рассуждение вслух.
1: Я думаю, что по отношению к бирже нужно принимать ту же позицию, которая действует и по отношению к жизни. Во-первых, быть выдержанным и понимать, что в этом мире ничто не замирает, что мир нестабилен, что он все время находится в состоянии устойчивого или неустойчивого равновесия, что рано или поздно Россия восторжествует, что победа придет, что нужно перетерпеть. Вот здесь второе ключевое слово помимо выдержки – это терпение, умение сконцентрироваться на чем-то более важном, чем деньги, даже если вы эти деньги теряете. Но остается здоровье, остается любовь, остаются ваши близкие, которые неизмеримо важнее. Мы же знаем, что окончательный, так сказать, выход – это только смерть. А пока вы живете и пока вы сравнительно здоровы, все еще можно пережить и добиться успеха.
2: И когда вы здоровы, когда вы следите за своим здоровьем физическим и душевным, вы успокаиваетесь. Понимаете одну простую вещь. Россия обязательно победит. Деваться нам просто некуда. Мы обязательно победим, все заколосится, все наладится, и биржа тоже пойдет вверх, потому что всем нужна наша победа, и экономике, конечно, тоже нужна наша победа. Потому что во время таких конфликтов, ну, естественно, экономика тоже страдает, естественно, мы живем в режиме военного времени. Даже уже пресс-секретарь российского президента произнес слово «война». Понятно, что она уже идет. И спокойствие, выдержка, терпение, полностью с тобой согласна. А мы тут будем дарить вам позитив на секс-культ-просвете, да? Говорить всякие глупости, покупать тряпочки, штучки. Ой, слушай, я купила фарфоровую лису.
1: Ой.
2: Понимаешь, в детстве у моей бабушки были вот такие фарфоровые фигурки, я их ужасно любила. Они стояли в горке за стеклом, а играть с ними было нельзя, потому что, ну, я же маленькая была, это нельзя было трогать. И я купила себе фарфоровую лису, полное счастье. Тоже где-то 1000 с небольшим. Но так как она очень-очень винтажная и тонкой работы, я надеюсь, что мои потомки перепродадут ее на Сотбис, знаешь, уже за какие-то огромные деньги, да?
1: А я в том же бутике, вот если, так сказать, не биржа, то, может быть, какой-то винтаж. Кто нам мог сказать, там, еще 30 лет назад, когда все это выбрасывалось и валялось по помойкам, что все эти дулевские сервизы, все эти ленинградские фарфоровые, сейчас он называется императорский фарфор, завод, что все эти потрясающие чашечки, значит, в сеточке, которые напоминают военную маркировку вот этих окон, светомаскировку, и когда наклеивались бумажный пол, чтобы стекло не разбилось, что это будет стоить таких скандальных денег. Поэтому нужно беречь то, что есть, ни в коем случае ничего не выбрасывать на помойку, понимать, что с годами ценность всего этого вырастет, как, собственно, вырастет с годами ценность и всех этих акций. Ну, может быть, рост будет не столь спектакулярным, резким, быстрым, и вы не станете Илонами Масками, но вы создадите себе приятную подушечку безопасности, которую вы потратите на тряпочки.
2: И на фарфоровую лису. Я что еще слышала, какой лайфхак интересный от людей? Некоторые люди начали коллекционировать серебряные вещи, серебряную посуду. У нас очень красивая технология изготовления этого всего. Просто вот зайти на какую-нибудь интернет-платформу, посмотреть серебряные кубки, серебряные вазы, серебряные кофейники. Это так невероятно красиво. И тут еще серебро в прошлом году дало какой-то невероятный прирост стоимости. Нечеловеческий, там что-то раза в два, что ли, я не знаю. Потом он немножечко припал опять. Но те, кто вложился вот год или два назад в серебряную посуду, как ни странно, вот такой бабушкин вариант, да, оказались в прибыли. Вот тоже интересная вещь, правда?
1: Слушательницы, дорогие, есть потрясающая школа ювелирного искусства только на серебре. Это Дагестан, называется Кубачи товарищи. Это товарки, вернее. Это так красиво, это так ослепительно ярко, и это так доступно, что бегите и покупайте себе кубачи, если вы не хотите покупать кубки, подстаканники, конфетницы и прочие салатницы.
2: Не является рекламой.
1: Абсолютно. А что у нас является? А, у нас является рекламой наша традиционная страничка «Секс, культ, просвет, путешествует». Потому что, ну, летом, для того, чтобы снизить тревожность и как бы с хандрой разделаться, лучше, наверное, сменить обстановку. Кто-то ее меняет, уходя в парки или уезжая на подмосковные, значит, природы, как я. А Вика предпочитает аромат дальних странствий. И ее главная любовь, как я понимаю, ну или одна из главных любовей, это Поднебесная, это Китай, куда наши сейчас ездят, безвизовый обмен. Но есть некоторые трудности, которые тоже могут генерировать тревожность. Поэтому, Вика, ну давай уже, так сказать, ты же не только писатель и драматург, ты сейчас будешь еще и тревел-психотерапевтом.
2: О, прекрасно, тревел-психотерапевт. Лена, это просто в анналы. Тревел-психотерапевт, великолепно сказано. У меня в Китае повысилась в первый момент тревожность, потому что я осознала, насколько цифровизированным он стал. Дело в том, что я туда езжу 20 лет, и осенью ездила туда уже 6-й раз. Ну, как бы посмотрела и юг, и центр, и Шанхай, и Ханчжоу, и Гонконг. А вот в этот раз приехала в Пекин и осознала, насколько он цифровизирован. Нету вообще бумажных билетов, вот в традиционном понимании. Нету бумажных билетов в музей, на поезд, на самолет. Везде нужно показывать паспорт, и везде все у тебя в цифровом виде. И даже на главную пекинскую площадь Тяньаньмэнь ты не можешь просто так взять и пройти. Там вот шел по улице, как у нас, ты идешь по Тверской, проходишь по Красной площади. Нет, там ты идешь по их Тверской, по главной магистрали, а потом тебя встречает кордон полицейских, милиционеров, и говорят, предъявите документ. Это значит, что для того, чтобы попасть на главную площадь Тяньаньмэнь, надо было заранее, за день, да, за два или за три, зарегистрироваться онлайн, получить специальный код, взять с собой паспорт, и вот с этим набором, значит, на мобильнике штрих-код, а в руках у тебя паспорт, пройти 3, 4 или 5 кордонов полицейских, и только после этого ты, значит, попадаешь на эту пресловутую Тяньаньмэнь. Значит, отираешь пот, думаешь, господи, стоило ли оно того? Но наши туристы часто этого не знают. Вот хотелось предупредить людей, потому что действительно сейчас все едут без визы. В аэропорту Шереметьево, мне кажется, каждый второй вылет – это в какие-то города Китая. Причем там отнюдь не только Пекин и Шанхай, там вообще все, там и Чэнду, и Сиань, там летит прям прямые перелеты просто, ну, во всю Поднебесную, да? То есть, граждане, идея такая. Совершенно не обязательно ехать в Китай с какой-то сложной там карточкой, да, российские карточки там не работают. Заводить китайскую карточку не обязательно. Нужно просто заранее на соответствующих сайтах и платформах оплатить в цифровом виде все, что вы можете оплатить. Гостиницы, билеты на поезд, билеты на самолет, билеты в музей, билеты в театр, все билеты в зоопарк. Вот все, что вы можете, вы должны купить онлайн. И дальше уже потом просто по Китаю ходить спокойно с наличными, потому что и в метро, и в такси можно платить наличными, и в ресторане можно платить наличными. И все время держать в зубах этот паспорт, потому что он нужен просто на каждом шагу. Вот как тебе кажется, Лен, а вот мы в России способны ли были вот на такую мощную цифровизацию, которая требует большой ответственности от каждого гражданина? Вот они там все время ходят со своим удостоверением личности. Постоянно. Каждые 500 метров там они то в метро ее показывают, то в музее, то там на тяне-аниме. Везде. Мы способны на такое или мы раздолбаистые слишком?
3: Есть такой интернет-мем, очень популярный. Мы можем, но зачем? Вот я тебе так. А зачем? Зачем? Зачем нас? Я понимаю, для чего это Китаю, китайцам и китайской цивилизации. Потому что их очень много. И потому что они не хотят осложнять жизнь 1,5 миллиардам людей с тасканием с этими бумажками. Мне в бумажках видится вот это наше русское тепло. Мне в бумажках, в необходимости прийти к тетенькам, поговорить с этими тетеньками, написать заявочку на бумажке, мне видится вот эта вот теплая ламповая русская жизнь, которая была, когда вы приходили в ЖЭК, заполняли заявочку на слесаря, когда вы делали, значит, квиточки, чтобы оплатить электричество или воду. Мне кажется, что цифровизация, во-первых, деперсонализирует человека, а во-вторых, она делает нас бесконечно одинокими. Да, и вопрос, который я хотела тебе задать. А вот когда ты говоришь «оплатить, оплатить, оплатить», а там принимают рубли, как я понимаю, по курсу?
2: Нет-нет. Там вообще с наличностью бывают сложности. Там принимают только карточки или телефоны может платить, но российские карточки не принимают. Принимают только китайские карточки, и некоторые туристы заморачиваются тем, чтобы сделать себе китайскую карточку. На мой взгляд, это не стоит тех трудов и усилий. Мне кажется, лучший алгоритм все-таки это все, что можно оплачивать заранее онлайн, причем заранее бронировать, например, вы хотите сходить в музей. Да? Это может быть очень популярный музей, там музей истории искусства, например, в Пекине. Забронируйте его там за неделю, и тогда у вас будет временной слот, и тогда вы туда пройдете. И, кстати сказать, зачастую, что мне очень понравилось, многие прекрасные музеи вообще бесплатны. От вас требуется только регистрация онлайн, паспорт в зубах и отстоять очередь на входе, значит, вот прийти к своему этому временному слоту, к своему времени. И вы смотрите прекраснейший музей бесплатно, но надо все время озабачиваться тем, чтобы вот делать все вот эти вот цифровые телодвижения. А почему, я боюсь, мы пойдем по тому же пути? А потому что это путь развития экономики очень мощный. Мне кажется, мощнейший рост китайской экономики, на который все смотрят и просто завидуют и истекают слюной от зависти, он связан с тем невероятным уровнем цифровизации всего и вся, когда ты буквально не можешь там в вокзал войти. Нету там той бабушки, которая продаст тебе бумажный билетик в вокзальной кассе. Нету. Ты вокзал просто не пройдешь, если у тебя заранее не куплен билет, и ты не предъявляешь его в мобильнике и не предъявляешь свой паспорт. Ты просто внутрь вокзала не попадешь. И вот это та реальность. Вот Китай как будто живет в 22 веке на самом деле. Мне кажется, это та реальность, которая ждет всех нас. И стоит съездить в Китай, в частности, чтобы посмотреть, как оно это все работает. Это же интересно.
3: И таким образом снять тревожность, ощутив, что это, в общем, довольно безопасная ситуация. Просто нужно в себе воспитывать и нужно обучаться новым навыкам. Так мой вопрос был, на самом деле, я не уточнила. Он заключался в том, что когда ты все это заказываешь и так далее, ты это делаешь через российские платформы, которые конвертируют твои трудовые рубли в юани. Это так, да?
2: Ты делаешь это через разные платформы и сайты, которые принимают российские карточки, и ты очень удобно рублями за все это заранее платишь. Дело в том, что просто надо это все делать заранее. Китай огромный, расстояние между городами огромное, вы будете там много ездить, путешествовать. Моим хитом навсегда, моей любовью останется Ханчжоу. Это самый красивый город Китая. Совершенно не случайно, мне кажется, оттуда Джек Ма, главный миллиардер, вот создатель Алибаба, вот этого вот всего. Там потрясающие древности, там красивейшие храмы, там река и гигантское озеро прямо в центре города. И атмосфера буквально как 1000 лет назад. Сейчас еще китайцы, кстати, они разлюбили фотографироваться с иностранцами. 20 лет назад они это обожали. Сейчас они делают вот что. Они все надевают национальные костюмы, очень красивые, покупают или берут в аренду. И сами фотографируют себя и друг друга на фоне своих древностей. Это зрелище совершенно потрясающее. Почему у нас такого нет? Почему мы не фотографируемся с национальной одеждой? Я реально не понимаю.
3: Ты знаешь, очень много лет назад, я была еще совсем, юной девочкой, училась в школе. Мой папа, хотя он не китаист, но он знал много иностранных языков, работал в референтуре правительства, и он сопровождал правительственную делегацию в Китай, когда у нас только-только начали налаживаться отношения. И он мне привез оттуда тапочки. Вот такие традиционные, тряпичные китайские тапочки, которые потом стали копировать все модные дамы мира, назвав это Мэри Джейн и так далее. Что меня потрясло, что там вышито был не только вот мысочек и ремешок, который, значит, там застегивался, но и стелька. То есть там сидят и вышивают стельки. Цивилизация такова, что она требует вышитых стелек. Я считаю, что это потрясающе. Я считаю, что с этого трудолюбия нам большой пример, да? С этой тщательности нам тоже, в общем, ну, такая зарубка, что называется, в мозг.
2: И дисциплина, что... ведь, да? Какой дисциплины это требует?
3: Ну, это требует вовлеченности в цивилизационные процессы. На позитивном вайбе, да, на позитивные вибрации. Не с точки зрения «мы все умрем», а я вышью стелечку, и таким образом я обеспечу свое бессмертие.
2: Да, прекрасно ты это сформулировала, абсолютно. Вот если любишь шопинг, тебе, конечно, надо в Сиань поехать. Там вот в Пекине очень интересные маленькие магазинчики. Там местные модельеры, вот No Name, что называется. Лен, как это прекрасно. Они буквально сами все отшивают. И это их собственное вдохновение. И это микс очень интересных китайских традиций и западных влияний, и чуть ли не каких-нибудь африканских там мотивов. Невероятно креативные эти модельеры. У каждого вот небольшая такая лавочка в Шанхае, тоже целая улица вот таких вот. Ты можешь туда зайти, тебе сошьют платье, с тебя снимут мерки. Через 2-3 дня тебе предоставят платье из шелка, из бархата, и что ты хочешь, вышьют по воротничку, вот это вот все, там будет ручная работа. И эту вещь у меня из Гонконга есть шелковая куртка, я ношу ее, мне кажется, уже 20-й год. Вот она мне служит. Из плотного шелка такая двусторонняя, с одной стороны золотая, с другой стороны черная. Ну, вечная вещь абсолютно. Вот. И с такой ручной вышивкой по всему этому. Китай всегда заряжает меня потрясающе вот энергией, трудолюбием, дисциплиной, вот этой бодростью. Вот то, что казалось бы, вот у них, да, вот этих фильмов, когда красные флаги развиваются, и они все куда-то идут, это правда. Это действительно цивилизация труда и любви к стране своей.
3: И эта цивилизация, в которой нет культа депрессии, выгорания и вот всего этого, что нанес нам Запад, потому что не было никогда в России ни депрессии, ни выгорания. А как только она, так сказать, перестала быть советским государством, немедленно, значит, пришли мамкины психологи и мамкины психотерапевты, которые стали, значит, говорить, что это у вас травматичное детство и, так сказать, разберитесь с родителями. Важный момент, о котором я хочу сказать, что китайцы, конечно, вежливо, дивно, тщательно и так далее, но, простите, отымели весь западный люкс, потому что они, собственно, вначале были такими покупателями, покупательницами, значит, все аплодировали, нанимали, значит, выходцев из Китая для того, чтобы те могли переводить в роскошных бутиках и так далее. А потом выяснилось, что продажи люкса, в общем, они нулевые, значит, западного в Китае. Потому что китайцы все научились делать сами. Более того, они не просто научились делать сами, они начали, поскольку там тщательно работают, в отличие там, от Франции, от Италии, других, они очень тщательно исполняют заказы западного люкса. Поэтому люкс, в общем, так сказать, пошел солнцем палимой, а Китай в этом смысле процветает. И сумки, которые они там делают, они точно круче, чем, так сказать, всех этих знаменитых французских и итальянских брендов.
2: Ой, какие я там видела интересные модели сумок. Ты себе представить не можешь. В виде каких-то бегемотиков, носорожиков, жирафиков, вот этого всего. Это такой восторг, все это из натуральной кожи. Это так здорово. Да, вот эта вот цивилизация труда и любви к стране. А знаешь, почему у них нет депрессии? Они после работы идут вечером в парк, и там танцуют и поют. В реальном, в прямом смысле слова. Танцуют и поют. Ну, ты видела вот это, как массово танцуют там старички и старушки. Но не только. Люди всех возрастов танцуют. Те, кто помоложе, танго танцуют или европейские какие-то танцы. Все поют китайскую свою оперу, какие-то национальные песни, западные песни. Может быть, там тоже выйти в парке и затанцевать и запеть? Средство от депрессии.
3: Дело в том, что этот совет дали в очень старом и прекрасном фильме Надежды Кошеверовой, который называется «Золушка», когда происходит пердемонок или во дворце Золушка убегает, теряет туфельку и так далее. Король, которого играет Разгар, спрашивает волшебника, что же делать, что же делать? Скажите, что же делать? Он говорит, как что? Танцевать. И мы вас оставляем в ожидании вашей импровизированной дискотеки. Это был «Секс, культ, просвет». Вика Никифорова и Лена Караева.

Узнать за 90 секунд. История человечества знает немало примеров, когда политическая деятельность превращалась в юмористическое шоу или откровенную профанацию. Правда, у таких причудливых виражей было основание – недовольство избирателей. В 2010 году на выборах в Законодательный совет столицы Исландии победила лучшая партия. Основал ее комедийный актер Йон Гнар, особо не скрывая, что занимается троллингом. Программа партии изобиловала заведомо неисполнимыми обещаниями, кисельными реками и молочными берегами. Гражданам предлагались бесплатные полотенца во всех бассейнах города, Диснейленд в аэропорту Рейкьявика и открытая партийная коррупция, ибо остальные политические силы занимаются ей тайно. В результате лучшая партия одержала уверенную победу, набрав почти 35% голосов, а ее лидер занял пост мэра города. В 1950

0: говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».

Правила компенсации ущерба жертвам телефонных мошенников. Контекст. В течение 30 суток деньги вернутся гражданину, пострадавшему от жуликов. Для этого нужно будет подтвердить, что причиной перевода средств преступнику стали ошибки банка или оператора связи. Правительство разработало алгоритм, который гарантирует компенсацию. Прежде всего, жертве потребуется сообщить о том, что она подверглась воздействию злодеев в финансовую организацию. Если та вовремя не заблокировала транш, возмещение ущерба ляжет на нее. В случае правомерных шагов кредитного учреждения оно обращается к оператору. Если вина за несвоевременное выявление опасного номера удастся доказать, это повлечет компенсацию клиенту. Любое решение можно будет оспорить в судебном порядке. Второй пакет мер по борьбе с мошенничеством, в который вошла эта инициатива, включает в себя целый ряд новых положений. В частности, детские сим-карты, самозапрет на входящие международные звонки, ограничение количества банковских карт, создание базы EMA номеров устройств и оповещение о мошенничестве на портале госуслуги. Для различных пунктов документа предусмотрены разные сроки вступления в силу. Большинство нововведений начнет действовать с 1 сентября. Часть весной 2027 года.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Перми 7:00, в Красноярске 9 часов. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Украинские беспилотники ударили по Ставрополью. Французские военные провели разведывательную операцию по украинскому конфликту. В Венгрии ищут нового президента. Подробности далее. Два пожара возникли в промзоне хутора Везняки Шпаковского округа в Ставропольском крае из-за атаки украинских дронов, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Пострадавших и погибших нет. По словам главы Ставрополя, на месте работают пожарные и другие экстренные службы. Также введен режим чрезвычайной ситуации местного уровня. Авианосная группа Франции участвовала в разведке ситуации, складывающейся в украинском конфликте, заявил командующий этой группой адмирал Тибо Оде де Посес. На просьбу объяснить суть этих операций французский командир ответил, что они состояли в наблюдении за тактическими и оперативными передвижениями различных игроков, присутствующих в этой зоне. По его словам, эти данные передавались для анализа ситуации.

0: ситуации с целью принятия решений. Напомню, ранее в июле газета «Президент» сообщала, что единственный французский авианосец «Шарль де Голь» вернулся с Ближнего Востока в порт приписки во Франции. Как заявил газете журнал «Дюманш», французский командующий авианосная группа пыталась защитить французских военных на Ближнем Востоке, но миссия этим не ограничивалась. Импорт Евросоюзом рыбы из России в мае сократился на 14% в месячном выражении и на треть в годовом. Это минимум за последние 3 года, выяснила РИА Новости, проанализировав данные Евростата. Европейцы в мае текущего года импортировали рыбы из России на 44,5 миллионов евро. Больше всего в мае ЕС покупали у России рыбное филе. Главным образом это было мороженое филе минтая и трески. Также импортировалась замороженная рыба, по большей части треска, нерка и сельдь. Общегодовой оборот достиг 277 миллионов евро вместо 323 в прошлом году. Обвиняемый в торговле людьми Эндрю и Тристан Тейт арестованы в Майами по запросу Великобритании, передает агентство Associated Press со ссылкой на службу федеральных судебных приставов США. Издание отмечает, что в Британии им выдвигают обвинения в изнасилованиях и торговле людьми. По данным румынского следствия, в 2015 году братья Тейт создали преступную группировку, которая вербовала девушек для видеочатов. Девушек вынуждали участвовать в создании порнографических материалов, которые затем размещались на платных платформах. Премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр обратился к венгерским гражданам с просьбой предложить кандидатуры на пост президента страны. Глава Кабмина сообщил, что в понедельник обсудит с руководством партии ТИСА возможных кандидатов, а потом посоветуется с руководителями парламентских фракций других партий. Согласно венгерскому законодательству, для выдвижения кандидата на пост главы страны необходима поддержка 1/5 части депутатов парламента, что позволяет оппозиционным партиям выставить своих претендентов. Килиан Мбаппе обогнал Лионеля Месси по количеству голов на чемпионатах мира по футболу. Сборная Франции в субботу в Майами проиграла Англии в матче за бронзу чемпионата мира со счетом 4-6. Форвард оформил дубль. Теперь на счету Мбаппе 22 гола, у Месси 21 мяч на мундиалях. Мбаппе на это потребовалось 22 матча, Месси 32. Его партнер по команде Майкл Алиса, отдавший 2 результативных паса, обошел бразильца Пеле по количеству голевых передач на одном мировом первенстве. В данной минуте это все новости. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше новостей в канале «Радио Спутник» в МАКС. Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через 1 час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». «Точка опоры» с Юлией Барановской.
2: Всем здравствуйте. Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». От любви до ненависти один шаг. Или один месяц. Или один год. Или вся жизнь. Ну, короче, будем выяснять сегодня. И помогут мне это сделать мои потрясающие гости. С удовольствием вам их сейчас представлю. Это полимодальный психолог для женщин Паулина Золотинская. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: И режиссер-продюсер Таисия Игуменцева. Здравствуйте. Вот я с этого начала, и понятно, что у вас наверняка есть свое мнение на этот счет. Исходя из личного опыта, из багажа знаний. Ну, так говорят, это же как бы народная мудрость, если она из года в год передается, из уста в уста перекладывается. От любви до ненависти один шаг. Вы с этим согласны? Вы это на себе испытывали? Или все-таки бывают разные временные промежутки? Ну, к тому, что я так понимаю, что можно сегодня любить, а завтра возненавидеть. Речь, скорее всего, об этом идет. Или все-таки так не бывает в жизни?
4: Мне кажется, что в жизни человек встречает много любовей и много эмоций, которые меняются в связи с периодами, которые он проживает. Угу. И каждый человек, каждое чувство, которое приходит к нам, они согласны тому, какие у нас потребности и запросы вот в каждом этапе этой жизни. Потребности психики, может быть, бессознательные потребности. Поэтому вопрос о том, от любви до ненависти один шаг, так ли это, да? Поэтому же было.
2: Да.
4: Здесь нужно понимать просто, что это гамма чувств. И от любви до ненависти может колебаться в течение жизни очень много раз по-разному. Много любви, много разной любви, много разной ненависти.
2: Угу.
4: Это целая вселенная.
2: Но у вас такое случалось в жизни, что вы утром думали, что вы любите, а к вечеру ненавидели? Это не обязательно про кого-то. Это же может быть и про что-то, да? Это может быть про какое-то событие, про работу, про человека, там, не знаю, про родственника, про животное какое-то. Это же, в принципе, не зависит, к какому объекту вы это испытываете или к событию. Вообще, вот про чувства именно. Бывало такое, что к одному и тому же человек. С вами такое случалось? Утром люблю, вечером ненавижу.
4: Ну, я считаю, что агрессия, в принципе, это классное топливо для развития и деятельности, поэтому я не против чувствовать ненависть.
2: Но такого, чтобы вот резко изменилось чувство, вот с положительного на отрицательное, хотя я не знаю, может быть, кто-то считает, что ненависть тоже положительное чувство, но такого не происходило.
3: Ну, мне кажется, что все-таки должен быть определенный какой-то люфт. Мы должны же осознать, что мы чувствуем. Любовь — сильное чувство, ненависть — сильное чувство. И это целая дорога. От любви до ненависти нужно дойти. Но я не согласна, что это один шаг. Угу. Это, мне кажется, несколько шагов, и это несколько этапов.
2: Хорошо, пример приведу. Например, ты утром проводила мужа на работу, которого, как ты чувствуешь, тебе кажется, для нас, для всех, любовь абсолютно, мне кажется, разные чувства. Мы все по-разному его описываем, а кто-то вообще не описывает, категорически отказывается, как я. Например, ну, я считаю, что надо чувствовать, а не описывать. Ну вот, допустим, все было
3: хорошо.
2: Классно. Потом днем тебе прислали видео твоего мужа, ну, чтобы вот побольнее сейчас возьму. Не просто там какую-то смс-ку, или ты там его издалека увидела, или кто-то тебе сказал, что там кому-то что-то показалось. Нет, прям прислали видео, как он в кровати с кем-то спит. Ты можешь в этот момент испытать что? Можешь ненависть испытать?
3: Скорее злость, обиду.
2: Это не будет ненависть.
3: Я не думаю, что это будет ненависть. До ненависти это еще надо осознать свои чувства. Больно. Элементарно.
2: То есть первое, что будет, боль.
3: Боль, конечно.
2: Потом будет обида.
3: Ну, скорее всего, будет обида, потому что...
2: А вот когда дошагать? Вот давайте так. Это произошло, допустим, вот сегодня. Сколько, вот как вы считаете?
3: Времени?
2: И какой, да.
3: Это очень индивидуально.
2: Это я понимаю. Ну вот хотя бы какой путь?
3: Психические процессы по-разному происходят.
2: Какие шаги будут? Как будет меняться состояние? Оно же может и не дойти до ненависти.
3: Может не дойти до ненависти. У кого-то не доходит.
4: У кого-то заблокировано.
3: У кого-то это заблокировано.
2: Чувство ненависти.
4: Ну, в связи с воспитанием, да.
3: Ну, заблокировано даже на уровне злости, я бы даже так сказала.
4: Выражать эмоции перед родителями. Могли заблокироваться какие-то реакции адекватные человеку.
3: Для ситуации. Uh-huh.
4: Но также нужно смотреть, в каком возрасте человек столкнулся с таким кейсом. То есть если он сразу скакнул до ненависти, агрессии и обиды, то это говорит о незрелости. Потому что если даже, вот, например, мне кажется, если вы получите такую фотографию, то вы сначала включите анализ какой-то, правильно? То есть включается какой-то момент мышления. Или же, если, допустим, вы хорошо знаете своего мужа, и он склонен к такому, то, возможно, кто-то даже не удивится такому.
2: Изначально мне хочется понять, откуда взялась эта фраза. Но почему ее из года в год, из уста в уста передают, и все время это вслух упоминают, что от любви до ненависти один шаг. От любви как будто бы, типа, это какая-то народная мудрость.
4: Просто зачем и кому это было выгодно?
2: Но она же откуда-то взялась, не от одного человека. И все побежали повторять. Это же всё-таки...
3: Если мы сейчас будем перебирать народные мудрости, мы там очень такое большое разнообразие-то увидим. Про деньги и про любовь. Если, например, если бьет, то любит. Как нам с этой мудростью, вот этой народной, себе ее объяснять?
4: Надо понимать, что просто институт брака хранился, сохранялся довольно долго. Была цель такая на сохранение семьи. Поэтому эти выражения возникали для того, чтобы люди терпение вырабатывали.
3: Чтобы было легче понять. Чтобы им было легче понять происходящее. Да, психологов не было, интернета не было, рефлексии не было, времени для рефлексии, особенно если это определенный род занятий человека. И чтобы быстрее понять, что вообще в твоей жизни происходит, даже не то, что ты чувствуешь, а что происходит.
2: То есть ты откуда-то из головы доставал в нужную в этот момент, как файлы в компьютере, фразу, да?
3: Вот. Родовые сценарии мамы, бабушки, они же тоже передавали эти сакральные знания. Сегодня мы в состоянии, наверное, формулировать самостоятельно и не опираться на то, что вызывает сильное сомнение.
2: Ну, а вообще любовь может трансформироваться в ненависть? Хорошо, тогда вот так. Или нет? Или это абсолютно никак не связанные друг с другом чувства?
3: О, как вы завернули. Мы можем как сильно любить человека, потом этого же самого человека очень сильно ненавидеть.
2: То есть все-таки может.
3: Конечно.
2: Любовь трансформироваться в ненависть.
3: Да, просто это не один шаг. Это путь.
2: Путь.
3: У каждого этот путь индивидуален, в зависимости от контекста личности, от того, от менталитета, от, как Таисия сказала, от опыта. В каком возрасте это произошло? В 16 лет вот там первая любовь, она же всегда драматична. Вы знаете счастливые примеры первой любви? Ну, это...
2: Но у меня несколько друзей есть, они вот первая любовь, и он уже лет по 40. 40 вместе живут.
3: Ну, вот это скорее исключение, чем правило.
2: Да.
3: Да,
4: потому
3: это
4: что говорит о стабильности их психики.
3: Да, да. А в 16 лет это мы живем страстями, у нас все в первый раз, мы сначала любим. Может, в 16 лет как раз-таки на следующий день мы приходим, и все, там фаталити.
4: Мне кажется, нам нужно определить этот словарь. Если вы хотите докопаться до истины, то нам нужно вводные данные понять, что вы подразумеваете под словом «любовь», «ненависть», потому что люди часто склонны подменять вот этими словами совершенно другие понятия, и большинство вообще не очень сопрягаются вообще с чувствами и с эмоциями. Можно испытывать, например, говорить, что я завидую, а на самом деле меня человек очень интересует. Как-то бессознательно. Говорить, что я ненавижу этого человека, а на самом деле, опять же, он вызывает у меня просто страшную страсть, интерес и что-то вообще животное, да? Но вот для того, чтобы почувствовать нам, что это такое, это нужно, чтобы у нас определение. Что такое вы подразумеваете, нужно определение понять.
2: Вот а вы... что такое ненависть? Вот вы можете мне сказать?
4: Да. Это интерес.
2: Интерес?
4: Да.
3: Мы приплыли. Да. Па-па-па-пам.
4: Ну, не поддельный интерес. Когда меня что-то раздражает, такое как бы мою психику, вот я смотрю и вот какое-то испытываю чувство смешанное, не знаю, агрессия, она тоже по-разному. Наверное, ну, что-то будоражит. Я в этот момент чувствую любопытство и думаю, ага, значит, вот что-то во мне такое есть, что с этим человеком как-то сталкивается. Энергетика там или еще
3: что-то. На мой взгляд, это уже анализ чувства. Почему я чувствую относительно этого человека вот именно это. И у меня вызывает мое чувство интерес. А что у вас, Юля?
2: А я долго думала и пыталась понять, что я вот в жизни ненавидела.
3: Кого?
2: Или кого. Мне кажется, что я, наверное, не знаю, хорошо это или плохо, но, наверное, я этого не испытывала. Так, чтобы вот я себе представляла ненависть, это когда у тебя вот ты зубы ломаешь, кулаки в кровь сжимаешь, и вот у тебя все тело раздирается, и тебе хочется, чтобы этот человек умер прямо на твоих глазах в аду, и причем еще лет 50. Он это делал, как я себе представляла ненависть. А дальше я думала, я когда-нибудь к чему-нибудь такое испытывала? Нет. Ну вот сказать, что я ненавидела манную кашу в школе в детстве с комочками, ну нет, не любила, не ела.
3: Мне кажется, вот у греков же у них было разделение любви. Вот то же самое можно сказать, разделение ненависти, оно тоже бывает разным. Вот вы говорите, вот так, чтобы кого-то ненавидеть, чтобы он горел в аду. В этой ненависти я представляю себе людей, которых я так в своем сознании думаю, ну вот по Данте, он там же ад у него, лед замороженный. Там не то, что он горишь, ты там замерзаешь. И я такая, мне приятна эта картинка. Я ненавижу этого человека. Ну, вроде как, можно сказать, ненавижу. Ну вот так, чтобы руки там в кровь и человека раскатать физически, мне кажется, это какая-то должна произойти у человека большая трагедия. Когда твоего ребенка, не дай бог, там, да, как-то какая-то трагедия произошла. Мне кажется, женщины способны на ненависть в этом случае разрушающую, испепеляющую. Ну, я всем нам желаю не испытывать такого рода ненависти. А если мы говорим вот как первым, да, то, что где-то у меня там в фантазии, когда я попиваю кофеёк, кто-то замерзает, why not? Тоже ненависть.
2: Ну, просто порядка. Не такая сильная или что? Или это просто разные...
3: Другая категория. Угу. Мы же любить тоже можем по-разному. Я могу любить как друга, я могу любить как сексуального партнера, я могу любить как родственную душу, я могу любить как единомышленника. Это все тоже совокупность моих ощущений. Угу. Там Таисия сказала, что для нее ненависть, слово
2: интерес.
3: Ненависть — это интерес. Для вас ненависть — это что-то
2: другое.
3: Да,
2: это вот такое страшное, как фильм, как «Чужой». Вот
4: я просто вот то, что вы писали, сказали, это агрессия. Это вот уже какое-то такое, когда ты как вулкан накипел, и что-то вышло из тебя. А ненависть, она как-то более пониже.
3: Накалом пониже.
4: На накале, да.
3: Градус ниже, согласна, да. Агрессия — это уже
4: что еще, с физикой. Истерика.
3: Да, уже там это
4: взрыв. Эмоциональный выплеск.
3: Совокупность, наверное.
2: Ну, то есть получается, что все-таки очень часто, употребляя какие-то термины, мы до конца не понимаем, что это такое.
3: Не, мы каждый понимаем. Мы... Просто каждый понимает по-своему. Мы вообще пользуемся огромным количеством слов, каждый понимая по-своему, когда я говорю...
2: Поэтому надо всегда договариваться.
3: Конечно,
2: давай договоримся.
3: Да.
2: Я вот представляю ненависть. Вот так.
4: Да.
2: И если что, то ты просто знай, что 50 лет ты будешь умирать в аду на моих глазах мучительно. А тут же сидите вы рядом, допустим, мы две подружки, а вы говорите, а для меня ненависть — это интерес. Он такой думает, о, тут безопаснее. Но условно, да? То есть, по сути, все-таки самое лучшее, что ты можешь сделать прежде всего для самого себя, это обсудить каждое чувство, что ты вкладываешь в него, да, как ты в себе его представляешь. Ну, как говорится, на берегу договориться.
4: Правила игры.
2: Да.
4: А также я считаю, важно уточнять, если человек что-то тебе транслирует, то ли он транслирует, что хотел, и правильно ли ты его вообще понимаешь.
2: Правильно ли ты его понимаешь?
4: Конечно.
2: Что у тебя может быть совершенно другое представление, даже просто об одном единственном слове, и это две кардинальные разные жизни.
4: Мне еще очень нравится смотреть, что за эмоцией стоит. Угу. То есть, если человек, например, агрессивен по отношению к тебе, или же он обидчив, или же он как-то себя компрометирующе ведет, то это не всегда, в принципе, к тебе и относится. Это часто про его, может быть, усталость, про его там проблемы какие-то. Классно смотреть, что за эмоции. Это уже следующий уровень. Угу.
3: Ну, например, вот если про понятия. Для каждого, например, измена — это свое. Для кого-то измена — это физическое взаимодействие двух тел. Для кого-то измена — переписка. Для кого-то измена — комплимент. И если мы не договоримся здесь, что мы понимаем, например, в паре, то нас ждет не очень увлекательно. Ну, по крайней мере, увлекательно, но, может, не очень приятное потом открытие.
2: Ну, то есть человек, который орёт «я тебя ненавижу» в моменте эмоций, это не значит, что он выбрал в данный конкретный момент правильный термин.
4: Да нет, просто смотря какая ситуация, он имеет право на любой термин, просто твой эмпатичный партнер обязан, не обязан, а скорее всего, наверное, может распознать, что за этими словами стоит на самом деле.
2: Угу.
4: Например, женщины могут использовать, чтобы обратить на себя внимание партнера.
2: Угу.
4: Это часто я в пьесах каких-то встречаю, такие истерические какие-то поведения, это про то, что женщина, например, одинока, что она на самом деле говорит о дно, что я тебя ненавижу, а на самом деле просит там...
3: Ну, как провокация. Уделение
2: внимания.
3: Реакция. У меня дочь 6 лет, я ей расчесываю волосы, она говорит, я тебя ненавижу. Я говорю, вот это интересно. Ну, там, больно сделала. Я говорю, ну, когда в паре, мы с тобой в паре, кто-то кого-то ненавидит, ну, наверное, надо дистанцироваться, ну, пожить отдельно как-то. Как ты себе это видишь? Нет, я тебя люблю. Давай не будем.
2: А вот все-таки случилось у вас в жизни любви до ненависти один шаг.
3: Ну, да, 6 лет. Там продиктовано испугом. Она представила, что это значит с папой оставаться, и ей эта идея не понравилась.
2: А ты же полюбила обратно.
3: Ну, она сказала, я тебя люблю, продолжай.
2: Так бывает, значит, все-таки.
3: Но в этом возрасте, когда человек не совсем осознает, что может другой человек почувствовать, когда ты ему говоришь, что тебе, ну, что ненавижу, скорее всего, у нее абсолютно точно не сформировано до конца это само понятие, но почему-то слово ей понравилось.
4: Вообще, по идее, лучше, чтобы к тебе испытывали либо любовь, либо ненависть, чем безразличие. Вот чего нужно бояться, так это безразличие. Когда человек ничего по отношению к тебе уже не испытывает. Например, в партнерстве возможно что-то починить, если вы ненавидите друг друга. Но если один из партнеров уже стал безразличен, как стена, то ничего починить невозможно.
2: Как интересно. То есть вы считаете, что если вы дошли до точки ненависти друг к другу, это можно отмотать обратно?
4: Конечно.
2: Почему? Объясните.
4: Ну, потому что это невысказанные, невыраженные эмоции, невыраженные поступки. Это какие-то претензии. Часто такое случается, когда люди мало говорят.
2: Угу.
4: Люди, в принципе, мало говорят и обсуждают свои отношения. Просто как-то не говорю за всех, но такое часто случается.
2: Ну, как будто бы, говоря это, вы... Я могу ошибаться, может, я вас
4: работать.
2: Неправильно поняла. Как будто бы, что любовь и ненависть — это одно и то же, ну, как вот человек. Мы же все состоим из положительных и отрицательных качеств. Мы сегодня в одном настроении, завтра в другом. Но мы же все равно являемся одним целым. Вот любовь и ненависть — это тоже одно целое?
4: На одном эмоциональном спектре.
2: А что это такое? Один эмоциональный спектр.
4: Ну, я думаю, по уровню ощущений любовь и ненависть — это как раз-таки тот самый будоражащий интерес. Почему-то я этот интерес все время применяю. Ну, давайте как-то назовем возбуждение нервной системы.
2: И любовь, и ненависть.
4: Да.
2: И они по эмоциям на одной линии.
4: Да, это топливо для взаимоотношений.
2: Ну да, и тогда получается, сегодня люблю...
4: Ну,
2: потом путь ненавижу, а потом можно обратно долюблю.
4: Возможно.
2: А вот мне интересно с точки зрения психологии.
3: У нас вариаций, как люди чувствуют, очень много. Все, опять-таки, повторюсь, индивидуально. Давайте от обратного. Когда невозможен камбэк? Даже если... Не обязательно даже доходить до ненависти. Мы можем не смочь преобразовать наши отношения, например, когда есть точка невозврата. Это не обязательно должно быть что-то про ненависть. Может случиться так, что совершаются какие-то действия, которые невозможно отыграть назад. И чтобы это произошло, не обязательно столкнуться с ненавистью. Угу. Это может быть очень тихо. Это не про равнодушие, это просто происходит иногда очень тихо.
4: Можно пример?
2: Точка невозврата какая-то, да, то есть получается?
3: Как вы правильно сказали, когда люди очень мало разговаривают, и в какой-то момент один, например, из пары ощущает, что я больше ничего не чувствую. Не то, что равнодушие, это в моменте, когда ты физически ощущаешь, внутри тебя что-то умерло. Вернуть это невозможно. Возродить это невозможно. Попробовать построить реально? Что-то новое, maybe, может быть, в каких-то отдельных случаях.
2: А как вот почувствовать, что у тебя что-то умерло? Это вот как проявляется?
3: Разочарование, когда разочарование такой силы большой, что...
2: Ну, мне кажется, это же тоже вот такое состояние.
3: Я сталкивалась с такой только у женщин. С мужчинами такого кейса у меня не было.
2: То есть есть женщины, которые в один день понимают, что умерло что-то, просто так на ровном месте?
3: Нет, осознают. Осознают.
2: Давайте так, это значит тоже путь. То есть вот я не представляю себе,
3: конечно.
2: Что-то происходит в вашей жизни негативное, и у тебя это умирает. Нет, мне кажется, когда вот что-то происходит, измена там, или еще что-то, не знаю, вот ну,
3: кто-то
2: какой-то
3: помогает
2: кризис
3: осознать.
2: В отношениях. Нет, когда происходит какой-то кризис в отношениях, ты не можешь проснуться утром с чувством, что у тебя что-то умерло. Потому что у тебя же буря эмоций, вот хоть и негативных, там, ненависть, обида, злоба, все что угодно. Когда что-то умерло, это, наверное, ничего не предвещало. Все было хорошо. Или спать, утром она ледяным голосом сказала: «Я ухожу».
4: Вообще иногда что-то умирает, когда ты перестаешь быть интересен самому себе. То есть, возможно, этот человек, о котором вы говорите, умер сам как-то душевно, обесточился.
3: Да, я говорю про конкретный, вот просто это последний,
4: ресурсы
3: да, последний
4: какие-то
3: кейс.
4: У него
3: безусловно,
4: закончились.
3: Конечно, это же мы все зеркалим.
4: Это же про возможность испытывать чувства и эмоции. Когда человек обесточился, когда он обессилел, он не может испытывать уже ничего. Поэтому, конечно, уже его не радует ни мужчина рядом, ни женщина рядом. Опять же, это частный случай того, что, мне кажется, не очень имеет отношение, в принципе, к любви внутри пары, а имеет сначала отношение к человеку, у которого какой-то кризис личностный происходит. А дальше уже надо смотреть на то, как этот кризис воспринимает его окружение. То есть окружение может быть не эмпатичным, а, например, от кризиса тоже как-то отстраняться, правильно? И все дальше и дальше эти два человека друг от друга. Поэтому тут уже просто один и другой живет своей жизнью.
2: Ну, я говорю исключительно про то, что если происходит что-то в паре между двумя людьми, ну, кризисное, это может быть все что угодно. Поругались, взял, ударил. А вот умерло для меня вот в голове, это когда что-то внутри умерло.
4: Ну,
2: это...
4: просто нас сильно формирует среда. Поэтому надо смотреть в контексте этого персонажа, что у него на фоне, в принципе. То есть помимо того, что у него внутри, куда он ходит, что его окружает, на что он смотрит, когда он просыпается. Все важно. Мне не хватает деталей.
2: Ну, конечно, вы режиссер, вам нужны детали.
4: Ну, я режиссер, я человек внимательный.
2: Да. Ну, поэтому вы режиссер, все равно режиссер же гениален. Мне кажется, что как раз-таки профессия сложилась из тех качеств, которые у вас есть. Вот вы говорите, я внимательная. Ну, это же про детали, про мелочи. Прежде всего.
4: Режиссура? Не согласна. Нужно понимать, как бы, что за контент ты делаешь, и какой ты режиссер в этом. То есть, если ты делаешь жанровое кино, которое направлено на то, чтобы дарить аудитории эмоции, то ты какой режиссер? Ты режиссер, который четко чувствует аудиторию, запрос аудитории, время, то, что сейчас какой продукт нужен. Если ты авторский режиссер, то это уже чуть другое. Это более углубленный диалог. Это режиссер, который готов, как бы, чуть-чуть над запросами аудитории, чуть эгоцентрично выступить и попробовать попытаться сказать что-то от себя новое этому миру. Тут важно понимать, какой ты режиссер сегодня.
2: Ну а разве как тот и другой режиссер? А разве тот и другой режиссер не складывается из мелочей? Мне кажется, что вот эта особенность, понимаете, внимательность для вас действительно вот это взгляд, когда человек взглядом смотрит на все одновременно.
4: А, интересно, я поняла.
2: Тот человек, который вот эту картинку собирает в один пазл. То есть, по сути, каждый отвечает за что-то свое, а вы во все. Так это про меня вот про эти мелочи, про эти пазлы, которые вы собираете. И ровно сейчас, когда вы говорите, я внимательный, так это про то же самое. Чтобы собрать один большой пазл, понял? Да, надо быть очень внимательным к каждому этому элементу, да, потому что, ну, мы, будучи этими элементами, допустим, да, не так внимательно заботимся о том, какой элемент там рядом со мной находится.
4: Это про тип мышления, в принципе,
2: да,
4: человек.
2: Да.
4: Ну, профессия не определяет человека, его тип мышления.
2: Профессия нет, человек определяет.
4: Ну.
2: Исходя из того, что вы такой внимательный человек, эта профессия к вам очень подошла. У вас как раз-таки с профессией пазл сложился. Кстати, в работе вот было такое, чтобы вы что-то ненавидели? Может быть, то, что вы сделали, или то, что сделала коллега? Какая-то работа?
4: Ну, опять же, мне нравится испытывать чувство ненависти, потому что для меня
2: удивление.
4: Это конструктивно. Угу. Нет, но это интерес, как бы я чувствую, испытываю к этому, вот это, к этой эмоции, но это же реактивное что-то, правильно? Вот, соответственно, любопытство, почему? Я задаю себе вопрос, почему у меня какая-то будоражащая эмоция? Потом начинаю с этим работать. Мне кажется, это можно использовать конструктивно. Испытываешь ненависть, значит, начинаешь над этим работать и работать в ту сторону, которая тебя приведет из минуса в плюс.
2: А вот
4: деятельность.
2: То есть это со знаком плюс можно использовать.
4: Конечно,
2: а вот что говорит психология? Да. Ненависть бывает такая... Знаете, вот есть выражение «здоровая злость». И не очень понимаю, что это значит, но она типа тебя может на что-то сподвигнуть. Да,
4: ну это, видимо, вот то, что я имею в виду.
2: Вот. То есть есть понятие здоровой ненависти?
3: Здоровой ненависти скорее нет. Про здоровую злость мы говорим, что как раз-таки вот это чувство, которое в нас по каким-то причинам у большинства людей, нашего менталитета, заблокировано. И реализовываться без злости очень сложно. Зарабатывать деньги без злости очень тяжело. Быть комфортным партнером можно, таким адаптивным. А адаптивный партнер он без границ. Без злости личные границы выстроить невозможно. Это очень полезное чувство.
2: Злость, да, а ненависть?
3: Ненависть, ну, это все-таки в этом есть много трагедии для меня. Когда человек ненавидит, это для меня ненависть деструктивная. Для меня это не интерес, ну, как вот, да, не вызывает интереса. Во мне это вызывает большое сочувствие, когда человек ненавидит.
4: Ну да, зависать в этом надолго.
3: Да, потому что...
2: А ненависть способна разрушить тебя изнутри?
3: Конечно, испепелить.
2: То есть это вот все-таки то, что в книгах говорят, что вот ненависть сжигает изнутри, да, тут чаще все-таки к этому...
3: Она отравляет существование, да, жизни. То есть как если любовь созидает, вот как там, да, Тамара сказала, что это два полюса. Если любовь созидает, то ненависть разрушает. Злость... не разрушает.
2: А ненависть, да.
4: Это вы про энергию либидо и мартида.
3: Но, мы...
4: но они тоже как бы могут создавать, по идее.
3: Мне кажется, сейчас уходить в детали и вот это, да, сильно копать, это не наш путь на сегодня. Так, чтобы, да, людям откликнулось, и они, в общем, там, задумались, им было легко к восприятию. Ну вот предложить, да, Юля, хороший вопрос, да. Вы чувствовали когда-нибудь? Ну, любовь, конечно, большинство людей скажет, да, я любила свою жизнь. А ненависть?
2: Да, я, кстати, очень долго об этом думала. У вас тоже есть время подумать, а мы вернемся скоро.

Знать за 90 секунд. Лицезреть знаменитые пражские куранты своей обязанностью считает каждый турист. Это самые древние астрономические часы в мире, исправно работающие по сей день. Они были созданы мастером Микулашем по проекту астронома и математика Яна Шинделя и установлены на башне Староместской ратуши еще в 1410 году. Через 80 лет их усовершенствовали, добавили готические скульптурки и календарный циферблат. В таком виде куранты показывали время много столетий, вплоть до середины 19 века. Тогда диск расписали, на нем появились аллегорические сценки и знаки зодиака. Но это пошло курантам только на пользу, закрепив репутацию главной достопримечательности Праги. И правда, объект незаурядный и даже уникальный. Часы показывают зодиакальные знаки, текущие год, месяц, день, период восхода и заката Солнца и Луны. По ним можно узнавать время в 24 и 12-часовом формате. Они напоминают о праздниках и важных событиях. Но и это не все. На куранты установлены фигуры, символизирующие главные грехи в Средневековье – от скупости до тщеславия. А фигурка скелета, согласно местному поверью, обладает пророческими способностями. Если она кивнула, ждут страну страшные бедствия.

0: «Опоры» с Юлией Барановской.
1: Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Мы продолжаем обсуждать ненависть и любовь. И помогают мне в этом разговоре мои прекрасные гости. С удовольствием вам еще раз их представлю. Полимодальный психолог для женщин Паулина Золотинская. Еще раз здравствуйте.
2: Еще раз здравствуйте.
1: И режиссер-продюсер Таисия Игуменцева. Здравствуйте еще раз.
3: Здравствуйте.
1: Мне кажется, что все-таки ненависть – это что-то всегда себе представлялось. Ненависть, как я описала в самом начале программы, она для меня всегда была со знаком минус. Мне кажется, что это одно из таких еще навязчивых состояний, которые не дают тебе спать, жить. Мне кажется, что ненависть как раз-таки – это то, что невозможно выключить. Я так себе это представляла всегда. То есть это то, где нет опции. Я сейчас поживу, поработаю, и вот отключись, ненависть там…
2: Любовь мы тоже не можем выключить.
1: Как будто бы. Не то, что выключить, но на секунду там, там на рабочие часы, но даже испытывая это чувство, она дает тебе концентрироваться на чем-то другом. А вот ненависть – это то, что как бы не дает тебе возможности жить еще чем-то, кроме этой ненависти.
2: Она все равно выходит, так или иначе.
1: Вот.
2: Ну и любовь тоже выходит так или иначе. Я могу быть не сконцентрированной на этом чувстве, но человек, который любит, его видно.
1: Видно, я
2: он общается.
1: Но она как будто бы дает тебе еще возможность заниматься чем-то другим. Ну, ты вот просто любишь, ты сияешь, ты цветешь, у тебя вот это все. Но ты еще как бы на что-то способен. Я говорю про то, что для меня ненависть представляется как навязчивая идея. Знаете, вот как пластинка, которая не вырубается, то она крутится, крутится.
2: Ну, требующая
1: крутится,
2: тоже выхода.
1: И она как будто бы туда. Да, все время отдаешь все свое внимание.
3: Да, конечно.
1: Ну, то есть вы понимаете, про что я говорю. То есть она не дает тебе сконцентрироваться еще на чем-то помимо ее самой.
3: Да, это тяжело.
1: Вы так говорите загадочно иногда, как будто бы заглядываете внутрь себя и что-то вспоминаете. И как будто бы думаете, так это или не так, исходя из каких-то своих чувств. Как будто внутрь себя смотрите.
3: Нет, я скорее пытаюсь понять и представить себе такую ситуацию. Я с этим не сталкивался. Угу. Я не зависала никогда в долгой какой-то ненависти.
1: Но исходя из того, что вы сказали, что вы ее испытывали, а кто помогал не зависать?
3: Я сама.
1: А как?
3: В деятельности. То есть, если брать личный какой-то опыт, то...
1: Как вот избавиться от ненависти? Вот если не идешь к психологу?
3: Можно как-то по-другому назвать. Но не от ненависти, а от злости, агрессии.
1: Да.
3: Просто у нас в спектре, по-моему, там 4 эмоции основные. Это злость, обида, радость, грусть. Значит, вы про агрессию.
1: Ну, скорее, да. Как самостоятельно это сделать?
3: Переключение деятельности. Можно заниматься спортом, можно заняться каким-то новым увлечением, новым проектом. Вы мне приведите пример. Допустим, я злюсь на партнера, у меня агрессия по отношению к нему, у нас расставание, там что-то такое.
1: Ну да, ну вот условно, да.
3: Надо понять, какую потребность закрывал в себе этот человек и восполнить ее. На какие крючочки он тебя поймал. И найти это вовне. Плюс добавляешь себе деятельности. Опять же, спорт, творчество. Можно бесплатных каких-то психологов найти в интернете, благо таких много. Есть студенты, которые практикуют. Очень классная вещь – это ДПДГ, десенсибилизация глазами. Это в моменте очень хорошо помогает прожить...
2: С тревогой.
1: А вы нам расскажите, что это такое?
3: Это метод, который придумала женщина, больная раком, если я не ошибаюсь. Когда наблюдала за полетом голубей, она двигала глазами туда-сюда, туда-сюда. И в моменте она почувствовала, что ей стало легче.
1: Угу.
3: Потом она стала исследовала эту вещь и поняла, что когда мы спим, наши глаза тоже двигаются.
1: Угу.
3: Психика таким образом перезагружается и расслабляется. Угу. И был произведен на свет вот метод, при котором ты с помощью движения глаз пытаешься проработать какую-то негативно влияющую на тебя эмоцию.
1: Угу.
3: Это можно делать дома самостоятельно, если ты просто придешь.
1: Что ты просто сидишь, садишься напротив стены.
3: Да, выбирайте точки, вот у вас там так раз и два косяки вот эти. И водите глазами из точки в точку на протяжении какого-то времени.
2: Это, не то чтобы ноу-хау, она сформулировала и дала этому метод.
3: Да, вот в течение какого-то времени.
2: Но если мы там посмотрим, например, в историю йоги и кто практикует йоги, это есть в практике, это успокаивает и так далее. То есть это работа со своим состоянием самостоятельно. Если мы говорим про то, как себя переключать, Тамара правильно сказала, заниматься спортом. Что такое спорт? Надо пропотеть, побегать. Кортизол выводится только через спорт. Да, уже уровень стресса. Ты попал. Через хобби, искусство, то, на что откликается душа, да, чтобы выработал эндорфин, нужен адреналин, то, что поможет моему организму химически прожить вот эти мои жизненные этапы, где я вдруг ощущаю ненависть. Злость.
3: Еще верить в то, что впереди будет лучше. Каждый раз, когда ты что-то теряешь или с чем-то сталкиваешься, нужно понимать, что это не конец, а это начало. Классно. Нужно воспринимать все так, что, о, здорово, это закончилось.
1: Значит, а вы это на себе испытывали?
3: Новое. Много раз.
1: То есть каждый раз, когда что-то происходит в вашей жизни,
3: в моей жизни много
1: негативное, вы понимаете, что это конец.
3: Да.
1: А впереди новый этап. То
3: конечно.
1: Есть новая маленькая жизнь, да?
3: Ну да, но это просто вера в свои силы.
2: Но это про надежду, правильно я понимаю?
3: Про веру в себя.
2: Про веру
3: и
2: в
3: про
2: себя.
3: Любовь к жизни.
1: Угу. Вы родились такой или это опыт?
3: Ну, люди, наверное, такими не рождаются. Наверное, опыт.
1: В первый раз, когда кто-то сделал больно, да, вы же явно не думали, что, а, это просто сейчас конец вот этого этапа и начало новой жизни.
3: Думала.
1: Значит, все-таки родились такой.
3: Не, ну почему нет? Это просто уже осмысленно, когда происходило, что кто-то делал больно. Если мне в детстве кто-то трал косички, вряд ли я думала, а, конец. Нет. А так, ну... Мне кажется, вот это самое важное. Это любовь к жизни при любых обстоятельствах. И сила. То есть есть внутренняя сила, которая заставляет как раз человека действовать.
1: Угу.
3: Обратно этому — бездействие. Плюс еще очень полезно. У меня умерло очень большое количество близких людей. Ну, все.
1: Угу.
3: И, соответственно, когда ты теряешь еще вот это и проживаешь смерти, ты осознаешь, насколько жизнь конечна и как мало времени тебе осталось в принципе. И ценность жизни повышается еще. Тут суть в том, что нужно уделить себе время и травме в том числе, потому что непрожитые травмы потом отзываются в человеке. И есть такая тема, как человек, застрявший в травме.
1: Как вот. Тогда это сделать? Вот условно.
3: Ну, например, есть табличка «Травма потери», и там есть стадии.
1: Угу.
3: У меня сначала умер отец, а потом на следующий год мать. Это работает. Прям вот эти все этапы у меня были пройдены одинаково.
1: Сначала с папой Царство Небесное,
3: да,
1: потом
3: да,
1: с мамой, да?
3: Да, да, подряд. И, соответственно, вот там, что сначала шок, потом
1: отрицание,
3: да, отрицание, гнев, вот это все, радость. Вот это все просто... Ты понимаешь, что это будет, ты понимаешь, что это вот так вот идет. Иногда могут перемешиваться какие-то стадии, но при этом ты как бы понимаешь, что это закончится, и это реально заканчивается.
1: То есть вы позволяете себе все это прожить, просто понимая, что это тоже закончится.
3: Да, но это тяжело. Но это закончится.
2: То есть нужно выдержать напряжение этого процесса. Тут самое главное это в этом, что не у всех есть эта возможность выдерживать вот это поэтапное. Каждый этап, он очень сложный. И сложный по-своему. И только ты один этап, и ты думаешь, ну, сейчас полегчает. А тебе там следующий, там уже другие ощущения. Мне кажется, очень важно отметить, что ну, вот это не про надежду. Это я проживаю свои чувства. Я не отдаю себе пилюльку, что завтра будет лучше, и поэтому соскакиваю со своего чувственного переживания. Я даю себе возможность и иду в этот опыт, и проживаю эти свои чувства. Да, я знаю, что, особенно когда есть опыт, что этот путь меня приведет к тому, что...
1: Станет легче.
2: Я примирюсь с этой действительностью. Все чувства я проживу.
1: Пройдя все этапы.
2: Да.
1: Просто
2: пройдя
1: ты понимаешь, этапы. Что это тоже путь. Он тебе, в принципе, людьми умными в картинке разрисован и написан. И ты просто понимаешь, что ты его проходишь, и дальше легче. По такому принципу.
3: Нет, ну это если просто еще соотнести со схемами, то да. Ну, кому как проще. Знать это, не знать. Просто нужно отдаться этому чувству полностью. Вообще, мне кажется, что смысл жизни отчасти именно в испытывании эмоций всех, которые есть. Нельзя себя в чем-то ограничивать.
1: Еще важно ребенку давать возможность проявлять все свои эмоции, да, то есть ни в коем случае в эмоциональном плане нельзя ограничивать детей. Ну, когда тебе пытаются родители сказать, не кричи неприлично, там
2: не плачь.
1: Не плачь или еще
2: не
1: что-то.
2: Не расстраивайся.
3: Да, ну, да, вот. Да, это про это.
1: Ну, то есть это же все время...
3: Запрет на эмоции.
1: Да.
3: Это самое страшное, мне кажется. Для ребенка.
2: Ну, для ребенка, да. Просто здесь вопрос, почему так, например, наши мамы говорили, потому что они сами не могут выдерживать свои эмоции, они не готовы с своими чувствами столкнуться. И то, что я, например, часто встречаю у клиента, которые говорят: так, давай ты сейчас не будешь плакать, мы сейчас все сделаем. Вот сейчас вот все, что нужно сделать, я сделаю. То есть, вот это вот тревожное, что нужно бежать, что-то делать, только ты, главное, не плачь. Я сделаю все. Я переверну мир, всех накажу, все и так далее. Только, пожалуйста, эти слезы свои куда-нибудь день, мне тяжело, я не могу их вывозить.
1: То есть, когда ты видишь, что ребенок плачет, ну, по сути, ты ему даешь время, даёшь... чтобы он эти слезы выплакал.
3: Вот что дает партнер. Угу. Партнер — это то, чего не может дать ни родитель, ни ребенок. Только партнер может дать полное принятие.
1: Угу.
3: То самое, безоценочное. Соответственно, ты ребенку, как родитель, тоже должен это каким-то образом предоставлять. Правда,
2: что я выдерживаю твои эмоции, они нормальные. Да. Чувствовать нормально, проживать свои чувства нормально.
1: Плакать нормально, злиться нормально,
2: никто не умрет, не уйдет, если ты вот там поистеришь или как-то там еще проживешь свою любовь, ненависть, скуку и вот все что угодно. Это нормально. Во взрослом возрасте, мне кажется, еще здесь момент, что мы немножко черствее, и так просто нас вывести это на эмоции. Это не то, что мы все там запрещаем. Нас мало что начинает трогать. Я помню, вышел, когда фильм Звягинцева «Нелюбовь», и я смотрела в кинотеатре, и вот эти мужчины, которые пришли такие, с женами, ладно, сейчас давай посмотрим, какая-то странная история, ладно. И вот свет зажегся, и они все встают, и они все плачут. Для меня, например, это маркер, что все сложилось. Если искусство дотронулось до человеческой души, и человек раскрылся, его тронуло, он не остался равнодушным. Мне кажется, вот это здорово.
1: У нас есть вопрос от наших слушателей. Давайте послушаем и ответим.
4: Мы с мужем любим друг друга, особенно когда находимся в разных квартирах. Как только встречаемся, 1-2 дня все хорошо, а потом дико ругаемся и снова разъезжаемся. И так уже несколько лет. Мы несовместимы.
2: Мне кажется, это про дистанцию.
3: Тревожный избегающий тип привязанности.
2: Один тревожник, другой избегает. Прекрасная пара.
3: Схема рабочая.
2: Прекрасная. Вообще супер крепкий союз.
1: Да?
2: Да. Вообще замечательно. Все хорошо.
1: Живите и радуйтесь, что живете в разных квартирах. Во-первых, я бы радовалась. У вас на одну семью целых 2 квартиры.
2: Очень модно, да. И залог длительных отношений. Тот, как вот хочется, чтобы жили долго и счастливо, умерли в один день. Это вот про это.
1: Не переживайте. Вот вам сказали, что все это нормально. Вы совместимы, просто вы совместимы. Вместимы так, как вы живете.
2: Если никто себя в этом союзе не предает, то все зашибись. Извините за.
1: Мы не обсудили на самом деле тему абьюзивные отношения. Вот что это такое?
2: Это про насилие одного человека над другим. Оно может быть физическим, оно может быть моральным. И то страшно. Человек, который столкнулся с абьюзом в свою сторону, проживает этап разрушения. У него, скорее всего, подавленная злость.
1: Почему они длятся годами? Куда девается инстинкт самосохранения?
2: На самом деле, причины, почему люди годами в абьюзивных отношениях, тоже очень они разные. И, например, это может быть, если так примитивно и просто, желание семьи. Когда я размещаю в этом человеке...
1: Но это тебе же грозит физическая опасность.
2: Всю свою ценность, и моя семья. Там человек создает себе массу установок, почему он здесь. Объясняет себе. Глобально я нуждаюсь в проживании, как бы это страшно ни звучало, определенных чувств. И вот этот человек мне эти чувства обеспечивает. Я помню, у меня был очень такой тяжелый кейс, когда женщина прожила 15 лет, 4 детей, все было хорошо, пока ей не сломали челюсть. У всех, конечно, был вопрос, как так произошло? Он же у тебя такой милый, такой хороший, на публике, да.
1: Так а выяснилось, что сломанная челюсть — это просто финал?
2: Финал. Но ей нужно было сломать челюсть, чтобы прекратить это насилие над своим телом и над собой как над личностью.
1: Когда ты выходишь из таких отношений, 15 лет, сломанная челюсть, 4 детей, а она его ненавидела?
2: Нет. Но это единственный человек за год, который довел дело до суда.
1: Какие чувства испытывает вот человек?
2: Страх, боль. В конце уже была злость, слава богу.
1: Но не ненависть.
2: Но не ненависть. Я вот восхищаюсь женщинами, потому что тебя ломают и в прямом, и в переносном смысле, и ты способен двигаться дальше, ты способен как феникс возрождаться. И еще, знаете, это не просто в нашей стране перевести это все в законодательную плоскость. И это тоже характеризует человека о том, что на самом деле она намного сильнее, чем привыкла о себе думать, что она намного...
1: Просто она себя до конца не знала, да?
2: Да, ранний брак. Когда человек еще себя не знал, замуж вышел, потому что такой хороший парень, который все решает.
1: Угу.
2: Он там и решал.
1: Но у вас же случилось счастливое исцеление, я правильно же понимаю?
3: Счастливое исцеление... Случилось.
1: Это долгий путь в вашем случае?
3: Нет, не долгий. Скорее, долгий путь был это возбуждение дела уголовного. У нас это длилось довольно долгое время, сбор документов, там отказные мы получали.
1: А были качели, пойти в суд, не пойти?
3: Нет.
1: Нет? То есть вы сразу знали, что...
3: Я собирала еще, будучи в отношениях, доказательства. Uh-huh. Видео, фото. То есть у меня был большой план. Uh-huh. И мои отношения длились долго. Длилось год, а не 15 лет. Uh-huh. Это тоже важно подчеркнуть. Просто они были яркие довольно по степени.
2: Развития.
3: Uh-huh. Ну да.
2: То как есть, они развивались.
3: Угу. Не как они развивались, я про степень травм. То есть у меня там как раз самые тяжелые травмы пришлись на начало. Угу. Был довольно агрессивный вход, после которого у меня было немножко замутненное сознание.
1: Да, вот просто если это
3: из него тяжело было выйти.
1: Да. То есть если это было в самом начале, но вы продолжили эти отношения, да? То есть,
3: да, значит, сейчас... у меня была травма в детстве, и этот человек пришелся мне на похожую модель поведения в детстве.
1: Вот сейчас вы так об этом рассуждаете, уже раскладываете все это по полкам,
3: конечно, да.
1: А в тот момент, я так понимаю, что такого количества знаний еще не было, да? То есть вы не понимали, что с вами происходит, и, наверное, на вопрос, если кто-то там из друзей или из близких знал, что происходит, на вопрос, почему ты с ним остаешься, не могли найти ответ.
3: Ну, не могу сказать, что с ним оставалось. Это был довольно агрессивный человек, которого я боялась. Угу. И на моем месте, я думаю, не у каждого бы вообще такая возможность возникла не оставаться с этим угу. человеком физически. Угу. Но финал у истории хороший. Мы возбудили статью 117, часть 2, это истязание беременной женщины. Сейчас мы проводим дальше эту всю угу. историю и ждем развития.
1: Я очень надеюсь, что все понесут заслуженное наказание в этой вашей истории чудовищной. Но
3: спасибо.
1: Силы терпения, потому что ну, это же как будто бы возвращают в эту историю. Да?
3: Нет, честно говоря, у меня такое большое количество психических напряжений и судов, и другого в жизни, вообще по жизни, угу. что я всегда говорила, что вот то, что происходит сейчас, это не самое страшное, что происходило до. И парадоксально это так. Угу. Поэтому я не отношусь к этому как-то очень серьезно сейчас. Если бы у меня было легче жизнь на фоне, вот я говорю про среду и контекст, угу. я бы, наверное, не попала в такое в принципе. То, что у меня на фоне была страшная картина, связанная с отцом, с семьей и с его жизненными обстоятельствами. Угу. Просто я могла не все держать в поле внимания, так скажем. Угу. Поэтому нет, это на меня никак сейчас не влияет суды.
1: Чувство ненависти тоже нет.
3: Но в моменте было.
1: Было.
3: Да, то есть я довольно свободно проявляла агрессию и ненависть по отношению к этому человеку. В угу. моменте, реактивно. Угу. Ну и после тоже я сейчас могу сказать, что ненависть есть, но она превратилась больше в безразличие и в какой-то просто как страница в моей жизни. Опять же, повторюсь, что у меня до этих отношений были еще брак с мужем, довольно хороший, качественный, где не было и намека на насилие. Поэтому это правда, я воспринимаю, как вот я что-то вот зашла угу. случайно, мне съехала ботинком.
1: Это очень надо
2: подскользнуться.
1: Времени же не так много еще прошло.
3: 6 лет.
1: Но вот когда отпустила так, чтобы появилось равнодушие?
3: Равнодушие не появится никогда, это хорошо. Прям такое, чтобы совсем. То есть, когда угу. я вспоминаю это, конечно, я что-то испытываю. Угу. Просто это уже так сильно меня не трогает. Угу. Ну, плюс еще там с сыном же история, что он же напоминает какими-то моментами все то, что происходило. Поэтому вот этот компот нужно было прорабатывать еще с точки зрения вот взаимоотношений с сыном. Угу. Как это довольно долгая дорога. Я на протяжении, наверное, 3 лет точно что-то испытывала. Угу. И перестала, может быть, только... Ну, когда с сыном я прекратила общаться.
1: Стало легче?
3: Да.
1: А что значит с сыном прекратила общаться?
3: Ну, так бывает.
2: После вот абьюзивных отношений вы сказали, что пришли следующие отношения. Они как-то помогли залечить раны сердца?
3: Нет, я сначала залечила свои раны, а потом вошла в отношения. Вообще, мне кажется, это странно заполнять дыры и раны людьми. Поэтому я отнеслась к этому так очень обстоятельно. То есть, когда я вот это все замыслила, поняла, что так, точка невозврата, дальше суд, адвокат, дальше терапевт, дальше еще у меня был гипноз эриксоновский. Ну, то есть, я прям пошла ва-банк. Я попробую все.
1: Что и поможет, то хорошо.
3: Да. Угу. Я с центром вот насилию нет работала, ходила в группы поддержки. Дальше я вот ДПДК делала, эриксоновский гипноз, потом у меня был психотерапевт, и вот когда этот весь как-то собрался. Здесь еще важно подчеркнуть, что у меня был очень тяжелый ПТСР после этого, потому что когда ты такой уровень травм испытываешь, там довольно сильно ломается психика. То есть ты там дергаешься, вот, плохо спишь, угу. тебе снятся кошмары, плохо реагируешь там на толпу. Ну, то есть у тебя инстинкт самосохранения постоянно работает на максималках. Угу. Вот. И нужно было еще вот эти моменты обязательно прорабатывать. Угу. Поэтому, возможно, мой способ не всем подойдет, потому что, не дай бог, кто-то тоже в такое попадет. Угу. Наверное, я бы посоветовала в первую очередь обращаться в фонды, где уже дают полную инструкцию о том, как выходить из этого и что тебе необходимо, как общаться с насильником, как себе помочь, какой там проработать план побег, если нужно. Если вы, допустим, сейчас находитесь в таких отношениях, и у вас нет возможности выйти, потому что вы финансово зависимы, центр может предоставить вам шелтер на какое-то время с блокировкой телефона. Там же сложность в том, что эти люди, они выслеживают тебя, и они могут преследовать. Центр помогает также людям вот с преследованием. Угу. То есть я бы обратилась в первую очередь туда.
1: Но, смотрите, вы все-таки осознавали, что да. это плохо, что так не должно быть. А вот в историях, когда там ваш кейс, да, человек жил и не осознавал, что что-то не так, и все это 15 лет терпеливо сглатывал.
3: Ну, это у человека жертвенный механизм очень сильно развит. Жертва — это вообще самая выгодная позиция.
2: Ну, но посмотрите на это по-другому. Она подразумевает перемены. Угу. Это есть такое.
3: Посмотрите на это по-другому.
1: Как?
3: Ну, человек же не будет долго находиться там, где некомфортно. Психика адаптируется, или же она проходит какие-то бессознательные свои программы садомазохистичные и парадоксально получает от этого удовольствие и выгоду.
1: Угу.
3: А если, например, где есть жертва, и есть такие женщины, у которых этот жертвенный механизм очень сильно развит, при знакомстве и общении мужчины могут бессознательно начать вести себя как агрессоры по отношению к такому человеку, потому что человек может вовлечь вот так называемый треугольник Карпмана своим поведением. Спасатель, жертва, агрессор.
2: То есть мы же реагируем друг на друга.
3: Да.
2: И наша психика, какая бы она там индивидуальная ни была, она в плюс-минус считывает сигналы и дает какую-то закономерную реакцию. Если человек жертвит, то он всегда найдет себе спасателя. Ну, кстати говоря, если вот даже отойти от драматичной темы, да, абьюза, просто посмотреть, как мы выбираем людей в общении, как мы общаемся друг с другом, какие у нас друзья.
1: Ну, есть же, кстати, еще одна поговорка: скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. А это работает.
2: Это работает.
1: Это работает, да.
2: Конечно.
3: Этот треугольник Карпмана, он есть не только в схеме насилия, а вообще в нашем обществе, на работе. Важно просто из него успевать выпрыгивать.
2: Осознавать, где ты находишься, да, где ты дрейфуешь.
1: Я вот искренне рада, что вы справились и выпрыгнули, судя по тому, что вы сказали. У вас это получилось, и на самом деле пусть ваш положительный пример, что все-таки после таких отношений есть жизнь, да?
3: Что? Она и была в отношениях. Подождите, я вот здесь не хочу, опять же, подчеркну, думать так, что там было много полезного опыта. Это тоже стоит учитывать.
1: То есть это часть жизни.
3: Да.
1: Ваша часть жизни, которой, я так понимаю, что это вот не история, когда вычеркнуть, зачеркнуть, выбросить. То есть это часть жизни, которую вы приняли, да, то есть это часть, пусть и тяжелая, пусть и, может, отвратительная, не знаю какая, но это та часть жизни, которую вы приняли.
3: Конечно. Угу. Вот с чем я не всегда согласна, это что однозначно лечит таким образом, что насильник — это насильник, агрессор, и вот с вами произошло вот это страшное событие. Как будто бы, мне кажется, это утяжеляет немного.
1: Угу.
3: То есть, ну, я для себя так просто сформулировала, что я не смотрю на это как на просто какой-то кромешный ужас. Но я стараюсь и там найти что-то, не в его, допустим, отношении ко мне, а в себе и каких-то качествах, то, как я себя проявляла, вела, что-то вот, что может это все раскрасить.
1: Ну, то есть это как анализ себя, да?
3: Это очень важно, конечно.
1: И новое такое знакомство с собой,
3: конечно.
1: Как вы сейчас это описали, да?
3: Ну, не с собой. Я думаю, что люди, которые потом обратятся к психологу и осознаются в моменте насильственных отношений, они раскопают свое детство. И вот что было для меня полезным, это я заполнила пустоты и там методом гипноза даже поняла, почему вот мне попался такой человек и с таким страшным уровнем насилия по отношению ко мне. Я вспомнила какие-то недостающие вещи, проработала это, и этой части личности во мне больше нет. Ну, классно. То есть это...
2: Нет лишних партнеров. Все партнеры нужны, все партнеры важны, все партнеры про нас, для нас. Поэтому здесь вот, ну, как-то вырезать, забывать, мне вообще кажется, очень странное какое-то мероприятие. И то, что в любом случае наш партнер, какой бы он ни был, он что-то отражает, какую-то часть нас. Осознаем мы эту часть, не осознаем мы эту часть. Вырезая партнера, мы как будто должны вырезать какую-то частичку себя, а это, мне кажется, несправедливо.
1: Вот очень интересно, что испытывают наши зрители и слушатели, когда смотрят программу. Какой спектр чувств и эмоций? Поскольку их нельзя скрывать, пишите в комментариях, не стесняйтесь. Это «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Большое спасибо моим гостям за сегодняшний эфир. А увидимся, услышимся скоро, через неделю на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Один из любимых сюжетов писателей-фантастов – парящие над поверхностью поезда и автомобили. Однако левитирующие, то есть преодолевшие гравитацию транспортные средства, скоро перестанут быть предметом творчества. Технологии стремительно развиваются. И Россия вносит свою лепту в образ недалекого будущего. Ученые Челябинского госуниверситета и Московского института радиотехники и электроники имени Котельникова провели испытание первого двухметрового прототипа парящего поезда. Его концепция основана на технологии магнитной левитации и использовании высокотемпературных сверхпроводников. Ставку делают на испытания в условиях вакуума аппарата длиной 12 метров, который назвали квантовым гравилетом. Специалистам нужны исчерпывающие данные о том, как поезд набирает скорость и какую энергию выделяет при торможении. Уже доказано, что этот вид

В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Во Франции разрешили эвтаназию. Контекст. 20-летняя напряженная дискуссия на сверхчувствительную тему помощи медиков в добровольном уходе из жизни закончилась в пользу ее сторонников. Но борьба с принятым законом продолжится. Во Франции огромное число граждан считает, что эвтаназия противоречит базовым христианским ценностям. Прежде всего, заповеди «Не убий». Церковь считает эту процедуру узаконенным убийством. Глава конференции епископов, кардинал Жан-Марк Авелин, уверен, последствия закона будут касаться не только ухода из жизни тяжелобольных, но и отношения общества к старости, недугам и уязвимости человека. Депутаты в прошедшие годы несколько раз отклоняли инициативу, но сейчас верх взяли другие политики. Да и Эммануэль Макрон перед выборами обещал. Вот и сдержал слово. Однако точку в вопросе ставить рано. Часть медицинского сообщества категорически против эвтаназии. Логика очевидна. Врач призван спасать, а не участвовать в умерщвлении. Власти заявляют, что французский закон – один из самых мягких. Но такой аргумент не выглядит убедительным. Франция стала шестым государством в Европе, узаконившим эвтаназию. Ранее это сделали Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Испания и Португалия.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 часов утра, в Ростове-на-Дону и Петрозаводске столько же. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Глава МИД КНДР прибывает в Россию с официальным визитом. Американские военные изолировали крупный город Ирана. Сборная Англии завоевала бронзовые награды чемпионата мира по футболу. Подробности далее. Глава Министерства иностранных дел КНДР Цой Сон Хи вылетела в Россию, где ожидается ее официальный визит, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Ранее информацию о скором прибытии дипломата подтвердили в МИД нашей страны. Как отмечают журналисты, в аэропорту Пхеньяна главу внешнеполитического ведомства сопровождали замминистра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю и временный поверенный в делах России в КНДР Владимир Топеха. Визит пройдет по личному приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Город Бендер-Аббас на юге Ирана оказался практически изолирован в результате бомбардировок США, пишет газета «Телеграф». Издание напоминает, что в течение недели американские силы активно наносили по нему удары. Согласно информации газеты, к утру пятницы автомобильные и железные дороги, связывающие этот город с другими частями страны, оказались разбиты. Бывший чиновник Пентагона заявил журналистам, что действующие американские власти все больше убеждены в том, что изолирование этого портового города от остального Ирана позволит вынудить страну открыть Ормузский пролив. Япония приступит к разработке беспилотных кораблей для защиты от Китая. Соответствующая статья будет включена в бюджет на следующий финансовый год, сообщила газета «Йомиури». Таким образом, береговая служба сможет противодействовать активности

0: КНР вокруг своих границ. Оснащение службы безопасности Японии беспилотными кораблями, как ожидается, с 2032 года, позволит не только расширить ее возможности в области наблюдения за приграничной акваторией, но и смягчить острую в настоящее время проблему нехватки кадров. Будущий британский премьер-министр Энди Бернем откажется от реализации программы цифровых удостоверений Великобритании, заявил пресс-секретарь «Политика». Как напоминает издание, правительство уходящего премьера Кира Стармера уже сообщало, что не будет продвигать обязательные цифровые удостоверения, однако обещало сделать программу добровольной. Теперь же Бернем намерен отменить ее в целом. Напомню, в пятницу Бернем был избран главой лейбористской партии. Ожидается, что он сменит Стармера на посту премьера в понедельник. Число скончавшихся от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго приблизилось к 900, сообщило Министерство связи и СМИ страны. Как следует из опубликованной Министерством статистики, в общей сложности власти подтвердили более 2000 случаев заболевания в 5 провинциях страны. Показатель летальности вируса оценивается на уровне почти в 40%. Эпицентром заболевания продолжает оставаться провинция Итури на северо-востоке страны. ВОЗ признала ситуацию чрезвычайной, представляющей опасность для других стран. Сборная Англии по футболу завоевала бронзовые награды чемпионата мира в драматичном матче, обыграв сборную Франции. Несмотря на то, что по итогам первого тайма точные удары Деклана Райса, Эзри Конца и дважды Букайо Сака принесли, казалось, уверенный перевес англичанам, французы дали родоначальникам футбола бой во второй половине встречи. Точные удары Брэдли Баркаля и дважды Килиана Мбаппе подарили надежду трехцветным, однако Сака на 87-й минуте с пенальти оформил хет-трик. В оставшиеся 11 минут команда обменялись забитыми мячами Усмана Дембеле и Джуда Беллингема. Итоговый счет 6-4. Англичане впервые в истории взяли бронзу Мундиаля. Еще больше новостей в канале «Радио Спутник» в МАКС.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Дорогие друзья, с вами я, Егор Яковлев. Это исторический ликбез на радио «Спутник». Сегодня мы с вами поговорим о нацистских преступлениях. У меня в студии юрист, руководитель рабочей группы цифровой истории по изучению процессов, проходивших по делам нацистов в ФРГ и ГДР. Иван Будилов. Иван, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Про что мы поговорим? Что будет в центре нашего внимания?
3: Ну, сегодня мы поговорим про преступления тайной полевой полиции или секретной полевой полиции. И сегодня мы будем обсуждать процесс, который проходил в ГДР в 1975 году в городе Нойбранденбург. Тогда судили переводчика из тайной полевой полиции Арнольда Костровски. И перед тем, как мы начнем, я думаю, будет неплохо напомнить читателям, как судили нацистов ФРГ в Западной Германии, как судили нацистов ГДР, и в чем разница в судебной практике двух стран. Потом мы перейдем к тайной полевой полиции, расскажем, что это за орган, и уже потом к преступнику, о котором мы сегодня поговорим. Начнем с судебной практики, пожалуй.
2: Да, ну, мы уже упоминали в этой студии о том, что судебная практика в ГДР была гораздо жестче, чем в ФРГ, что, в общем, понятно, потому что ФРГ занимала сторону западных стран в холодной войне, и любой такой жесткий приговор нацистскому преступнику мыслился как вода, которая льется на мельницу Восточного блока, и в первую очередь Советского Союза. Поэтому в ГДР все было гораздо жестче. Вот насколько жестче?
3: Ну, я бы сказал, что это одна из причин, но ключевая причина – это разница в законодательстве. Потому что в ГДР как раз в законодательстве были нормы международного уголовного права. Это, в частности, устав Международного военного трибунала в Нюрнберге, он тоже был интегрирован в уголовный кодекс. И в том числе они применяли, если посмотреть приговоры, вот эту вводную часть, шапку процесса, там было... Конвенция ООН 26 ноября 1968 года о неприменении сроков давности за военные преступления и преступления против человечности. То есть вот если мы смотрим Уголовный кодекс ГДР, пока мы ГДР обсуждаем, то там 9 составов в особенной части Уголовного кодекса военных преступлений, преступлений против мира и преступлений против человечности. Если мы посмотрим общую часть Уголовного кодекса, то там указано, что на такие преступления не распространяется срок давности, который обычно присутствует в уголовном праве. То есть ГДР, оно свое национальное законодательство под норму международного права переделало, международного уголовного права. Теперь, что касается ФРГ, чтобы было с чем сравнить. ФРГ действовал Уголовный кодекс, принятый еще в 1871 году, в год основания Германской империи. Естественно, он действовал с поправками, которые были приняты в том числе в Третьем Рейхе. И там не было вот этих составов. Там не было составов военных преступлений, преступлений против человечности. Их в принципе не было. Почему? Потому что вот немецкие правоведы, они критиковали устав Международного военного трибунала. Они сказали, что он создает некое такое, скажем, особое право, да, и это право признано как бы закрепить победу за победителями и унизить побежденных. Вот именно из этого чувства поражения уже второй раз, да, после Второй мировой войны, немцы решили, что они тоже создадут свое право, особое право, и стали применять Уголовный кодекс. То есть вот все вот эти убийства... Да, в Западной Германии, ФРГ. Что все эти убийства, в том числе Холокост, геноцид советского народа, это же все геноцид, это преступление, направленное на единую цель, на реализацию единой цели. Они это рассматривали как отдельные, никак не связанные с общей целью убийства. То есть, ну, как обычное убийство. И там было два убийства. Значит, первое убийство – это у нас тяжкое, квалифицированное, 211-й параграф уголовного уложения. Ну, если сравнивать с нашим уголовным кодексом, это часть 2 статьи 105. Там как раз все вот эти квалифицированные признаки. И простое убийство, тот шлак – это 212-й параграф. То есть, обычное убийство, часть 1 нашей 105-й УК. РФ статьи, ну, если сравнивать, да, чтобы было понятнее. И что еще хочу сказать. И была субъективная теория разграничения. Вот главными преступниками признавали обычно трех человек. Это Адольф Гитлер, как глава нацистской Германии, это Генрих Гиммлер, как глава немецкой полиции СС, и его подчиненный, глава Главного управления имперской безопасности, руководитель Главного управления имперской безопасности Рейнхард Гейдрих. Ну, так вот по лестнице сверху вниз. Три человека. И они считались главными преступниками, которые отдавали все вот эти приказы. И было два понятия. Первое понятие – это исполнитель, а второе – это пособник. То есть вот у нас есть три преступника, а все остальные – это либо исполнители, если быть точным, соисполнители вместе с этими тремя, и пособники. Кто такой исполнитель? Исполнитель – это лицо, которое совершило преступное деяние по собственной воле и преследовало личные интересы. Пособником признавался тот, кто реализовывал чужую волю и не был заинтересован в наступлении преступных последствий деяния. То есть ключевой признак – это воля. Вот заметили, чужая воля, своя воля. Да, это концептуальный признак субъективной стороны преступления. И вот немецкие правоведы, они даже рассуждали, что вот в нормальных условиях человек как бы сам принимает решение, совершать ему преступление или не совершать. В ненормальных условиях это война, функционирование гитлерского режима, свобода принятия решений у лица весьма ограничена, что должно трактоваться как смягчающее обстоятельство, признаваться таким обстоятельством. То есть воля – это главный признак, который разделяет пособников и исполнителей.
2: Если бы Адольф Эйхман был судим не в Иерусалиме, а, допустим, в Мюнхене, то его, скорее всего, ну, не оправдали бы, но приговор был бы значительно мягче.
3: Ну, в истории же нет сослагательного наклонения,
2: нет сослагательного наклонения, но если оценивать прегрешение Адольфа Эйхмана, я напомню, что это, ну, фактически человек, который реализовал Холокост, да, но, тем не менее, делал это не по собственной воле, а по приказу вышестоящих органов, ну, в частности, вот упомянутого Рейнхарда Гейдриха и Генриха Гиммлера, то, соответственно, он был бы пособником. А не преступником.
3: Мне трудно сказать, но вполне возможно, что да, поскольку Эйхман лично же, насколько я знаю, никого не убил из пистолета, из винтовки, ну, не зафиксировано, да, это. Поэтому вполне возможно.
2: То, о чем ты сказал, не противоречит совершенно тому, о чем сказал я, потому что вот эта вот юридическая разница, она как раз и была предпринята по политическим причинам. Ты об этом тоже упомянул. То есть это вот ФРГ, было придумано специальное право, именно для того, чтобы нивелировать последствия поражения Германии во Второй мировой войне.
3: Ну, конечно.
2: И это говорит о том, что ФРГ чувствовала в определенном высшем смысле преемственность с Третьим Рейхом. А ГДР никакой преемственности с Третьим Рейхом не чувствовал. Это было антифашистское государство, да. Антирейх. Да. Поэтому у них законодательство было другое.
3: Ну, знаете, что еще интересно? Что немцы удивлялись, что в судебной практике есть разница между обычными немцами, ганс нормали по-немецки, и нацистскими преступниками, НСТТа. Почему? Потому что если обычный немец совершит, скажем, убийство, кражу или изнасилование, ну, любое, какое-нибудь из этих преступлений, он ответит по всей строгости закона. Если это совершит нацист, то там вот эта теория, которая разделяет исполнителей и пособников. И если это пособник, это от 3 до 15 лет. И что еще я замечу в связи с своими многолетними исследованиями, что убийство советских граждан, именно нееврейского происхождения, белорусов, русских, украинцев, они обычно квалифицируют как убийство без отягчающих обстоятельств. И более того, в отличие от упомянутых ГДР, да, ранее, там был срок давности за убийство без отягчающих обстоятельств. Срок давности составлял 15 лет. Отсчет шел с 8 мая 1945 года, соответственно, истекал 8 мая 1960 года. И вот мы когда с Ксенией Чепиковой на канале «Цифровой истории» разбирали процессы, мы с удивлением обнаруживали, что очень многие пункты обвинения именно в убийстве граждан не еврейской национальности, не еврейской, не цыганской, они квалифицировались именно как тот шлак, то есть убийство без отягчающих. И за это убийство были сроки давности, и, соответственно, либо оправдан за недостатком доказательств, либо обвинение снято, либо вообще не судили, потому что срок давности же. А в ГДР, напоминаю, никаких сроков давности не было.
2: Я бы расценил вот эту правовую ситуацию в ФРГ как проявление скрытой российской политики по отношению к славянским народам, вообще по отношению к советским народам.
3: Ну вот, возвращаясь к вот этой судебной практике, это в первую очередь нарушает конституционный принцип равенства, закрепленный в самой Конституции, статьи 3. Потому что как вот по отношению к немцам действует вся строгость закона, да, законодательства, а по отношению к нацистам особое законодательство, то есть вот, которое сами же немцы придумали как раз вот из этого чувства обиды на союзников, потому что они считали, что это особое право такое вот союзник. Это закон контрольного совета номер 10 от 20 декабря, вот устав Международного военного трибунала. Вот и все особое право. Они хотели в противовес создать, юристы в противовес вот этому праву.
2: Да, давайте перейдем к такой тайная полевая полиция.
3: Тайная полевая полиция. Дело в том, что она была создана где-то в 30-е годы. Она впервые была использована в гражданской войне в Испании. И почему ее создали? После Первой мировой войны немецкие военнослужащие решили, а почему бы не создать такой специальный полицейский орган, который будет заниматься борьбой с диверсантами, с саботажниками и с подпольными группами сопротивления, а также препятствовать моральному разложению войск. И вот впервые вот группы тайной полевой полиции были задействованы в гражданской войне в Испании, ну, конечно же, на стороне фашиста Франциско Франко. Потом уже до 1939 года решили в руководстве, что это не только будет вот эти функции выполнять, но и функции гестапо, потому что на сленге армейском оно называлось гестапо вермахта, тайная полевая полиция. И вот именно тайная полевая полиция боролась с партизанами, с комсомольцами, с коммунистами, выявляла советский актив партийный, да, и это была главная ее задача. Ну, помимо того, что она занималась в том числе и разведывательной деятельностью, она подчинялась Абверу и вермахту, и также местным и полевым комендатурам. Но потом, кстати, уже в 1942 году тайная полевая полиция вошла в состав 4-го управления РСХ, главного управления имперской безопасности, которого возглавлял Генрих Мюллер. Его сыграл Леонид Броневой в многосерийном фильме «17 мгновений весны». Ну, многие знают.
2: 4-е управление возглавлял, управление.
3: Да, да, 4-е управление. Что еще можно добавить? Вот можно вспомнить один циркуляр, называется 1/69 от 11 ноября 1942 года по борьбе с бандами на Востоке. Это циркуляр, который был предписан тайной полевой полиции о том, что она вместе, либо самостоятельно, либо совместно с коллаборационистскими силами должна находить партизан и их уничтожать. Также она должна брать их живыми и узнавать все о сопротивлении немцам, о немецким оккупационным властям. То есть вот это основные функции тайной полевой полиции. Борьба с диверсантами, саботажем, партизанами или, проще говоря, пресечение всех действий, которые угрожают государству и немецкому народу.
2: Я все-таки уточню по поводу подчинения. То есть тайная полевая полиция из-за подчинения вермахту перешла в подчинение СС.
3: Да. 1942 году.
2: Потому что Мюллер-то это же структура СС.
3: Конечно, это гестапо. Четвертое управление – это гестапо. Вот, ну давайте расскажем, какие процессы проходили в ФРГ и в ГДР, именно связанные с преступлениями тайной полевой полиции. Я не буду вдаваться в подробности, я просто назову количество и приговоры. В ГДР 5 процессов прошло. Из них один человек получил 12 лет заключения, четверо были приговорены к пожизненному заключению. Нет, трое, прошу прощения, приговорены к пожизненному заключению, и один человек приговорен к смертной казни и расстрелян. Ну, 5 человек суммарно. Значит, ФРГ провели всего один судебный процесс. Как вы думаете, какой был вердикт? Это был суд Киля, 1974 год. Мы с Ксенией Чепиковой 2 года назад писали об этом статью.
2: Ну, скорее всего, оправданно, не доказано.
3: Да, подсудимый признан невиновным. Причем интересно, что это командир группы, командир, а его подчиненный в Восточном Берлине приговорен к пожизненному лишению свободы. Вот какая разница.
2: А командир... преступление одно и то же рассматривалось?
3: Нет, несколько разные. Там Могилев, 43-й год, уничтожение партизан в газонвагене, ну, в машине душегубки. А в другом случае это преступление в Смоленской области, и поэтому, да, приговоры... Ну, места преступления и сами преступления несколько разные, хотя группа одна и та же. Вот один просто командир, другой подчиненный. И сегодня мы поговорим про группу ГФП-721 и переводчика Арнольда Костровски. Давайте мы коснемся его биографии. Интересно же, что это за такой человек, как он пошел в группу ГФП-721. Арнольд Костровски, он родился 1 января 1921 года в Липовке. Липовка — это был округ Пулин, не очень силен, к сожалению, географии, я юрист, поэтому это Волынская область, где-то Западная Украина, я смотрел вот это место, ну да, Западная Украина. Он посещал немецкоязычную школу 7-летнюю, потом учился в гимназии. Его родители воспитывали в националистическом духе, это указано в материалах процесса. То есть, ну, взгляды ему какие-то прививали, определенные националистические. После окончания школы он работал бухгалтером в колхозе, ну, на Украине, видимо, советской, да, в СССР. А потом бухгалтером на молокозаводе. В марте 41 года, ему 20 лет, его призвали в рабоче-крестьянскую Красную армию и направили на строительство укреплений. Но как только вермахт вторгнулся в Советский Союз и началась война Великая Отечественная, то он дезертировал. Ну, там сказано, что он просто ушел с, как сказать, места службы и вернулся в родную Липовку, да, на западе Украины. И потом он уже, когда был в Житомире, узнал, что тайной полевой полиции требуется переводчик. А Арнольд Костровски, он говорил на 3 языках. Он говорил по-русски свободно, по-польски и по-украински, а еще по-немецки. На четырех языках, да, как устно, так и письменно владел вполне свободно. И он решил присоединиться, потому что по происхождению он был гражданином СССР немецкой национальности. Он немец, он фольксдойч, этнический немец, который родился за пределами Германии. И он решил присоединиться. И вот тут началась вот его преступная карьера, можно так сказать. От простого переводчика, да, карьера, до рядового участника карательных акций, да, расстрелов. То есть изначально его задача была переводить протоколы украинской полиции или милиции, там, с украинского на немецкий, и также перевод инструкций. Он носил на руке повязку с надписью «На службе немецкого вермахта». И уже чуть позже, наверное, в 1942 году, ему сначала дали служебный пистолет. Он получил униформу вермахта. Он сначала просто ходил в гражданской одежде, потом уже получил униформу военнослужащего. И в 1943 году он получил карабин, дополнительно карабин, и прошел инструктаж об обращении с огнестрельным оружием. И вот самое интересное, я хочу поблагодарить нашего переводчика Николая Лазарева, именно он перевел эти материалы процесса, поэтому, Николай Лазарев, тебе большое спасибо и передаю привет, пользуясь случаем. И мы сейчас расскажем о тех преступлениях, в которых участвовал Костровски. Изначально в нескольких акциях он участвовал действительно как переводчик. Он переводил приказы с немецкого либо на украинский, либо на русский язык и сообщал, что жертв будет расстреливать, например, да? И еще он осуществлял такую функцию конвоирования. То есть, ну, он конвоировал и охранял место казни, чтобы никто не сбежал. И потом уже на судебном процессе он сказал, что у меня всегда был заряженный пистолет. Ну, когда он еще пистолет носил. И, по-моему, карабин ему тоже давали, когда он кого-то охранял. И он сказал, что я готов был убить любого, если кто-то осмелится бежать во время акции. Какие места преступлений ГФП-721? Ну, в первую очередь, это... Коростень, это у нас...
2: Украина.
3: Да, это, да, территория Украины. Это Запорожье, Это Сталина, ныне Донецк. Это Чистякова, ныне Торрес. Да, и у нас город Шахты, Ростовская область, он тоже там совершал преступления. Хорель, это Полтавская область, там лагерь для военнопленных, как раз он участвовал в убийстве пленных. Какие еще? Болдырево, это тоже рядом с Чистякова. Ну, Чистякова я называю так, как переведено в процессе, и потом, ну, естественно, вы понимаете, что это Торрес нынешний. Бахмач. Гадич, тоже это все территория Украины. Бахмач, если не ошибаюсь, Черниговская область, я смотрел. А Гадич, извините, дорогие зрители, не слишком силен в географии Украины, тем более.
2: Скажи, пожалуйста, да. А преступления его сводились к конвоированию?
3: Не
2: или
3: только.
2: Вот что он делал?
3: Дело
2: еще
3: в том, что потом он уже стал участвовать лично в акциях массового уничтожения. Впервые он убил в 1942 году. В апреле 1942 года он с подразделением ГФП-721 он находился в городе Бахмач. И тогда он впервые убил человека. Это был мужчина средних лет, и он выстрелил ему в голову.
2: Зачем он это объяснял? То есть ему приказали, или он сделал это по собственному желанию?
3: Он сделал это, да, во фруктовом саду. Расстрелы были во фруктовом саду города, и там вырыли яму заранее. И ему приказал командир, да, командир подразделения. И более того, хочу заметить, что он был знаком с известным коллаборационистом, который тоже служил в ГФП-721, Александром Юхновским, более известным как Алекс Лютый. То есть, да, это достаточно известный коллаборационист, насколько я помню. Ну, позволю немножко отвлечься. В 2020 году, во время эпидемии коронавируса, сняли сериал, назывался «Алекс Лютый», да, вот выходил, по-моему, там на одном из телеканалов. Я его посмотрел, ну, буквально два слова. Он имеет очень косвенное отношение к реальности. Ну, там очень много всего вымышленного, вымышленные сюжетные линии, другое место преступления, фамилию ему изменили, он же Юхновский, а там все, по-моему, Лехновский через «Л». Вот, ну, в общем, ладно, мы не будем сегодня обсуждать кино, я просто хочу сказать, что впервые, да, он совершил убийство в апреле 1942 года под приказыванием унтер-офицера Лёрса, тайной полевой полиции. Да, то есть жертву отвели во фруктовый сад, было 30 человек, и последнюю жертву он убил, последнюю, то есть, ну, там, 30-ю, по приказу вот этого Лёрса. И более того, уже на процессе было установлено, что он лично убил 18 человек. 17 человек он застрелил из пистолета, и одного человека он застрелил из винтовки. Помимо убийства, ему еще вменялось жестокое обращение с советскими гражданами. Зафиксировано 28 случаев такого жестокого обращения. Давайте разберем некоторые преступные эпизоды. Возможно, мы по времени не успеем всех коснуться. Давайте мы пойдем по порядку. То есть с 41 года и заканчивая 43-м годом. Последнее преступление – это город Никополь. 1 декабря 43-го года, а самое первое преступление, которое вот зафиксировано в материалах процессах, это, по-моему, август 41-го года, как раз Коростень. Вот. И если мы говорим про Коростень, то там установлены следующие обстоятельства преступления. В конце августа группа тайной полевой полиции была переведена из прежнего места дислокации в Житомир, в Коростень. Там в сентябре 41-го года Костровский получил от командира подразделения приказ без дальнейших объяснений отправиться в тюрьму вместе с офицером полевой полиции Вебером и еще одним охранником. По приказу Вебера он вызвал задержанного советского гражданина. Его отвели в расположенный неподалеку от тюрьмы парк, и Костровский перевел приказ Вебера выкопать яму. Он вручил ему лопату, Костровский, который ранее достал по приказу того же Вебера. И в этот момент секретарь полевой полиции Вебер крикнул «Копай быстрее, Иуда!», что и перевел подсудимый, ну, там, с немецкого, видимо, на русский либо украинский язык. Пока этот советский гражданин, по-видимому, еврей, продолжал работать в яме, секретарь полиции Вебер внезапно выстрелил ему в спину. Он упал в яму, которую затем засыпал охранника Костровский. После этого Костровский таки осознал преступный характер деятельности группы тайной полевой полиции. Тут я хочу подчеркнуть, что вот уже немножко забегая вперед, он прекрасно понимал, чем занимается тайная полевая полиция, что она выявляет советский актив, допрашивает советских граждан, участвует лично в массовых расстрелах наряду с айнзацгруппами. Но он не предпринял попытки дезертировать, влиться в ряды в Красной армии, просто потому, что он чувствовал себя связанным с нацистской Германией. Он же немец по происхождению. Просто он родился на территории Западной Украины.
2: А я хотел бы еще подчеркнуть, что вот когда он получил приказ расстрелять человека, он мог бы отказаться, потому что вообще-то это не входит в его обязанности.
3: То есть, как переводчика,
2: как переводчика, да, конечно. И насколько мне известно, бывали случаи, когда даже офицеры отказывались расстреливать гражданских лиц, И если они этого не желали, они, например, запрашивали перевод в какое-то другое подразделение, на другую должность, и их за это не наказывали. Ну, потому что это были нечастые случаи, но они были, а людей, готовых убивать, было как раз в избытке.
3: Но более того, немецкие криминологи после войны изучали документы и не обнаружили ни одного случая, когда кого-то именно расстреляли либо отправили в концентрационный лагерь за отказ выполнить преступный приказ. Самое строгое наказание, ну, это перевод на фронт. Самое строгое. Но вот чтобы жизнь отнять или отправить человека в концлагерь или его семью, близких в концлагерь, такого не зафиксировано. Это вот, да, Герберт Йегер, например, это немецкий криминалист. Не криминалист, прошу прощения, криминолог. Он тоже изучал этот вопрос.
2: Ну, в данном случае совершенно явно, что Костровский просто захотел убить, и поэтому это сделал. Потому что если бы он не хотел, он мог бы этого не делать.
3: Вот, но...
2: Здесь его выраженная воля.
3: Вот тот эпизод, который я рассказывал, не убил, он закопал.
2: Это я понял, да. Я имею в виду вот тот эпизод 42-го года.
3: Апрель 42-го, да, раньше, Бахмыч, да, Бахмыч. Дальше они переместились в город Рамны, ударение на последний слог. Это Сумская область. Они туда прибыли, группа 821-й тайной полевой полиции, примерно в середине апреля 42-го года. И там совершилось два массовых расстрела. В первом расстреле погибло 50 советских граждан, во втором, вот, если я не ошибаюсь, произошел тоже второй расстрел весной. 10. Ну, то есть 60.
2: Костровский что?
3: Ну, сейчас я скажу, что он сделал. Ну, в первую очередь Костровский охранял. Он получил приказ высадить советских граждан из машины и встать на страже. Он стоял у погрузочной рампы грузовика, держа пистолет наготове, и подгонял пленных узников, да. И после высадки из транспортного средства другие члены группы тайной полевой полиции отвели их к яме, и, как это было принято в группе, убили выстрелом из пистолета в затылок. Костровский заявил, что застрелил бы любую жертву, пытавшуюся бежать. Это расстрел весной 42-го года, город Рамны.
2: Хорошо. Друзья мои, нам надо прерваться на перерыв. После этого мы вернемся и продолжим вот излагать этот увлекательный исторический детектив.

Узнать за 90 секунд. Этого японца называют самым респектабельным головорезом фабрики грез. Выходец из знатного рода, Кэри Хироюки Тагава весь пошел в мать. Ту изгнали из семейства за ее страстное влечение к кинематографу. Пришлось уехать в Америку. Но судьбу мама с кино не связала. Зато сына ждала звездная карьера. Внешность у него была воинственная. Дебютировал Тагава у Бертолуччи. Затем его снимали Пол Андерсон, Майкл Бэй и другие мэтры Голливуда. Положительных образов почти не было. В основном боссы мафии и хладнокровные преступники. А еще колдун в культовой франшизе Mortal Kombat. Каждая роль становилась событием. Типаж получался очень ярким. Судьба Тагавы резко изменилась после участия в одном из российских телешоу. Он влюбился в нашу страну. В 2015 году актер принял православие. Крестили его в московском храме всех скорбящих радость. Дали имя Пантелеймон. Чуть позже Тагава получил российское гражданство. Говорил о глубоких духовных связях с Россией и ее культурой. И с большим удовольствием вспоминал, что его отец изучал русский язык. А дядя, будучи популярным музыкантом, много раз выступал в Москве в период оттепели. Наследственность, как она есть.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Такой анекдот еще, когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Сейчас, боюсь, как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».

0: Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
1: И вновь, дорогие друзья, мы продолжаем наш разговор о нацистском преступнике Арнольде Костровске, который совершал преступление, будучи служащим тайной полевой полиции. Вот сейчас мы поговорили о преступлениях на территории, оккупированной Украинской ССР. Далее перенесемся уже на территорию РСФСР и поговорим о преступлениях, совершенных в Ростовской области.
2: Да, в городе Шахты. Давайте сначала еще упомянем, что был лагерь для военнопленных в Хароле, это Полтавская область. Там погибло 37 тысяч человек из-за невыносимых условий. Но при этом уже советская экспертная комиссия, в материалах процесса она названа именно так, вероятно, это чрезвычайная государственная комиссия по установлению расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Она установила, что рядом с заводом, неподалеку от города, 40 могил, 40 ям, ну, этих вот, где похоронены военнопленные, также Костровский в этом участвовал. Какая степень его участия именно в уничтожении советских военнопленных? Это происходило в августе 1942 года. Тогда из Рамны их отправили туда, штаб переместился. Во время своего пребывания в Хароле он вместе с секретарем полевой полиции Кубяком и другими отправился на грузовике в лагерь, где содержались пятеро советских военнопленных, обвиненных комендантом лагеря в партизанской деятельности. Пятерых пленных доставили в место расквартирования тайной полевой полиции, после чего с участием Костровски каждого допрашивали примерно 10-15 минут. После этого их на грузовике отвезли к траншее за городом Харол для казни. Костровский ехал вместе с ними в роли конвоира и переводчика. Он и другие охраняли пятерых пленных заряженным пистолетом в кузове грузовика, которых принудили стоять на колени во время всего маршрута. По приказу он заставлял пленных выходить из грузовика по одному, после чего других отводили в траншею. Там их расстреляли из пистолета выстрелами в затылок, Костровский, как обычно, стоял у машины с заведенным пистолетом на страже и также помогал закапывать жертв. Вот это его участие именно в уничтожении советских военнопленных. То есть это обычные советские граждане и военнопленные. Тут надо как бы подчеркнуть вот эту разницу, комбатанты и некомбатанты.
1: Ну, военнопленные тоже уже не комбатанты.
2: Ну да. Потом еще город Гадич, вот до середины декабря 1942 года, там также была группа 721-я. Что делал Костровский? Костровский, кстати, там тоже убил человека. Он убил в Бахмаче первый раз, он выстрелил в голову. А тут он убил человека, он целился в кончик левой лопатки жертвы, то есть в область сердца, ну, со стороны спины, видимо, если мы говорим про лопатку. Вот, он стал в конце шеренги, по приказу унтер-офицера Лёрса произвел один выстрел в шестую жертву. То есть всего было убито 6 советских граждан, которые доставили из тюрьмы. Обычно убийства происходили по одной и той же схеме. Вот была тюрьма в ведении тайной полевой полиции, и из тюрьмы граждан доставляли к месту казни. Это был какой-то овраг, траншея, яма, вырытая заранее. Там их заставляли снять верхнюю одежду и, допустим, раздеться либо полностью, там, либо до нижнего белья, и убивали выстрелом в затылок. Так совершали убийство служащие тайной полевой полиции, так совершали убийство служащие Айнзацгрупп, о которых мы уже, кстати, говорили в этой студии. Ну и теперь самое интересное, переходим к территории РСФСР, оккупированный город Шахты. В декабре 1942 года команда Кубяка, которую вот я упомянул, это был, по-моему, секретарь полевой полиции, она была приведена из Гадича в город Шахты. И Костровский вспомнил, что в Гадиче их сменила другая группа тайной полевой полиции, 725-я, он сам из 721-й. Вся группа, она временно дислоцировалась в Шахтах. В начале января 1943 года Костровский опять участвовал в массовом расстреле в этом городе. Ему было вместе со служивцами поручено забрать из тюрьмы 25 советских граждан, включая одну женщину, и доставить их на грузовике в угольную шахту. Это была шахта Красина. По данным советских властей, фашистские террористические организации, это вот процесс ГДР, они именно так и пишут, фашистские террористические организации, совершили в этой шахте многочисленные массовые убийства, обычно расстреливая жертв на краю шахты и сталкивая их вниз. В отчете комиссии города Шахты после освобождения района говорится, что в этой шахте лежали тела примерно 3500 человек. В общей сложности в шахтах фашистским террористическим аппаратом было убито более 13 тысяч человек. В эту шахту заключенных также доставлял и Костровский. С пистолетом наготове, то есть заряженным и со снятым предохранителем, Костровский оставался у грузовика, обеспечивая охрану и помогая жертвам выгрузиться. Этих людей также заставили частично раздеться и им связывали руки либо веревкой, либо даже проволокой. Так указано в материалах процесса. Во время поездки к шахте один из них пел «Интернационал». И 25 человек, находившихся в грузовике, были подведены к краю шахты другими служащими тайной полевой полиции и расстреляны по одному из пистолетов сзади. Те, кто не упал, их сталкивали. И теперь вот самое важное, почему я именно заинтересовался этим процессом, почему я дал одному из наших переводчиков этот процесс, потому что здесь упоминается известная шахта неподалеку от Донецка.
1: 4-4 бис,
2: Калиновка, да, именно здесь. Дело в том, что согласно материалам Чрезвычайной государственной комиссии, расстрелы проходили с весны 1942 года по август 1943 года. И там обнаружили тела, внимание, более 75 тысяч человек. То есть точная цифра до сих пор не зафиксирована. И опознали, насколько я помню, 168. Ну, немного, да, то есть самую малую часть, 168, задумайтесь. Из более чем 75 тысяч человек, которые туда сбросили. И вот что говорится в материалах процесса об этой шахте. Ну вот в середине января команда, которой принадлежал Костровский, ее перевели еще дальше на восток. Она несколько дней дислоцировалась в Белой Калитве, потом до середины февраля в Морозовске. Оттуда команда была вынуждена отступить из-за наступления советской армии и разместилась в Сталино, ныне это Донецк. В Сталина фашистскими органами уничтожения были совершены массовые военные преступления и преступления против человечности. 721-я группа тайной полевой полиции сыграла особенно заметную роль в этих зверствах. Протокол Советской комиссии по установлению преступлений немецко-фашистских оккупантов, предоставленных суду, указывает на то, что в шахте, да, было расстреляно или иным образом убито более 75 тысяч человек. Некоторых сбросили живыми в шахту. Ну, обнаружили тела солдат, мирных жителей, включая женщин и детей. Естественно, Костровский к этому напрямую причастен. И тут указано, что они доставляли к этой шахте людей из города Чистяково, ныне Торез. Правильно я ударение? Торез?
1: Да, в вот. Честь Мариса Тореза,
2: да.
1: Главы французской коммунистической партии.
2: Да. Значит, из тюрьмы в Торезе ГФП-721 группа доставляла к этой шахте советских граждан и расстреливала выстрелами в затылок. И что тут сказано? Значит, в марте 43-го года сначала 721-я группа провела расстрел в Сталина. Это было 15 человек. Ну, Костровский опять выступал в качестве переводчика и конвоира. У него с собой был заряженный пистолет, и он также охранял. Ну, другие служащие, они забирали жертву с грузовика, вели к шахте, расстреливали и сталкивали шахту ногами или оружием, если не падали сами. Выстрел в затылок как способ совершения убийства. Такой, ну, самый обычный для военных преступлений. С марта по август 43-го года его неоднократно отправляли в Чистяково. Вот, и он участвовал, вот тут я уже упомянул, депортации невинных заключенных Сталина, где их убивали в вышеупомянутой шахте 4-4 Калиновка. Поскольку преступники из тайной полевой полиции первоначально не смогли найти подходящих мест для казни в Чистяково. Эта практика подтверждается выдержками из представленных в суду списков заключенных Чистякова, в котором рядом со многими именами стоит пометка «Перевезены тайной полевой полиции в Юзовку». Юзовка – это нацистское название города Сталина. И Костровский причастен к транспортировке 10 советских граждан. Некоторых из них были обнажены и также связаны. Их перевозили из Чистякова в Сталина летом 1943 года на грузовике. Он переводил приказы, и еще он заставлял жертв сесть в грузовик. Они ехали в кузове, он, как всегда, был заряженным оружием, он был готов стрелять, если кто-то убежит. И в шахте он перевел приказ выйти, стоял с оружием, убивали поодиночке и сбрасывали в яме. И, кстати, вот тут интересно, по приказу секретаря полевой полиции Дитмана, он сказал, вытащи его отсюда, это он обращался к Островски, чтобы он вытащил советского гражданина из грузовика. Он лично отвел этого человека, это последний из 10 убитых советских граждан, и застрелил его из пистолета, ну, в голову. Столкнул его в яму рукой, и тут самое страшное. Он заметил, что когда жертв сбрасывали в шахту, ничего не было видно или слышно. То есть шахта очень глубокая, там глубочайший шурф, ну, бездонная даже, можно, наверное, так сказать. Вот, ну, потом тут еще упоминается убийство в Чистяково, тоже опять 10 человек, чуть позже, чем вот этот расстрел. Это лето 43-го, еще был один расстрел, наверное, также летом 43-го года. Тут написано «некоторое время спустя». Это следующий эпизод. И самое интересное, это 8-й, 9-й, 10-й эпизод. Ну, это одни из самых последних эпизодов, да? 8-й эпизод – это совершение преступления, которые были представлены в качестве доказательства на малом Нюрнбергском процессе, 12-м Нюрнбергском процессе, на котором, кстати, подсудимый был командующий 18-й армией группы армии «Север» Георг фон Кюхлер и его преемник Вильгельм фон Лейб. И вот на этом...
1: Наоборот. Вильгельм фон Лейб был предшественником, Кюхлер преемник.
2: Да, предшественником, прошу прощения, оговорился. Вот, в этом отряде, значит, Костровский участвовал в допросах в 721-й группе в Чистяково. Ну, он переводил приказы, инструкции для местной украинской полиции. Из суду представлено множество документов, которые Костровский переводил на русский язык приказы администрации в Чистяково или излагал основные положения в сокращенном виде на русском языке. Это объяснялось тем, что по указанию Дитмана прием освобождения заключенных местной тюрьмой документировалось в письменной форме. И вот в апреле 43-го года расстреляли 7 советских граждан, их расстреляли в Дроновской балке. Нашли все-таки место, где они расстреляли советских граждан. Тут написано «Горбачевская впадина», но потом я уже посмотрел, и это Дроновская балка. А 21 апреля, вот это самое важное, да, 21 апреля 43-го года, дата подтверждается отчетом о деятельности группы 721. Это часть доказательств, представленных на 12-м малом Нюрнбергском процессе. Ну, подразделение Дитмана совершило массовое убийство, Костровский получил приказ с другими явиться в местную тюрьму и забрать 10 человек. Им связали руки проволокой и веревкой, заставили снять одежду и перевезли на грузовике. Ну, как всегда, Костровский заряженным оружием ехал в деревню Болдырево. Это деревня под Чистяково. И вот некоторые жители этой деревни, они были обвинены в партизанской деятельности, да? И он знал об этом, потому что участвовал в допросе. Недалеко от Болдырева уже вырыли яму, еще 24 доставили заключенных на дополнительных грузовиках, то есть жертв стало еще больше. Еще дополнительно персонал из Сталина пригнали для участия в казни. И Костровский выполнял функцию в качестве охранника, подгонял заключенных, использовал резкие слова. Было 34 убитых, 34. Жертвы убиты поодиночками, выстрелами в затылок, и он подводил к яме 4 мужчин. Убивал их выстрелами в затылок. И, кстати, имена 34 убитых, они известны из вышеупомянутого отчета. То есть можно проверить, кто погиб 21 апреля 43 года, ну, близ деревни Болдырева. Среди жертв были родители и сестры-свидетельницы, которая позже выступала на процессе и которая сама дважды допрашивалась тайной полевой полиции. Ну, потом дальше тут идет еще один эпизод с Горбачевской впадиной или Дроновской балкой, да, вот более известно. Это лето 43 года, 6 советских граждан. Потом следующий эпизод, это еще одно убийство, 10 советских граждан, это вскоре после этого. Ну, то есть массовое убийство, как мы видим, да, вот из тех материалов, которые я подготовил. Еще одно лето, август, самое позднее, да, 43 года, это один советский гражданин. Его застрелил Костровский, он выстрелил ему в спину из пистолета, пока тот копал могилу себе. Ну и подождал, чтобы убедиться, когда он уже не двигается, он засыпал яму. И осталось несколько последних эпизодов, и можем переходить сразу.
1: Я думаю, что эпизодов достаточно, потому что наши слушатели уже поняли, что мы имеем дело с откровенным упырем.
2: Угу.
1: Вопрос в другом. Вот как он выстраивал свою защиту, и выстраивал ли он ее вообще?
2: А сейчас перейдем к этому. Давайте один еще эпизод затронем, хотя бы один. Я думаю, у нас 2 минуты на это вполне хватит. Эпизод, который произошел в Запорожье, тоже вот очень важный город. Это осень 43-го года, уже тогда вермахт отступал под ударами и натиском Красной Армии. И тогда допросили 5 советских граждан в местной тюрьме, а потом их расстреляли. Тоже Костровский участвовал в допросе. И что еще тут написано в материалах процесса? И, да, лично конвоировал. Ну, потом Покровская, предпоследний эпизод, это поздняя осень или зима 43-44 года. И тут сказано, что погибло 15 человек. И последний эпизод, именно расстрел, это Никополь. Это 1 декабря 43-го года, тогда расстреляли 20 советских граждан. И потом уже советская комиссия обнаружила тела, хотя не 20, там, это минимальное число, она обнаружила тела 60 человек. 42 человек удалось опознать, остальных не удалось опознать, 18 человек, да? На телах обнаружили следы истязания и связывания. Ну и последнее, Костровский, как я уже говорил, он всегда участвовал в пытках. Он избивал людей шлангами, он избивал людей ремнем. И не только он, а в том числе и другие служащие тайной полевой полиции. То есть если мы даже как с точки зрения уголовного права квалифицируем его деяния, это совершение умышленное причинение тяжкого или среднего вреда здоровью группы лиц, ну потому что они вместе. Один, допустим, Рунцхаймер натравливал немецкую овчарку, а другой Дитман, по-моему, избивал жертв в перчатках кулаками, а третий, по-моему, бил кожаным ремнем. Ну, то есть они все практиковали. Многие свидетели, они, допустим, работали уборщиками в ведомстве тайной полевой полиции, но в здании, где они расквартировывались. И они отмывали кровь после допросов, потому что граждане, они возвращались либо окровавленные, либо просто вот обессиленные. И одна свидетельница слышала крики, и одна свидетельница... Фамилия сокращена, к сожалению, не знаю, Ага. Ну, сокращена Агафонова, Агарова, не знаю. это советская свидетельница, она сказала, что она видела, как Костровский за волосы тащил женщину, бил ее резиновым шлангом. И всего зафиксировано 28 случаев жестокого обращения. В Чистякова, Сталина, ну, как минимум, да, вот сейчас скажу, вот еще не забыл ли я какой-то еще город? В Ромнах, наверное, в Ромнах. Более того, Костровский на процессе признал только 2 случая жестокого обращения, 2 из 28 доказанных. Это еще неизвестно, сколько их всего было. И теперь вот самое интересное, что было дальше, после того, как 44-й год. Он отступил в Румынию, он уже был зачислен в вермахт, и в 43-м году он даже получил немецкое гражданство, гражданство Третьего рейха. 30 августа 44-го года Костровский попал в советский плен в Румынии. Но он уничтожил свой военный билет, свою солдатскую книжку и добыл новую, приобрел новую. Там было написано не Арнольд Костровский, а Арнольд Красовский. Год рождения с 21-го поменял на 22-й, изменил место рождения, место проживания. Его никто в советском плену не узнал.
3: То есть он представился немцем, ну,
2: да,
3: с территории
2: Германии. Он сказал, что он служил в 44-м армейском корпусе интендантом, либо штаб охранял. И после этого, в 49-м году, его выпустили из советского плена, освободили как военнопленного. Ну, то есть он же сказал, что он просто в вермахте служил. Да, и он действительно был призван в вермахт. Он вернулся в ГДР, он поселился в ГДР, не в ФРГ, в город Темплин. Он несколько лет проработал в народной милиции, ну, полиции, да, наверное, ГДР, и в общественной организации. Он женился под чужим именем, и у него в браке родился, по-моему, даже один ребенок.
3: То есть он так и был Красовский?
2: Красовский. Не Костровский, а Красовский, да. И потом уже с 1972 года он работал кочегаром в Темплине. Самая неприметная работа – кочегар. Потому что вот ФРГ, нацистские преступники, имели наглость продолжить строить свою политическую карьеру. Ну и такие даже были. А он нет, он наоборот. Он, во-первых, под чужим именем жил, под чужой фамилией. Во-вторых, ну, выбрал самую неприметную работу. Единственное, в материалах процесса говорится, что он часто менял места работы и пил много, очень чрезмерно употреблял алкоголь. Видимо, заглушал свою нечистую совесть. Теперь вот вопрос, как же его разоблачили? Вот как вышли, что вот Красовский – это Костровский? В материалах процесса об этом не сказано ни слова, а я не люблю ничего додумывать. Могу сделать только предположение, которое от факта следует отличать. Скорее всего, так как правоохранительные органы ГДР сотрудничали с Советским Союзом, то Советский Союз отправил материалы по преступлениям тайной полевой полиции в ГДР, и его так обнаружили. Но это лишь мое предположение. Как было на самом деле, это неизвестно. Мы перевели приговор. Приговор состоит из обстоятельств дела, доказательств и правовой оценки, определения меры наказания. Доказательства, кстати, были представлены отменно. Это было 16 свидетелей Советского Союза, 9 из них приехали на процесс в ГДР. 3 свидетелей, к сожалению, скончались, но их показания тоже приняли и зачитали. 4 свидетелей не смогли приехать из Советского Союза по причине болезни или по другим причинам. Также Костровский сам признался, он частично признался в участии в расстрелах, но не признавался в жестоком обращении. Сказал только в Чистякова, я 2 раза избивал ремнем советских граждан. Только 2 раза, не 28. Частичное признание. Потом было опознание, свидетели однозначно опознали Костровский по фотографии. И более того, вот сейчас скажу, чтобы не соврать, это экспертное заключение Института военной истории Национальной народной армии ГДР, тоже было представлено суду экспертам. Фотокопии доказательств, которые были представлены на других процессах судебных, и из архивов СССР, в том числе на процессе, который я упомянул, 12-й Мало-Нюрнбергский процесс, с Вильгельмом фон Лейбом, первым командиром, да, группы армии «Север», и его преемником Георгом фон Кюхлером, да. Ну, также документы из города Чистякова, которые содержали инструкции тайной полевой полиции, также были представлены в качестве доказательств. Арестовали Костровски 4 февраля 1974 года, то есть спустя 29 лет после окончания войны. Ну, поместили в изолятор, суд начался 27 октября 1975 года в Нойбранденбурге, закончился 5 ноября 1975 года. Приговор, самое вот...
3: Все-таки да. До приговора хочу понять, да? Как он защищался?
2: Ну, он сказал, что он просто выполнял приказы и не испытывал сострадания никакого к жертвам. И, в принципе, он был готов принять пожизненное заключение или какой-то определенный срок, но не смертную казнь. И в итоге и прокурор запросил пожизненное заключение, и суд приговорил его к пожизненному заключению и пожизненному лишению гражданских прав. Вот что как бы сам Костровский говорит по поводу совершения преступления. Да, лично убил 18 советских граждан, активно участвовал в убийстве 326. И тут, кстати, следует сказать, была одна попытка покушения на убийство. Во время расстрелов Чистякова, ну, близ Чистякова, вот это в Дроновской балке, один молодой человек, он сбежал. Ему в спину вслед стреляли из карабинов и пистолетов, но он выжил. То есть всего ему предъявили обвинение в убийстве 326-327 и одном покушении. В пытках 28 граждан, личном убийстве 18. Приговорили к пожизненному заключению. И, наверное, финальный вопрос. Я верил, что вермахт победит. Я верил в победу нацистской Германии, только когда Красная Армия переломила, как сказать, ход исторических событий, да, и стала наступать уже, и немцы стали отступать, то он сказал, что да, и я подумал, что когда-нибудь смогу быть привлечен к уголовной ответственности за свои преступления. То есть да, он верил в то, что вермахт победит, он считал себя немцем, он считал, что он выполняет приказы, и ему даже в голову не приходило уклониться от них. Он сказал, ничего подобного, никак не хотел облегчить участь советских граждан.
3: На процессе звучала российская тематика, то есть мы помним, что Volksdeutsche, они привлекались на сторону нацистской Германии, в том числе и российскими лозунгами. Всегда их пытались завлечь идеей о том, что они принадлежат к высшей расе.
2: Ну, вот единственное...
3: Это как-то звучало на процессе.
2: Он сказал, что хотел привести своего брата Артура, который проживал в СССР на момент процесса, и он его привел в тайную полевую полицию в качестве переводчика, но он не прошел проверку. Но он испытательный срок не прошел, он не стал нацистским преступником. А также Костровский сказал, что советская власть несправедливо обошлась с его родителями. Как именно несправедливо, в процессах не сказано. Тут вот коротенькое лаконичное предложение. Несправедливо обошлась с родителями. Может, 30-е годы это какая-нибудь раскулачивание, да, коллективизация, вот эти все процессы. Но я не хочу ничего додумывать, я хочу говорить только факты, только то, что достоверно известно. Поэтому, да, возможно, это обида, в том числе на советскую власть. Возможно, это вот ощущение, что вот он немец, он должен послужить своей истинной родине, а не Советскому Союзу, да, вот если мотивы его преступлений. Ну, возможно, какой-нибудь садизм, если он и пытал, и расстреливал. Ну, это уже отдельное. То есть, ну, трудно сказать, это все криминология. Криминология изучает преступность и преступников. А теперь, наверное, что с ним стало в итоге?
3: Да.
2: Опять скажу достоверно, мне ничего не известно. Есть книга про судебные процессы и расследования в ГДР, и там написано, что он умер в тюрьме. Там конечно, написано, умер в заключении, в 1984 году пытался подать прошение о помиловании. Еще интересно, после приговора он не подавал апелляцию. Ну, согласился с пожизненным заключением. Это для него лучше, чем быть расстрелянным, например, как он делал в годы войны.
3: Насколько это типичный процесс для ГДР?
2: Я смотрел судебную практику, там и пожизненные есть, и смертную казнь. Вы имеете в виду соотношение смертной казни и пожизненного? Или еще вот этих сроков определенных, да?
3: Ну, скорее, смертной казни и пожизненного, да.
2: Мне, если честно, трудно сказать, но, скорее всего, даже, наверное, пожизненно осужденных было больше в ГДР, чем казненных. Больше, гораздо больше пожизненно осужденных. Предположение сделаю такое
3: смелое. А что-то известно про общественный резонанс этого процесса?
2: Нет, это юридический документ из сборника. Только материалы процесса о том, какие преступления, какие доказательства, биография преступника. Вот, к сожалению, Николай не переводил биографию, но я ее озвучил, я ее выучил и сказал.
3: Скажи, пожалуйста, вот в современной Германии насколько широко известны результаты тех процессов, которые проходили в ГДР?
2: Ну, вот как я уже сказал, есть одна книга, но, к сожалению, ее очень трудно получить именно в России. Но в ГДР очень все засекречено, поскольку я сам изучаю эти судебные процессы и стремлюсь находить все больше новых документов, особенно связанных с расследованием. Просто это архивы Штази. Вот все вот эти материалы по судебным процессам, в том числе процесс над Костровским, это архив Штази, отделение в Бранденбурге. А степень секретности определенная есть. И получить их не так-то просто. Но книга есть, статьи есть, в газетах об этом тоже писали, об этом люди знали. То есть не сказать, что это что-то засекреченное было. Именно вот о расследовании, о том, что было после процесса, я не знаю. Потому что у меня вот на сегодняшний день не все доступно, к сожалению.
3: Ну что же, друзья мои, мы осветили еще одну печальную страницу истории нашей страны. Часть, которая находилась под временной оккупацией немецко-фашистских войск, и в это время совершались вот такие вот чудовищные злодеяния, бывшие частью геноцида советского народа. Материалы судебных процессов, проходивших в ФРГ и в ГДР, являются уникальными источниками, поскольку там рассказывается о тех преступлениях, которые, может быть, не находили достойного отражения в отечественной исторической науке. А самое главное, мы узнаем имена как жертв, так и преступников, которые тоже знать надо для правдивого и научного написания истории Великой Отечественной войны. Иван, большое спасибо. На сегодня все.

0: Узнать за 90 секунд. 1 декабря 1963 года рядом с поселком Уртабулак в Узбекистане произошло ЧП. На газовом месторождении загорелась скважина. Работы велись с нарушениями инструкций и без использования сверхпрочного оборудования, способного выдержать колоссальные нагрузки. На глубине почти 2,5 километров бур попал в породу, содержащую сероводород под давлением в 300 атмосфер. Установку выбросили на поверхность. Хватило малейшей искры для возгорания вырывающегося из-под земли газа. Языки пламени достигали 120 метров, а пожар длился целых 3 года. Ни спецтехника, ни даже артиллерия не помогали. Потери достигли огромных 15 миллиардов кубометров. Перепробовав все известные методы борьбы с аварией, правительство СССР обратилось к ученым-ядерщикам. Те провели расчеты и доказали, ядерный взрыв вблизи очага возгорания создаст громадное давление, которое сожмет отверстие любого диаметра. Специалисты пробурили наклонную штольню, в которую на глубине 1,5 километров поместили ядерный заряд. Он вдвое превышал мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Взрыв был чудовищной силы. Пламя потухло менее чем за минуту.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В 7 утра в российской столице, в Самаре на час больше, в Бишкеке 10 утра. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные ликвидировали мобильную группу операторов беспилотников ВСУ. Пострадавшие при атаке на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы в Москву. Объединенные Арабские Эмираты призвали к прекращению боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом и не только. Подробнее далее. Военные группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили мобильную группу операторов беспилотников ВСУ на Сумском направлении, сообщил командир разведгруппы с позывным «Горизонт». Он уточнил, что координаты были переданы артиллеристам, после чего расчет орудия Д-30 оперативно занял огневую позицию и сразу поразил цель. 10 пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы на лечение в федеральные медцентры и больницы Москвы, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Он добавил, что транспортировку проведут специалисты службы медицины катастроф. Для этого используют специализированный автотранспорт и санитарную авиацию. Напомню, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов ранее сообщил, что украинские дроны попали в логистический центр в Тамбовской области. В результате погибли 7 человек. По последним данным, 25 человек пострадали, из них 22 госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Объединенные Арабские Эмираты призвали к прекращению боевых действий на Ближнем Востоке и возобновлению переговоров. По мнению дипломатов, обстрелы гражданской инфраструктуры, включая школы, университеты, больницы, опреснительные установки, энергетические объекты, транспортные узлы и жилые районы, представляют собой вопиющее серьезное нарушение установленных принципов и положений международного права и ни при каких обстоятельствах не могут быть приняты или оправданы. Официальный Абу-Даби также выразил надежду на скорейшую нормализацию ситуации в Ормузском проливе. Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа намерена выделить гранты на миллионы долларов для поддержки инициатив, которые связаны с движением «Сделаем Америку снова великой в Европе и за ее пределами». Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на документы. Источник удачи.

0: уточнил, что среди предложенных проектов было выделение 2 миллионов долларов группам в Восточной Европе и на Балканах, которые якобы противостоят попыткам подорвать нормы западной цивилизации. Также в публикации говорится о поддержке усилий по противостоянию превышению полномочий и цензуре в судебной системе Бразилии. Самый крупный грант в размере 40 миллионов долларов предлагается направить американскому движению «Мемориальному фонду жертв коммунизма». Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обратился к венгерским гражданам с просьбой предложить кандидатуры на пост президента страны. Глава кабинета министров сообщил, что в понедельник обсудит с руководством партии ТИСА возможных кандидатов, а потом посоветуется с руководителями парламентских фракций и других партий. Согласно венгерскому законодательству, для выдвижения кандидата на пост главы страны необходима поддержка 1/5 части депутатов парламента, что позволяет оппозиционным партиям выставить своих претендентов. Напомню, ранее президент Венгрии Томас Шуёк заявил, что подписал принятую парламентом поправку, которая предусматривает отстранение его от должности. Еще больше новостей на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Победы настоящие. Эмоции настоящие. Травмы настоящие. А все остальное по сценарию.
2: Это все по сценарию. Первая радиопередача на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. У микрофона Алексей Красильников, также обозреватель сайта VSPlanet.net Сергей Евдовин. Сергей, привет!
3: Привет!
2: Ты знаешь, у нас есть одна прям повторяющаяся тема, к которой возвращаемся регулярно раз в год. Правда, с тобой, я не помню, мы если и говорили, то совсем-совсем давно. Эта тема, она проходит под разными, скажем так, соусами и под заголовками. Это тема травм. Потому что к травматичности рестлинга, к выступлениям с травмами можно относиться по-разному. Нужно, наверное, относиться по-разному, я не знаю. Но уйти никуда от этого нельзя. У нас были выпуски, где мы рассуждали о том, насколько вообще чемпион рискует травмой и насколько нужно чемпиона беречь в этом смысле. У нас было, в принципе, про стиль рестлинга, который ориентирован на интенсивность выступлений, на вот такую очень изматывающую стилистику, но который чреват травмами, выходом на раннюю пенсию и разными проблемами с разными такими вещами. У нас был выпуск, который был посвящен какой-то моде, что ли, на травмы, потому что, ну вот, продемонстрировать, насколько ты избитый и этим крутой, ну, тоже с этим у нас как-то вот выпуск был записан. Но я хочу сегодня предложить немножечко другой разрез, он будет, наверное, объединять все вот эти вот элементы, потому что есть действительно в рестлинге разные стили, и некоторые из них так или иначе связаны с нанесением ударов практически в полную силу, с бросками, которые действительно вот наносят урон, ущерб здоровью. Есть японский стиль, который вот, собственно, этим выражается. Про ультра-хардкорный рестлинг, наверное, я все-таки предложу как-нибудь в другое время поговорить чисто стилистически. Но в данном случае, наверное, тут больше будет не столько про жесткий вот этот вот стиль, где бьют в полную силу сознательно, нанося, опять же, определенный этот вред, а какой-то получается сознательно-несознательно. Потому что уже вот второй раз за последние несколько месяцев на шоу WWE приключается такая ситуация, что одна рестлерша достаточно хрупкого телосложения наносит удар другой рестлерши тоже весьма хрупкого телосложения. И я не знаю, как оно было задумано, но получается так, что завершается это все очень серьезными повреждениями. Лив Морган где-то несколько месяцев назад получила атаку со стороны Стефани Вакер, та толкнула в нее третью рестлершу Роксану Перес. Они столкнулись головами, и остаточный синяк, остаточная гематома у Лив Морган видна вот даже спустя пару месяцев. На отчетном шоу, про которое, собственно, хочется поговорить, оно было вот на неделе, уже Лив Морган сама ударила ее Скай, японку, ударила, по-моему, чемпионским поясом, и у той действительно повреждение, рассечение, синяки, гематомы. Я не знаю, какой у них был сценарий, какая была заготовка. Возможно, они действительно говорили, ударь-ка меня в полную силу. Но вот как ты относишься к тому, что в 26-м году подобное, после нескольких десятилетий очень серьезного и внимательного отношения к сотрясениям мозга, к смертям молодых рестлеров. Мы периодически вот такое видим в прямом эфире фактически.
3: Но тут стоит, наверное, на две вещи обратить внимание. Первая вещь, что это девчонки. Девчонки рестлингом занимаются. Для кого? Ну, в первую очередь, наверное, для самих себя. Тренеров у них никаких, ну, так видится со стороны, нет. Продюсеры какие-то отбитые кофеманы, которые просто ставят приемы и ни на что не реагируют и никак не понимают, чем эти девчонки должны заниматься. Ну, вот мы и видим результат. Причем этот результат, ты правильно сказал, можно наблюдать и в мейн-ивенте. То есть владелица основного титула компании «Женская чемпионка». И в подготовительном промоушене, например, это все одинаково. То есть разницы никакой нет. Никто не следит, никто не думает, никто не соображает, никто не понимает, что мы будем делать через неделю, через месяц, через год. Может, они и не хотят об этом думать. Может, они специально этим занимаются, что мы, я не знаю, травму получим, хоть посидим, зарплату получаем на больничном, а не вот эти вот все разъезды, сюжеты отвратительные и тому подобное. Второй момент, который стоит обратить внимание, что эти все девчонки, они на самом деле, да, они невысокие, они щуплые, хрупкие, но при этом эти травмы могут друг другу наносить. Тут я вспоминаю интересную, ну, не историю, байку о том, что вот почему, например, большие собаки, они друг на друга лают, а вот когда их перед друг другом поставят, чтобы они дрались, они никогда не дерутся, они просто расходятся и все. Но когда поставишь забор, они начинают опять же лаять, громко-громко друг на друга лаять и все это делать. А маленькие собаки, они наоборот, они бешеные, они прыгают друг на друга, они кусаются, они дерутся. Почему? С чем это связано? С тем, что большая собака, она понимает, что она может нанести какой-то ущерб. Поэтому один укус, один, там, я не знаю, собачий удар, и все, можно остаться травмированным или, наоборот, там очень сильно покалечиться. А маленькая собака ничего не понимает, она не понимает, что она может укусить, она может нанести травму, потому что она маленькая, потому что вокруг большие другие собаки. Может, с женскими рестлершами то же самое, может, они щуплые, они не понимают, что если ты бьешь со всей силы, пусть у тебя не так много сил, как, я не знаю, у Джона Сины, у Голдберга, у Халка Хогана, но ты бьешь такую же, как ты, и со всей силой. Ну, это же действительно приведет к травмам. Может, они вот этого не понимают? Ну, тоже я задаюсь этим вопросом и, возвращаясь к первому вопросу, никто им объяснить ничего не может, никто ничего не понимает.
2: Но в этом смысле, правда, можно по-разному ко всей этой ситуации относиться, потому что, ну, Лив Морган, как к ней не относись, как к рестлерше, как к исполнительнице, ну, на ринге больше 10 лет. И Ю Скай, рестлерша тоже, с многолетним опытом. Они очень разноплановые рестлерши в этом смысле, и стилистически тоже. Стефани Вакер, о, кстати, я очень занятно упомянул четырех рестлерш, и они все очень разные. Стефани Вакер — это из Чили, это мексиканский рестлинг, она там, по крайней мере, получала образование, опыт, все такое. А Роксана Перес — это инди-рестлинг, американский, ну, вроде бы такой, приглаженный, правильный, потому что Букер Ти. Почему у них у всех получается вот это все несколько единое, несколько одинаковое? Вот мне нравится, в принципе, аргумент, я сам часто его употребляю, что просто перестали тренироваться. В рестлинг пришли большие деньги, большие зарплаты, зачем нам тренироваться? Но в этом смысле, ты знаешь, это вот с политикой, что ли, можно как-то провести параллели? Это вот как очень много говорят разные обозреватели, политологи о том, что вот современное поколение политиков забыло ужасы войны, и поэтому кидаются разными очень сильными обвинениями, угрозами и прочим. Так и здесь. Может быть, у нас действительно поколение рестлеров, поколение рестлерш, поколение букеров и сценаристов сменилось настолько, что они забыли, что такое умирающий практически каждый месяц, если не чаще, рестлер или рестлерша моложе 40 лет. Умирающий от повреждений, полученных на ринге. Умирающий от злоупотребления болеутолителями, там, смешанными с другими какими-то препаратами и прочим. Умирающий, не знаю, от депрессии или от чего-то подобного. Может, правда, вот на самом деле... Кстати, я здесь добавлю еще один момент, что здесь не только в габаритах дело, потому что буквально пару лет назад же была история, когда та же Лив Морган толкнула Рею Рипли, та ударилась об стену, выбила себе плечо, отдыхала несколько месяцев. Рея Рипли, которая, напомню, находится с травмой колена, правда, у нее травма мениска, очередная травма, у нее значительное число травм, но мениск можно, к сожалению, говорю, для вообще всех спортсменов, можно схлопотать в любой ситуации. И Рипли, кстати, в этом плане действительно еще одна отличающаяся рестлерша, потому что она из Австралии, да, но опыт получала значительный в Великобритании. То есть самые разные стили. Это правда как-то сменилась парадигма, что ли? Или вот эта поколенческая память ушла?
3: Мне кажется, не парадигма сменилась, а просто они не знают, чем еще можно привлечь зрителя. Вот рестлинг, ну вот когда два крупных или две крупных, например, девчонки там проводят какие-нибудь броски или прыгают с канатов, ну это зрелищно, это страшно, это действительно, когда ты это смотришь и не понимаешь. Когда ты по телевизору видишь, когда две 50-килограммовые девчонки делают тот же самый рестлинг, ну тебе не страшно, потому что ты понимаешь, что они маленькие и ничего не могут. Поэтому им приходится вот так вот делать какие-то вот, ну, на уступки идти или еще что-то типа того, что ну давай тогда бить по полной, ну давай тогда уже толкаться, вот я тебя толкну, прям толкну, чтобы ты башкой в другую рестлершу влетела. Ну они не могут, наверное, по-другому удивить. Как еще в рестлинге удивить кого-то? Ну, наверное, никак никого больше не удивить, кроме того, что мы будем себя вот так вот вести. Ну, можно, конечно, предложить, что можно, я не знаю, оголяться, чтобы фанатов как-то возбудить другим немножечко способом. Можно проводить какой-нибудь жесткий хардкор, да, но это тоже ничего хорошего. Есть вообще один очень сильно страшный способ, который невозможно использовать. Может, попробуем придумать интересных персонажей и интересные сюжеты, за которыми можно следить? Ну нет, это, наверное, в 2026 году уже невозможно сделать. Поэтому мы будем стараться делать вот-вот с максимально легким для нас исходом. Что мы сможем сделать? Вот это вот мы сможем сделать, а то вот мы не сможем сделать. Зато вот про нас подкаст запишут, да, про нас вот расскажут на радио все-таки. Ну нет, это действительно, это все происходит от того, что они не понимают и не хотят что-то с этим делать.
2: А знаешь, какой парадокс-то в этом во всем? Вот опять же, подвязываясь к твоим словам, сейчас рестлерам в WWE, мы говорим в данном случае про WWE, про другие конторы можно отдельно говорить, где тоже травм хватает, но просто тут уж это показательная была история, что еще с высвечиванием всей проблемы, всей сложности в Инстаграме, в запрещенных соцсетях, все дела, мета, организация, признан экстремистской и все такое. Наоборот же, что на еженедельниках, что на премиум-шоу, наоборот, не нужно ничем запоминаться. Рестлинг стал очень пресный, ведь согласишься или нет? Сейчас они зачем-то действительно стараются проводить какие-то яркие вспышечные приемы, но этого совершенно не обязательно. Рестлеры, рестлерши настолько раскручены соцсетями, они настолько раскручены информационными и другими партнерами. Ну, шоу WWE показывают по телеканалу ESPN, показывают на стриминговом сервисе Netflix, показывают на USA Network, это для Америки один из топовых, бесплатных, кстати, даже нет, не бесплатных, USA Network не бесплатный канал, это кабельное, но не суть важно. Пока, и вот эти информационные спонсоры всячески их раскручивают. Более того, количество миллионов подписоты в разных соцсетях и снимаемые тиктоки позволяют рестлерам намного проще заполучить себе фанатов, свою поддержку, которая, кстати, и их не должно это пугать. В отличие от прошлых лет, она с ними останется. Это раньше рестлер перешел в другую контору или переехал в другую территорию. Его никто не знает. А сейчас нет, с рестлером перейдут в его новое место работы, куда угодно. Даже не новое место работы. Мэнди Роуз со своим переходом на платформу для, скажем так, контент-мейкинга за денежку, специфического контента, с собой совершенно запросто забрала тех, кто готов платить за ее вот этот самый контент. То есть Данхаузен, относительно недавно появившийся в WWE персонаж, показывает, что без рестлинга, без травматичного рестлинга ты можешь быть мега популярным, собирать деньги, быть на обложке и все прочее. И вопрос, ребят, для чего вы это делаете? Девчонки, для чего вы это делаете? Более того, я еще, знаешь, докину. Сейчас как раз они в WWE пытаются возвращать практику домашних шоу, пытаются даже объяснять, посмотрите, домашние шоу нужны. А раньше-то было же совсем, ну как это сказать, очень безопасное и очень спокойное времяпрепровождение, когда ты не ездишь в гастроли по 3-4 шоу в неделю, не делаешь эти ужасные переезды ночные с выступлением на следующий вечер. Получай удовольствие, проводи рестлинг. Не надо ничего суперопасного. Не нужно рисковать. Ты свой собственный актив. Поработай не только на контору, но и на себя. Заработай деньги, заработай себе подписчиков, заработай свой капитал. Нет, начинают проводить вот такие приемы, причем ставя под угрозу не только себя, но и других.
3: Ну, это вообще удивительный действительно момент, потому что в рестлинге результат, по сути, не важен. Если там в условном футболе, да, чемпионат мира сейчас заканчивается, или, я не знаю, там в Формуле-1, например, ну, от тебя зависит. Если ты хорошо выступаешь, ты выигрываешь, ты становишься более популярным, ты зарабатываешь больше денег и тому подобное, и всякое разное. Тоже там из футбола пример, это голкипера Кабо Верде, Вазинья, я его даже запомнил. Ну, отлично выступил, и 40 лет вот стал внезапно какой-то звездой. В рестлинге, ну, не от тебя зависит. Ну, в том числе от тебя, конечно, но в целом, вот посмотрите, я не знаю, на какого-нибудь Сами Зейна условного, который много очень лет на рестлинг положил сил, здоровья и всего, получил мировой титул. Ну, хорошо, да, получил, но потом его через недельку обратно отдал, кому положено. Не от тебя зависит. Если есть какие-то супер-пупер-звезды, например, которые там CM Punk, Роман Рейнс, Сет Роллинс, кто там еще, Коди Роудс, вот они этим могут заниматься, они понимают, что если они получат травму, ну как это без нас-то, это WWE? И WWE понимает, что вот это вот наши суперзвезды. Если бы одновременно выбыли CM Punk, Коди Роудс, Сет Роллинс и Роман Рейнс, я бы с удовольствием посмотрел, какая бы стала WWE, какие бы там новые звезды, кто бы был в мейн-ивенте, что бы происходило. Но этим заниматься не хотят. А еще какой-то момент. Ну, рестлеры тоже, если параллель со спортсменами провести, ну, наверное, как-то мнительно немножечко относятся, потому что, несмотря на всю социально-сетевую машину WWE, есть же вот эти вот уголки интернета, где люди якобы независимо пишут. И, возможно, некоторые рестлеры обижаются. Многие рестлерши, там, вот, кстати, ту же самую, если я не ошибаюсь, Лиру Валькирию, она там удалила свой твиттер или что там, учетные сети, короче, блокируют. Потому что не выдерживают этого хейта в интернете. Потому что люди в интернете злые, люди в интернете понимают, что им за это ничего не будет. И вот они пытаются как-то произвести на них впечатление, типа, смотрите, я такая же, как ты, я оторва, я могу вот так вот, я могу вот сяк, вот смотрите, как я рискованная, экстремальная хардкорщица. Вот эту аудиторию пытается заманить. Ну, это, во-первых, неблагодарное дело, потому что эта аудитория, кроме того, что писать гадости в интернете, ничего не может. Ну, там, может, кто-то что-то покупает. А во-вторых, ты за счет этого вот ту самую аудиторию WWE-шную, которая вот... Короче, ты звездой WWE не станешь уровня вот CM Punk и Коди Роудса. Из женского дивизиона, вот даже самая Лив Морган, да, но она везде. Ей клип сняли, она под свою песню выходит.
2: Да.
3: Ее там видеоигры всякие разные добавляют. Но нет же, это не супер-пупер-мега-звезда. Это не CM Punk, это не Сет Роллинс даже. Хотя Сет Роллинс тоже, наверное, более такая фигура внутриковая.
2: Но обожди. Давай как бы конкретизируем, что ли, я не знаю, в этом плане. Что значит не суперзвезда? Это в чем измеряется? Я как раз-таки к этому и повел в предыдущей своей реплике, что сейчас быть тем, кто продает билеты, быть тем, на кого приходит зритель к телевизору, это уже не показатель суперзвездности. Потому что у рестлеров есть эти самые несчастные соцсети, где они могут рекламировать что угодно. Ну, пока по контракту, естественно. Но уйдет... Я не знаю, они же забирают с собой, по идее, соцсети. У них останется этот свой бренд, свой, собственный. Они могут гипотетически получать работу в других областях. У них же там каждый первый мечтает уйти в Голливуд. Но в Голливуд-то ладно, но рекламировать всякую ерунду, ну, совершенно спокойно, запросто, может быть, не с такими же заработками, как в WWE, которые там гарантированно им есть, вот эта базовая зарплата. Но, тем не менее, что-то ведь обязательно будет. Нормально они в этом смысле будут себя чувствовать. И поэтому вот так сказать, что значит не суперзвезда? Для фанатов рестлинга, ты вот говоришь, что их обливают всякими помоями и прочим, но вот правда, я тех, кого перечислил, я не скажу, что у них количество хейта прям зашкаливающее. Да, естественно, Рея Рипли в очередной раз расскажет, что у нее психические атаки, дай бог ей здоровья ментального и всякого, но это же те, кого как раз-таки фанаты рестлинга боготворят, ну, по большей части, ну, серьезно. И Йо Скай, Лив Морган, Роксана Перес, Стефани Вакер, Рея Рипли, это прям, я не знаю, ну, там количество хейта должно, конечно, быть, но минимальным. Плюс они не обязаны все это вести самостоятельно. Помнишь, как в серии в «Саут Парк», что ли, в какой-то было? Сидит менеджер и фильтрует их комментарии. И, я не знаю, показать что-то, сделать что-то ради того, чтобы тебя похвалили в интернете, это какой-то реальный, это менталитет 2007 года, что ли. Я понимаю, что рестлеры далеко не всегда самые умные, самые интеллектуальные, самые образованные люди. Ну, серьезно. Это вот красивая девушка, у всех вкусы разные, модельные внешности, потому что модели тоже разные, серьезно будет бахвалиться и выставлять на показ свои синяки, порезы, ссадины и кровоподтеки, но это какой-то очень психологический уродливый момент, нет?
3: Да, я согласен, это очень психологически уродливый момент. Но вот так вот, в таком вот мире мы сейчас живем, что вот кто готов этим рестлингом заниматься? Кто готов, я не знаю, вот они же занимаются этим рестлингом. Ну да, действительно, возможно, с какой-то стороны, да, суперзвезды, фанаты у них есть. Но опять же, ну не могут, хотя, наверное, в 2026 году могут, на титульный матч суперзвезды продать место комментатора, чтобы там какой-то мафиозник из Нью-Джерси сидел. Ну не будут, не могут, хотя сейчас опять, наверное, могут, но матч, я не знаю, CM Punk и Романа Рейнса, но там не продадут место комментатора, хотя все продадут, конечно, да, это все удивительно. Но вот нету все равно в такого впечатления, что это супер какие-то звезды. Ну вот правда, отношение у них, ну, совершенно другое. И друг к другу у них другое отношение. И вот, может, они там, я не знаю, друг друга ненавидят, вот, как говорят, женский коллектив, это яма со змеями. Может, в этом какой-то момент. Но, да, вот, не могут не фильтровать, не смотреть, не делать, и пытаются как... Ну, любая девочка хочет как-то выделиться, что-то сделать, но вот для фанатов рестлинга этим и занимается. Из таких вот звезд, ну, наверное, только вот Рию Рипли можно, допустим, как представить, как ролевая модель. Вот можно представить, помнишь, Лира Валькирия ходила на Бекки Линч, когда она была маленькая. А Бекки Линч ходила на AJ Lee, или кто там ходил на AJ Lee?
2: Роксана.
3: И вот эти вот какой-то... преемственность, вот это, как-то они вот смотрят. А я вот сейчас вот не могу представить, что какая-то девчонка молодая вот смотрит на Лив Морган, и она хочет быть как Лив Морган. Или она смотрит на Ио Скай и хочет быть как Ио Скай. Ну, только на Рию Рипли, потому что она вся такая не такая, и то вот может быть поэтому.
2: Так ты понимаешь, в чем дело? Ведь действительно ходят. Вот значительная часть звезд WWE, у них есть вот эти... Я не буду говорить, что много-много всего ходят, но и ты, наверное, согласишься с тем, что вот эти примеры, которые ты приводишь, они точечные, что вот AJ ходила и плакала на встрече с Литой, а потом увела у нее мужа там через 2-3 посредника, но тем не менее. Кто-то потом, Роксана Перес, ходила на AJ. Я абсолютно убежден, сейчас есть вот эти 8, 7, 6, 3, не знаю, там 9-летние, которые ходят также на Роксану Перес, и на Лив Моргана, и на Рей Рипли, само собой, тоже, и на многих других. Вон про Шарлотт Флэр относительно недавно была соцсетевая красивая история, когда девочка с тяжелым заболеванием, прям очень большая фанатка Шарлотт, и Шарлотт ее вот тоже примечала, хотя Шарлотт постарше, и Шарлотт немножечко другого рода, конечно, рестлерша, хотя тоже из этого поколения. Но вот это правда, знаешь, возникает мысль, что рестлинг в плане денег, в плане популярности, естественно, вот этой вот распространяющейся на определенные категории и на определенные географические пространства, вырос намного быстрее, чем менталитет рестлерский вырос. WWE, вы действительно сейчас развлекательный контент, который можно смотреть на Netflix, который действительно собирает неплохую аудиторию там, составляя конкуренцию значительной части сериалов и проектов. Вы действительно зарабатываете огромные деньги, которые исчисляются миллиардами. Ваши акции сейчас действительно на пике. У них рост акций идет. Они буквально пару месяцев назад впервые в своей истории превысили $220 за одну акцию. Это действительно большой бизнес-успех, большой финансовый успех. У вас действительно выходцы из рестлинга востребованы в топовых кинофильмах. Джон Сина, Батиста, Рок, безусловно, да, но у Рока что-то в последнее время больше неудачных ролей. Но вас приглашают в самые денежные проекты. Кстати, Моану, тем не менее, сняли с Дуэйном Джонсоном. Пусть она и сейчас вроде как разочаровывает по проектам. А заглядываешь внутрь, у вас там действительно закулисная возня, сценарист, который работает так, как работали в территориях в 70-е годы, и вот эти сотрудники, которые пытаются друг перед другом выпендриться и завлечь фаната, ровно так, как это было в 60-е и в 70-е. Рестлинг быстро вырос, не согласишься? Или согласишься для завершения уже, для последней реплики?
3: Мне кажется, рестлинг, он уже преисполнился. Сейчас они, конечно, все хотят стать суперзвездами и актерами, и заниматься чем угодно, кроме рестлинга. Но смотришь, люди, которые закончили карьеру, ну, например, AJ Styles, да, возраст у него, ну, помладше, по-моему, Джона Сина, но не сильно. Ну, ему нормально, вот он будет там, я не знаю, работать подкастером очередным 100-500-м про рестлинг записывать или еще что-то. Не знаю, Букер Ти, мне кажется, отличный бы актер получился комедийного жанра. Но нет, вот они в рестлинге этим занимаются, и в рестлинге нормальные деньги, видимо, сейчас могут себе позволить зарабатывать. Видимо, рестлинг сейчас содержит не только компанию TKO, но и всех причастных к ней, поэтому не надо искать другую работу. Будем заниматься рестлингом до самой пенсии, до самой смерти.
2: Да, выжимать до последнего. Ну, действительно, ладно, в любом случае, хотелось в первую очередь поговорить вот про такой феномен, когда, опять же, симпатичные модельные внешности девушки очень неаккуратно себя ведут, выбивая друг друга, я не знаю, там глаза, зубы и прочее, ну, слава богу, без этого, хотя травмы разные бывают. А потом еще гордятся будто бы этим в своих социальных сетях. Насколько это современно, насколько это понятно, побеседовали Сергей Вдовин и Алексей Красильников. Сергей, благодарю.
3: Пока.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Возгорание после атаки беспилотников ВСУ зафиксировано в промышленной зоне на севере Ставрополя. Угрозы жилым домам нет. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Он отметил, что по предварительным данным пожарные и другие экстренные службы продолжают работу, погибших и пострадавших нет. Приказ с артиллерийским расчетом группировки «Север» на открытие огня по позициям ВСУ отдается исключительно после подтверждения цели разведывательными беспилотниками. Об этом рассказал РИА Новости старший офицер реактивной батареи с позывным «Молот». Он отметил, что сразу после нанесения удара артиллеристы маскируют орудия специальными материалами, которые скрывают тепловую сигнатуру. Это не позволяет противнику вычислить огневые позиции, откуда был нанесен удар. По его словам, расчеты артиллерии 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» за неделю уничтожили более 15 подготовленных позиций опорных пунктов ВСУ в Харьковской области. Более 50 тысяч американских военных задействованы в настоящее время на Ближнем Востоке. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов. Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум. Он предполагает завершение конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Иранские военные ответили ударом по базам в США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует. Министр обороны Японии Синдзиро Коизуми заявил о необходимости, цитата, «без табу продвигать обсуждение различных мер в связи с дискуссией о возможности изменения трех безъядерных принципов Японии», сообщила местная газета. Министр упомянул, что в последнее время Франция приняла решение об укреплении своих ядерных сил, а Финляндия разрешила размещение ядерного оружия на своей территории. В ноябре прошлого года Коизуми уже заявлял о необходимости оснащения сил самообороны атомными подлодками. Япония придерживается трех безъядерных принципов – не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие. Как следствие, Соединенные Штаты не размещают ядерные боеприпасы на базах в Японии, а их военные корабли не заходят в японские порты. Расположенный на окраине Парижа Булонский лес подожгли. Однако огонь удалось вовремя потушить. Силовики задержали подозреваемого, передает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на источник в полиции. По его данным, инцидент произошел поздно вечером в пятницу. Еще больше новостей на канале «Макс» «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Поговори со мной.
2: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии психолог Александр Колмановский. Александр, я вас приветствую. Спасибо, что зашли к нам. Давайте попробуем с вами разобраться, как справляться со своими чувствами и мыслями. Вероятно, бывает такое, что мы сидим один на один с самим собой, поговорить особо не с кем, и, например, понимаем, что кого-то или какую-то ситуацию очень тяжело воспринимаем, или просто ненавидим кого-то в данный момент.
3: Угу.
2: Вот если такое как бы нахлынуло, что с этим делать?
3: Ну, много всего. Все-таки тут надо подробнее знать сюжет в каждой избушке своей погремушки, как говорят. Но если это чувство даже не связано с каким-то там оппонентом, противником, а просто сидишь очень тоскливо и как-то внутренне опущено, тогда ищи, вот прям в кого ты можешь вникнуть. Таким ковровым покрытием любого, кто неосторожно шевельнул свое поле зрения. Кому ты можешь позвонить не чтобы поделиться, как же тебе тоскливо, а чтобы дать ему поделиться самым, что выслушал, чтобы дать ему выговориться.
2: То есть найти собеседника, да, с кем можно в этот момент?
3: Нет, не собеседника. Найти человека, занудно выражаясь, по отношению к кому ты сейчас можешь быть донором. Через силу, через не могу. Но так устроена психика. Тут прямая аналогия с фитнесом, со спортзалом. Вот когда сидишь, и никакого тонуса нет, и вот так все мучительно, не хочется просто встать из кресла. Но если заставить себя пойти в спортзал, выходишь оттуда обновленном. Тут один к одному то же самое. Если же это какой-то сюжет такой драматичный, как вы описали, вот кого-то ненавидишь.
2: Ну да, в принципе, чувство ненависти, оно же бывает такое, ну, людям кажется, может быть, да, что они кого-то сильно ненавидят. А на самом деле они что-то себе придумывают и прочее, и это чувство быстренько исчезает, если об этом забыть. Или как это все происходит? Вот откуда человек говорит, я, там, не знаю, ненавижу кого-то? Он прям что чувствует в этот момент? Откуда это вообще накапливается?
3: Знаете, с каждым собеседником надо говорить, исходя из его чувства, а не из того, как ты, может быть, проницательно понимаешь, что он себе это надумал и натянул. Но если ты попытаешься из этого предположения развеять, то ничего ты ненавидишь, все у тебя в порядке, ты его как собеседника потеряешь. Замечательно у Мольера в «Мещанине в дворянстве» там... Учитель, вот этот мещанин нанялся разных учителей, чтобы стать возвышенным и тонким, в частности, учителя философии. И этот мещанин ему жалуется, не помню, на разные свои переживания, что там есть, хочется. Он говорит, нет, не хочется, это вам кажется. И так долго он над ним изгаляется. Потом этого философа кто-то там ударил или побил. Он говорит, больно. Он говорит, нет, да вам кажется, нет, больно-с. Надо исходить из его картинки. Раз ему кажется, что он ненавидит, значит, сейчас надо помочь ему с этим что-то сделать. Кроме того, ему может не казаться, действительно могут быть какие-то реальные основания для этого сильного и горького чувства, болезненного. И тогда надо понять, что целый ряд, казалось бы, совершенно разных чувств, разных слов, ненависть, гнев, обида и так далее, это всегда запрос. Это всегда чувство, вызванное тем, что со мной не посчитались. То ли мне показалось, что со мной не посчитались, то ли правда не посчитались. И эта потребность добиться, чтобы со мной посчитались. Почему хочется пихнуть в спину человека, который прошел, наступил мне на ногу, не повернувшись, не извинившись? Ведь чисто физически это парадокс. Моей ноге не станет легче от того, что я его пихну. И если это проанализировать, выясняется, что это потребность обратить на себя внимание. Со мной не посчитаюсь, так я же заставлю.
2: А что делать тут? Наступили все-таки. Действительно нужно об этом крикнуть другому человеку, чтобы потом не
3: расстроиться. Сначала надо понять природу своего чувства. То, о чем вы спросили изначально, что такое ненависть, это мой мощный запрос к миру или к какому-то человеку, чтобы со мной, да, посчитались. И тогда надо понять, чтобы с этим попытаться справиться. Давайте сейчас для безопасности возьмем вашу ситуацию, которую вы описали. Я вот один сижу, обидчика сейчас рядом нет. Почему он со мной не посчитался?
2: И я переживаю в этот момент.
3: То, что я переживаю, совершенно понятно. Нельзя не переживать, когда меня толкнули, обидели или обругали.
2: Мне кажется, некоторые этого сейчас не замечают. Ну, толкнули, и пошел дальше.
3: Давайте что-то одно обсудим.
2: Хорошо, давайте. Я заметил, мне плохо.
3: Надо понять, значит, плохо, потому что я чувствую, что со мной не посчитались, и мне это непереносимо. И эта непереносимость, размер, степень, сила этой боли бывает связана с двумя разными причинами. Одна – это вообще, насколько я самодостаточный человек. Чем менее я уверен в себе по жизни, тем, разумеется, сильнее меня сбивает с ног любой, вообще-то безобидный, косой взгляд. И, ну, этим примером мне числа, но совсем недавняя такая бытовая ситуация. Сидит мужчина дома у себя в семье, смотрит телевизор, и 11-летний мальчишка просто прошел перед ним, между ним и телевизором, там куда-то на кухню вам позвала. Мужчина взвивается, взрывается, у него мощное ощущение, что это с ним не посчитались. Про него вообще никто не думал, не заметил, не имел в виду, что ему как-то от этого станет плохо. И понятно, что раз у него такое сильное переживание, значит, он настолько в принципе неустойчивый, неуверенный в себе, нересурсный. И это первое, на что надо обратить внимание герой вашего описания, который так страдает от ненависти кому-то. А второе, повторюсь, это понять, что, значит, вот он со мной не посчитался. Допустим, этот мальчик действительно со мной не посчитался. Почему это так? Почему он хочет сделать мне больно? Это же никогда не на ровном месте. Это же с его стороны запрос какой-то ко мне. Это он боится, что я с ним не считаюсь, и поэтому все время проверяет меня на прочность. И поэтому в идеале, в идеальном идеале, вот я всегда описываю идеальную картинку, а потом надо смотреть, на какие грустные компромиссы иногда с ней приходится идти. Но как ориентир на горизонте, мне надо понять, огрубленно говоря, если он меня так обозвал, так плохо обо мне высказался, Санька, я тебя как-то так достал, я тебя так задел, что ты тебя хочется меня обидеть. Вот это максимально адекватное обиженного, охваченного ненавистью человека к источнику своей обиды. И вот это надо сидеть и вертеть в голове.
2: Угу.
3: Ведь он же действительно почему-то так меня обругал. Если там он мне сказал, ты тупица, ты дурак, ты идиот. Если бы дело было в том, что он такого мнения о моих ментальных способностях, если бы дело было в этом и только в этом, он бы мне об этом не говорил или так не говорил бы. А если он вот так говорит, значит, он точно хочет меня задеть. Значит, у него есть ко мне запрос.
2: А можно еще один такой бытовой ситуацию? Ну вот мы уже говорили, там наступил или не наступил на ногу, там кто-то обиделся, не обиделся, толкнул, не толкнул. Вот есть люди, которые всегда придерживают двери в метро, знаете, которые у нас открываются, закрываются. Их нужно, если ты хочешь, чтобы по-другому не убило эту дверь, ты должен его придержать, эту дверь. А есть некоторые, которые этого не делают принципиально. Ну, типа, не хочу. И ты получаешь, как бы тот человек, который идет за тобой, он получает это по голове. Вот а почему они этого не делают? Они специально тоже? Для них это тоже какой-то вызов, или, не знаю, они чем-то обижены?
3: Это люди с хронической воспаленной потребностью в самоутверждении. У них такая картинка мира. Им кажется, что если они кому-то пойдут навстречу, как-то с собой поступятся, там задержатся. Ну ладно, в метро, но вот в лифте. Человек зашел в лифт, и за ним явно кто-то бежит. Сейчас этот лифт едет на 43-й этаж, потом минуту ждать. И этому человеку, который не нажимает на кнопку раздвигания дверей, а уезжает, ему действительно кажется, что если он вот так сделает, он как-то пойдет навстречу, и он даст тому человеку накопить очки в отношениях. Нам с вами это может казаться диким, но у человека, очень недолюбленного в детстве, такая картинка мира. И тому, кто пострадал от этих захлопнувшихся дверей перед его носом или, дай бог, на его носу, надо понять, что этот жест был направлен не на него, не на него лично. Это отношение этого человека вообще со всем внешним миром, со всем, что движется.
2: Ну, людей еще часто задевает, например, ну, в тех же, знаете, офисных отношениях, когда кто-то кого-то просит сделать кофе, например. Вот там, типа, пришел гость, попросил, сделай, пожалуйста, ему кофе. И иногда люди на это обижаются. Они считают, что это, там, не знаю, не входит в их обязанности, что это их так унижает, что они там не помощники, не секретари и так далее. С другой стороны, что плохого в том, чтобы что-то приготовить другому человеку?
3: Вот этот вопрос, что в этом плохого, это картинка жизни устойчивых людей, вполне самодостаточных, которым совершенно нетрудно пойти кому-то навстречу. А вот люди, которые на это огрызаются, хватит мной помыкать, что тебе самой трудно. Или там, допустим, он сидит у себя в комнате, играет в компьютер, жена на кухне что-то готовит, звонит домофон. Она ему кричит, открой, а он делает вид, что он вообще не слышит. У него действительно такое ощущение, что если он откликнется, он проиграет, он прогнется. И поэтому с ним совершенно бессмысленно обсуждать логику ситуации. Ну, слушай, ну как же, ты сидишь, играешь, ничем не занят, я занят, а почему тебе трудно? Он не отвлекается не потому, что он смотрит на вещи иначе, не потому, что он думает, что он тоже занят, а потому, что у него такая боль внутри.
2: А вот эта боль, она от чего берется? То есть только от этого ощущения, что ты как бы чем-то угнетен, или что ли, или от того, что ты там какой-то нецельный?
3: И это одно и то же. Это боль, что я чем-то угнетен, что я нецельный. Это боль человеку очень недолюбленного, недопринятого в детстве. Человека, который с детства привык, что с его чувствами не считаются. Хватит раскачиваться столом, сиди смирно. Мне вот это говорят в детстве, не думая, почему я раскачиваюсь за столом. А если родитель задумается, или мы с вами, или наши слушатели, зрители сейчас задумаются, почему ребенок раскачивается за столом, гоняет предметы туда-сюда и возит ножом по стеклу, издавая ненавистный звук, ему ужасно скучно. И вот даже этот один окрик «сиди смирно» приучает ребенка к тому, что его чувства – это не что такое, с чем люди будут считаться. И он после этого живет такой бойцовской стойкой. Он, как говорят, торопится обидеть первым, пока не успели обидеть его.
2: Вот насколько одни люди вот это считывают, вот это ощущение человека, что он, скажем так, несколько открыт, да, или там какой-то обиженный. Вот другой человек это быстро считывает? Потому что часто же бывает, что используют это в своих, скажем так, каких-то интересах, чтобы другого человека как бы обидеть или там как бы поддеть.
3: Люди очень часто сталкиваюсь с таким вот нересурсным, как говорят, несамодостаточным человеком, очень часто, естественно, видят его особенность, в частности, потому что они от этого очень страдают. Он некомфортный, он не идет навстречу, он такой токсичный и так далее, замечать это замечают быстро. Многие люди понимают, что за этим стоит, понимают реальную причину этого дискомфорта его. К сожалению, нет, очень немногие. И тут надо сказать такую важную, грустную вещь. Для того, чтобы правильно понять, что этим человеком движет, чтобы у тебя не возникло к нему протеста, а протест только усугубит его проблему, он именно от этого протеста из детства защищается. Для этого надо ничего от него для себя не хотеть, надо никак от него не зависеть. Потому что если ты как угодно понимаешь, как он недолюбленный, как он защитный, но из-за этого тебе приходится все время истощаться и надрываться, конечно, это очень трудно.
2: Приведу другой пример. Вот у меня как была такая история. Значит, я шла по улице, в меня врезался голубь. или там почти врезался. Я прихожу на работу, рассказываю своей там, коллеге. Я говорю, вот если я шла по лесу, у меня врезался голубь. На что он мне говорит, ну вот видишь, даже голуби тебя не замечают. То есть то ли она хотела пошутить, то ли она хотела меня так поддеть таким образом, показав, что я там какая-то не самая значительная. Или она действительно думает, что я не очень значительная. Вот не знаю, что она хотела сделать в этот момент.
3: Прекрасный пример и очень ценный для меня, потому что дает возможность сказать, что между ее намерением задеть и над вами пошутить нет никакой разницы.
2: То есть это равно, да?
3: Это одно, одно и то же. В каждой шутке показательная ее стилистика. И вообще юмор очень редко бывает нейтральным инструментом в человеческом общении. Только если это самоирония или игра словами. Один мой знакомый друг. Вот если бы вы сказали, даже голуби меня не замечают, это была бы самоирония, юмор безобидный. А вот если я кому-то скажу, видишь, даже голуби тебя не замечают, это точно потребность в самоутверждении.
2: А ее или моя?
3: Это ее потребность в самоутверждении. Ее потребность сделать собеседнику плохо, больно, опустить.
2: А зачем это делают люди?
3: Это потребность человека, который сам себя чувствует настолько внизу человеческой иерархии, что ему совершенно неприносимо это положение и ему, или ей. Все время очень важно убеждаться, что другому тоже плохо, или хотя бы, что другой тоже плохой.
2: Вы, наконец-то, мне объяснили, почему другие пытаются поддеть кого-то. То есть они, на самом деле, очень, скажем так, их можно только пожалеть, да, в этом случае?
3: Их нужно пожалеть. Их нужно пожалеть не из какой-то благостности, а из медицински содержательного понимания причин их поведения. И знаете, где нам особенно наглядно этот механизм показан, но мы не привыкли анализировать? Это в цирке. Когда клоуну дают просить пинка или надувным поленом по голове, он растягивается на арене, амфитеатр взрывается хохотом. И мы не привыкли задуматься над парадоксальностью этого смеха. Смех – это признак удовольствия. Смех – это когда мне хорошо. Какое мне удовольствие от того, что какое-то тело где-то упало. Мой муж тело от этого не сытнее, не теплее. Это ровно та же безотчетная мгновенная потребность, безотчетное мгновенное сравнение его сиюминутного неблагополучия и моего сравнительного неблагополучия. Это не я упал, ему хуже.
2: Почему это тогда такой смех вызывает?
3: Это вызывает смех у людей вот ровно такой же истории, настолько же недопринятых, недолюбленных в детстве, которые с тех пор действительно чувствуют себя плохими и неправильными. 24/7. Из-за этого у них обостряется зоркое видение чужого неблагополучия. Каких-нибудь 2000 лет тому назад в том же цирке для того же смеха, нам сейчас трудно в это поверить, надо было, чтобы на наших глазах человека разорвали звери. И про амфитеатр поносился такой же смех. Можете себе просто смех. Так велика была тогда невротизированность людей, так трудно, страшно было их каждый божий день жить. Сейчас жизнь становится устроена со все большим запасом прочности, и сейчас для этого сравнительного плохого благополучия, наркотического благополучия, надо уже условно неблагополучие другого человека. Хотя и сейчас еще, если на наших глазах кто-то на улице поскользнется и смешно шлепнется, на наших глазах хоть небольшая улыбка, но появится.
2: Вот вы меня сейчас заставили задуматься, в следующий раз, вот прежде чем пошутить, нужно над кем-то особенно, да? Потому что бывает так, знаете, хочется переброситься словами, и придется теперь задуматься, чтобы не обидеть, с одной стороны, не обидеть другого человека, а с другой стороны, не показать себя каким-то вот этим, скажем так, пустым или там непонятным, или с каким-то проблемами из детства. Вот где вот эта грань тогда вот этого юмора? Все равно же шутки нужны.
3: Смотрите, прежде всего, ну, во-первых, я очень рад, что у вас этот внутренний вопрос возник, уже эфир не пустую. А кроме того, очень важно тогда уже понять, какой следующий шаг, не обязательно сейчас, это понять, что мне правильно действительно привыкнуть хоть на мгновение запнуться и прислушаться к природе этой своей шутки, не только по той очень важной причине, о которой вы сказали, чтобы кого-то не обидеть, а еще вот по какой. Знаете, как устроена наша психика? Она к окружающему, к себе относится одинаково. И поэтому, когда я сам утверждаюсь за чей-то чужой счет, впрямую или тончайшим изысканным остроумием, я психикой расцениваюсь так же, как ей расценивается человек, который за мой счет самоутверждается. Развивается моментально мощная аутоиммунная агрессия. Поэтому мне надо сдерживать свой юмор, каким бы безобидно, небольшим, не очень агрессивным он ни казался, в собственных интересах, в интересах собственной психической устойчивости. Что касается той грани, о которой вы спрашиваете, должен разочаровать вас, Наталья Станиславовна, нет никакой той грани. Нету безобидных шуток на чужой счет. Юмор, ну, вы сказали, шутки же нужны, скажем так, это наша естественная потребность, это работа ума, но в этой работе легко различить и развести два потока. Один поток, направленный просто действительно на игру, остроумное словосочетание, самоирония и так далее, а другой поток, направленный на самоутверждение.
2: Все равно непонятно, как теперь шутить.
3: Таки трудно, понимаю.
2: Только над какими-то, получается, неодушевленными объектами можно, чтобы...
3: Над люди... собой, над комиссией положения. Ирония, да. Один мой знакомый зубной дантист. Комедия положения, это сколько угодно. Но когда хочется сказать, ну, поздравляю, это в своем репертуаре, это потребность в самоутверждении. Когда хочется сказать, как тебе не стыдно, это потребность в самоутверждении. Мне было бы стыдно на твоем месте, я лучше себя.
2: А насколько полезно в себе сомневаться? Вот кажется, что там все говорят, нужно быть только уверенным в себе, и тогда все будет вокруг получаться, как бы идти к цели и так далее. А вот все-таки сомнение, оно с плюсом или с минусом?
3: Слушай, Наталья, для ответа на этот вопрос не надо быть профессионалом. Человек, который не в себе не сомневается, это асфальтовый каток чугунный. Чем дольше человек сохраняет внутреннюю пластичность, внутренний поиск, чем больше он подвергает сомнению свои самые фундаментальные, казалось бы, незыблемые азы, тем дольше он сохраняет жизненный тонус. У таких людей, вот последний совсем давно, ну, как-то так по ощущению это было давно понятно, долгожители отличаются максимально длительным поиском, сомнением, попытка понять, как неправильно, как правильно, а может, вот то, что я делал до сих пор столько лет в отношениях, может, действительно это можно иначе посмотреть. И даже если он, попытавшись посмотреть иначе, возвращается к своему, нет, все-таки я вижу, что это правильно, все равно самая возможность этого поиска оставляет человека живым как можно дольше. А герой вашего описания, кто в себе не сомневается? Человек, который боится себе усомниться, вот просто конкретно боится. Этот человек живет в страхе. Ему непереносимо страшно признать, что вдруг я, правда, что-то не то. Именно поэтому... Знаете, какой процент у психолога, посетителей там, мужчин и женщин? Примерно 1 к 9. И, разумеется, не потому, что у мужчин меньше проблем, а потому что нашему брату-мужчине гораздо страшнее подвергнуть себя сомнению.
2: Что их пугает в этом?
3: Мамин окрик. А голову ты не забыл?
2: Угу. То есть все они все равно зависят от женского внимания, если перевести.
3: А, тут слово «они» немножко не место. Все мы зависим. Все мы до единого. Но просто у нас с вами... По разным причинам, в смысле, у нас мужчин, у вас женщин, совершенно разная самодостаточность в принципе. Угу. У женщины она, в принципе, гораздо больше и сильнее, поэтому гораздо более устойчива.
2: Я почему спросила про сомнения, ведь это же некий, я так думаю, критерий внутренней самооценки человека. То есть чем выше он себя оценивает, тем меньше у него должно быть вокруг сомнений. Вот сейчас очень многие пытаются эту самооценку завысить максимально, чтобы... все вокруг получалось. Если у тебя заниженная так называемая самооценка, то и у тебя не получится то, чего ты там хочешь где-то там добиться. Или я все перепутала?
3: Это не вы перепутали, это у нас такое современное состояние действительно культуры этого знания насчет вот, психологии, самооценки, самопринятия, успешности, сомнений. Такое состояние, что сплошь и рядом во всех разговорах на кухне за столом, в эфире люди сыпят очень специальными терминами, совершенно не понимая, что за ними стоит и что в них вкладывать, что под ними понимать. Человеку вот что надо понимать нам с вами, нашим слушателям. В жизни есть два разных движка, два разных мотора, две разных безотчетных цели. Это или самореализация, или самоутверждение. Уже из самого названия, я думаю, понятно, что является витамином, а что наркотиком. И вы описали человека, который одержим потребностью самоутверждения. Эта потребность никогда не может быть утолена. Это морковка, которая висит перед человеком на шесте и качается, но за ней бежит до конца дней. Человек, которому очень важно добиться, быть замеченным и так далее, он никогда от этого невроза не освобождается. Сколько бы он чего ни заработал, какого бы карьерного положения он ни забил, станет он главредом или хозяином радиосети или бензоколонок, любым богачом, ему все время нервно, ему кажется, всем это заметно, а вдруг со мной что-то в этом смысле случится. А самореализация как раз наоборот, это поиск чего-то своего по-настоящему, чего-то такого, что мне органично, в чем я себя чувствую максимально заинтересованно. Это условное разделение. В реальной жизни, конечно, мы все где-то посередине. Любой из нас не самый самодостаточный, успешный, не свободен от потребности быть замеченным, поглаженным по голове. Но важно понимать направление этого поиска внутреннего.
2: Это как соединить эти две истории в себе?
3: Не надо ничего соединять, надо понимать, что да, я хочу, чтобы меня заметили, я хочу, чтобы меня похвалили и так далее, но есть ли у меня какой-то еще другой интерес? И если нету, это очень важно, и я в этом не виноват, и никакой я в этом не виноват, если я вот сейчас не чувствую другой потребности, другого интереса. Но, значит, я чем-то не тем занимаюсь. Я пока еще не нашел, не нащупал, сколько бы мне лет ни было, этим вопросом очень важно задаваться, не нащупал чего-то такого, в чем у меня точно будет другой интерес. Ну, понимаете, там, допустим, культурист, бодибилдер, у него такая фигура, о которой наш брат Вадим может только мечтать. Но его никогда этот невроз не отпускает. Он всегда смотрится в зеркало с какой-то тревогой. А наш брат-обыватель посмотрится в зеркало с досадой на свое, простите, брюшко и оплывающие бока, и здесь минут вернется в свою жизнь ей увлеченный. Вот это разница.
2: Угу. Такой простой вопрос, наверное, или нет. Вот все-таки какие мысли самые вредные у людей? Вот что их больше всего, с одной стороны, они себя этим мучают, а с другой стороны, им сложно от этого избавиться.
3: Я не любитель определять чего-то самого вредного или самого успешного, там три шага к успеху, но все-таки первое, что у меня всплывает в связи с вашим вопросом, это невольный, безотчетный поиск какой-то внешней причины моих неудач, что ужасно хочется. Но почему мне так не везет? Вот же карма у меня. Почему со мной так обошлись? И так далее, и так далее. Чем человеку хуже, чем горше, чем тяжелее его потери, тем, естественно, сильнее потребность, ваш внутренний поиск, тем сильнее потребность найти какую-то внешнюю причину и на нее успех все свалить. И ладно, есть эта потребность, и есть, пускай она течет, но надо себя на этом ловить. И понимать, что в конце концов только я отвечаю за свою жизнь. Только я отвечаю за свои отношения с любым партнером по жизни, со своей женщиной, со своим мужчиной, со своим ребенком, с коллегой, с кем угодно. Только я отвечаю за выбор, который я не сделал или сделал. Да, мне могло что-то помешать, но что мне толку думать о тех внешних помехах? Я на них повлиять не смогу. А вот на что-то свое внутреннее могу. Вот это одна из самых больших вредностей, на которых нас все надо ловить. Потребность найти внешнюю причину своих неудач.
2: То есть, когда условный муж говорит жене, ты виновата в том, что я ничего не добился, он не прав.
3: То, что он не прав, это так всем понятно. Да. Вы сейчас не об этом спросили. А то в том, и он не прав, но бессмысленно ему на это указывать. Ему...
2: В самом-то дело, он все равно не услышит.
3: Он не услышит это в полемике, в споре, когда она будет отбиваться. Но он услышит, если какой-то его настоящий приятель, настоящий доброжелатель, в чьей дружелюбности он не сомневается, если он ему скажет: «Сань, знаешь, я понимаю, какие у тебя претензии к жене, но все-таки тебе будет гораздо лучше, тебе будет гораздо легче, если ты будешь смотреть, чего ты не доделал или переделал, почему у тебя с тобой это случилось». Не потому, что неправильно обвинять жену, а чтобы тебе было легче. Это единственное... Ну, простите, смазка, с помощью которой может человеку что-то зайти такое, что ему не близко и трудно.
2: А вы пытаетесь понять, а человек может переключиться вот с этого «все виноваты» на «я что-то не так сделал»?
3: Очень даже может, только если ему в этом, правда, помочь, а не пихать его туда насильно. А помочь ему может, повторюсь, только тот человек, который этому неудачнику, да еще и обиженному неудачнику, да еще и озлобленному, да еще и агрессивному, если он, правда, сочувствует. Если он понимает, что... Да, тот несет агрессивную дикость, обвиняет всех вокруг, и жену, и карму, но это не от какой-то жизненной позиции, не от какой-то, простите, тупости, а только от боли и страха. И этому человеку может помочь тот, у кого он вызывает неподдельное сочувствие.
2: Надеемся на лучшее. Спасибо большое, психолог Александр Колмановский.
0: «Поговори со мной».

0: происходящем.
1: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
0: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
1: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
0: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
1: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». От эпохи ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ продолжают атаковать гражданские объекты. Китайские разработчики человекоподобных роботов оценили перспективы работы с искусственным интеллектом. Главный тренер сборной Англии по футболу рассказал о двух сторонах бронзовой медали чемпионата мира. Об этом и не только. Подробнее далее. ВСУ нанесли удар по автобусу, продуктовому магазину и остановке во Льгове Курской области. Пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Глава региона уточнил, что один из пострадавших – 40-летний гражданин Белоруссии. Он добавил, что беспилотники ВСУ также атаковали 4 многоквартирных дома в Курске. В результате пострадала женщина. Легкомоторный самолет упал в центральной части Бразилии. Два человека погибли, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти. По данным СМИ, самолет направлялся в сторону муниципалитета Рединсон в северном штате Пара. На борту находился пилот и двое пассажиров. Самолет упал на территории фермы вскоре после взлета. Технологии искусственного интеллекта пока находятся на начальном этапе развития и требуют значительной доработки. Но в будущем роботы с искусственным интеллектом смогут помогать ухаживать за пожилыми людьми, а также выполнять опасную и вредную для человека работу. Об этом рассказали китайские разработчики человекоподобных роботов. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия конференции, заявил, что при развитии технологий искусственного интеллекта все страны должны придерживаться принципа «человек прежде всего, искусственный интеллект во благо и во имя прогресса». Он также отметил, что необходимо обеспечить безопасность и гарантировать сохранение постоянного контроля человека над искусственным интеллектом. Испания начала тратить газ, запасенный на зиму, из-за нехватки электричества для работы кондиционеров. Такое происходит впервые в истории страны, выяснил РИА Новости, изучив данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы. При этом Испания не просто начала отбирать газ из хранилищ, но и перестала закачивать его. Подземные газохранилища страны заполнены в июле в среднем на 73%, а минимальный уровень для этого месяца с 2021 года. Причина, по которой зимние запасы приходится расходовать уже сейчас – аномальная жара. Испанцы массово используют кондиционеры. Потребление электроэнергии растет, газовые электростанции увеличивают выработку, и им нужно больше топлива. Будущий британский премьер-министр Энди Бернем откажется от реализации программы цифровых удостоверений в Великобритании. Как уточняют СМИ, правительство уходящего

0: Его премьера Стармера уже сообщала, что не будет продвигать обязательные цифровые удостоверения, однако обещала сделать программу добровольной. Теперь же Бернем намерен отметить и отменить ее в целом. Напомню, в пятницу он был избран главой лейбористской партии. Ожидается, что он сменит Стармера на посту премьера в понедельник. Главный тренер сборной Англии по футболу Томас Тухель заявил, что бронзовые медали чемпионата мира не принесли команде полного удовлетворения. Однако матч против сборной Франции поможет англичанам в будущем. В субботу англичане обыграли французов со счетом 6-4 и завоевали бронзовые медали чемпионата мира. Бронза стала лучшим результатом сборной после победы на домашнем мировом первенстве 1966 года. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Дорогие друзья, всех приветствую. В это воскресное утро продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев. И, как всегда, в 8 утра будем обсуждать темы политические, темы интересные. Достаточное количество накопилось. Прямо сейчас с нами на связи политолог и политтехнолог Дмитрий Еловский. Дмитрий, приветствую. Доброе утро.
3: Александр, доброе утро. И приветствую всех слушателей и зрителей радио «Спутник».
2: Начнем с, конечно же, наверное, главной темы, с того, что прямо сейчас происходит на Ближнем Востоке, а именно с возобновившегося противостояния между Ираном и Соединенными Штатами. В результате иранских ударов по авиабазам в Иордании были ранены десятки военных США, несколько вертолетов получили повреждения. Также Хексет заявил, что гибель двух американских военнослужащих в результате удара Ирана по объектам в Иордании укрепляет, как он сказал, настрой США на ведение боевых действий против Исламской Республики. В то же время Иран до этого уже высказался по поводу того, что теперь они не будут соблюдать меморандум, никакие его пункты. Ну и, собственно, мы можем уже прямо сейчас видеть, к чему все это ведет. А хочется, знаете, вот немного подумать, поразмышлять, насколько сильно разрастется вот это противостояние. Все-таки у нас уже было как минимум два примера, и совсем недавний пример вот этой горячей фазы. Насколько сильно вот сейчас заполыхает Ближний Восток? Или, может быть, все-таки ограничится перестрелками исключительно Соединенных Штатов и Ирана и не выйдет, так сказать, за пределы?
3: Ну, пока каких-то предпосылок для того, чтобы это действительно полыхнуло по-настоящему, честно говоря, не видно. И не видно мотивации, желания сторон из этого сейчас сделать какую-то действительно полномасштабную войну. Там единственные желающие — это Израиль, и то они хотят все-таки больше бомбить и побеждать, чем доводить ситуацию до серьезного какого-то, до серьезной эскалации, вовлекающей большое количество стран. Всем остальным сейчас, в общем-то, эта эскалация не нужна. Странам залива она не нужна, ну, по понятным причинам, они на этом деньги теряют огромные. Ирану она не нужна, потому что, ну, все-таки страна не в лучшем состоянии находится, и ее инфраструктура частично разрушена, и она понимает, что чрезмерная эскалация — это все-таки можно сколько угодно хорохориться и храбриться, но она будет серьезно бить по состоянию людей, а следом и по состоянию правящего режима. Ну и США тоже, на самом деле, серьезная эскалация особо не нужна, потому что предыдущая эскалация показала, что в итоге страдают все вокруг, а не только один Иран. И это как раз страдают союзники США, и США не в состоянии полностью их защитить, и им постоянно приходится объясняться за то, что происходит.
2: Поэтому... Ну вот так, кстати, а вот здесь даже сразу несколько вопросов появляется. Во-первых, по поводу вот того самого, что ли, неудобства для всего мира, и в том числе союзников США. Насколько сильно, правда, вот Соединенные Штаты волнуются о благосостоянии, скажем, европейцев? Все-таки да, может быть, масштаб прямо сейчас не такой же, какой мы наблюдали совсем недавно до вот этого меморандума, вот этого перемирия. Но он все равно существенный, и цены на нефть уже поползли вверх. Вон уже стоимость Brent $88, и она потихоньку идет вверх. Может быть, опять $100 достигнет. И в итоге они и не добиваются ничего вот такими перестрелками, и ухудшают опять ту самую экономическую ситуацию не только для себя, но и для своих так называемых союзников.
3: Ну, тут вопрос сложный. Надо понимать, что в США есть достаточно большая группа лоббистов, которые вполне себе зарабатывают на высоких ценах. Это производители, собственно, нефти, у которых нефть начинает приносить достаточно серьезные прибыли при цене там освещения достаточно высокая на нефть. Вот. Поэтому они, часть элит США вполне себе, я думаю, довольны определенным уровнем цен на нефть, потому что как только она пересекает там $100 и выше, это все-таки сильно, очень сильно бьет, начинает по экономике самой США, потому что все-таки часть нефти они закупают. Поэтому тут сложный вопрос. Но то, что да, то, что США не слишком обращает внимание на интересы союзников, это какое-то время назад стало аксиомой. Но при этом они не могут совсем уже игнорировать своих союзников по НАТО, потому что может сколько угодно, опять же, заниматься шапкозакидательством, но есть системные вещи, системные вопросы, которые США обойти не могут. Все-таки они вынуждены опираться на Европу, да, с оговорками, да, как бы с игнорированием части ее там претензий, но при этом не доводя ситуацию до окончательного раскола. Поэтому они тут вообще все балансируют. Иран балансирует между тем, чтобы ввязаться в большую снова войну, спровоцировать США, но и при этом ему нужно сохранять лицо и укреплять внутреннее состояние режима. США балансирует между действиями, которые окончательно разрывают отношения там с союзниками, игнорируют их, и все-таки выполнением своих каких-то целей и задач. В общем, все находятся на таком тонком лезвии ножа.
2: Но вот, кстати, по поводу этого самого тонкого лезвия ножа. Вот вы очень правильно заметили, что есть некоторые интересанты в повышении, например, цен на нефть в Соединенных Штатах, которые, наоборот, радуются, что вот прямо сейчас тот же самый, там, не знаю, Brent подлетает до $88, они на этом зарабатывают. Но в то же время, с точки зрения геополитики, у Соединенных Штатов и Ирана остаются те самые неразрешимые ключевые пункты, касающиеся во многом Ормузского пролива и также обогащенного урана. Вот если мы прямо сейчас посмотрим даже на высказывания иранских представителей, они говорят о том, что Ормузский пролив останется иранским, и, соответственно, Соединенным Штатам надо с этим что-то делать. А зачем они начинают вот такое, скажем, сдержанное противостояние, если в перспективе кажется, что раз предыдущие более яростные атаки, более разрушительные не привели к необходимому результату, то вот подобные сдержанные, они тем более не доведут до того, чтобы Ормузский пролив, скажем, вернуть под свой контроль, ну или под контроль нейтральных государств. Вот на это как мы посмотрим?
3: Ну, тут надо понимать, что внешняя политика США является продолжением внутренней политики. А во внутренней политике США есть несколько больших групп влияния с очень кардинально противоположными целями, задачами, парадигмами поведения. То есть там есть изоляционисты, которые требуют, чтобы США перестала ввязываться в международные конфликты. Более того, их более глобальная цель – это перестать содержать огромную систему безопасности мировой торговли, которую США по факту содержит. Ну, то есть 800 баз по всему миру, они же не потому, что США нравится базы клепать.
2: Но это, кстати, тоже вариант, потому что на это смотришь и думаешь, ну куда уж больше.
3: Да нет, это всегда была система сохранения безопасности мировой торговли, главным бенефициаром которой до какого-то времени были сами США. То есть они это очень большая такая серьезная стратегия, которая стала давать сбои, потому что сейчас зарабатывают на мировой торговле, как в США считают, все, кроме США. Вот. И у них есть изоляционисты, которые требуют, что давайте перестанем лезть в любой конфликт и перестанем на это тратить ресурсы. Ну, там, например, Венц один из таких изоляционистов, да. Но есть, как бы, наоборот, сторонники идеи, что США должна оставаться глобальным лидером, она должна доказывать свое превосходство, свое преимущество, потому что, опять же, США делает деньги на контроле мировой торговли, и для этого ей нужно демонстрировать, что она в состоянии решать проблемы, а самое главное, что она в состоянии контролировать как раз торговые маршруты. Ормузский пролив является одним из главных торговых маршрутов для перевозки не только нефти. И вот эта группа постоянно требует, как бы, соответственно, более агрессивных действий. А дальше все превращается в качели. То одна группа пойдет вверх в своем влиянии и будет больше оказывать давление на президента и на его решение, то вторая. То, значит, у них эскалация конфликта с Ираном, потом это одна группа, да, потом, соответственно, мирные переговоры, попытки урегулировать ситуацию, это другая группа. Вот в зависимости от того, какая группа сейчас в силе и ближе к Трампу, так и разворачивается политика США.
2: А какая группа отвечает за иранский уран обогащенный? Потому что здесь вообще неожиданные новости появились. Они же все пытались договориться с тем, чтобы утилизировать, передать этот самый уран. А тут неожиданно Белый дом вообще подготовил проект договора, который дает Саудовской Аравии право к созданию ядерного оружия за счет снятия строгих ограничений на переработку плутония. А есть предположение, что вот этот самый плутоний, уран и любой другой необходимый материал для создания ядерного оружия, они собираются взять у Ирана и передать Саудовской Аравии. Ну, как вариант, может быть, это с этим даже и не связано. А вот на фоне всех вот этих событий, зачем вообще заводить разговор по поводу Саудовской Аравии и возможного появления ядерного оружия, когда сами же американцы постоянно говорят о невозможности получения ядерного оружия тем же Ираном?
3: Ну, как раз их до этого политика глобалистов, которые были в основном, ну, которые в основном определяли всю политику внешнюю США, она как раз предполагала вообще другой способ укрепления своих союзников. У них он отработан, он такая механика очень понятная. Они свое собственное ядерное оружие размещают на территории стран, дают там частичный доступ к его управлению, но в целом контролируют все сами. Половина Европы так вот у них находится на аутсорсе по управлению ядерными арсеналами. Да? Вот. То, что сейчас пошли разговоры о том, что давайте поддержим саудитов, чтобы они сделали свое ядерное оружие, это как раз скорее проявление изоляционистов. Вроде как, давайте мы построим у них там небольшую индустрию, пусть они сами производят ядерное оружие, не в небольшом количестве, вряд ли они смогут его много сделать. Но это позволит им защищать себя самих, и нам не будет необходимости постоянно их прикрывать своим зонтиком, мы сможем снизить издержки. Поэтому я думаю, это как раз проявление изоляционистов, вряд ли они доведут его до какого-то серьезного решение, потому что, ну, уж больно это решение, разбалансирующее всю систему безопасности.
2: Сюрреалистично, я бы так даже выразился.
3: Ну, я бы сказал, безумное даже, честно говоря.
2: Безумно. Ну, собственно, пока что, да, это выглядит так, ну, скажем, выбивающееся из всего остального. Очень странно. Но есть еще один вопрос, который Соединенных Штатов вот прямо сейчас напрямую не касается. Вы также упоминали Израиль, который, конечно, заинтересован в уничтожении, но пока что мы его что-то не видим. А долгое время, особенно в первый вот этот период противостояния, Израиль постоянно сыпал высказываниями, постоянно сыпал угрозами, плюс атаками, ну и вообще они были такими активными участниками конфликта. Прямо сейчас как будто бы в некотором затишье находится, и непонятно, а в каких отношениях они с Соединенными Штатами, а что они подготавливают, и подготавливают ли вообще, готовы ли они прямо сейчас вернуться в это противостояние, а может быть опасаются, или там тот самый железный куб еще не готов к новому этапу противостояния. Вот каким вы видите Израиль и его позицию вот в этом новом этапе горячей фазы?
3: Я думаю, что Израиль позицию свою не сменит. Для него ключевым является ослабление либо уничтожение всех его потенциальных противников. Его политика в этом плане вообще давно уже не меняется. Поэтому Израиль будет действовать, как обычно, жестко, агрессивно и целенаправленно и быстро. Поэтому тут ждать, что он вдруг резко станет мирным, ну, я бы не стал. Другой вопрос, что Израиль сейчас, скорее всего, находится в фазе пересборки своей текущей там политики и текущей стратегии, ну, потому что явно дает трещину его там почти полувековые усилия по постановке под контроль, в том числе финансовой части элит США. Такой известный факт, что Израиль там почти 60 лет вкладывал огромные ресурсы, средства, деньги для того, чтобы часть элит США находилась, ну, там, чуть ли не в прямой зависимости. Скупал он, короче, политиков американских. Вот. И свой эффект это дало как раз апофеозом, наверное, всей этой политики стала атака США на Иран, которая, ну, в США, в общем, многие сочли почти безумной, но если у тебя элиты, что называется, в кармане, то они и безумные действия совершают. Но сейчас эта ситуация явно в кризисе, потому что большинство элитных групп США увидело, ну, как бы, что бывает, когда уж слишком сильно подсаживаешься под, на иглу другого государства. Что США фактически были втянуты в них в свою войну, и фактически Израиль их руками занимался решением своих вопросов на Ближнем Востоке. Поэтому я думаю, что Израиль сейчас, во-первых, снизил слишком накал, чтобы не добивать остатки своей инфраструктуры, контроля в США, да. С другой стороны, ну, ему самому нужна передышка тоже, восстановить запасы и подготовиться. Плюс есть и внутренние проблемы. В Израиле тоже, не, мягко говоря, не все довольны его же собственной политикой и политикой правительства. Она тоже несет достаточно серьезные издержки для самих граждан Израиля, и им нужно тоже время, чтобы перевести дух, как бы. Поэтому я думаю, Израиль просто взял тактическую паузу, но это вряд ли надолго.
2: Как и всегда, у них там тоже есть свои особенности, но если будем возвращаться к Соединенным Штатам, тоже упоминали, что здесь все-таки и экономических причин остается достаточное количество, но единственное, что есть у них некоторое, ну, затруднение, особенно в взаимоотношениях с Россией. Как будто бы в последнее время Соединенные Штаты, ну, так сильно определились со стороной в конфликте России и Украины на время, возможно, выбрали сторону Украины, начали и высказывания делать, такие антироссийские, в то же время начали думать вновь об усилении санкций против России, но есть у них одна проблема. Проблема заключается как раз в том, что они переживают, если прямо сейчас они введут очень сильные санкции в отношении России, а доллар очень сильно в этом потеряет. Почему? Потому что как раз начинают искать многие страны альтернативу, особенно на фоне потери возможности там добывать или получать нефть из Ормузского пролива, и соответственно, начинают торговать там в китайских юанях, в рублях и во всем остальном. А вот вероятность того, что Соединенные Штаты пойдут на введение очередных санкций против России, она какова?
3: Ну, я думаю, что она достаточно высокая. И тут вопрос не столько экономики. У нас почему-то у многих возникла иллюзия, что США там находится в какой-то нейтральной позиции. На самом деле США давно уже находится, еще со времен Советского Союза, в позиции скорее антироссийской.
2: Но они больше риторикой просто показывали, как будто они нейтральны.
3: Ну, это как бы была временная и очень временная игра, которую даже наши власти прекрасно понимали. Вот. Поэтому США всегда была настроена против России. Не надо здесь каких-то иллюзий испытывать слишком сильно. Поэтому сейчас они просто на уровне риторики, что называется, перестали скрываться. Да? То есть они стали уж совсем более точно обозначать свою позицию, которая пророссийская-то вообще никогда не была. Но тут надо понимать, что США, она всегда была скорее как обычно, проамериканская. То есть их интересуют собственные интересы и собственные выгоды и возможности. В данный момент как бы им выгодно скорее быть, ну, ближе к Украине, на стороне Украины. Ну, им выгодно это. Вот. А тут есть момент следующий. Скорее вопрос не в экономике, там, в рубле и всем остальном, а вопрос в отношениях с Китаем. У США стратегически как бы конфликт и стратегический противник – это Китай. И для США ключевым является не дать России с Китаем войти в плотный там военно-экономический союз. То есть им не нравится то, как мы идем навстречу друг другу. При том, что они, в общем, делают все для того, чтобы мы...
2: Ну да, я вот только хотел это сказать.
3: И они пытаются быть... Они все не могут определиться им красивым или умным, да? То есть они, с одной стороны, хотят Россию от Китая отколоть, поэтому играют в игры. Давайте мы по Украине там найдем какие-то послабления, сделаем санкции, снимем, договоримся. Но наше руководство просто вообще уже никому из них не верит. правильно делает, потому что там верить особо некому, они слишком часто меняются. Вот. С другой стороны, пытается поддавливать, что показывая, что ну, если вы все-таки будете с Китаем, мы вот вас значит, задушим санкциями. И вот в эту игру пытается играть. Как бы отражается это на России плохо, потому что у России ну, государство суверенное, она не мечется между союзниками, она выдержит свою линию. Но то, что при этом США разрушает ту систему отношений, которая делала там их доллар там ключевой мировой валютой, ну, это уже происходит давно, и это просто еще один шажочек в эту сторону. Но на самом деле, объективно, эта система будет разрушаться и естественным образом. Она не вечная и не может существовать достаточно долго. Поэтому США могут ее, это разрушение ускорить, либо замедлить. Ну, вот сейчас пока они своими действиями больше ускоряют это разрушение.
2: Угу. Ну, собственно, пытаются действовать, так скажем, и печеньем, точнее, и пряником, и кнутом. Но единственный пряник какой-то невкусный, кнут порванный. Но,
3: вот-вот.
2: Да, но, собственно, смотрим на эту ситуацию, прямо сейчас наблюдаем. А остается вот одно такое важное замечание, которое было высказано как раз нашим замглавой МИДа России Андреем Руденко. Он сказал, что Россия расценивает сотрудничество Японии с киевским режимом по беспилотникам как враждебное действие. Токио способствует убийству мирных россиян. Это в том числе и, конечно, с Соединенными Штатами тоже связано, потому что Япония, ну, так сильно зависима от США, если уж не назвать полностью, там, так сказать, государством проамериканским и американским в какой-то степени. У нас с Японией отношения как будут складываться вот в ближайшее время и вообще Япония, насколько глубоко будет во все эти конфликты погружаться, как на возможном Ближнем Востоке, может быть, даже с Тайванью, а теперь еще и Украина?
3: Ну, у нас с ними отношения всегда были достаточно сложные со времен Второй мировой войны, и, в общем-то, они не становились легкими, да, то есть у нас же мирный договор, у нас же перемирие до сих пор.
2: Ну да.
3: Вот, поэтому они лучше вряд ли будут в ближайшее время, тем более, что Япония является, ну, как вы правильно сказали, прокси США, фактически, вот, а мы все-таки больше в таких близких отношениях с Китаем, а это два фактически антагониста, друг друга они не любят. Плюс они, естественные соперники за лидерство в регионе. И Китай будет и дальше поддавливать Японию по всем фронтам. Да, и поэтому, скорее всего, у нас будут отношения не самые лучшие и дальше. И они вряд ли будут улучшаться. Нет для этого причин.
2: Спасибо огромное за комментарии, за то, что подключились к нам в утро. Это воскресное. Политолог и политтехнолог Дмитрий Еловский был с нами на связи.

узнать за 90 секунд. На его борту сокровища на десятки миллиардов долларов. Но кому они достанутся, решит суд. Спущенный на воду в конце 17 века и затонувший у берегов Колумбии в результате морского сражения галеон «Сан-Хосе», американские исследователи обнаружили еще в 1981 году. Но колумбийское правительство заявило свои права. В спор вступил Мадрид. Богатства находились на испанском корабле. Затем подключились представители народности Кхара-Кара из Боливии. Они требуют от Испании компенсации. В Перу заявляют, что золото и серебро нашли на ее территории. А еще есть фонд, профинансировавший американскую экспедицию. Клад, находящийся на 600-метровой глубине в трюмах судна, считается самым большим за всю историю. Кое-что удалось поднять – пушку, фарфоровую посуду и несколько монет. Но 11 миллионов золотых дублонов, изумруды и масса артефактов покоятся в пучине морской. При затоплении судна, которому дали второе название – «Святой Грааль», погибли почти все из 600 моряков. Корабль подбила английская эскадра, а затем взорвались бочки с порохом. Шансов спасти Сан-Хосе с королевским грузом не было. А сейчас, из-за разногласий, не так много шансов его поднять в обозримом будущем.

пациент Борис Дже. Истероидной тепличности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Великая, драматическая, родная русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Киевские предприятия радиоэлектронной промышленности, которые связаны с производством крылатых ракет «Фламинго», поражены в ходе ночного массированного удара вооруженных сил России. Об этом сообщило Министерство обороны нашей страны. Кроме того, российские вооруженные силы ночью нанесли массированный удар по военным предприятиям и логистическим центрам в Киеве и области. Украинские военные падали в голодные обмороки из-за нехватки продовольствия на позициях. Об этом рассказал пленный военнослужащий 109-й бригады территориальной обороны Украины Людвиг Малаховский. Он добавил, что украинское командование доставляло продовольствие один раз в три дня. На четверых военных продовольственная посылка состояла из двух банок тушенки, лапши быстрого приготовления, чая и сахара. По словам пленного, воду украинские военные брали из ручья, который находился неподалеку от их позиций, а с наступлением морозов были вынуждены топить снег. Мошенники стали представляться сотрудниками деканатов и под видом оформления учебных документов выманивать у студентов коды из СМС. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. Он напомнил, что сотрудники вузов не имеют права запрашивать личные данные, а электронные подписи подтверждения личности не должны оформляться путем передачи секретных кодов третьим лицам по телефону. По его словам, при любых сомнениях необходимо самостоятельно связаться с деканатом через официальные контакты и уточнить информацию. Министерство просвещения России предложило внести изменения в порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников. Инициатива предполагает лишить победителей и призеров предыдущего сезона автоматического прохода на муниципальные, региональные и заключительные этапы, а также ужесточить ответственность за нарушение правил. В ведомстве добавили, что ранее в порядке проведения олимпиады был предусмотрен запрет на использование средств связи в местах выполнения заданий регионального и заключительного этапов. В новой редакции этот запрет распространяется на все этапы. Более того, предлагается расширить перечень запрещенных средств хранения и передачи информации и включить в него, например, микронаушники. Федерация футбола Франции сообщила об уходе Дидье Дешама с поста главного тренера национальной команды. В субботу французы проиграли сборной Англии со счетом 4-6 в матче за бронзовые медали чемпионата мира. Дешам взял вину за проигрыш на себя. Эта встреча стала для него последней во главе национальной команды. По данным французских СМИ, новым главным тренером сборной станет Зинедин Зидан. Об официальном назначении объявят до конца июля. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вы слушаете программу «Мастера».
3: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Это программа «Мастера». У микрофона Диана Берлин. Сегодня несколько необычный выпуск, но предсказуемый. Он полностью посвящен Александру Ширвинту. Одному из самых любимых артистов, почитаемых, уважаемых. У каждого свой Ширвинт. Кто-то вспоминает его роли в театре «Сатиры», кто-то вспоминает период его работы с легендарным Анатолием Эфросом. Ну, а кто-то, конечно, не может забыть его дуэт с Михаилом Михайловичем Державиным, с Андреем Мироновым. И вообще Ширвинт — это большая часть нашей жизни. Так случилось, что Александр Анатольевич дал интервью нашей программе совсем незадолго до его ухода с должности художественного руководителя театра «Сатиры». И вообще в этом театре он играл долгие-долгие годы. Нам, зрителям, его почитателям, показалось это просто одним днем. И последние его роли, и клоуна, кому посчастливилось посмотреть, это тоже большая удача. И его актерская удача и наша зрительская. Александр Анатольевич принимал нас у себя в кабинете, в театре. Конечно, интервью было непростым, он уже не очень хорошо себя чувствовал, но Ширвинд есть Ширвинд. Наш разговор начался так.
1: Программа «Мастера».
3: Давай начнем, ну, почти сначала. «Маленькие комедии Большого дома». Честно скажу, этот монолог с сыном я даже игрой бы не назвала ни в то время, ни сегодня по истечению времени. Это было как будто бы подсмотрено в жизни.
4: Ты понимаешь, это вообще пьеса была Горина Арканова. Но это мы вместе все сочиняли, как мы что, одной бандой. Наши дети, мой детеныш и Вася Арканов, были вот в этом состоянии. И поэтому это было совершенно, так сказать, непридуманное с потолка. А эмоция была совершенно натуральная.
3: Я помню полную тишину в зале. Там же несколько этих комедий. А вот здесь как будто бы стоп-кадр. Тишина полная, многие плакали. Это было очень здорово. И почему-то я больше такого не видела. А вот как ты относишься к тому, что в последнее время некоторые режиссеры совершенно сознательно возобновляют старые спектакли? Ну, например, «Варшавская мелодия» заново. Казалось бы, абсолютно другое время, надо многое что-то объяснять. Как ты пишешь в своей книжке в промежутках между? Я делаю много сносок. Но это потому, что сегодня не все всем понятно. И тем не менее, полный зал. Или вот Юрий Мифович Соломин поставил, а дальше тишина. Играют Носик и Полякова, прекрасные артисты. А в голове-то Плята Раневская.
4: Ну, это у тебя в голове. А есть головы посвежее, которые этого ничего не видели, не Плята и Раневская. А что касается «Почему тяга», ну, понимаешь, ведь драматургии совершенно нет. Когда началась конец нашего света того, и мы перешли опять в поиски чего-то неслыханного, то ах, свобода, ах, нет цензуры, мы все мечтали, что все это замечательные драматурги, которые заклеймлены цензурой, быстро бросятся на дачные участки, вырвут из-под амбаров то, что было написано невозможно, а сейчас никто ничего не вырвал. Но то, что было какими-то способами поставлено или прочтено, оно все равно драматургия. Поэтому Арбузов, Володин, Горин, Арканов, Вампилов, вот ты же говоришь, да, Розов даже, они реанимируются, потому что на фоне вот этих бесконечных, замечательных и талантливых богомолого обряза постановок, да?
3: Да, и зал опять полный, да, наверное, ты прав. «Двое на качелях», например. Это правда. Совершенно новые поколения, они не видели Казакову и Лаврову. Значит, все-таки все дело в драматургии. Об этом мы поговорим немножко позднее. Давай вернемся к Александру Ширвинду. «Чествование» — это был совершенно другой Александр Ширвинд. Я «Чествование» помню. Такое впечатление, что видела это вчера, уже прошло время. И это был вроде бы молодой режиссер Леонид Трушкин.
4: Ленька, да, это ученик, выпускник Щукинский. Он очень серьезный дядька. Он действительно эфросовский ученик. И он действительно, методология у него совершенно толена. И он меня тогда своротил на это дело. Начали мы вдвоем репетировать эту роль с Гафтом. Пусть бы два состава, это же антреприза, в общем. Хотя в те времена еще этого не было. Это был театр Трушкина, он и сейчас есть. А потом Валька сказал, не, ну, надо, шурки надела, мама, и слинял. И я остался один. Кстати, жалко, что здесь не снято. Но зато у меня есть афиша. Мы поехали в Америку, когда только-только в середине, что было модно, и сейчас как-то затихло все это. Но вот выезд туда с этими всякими встречами, шутками и со спектаклями. Так вот, в Америке была какая-то продюсерша, которая водила спектакли. Мы играли где-то под Лос-Анджелесом, в каком-то огромном казино, зал потрясающий. Вот мы играли «Чествование». И у меня афиша есть этого зала. И там написано 5 июня Лайза Минелли, 12 июля Фрэнс Синатра, 26 Александр Ширвинд. Пик популярности. У меня второй есть пик, еще больше. Я уже это рассказывал где-то, но тебе могу по-свойски. Это вот это вот казино. А второе, это я был на Арбате. Вот он торчит наверху, да? А внизу это маленький переулочек между Новым Арбатом и Старым. И я, значит, что-то там прожужжал и спустился вниз и захотел, извините, в туалет. Так вот в этом переулочке прямо внизу в подвале дома маленький туалетик. Очень, скажем так, вот ступенечки, потом такой постамент. Тут справа три ступеньки женское отделение, здесь мужское. А вот где постамент, стояло огромное вольтеровское кресло ободранное. И сидела дама, очевидно, она свое приволокла еще со Старого Арбата. Ей лет 410 тортило. Она отрывала эти билетики. Я нырнул, сказал, здравствуйте, и нырнул туда. Выхожу, лезу в карман. Она говорит, что вы, для нас это такая честь. Это два пункта моей славы.
0: Программа «Мастера».
3: Теперь о кино. Может, ты сейчас удивишься? Речь пойдет о фильме «Еще раз про любовь». Вдруг появляется другой персонаж, он совсем другой, не герой нашего времени. Как ты его сделал? Это нечто щемящее. Было что-то в этом человеке, от чего просто болело сердце.
4: Несостоявшиеся комплексы. Это же во всех профессиях. То, что я тебе про себя рассказывал. А там это было доведено до какого-то уже нервного эпицентра. Потому что вокруг существовала тогда волна физики и лирики. Да. Так вот, физики тогда были воплощение супермужчины, супернации, суперсмысла. А рядом люди, которые на это смотрели и злопыхали, или завидовали, или страдали на фоне этого дела. Вот это такой персонаж, который мог бы быть в подчинении, мог бы, наоборот, быть озлобленным глобально. А здесь комплекс того, что вот вдруг у него это вот выплеснулось, о чем ты говоришь. И по тем временам это было очень модно, острая проблема. Модная не в смысле моды, а в смысле того, что она существовала.
3: Да, это все существовало, но я не помню таких героев ни в кино, ни в театре. Я просто их не помню. Может быть, что-то прошло мимо меня. Вот он был на фоне этих двух главных героев. И еще какие артисты их играли. А чтобы запомнился этот человек, это не только у меня такое ощущение. Это было совершенно другое, это был не советский образ. Это все режиссер?
4: Это кино делал Джоро Натансон, который недавно ушел. Он замечательный, очень высокопрофессиональный режиссер и дотошный, и вообще милый человек. Но он славился тем, что он снимал уже готовые произведения. Он снимал, по-моему, «Старшую сестру», там, где уже был состоявшийся спектакль. Этот спектакль шел и у Товстоногова, и у Эфроса. И я в театре в Ленкоме играл его. Называлось только это не «Еще раз про любовь», а «Похоже на что-то другое». И Таня играла в Ленинграде, эту, а я играл здесь, в Ленкоме. И вот Датансон собирал вот эти же сыгранные и случившиеся роли, делал вот по ним кино. Поэтому не то, что это, так сказать, он создатель кинематографа на этой почве. А вот все заделы были, конечно, это вот Товстоногова и Эфроса. Там мы сделали это, вот о чем ты говоришь. Хотя Сашка Лазарев не играл. Это там играл. Басилашвили играл то, что я играю. А здесь у нас играл сначала Корецкий, то, что играл. Валя Гафт играл вот это вот. Так что, это, понимаешь, заделы были в театре.
3: Мы этого не знали. Мы пришли, мы посмотрели, и этот образ остался. А может быть, это был тот самый человек, который писал письмо сыну?
4: Может быть. Но думаю, что вот если мы говорили о физиках-лириках, то сын написал все-таки лирик, а этот несостоявшийся физик. Это разные животные, разный совершенно такой менталитет. И вся ихняя трофика человеческая в те времена была полюсная, потому что вот это вот клеймо физики, это вот супермены мысли и существования советского. И эти лирики, которые в музыкальной школе преподавали сольфеджио, понимаешь?
3: Анатолий Фрос вообще гениальный. Он разглядел это все в тебе. Как теперь говорят, это его актер. Жалко, что дальше не получилась совместная работа.
4: Ну да, он рано ушел. Селявин.
3: Давай поговорим о партнершах. Они у тебя замечательные, блистательные. Одна лучше другой.
4: Да уж.
3: Я помню «Бенефис» Гурченко. Совершенно другой жанр. Гурченко сказала, когда выбирала артиста, чтобы Ширвин был обязательно. Остальных я буду рассматривать. А Гурченко человек непростого характера. И вообще этот жанр совсем другой. Это не театр, это не кино. И опять получилось.
4: Ну, это вообще вот Женя Гинзбург тоже, к сожалению, рано ушел. Вот как Толя Эфрос, в общем, был родоначальником телетеатра. Спектакли, перенесенные со сцены на экран, это абсолютно мертвятина. Это не кино, а вот спектакль, поставленный специально для телевидения, это отдельный жанр. И даже какая-то полемика была по этому поводу правильная. Так вот, спектакли Эфроса, Лермонтова, вот то, что у нас было, сыгрались с Юрой Любимовым, несколько слов в пользу господина де Мольера. Это было специально сделанное. Так вот, бенефисы, которые делал Гинзбург, это был совершенно определенный жанр. И это не мюзикл, перенесенный на экраны, это не шоу. Это был вот такой вот бенефис. Вот он придумал этот жанр. И у него несколько было замечательных, штук 6-7. Я там у Лары играл, у него Голубкина, и вот у Люси еще где-то очень хороший был. Ну, Савелия Крамерова, вот он придумал этот жанр. Хотя с ней работать это было совершенно Голгофа, потому что все не так, но это все не так по делу.
3: Но потом была встреча в фильме «Вокзал для двоих».
4: Ну, как это так фрагментарно. Я снял с Рязанова в 10 картинах все вот эти фитюльки, потому что я не мог ему отказать как другу. Потом у него всегда такая дикая атмосфера была на площадке. Он совершенно вампирически любил, когда фантазируют актеры. Ищут, сами импровизируют. Есть люди, которые шаг влево, запятая вправо, расстрел. А это наоборот. Он в этом праве был совершенно. Он был довольно узкий круг, если подумаешь, актеров везде, которые сами любили, придумав это. И он это впитывал и страшно обогащал сам себя. А когда нет-нет, я снимался, не буду называть где, там мы говорю, здравствуй, Зиночка. Он говорит, не здравствуй, Зиночка, а Зиночка, здравствуй. Я говорю, Зюня, какая разница? Я прошу, вы знаете, это написано, выстрадано, это точно. Все, их она.
0: Программа «Мастера».
3: И сейчас о театре сатиры. Проезжаешь мимо потрясающей афиши, и все время что-то новое. Это с одной стороны, с другой стороны – спектакль с Верой Васильевой, который я сама видела, зал полный. Все ждут, она выходит, аплодисменты. Ну, театр живет. Какое-то время мы не видели художественного руководителя на сцене. Но вот он появился в паре с таким брендовым на сегодняшний день артистом, прекрасным, талантливым, как Добронравов. Вообще появляются новые спектакли. С Александром Олешко, например.
4: Пришла в голову мысль Сашки Олешко. Он на эту мысль спровоцировал Родика Овчинникова, и они тогда вдвоем пришли вот это насчет ощущения полемики поколений и так далее, так, как эмбрион. Я говорю, ну попробуйте. И когда вот это что-то они принесли, мы потом навалились все вместе, хотя Родик очень талантливый человек, но разбросанности титанической. И как раз сыграли, он имеет большой успех. В общем, он какой-то шлягерный. И там есть какие-то мысли, которые соответствуют, например, моим настроениям. Когда говорят там, что вы там несете про телевидение, про это, то еще материтесь, я говорю, это не я. Это мой образ старого клоуна. Это его мысли. Я совершенно даже не знаю, о чем он говорит. Ага. Так что вот это, в общем, получилось симпатично.
3: А с Добронравовым комфортно играть?
4: Ну как, замечательный артист. И партнер замечательный. Сашка... ученик Добронравова тоже я же взял в театр, уговорил его. Много учеников у меня здесь, больше 30 человек.
3: А вообще-то их сколько? Какое-то огромное количество.
4: Вообще много, но я в театре говорю. Сейчас Максика Аверина тоже вот заставил привезти трудовую книжку. Тоже ученик, потому что вся же как мыло, их не уцепишь, не удержишь.
3: А теперь вот такой вопрос. А что такое художественный руководитель? Вообще, худрук – это профессия?
4: Дело в том, что когда меня спровоцировали на это дело, а действительно Плучников Валентин Николаевич действительно заболел по-настоящему, был уже ах-ах-ах, вот вы будете у нас всем-всем в наше все, председателем, ну и кто? И тогда они, все эти первачи, бросились ко мне давай сейчас посиди, пока не подберем, а то какой-нибудь варяга найдут и накроемся. Ну ладно. И вот это, ну ладно, 19 лет. Поэтому я не профессиональный худрук, как говорил когда-то Гончаров. Худрук есть профессиональный. Вот был Гончаров, кстати, Плучих, Товстоногов, Марк Анатольевич Захаров. Это профессиональные худруки. Я не про режиссуру или что-то. Худрук – это профессия. Так вот, Гончаров, который был гениальный худрук, он всегда говорил, что две важные отправные точки этой профессии – это, во-первых, кнутом и пряником, а во-вторых, чтобы тропа была каждой твари по паре, чтобы не было одной звезды, одного звезду, понимаешь, чтобы было ощущение опасности и конкуренции. Это очень мудро и правильно. Когда мне все это рассказывали, что... Как надо быть? Я все кивал, говорю, но все это же теория. А на самом деле, когда кнут в руках у пряника, тут как морду не строй. Поэтому такая у нас даже не демократия, а панибратство. И это доходит, иногда зашкаливает. А иногда это то, о чем ты говоришь. Театр не может быть семьи, это трепотня. Как вот эти единомышленники, еще я обожаю это слово. Вот это театр единомышленников. Это бред. Един мыслит, остальные несчастные кивают. Вот это единомышленнее.
3: Конечно, мне очень хотелось поговорить с Александром Анатольевичем о дружбе. Потому что, так как он умеет дружить, мало кому удается. Но я удержала себя от этого вопроса, потому что он больной. И еще больнее был бы ответ. Посудите сами. Не так давно ушел из жизни прекрасный артист, интеллигентнейший человек. Михаил Михайлович Державин. На руках у Александра Анатольевича Ширента ушел из жизни Андрей Миронов. Дальше список можно продолжать. Арканов, Горин, Володин. Ну, в общем, список, к сожалению, большой. Поэтому я задала вопрос о том, что актуально в его жизни всегда. Он верен во всем. Это футбол и своя любимая команда.
4: Торпеда. Это болезнь. После войны, представляешь, какой-то, наверное, это год 48-й, что ли, у меня брат двоюродный пришел с фронта. Я первый раз в 48-м году увидел Торпеду и стал болеть. И у нас в квартире коммунальной у Никитских ворот напротив квартиры жил Пономарев. Не Пономарев динамовский, а торпедовский был Пономарев. И вот считай, с тех пор со всеми этими катаклизмами я вынужден был быть предан этой команде. Это практически уже где-то 70 годам подходит это. Ходили Арканов, торпедовец, я, Коля, Сванидзе и Володя Познер. Вот мы остались. Иногда нас таскают, чтобы говорили, давайте, верните. И мы сейчас опять есть надежда на возрождение торпеды. Все-таки отвоевали стадион наш свой, там вот около ЗИЛа, и что-то такое мерещится.
3: Ну и опять шутка. В финале, конечно, шутка, иначе бы это не было интервью с Александром Ширвинтом. Когда я читала книгу, в промежутках между обратила внимание вот на такую деталь. Жена Зиновия Герда написала, на кухне у Александра Володина висел лозунг «Шура – идеал человека». Володин – поэт, драматург. Вы дружили?
4: Да, мы дружили очень. До последнего я помню. А Сашкин сын, когда был еще маленький, когда он на кухне повесил, он писал «Шура». А что значит? Какого человека он и делал? Не и делал, а и делал. А это что? Он читал «Шура и делал человека».
0: Программа «Мастера».
3: Вот эту книгу в промежутках между я просто сделала своей настольной книгой. Я ее читаю. И там можно найти ответы на все абсолютно вопросы. Очень вам рекомендую. А, пожалуй, в который раз Александр Володин прав. Ширвинт – идеал человека. Вот давайте именно так завершим сегодняшнюю нашу программу, посвященную юбилею Александра Анатольевича Ширвинта. Но вот только в заключении мы предлагаем вам послушать фрагмент. К сожалению, послушать, это же радио. Но я думаю, тот, кто видел этот спектакль «Безумный день» или «Женитьба Фигаро», то, конечно же, перед глазами сразу встанут все его герои и сам граф Александр Ширвинт.
5: Пусть всему свету кажет святость простоту.
6: Нет
5: Ценю я даму эту, я другую предпочту, что как ценная монета угодить готова всем.
6: Угодить готова всем.
7: Каждый знает, что от мамы он рожден на белый свет, но со срамом или без срама разбираться проку нет. Но зато, скажу вам прямо, нахождение сынка лучше золота мешка.
8: В жизни есть закон могучий, кто слуга, кто господин, но рождение — это случай.
9: Все решает ум один.
8: Повелитель сверхмогучий обращается в прах, а Вольтер живет в веках.
7: Нашу мысль и нашу шутку, милый зритель, уясни.
8: Тут смешался глаз.

0: жизнь выводит нас.
1: В тех пьесах, что даются каждый день и каждый миг, наши зрители смеются, видя в них себя самих.
0: И вампиры, и герои, сколько шуток, сколько бед.
1: Под занавес куплет.
2: Вы слушаете программу «Мастера». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
3: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
2: Чтобы сообразить на троих.
4: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
2: Слово за слово, словом по столу.
4: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
2: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
4: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
2: Без купюр.
5: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
2: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
6: Сейчас, боюсь, как бы нас не приняли за разжигание.
2: Не пропустите.
7: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
2: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть

0: можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, столько же в Севастополе и Симферополе. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные поразили логистический центр ВСУ. Украинские войска сменили тактику в Энергодаре. НАТО увеличит контингент в европейской стране. Об этих и других темах подробнее далее. Логистический центр по приему, хранению и сборке беспилотников большой дальности поражен в Киевской области, сообщили в Министерстве обороны России. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар по военным предприятиям и логистическим центрам в Киеве области, по порту Южной, в Одесской области. Украинские войска перешли к тактике уничтожения магазинов в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. По ее мнению, цель противника – максимально осложнить жизнь мирным жителям и семьям атомщиков, создать проблемы с обеспечением города продовольствием, вызвать дефицит и усилить психологическое давление на население. Огнеопасные материалы детонируют из-за пожаров на промышленных объектах в Ставрополе. Угрозы для жителей нет, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. Ранее он информировал, что два очага возгорания возникли в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа из-за атаки украинских БПЛА. Позднее возгорание также было зафиксировано в промзоне на севере Ставрополя. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Электроснабжение старейшего в мире биосферного степного заповедника Аскания-Нова Херсонской области, нарушенное из-за атак ВСУ, восстановлено, сообщил директор учреждения Дмитрий Мещеряков. Ранее он информировал, что пожары, возникшие из-за атак беспилотников, уничтожили свыше 3000 гектаров заповедной степи. Кроме того, из-за атак ВСУ на подстанции территория заповедника была вынуждена перейти на дизель-генераторы. Контингент войск НАТО в Эстонии будет увеличен в следующем году, заявил министр обороны этой страны Ханна Певкур. Количество британских военных на территории страны вырастет сразу на 25% и составит 1200 человек. Размещение техники и боеприпасов для нового контингента начнется уже в текущем году. Кроме того, на ближайшее будущее запланировано учение, которое на территории Эстонии проведет 4-я бригада вооруженных сил Великобритании. Неопубликованные файлы из архива Пентагона об НЛО могут содержать доказательства посещения Земли инопланетянами, заявил американский уфолог и писатель Кевин Рэндалл. Власти США с 8 мая начали публиковать обещанные американским президентом Дональдом Трампом файлы по НЛО. Обнародованы десятки фото, видео, а также свидетельские показания. Пентагон заявил, что будет публиковать новые документы раз в несколько недель. Рекордсмен по голам на чемпионатах мира, французский нападающий Килиан Мбаппе, выразил уверенность в том, что аргентинец Лионель Месси забьет в финале турнира против сборной Испании и как минимум догонит его по числу мячей на мировых первенствах. В субботу англичане обыграли французов со счетом 6-4 и завоевали бронзовые медали чемпионата мира. Мбаппе забил мячи на 48-й и 66-й минутах. На счету форварда 22 гола на мировых первенствах. Это является рекордным результатом. Месси забил пока 21 гол. Мбаппе потребовалось 22 матча, аргентинцу 32.

0: Победитель турнира определится 19 июля по итогам встречи Испании-Аргентины. Начало в 22. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
2: Дорогие друзья, доброе утро. Это «Радио Спутник». Работаем в прямом эфире. В студии Эдгард Запашный и Нина Ват. Нина, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как все началось?
3: У меня шикарно, у тебя?
2: Все тоже хорошо, хотя спал мало, смотрел, как и все, наверное, мужчины, футбол. Вот вчера...
3: Был полуфинал?
2: Был Нет. Вчера был матч за третье место, и 10 мячей, конечно, забили. Это что-то непонятное, потому что такого я, честно говоря, не припомню. Но, дорогие друзья, у нас программа не про спорт. У нас программа про природу. Живая природа с Эдгардом Запашным и Ниной Ват. И прямо сейчас мы поговорим о том, что действительно становится удивительным. Я честно тебе скажу, Нина, на прошлой неделе поймал себя на мысли, когда увидел в небе чайку. Думаю, а что чайка делает в наших городских условиях? Моря-то в Москве нету, а чайки есть.
3: До этого не наблюдал?
2: А я не то, что не наблюдал, они мне не ассоциируются, чайки, с местом, где нету моря. Вот для тебя, если ты видишь чайку, о чем первое сразу думаешь?
3: Ну, что рядом должен быть водоем.
2: Вот, по факту не получается, правильно? А точнее, жизнь настолько меняется, что действительно эти птицы, удивительные птицы, интересные птицы, вдруг начинают приспосабливаться к городским условиям, и для многих становится это абсолютно нормой. Если для меня, как для советского ребенка, вот все-таки чайки — это море.
3: Я помню очень давно чайку в Москве, ну то есть уже лет 10, наверное, точно 15.
2: Ну, это сравнительно недавно.
3: Это давно.
2: Нет, это сравнительно недавно в масштабах нашей великой жизни, так сказать. Давайте поговорим. У нас на связи орнитолог, основатель приюта для птиц «Орнитарий» Вадим Мишин. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. Ну вот скажите, пожалуйста, видите, такой небольшой спор. 10 лет Нина считает, что это немного.
3: Много, наоборот.
2: Я считаю, что это немного. Вот в рамках нашей жизни животные приспосабливаются к новым реалиям. Это правда или нет? Вот что делают чайки в городских условиях?
4: Природа, она чрезвычайно пластична. И все животные приспосабливаются к тем условиям и к тем изменениям в окружающей среде. Ну, в том числе и чайки, конечно. 10 лет для каких-то природных изменений, с одной стороны, много, с другой стороны, мало. Конечно, в глобальном масштабе это мгновение, а для, допустим, каких-то инвазивных процессов появление новых видов у нас, это все-таки срок. Что касается чаек, чайки в Москве давно. И не 10 лет, а гораздо больше. Другое дело, что количество их увеличивается. И, конечно, видовой состав тоже растет. У нас с вами порядка 6-7 видов чаек обитает. От довольно крупных, больших чаек, это серебристая чайка, очень похожая на нее, но поменьше. Это сизая чайка, озерная чайка, черноголовая чайка, ну и, конечно, чайка-хохотунья. Вот, так что их-то довольно много, даже только видов. К тому же на пролете у нас... иногда наблюдаются морские чайки. Это, так сказать, апропо, что говорил Эдгард. Но они пролетают через Москву. Но это так и называется, вид морская чайка. Так что чайка у нас предостаточно.
3: Вадим Владимирович, у меня вопрос. Я вот помню еще лет 10 назад, что я наблюдала очень много чаек, Какой завод, подскажи, на Волгоградке Микоян находится?
2: Был.
3: Был. Ну вот, я помню, что они там были. Там понятно, да, там есть у них еда. Сейчас я стала наблюдать очень много чаек в центре. Какой вопрос? Чайки — достаточно крупные птицы. Возможно ли такое, что они, как сказать, выживут, да, из нашей среды обитания тех же голубей, тех же попугайчиков, господи, воробьев, ну, то есть более мелких? Они же большие и хитрые еще.
4: Ну, чайки разные по размеру. Серебристая чайка, она, можно сказать, огромная. А есть у нас так называемая малая чайка, она так и называется, она меньше голубя. Но видовой спор и борьба за прокорм и пространство, это присутствует. Чайки выдавливают другие виды, вот. И это в первую очередь касается ворон. Серебристая чайка и сизая чайка. Сизая чайка крупнее ворон. Они конкурируют с воронами и побеждают в этой конкуренции. Потому что вороны – это шпана. А чайка – это уже бандиты, это серьезные ОПГ. Ребята. Да, это ОПГ. Вот. И со шпаной они справляются довольно успешно. И когда идет борьба либо за территорию, либо за кормовой ресурс, то когда появляется вот эта банда, чаек, вороны вынуждены ретироваться.
2: То есть вы в прямом смысле слова говорите о войне, да, одного вида с другим?
4: Ну, это не в полном смысле война, то есть боевые действия не ведутся. Но когда появляется сильнейший, тот, который слабее, отступает, не вступая, так сказать, в боевые действия.
3: У меня будет вам еще один большой вопрос. Не знаю, видели вы, нет, видео, может быть, вживую. Я видела это вживую. В Турции чайки, ну, стоят аппараты, в которых можно брать, покупать корм для кошек. И чайки научились издавать звуки, похожие на мяу, и они возле этих аппаратов стоят, ну, и пытаются мяукать, чтобы им дали корм. Вы думаете, наши чайки что начнут делать, ну, в Москве?
4: Я сомневаюсь, что наша отечественная чайка будет мяукать за корм. А вот вырвать из рук у человека корм на лету, вот что-нибудь вкусненькое, пиццу какую-нибудь, там, мороженое, вот, что мы там кушаем на улице, или, допустим, летнее кафе за столом. Вот это чайки с большим успехом делают.
2: Скажите, пожалуйста, можно ли назвать чаек, ну, не совсем типичной птицей в плане того, что вот нам кажется, что чайки должны быть постоянно на воде, в большей степени на море, потому что там основная еда, но, как показывает практика, чайки очень часто аккумулируются на помойках. Они приспосабливаются таким образом к изменениям, что, ну, вот кормовая база все-таки не в море, а оказывается на помойках.
4: Да, они приспосабливаются. Конечно, природой и Господом эта птица создана как рыбоед. Она настоящий хороший рыбак и питается на водоемах. Ну, правда, не только рыбами, а всем, что попадется. Но если есть возможность получить корм с меньшими, так сказать, трудозатратами, и с гарантированным его присутствием, то, конечно, чайки воспользуются. Чайки, они всеядные. Они могут и молочную, и зерновую, и, естественно, рыбу, рыбный белок, и просто любой другой белок. Они все потребят, и все переварят, и все у них пойдет впрок.
2: Хорошо.
4: В этом плане они как раз и есть конкурент вороне, потому что ворона тоже всеядна.
2: Профессиональный вопрос. Вы несколько раз уже провели аналогию и сравнение с вороной, и я в том числе в своем вопросе. А скажите, пожалуйста, вот это вопрос от дрессировщика. А насколько умное животное чайка? Потому что ворона, вороны, да, это неимоверно умное животное. Мы в нашей программе не раз это подчеркивали, рассказывали. И большое количество интересных видео есть взаимодействия врановых с человеком. А чайка ни в чем в таком замечено не было. Вот умственные способности чайки с кем можно сравнить?
4: Ну, если умственные способности черного ворона иногда сравнивают с интеллектом трехлетнего ребенка, то чайка, конечно, здесь не дотягивает. Никакие математические задачи, логические какие-то построения чайка делать не будет. Но чайка – птица приспосабливаемая, очень адаптивная, хитрая, наглая.
3: Это да.
4: К тому же она социальная. Вот. Они предпочитают, если есть такая возможность, жить колониями, перемещаться стаями. Значит, у них есть социальная иерархия, у них есть свой ранжир, так сказать, распределение ролей. В этом плане чайка – птица умная. Но сравнить ее, допустим, с краснохвостым жако, вот, не получится, потому что жако, вот у него действительно интеллект. Он говорит иногда контекстно осмысленные вещи. То есть он разговаривает, практически понимая, что он говорит. Чайку этому научить невозможно. Поэтому она на несколько ступеней по интеллекту, по своему, так сказать, развитию отстает.
3: Угу. Понятно. Значит, чайку наблюдать в цирке мы не будем. Это радует. Ладно, у меня вопрос другой.
2: Что это тебя это радует? А я подумал, представляешь, как красиво бы большая чайка полетала бы над зрительным залом. Это же было бы очень красиво, между прочим.
3: Угу. Надо зонтики выдавать тогда людям, да, наверное?
2: А то сейчас где мы чайку можем увидеть? На помойке в Москве?
3: Почему? На Патриарших есть чайки.
2: Ну, не все, Нина, живут твоей жизнью, и не все ходят на Патриарши. Понимаешь, какая штука?
3: Хорошо, не Патриарши, любые водоемы, которые есть, там есть чайки.
2: Дальше, поехали. Чего хотела спросить?
3: Да все уже, ничего не хочу спросить. А, ладно, касательно чаек, смотрите. По поводу хитрости. Они, правда, очень хитрые. Я думаю, многие наблюдали на отдыхе и в России, и за рубежом, и так далее. У меня вопрос другой. Какова вероятность того, что чайки, вот я повторяюсь еще раз, вытеснят из Москвы? Не знаю, вот у меня вопрос к тем же голубям и воробьям, потому что их стало очень мало. Это чайки виноваты? У нас была передача, что воробьев стало мало.
4: Здесь чайки не виноваты.
3: Нет.
4: А чайки с воробьями и с голубями вообще не конкурируют. А у них абсолютно разная кормовая база. Чайка не может клевать, склевывать какие-то зерновые, ей нужен прокорм куском, который она может проглотить. Вот. Вот, допустим, воробья проглотить она может, а вот то, что клюет воробей, она проглотить не может. Ей сложно это все набрать. Они не конкурируют и по жизни практически не пересекаются. Сокращение численности воробьев и голубей в том числе, оно происходит по другим причинам. Прежде всего, это сокращение мест для гнездования. Новая архитектура не подразумевает подкрышных пространств с воздуховодами, куда можно залететь и где можно сделать гнездовые, так сказать, места. А сейчас все герметично, все закрыто, никаких таких захильчиков, ничего нет. И птицам гнездиться негде. Это первое. В отношении воробьев отдельная история. Воробьи, как и большинство, практически почти все, кроме голубей, певчих птиц, выкармливают своих птенцов насекомыми. У нас происходит стерилизация пространства в силу благоустройства. У нас трава газонная, расстеленная, почвы. Вот этого почвенного, так сказать, покрытия нет, где живут насекомые, червячки, жучки, паучки. Этого ничего практически нет. У нас все чистенько, гладенько, красивенько. Кормить детей нечем. Вот отсюда, так сказать, и сокращение популяции. А голуби вот именно из-за гнездовых мест. Чайки здесь не виноваты.
2: Спасибо.
4: Кстати,
2: вам.
4: Чайки в цирке. Вот, у чаек есть замечательная особенность, как и у всех птиц, они действительно не контролируют дефекацию. И здесь Нина абсолютно права. Тогда аттракцион должен быть с присутствием зонтов. Потому что если чайка, так сказать, облечется, то другим мало не покажется.
2: Это уже будет, да, другой номер. Спасибо вам громадное. Орнитолог, основатель приюта для птиц «Орнитарий» Вадим Мишин был у нас на связи. Дорогие друзья, мы продолжаем. Удивительное рядом. Знаете, когда я вижу и наблюдаю за нашей с вами жизнью, вдруг ловлю себя на мысли, что как много медикаментов вдруг появляется в нашей жизни. Вот сейчас волна антидепрессантов, так сказать, поглотила нашу страну. Каждый год, из года в год, количество продаж, количество потреблений населением антидепрессантов растет. Это констатируют люди. Я не знаю, Нина, пользовалась ли ты когда-нибудь антидепрессантами. Я, честно говоря, нет. Даже в руках их никогда не держал.
3: Нет, я.
2: Вот, да.
3: Пила.
2: Я это, конечно, ни в коем случае не какой-то намек ни на что-то. Да, кто-то пользуется, кто-то нет, количество растет. Но удивительное, почему я сказал рядом, что, оказывается, есть еще и антидепрессанты для животных.
3: Ну да, я знаю.
2: А что это говорит? О чем это говорит? Что у животного может быть состояние, из которого надо его выводить, что у него может быть депрессия?
3: Но я расскажу, когда у меня был опыт того, что я давала своей собаке антидепрессанты. Они так называются, да? А на самом деле это больше как успокоительные идут. Я давала Лилуше, когда мы первый раз, она первый раз у меня летала. Полет был там около 11 часов. Я не знала, как она принесет его. Ага. И на всякий случай я ей дала, чтобы ей было спокойнее, чтобы она не нервничала. Потом поняла, что она летает замечательно. Если еще стюардессы разрешат достать собачку, то прям великолепно.
2: Давай поговорим. У нас на связи спикер, который не однажды выступал в нашем эфире, ветеринар высшей категории Михаил Шеляков. Здравствуйте, Михаил Александрович.
5: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Ну вот помогите мне, пожалуйста, разобраться. Все-таки в самом названии антидепрессант для меня скрыто, значит, метод лечения против депрессии. У животного может быть депрессия? И как понять, что моему животному надо начинать принимать антидепрессанты?
5: Ну, дело в том, что все животные у нас ведь эмпаты. То есть они смотрят на нас и считывают наши эмоции. Поэтому депрессия, некое собирательное, конечно же, название у животных быть может, но это лишь означает то, что депрессия у нас с вами. И наши питомцы на нас смотрят и считывают наши эмоции, тоже начинаются переживать. Поэтому лечить здесь больше депрессию у животных, конечно, надо не лекарствами, а начинать с себя.
3: Угу. Кстати, насчет этого я согласна, потому что животные, в частности кошки, они же по эмоциональному интеллекту, как, наверное, 3-летний ребенок, и они очень четко считывают эмоциональное состояние хозяев. И тут вопрос-то и в другом, что нужно хозяевам начать с себя, а после уже и животное придет в норму. Согласен?
2: Михаил Александрович. У меня вопрос. Ну, я не знаю, Нина, согласен, я думал, ты Михаилу Александровичу задала этот вопрос. Скажите, пожалуйста, вот антидепрессанты, которые теперь для животных, оказывается, существуют, это маркетинговый ход или это действительно уже необходимая вещь, и каждому надо задуматься?
5: Количество антидепрессантов, которые применяет сейчас ветеринария, седативных средств, оно, конечно, неуклонно растет, и тому, как вы правильно заметили, агрессивный маркетинг на самом деле способствует, потому что эти средства позиционируются как препараты ежедневного приема, безопасные, чуть ли не удлиняющие жизнь нашим питомцам, потому что, как известно, все болезни от нервов. На самом деле, конечно, антидепрессанты, вся эта группа достаточно сильнодействующих средств, и при регулярном и неконтролируемом приеме развивается толерантность, требуется увеличение доз, и в итоге возникает такой больше проблем. Хотя сначала, почему их так вот назначают активно, сначала в краткосрочной перспективе очень все хорошо. То есть какое-то нервное животное или с какими-то поведенческими отклонениями быстренько приходит в норму, доволен хозяин, доволен ветеринар, на самом деле проблема-то при этом не решена.
2: Угу. А кому больше, прости, Нина, кому больше и чаще есть необходимость принимать эти антидепрессанты, хотя я вижу, что вы немножко скептически к этому всему относитесь. Вот человек, который не разбирается в животных, но глядя на кошку, так мне кажется, всем кошкам нужны антидепрессанты, они чаще всего такие грустные, сидят там, смотрят на мир другими глазами. Собаки более веселые существа. Вот что показывает практика? Как вообще различить, что действительно животным нужно это?
5: Ну, скажем так, в жизни кошек за последние, скажем, там, 200 лет особенно ничего не изменилось. Ну, может быть, появилась новая еда, появились роботы-пылесосы, а также тот же диван, те же владельцы, та же мисочка. И, в общем-то, в их жизни мало изменений. Потому что в жизни собак больше изменений, конечно. Это транспорт, это другие условия на улице, зашумленность там и так далее. Поэтому чаще все-таки у нас получается, что требуют как раз антидепрессантов собаки, как более контактирующие с внешним миром.
3: Ничего себе, я даже не думала, что это так. Слушайте, может быть, я скажу какую-то непопулярную точку зрения, но мне кажется, касательно собак, да, и назначения им таких препаратов, возьмем, к примеру, когда после операции, да, собаке специально вначале дают обезболивающее, а после уже нет, чтобы она себя берегла. Ну, то есть не прыгала, не как-то резко не двигалась. Касательно антидепрессантов, слушайте, развеселить собаку, ну, это просто с ней гулять, уделять внимание. Зачем ей антидепрессанты на постоянном основе? Я не пойму этого.
5: В общем-то, большинство болезней, которых мы называем депрессией, лечатся не лекарствами, а любовью, заботой, вниманием. Вот. Больше проводите со своим питомцем, потому что от чего депрессия, например, у кошек может происходить? Да мы мало общаемся с ними в городском ритме. Там утром убежали, вечером прибежали, а кошка-то она тоже как ребенок, она хочет и любви, и внимания, и поиграли, чтобы с ней, конечно. И лечится это не таблетками.
2: Михаил Александрович, ну вот вы наверняка изучали этот вопрос. Вот эти антидепрессанты, которые, ну, очевидно, к нам идут с Запада, да, они распространяются на все виды животных? Или это все-таки популярный ход на тех животных, которых, ну, больше всего в домашних условиях, собак и кошек? Есть ли антидепрессанты, не знаю, там, для лошадей, например, или для птиц, для хомячков, в конце концов?
5: Есть, конечно, в основном это седативные средства, применяемые при транспортировках, при каких-то, может быть, не самых приятных визитах в ветеринарную клинику, при диагностических процедурах. То есть, когда вот надо просто того же самого хомячка и вверх, и вниз, и боком, и сфотографировать, например, на рентгеновском снимке. Да, конечно, могут применяться эти средства, но они, в общем-то, опять же, применяются при случае, то есть не на постоянной основе. То есть мы же говорим о антидепрессантах, которые нам позиционируются как «пейте их, и, в общем, будет у вас счастье пожизненное».
3: Ну, пожизненно пить не надо, никакие таблетки, потому что к добру они не приведут, если, честно, это не назначено врачом, там, в сердечнике. Ага. Ладно, все, определились. Антидепрессанты животным не так уж сильно нужны, правильно?
5: Да, лечится. Это вспомогательное средство, оно может применяться, конечно, но, конечно, не то, что мы там этим бы решили вопрос. Значит, если депрессия у наших животных, надо искать, что не так, и прежде всего начинать с себя.
3: Хотя, да, вы знаете, сейчас популярно еще идет зоопсихологи. У вас есть в цирке зоопсихолог?
2: Я сам себе зоопсихолог. Мне кажется, хороший дрессировщик и хороший ветеринар – это уже изначально зоопсихолог, потому что человек, который разбирается в зоопсихологии. Угу. А вот это все, что «давайте я поговорю с вашей собачкой, выведу ее из депрессии», мне кажется, это уже разводняк. А вы как прокомментируете профессию зоопсихолога, если коротко?
5: Востребованные на самом деле вещи. Иногда такие парадоксальные какие-то происходят у нас. Вот, например, был случай, когда кошки, вновь появившаяся кошка, никак не могла уладиться с той, которая уже жила. Ну, просто вот в пух дрались, и владельцы антидепрессанты принимали, кстати, еще только не делали. В итоге пришел зоопсихолог, сказал, что у них всего лишь на все проблемы, что путь к их миске пересекается. Переставьте миски в другие стороны, чтобы они не уступали, не решало, кто кому уступит, и проблемы решили. Действительно, проблема решилась.
2: Спасибо вам громадное. Михаил Шеляков, ветеринарный врач высшей категории, был у нас на связи. Друзья, смотрите, как иногда сложную задачу можно решить простым путем, если обратиться к специалистам. И хороший пример только что привел Михаил Александрович. Мы делаем небольшую паузу и вернемся.
1: Живая природа с Эдгардом Запашным.

0: «Зарядка» с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь. Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
2: Железяка, которая заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
2: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
1: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
2: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
1: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Число пострадавших в результате атаки дрона ВСУ на автобус в поселке Дубовое Белгородской области выросло до 5. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев в субботу вечером информировал, что дрон ударил по пассажирскому автобусу. Один мирный житель погиб, четверо, среди которых ребенок, получили ранения. Уточняется, что еще две пострадавшие после оказания помощи отпущены домой. Конфликт на Украине затягивается, так как Владимиру Зеленскому нужны новые западные транши. Это стало заветной мечтой киевского режима, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, киевский режим продолжает политику уничтожения украинского народа в угоду своим корыстным интересам. Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроект, которым предлагается исключить возможность получения гражданства России мигрантами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления в России или за ее пределами. Об этом сообщил председатель Нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Он уточнил, что согласно инициативе, иностранцев с судимостью также могут лишить вида на жительство или разрешения на временное проживание. Однако это не коснется иностранных граждан, признанных беженцами, либо получивших политическое или временное убежище в России. Европейский Союз и Великобритания больше всего пострадают от очередного витка энергокризиса, заявил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По его мнению, напряженность в этом вопросе грядет на фоне нового этапа эскалации в Иране. При этом он считает, что мудрые страны ценят Россию как незаменимого и надежного энергетического партнера. Иран 12 июля объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства Вашингтона в регионе. Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о введении полной морской блокады Ирана. Российская судостроительная корпорация «Ак-Барс» разработала новый проект судна на подводных крыльях «Метеор-2020» на 160 пассажиров, сообщил генеральный директор корпорации Ренат Мистахов. Кроме того, он отметил, что разработанный проект грузопассажирского варианта, который будет особо востребован в регионах Сибири. Согласно проекту, в нем можно будет размещать и пассажиров, и крупногабаритные грузы. Малину, вишню и красную смородину стоит есть с осторожностью и умеренно, так как они могут спровоцировать аллергию, рассказала главный диетолог Минздрава Приморья Ольга Емилова. По ее словам, зачастую ягоды также имеют выраженный кислый вкус и могут привести к изжоге. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
4: Собаки. Вторые по популярности животные в домашних условиях. На первом месте какие, Нина?
5: Ну, видимо, кошки.
4: Не видимо, а 100% кошки. Угу. Причем там с хорошим таким перевесом, если честно. Не помню точную цифру, но громадное количество, несколько десятков миллионов домашних кошек у нас на руках. А мы с тобой собачники, правильно?
5: Ну, я да, ты не знаю.
4: Что значит не знаю? Я мне однажды в нашей программе, невнимательная девушка, раз и забыла. Я много раз говорил в нашей программе, что у меня восточноевропейская овчарка. Да. И Ральфа я с удовольствием тискаю, и, конечно, чаще всего я что вижу перед собой? Это большой нос, который лезет ко мне в кадр, который все время все нюхает, который все время пытается что-то изучить этот мир. И вот с детства я помню, что по носу собаки можно определить его состояние. Мокрый нос или сухой нос? Вот ты ориентируешься?
5: Холодный и влажный.
4: Холодный, влажный, да, сопливый, не сопливый. То есть нос очень много выдает. Так вот, информация. Сухой нос не является достоверным признаком обезвоживания у собак и кошек. Поэтому владельцам стоит обращать внимание на другие симптомы, рассказал заведующий клиникой мелких домашних животных Юрий Муретов. Видишь? Как-то по-другому сразу человек взял и определил. То есть мои стереотипы, которые всегда мне с детства говорили, они вдруг, оказывается, могут и не работать. Поэтому давайте поговорим вообще, что такое, как орган собачий нос, и насколько он действительно может нам помогать. У нас на связи президент Союза кинологических организаций Владимир Урожевский. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, доброе утро.
4: Здравствуйте.
6: Доброе утро.
4: Ну вот вы как специалист, подскажите, пожалуйста, является ли нос как орган тем самым способом помощи для хозяина, чтобы определить, в каком состоянии ваше животное?
6: 100% нос, конечно, не является показателем, потому что, может, щенок просто спал, уткнулся во что-то теплое, и, конечно, нос будет невлажный. Это, конечно, как и черная пасть говорит о том, что щенок злой. Мы в детстве слышали часто приметы. Здоровье говорит все. Здоровье говорит поведение, состояние, структура кожи, настроение и так далее, и так далее. Ровно как у человека. Какой-то один показатель, человек не выспался, и нельзя сказать, что у него плохое настроение, он больной. Точно так же и о животных. Дело в том, что человек, в отличие от собаки, вернее, собака, в отличие чем человек, не потеет всем телом, когда происходит теплообмен. Собаки происходит теплообмен за счет языка. Мы видим часто открытую пасть и часто дышащую собаку. И когда жарко, ни в коем случае нельзя надеть намордник. И это как раз, как чем чаще дышит собака, тем мы понимаем, что выше температура и быстрее происходит теплообмен. Поэтому ни в коем случае, ну, нужно обратить внимание, либо в тени должна быть кондиционер, вот летом сейчас и так далее. Вот это очень больше фактор влияет.
5: Михаил Александрович, скажите, пожалуйста, вот, ну, такие поверья народные, да, как...
4: Владимир чёрный... Александрович.
5: Владимир?
6: А ничего, я...
5: А, да? Извините, пожалуйста.
4: Нина меня и Аскольдом называет, я тоже откликаюсь. Ага.
5: Извините, да, у меня просто память девичья. Значит, откуда пошло вот это поверье, что у собак должен быть влажный нос, и тогда все хорошо? Ну, то есть это же с чем-то было связано?
6: В целом правильно, да, конечно. Потому что мы знаем, что нос собаки не может заменить сегодня ни один прибор. Собаки спасают тысячи жизней во время, когда люди теряются там с деменцией, взрослые, пожилые люди, теряются дети маленькие или просто где-то там в лесу. Во время завалов, землетрясений, опять же, собаки спасают тысячи жизней. Находят мины, наркотики и так далее. Могут взять след, когда проходит 2-3 дня, и после этого собака может взять след и найти того или иного человека, который просто проходил. И если не было большого, немного ходило других людей, там собака всегда найдет того, кого разыскивает, или тот заданный предмет, которым показал дрессировщик, владелец, вожатый этой собаки. И, конечно, когда влажный нос, собаке легче находить за счет того, что рецепторы лучше работают, и происходит, да, как мы чай, например, дуем, да, и происходит испарение, то есть эти. Также и сработает собачий нос, потому что собаке легче взять нос, и так работает. Ну, плюс собака, конечно, и облизывается, и собака, то есть воспринимает. В каждой собаке есть очень много назальных рецепторов, миллионы. У некоторых пород больше, например, у охотничьих, вот у бигля там, кто-то говорит, 4,5 миллиона там рецепторов назальных и так далее. Есть, и, конечно, отбирались собаки тысячелетиями за счет того или иного направления работы. Или для охраны собака, поэтому нужна была мощь там и так далее. Либо, когда люди хотели добывать другого зверя, для охоты использовались. Поэтому отбирались собаки, которые лучше работали, которые могли взять след и могли помочь выжить человеку в той или иной ситуации.
5: Можно еще вопрос задам? У меня вот личный вопрос. Я знаю, что, наверное, этого нельзя делать, но вот мне очень нравится целовать свою собачку в носик. Говорят, что нельзя их целовать в носик, потому что это может навредить.
6: Есть много. Смотрите, наоборот, есть доказано целыми институтами многих стран, наоборот, когда дети растут животными с маленькими, есть, в общем, противники, как, знаете, установки там Макса или не установки, так и там, к этому вопросу. А прививочники, антипрививочники, наоборот, считается, что хорошо, когда ребенок живет и целуется, обнимается собака. У тех детей лучший иммунитет, потому что при рождении большая вилочковая железа, которая, и чем больше становится ребенок старше, уменьшается, и мы, когда ребенка держим в стерильных условиях, который не целуется с собакой, который не общается, ну и не говорю уже о тактильности, потому что это же передается, и вообще как бы не может ребенок вырасти плохим, который не любит собак, не любит животных. То есть человек, который не любит, вот здесь звоночек как раз. И, конечно, когда ребенок целуется, обнимается с собакой, он приобретает иммунитет. И потом, когда идет в детский сад и школу, он не болеет, как стерильный ребенок, которому не разрешают ничего трогать. Да, конечно, вот так как бы обниматься, целоваться со всеми собаками, это не очень хорошо, потому что на улице могут быть и, конечно, заболевания, которые могут передаться человеку. Тот же лишай, например, если мы говорим о бездомных собаках. Глисты имеют другой цикл, поэтому практически невозможно заразиться. Ну, лямблии там еще какие-то. Но это целые истории, которые 0,01%. Но мы еще можем, конечно, взять группу риска. Если вы видите больное животное, сбитая машина или, наоборот, дикое животное, там, лиса, которая вышла из леса, не надо ее целовать, потому что она может быть заражена бешенством, передается человеку. Это зоонозное заболевание и может быть 100% летальным для человека, если вовремя не сделать прививки. То есть вот с домашним животным, которое проглистовано, вакцинировано, можно целоваться, обниматься, это прекрасно. А вот которые животные где-то вот на улице, случайно, лучше не надо, конечно.
4: Хорошо, ну вот смотрите. Я как владелец собаки прихожу домой, сразу иду собаке мыть лапы. Все это понятно. А вот поймал себя на мысли, что действительно собака на улице нос свой сует, ну, в какие-то неконтролируемые мной вещи, предметы, места, в конце концов.
5: Других собак.
4: А вот как-то обработать нос безопасно для собой собаки можно и нужно, чтобы потом дома как-то спокойно уже себя вести и действительно целоваться с собакой.
6: Чем-то обрабатывать химическим ни в коем случае нельзя. Угу. Это слизистые, и как и человека мы не можем обрабатывать, там, понимаете, может быть, реакция быть на какие-то препараты. Но промыть теплой водой с мылом прекрасно, как и лапы, так и нос, и специальными средствами, которые продаются, глаза, уши. Это обязательно необходимая гигиена и процедура для всех собак домашних и даже уличные, которые у вас во дворе, если вы за городом живете, обязательно. Просто элементарная гигиена. Ну, знаете, как, скажем, слюна собаки, наоборот, спасает. Если у вас рана, то есть она лизнет, то, наоборот, поможет свертыванию крови и, наоборот, может вылечить в этом смысле. Поэтому тут плюсы и минусы, и все относительно. С кем она общалась, где, конечно, со стаей бездомных собак где-то, то, конечно, лучше в это время не нужно вот обниматься, целоваться. стоит, что-то делать. А промыть просто теплой, остывшей кипяченой водой, как, или обработать тем же, например, можно места, тот же мироместин, но опять те он препараты, сушит. Которые... медицинские, которые ветеринарные можно, но не химические, только не те, которые мы обрабатываем поверхности, которые мы обрабатываем руки. Категорически нельзя.
5: Владимир Александрович, сейчас актуальная тема, но у нас лето, жарко, а я как владелец крайне пушистого домашнего животного, у меня шпиц померанский, озадачилась вопросом, как охладить собаку, потому что, ну, правда, кондиционер кондиционером, у меня есть охлаждающий коврик, а вот на улице как? Ну, то есть она у меня любит гулять, и гулять достаточно долго. Вот, к примеру, я с собой всегда ношу поилочку, чтобы она пила. Что еще можете подсказать?
6: Прекрасно, очень правильный вопрос, хороший вопрос. Сейчас лето, жаркие дни. Да, действительно, поилка должна быть с собой. Сейчас очень много удобных таких сворачивающихся пластиковых поилок, которые не громоздкие. Обязательно должна быть с собой вода, предложить своему питомцу. Тут о каждом направлении нужно отдельно поговорить. Ни в коем случае нельзя оставить собаку в машине. Сотни собак погибают сегодня, потому что даже выходит на 3 минуты, на 5 минут. И, так как мы уже сказали, теплообмен происходит за счет языка, и собака в закрытой машине с закрытыми окнами под солнцем погибает в течение нескольких минут. Тем более шпиц, он, например, не сбрасывает шерсть. Зимой, представьте, в шубе человека, который не может, опять же, потеть эти, конечно, тоже погибнет и ребенок, и кто угодно, в замкнутом пространстве машины без неоткрытых окна. Открытыми окнами тоже нельзя оставлять, потому что она может выпрыгнуть в окно и убежать, либо захлопнуть дверь, и человек не может открыть, пока находит мастера, кто разобьет окно там или откроет, в это время тоже погибают питомцы. Что касаемо коврика, вы сказали, тоже прекрасное ноу-хау сегодня продается во всех маркетплейсах. Но тоже здесь особенность есть. Нельзя оставлять щенков, собак надолго, потому что можно получить заболевание мочеполовой системы и очень может привести к негативным последствиям и для суставов. Поэтому нельзя короткое время на коврике, да, он действительно охлаждает и прекрасно, но долго нельзя оставлять. Плюс гель, который в ковриках, многие породы, не шпиц, конечно, там многие другие породы, которые могут погрызть и могут отравиться, и может быть летальный исход. То есть может быть только под наблюдением и недолго. Да, это хороший вот такой вот лайфхак, который действительно поможет спасти питомца. Также можно выбирать время прогулки лучше утром или вечером. Не надо ждать дня и потом пойти на долгую прогулку, тем более с длинношерстной собакой, например. Лучше совершать прогулки вот в раннее утреннее время и вечернее время. Конечно, выбирать тень. Потом нужно подумать, нельзя, где вы гуляете. Если вы живете в городе, раскаленный асфальт, у собачек нет тапочек, да, как мы ходим в обуви. Как мы представим, с пляжа выходим с моря и пытаемся пройти до своего лежака, мы перебегаем по песку, вот такой раскаленный у нас и асфальт в Москве, там и других городах. Поэтому мы не можем питомца лучше перенести на руках, если есть такая возможность. Ну, то есть не надо гулять по раскаленному асфальту. Также выбирать тень. Это тоже очень важно. Такие вот рекомендации.
4: Спасибо вам громадное. Для этого и мы создали нашу программу, чтобы настоящие специалисты рассказывали нам, как правильно себя вести в нашем современном мире, тем более, если вы являетесь еще и владельцем животного. Я благодарю президента Союза кинологических организаций России Владимира Урожевского за то, что был на связи. Дорогие друзья, мы продолжаем. Вот иногда ловишь себя на мысли, как и кто и за что дает животным те или иные названия. Да, вот амурский тигр. Хорошо, здорово. Река Амур, вот он там обитает, да. Суматранский тигр. Остров Суматра. А есть животное, которым мы, люди, придумали название, и сидишь и думаешь, почему так-то? Вот,
5: ну да.
4: Вот журавль-монах. Вот почему назвали журавль-монах? Ведь монах в нашем случае это кто? Человек, ведущий определенный
5: образ жизни.
4: Еще и одинокий образ жизни в какой-то степени, правильно? То есть там и обет молчания может принять, и там ограничивает себя во многих вещах, во многих общениях. Журавль тут, казалось бы, почему, с чего вдруг? И вот таких названий очень много. Вот если вы сейчас задумаетесь, да, там, свинохвостый макак. Вот.
5: Ехидна.
4: Или ехидна вообще, что это такое? Но давайте вернемся все-таки к журавлям, потому что специалисты насчитали 200 черных журавлей-монахов в заказниках Амурской области. И это подтверждает стабильность популяции краснокнижной птицы. Весенние миграционные учеты подтвердили стабильность популяции черного журавля, известного как журавль-монах. Видишь? То есть двойное название. Кто-то называет его черный журавль, кто-то журавль-монах в этом регионе. И количество особей держится стабильно от 80 до 120, что соответствует нормам, показателям для этого редкого вида. У нас, дорогие друзья, на связи старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюция имени Северцева, исполнительный директор группы по журавлям Евразии Елена Ильященко. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
4: Доброе утро. Скажите, пожалуйста, сможете ли вы вот так сходу ответить, почему журавль называется журавль-монах? Почему, не оставили первое его название черный журавль, и вдруг он стал журавлем-монахом?
7: Ну, черный журавль – это научное название. А журавль-монах его называют, ну, просто это как синоним. И журавль-монах почему? Потому что, во-первых, он гнездится в очень трудодоступных, отдаленных местах. Это первое. Второе, английское название его тоже hooded crane, то есть капюшоновый журавль. То есть его окраска такая, как будто у него есть клубочок монаха, как будто он в капюшоне. И вот от этого тоже произошло название журавль-монах. Численность его на самом деле действительно немножечко даже повышается. В целом, вот в мире, численность составляет где-то 16-19 тысяч особей. А в Амурской области журавль только летит. В основном он гнездится в Якутии, Южной Якутии, в Приморье. А численность растет из-за того, что его подкармливают на местах зимовки в Японии и в Южной Корее.
5: Подскажите, пожалуйста, я вот недавно была дома, ну, у родителей, мы ездили к бабушке, и у нас там очень много водоемов, и там всегда были журавли.
4: У вас это где?
5: В Бурятии. Угу. Вот, очень много было журавлей именно белых, то есть цапли-журавли. В этот раз, когда проезжали, я заметила двух черных журавлей. Ну, то есть они и в Бурятию прилетели, получается, или это какой-то там, не знаю, новый вид, или это цапля была, просто я издалека не заметила. Не знаете, не слышали такую информацию?
7: А нет, конечно, я знаю. Дело в том, что вообще журавль, черный журавль, он чем известен? Тем, что хоть он гнездится в Якутии, Приморье, но молодые особи, они летают в Забайкалье, в Прибайкалье, как раз в Бурятии.
5: Вот, значит, я
7: и часто их
5: увидела.
7: Можно там встретить именно летом, но это не размножающиеся особи. Да, вы правильно увидели, они могут держаться в стае с серыми журавлями. Серые журавли покрупнее, чем черные. Но их хорошо видно, потому что у них такие белые шеи и оперение такое более темное.
5: Угу, и они значит, поменьше. Мне не показалось. Ну ладно, я рада.
4: Скажите, пожалуйста, а почему журавль занесен сегодня в Красную книгу? Ту цифру, которую вы озвучили, в масштабах нашей планеты, конечно, она небольшая, да? В районе 11 тысяч особей на сегодняшний момент констатируют специалисты количество этих животных. А связано ли это с деятельностью человека? Или сама по себе природа, так сказать, не создает условия для этой удивительной птицы, перелетной птицы? Почему в книге красной на сегодняшний момент эта птица все еще продолжает быть?
7: Дело в том, что черный журавль – это один из... У нас в России 7 видов, 5 видов занесены в Красную книгу. И черный журавль – это самый пока малоизученный вид. То есть есть даже такие места, где не подтверждено его гнездование. То есть вот знают, что он гнездится в Южной Якутии, знают, что он гнездится в Приморье. Но есть такие потенциальные места, например, в Западной Сибири, Центральной Сибири, в Прибайкале, в Забайкале, где только потенциальные места. Дело в том, что он гнездится в очень таких труднодоступных местах, где, в принципе, деятельность человека на него мало действует. Вот. Но Дело в том, что он, там, где он зимует, вот в Японии и в Корее, черный журавль больше, чем другие виды журавлей, подвержен птичьему гриппу. И вот бывают сейчас вспышки, потому что он зимует в таких местах, где они концентрируются в очень большом количестве. Это, в общем-то, вызывает эпизоотии. И вот он зимует вместе с заурскими журавлями. Заурские журавли не так подвержены птичьему гриппу, как черные журавли. И понимаете, получается, что очень мало мест зимовок осталось, таких мест, которые пригодны для него. И если что-то случится с этими местами зимовки, то этот журавль уязвимый. Поэтому мы должны прослеживать, поэтому он занесен в Красную книгу, потому что мы должны прослеживать его состояние. Вот сейчас оно немножечко растет. Что-то изменится на местах зимовки, какие-то будут большие вспышки птичьего гриппа, численность может резко упасть. А так как журавли, в общем-то, воспроизводство их очень медленное, потому что они начинают гнездиться в 3-4 года, и всего у них 2 яйца, иногда не все вылупляются, и мало выживают. Вот, поэтому, если что-то такое случится, что будет массовая гибель, они не сразу могут восстановиться. Поэтому вот он занесен в Красную книгу, потому что мы должны за ним следить, мониторить его.
5: Слушайте, а еще у меня вопрос. Я думаю, вы видели, что когда происходит какое-то прощание там, в связи с какой-нибудь трагедией, очень часто изображаются журавли. А не знаете, откуда пошло вот это поверье? Ну, то есть как чистые души улетают в небо, так и журавли улетают.
7: Больше в основном это все, конечно, пошло от Расула Гамзатова. То есть вот это вот стихотворение «Журавли», песня «Журавли». Есть такое поверье, это даже поверье больше даже не у русских людей, а вот у даргинцев в Дагестане, что души умерших солдат возвращаются в небо. Угу. И вот это вот его, конечно, стихотворение «Журавли» и эта песня, оно дало вот такой вот, как бы, «Журавли» признак того, что как бы наши души переселяются туда. Но очень интересно, что в Индии тоже считается, что каждый человек может инкарнировать в какое-то другое животное. И вот стерх, есть очень редкий журавль, белый журавль-стерх, который раньше зимовал в Индии, сейчас он не зимует, потому что западная популяция стерха исчезла. И вот там, где он зимовал, в национальном парке Киладео, они поставили такой обелиск, где написали: «В вашей следующей жизни вы можете стать редким видом. Пожалуйста, помогите сохранить стерха».
5: Ух ты! Слушайте, я не знала этого.
4: Работают ли у нас какие-то программы по сохранению журавлей? Потому что правильно Нина подметила, что у журавля положительный образ, и мы с особой трогательностью всегда изображаем журавля.
7: Да, журавли вообще очень харизматичные птицы, и их танцы, их крики, они всегда вызывают такое вот у людей и восхищение, и удивление. Но дело в том, что журавли, не только журавли, вообще все места обитания, где журавли живут, надо сохранять. Потому что он просто как флаговый вид, его видно. Вот. Но кроме него там же живут другие животные, которые тоже могут быть редкими. И у нас есть такие программы, у нас есть проект был по сохранению стерха, у нас есть питомник редких видов журавлей в Окском заповеднике, где как раз есть популяция стерхов, которых выпускают в природу, в Западной Сибири, в Астраханской области, в Тюменской области. То есть стараются восстановить западную популяцию, которая сейчас практически исчезла. Есть у нас в Хинганском заповеднике станция реинтродукции редких видов. Она была создана для того, чтобы... это было в советское время, для того, чтобы спасти яйца от пожаров, яйца журавлей от пожаров. То есть, когда идет волна пожара, то летели на вертолете и собирали яйца перед тем, как они могут сгореть. И потом из них выводили птенцов и выпускали в природу.
4: Спасибо громадное. Сейчас это уже... Спасибо громадное. Мы, к сожалению, наша программа подходит к концу. Я вынужден попрощаться с Еленой Ильященко. Спасибо вам громадное. Ниночка, быстро прошел час. Давай попрощаемся.
5: Да, всем отличного.
4: Тем более, твоя заключительная программа, Нина, я тебя благодарю, что все это время была с нами.
5: Пожалуйста.
4: Друзья, оставайтесь на радио «Спутник».
0: Поставки ракет Украине. «Контекст». С
8: перехватчиками для американских систем Patriot у Киева огромные проблемы. Решить вопрос с ПРО альтернативным способом предложила Франция. Эммануэль Макрон заявил о начале поставок ВСУ ракет «Земля-воздух» для европейского ЗРК «Самбт» и налаживании на территории Украины лицензионного производства других видов боеприпасов и ударных средств. В частности, ракет «Шторм Шэдоу» «Скалп» среднего радиуса действия. Комплекс «Самбт» может применяться как средство борьбы с российскими баллистическими ракетами «Искандер». Но его эффективность в профессиональной среде вызывает сомнения. Да и поставки, а тем более налаживание нового производства,

0: Вкладывается в планы Франции передать Киеву истребители «Рафаль» и Германии профинансировать закупку 50 тысяч дронов для ВСУ.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10:00, в Уфе, Челябинске и Перми полдень. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Пострадавшие при атаке на логистический центр в Тамбовской области эвакуированы в Москву. Утвержден проект памятника военным из КНДР, который установят в Курске. Чем закончился суперкубок по футболу в Нижнем Новгороде? Об этих и других темах подробнее далее. 10 пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области эвакуированы на лечение в федеральные медицинские центры и больницы Москвы. Об этом сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Напомню, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов ранее сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр в Котовске Тамбовской области. В результате погибли 7 человек. По последним данным, 25 человек пострадали. Из них 22 были госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Кровлю перинатального центра подтопило в Каменске-Уральском в Свердловской области. Женщин временно перенаправляют для родов в родильные дома Екатеринбурга, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. Там отметили, что в Каменск-Уральский выехали сотрудники Минздрава, чтобы оценить объем работ, сроков и финансовые ресурсы на восстановление. Сам перинатальный центр направили врачей-эпидемиологов. Они оценят санитарно-эпидемиологическую обстановку внутри и проработают возможность развернуть родовые залы на нижних этажах медицинского учреждения. В субботу глава Каменск-Уральского Алексей Герасимов сообщал, что из-за ливней в некоторых районах города возникли подтопления. Место для памятника военным из КНДР, участвовавшим в освобождении Курской области от украинских боевиков, уже выбрано. Монумент будет установлен в Курске, сообщил РИА Новости скульптор студии военных художников имени Грекова Алексей Чебаненко. Он уточнил, что проект монумента полностью утвержден. На данный момент памятник изготавливается в студии военных художников имени Грекова. Результаты проведенного Российской кинологической федерацией опроса показали, что более половины российских собаководов не готовы оставлять питомца и предпочитают путешествовать с ним, сообщил президент федерации Владимир Голубев. Кроме того, участники опроса поделились советами, как сделать отдых идеальным. Главным секретом они назвали воспитание и социализацию собаки. Также среди советов – снимать частные дома или коттеджи или проживать в палатках. При бронировании стоит сразу сказать, что собака воспитанная и привитая, чтобы успокоить арендодателя. Кроме того, можно заранее отправить хозяину недвижимости фото собаки, чтобы расположить его. Помощник главного тренера петербургского футбольного клуба «Зенит» Вильям де Оливейра заявил РИА Новости, что после возникшей в матче за Суперкубок России стычки пожал руки представителям московского «Спартака». Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой «Зенита» 4-2 по пенальти. В конце матча Александр Соболев сравнял счет, после чего эмоционально обратился к трибуне болельщиков «Спартака». Затем на поле произошла массовая потасовка с участием игроков и представителей обеих команд. С сектора красно-белых в сторону Соболева полетели пластиковые бутылки. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале «Макс». Радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник».

0: «Зарядка» с шейхом Тамиром.
1: Дорогие друзья, всех вновь приветствую. Меня зовут Александр Букарев. Это «Зарядка» с шейхом Тамиром. Еще раз всем привет в это воскресное утро. 10 часов 4 минуты. А прямо сейчас рекомендую всем подключиться к нашей трансляции. Вообще зайти в наши соцсети. РТУ, ВК, Телеграм, Макс. Как всегда, в вашем распоряжении. Можете зайти, написать «Радио Спутник». Сразу нас найдете. Ну и, соответственно, там и плейлисты, и все видео есть, которые пропустили, а может быть, просто хотите пересмотреть. Ну и, конечно, комментарии пишите. Все читаем, все смотрим, в эфир берем. Шейх Тамир с нами на связи. Приветствую.
2: Приветствую, Александр. Приветствую зрителей и слушателей.
1: Ну что ж, тем у нас, как всегда, много. И начнем с нового массированного удара, который мы предприняли в отношении Киева, Киевской области, да и вообще о украинской территории в целом. ВСРФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по объектам инфраструктуры порта Южный. В очередной раз серьезный такой уверенный удар. Плюс ко всему, ну, такая есть мысль о том, что мы пытаемся заблокировать украинское побережье. И вот как вы считаете, насколько вот эти массированные удары прямо сейчас оказывают влияние на украинцев? И вообще, что говорят в украинских СМИ, в украинских пабликах о вот этих массированных ударах? Подогревают ли они недовольство? Или, может, наоборот, вызывают очередную там какую-нибудь агрессию в сторону России и все меньше, ну, предположим, они негодуют своим руководством? Какие там обсуждаются темы?
2: Ну, давайте начнем с Киева, потому что украинские СМИ сообщают, что 40 ракет за 40 минут, самая масштабная атака, пробила даже метро. И здесь стоит отметить действительно, что по их сообщениям это 41 ракета, 125 дронов. Прямо сейчас, когда мы с вами ведем эфир, туда летят еще реактивные герани в район Троещины. В частности, очень мощное попадание было в районе метро Лукьяновская, в том числе пробило какое-то подземное помещение, почему и метро в задымлении, почему и там разрушена часть конструкции метро. Именно потому, что подземный цех что-то попало, а также разлетающиеся объекты детонирующие повредили соседние дома и машины. И этот масштабный пожар сегодня показывали в том числе западные СМИ. Конечно же, удары по другим заводам весьма эффективны. СП Королёва, а также еще ряд заводов. И логистика, логистические центры, к примеру, Тарасовка. Тоже такие масштабные кадры пожаров, где хранили, соответственно, беспилотники. Очень, так скажем, хочется отметить, конечно же, попадание очень результативное в контексте как раз-таки дальнобойных, среднебойных беспилотников и различных комплектующих к ним. Прежде всего, это было целями атаки. В Украине, в Киеве, в частности, естественно, Зеленского ненавидят, так же, как его вот эту чехарду сейчас со сменой, как говорится, командующих, как вы не садитесь, музыканты, не годитесь. А, правда, естественно, соросята пытаются захватить власть в виде вот этого картоночного Майдана, но это отдельная история. Давайте все-таки про удары дальше. А касаемо того, что Россию атаковали, в Киеве сразу сказали, ну так будет же в ответ гораздо мощнее, и, соответственно, уничтожается пока что военная, да, прежде всего, инфраструктура. Но все очень опасаются, что зимой могут остаться без света, без газа, без отопления, и даже может быть разрушена станция очистки Бортничи, тогда Киев вообще может прекратить свое существование как города, он будет непригодным, потому что опасается, что Зеленский дальше будет провоцировать Россию, и России придется зеркально отвечать, и, соответственно, будет гораздо масштабное поражение. Теперь Одесса и, в принципе, Черноморское побережье. Уже западные аналитики, эксперты отмечают, что возникли серьезнейшие проблемы. Как минимум 50% портовой инфраструктуры уже уничтожено за 2 недели. Корабли, естественно, и суда не могут заходить в порты, боятся просто банально. Страховки никто не выпишет. Но то, что военные корабли атакованы, это видно, опять же, по повторной детонации. Одесситы к этому относятся с пониманием. На пляже все равно ходят, купаются рядом и фотографируются с этими кораблями.
1: Менталитет никуда не денешь.
2: Ну, один
1: что
2: народ,
1: у нас
2: равно,
1: вот эти
2: да.
1: Вот, ну, такие смешные были видео с тем, чтобы не сбивали беспилотники своими силами, а оставили это профессионалам, вот у них так же.
2: Да, и, соответственно, Одессу действительно и вообще Черноморское побережье блокируют, потому что удары же ведь нанесены и предварительно по Николаевским портам. Конечно же, Измаил практически полностью разрушен, как сообщают мои источники, я имею в виду портовая инфраструктура. Значит, Рени еще остался один из портов, да, который на Дунае, где идет тоже, ну, удары идут, ну и пока еще осуществляются какие-то там поставки. Короче, для Украины это катастрофа. Отрезание от моря, вот так вот обходятся очень дурацкие попытки отрезать Крым, попытки атаковать российские суда, потому что Украина зависит полностью фактически от импорта и экспорта через порты. А фактически аграрная отрасль может лечь, потому что вы никак не перевезете другими видами транспорта, в принципе, их продукцию. При этом понятно, что военная продукция перестанет тоже заходить наконец-то. И то есть тоже одесситы очень надеются, что у Зеленского, как говорится, аппетиты поубавятся. Ну, одесситы, вы сами знаете, о чем мечтают в большинстве, чтобы Одесса была Россией. То есть это, я думаю, ни для кого не секрет.
1: Ну, собственно говоря, да. И здесь картина немного другая в отношении самого Киева и его руководителя, который, как вы заметили, начал вот эти все перестановки. Но вот если мы будем говорить о нынешней, понятное дело, тяжелой ситуации, вот как мы сейчас отмечали, и по портам бьем, и по киевской инфраструктуре, по ВПК, и ожидается очередная очень сложная зима, встает такой вопрос. Будет ли Украина прямо сейчас пытаться как-то все силы свои мобилизовать? Мы сегодня эту тему затронем и предлагаю ее сразу сейчас в это все включить. Из Европы тащат ухилянтов, из всех щелей пытаются достать возможный контингент для того, чтобы насытить ВСУ. Может ли это быть какой-нибудь, не знаю, там, подготовкой к тому, чтобы, например, напасть на Крым, ну, взять штурмом его?
2: Вопрос, кем брать? Дело в том, что это огромная трагедия. Это огромная трагедия украинского народа, потому что сейчас украинская армия по факту состоит из трех компонентов. Первое, это насильственно мобилизованные, то есть холопы, рабы, как их называют официально, ВСУшники из карательных батальонов. А они будут наступать? Я что-то очень сомневаюсь. Да, второе, значит, это нас батальоны, которые сидят, конечно же, в тылах, ходят по телеэфирам, рассказывают какие-то сказки о перемогах скорых, при этом покупают себе виллы в Испаниях, в Италиях и так далее. Дорогие часы, машины, то есть это притча во языцах в Украине. А кто еще может быть? Ну, беспилотчики, да, гипотетически, да, вот есть определенные, опять же, террористы Мадьяра, там еще, за которыми скрываются натовские беспилотчики. Да, конечно же, провокации будут дальше продолжаться. Возможно, они будут опять пытаться сделать вот это воздушное наступление. Но все больше и больше сейчас, во всяком случае, они скатываются в каким-то сказкам. Да, есть реальные прилеты, да. Мы их видим периодически, соответственно, сообщаются российскими официальными властями. Но то, что они рассказывают у себя на телемарафоне в Украине, ну, это вообще какое-то оторванное от реальности вообще контент. То есть, и я напомню, что украинские журналисты проводили расследование. Очень много роликов созданы с помощью искусственного интеллекта. Теми же птахами террориста Мадьяра. Почему? Потому что есть такая программа «Ебалы». Это не ругательство, а некая программа. Если вы продемонстрируете какой-то ролик, значит, ну, вам
1: можно, можно заменить. Там, наверное, буква «и» латинского языка. Ой, латинского.
2: «Е». Нет, там «е». «Е».
1: Прям «е».
2: Да.
1: Тогда да.
2: Да.
1: Ну ладно.
2: Там все смеются в Украине с этой программы, ну, с названием. И, значит, получается, вы предоставляете ролик, в том числе с генерированным искусственным интеллектом. Есть целый рынок этих роликов, где их продают. И, соответственно, за это можно получить определенные, значит, беспилотники, деньги и так далее. Это так, для понимания, как устроено все. Но вот как раз вот эта самая опасная сфера, это беспилотная, конечно, сфера, которая курируется Западом, и вот с помощью которой они вот пытались, значит, создать картинку по отрезанию Крыма, попытку, значит, атаковать Москву. Кстати, за последнюю атаку 1892 беспилотников ни один не долетел именно до Москвы, по сообщению мэра Собянина. Ну, так же самое, кстати, сообщают и украинские группы. Да, мы видели вчера там, что произошло, но это все равно на подлетах в Москве. И поэтому ситуации стоит, потому что Зеленскому надо выбивать деньги. Все вот эти атаки – это способ выбить деньги западных кураторов, западных инвесторов. Хотя там тоже наметился определенный раскол по тем же 140 миллиардов, которые должны были выделить на 2 года. Потому что они же планируют все получить с репарацией с Россией.
1: Ну, наверное, но это мы как будто немного уже дальше забегаем. Вот по поводу Европы еще поговорим. Да, у них тоже есть... Мы сразу много тем вот так зацепили. Чуть-чуть еще хочется вот про ухилесову пяту украинскую из разряда... У них действительно огромная проблема с ухилянтами, с теми, кто уходит из армии, бежит там с оружием и со всем остальным. Но вот это событие, оно ведь действительно резонансное, что депортируют украинских мужчин из Евросоюза призывного возраста. И, собственно говоря, были же допросы, допрос солдат 103-й отдельной бригады территориальной обороны, взятых в плен в районе Рыжовки, показали, что в странах ЕС еще с конца 25-го года началась принудительная депортация украинцев, подлежащих мобилизации. Проблема огромная, но нет ли такого ощущения, что прямо сейчас они будут вообще все усилия прикладывать, чтобы как можно больше людей оттуда притащить и вот что-то организовать? А в то же время, и второй вопрос возникает, как украинцы, которые уже уехали, которые уже живут в Европе, там, ну, не знаю, являются уже постоянными такими привычными жителями, как они на это все будут реагировать, не возникнут ли какие-то вспышки беспорядков в европейских городах? Как считаете?
2: Ну, во-первых, мы начнем с того, что еще 2 года назад я говорил в эфирах о том, что начнут депортировать. Это объективная реальность. Конечно же, они пытаются, правильно подметили, из всех щелей доставать, как только возможно. Это огромная трагедия, потому что у меня вот, допустим, есть знакомые, которые уже умерли реально, находясь фактически дома у себя, то есть не могли выйти, то есть недостаточное питание, там теряли по 20 килограмм веса, то есть, ну, люди в полном психиатрическом, психическом, как говорится, стрессе находятся, те, которые вот в Украине прячутся там по подвалам, по домам, перебежками в АТБ, это кому повезло, кто-то на чердаках у родителей сидит. Это огромнейшая трагедия. За рубежом тоже трагедия, потому что Зеленский фактически лично договорился, уговорил Евросоюз, чтобы они начали прекращать принимать военнообязанных граждан. С июля уже начинает в определенном контексте действовать эта программа. Те, кто типа незаконно приехал, только на законных основаниях, с документами о воинском учете, человек может пересечь границу, иначе его депортируют. Те, которые там находятся, многие, которые видят, что так развивается ситуация, приняли решение куда-то уехать в другое место, если они не интегрированы в европейское сообщество, они платят там налоги, получили другой какой-то уже статус. Все остальные, конечно же, понимают, что от украинского гражданства, как проклятие, избавиться практически невозможно. И поэтому даже если человек получает другое гражданство, есть такие примеры, его все равно пытаются выдавить обратно на Украину. И здесь... И мигранты, которые в Украине тоже находятся, уже трудовых, которые привезли олигархи, их тоже пытаются отправить на фронт.
1: В основном, кстати, из азиатских стран. И там депортируют женщин, а мужчин отправляют в ВСУ.
2: Совершенно верно. То есть они придумывают все новые, изуверские, изощренные способы мобилизации. Зеленскому была поставлена задача, что он обязан обеспечить вот эту мобилизацию каким угодно путем. А Зеленский, в свою очередь, потребовал, чтобы Европа должна выдать, соответственно, ухилянтов. Но мы же с вами понимаем, что люди, которые не хотят воевать, соответственно, ну, скажем, волевые качества такой армии, ну, близкие, не то что близкие, а равны нулю. Поэтому с точки зрения создать живой щит для беспилотчиков и для террористов из нацбатальонов, да, эта цель может быть как бы Зеленским поставлена. Но участвовали, чтобы они в наступлении где-то, ну, гипотетически давайте представим, да, могут собрать, к примеру, вот если на Крым брать, да, там 10 тысяч человек, к примеру, да, могут собрать. Но из них профессионалов может быть, ну, в лучшем случае Зеленский сейчас может собрать 2 тысячи. Сколько из них смогут дойти в принципе куда-то? Нисколько, потому что есть стена дронов, есть российские войска, которые в численности... И в мотивации, в волевых качествах, а в некоторых направлениях и технологически, конечно же, перевешивают. Ну, то есть шансов нет. Десант — это вообще из разряда какой-то фантастики. Потому что, ну, во-первых, доплыть надо хотя бы, да. А даже если высадить, кто вам будет поставлять боекомплект? То есть это вам хватит его всего лишь там на несколько часов. А с учетом того, что Россия кратно наращивает, опять же, беспилотные возможности, мы это сейчас видим по примеру Крыма того же, что лучше стала ситуация с бензином, однозначно. Лучше стала ситуация со светом. А во всяком случае, в Севастополе, где я нахожусь, так это точно. А поэтому вот эта, опять же, пиар-перемога, она тоже провалилась. Но это не значит, что они оставят свои попытки. Поэтому, да, у хилянтов будут пытаться искать где угодно. Такие ужасающие случаи приходят, как пытают людей, убивают. Напомню, то же подразделение Скелли, о котором сейчас есть расследование украинских журналистов, то там есть важный момент, когда пишут журналисты, что находятся под конвоем 600-700 человек на обучении. Причем, если люди убегают, там все затянуто растяжками, бомбами, дронами, расстреливают людей, если они пытаются убежать. Но все эти 600-700 человек, которые общались, ну, я имею в виду представители этого батальона, говорят о том, что они хотят убежать, то есть они хотят уйти с СЗЧ, но они находятся под конвоем нацбатальонов. Поэтому Зеленский выстроил вот эту карательную систему. То есть все ухилянты, все, кто, значит, холопы, рабы, как их называют, насильственно мобилизованные, их вот как живой щит пытаются использовать беспилотчики и нацбатальоны.
1: Ну вот система выстроена, но сам он ее сейчас пытается перестроить. Об этом вот чуть-чуть позже начнем говорить, я думаю, уже в следующей полчасовке, потому что тема большая, серьезная. А хотелось бы еще вот поинтересоваться, вот если так подзадуматься, огромное количество беспилотников, их становится все больше и больше. Я даже не говорю о дальнобойных, которые летят там по 2000 километров, а тех коптеров, которые, вот скажем, в той самой серой зоне, в мертвой зоне, где их летает просто огромное количество. Вот с одной стороны, и в принципе-то с другой, в результате помощи европейцев появляется все больше и больше этих беспилотников. И хочется вот даже немного подумать о том, насколько возможно станет в дальнейшем, я не знаю, вообще человеку вот через эту стену пройти. Как будто бы с каждым годом вот это все проблематичнее. И вот что в одну, что в другую сторону. Те не могут обороняться, потому что в их сторону летит огромное количество беспилотников, а нашим сложнее наступать. Или все-таки нога человека всегда будет оставаться вот этой самой непререкаемой силой, которую ничем не заменить?
2: Но человек все равно остается во главе угла, и, конечно же, воля воина — это главный движущий момент этого конфликта. Здесь стоит отметить, что мы видим, конечно, кадры в стиле «Безумный Макс», да, различные в сетках машины, мотоциклисты и так далее. Но тем не менее, то есть российская армия нашла несколько интересных решений, как отмечают, опять же, западные эксперты, которые позволяют ей использовать тактику просачивания малыми группами под прикрытием, опять же, конечно же, дроноводов, дальних и средних дистанций, и потом локализовывать силы беспилотчиков Зеленского и уничтожать их. Мы видели, к примеру, последний мощнейший удар по штабу 414-й, по-моему, бригады, как раз, опять же, того же террориста Птахов-Мадьяра, который кошмарили Крым. Туда прилетел ФАБ-3000 и сразу минус 60 человек. И сейчас Россия активно занимается тем, что разведывательно находит вот эти штабы и уничтожает, в том числе с помощью ФАБов, в том числе другими средствами поражения. Я все-таки не стал бы беспилотники считать, что это некое там суперсредство. Понятно, что сейчас оно играет определяющую роль, да. Но рано или поздно все равно будут найдены какие-то другие решения. То есть, к примеру, я не знаю, там электромагнитные бомбы, которые будут ложить сразу весь район, там, или ядерное оружие, которое может тоже, естественно, положить огромное количество сразу этих дронов, как говорится, на землю. Но прогресс идет в них очень большой. Мы видим роботизированные системы, которые, значит, ездят сами уже, да, там стреляют с пулеметами, гуманоидные роботы. Все это испытывается на полигоне Украины, и никто этого Запада не скрывает, что они поставляют туда экспериментальные виды вооружений. Но расчет на то, что вот пытаются, опять же, на телемарафоне рассказывать, как обычно, что Россия отстала и тому подобное. Но как раз-таки западные эксперты говорят, вот, к примеру, тот же гиперзвук, ну, США до сих пор не смогли получить, несмотря уже на десятилетия, наверное, после демонстрации, или сколько прошло лет, как Владимир Владимирович демонстрировал так называемые мультики. Но они не смогли это воспроизвести. и ряд других технологий, которые есть у России, которые не афишированы, конечно же, это козырь, который в решающий момент тоже может сработать. Но это прежде всего, если будет конфликт, конечно, с НАТО.
1: Ну, а, кстати, раз пока... упомянули по поводу баллистики, Украина же говорила о том, что они там свою баллистику хотят разрабатывать и там запускать уже ближе к осени по территории России.
2: Вы знаете, вот в этом всем трэше, который рассказывает этот Штиллерман, который главный по ракетам «Фламинго», опять же звучит следующее. Вот у нас удалось сделать, допустим, те же «Фламинго», потому что у нас остались ракетные двигатели Советского Союза. Понимаете, просто опять цинизм, они борются с Советским Союзом, но без него бы они были никто и ничто. И энергоструктура, и, в принципе, военные технологии, те же «Нептуны», там, «Сапсаны», которые они рекламируют, ведь это же все советские разработки. А то, что есть западное, британское, да, некоторые тоже, конечно, есть эффективные, эффектные разработки. Но, конечно же, вопрос, опять же, в масштабах. И Россия выносит сейчас, вот опять же, нанесли удар по вот этому заводу, который как раз-таки выпускает те самые различные ассортименты, так назовем, да, или линейку продукции «Фламинго». Но с Запада, конечно, могут завозить. Давайте объективно говорить, что сами произвести такой вид вооружения не могут. Все равно это кто-то им помогает.
1: Да, кто-то помогает, и этот кто-то — это большая Европа. К сожалению, большая Европа, которая тут всякие козни продолжает строить. Но тут и внутри будут происходить, и происходят уже серьезные перестановки, о которых мы будем говорить в следующей полчасовке, поэтому оставайтесь с нами, а прямо сейчас новости на Радио Спутник.

знать за 90 секунд. О последнем российском императоре сказано много. Казалось бы, почти все, но кое-что незаслуженно забыто. Именно он стал первым глобальным миротворцем, выдвинув идею всеобщего и полного разоружения. В 1898 году с подачи императора министр иностранных дел граф Муравьев предложил созвать Всемирную конференцию с целью, как он писал, положить предел непрерывным вооружениям и изыскать средства предупредить угрожающие всему миру несчастья. Была разработана программа конференции, и в 1899 году в Гааге мирные инициативы России обсуждали представители 20 европейских и 4 азиатских государств, США и Мексики. В головах тогдашней либеральной интеллигенции инициатива Николая не укладывалась. Его называли главным милитаристом и империалистом. А тут стремление ко всеобщему миру и процветанию. Обсуждали в Гааге запрет на использование взрывчатых веществ и подводных миноносных лодок, признание нейтральности судов, спасающих тонущих военных моряков. Кое в чем удалось достигнуть компромисса. Например, были запрещены наиболее варварские методы ведения войны. По сути, созванная по инициативе российского императора задолго до обеих мировых войн конференция стала прообразом Лиги наций, а затем ООН.

0: Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Власти привлекли для тушения пожара в промышленной зоне Ставрополя после атаки беспилотных летательных аппаратов дополнительную технику коммунальных служб, сообщил глава города Иван Ульяниченко. В воскресенье губернатор Ставрополя Владимир Владимиров информировал, что 2 очага возгорания возникли в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа из-за атаки украинских БПЛА. Позже возгорание также было зафиксировано в промзоне на севере Ставрополя. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Октябрьском округе в Пермском крае из-за обильных осадков. Подтоплены 3 населенных пункта, сообщил глава муниципалитета Георгий Поезжаев. Он отметил, что для жителей, пострадавших от дождевого паводка, открыты 2 пункта временного размещения в Октябрьском и Сарсинском домах культуры. По словам Поезжаева, также сильный поток воды идет вниз по течению в населенные пункты Янопаево, Устьяри, Колтаево, Ишимово, Самарово, Разметьево, Бигбай и Бигтулка. В округе работают сотрудники МЧС. Состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ранее региональное главное управление МЧС России сообщило, что в выходные в Пермском крае ожидается сильный ливень. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил металлургов с профессиональным праздником. Он отметил, что каждого работника отличает профессионализм. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кабмина. Премьер подчеркнул, что, несмотря на серьезные вызовы, внешнее давление, металлургический комплекс демонстрирует высокий уровень адаптивности и технологической устойчивости, успешно решает серьезные задачи. Россияне могут свободно собирать для личных нужд грибы в лесу, при этом продать их можно в специальные сборные пункты, на сезонных ярмарках или на социальных рядах на рынках. Об этом рассказал РИА Новости главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков. При этом он отметил, что предпринимательская деятельность в этой сфере строго регламентирована. При сборе грибов в промышленных масштабах необходимо соблюдать правила конкретного лесного участка и не допускать истощения запасов лесных ресурсов. Экологическая акция «Учет поющих соловьев» завершилась в столице в рамках проекта «Лето в Москве». Всего специалисты зафиксировали 156 точек с координатами, где звучали трели соловья, сообщается на сайте мэра и правительства города. Благодаря акции удалось оценить, насколько широко расселились соловьи в городской среде. Собранные сведения помогут детальнее изучить, как соловьи расселяются по Москве. Информация важна для оценки состояния городской экосистемы и разработки природоохранных мер. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Зарядка с шейхом Тамиром.
5: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Зарядка с шейхом Тамиром. Меня зовут Александр Букарев. Про наши соцсети в очередной раз напоминаю. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс в вашем распоряжении. Комментарии, трансляция. Заходите, подключайтесь. А мы пока будем продолжать и как раз поговорим о той самой системной перестановке, которую решил устроить Зеленский. Ну, кстати, может быть, и не он решил. Потому что вот как минимум Financial Times пишет о том, что вот эти перестановки могут стать разрушительными для Киева и подорвать оборону страны. Это их мнение, это их коннотация, но вот сейчас и будем разбираться. По данным газеты, например, Зеленский уволил Юлию Свириденко с поста премьера, поскольку решил, что ему нужен кто-то с большим весом. Главным кандидатом на пост нового главы правительства называют главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого. И учитывая то, что в числе приоритетных задач Украины стоит укрепление энергосистемы страны перед зимними ракетными ударами, опыт Корецкого может быть полезен, об этом говорится в статье. Помимо этого, еще многие перестановки есть, но давайте вот прям по порядку пойдем. Вот сначала Корецкий. Вот этот вариант, это что вообще? Это куда? Это в каком направлении двигаться?
6: Это все про деньги. Корецкий — это кореш Миндича и, соответственно, кореш Зеленского. Просто нужно больше кроить денег. Вот в чем задача состоит. Вообще Financial Times и вообще ряд других изданий нередко публикуют статьи, заказные или, так скажем, с тенденциозным взглядом. Давайте просто посмотрим на вещи, как это все происходит. Значит, с одной стороны, значит, есть соросята, да, у которых есть свои ставленники, и они хотят, соответственно, властные полномочия и потоки денег. Ну, все, опять же, банально просто. Значит, Зеленскому, естественно, поставили задачу по смене правительства, потому что надо перераспределить определенные потоки. И этим он и занялся. И прежде всего поставил, конечно же, своего человека на главный пост, где будут пересекаться все деньги, особенно на энергетику. Потому что, по моим сведениям, да ничего особого для энергетики то и не делается. Особенно в Киеве, во всяком случае. Там особая ситуация, конфликт, опять же, Кличко с Зеленским. Следующий момент. Провальная мобилизация. Зеленскому надо на кого-то это спихнуть. И здесь почему-то всплыл Федоров. Да? Ну не почему-то, а закономерно. Потому что Зеленский никогда ни в чем не виноват. То есть не смог, значит, Федоров организовать мобилизацию. Федоров говорит, что это Сырский виноват, потому что за мобилизацию отвечают сухопутные войска. И в общем, Федоров, как ставленник, конечно же, соросят.
5: Я тут сейчас для слушателей быстро поясню. Министр обороны, экс-министр обороны Федоров и главком ВСУ Сырский.
6: Вот, поэтому, значит, соросята своего начинают защищать с помощью картоночного Майдана, как их называют уже, дурилки картонные, которые, в принципе, это следующий прогресс кастрюль. Да, потому что с теми лозунгами, которыми они выходят, это вызывает, ну, ненависть и смех в Украине, потому что почему они не выходят против ТЦК, к примеру? Нарушение прав человека. Конституция на паузе. Нет, они чисто защищают типа Федорова. Федоров проплачивает соответствующим командирам. Сырский, в свою очередь, проплачивает другим командирам или дает разнарядку, чтобы поддерживали, соответственно, тех, кто проплачен Федором. Федорова, Сырского, Сырским. И здесь мы видим конфликт, то есть все больше командующих втягивается, различных командиров. И, конечно же, это разваливает дальше ВСУ в контексте жаба Гадюкинга. И здесь это все вопросы только про деньги. Еще раз, только про деньги. И поэтому Зеленский снял, кстати, по рекомендации британцев, того же Федорова, по причине того, что он поставил сейчас во главе СБУшников, а значит, вся сейчас стратегия будет выстроена на основе террористических ударов по России. Ну, СБУ за что отвечает? В основном за террористические удары. Поэтому и Хмара, который становится исполняющим обязанности СБУ, и террорист-экстремист Поклад, который становится фактически исполняющим обязанности главы СБУ, это все про террористические атаки. А вот все внешнее, касаемо ВСУ, на кого-то надо все повесить. Поэтому выбрали Федорова. Значит, Федоров пытается все спихнуть на Сырского. Причем мы видим, что Зеленский вроде бы как согласен уже снять Сырского. Идут там якобы дискуссии. Но это все указывает на что? На Жаба-Гадюкин крас, на столкновение соросятских сил и Зеленского, его, так скажем, окружение. Ну и в этом всем уже участвуют, естественно, британские и американские представители. Просто борьба за власть. Мобилизация проваливается, фронт проваливается, виноватых нужно найти. Но я обращу внимание, за все это время никого у них толковых так и не было. Это же все, что Залужный, что Сырский, это же выпускники еще советской школы. И опять же, советскими фактическими кадрами они пользуются. Потому что других весомых кандидатур в принципе нет. Они даже не способны на вот такие действия.
5: Но если тогда прямо сейчас посмотрим, предположим, что Сырского все-таки Зеленский снимет, а кто тогда будет руководить и вообще получится ли тогда руководить? Потому что есть же в то же время и сообщение Федорова, который, ну, просто, ну, скажем, проходится очень достаточно, так скажем, жестко по той ситуации, которая прямо сейчас происходит вообще на фронте, говорит о том, что вот все эти перестановки, перекидывание войск приводят только к отрицательным результатам, постоянная вот переброска подразделений между бригадами в такой системе, невозможно построить управление, он говорит, частая смена командиров, из-за которой что-то сложно планировать, многие необходимые реформы блокируются, в общем, высказался по поводу ВСУ и всего остального. Это все к чему может привести? Вот все, убрал он Сырского. Дальше, какие последствия?
6: Ну, опять слова того же Федорова. Всего два можно привести, как он назвал ВСУ, хаос и ложь. А с другой стороны, замкомандующего военно-воздушными силами Елизаров вовсе заявил, что, вернее, он подал рапорт об отставке, потому что он пришел побеждать, а не имитировать победу, имитировать боевые действия. Это все характеризует действительно современное ВСУ. То есть для перемоги какие-то, значит, переможные картинки, причем каждый задвигает свою. А в реальности вот они сами вскрыли, как обстоят дела. То есть много приписок, много каких-то непонятных вещей. И здесь стоит отметить следующее. Федоров продвигает террориста и экстремиста Белецкого, потому что у них опять же совместные шуры-муры. Там же в этом всей команде еще участвуют террорист-экстремист Терменко, террорист-экстремист Притула, Бескрестно, Флэш и так далее. То есть люди, которые сидят на определенных потоках. Это борьба за потоки прежде всего. Поэтому Федоров и Соросята, Федоров это лицо, то есть Соросята пытаются продавить Зеленского, чтобы занять какие-то ключевые позиции и подчинить себе под контроль определенные финансовые потоки. Ну и, конечно же, Зеленский в ответ хочет сделать то же самое, то есть поставить везде только своих людей. И если Зеленского сейчас прогнут на съем Сырского и постановку кого-то другого, дальше его будет еще больше прогибать. Если его не прогнут, все равно ситуация будет ухудшаться. И ухудшение этой ситуации – это просто объективная реальность падения, разрушения фронта на нескольких участках. Ну а виноватых, конечно же, будут сейчас искать.
5: Ну а вот их политика-то, может быть, как-то все равно поменяется. Да, мы понимаем о том, что Кормушки подтягивает своих и, в принципе, таким образом и всегда действовал. А единственное, все равно люди-то поменялись, какие бы они там ни были, близкие и не близкие, а руководство теперь у них. Политика, она тоже какие-то изменения будет ожидать или все-таки нет?
6: Ужесточение прежде всего во всех сферах, ну и прежде всего на направлении ВСУ, усиление бусификации, усиление карательных мер, хотя Зеленский всегда говорит, что он не сторонник этого и вечно показывает то на Сырского, то на Федорова, они виноваты. То есть главным бенефициаром, конечно же, вот этой террористической мобилизации является Зеленский лично. Да, но против него майданы, как вы видите, пока не выходят, потому что все это ручные, как говорится, дрессированные мартышки, как их называют, опять же, в Украине. Мы будем видеть ужесточение, опять же, и налоговой политики, ужесточение платежей, потому что деньги будут, конечно же, выбивать с украинского народа. Снятие брони, я напомню, что это уже произошло, почти половина, кто были забронированы, брони будут снимать. То есть политика будет только ужесточение. Касаемо энергетического сектора, опять же, передел определенных сфер финансирования, попытка, как скажем, втоптать в дерьмо Кличко, потому что у них есть между...
5: Ну, давайте так, не будем выражаться потом. Нерадийное высказывание. В фекалии, да.
6: Фекалии, давайте, да. А, значит, или там в грязь, можно так сказать.
5: В грязь, да, даже красиво.
6: И Кличко в ответ тоже отвечает и говорит о том, что подготовка к отопительному сезону идет неудовлетворительно, потому что центральные власти, значит, забирают все деньги, денег нет, надо 30 миллиардов. Ну, Кличко своя кормушка, да, свои, соответственно, бенефициары, через которых он также получает и отсылает тоже, соответственно, деньги. Поэтому никаких улучшений для рядового украинца не будет. Будет только все ухудшено. Причем украинца теперь уже и за рубежом, мы понимаем. Те, которые уже поставили крест на Украине, думают, что они уже находятся в Европе, уже спасены. Нет. Руки Зеленского туда тоже уже дотянулись. И, соответственно, украинское гражданство, это многие отмечают, это как проклятие сейчас, потому что от него избавиться невозможно легальным путем, тебя все равно Украина продолжает считать украинским гражданином. Кроме тех, кого она, значит, ввела там санкции или лишила гражданства.
5: Хм. Но это люди, получается, получили билет к свободе от тех, кто лишили гражданства и, значит, освободили от вот этого страшного паспорта. Ну хорошо, но, собственно говоря, у нас вот эти перестановки, конечно, уже происходят, мы их уже наблюдаем, за их последствиями, конечно, будем следить и вам, дорогие слушатели, все рассказывать. Может быть, уже в ближайшее время увидим ужесточение. А пока что еще хочется вот пару вопросов задать по поводу европейцев и их последней активности. Во-первых, приезд фон дер Ляйен, Вучича, Санду, еще нескольких лидеров в Киев. Для чего, с какой целью и почему они вот так берут и спокойно в Киев вообще приезжают? Вот это меня на самом деле немного смущает. Что ж они там хотят показать-то этим?
6: Вы знаете, вот вопрос вы задаете, и его мне задают большинство киевлян. Каким образом, почему они все, в принципе, шастают в Киев? Почему Россия им разрешает ездить?
5: Вот
6: это первый вопрос. Но киевские таксисты более радикальны в своих, кажется, взглядах, что нужно, наконец-таки, Зеленского, Раду и, в принципе, по Лондону. Ну, понятно, радикальные настроения в Киеве, они объяснимы, потому что зажимают все. В том числе таксистам запрещают общаться на русском языке. А различные мовные там активисты и руководство некоторых вот этих фирм. А они приезжают, естественно, для того, чтобы показать, как бы пометить территорию, что это наша территория. Мы типа здесь сейчас тут руководим, мы здесь платим деньги, мы предоставляем беспилотники, поэтому это все наше. Но среди Запада ведь тоже определенный есть раскол. То есть британцы считают, что Украина, ну часть Украины, которая осталась, это их территория согласно столетнему договору, опять же, с Зеленским, с закрытыми пунктами, я напомню. Трамп считает, что благодаря редкоземельной сделке эти земли принадлежат Соединенным Штатам Америки. Только есть, опять же, нюанс. Большинство, опять же, месторождений находится уже на территории России. А европейцы считают, что раз они сейчас финансируют, раз они это все кредитуют, то это все принадлежит им, и трудовые ресурсы, и рабы крепостные, и земли, и так далее. Ну и поэтому каждый пытается, так скажем, пометить территорию, извините, такой опять же биологический термин, приезжая в Киев. То есть сначала приезжает, как вы помните, Урсула фон дер Ляйен с определенной делегацией. Правда, там был и Вучич, который потом не подписал соответствующую резолюцию антироссийскую. Потом приезжает Стармер, вдруг опять Зеленский там ходит с ним. А в это время параллельно идет вот этот картонный митинг. Почему ездит? Я не знаю. Я же говорю, что почему Россия разрешает ездить. Это вопросы дают киевляне. Но ездят они или не ездят, это не меняет главного. То есть коррупция в Украине ужесточается, фронт трещит по швам, ну а удары, которые сегодня мы видели по Киеву, все усиливаются и усиливаются, и все равно рано или поздно приведет к обвалу, в том числе надежд европейцев.
5: Но они продолжают же свои коалиции желающих собирать. И, кстати, на долгое время забывали об этом, а тут неожиданно вспомнили, подумали: о, самое время сказать украинцам, что мы им поможем, мы их защитим только после того, как все закончится, а пока что не надо. Но суть-то остается той же самой. Взять, отправить свои войска вроде бы как на территорию Украины в качестве миротворцев и всего остального, но помимо этого еще и пытаются там денег собрать. Вот коалиция желающих сейчас опять начинает какую-то активную деятельность, или все-таки это вот такое разовое напоминание о том, чтобы не забывали, а дальше будет, ну, просто как и до этого, сборы ради сборов, разговор за чашечкой кофе, ну, или, может быть, чего более крепкого?
6: Не, ну, разговоры разговаривать, и во все эти шоу-встречи, это их просто конек. Обязательно обняться там, обязательно сделать какие-то пафосные заявления.
5: У меня иногда ощущение, на самом деле, что это просто вот уже друзья, которые просто ищут повод для того, чтобы собраться. Ну, хотят там, не знаю, футбол посмотреть в пятницу, думают, а как вот так сделать, чтобы все лидеры в одном месте оказались и не пришлось объяснять. Давайте саммит коалиции желающих. О, давайте. И приезжают, смотрят футбол, сидят там, едят чипсы.
6: Ну, если бы не только футбол смотрели, к ним бы не было никаких вопросов. Они занимаются более удачными вещами, в том числе, ну, как украинцы считают, в некой другой сфере, лично контактной, так скажем, чем они еще занимаются, кроме вот непосредственно от того, что всякие гадости изобретают в виде коалиции дронов, коалиции антибаллистической. А, конечно же, они пытаются Украину снабжать технологиями. Но эти встречи нужно еще рассматривать в контексте неких непубличных договоренностей. Естественно, какие-то идут обсуждения, перераспределения. Ну и, конечно, их, так скажем, мечта – это вот действительно войск. Потому что только физически можно контролировать некоторые объекты. Они себе, конечно же, наметили Одессу, там Николаев, особенно британцы, порты, чтобы контролировать. У Трампа свое видение по этому поводу. Французы Киев хотят, в принципе, как бы войска, если туда есть возможность направить. Но это все из разряда желаний, опять же. Да, возможностей как бы у них для этого пока что, во всяком случае, нет. Но надежда на то, что они будут типа миротворцами после боевых действий, ну, это выглядит вообще как-то сомнительно и смешно, потому что они являются стороной конфликта, в принципе. И Россия выступает, в общем, против различных контингентов войск. А зачем они нужны, если будут действительно заключены долгосрочные мирные переговоры с согласованием всех вопросов? Какие войска, зачем они там надо? Итак, Россия начинала демилитаризацию для того, чтобы там не было ни баз НАТО, ни войск НАТО под любыми соусами. Соответственно, ограничена украинская армия. Поэтому это все, что пока что желание желающих. Вот так это можно назвать.
5: Ну, им нравится вот этим всем заниматься, пусть занимаются. В общем, немного воздух колышет. Но в то же время есть же еще любопытное такое сообщение, что президент Франции Эммануэль Макрон просил авианосную группу страны вести разведку ситуации на Украине. И он пояснил, что авианосец Шарль де Голь находился на Ближнем Востоке, чтобы защитить, как он выразился, военных соотечественников в регионе, но миссия этим не ограничивалась, и вот занимались разведкой. И, кстати, по поводу вот этих самых помощников на Ближнем Востоке, тут тоже много всего сейчас происходит, и непонятно, может, вообще сейчас опять цены улетят настолько в космос, они пока что чуть-чуть поднимаются, понемногу, но уже приближаются, кстати, к $100 за баррель, и, может быть, в очередной раз сейчас Европа забудет про противостояние на Украине, про Россию, у них все мысли будут с тем, а что делать, а где энергию брать. Но проблема остается проблемой. Франция тут, значит, свой авианосец катает, смотрит, разведует все. Зачем им это надо и вообще, почему не вернут авианосец обратно?
6: Ну, опять же, вы верно говорите, что есть публичное, да, некое заявление, а есть непубличное действие. К примеру, одни из германских там проектов были связаны с дальнобойными возможностями для Украины, которые не проходили через официальные коммюнике. Вероятно, есть какие-то операции, в том числе и французские, связанные непосредственно с российским побережьем. Вероятно, они также боятся, я не знаю, там, ядерного оружия в Крыму. То есть и помогают разведке, опять же, беспилотчиков Зеленского. Ну, это же коалиция желающих. Мы же понимаем, что их намерение — это максимально ослабить Россию и оказать всяческое содействие, в том числе находясь вроде бы на Ближнем Востоке, да, и входя в контры с Трампом, а при этом они продолжают дальше об Украине думать. В ущерб своим, собственно говоря, налогоплательщикам, которые тоже сейчас, вот извините, но массово умирали от жары, потому что нет кондиционеров, банально. Нет электроэнергии достаточно, но надо об Украине думать. Почему Макрон не думает, я не знаю, о рядовых французах, непонятно, потому что погибло, даже по их официальной статистике, 10 тысяч человек. Это огромные цифры. И здесь как раз-таки пострадавший, а на Ближнем Востоке будет продолжаться, я думаю, что это же как сказка «Тысяча и одной ночи». Мы же видим, каждую ночь происходят какие-то взаимные обвинения, взаимные удары, и, соответственно, цены правильно идут вверх. И это же еще и удобрения, это еще и логистика. Это еще отопительный сезон, который, да, в Европе уже близок, а в Украине тоже выносится инфраструктура. Поэтому Европа здесь самая пострадавшая будет сторона, но она сама в этом виновата, потому что, ну, я имею в виду европейские элиты, которые выстраивают политику против своих народов, поддерживая, с одной стороны, террориста Зеленского, а с другой стороны, не приложили никаких усилий действительно в нормализации отношений между коалицией Эпштейна, как ее называют, Израилем и США, и Ираном.
5: Да, да, и на эту картину мы прямо сейчас смотрим. Может быть, вообще сейчас опять они начнут выяснять отношения, хотя, что удивительно, пока не выясняют. Пока что вроде бы в такой нейтральной позиции находится. Может, кстати, вот этот саммит НАТО, который совсем недавно проходил, там все-таки сильно обсуждали вот эту проблему с тем, как с Трампом договориться и не уйти в сильнейшее противостояние друг с другом. Но за этим мы, конечно, тоже будем наблюдать. У нас много всего, что предстоит в будущем в связи с перестановками на Украине, в связи с противостоянием на Ближнем Востоке, в связи с нынешними событиями и последующими в Европе. В общем, дорогие друзья, как всегда, новостей у нас будет много, и будем обо всем вам рассказывать и все обсуждать и анализировать вместе с Шейхом Тамиром в программе «Зарядка с Шейхом Тамиром». В 10 утра каждое воскресенье. А прямо сейчас мы сегодняшнюю программу завершаем. Спасибо огромное, как и всегда, и новости на Радио Спутник.
0: «Зарядка» с Шейхом Тамиром.

0: Страна героев. Магомед Адамов. Связь во время боевых действий – первое дело. Без координации усилий не бывает успеха. Старший лейтенант Магомед Адамов обеспечивал связь в батальонно-тактической группе, позиции которой начали контратаковать ВСУ. Радикалам было необходимо вернуть контроль над потерянной ранее в результате неудачных для них боев территорией. Вылазка сопровождалась массированной огневой поддержкой ствольной артиллерии и минометов. Одним из ударов было повреждено российское приемопередающее устройство, использующее сверхвысокочастотные радиосигналы. Станция вышла из строя, коммуникации с командованием были прерваны. После очередного взрыва Магомед Адамов на несколько метров был отброшен от передатчика. Старший лейтенант, несмотря на болевой шок и контузию, сохранил самообладание и вынес из-под огня получившего ранение боевого товарища. Он понимал, что потеря связи с вышестоящим командованием и внутри подразделений негативно скажется на оперативной обстановке. Вместе с сослуживцами, преодолевая приступы боли, он приступил к восстановлению станции. Военнослужащим удалось вновь наладить связь, что позволило нашей батальонно-тактической группе отразить дерзкую вражескую контратаку. Страна героев. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка – воскресенье 9 вечера. Пароль – «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11:00, столько же в Сочи и Краснодаре, в Ереване полдень. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Украинские беспилотники атаковали танкеры в Черном море. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на логистический центр в Подмосковье. Во Всемирной организации здравоохранения дали рекомендации, как спастись от жары на отдыхе. Об этом и не только. Подробнее далее. Два танкера на нефтетерминале Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море подверглись целенаправленной террористической атаке беспилотников, сообщила компания. Погрузка нефти на терминале в Черном море остановлена после атаки БПЛА. Уточняется, что разлива нефти удалось избежать, пострадавших и жертв среди сотрудников, а также подрядных организаций нет. 40 пострадавших при атаке ВСУ на логистический центр в Подмосковье находятся на лечении в больницах. Состояние 7 из них тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев информировал, что в субботу Подмосковье подверглось атаке БПЛА. Один мужчина из электростали скончался от полученных травм. Всего из-за БПЛА в регионе пострадали 37 человек. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил металлургов с профессиональным праздником, отметив, что металлургия, являясь одной из стратегически важных отраслей, вносит значимый вклад в развитие экономики и промышленных производств. Он поблагодарил металлургов за профессионализм и ответственное отношение к делу, а также пожелал им здоровья, успехов и благополучия. Минпромторг России отмечает рост спроса на продукцию отечественных брендов одежды в стране, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы министерства Иван Куликов. Он добавил, что рост потребительского спроса связан в том числе с уходом международных игроков, но на их смену пришли достойные российские бренды. Кроме того, они уже успели завоевать внимание и доверие потребителей. Обильное питье и нахождение в тени – главные способы не пострадать от жары во время летнего отдыха за границей, рассказали РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения. Особое внимание нужно уделять детям, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. В ряде стран температура воздуха поднялась к отметке 40 градусов, а местами даже превысила ее. Наивысший красный уровень погодной опасности был введен во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. На Апеннины наступает уже третья волна зноя. Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин заявил РИА Новости, что во время потасовки в конце матча за Суперкубок России по футболу с московским «Спартаком» пытался разнять участников конфликта, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой «Зенита» 4-2 по пенальти. В концовке матча Александр Соболев сравнял счет, после чего эмоционально обратился к трибуне болельщиков «Спартака». Затем на поле произошла массовая потасовка с участием игроков и представителей обеих команд. С сектора красно-белых в сторону Соболева полетели пластиковые бутылки. Еще больше новостей на канале «Макс» Радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Воскресенье, 19 июля, 11:04. Лучшее радио страны, радио «Спутник» и лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем». Анатолий, Петр и Трофим к вашим услугам. Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте, друзья.
3: Да.
4: Здравствуйте,
2: здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну ладно, можно здороваться вечно. Что, начнем? Давайте начнем все же с футбола.

0: Ну как, раз уж мы последний день сегодня. Сегодня последний день чемпионата мира по футболу. Последний вечер футбольный. Завтра, наверное, будет последнее футбольное утро, когда
1: последний
0: мы будем
1: день футбола,
0: все...
1: да.
0: Да, будем обсуждать, ну, большого такого, супербольшого футбола, потому что вчера был первый день нашего локального, кстати, не маленького, на мой взгляд, футбола, но каждый по-своему думает про чемпионат России, вчера начался чемпионат России, а сегодня заканчивается чемпионат мира. Заканчивается он прекрасной афишей совершенно Аргентина-Испания, ну, или Испания-Аргентина, кому как ближе. Кстати, там же ведь тоже есть какой-то способ... определить, кто домашняя команда. Да,
1: тоже. Да, они там, да, это всегда там как-то, понятно, что это номинально, но тем не менее. Ну, а слушай, афиша. Вот афиша была бы, вот почему я мечтал там о финале Англия-Франция, не потому что я болею там за Англию, скажем, или болею за... Мне просто скажут, что касается вывески, вот именно, Англия-Франция, конечно, поинтереснее было. И повторяю, не в смысле
0: почему?
1: Качества футбола, но потому
0: почему
1: что Д'Артаньян против Бекингема. Ну, потому что Англия-Франция...
2: О, с этой точки зрения.
1: Помнила бабушка. А с какой еще, алло?
2: Что еще у вас в детском саду рассказывают?
1: Подвеска королевы.
2: Да нет, тут, мне кажется, смотреть не поэтому, а по, конечно же, во-первых, величию команд историческому. И, в общем, Испания тоже чемпион мира. И Аргентина дважды чемпион мира. Так что что-то...
1: у них на все...
2: Но Франция тоже дважды чемпион. Они по количеству чемпионатов мира выигранных, мне кажется, все одинаковые, вот если сравнить обе вывески.
1: Ну, примерно, плюс-минус. Ну, слушай, мне кажется, повторяю, ну, мы же говорим не про качество футбола, мы говорим про эффектность вывески. Я же оговорился специально, да. что я не про качество футбола, не про то, не про все. Мне нравится Аргентина и аргентинцы, и все. Мне, правда, меня, конечно, раздражает, когда значит, вот аргентинская сборная... пришли с этим плакатиком, типа «Мальвины – это Аргентина». Может, оно и так. Ну, слушайте, ребята, на футбольном поле вы их не отобьете. Возьмите, да отвоюйте. Нет, они на футбольном поле плакатик вывесили. Ну, как-то, мне кажется...
2: Это болельщики это... вывесили, в общем.
1: Это... Не, ну, сборная, это футболисты взяли и развернули это прямо на...
2: Ну, им дали, они там все поле. В эйфории прыгают, скачут.
1: Ну, какая-то, в общем, какая-то...
2: Глупость,
1: так.
2: Да, это я
1: дешевая штука.
2: Это не украшает.
1: Не,
2: там есть политический момент интересный, потому что Испания сейчас находится не в фаворе у Дональда Трампа.
1: Да.
2: Вот, и, по идее,
1: Аргентина, наоборот, в фаворе. Там Милевич, все дела.
0: Еще как, да.
2: Аргентина в фаворе, но я так понимаю, что Милей не очень в фаворе у сборной Аргентины. Вот.
1: Мы про Трампа же, да.
2: Ну да, нет, поэтому с точки зрения Трампа вот непонятно, потому что по идее там всегда присутствуют главы этих стран, то есть там будут, кстати, глава Канады, глава Мексики и США, естественно, как принимающие стороны на финале. На Канаду Трамп только что обрушился опять по поводу лесных пожаров. А с Испанией, значит, он вообще прекратить пытается торговые отношения, и у них перепалка заочная с премьер-министром Санчес, по-моему, его фамилия.
1: Поедет, да, Педро Санчес его зовут.
2: Интересно, а Милей, ну, Милей понятно, но посмотрим. В общем, еще и такая есть тут вывеска, что называется.
1: Вывеска, да.
2: Но я с тобой не согласен по поводу вывески Англия-Франция.
1: А ты знаешь, Петь?
2: Что это как раз...
1: А это нормально.
2: Другая точка зрения. Да,
1: не
2: да.
1: Не скажу, что понимаю, прямо, что меня это угнетает сильно, имеешь право.
2: Нет, так я же не для того, чтобы тебя это угнетало, просто чтобы в нашей программе зрители поняли, что у нас нету одной согласованной по данному вопросу.
1: Утвержденной,
2: да. Да, что вот Анатолий так считает, а я, например, считаю и так, а для Трофима вообще была бы лучше всего вывеска, я не знаю, там, Сербия и
1: Кур. «Зенит» сборная Нидерланды, а.
2: Ну, или «Зенит» и сборная мира, например.
0: Для меня, я честно скажу, для меня была бы супер вывеска. У меня ностальгия по одному матчу вообще в моей жизни, который касается нас прямо непосредственно. Это, конечно же, Голландия-Россия, когда мы на бронзу сходили на чемпионате Европы. Я считаю, это был лучший матч вообще за всю историю российского футбола международного.
1: Я так считаю. 2008 год, я был в Австрии.
0: Да, да, да. А я на Сардинии, да. И вот мы смотрели с итальянцами, итальянцы болели за русских. Это было...
2: Где теперь эти времена, да, друзья?
0: Да.
2: А я в Москве смотрел, и нормально, у меня ничего не изменилось.
1: Да. Нет, я туда... Нет, я не то, чтобы я поехал. Меня туда послали, спросите по аккредитации журналистской. Очень круто было.
0: Хороший матч. Меня просто послали.
1: А этот матч был, правда, реально один из лучших на том чемпионате, правда. Где наши с голландцами? Ну,
0: да.
1: 3-1.
0: А какой был комментарий Розанова? Это просто был великолепный комментарий. Просто
2: был вообще...
0: Ой, Черданцев, извините, просто оговорился. Да-да-да, Черданцев.
2: Ну, ты в Сардинии, там, знаешь, прекрасный, можно без звука посмотреть у моря.
0: Комментарий. Не, нельзя, с итальянцами невозможно без звука ничего смотреть. Там звуки они сами создают. Ты можешь выключить все звуки, у тебя будет такое вокруг, что мам, не горюй. Вот, но не суть. В общем, это вот, да, я бы хотел, конечно, чтобы в финале была Россия и Голландия, например, как тогда в полуфинале все это дело происходило. Но, а из этих... Ну,
2: скорее московская «Динамо» станет чемпионом, мне кажется, чем Россия будет в финале чемпионата мира.
0: Я думаю, что даже я переформулировал бы. Скорее, московская «Динамо» станет чемпионом, чем Россия будет играть в международных турнирах. Вот так бы я сказал. В ближайшие 30 лет. Есть у меня такое ощущение. Ну да,
1: конечно. А давайте забьемся, что уже в течение, там, не знаю, 5 лет вернется. Забьемся?
2: Чемпионат мира? Ну, на следующий чемпионат мира?
0: На следующий
1: нет, следующий чемпионат мира через 4 года. Думаешь, уже на следующий вернется? Но я вот, я считаю, что в течение 5 лет, да. Может быть, на через один, но вернется. Я прямо...
2: Ну, цикл отборочный начнется через 2 года, чтобы понимать.
1: Вот, да.
2: То есть, сейчас пока 2 года есть на то, чтобы решить вопрос.
1: Чтобы вернуться, ну да.
2: А ты даешь 6 лет.
0: Могу 46% поставить, что не будет ничего.
1: Я даю
0: 6
1: лет. Ну, вот и поспорили.
0: В ближайшие 3 цикла точно не будет. То есть, при жизни нынешних руководителей мировых ничего не будет. Ничего вообще.
2: А они не будут руководителями уже в это время?
0: А это не важно. Руководителями будут
2: их руководители. То есть, они пока живы, они будут мстить?
0: Нет, и руководителями будут их руководители. То есть, там все...
2: А кто это? Ты все время говоришь про каких-то их...
0: ФИФА сказала, их пожалуйста, давайте Россию вернем. УЕФА говорит, давайте вернем, но только отборочные мы проводим, поэтому нет. Все.
2: Нет, а вот кто их руководитель, это за кулисы вот это вот, что ли, там кто-то?
0: Причем за кулисы? Люди, которые деньги зарабатывают на этом.
2: Ну,
0: на войне, на мире, на всем.
2: Ну, что это за люди? Ты все время говоришь, что их
0: корпорации,
2: людей,
0: а например. Корпорации, например, их руководители, акционеры и прочие. Microsoft, Apple, SpaceX, тебе всех перечислить, участников и NASDAQ-овского индекса и прочих товарищей? Те, которые металлом занимаются, те, которые... Там Lockheed Martin, там до хрена этих корпораций.
2: А где свидетельство того, что, например, корпорация Apple считает, что Россия не должна выходить на чемпионат мира?
0: Свидетельств того, что Россия не должна выходить на чемпионат мира, нет, но свидетельств того, что Россия,
2: в международных соревнованиях.
0: Россия и Иран должны воевать, их очень много. Очень много.
2: Ну, интересно
0: а
2: было
0: пока
2: бы
0: Россия
2: как-то...
0: и Иран будут воевать, все будет вот в таком...
1: Если я правильно понял, если я правильно понял мысль Трофима, дело не в том, что там Apple, например, заинтересованы и там и всячески... А у Apple уже большие возможности, там, или Nvidia. Огромная капитализация, триллионами измеряется. Дело просто неучастие России в международных соревнованиях – это производное, если я правильно понял Трофима, производное от общего политического давления.
2: Да-да, от того, что... Но тогда,
0: Средство. Это средство давления на нас, дестабилизации нашего общества и прочее.
2: Ну, то есть, ты крупная корпорация, ты считаешь заинтересованы в дестабилизации нашего общества и иранского.
0: Они заинтересованы в том, чтобы мы воевали как можно дольше и как можно более кроваво. Потому что они на
2: хорошо,
0: этом зарабатывают.
2: Хорошо, а если мы перестанем воевать там, завтра?
0: Они придумают способ, чтобы мы снова начали воевать. У нас появится Грузия,
2: то есть, тогда...
0: Молдавия.
2: Понятно.
0: И прочее всякое.
2: Понял. То есть, ну, тогда вечно они должны, значит, корпорации же никуда не денутся, они как бы будут всегда.
0: А это и происходит вечно уже. Это уже больше века. Ну,
2: то есть мы никогда не будем играть на чемпионате мира?
1: Через 6 лет?
0: Не знаю, будет ли чемпионат мира к тому моменту. Я думаю, что в ближайшие, я еще раз говорю, в ближайшие 50 лет...
2: То есть корпорации еще и хотят чемпионат мира отменить.
0: Почему они хотят отменить? Они не хотят отменять.
2: Ну, я просто не знаю, вот эти свидетельства, нет, все время говорят, вот все время указывают, что за Трампом там кто-то стоит, есть какие-то люди, но никто не называет этих людей. Сейчас Трофим назвал.
0: Я не говорю про Трампа, я фамилию Трампа не назвал. Подожди,
2: я не про тебя
0: сейчас говорю, подожди.
2: Я понял, что ты не назвал, но ты говоришь, за ними кто-то стоит, за нынешними руководителями. Я спрошу, кто? Ты говоришь, корпорации. Правильно?
0: Правильно.
2: Они не заинтересованы. Они заинтересованы в том, чтобы уничтожить Россию. Чтобы Россия воевала.
0: Нет, потому что Россия воевала. Да.
1: Эй, не ссорьтесь. Не ссорьтесь, горячие
2: стороны. Не ссорюсь. Я с этим тезисом категорически не согласен, потому что он не имеет никаких под собой оснований. Он ничем не доказан. Это вот такая мысль, что всем там управляют евреи или масоны, и вот они там стоят, и они там решают, и им выгодно. Ага, ничем не выгодно, евреи, слушай, им
1: а есть, между прочим,
2: нормально и так, в общем. А есть не воевала Россия, прекрасно они жили.
1: Между прочим,
2: есть, да.
1: Евреи и масоны.
2: Я просто, нет, я не, опять же, как с Толей по поводу этой самой... вывески, просто я не согласен. Вот и все. Мне такая точка зрения не близка. А Трофим...
1: Давайте я, ну, давайте, да, давайте я пытаюсь войти в эту мутную реку, потому что очень интересно. Не потому, что я, так сказать, стопроцентно разделяю вот такой подход, но я просто предлагаю вам, это же самое интересное, собственно, давайте порассуждаем. Не знаю, к чему нас приведут эти рассуждения. Ну, правда, давайте. Мне кажется, это самое интересное в любом деле. А тем более в радиоэфире. Итак, начинаем рассуждать. Неоднократные заявления, ну, это дело даже не в заявлениях, а вообще, ну, в общей логике, так сказать, мировой истории, говорят нам о том, что, значит, Запад коллективный, хотя, да, мы помним, что он не монолитный, хотя и коллективный, и все такое, оговоримся, значит, хочет добиться стратегического поражения России. Это формула не моя и даже, ну, и не Трофима. Что такое стратегическое поражение России? Но понятно, что стратегическое поражение России – это не просто, когда мы говорим, ну да, блин, не получилось, и ушли заниматься своими делами. Это не называется стратегическое поражение, это называется тактическое поражение, если так вдруг, не дай бог, произошло бы. Стратегическое поражение России, очевидно, предполагает, что Россия получит какое-то другое качество. Очевидно, опять же, если речь о поражении, что это качество будет сильно уступать нынешнему. То есть, это будет более слабая страна во всех смыслах экономически. Наверное, возможно, она должна быть по площади чуть другая, в смысле политического контроля и так далее. Иначе что значит стратегическое поражение? Как добиться стратегического поражения России? Понятно, что напрямую на поле боя это добиться довольно сложно, потому что у России есть впечатляющий, серьезнейший ядерный арсенал. А вот изматывать ее, так сказать... обескровливать, заставлять, так сказать, ну да, воевать, или еще, вот как говорил этот самый, как его зовут-то, ну, Нобелевский лауреат по экономике, я забыл, сейчас скажу, вспомню, так сказать, нам нужен экономический аналог войны, Полкругман это был, нам нужен экономический аналог войны. Вот есть, так сказать, есть вариант экономического аналога войны, При наличии, собственно, и небольшой войны. Не напрямую, а вот так вот. Но это же хороший способ обескровить и добиться таких в перспективе стратегического поражения. Ведь так? Так. Как обеспечить, чтобы Россия постоянно обескровливалась и, так сказать, постоянно воевала? Ну, так его провоцировать и, так сказать, подливать масло в огонь, если он чуть-чуть затухает. И водиться, если он слишком сильно разгорается, что уже, так сказать, там, имеет перспективу перерастания в полноценный конфликт с перспективой ядерных ударов. Никому этого не хочется, никому этого не нравится. Поэтому, да, поддерживать войну на некотором уровне с Россией, которая бы ее, так сказать, изматывала, это стратегия. Ну, а, соответственно, неучастие и все прочее, это производные от этой стратегии, я это так понимаю.
2: Ну да, только единственное, что эта стратегия, непонятно, нигде она не зафиксирована.
1: Кем реализуется?
2: То есть... Да, то есть, ну, государство, понятно, что политики это заявляют, с ними вопросов нет, действующие политики это заявляют, и по ним есть документы, есть факты, там, действительно, нанести стратегическое поражение, но это политики. Трофим говорит о тех, кто стоит за политиками, и вот мне всегда интересно, что это за люди, и где их вот эти вот заявления, а их нет. И это первое. А второе, а почему вы считаете, что они всегда победят? Вот мне, например, кажется, что мы победим их. И в результате этой победы их планы будут обрушиться, и ничего они сделать не смогут, и будут вынуждены, значит, соответственно, жить с тем, что они получат, а не с тем, что они хотят получить.
1: А вот здесь я с тобой согласен.
2: Что они будут постоянно вот это вот устраивать, и, значит, все время будут побеждать. А мне кажется, что они будут побеждать все время.
1: Я сказал, что мы поедем на через один чемпионат мира. Так что я не считаю,
2: что... то есть, вот, поэтому тут как бы... Ну, даже если предположить, что крупным корпорациям России там как-то не нравится, и, так сказать, она там будет...
0: Наоборот, очень нравится. Они почему же не нравится?
2: Очень какие-то
0: нравится.
2: Какие-то предпринимать действия в ее отношении, то это не значит, что они будут успешными. Хотя, мне кажется, это крупным корпорациям вообще по барабану. Все равно просто.
0: Понимаешь? Тут сейчас ситуация-то, на мой взгляд, очень простая. Вот у нас есть страны, которые как бы нам помогают. Помогают они как? Они задешево покупают наши ресурсы. Причем настолько задешево, что ни в одной стране ресурсной мира они не смогут даже на 20% дороже купить. Они смогут на 50% дороже купить. У России они покупают по очень низкой цене. Список этих стран мы можем озвучить, например, если надо. Давайте дальше посмотрим.
2: Давайте озвучим.
0: В чьих интересах это нет?
2: Какие страны?
0: Индия, Китай, Вьетнам, Европа, которая сейчас газ увеличила на 15% закупку российского газа по очень невысокой цене, кстати. Вот. И еще эти страны, ну, можно, это несложно, да, перечислить эти страны. А дальше мы посмотрим, кому эти ресурсы поступают, в чьих целях и интересах они используются, и кто зарабатывает на этих ресурсах деньги. Давайте посмотрим индийские корпорации, которые используют российскую нефть. Это несложно сделать. Давайте посмотрим, кто является акционерами этих индийских корпораций, которые
2: используют российскую нефть. А что, в чем мораль-то? Ну, вы покупают они.
0: Чего? Мораль в том, что им очень выгодно сделать так, чтобы Россия дешево продавала ресурсы, потому что они эти ресурсы нигде за такие деньги в мире не купят. А они сделают из этих ресурсов себе больше деньги, и больше, и больше. И поэтому Россия будет воевать до талого. И под санкциями будет до талого, потому что тогда, ну, до упора, потому что тогда Россия будет вынуждена задешево продавать ресурсы, которые так она захочет в мирное время по рыночной цене продавать. И будет продавать по рыночной цене в два раза дороже. А сейчас очень выгодно и очень удобно. Понял. И не только ресурсы, кстати. Сейчас по зерну будет такая же история. Скажут, вот у вас 30% экспорта зерна накрылось через Азово-Черноморский этот самый транспортный путь. Ну, давайте будем придумывать, как безопасно его вывозить. Нет,
2: 30% давайте подумаем, но дешево. Не у нас накрылось, но не важно. Хорошо. Понятно.
0: Но дешево.
2: У меня был один приятель в школе, он говорил так, мы с ним обсуждали, помню, шли в 10 классе. Он говорит, а что ты думаешь, вот зачем нам ядерное оружие сейчас? Я говорю, зачем? Говорит, а мы долго будем сейчас сидеть, а потом японцам скажем, а давайте нам все магнитофоны японские, это тогда был предмет роскоши, бесплатно, а то мы вас, значит, уничтожим. И так и будет, говорит он. Я задумал,
1: наверное. Давайте я вам расскажу, я надеюсь, что это не сочтут, так сказать, за какое-то, за слова недопустимые для эфира, тем более, что они в эфире именно звучали. Я работал на радио «Панорама» тогда, это самое начало 90-х, и тогда в мэра Москвы баллотировался паук Сергей Евгеньевич Троицкий, лидер группы «Коррозия металла». И вот он, значит, баллотировался в мэры Москвы и пришел к нам на радио. А я дурачок, значит, тогда, ну, я не знал, чего от него ждать, что он, конечно, он крутой, значит, пранкер. И вот он пришел ко мне в эфир, серьезный такой, с усами, все как положено, с бородой. И говорю, здравствуйте, да, вот. А говорю, простите, ну, там, вот вы баллотируетесь, да, баллотируетесь. А какая у вас программа? Я повторяю, я прошу сейчас прощения за эти слова, но из песни слова не выкинешь. Все это в эфире было. Какая у вас программа? Говорит, ну, программа у меня такая. Мы, значит, берем у японцев, что я вспомнил-то? Мы, говорит, берем у японцев $1 миллиард, ну, раздаем всем людям, мы нормально живем. Такая пауза. Я говорю, ну, а японцы же придут попросить свои деньги назад. Он говорит, ну, придут попросить, мы их подвесим на мясной крюк садомии. Те легли. Просто вся студия, вся аппаратная, все просто легли и стонали от хохота.
0: А паук сформулировал это шикарно.
1: С чувством собственного достоинства удалился из эфира. Блин, это очень смешно было. Так что взять у японцев миллиард, видишь, не только твоему школьному другу приходило в голову.
2: Да, японцы просто тогда, конечно, были символом процветания высоких технологий.
1: Ну да, да, так и есть.
0: И магнитофонов, да. Да-да-да, это... Ну, каждый хотел иметь магнитофон, японский видео. Это же было прям круто. Там Тошиба какая-нибудь, ох, вообще. Да. Слушайте, сегодня грустная новость с утра пришла, не могу не вспомнить, потому что, конечно, с этим человеком связано очень много в нашей медийной, ну, не то чтобы медийной, а журналистской вообще среде. Сергей Шолохов покинул нас и убыл куда-то на другую планету, да. Ну, великолепный журналист, потрясающий телеведущий, один из самых мемных, наверное, журналистов за всю историю нашей страны. Ленин Грипп помним все и будем помнить. Это было очень смешно. Этот первый пранк, наверное, такой был серьезный в прямом эфире, когда запранковали половину страны, и люди, открыв рот, сидели и такие: да ладно, да как так-то? И
1: да, это было в программе «Тихий дом». Тихий дом.
0: Нет, это был монитор. Это был, по-моему, монитор. Да, монитор. Пятое колесо. Пятое колесо. Пятое колесо.
1: А, может, и пятое колесо. Да, там у него был Сергей Курехин. Я, знаешь что, да. Понятно, что все, ну, когда вот сейчас говорят про Сергея Шолохова, кстати, молодой мужик, 67 лет, очень жаль, да, талантливый, да. Интересный такой. Вот, и все, конечно, вспоминают вот эту историю, как они с Курехиным дурачились про Ленин Грипп. Мы сейчас с Наташей вот перед программой, прямо перед «Изолентой», посмотрели эту программу. Это, конечно, очень смешно, очень остроумно. Я подумал, блин, вот мы с Петей там делали цикл наши 90-е. Это, наверное, звучало так или иначе, какое-то, так сказать, такое было. Ну, «Красная нить», наверное, проходила через наши все интервью. Я к тому, что какое же было время при всех там нюансах, какое же было время веселого, совершенно непосредственного творчества. Хулиганского порой, совершенно, ну, какого-то дерзкого, абсолютно. То есть, мы смотрели программу, не только текст, но как она была построена. Как они, ну, это настолько вдохновенно было, это настолько весело, настолько талантливо, что, конечно, вот если говорить чуть-чуть, так сказать, про 90-е, если там что-то хорошее есть, то вот это оно, конечно. Такого веселого, свободного и легкого, как бы, творчества эфирного, ну, к сожалению, уже, так сказать, и представить невозможно. Это было круто.
0: Ну да, да. Да, в 87-м он начал...
1: Огромное спасибо.
0: В 87-м, да, начал свою телекарьеру, и она у него развивалась стремительно и очень круто. Он, кстати, был очень хорошим документалистом. Кто не знает, посмотрите его документальные фильмы. У него где-то около десятка потрясающих совершенно документальных фильмов, в том числе и фильм про Балабанова. Прекраснейший фильм про Балабанова снят у него. Посмотрите обязательно, это очень крутой был. Крутой человек был, правда. Вот, вообще талантливый, крутой, интересный вообще журналист. И я был обладатель «Золотого пера», кстати, Союз журналистов Российской Федерации, если мне не изменяет память. Вот, поэтому Царствие Небесное такое было. Вот. Еще одну новость я хотел...
1: Спасибо. Давай.
0: Да, огромное спасибо за все, что было сделано. Еще я одну новость хотел поднять, такую из невеселых, честно говоря. Я вчера прочитал, я не знаю, хотел просто вашего, как сказать, совета, что ли, спросить. Как на это вот... Ну, у меня реакция была прямо жестко такая, спонтанно странная. Значит, вчера я читаю новость. 31-летний борец МБС ММА Фархад Рахимзада, работавший таксистом, приговорен к 23 годам колонии строгого режима за убийство женщины и ее 5-летней дочери. Это как бы, ну, вот как бы так произошло, а я дальше... Да, самое интересное. Он вывез женщину в безлюдное место в Кировском районе и на глазах у ребенка нанес ей 10 ножевых ранений. Затем сутки возил ее тело в машине. Девочка сидела рядом в детском кресле. После этого он вывез тело женщины в Искитимский район, спрятал в снегоотвале, вернулся в город и задушил ребенка у села Толмачево. Прокурор попросил пожизненное. Суд дал 23 года. Он выйдет в 54 года на свободу, просто если 31 добавить к 31, 23. Выйдет оттуда не исправленным, потому что тюрьма никого не исправляет. Не было ни одного прецедента, чтобы тюрьма кого-то исправила и поставила на путь истины. И продолжит озлобленно.
1: Давай, слушай, это важная тема. Детей, я предлагаю, давай следующий часть после новостей на радио.
0: Давай, да.
3: Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
4: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
3: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
5: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
3: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
5: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
3: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. 12 пострадавших при атаке на склад в Котовске остаются в больницах Тамбовской области. Из них один в тяжелом состоянии, сообщило правительство региона. Ранее Минздрав сообщил, что 10 пострадавших перевезены на лечение в Москву. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов ранее информировал, что украинские БПЛА в ночь на субботу попали в логистический центр в Котовске в Тамбовской области. В результате погибли 7 человек. По последним данным, 25 человек пострадали, из них 22 были госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Европейский Союз ведет курс на эскалацию вооруженного конфликта на Украине и может вовлечь в него Молдавию, заявил румынский политолог Дан Дунгачио. Он отметил, что Евросоюз передает Украине не только финансовую помощь, но и военные средства, включая беспилотники и другое оборудование. Президент Молдавии Майя Санду в понедельник впервые приняла участие в саммите так называемой «коалиции желающих» в Париже. Его участники приняли решение о проведении военных учений в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах. В среду Санду участвовал в 5-м саммите «Украина, Юго-Восточная Европа» в Киеве, где была принята декларация, призывающая к усилению санкций против нашей страны. Технологии омоложения, над развитием которых работают ученые по всему миру, обладают большими перспективами, чем искусственный интеллект. И в будущем они внесут гораздо больший вклад в экономику, полагает американский лауреат Нобелевской премии по экономике Джоэль Мокир. Отчет с его интервью есть у РИА Новости. Он отметил, что технология омоложения позволит продлить жизнь хотя бы наполовину. Такой прорыв может обогнать искусственный интеллект как по вкладу в общественное развитие, так и экономику. При этом главный фактор, который может обеспечить долгосрочное процветание, это человеческий капитал, то есть люди с их знаниями и компетенциями, полагает Мокер. Нападающий сборной Франции Майкл Олисе расплакался в раздевалке после поражения от команды Англии в матче за третье место чемпионата мира по футболу. Он обвинял себя в том, что не реализовал голевые моменты, сообщает местное издание. В субботу англичане обыграли французов со счетом 6-4 и завоевали бронзовые медали чемпионата мира. После первого тайма подопечные Дешама уступали со счетом 0-4. По информации источников, в раздевалке Олисе тяжело переживал, что не смог реализовать два выхода 1-1, когда сборная Франции проигрывала со счетом 3-4. В этой встрече он отдал две результативные передачи. Благодаря двум пасам Олисе побил рекорд трехкратного чемпионата чемпиона мира бразильца Пеле. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента «Лайф».
1: Да, ну ладно.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Продолжаем наш эфир. Трофим Татаренков, Анатолий Кучев, Петр Лидов. Давайте тогда, может быть, еще раз озвучим тему, которую мы хотели обсудить, Трофим Викторович.
0: Новость, да. Давайте я еще раз прочитаю быстренько. 31-летний боец ММА Фархот Рахимзада, работавший таксистом, приговорен к 23 годам колонии строгого режима за убийство женщины и ее 5-летней дочери. Но я подробности там читать не буду, потому что это страшно. Ну, прям страшные подробности.
2: Не очень понятно, зачем его называть бойцом ММА? Это как бы он таксист такой.
0: Это я читаю новость. Новость РИА Новости.
2: Ну да, она типа такая вот. Мне кажется, немножко это уводит бойцы ММА.
0: Согласен. Так же, как...
2: Там, разные люди.
0: Да, там, да, да, да. Там как бы есть нюанс, что прокурор требовал пожизненно. Суд проявил гуманизм 23 года, вот, дал, и, собственно говоря, ему 31
2: год. Он гражданин важен, чего?
0: Важен.
2: Какой страны?
0: Он гражданин России, гражданство приобретенное. То есть ему гражданство это дали недавно относительно. Он приехал отсюда с одной из среднеазиатских
2: республик. Вот это вот вопрос получил российское важный.
0: Гражданство.
2: Да, почему это такие мрази получают гражданство у нас в стране?
1: Ну да. Нет, тут то, что он мразь, вот
2: таджик он, скорее всего, по имени, я думаю.
1: Да, да,
2: скорее
0: давайте всего. Давайте я посмотрю. Сказал. Ну, чтобы никого не обидеть.
2: По имени Фархот Зада, мне кажется, таджик.
1: Ну, вот, скорее всего, да. Но я на что хочу обратить внимание, повторяю, у меня нет никаких сомнений, что это вообще что это просто животное, а не человек, потому что ну, вообще убить человека это чудовищно. А когда ты делаешь это явно. Продуманно, без всяких там каких-то рефлексий и так далее, а потом еще маленького ребеночка, девочку пятилетнюю, так сказать, убиваешь.
2: А этого ребенок, это его дочь или нет?
1: Нет, это дочь, это той дочь женщины, которую он убил. Которую он убил перед этим.
2: Там она еще сожительница или кто она была? Или просто он ее убил?
0: Просто женщина. Просто женщина, пассажирка.
1: Смотрите. Да, там все еще акцентируют
0: на том, что... Да, извините.
1: Акцентируют на том, что, значит, ему дали, так сказать, не пожизненное, а меньше, чем могли бы и должны бы, как считают люди, да? Потому что там такая еще есть издевательская строчка из-за хороших характеристик, которые ему дали, так сказать, ну, там, не знаю, с места работы. Понятно, что там сразу... Повторяю, я сейчас цитирую обсуждения, их много, и, понятное дело, что люди возмущены, и там везде проскальзывает, где-то выскакивает слово «диаспора». Понятно, что это предположение, что, ну, вот, мол, диаспора, видимо, порешала, ему дали, значит, хорошую характеристику, а потому посадили всего на 23 года, а не на пожизненное. Понятно, что, мне кажется, таких подонков, конечно, надо закрывать навсегда. Потому что раз у него такое, ну, раз у него вообще сложилось так в голове, он это сделал, это уже, мне кажется, это не человек. Вот. Но я всегда это говорю... Там, ну, условно говоря, когда там со студентами общаюсь, например, ну, когда мы там обсуждаем информационную войну, манипуляции и так далее, я всегда говорю, послушайте, говорю, товарищи, манипуляция всегда, она апеллирует к вашей эмоции. К вашей эмоции и редко к рацию, редко к разуму. Поэтому, говорю, если вы вот прочитали какую-то новость и чувствуете, вот надо прямо настроить этот камертон внутренний, чувствовать, что она явно пытается выбить вас из колеи, явно пытается, так сказать, вызвать вас какую-то острую, сильную, взрывного характера эмоцию, есть некоторая вероятность, что это какая-то попытка манипуляции. Но это правда, это факт. С этим чуваком, говорю, я когда прочитал эту новость, у меня первая мысль именно вот эта. Именно вот это. Что-то как-то уж больно акцентированно, так сказать, живописуют, так сказать, все эти ужасы. При том, что, повторяю, я не то, что не оправдываю ее, а считаю его просто животным. Это не человек. Но что-то меня смущает в том, как она была вброшена, и в том, как ее, так сказать, ее пушат, что ли, везде и обсуждают. Вот. А что касается 23 лет, опять же, ты вот говоришь, вот он выйдет всего лишь 54 года. Я просто хочу маленькую заметку на полях сделать. Если выйдет. Ну, так, на всякий случай.
0: Ну, принципе, если выйдет, понимаешь?
1: Тут ну, если вот... выйдет, то...
0: То да. Это будет прямо, да. Его только на поводок, на строгий ошейник сажать в нитку, и
1: ну, кстати,
0: все.
1: Ну, кстати, я хочу напомнить, нет. Что в советские времена, вообще-то, например, максимальный срок был 15 лет так-то. Ну, например...
0: Ну, была смертная казнь мера была. Для таких
1: случаев. Там была высшая мера, да. Вышка была.
2: Его бы расстреляли в Советском Союзе. Смотрите, я прочитал тут причины, если хотите.
1: Давай.
0: Да, социальная защита, между
2: прочим. Смотрите, давайте, значит, что там было. Значит, пожизненное, он прокуратура требовала пожизненного. Убийство двух человек – это основание для пожизненного срока. Если жертва – ребенок, это тоже основание для пожизненного срока. То есть у него два основания для пожизненного срока – это убийство ребенка и убийство двух человек. Значит, при этом есть в деле было 5 деталей, по которым ему светило пожизненно. Ну, видимо, там убийство с особой жестокостью, что-то такое.
1: Ну, да.
2: Значит, по поводу этой женщины, которая убилась, была его знакомая. Эта знакомая приехала из Казахстана, он ее регулярно подвозил на такси, и она ему рассказала, что она получила там какое-то наследство, и, видимо, он ее, скорее всего, не целенаправленно убивал, а, скорее всего, там пытал как-то, и я могу предположить, потому что это из-за денег было, она ему, в общем, что-то там не дала денег, и он, значит, тогда вот так с ней расправился. Значит, какие основания суд счел смягчающими, почему не дали пожизненными? Значит, первое, он исключительно положительно характеризовался по месту работы, у него двое малолетних детей, и он частично признал вину. Поэтому судья, значит, смягчил наказание с пожизненного до 23 лет. Вот примерно такая история. Да, он действительно приобрел гражданство, лет ему сколько? Немного.
0: 31. Ну,
2: совсем.
1: Да. Но если 31, вы 54, вот, то сейчас 31. Ну, да. Ну, то есть, да, вышел.
2: Ну, собственно, та история, это еще есть один нюанс. А вот вопрос, сможет ли он уйти на СВО, по-моему, да. Я не помню, сейчас там перечень
0: расширили. До оглашения приговора у нас это возможно. До оглашения
2: преступлений.
0: Приговора.
2: Нет, почему? Разве до? Нет, по-моему, там все могут.
0: До оглашения приговора.
1: То есть, подожди, то есть убийца двух человек.
0: У меня только что это было, вот я только что проходил, у меня. Да.
2: Сейчас я посмотрю, какие исключения. Да. Там расширили список статей. Раньше мог, точно. Сейчас вот, по-моему, там год назад расширили список статей, по которым, с которыми нельзя уходить на СВО. Возможно, убийство ребенка, да, мне кажется. Сейчас посмотрю. Ну,
1: вообще, знаешь, я не хочу. Я понимаю, что сейчас я по тонкому льду боюсь пройти. Я понимаю, что в стране...
2: Не, ну, надо посмотреть просто формально.
1: Да,
2: есть,
1: да,
2: такое основание.
1: Ну, если. Я же сказал, если. Но, правда, если вот убийца... Послушайте, ну, нельзя же, чтобы мразь воевала за нашу страну. Понимаю, люди нужны. Но все-таки, я понимаю, что это такой вопрос тонкий. Но это же мразь. И что же, он будет, типа, нести свет нашей правды?
2: Блин, ну, свет светом, так сказать.
1: Как-то меня это коробит, знаешь, коробит.
0: А потом еще вернется ветераном, ну, такое.
2: А, вот теперь интересно, что вот новость от 17 июля. Правительство предлагает сузить или расширить. Сузить список статей, запрещающих службу про контракт. Сейчас, подождите, я почитаю, пока поговорите. Почитайте, что люди пишут.
0: Хорошо. Хорошо, люди пишут разное. Ну, тут вот...
2: Ну, осужденные за особо тяжкие преступления не могут уйти на фронт. Контрабанда, участие в преступной группе, участие в организованном преступном сообществе, незаконное... А, нет, исключительно наоборот. Контрабандистам можно будет? Ладно, дайте я прочитаю сейчас до конца.
0: Ага. Так, Индряша пишет, давайте по другой теме тогда уже. Ученые экспериментальным путем выяснили, вероятно, британские, я так подозреваю, что украденная еда кажется вкуснее на 39%. Как вы считаете, есть ли практическое применение этого сенсационного открытия?
1: Украденная еда. Один раз украл в магазине булку с маком, правда, что меня практически, я считаю, оправдывает. Вот. И еще и в глазури, помните, в советские времена? И немедленно был настигнут охранником, ну, или как там это называлось, репетитором. Вот. И, значит, припровожден домой с позором, красным лицом. Я был, ну, с тех пор я не пробовал бы, не практиковал эту булку. Мне казалось просто какой-то сияющей, недосягаемой. Зачем я ее украл, я не знаю. Ну, в общем, я украл
0: булку. Кому это было надо, да, ну, было весело.
1: За ухо отвели. Ой, как это было стыдно, как это позорно было, ужасно. С тех пор, повторяю, я не знаю вкуса краденой еды. Вот, не знаю трафика.
0: А у меня недавно была обратная ситуация, да, я тоже не знаю вкуса краденой еды, потому что я оказался тоже в неудобной ситуации, я сначала поел и выпил в одном любимом нами с вами заведении, а потом с утра я понял, что я забыл заплатить, просто ушел и, собственно говоря, все, то есть, ну, грубо говоря, поел украденной еды, но вкус я ее тогда не заценил. Естественно, я позвонил владельцу заведения, извинился, он сказал, поржал, сказал, да ладно, слышишь, ты что тут это вот. Все, вот, меня чуть-чуть отпустило немножечко, вот, но, тем не менее, такое вот было, каминауты пошли, время каминаутов у нас. Петр Алексеевич, у тебя были такие истории? А Петра не будем отвлекать.
2: Я пока не вижу ничего такого, что ему бы не давало возможности скупить кровью.
1: Серьезно?
2: Я не знаю. Ну, то есть, есть там... Тут федеральный закон, я уже читаю, тут просто поправки там периодически к нему принимают. Угу. Вот. Но в целом много дискуссий на этот счет. Давайте я еще раз посчитаю.
0: Ну, в общем... Так, давайте дальше.
2: Да. Угу. Ну, давайте дальше вопрос.
0: Давайте едем дальше. Илья М. спрашивает. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот политологи говорят, удар по германской НПЗ зеркально. Германской почему-то. Да, 100% правительственный кризис, отставка, до чего вы довели противостояние с РФ и так далее. И это все равно придется делать, но позже. Я не очень понимаю, в чем вопрос, но это такая скорее. Нужно ли бить по германским НПЗ?
1: Ой... Вы знаете...
0: Толя, скажи.
1: Да нет, ну, тут опять два аспекта. Значит, рационально, умом я понимаю, что ну, как бы, понимаете, вот когда играют в шахматы, там, гроссмейстер высочайшего там уровня, крутейшего, да, играет с коллективным, вот сеанс одновременной игры, вот, так сказать, наш гроссмейстер, а там целое кодло. Просто взять доску, конечно, хочется, и наотмашь, по сусалам, как въехать, чтобы она в щепки разлетелась. Хочется. Но это шахматы. Поэтому, повторяю, эмоционально хочется, рационально я понимаю, что ну, пока, по крайней мере, этого делать нельзя. Есть разные соображения. Я уверен, что так сказать, ну, наше военно-политическое руководство, ну, мне кажется, даже не глупее нас. Вот. И, наверное, более того, мне кажется, есть мнение, что они там немножко информированы тоже, не хуже нас, возможно. Вот. И, конечно же, они взвешивают очень тщательно риски. Предположим, удара по, как вот выражается наш зритель, по германскому НПЗ. Наверное, я могу только предполагать, я не знаю, какие там расчеты. Наверное, они думают так. Ну, давайте просчитаем последствия удара по германскому НПЗ. Вариант один. Там, Трофим, пожалуйста, дает Трофима за стола там на этом совещании, ну, условно, Трофим, и говорит, ну, я считаю, что никаких последствий не будут, они испугаются, эти скоты поганые, значит, и немедленно прекратят, так сказать, нас самое, третировать, вот, как ты сказал, правительственный кризис, Левали приходит к власти, альтернативы для Германии, говорит, что лучшей альтернативой для Германии будет восстановление северных потоков и т.д., и сотрудничество с Российской Федерацией. Встает другой человек. И говорит, есть у меня мнение, что на самом деле они только этого и ждут. И все их мантры про скорую грядущую войну с Россией, они, так сказать, они реализуются в этот момент, в это мгновение. Они там, например, каким-то образом подключат или там активируют пятую статью НАТО, проведут консультации, после чего начнут всей своей мощью, включая там какие-нибудь Таурусы, Першинги, я не знаю, что там еще, и так далее, значит, бить по Российской Федерации. Готовы ли мы к такому повороту событий? Заканчивает свою речь выступающий. Не знаю. Ну и потом, мне кажется, говорю, тут слишком, ну, слишком много вводных, слишком сложно их взвешивать. Ну, то есть, и просто так вот отдаться, так сказать, сердцу и своему порыву, шарахнуть так, чтобы, суки, значит, это самое, чтобы мало не показалось, хочется. Но, повторяю, ну, надо подключать все-таки рацию. Это не всегда приятно. И вывод, который тебе, так сказать, рациональное мышление дает, не всегда тебе нравится. Но вот я бы так ответил. Ну, впрочем, я могу быть неправ, теоретически.
0: Такое да возможно. Нет, ты тут обосновал. Просто вот смотри, я тебе на лету другой пример, опять же, из вчерашних новостей. Вот простой пример Израиля. Бенджамин Нетаньяху пригрозил Испании, которая заняла сторону палестинцев, дальше цитата, там, ну, то бишь в Испании, могут произойти внезапные отключения электроэнергии, а также железнодорожные аварии и прочие катаклизмы, говорит Бенджамин Нетаньяху, прям видео есть, где он это говорит на своем родном еврейском языке, с переводом на английский. Вот, и это...
1: Чувствую, придется болеть сегодня за Испанию.
0: Да, это глава государства, которое играет не последнюю роль, кстати, в мировой политике, скажем так, не самого большого, но очень сильного и очень уверенного в себе государства, которое физическим путем решает все свои задачи. Силовым путем все свои задачи, всегда, много лет. И ей за это
1: крыша
0: ничего
1: хорошая, Трофим.
0: Не происходит.
1: Крыша хорошая, говорю же.
0: И вот она сейчас, он наезжает на НАТО, на члена ЕС, на члена НАТО и так далее.
1: Настолько хорошая...
2: Ну, слушай, это же он наезжает, а что это решило с Испанией?
0: Как бы, и он исполнит, исполнит. Там будут железнодорожные аварии, там будут
2: отключения. Ну, даже если будет.
0: Будут.
2: Даже если будут.
0: Они доказывали много раз,
2: что они Ну и что? Ну и вот жахнем мы, вот давайте мы вот тоже, простой, элементарный нашему зрителю, я просто устал уж каждый раз это обсуждать, но тем хорошо, мы ударим по НПЗ в Германии. Мы попали на НПЗ, он загорелся, он горит. Мы наблюдаем картинку, средства массовой информации пишут, Россия ударила по НПЗ в Германии. Что мы хотим от Германии-то этим добиться? Чего? Чтобы что?
1: Ослабление поддержки Украины, если я правильно понимаю.
2: А, и тут же выйдет Мерц, скажет, упадет на четвереньки и скажет, простите, я же не знал, я же не знал, что вы будете бить по НПЗ. Конечно, мы сразу же всю поддержку мы отменяем. И уже, видимо, премьер-министр Испании то же самое делает. Значит, да, по СВО изучил я вопрос досконально. Да, может уйти на СВО без проблем. Вот, не могут уйти, там большой список преступлений, типа там диверсионные группы там, и прочий шпионаж. И из уголовных статей только изнасилование, ну, половая неприкосновенность. И изнасилование несовершеннолетних, изнасилование и вот так, такие вещи не могут. А все убийцы там совершенно спокойно могут идти. Вот. Так что так вот. Так что, мне кажется, что здесь ответ простой. И чего? Ну, нам будет очень прикольно. Но у нас что-то есть иллюзия если мы...
0: Давай я перечитаю вопрос, чтобы ты понял.
2: Давай.
0: Ты сейчас... Да, там просто в вопросе есть часть ответа на то, что ты сейчас говоришь. Илья М. говорит. Политологи говорят, что удар по германской НПЗ зеркально 100% вызовет правительственный кризис, отставка и мнение, до чего вы довели противостояние с Российской Федерацией. Вот в чем посыл вопроса-то.
2: Ну, может, вызовет, может, не вызовет. Но мне кажется, ну, вот удары по нашим НПЗ. Что у нас, правительственный кризис, что ли? Отставка? Нет, наоборот.
1: Знаешь что, ребят, тут извините.
2: То же самое в Германии.
1: В этом самом я читаю комментарии в Рутюбе, и вот пишут, говорят, что вот Кузич просто, значит, переформулировал вопрос, но так на него и не ответил. Мне кажется, я ответил. Ну, давайте я еще раз скажу. Повторяю, эмоционально, конечно, я бы сказал, конечно, хочется вдарить, конечно, надо бабахнуть.
2: Да,
1: повторяю, чтобы в щепки. Очень хочется. Очень хочется. Но когда я начинаю рационально, так сказать, эмоцию чуть в сторону, я понимаю, что у нас там гораздо больше как бы и тоньше игра, и сложнее, и так далее. И военно-политическое руководство принимает то или иное решение. А вы хотите, чтобы я вам предложил, что, как я считаю, правильно? У меня, ну, это просто вот тоже будет безответственно и, честно говоря, довольно глупо. Но потому что, не имея всей полноты, так сказать, картины и всего прочего, делать, так сказать, заявление такого масштаба, как-то космического масштаба и космической же глупости, я не готов, понимаете?
2: Ну, политологи делают, тема популярная, люди хотят эмоции.
1: Да, но они рассуждают, да, имеют право, чё ж.
2: Но мне кажется, ключевое здесь, вот мы тоже вчера об этом говорили, понимать следующее, что в любых вопросах перспективного планирования, тем более военного, всегда надо рассматривать худший вариант твоих действий, худшие последствия.
1: Конечно, значит, в любом случае так надо. Не только
2: военно-политически,
1: в жизни так же.
2: Конечно. Ну, в жизни, может быть, проще.
1: Лучше там, исходить из худшего варианта. Конечно, так лучше.
2: Ну
1: так
2: да, правильно. И, конечно, здесь открытие второго фронта против там, стран НАТО, условной Балтики, нам сейчас, ну, мягко говоря, не совсем нужно. Вот, потому, просто исходя из военных возможностей наших.
1: У нас, это правда, но
2: нам
1: же была подсказка, мне тоже так кажется, на самом деле, там же была подсказка, что вот Нетаньяху, значит, угрожает в открытую, значит, Испанию.
2: Это Трофим подсказал. Ну, он всем угрожает, слушай, что, ну, пусть угрожает.
1: Не, послушай, но он что говорит, что вот какие-то неизвестные люди могут, ведь, так сказать, нарушить работу вашей железнодорожной, если я правильно понял, там, сети. Ага. Какие-то неизвестные люди, злоумышленники, подлые, могут же, так сказать, что-нибудь у вас там поджечь неприятное.
2: Вот, ну, мне кажется, с ума сошел, честно говоря.
1: Может быть, но...
2: Такие
1: но
2: вещи говорить руководителю государства, это странно.
1: Это чудовищно. Это чудовищно, это правда. У него слетела крыша, это правда. От безнаказанности
2: ну, слушай, и вообще ну, что, от всего. Ну, что брать пример сумасшедших? Ну, зачем?
1: Нет.
2: Ну, давайте мы тоже скажем. Вот у нас тоже есть многие политики и даже официальные лица, которые пишут примерно такое же в своих соцсетях. И это тоже есть.
1: Просто, ну, в жизни и в мире вообще есть гораздо больше, так сказать, цветов и оттенков, вот, чем мы думаем. Я к тому, что просто, ну, я не призываю, я просто говорю, что действительно вот эти вот незнакомые люди, они же могут, так сказать, без обострения, без эскалации такой явно действительно наделать массу гадостей на нашим врагам. Такое же бывает?
2: Ну, ты понимаешь, что ли, у нас все-таки, мне кажется, нету такого вот, ну, вернее, может, они делают, но у нас, ну, там горят фабрики, в той же Германии горят некоторые фабрики иногда, но у нас нет привычки, а, угрожать этим, и б, брать на себя за это ответственность.
1: Нет, ни в коем случае.
2: А у Нетаньяху немножко другой стиль, или там у Зеленского. Вот мы много раз обсуждали, что Зеленский, например, он что-то сделает, и дальше он рассказывает, что будет дальше. Ну, например, да, вот они ударили там по какой-нибудь, не знаю, там, НПЗ, говорит, а дальше мы там, да, отсечем Крым, вы там лишитесь этого, того и того. Это часть информационной войны. Мы так себя не ведем, у нас другой подход просто. Мы долго молчим, потом смотрим, хорошо, ну, вы доигрались, и дальше смотрите сами. Другой стиль, мне кажется.
1: Ну, да.
0: Вот. Хорошо. Тут дальше, что видим пример. Дальше?
2: На внутреннюю аудиторию это делается. У нас вот есть Дмитрий Анатольевич Медведев, он пишет, и все радуются. Это для внутренней
0: аудитории. И Караганов у нас есть заявления. Прекрасный, да, который...
2: Все говорят, да, вот, да. Смотрите, отлично.
0: Хорошо, доброе утро. Недавно Павел Никифоров всей семьей посмотрели мини-сериал «10 историй о любви и смерти», проект Первого канала по воспоминаниям, да, Семена Пегова. На мой взгляд, лучший из художественных фильмов, что сняли про СВО на данный момент. Смотрели ли вы?
1: Это на основе документального материала, причем, то есть это все, это не просто не просто, так сказать, игровой художественный, так сказать, кино и вымысел, это просто все, это все документальная история, настоящая, это все жизнь просто, ну, так сказать, попоставленная и снятая. Это, по-моему, тоже очень сильная история, да.
0: Да.
2: Я Анатолий, не смотрел, но вопрос. У меня в отложенных я его видел, да, поэтому знаю, да, о чем речь, и посмотрю обязательно.
0: Вопрос тебе. Есть ли в гардеробе одежда цвета Tiffany Blue?
1: Я понял, о чем вы.
2: У кого?
1: У меня.
0: У Анатолия.
1: Это я там перепостил одну историю чудовищную, конечно. Не то, что чудовищную, может быть, это не то слово. Ну, такая какая-то пошлая и мерзковатая история. Там очень коротко. Девочка, значит, пришла на день рождения. На день рождения там было такое условие, что вот надо все должны быть в одежде цвета Тиффани. Тиффани, по-моему, это, кстати сказать, цвет яйца малиновки. Как ни странно.
2: Вот на тебе, да, примерно, да, такой цвет сейчас, мне кажется.
1: Нет, Тиффани, он гораздо... Он чуть-чуть зеленушечку сейчас.
2: Ну да, понятно, какой он, но примерно похож. То есть он в этом оттенке, в твоем.
0: Бирюзовый по-русски это называется.
2: Ну, поярче он такой.
1: Понятно. Ну да, знаем. В общем, бирюзовый. Короче говоря, значит, было такое условие, что все дети должны быть, значит, в цвете Тиффани. Ну, одна девочка пришла, мама ей подобрала платье, ну, не было у нее цвета Тиффани. Но оно похожее, вот там есть фотка. А, значит, девочка пришла на день рождения, подарочек вручила, и мама... Потом там было фотографирование, ну, там они, видимо, лимонаду попили, еще что-то. Фотографирование. Мама, значит, устроительница этого праздника детского изгнала эту девчонку со всех общих фоток. Говорит, нет, милая, сказано было в Тиффани, поэтому на общих фотографиях ты портить нашу картинку общую, великолепную, не будешь. И девочка, в общем, из всех общих... Такая пошлятина, такое... Паскудство, простите.
0: Какие
1: меня,
0: идиоты, а люди есть, бывают.
1: Вот и все. Ну, собственно, я так прокомментировал. Мне кажется, это дичайше пошло. Ну вот, мир Чистогана и общество потребления, понимаете? Вот так и живем. Ужасно. Гадко.
0: Ужас. Гнусно. Ужас, согласен. Да, согласен. Мы прощаемся с нашим радиоэфиром, с нашими радиослушателями. Сейчас в интернете еще на пару вопросов ответим. Спасибо всем, кто был с нами в это прекрасное воскресное утро.

Правила компенсации ущерба жертвам телефонных мошенников. Контекст. В течение 30 суток деньги вернутся гражданину, пострадавшему от жуликов. Для этого нужно будет подтвердить, что причиной перевода средств преступнику стали ошибки банка или оператора связи. Правительство разработало алгоритм, который гарантирует компенсацию. Прежде всего, жертве потребуется сообщить о том, что она подверглась воздействию злодеев в финансовую организацию. Если та вовремя не заблокировала транш, возмещение ущерба ляжет на нее. В случае правомерных шагов кредитного учреждения оно обращается к оператору. Если вина за несвоевременное выявление опасного номера удастся доказать, это повлечет компенсацию клиенту. Любое решение можно будет оспорить в судебном порядке. Второй пакет мер по борьбе с мошенничеством, в который вошла эта инициатива, включает в себя целый ряд новых положений. В частности, детские сим-карты, самозапретно входящие международные звонки, ограничение количества банковских карт, создание базы EMA номеров устройств и оповещение о мошенничестве на портале госуслуги. Для различных пунктов документа предусмотрены разные сроки вступления в силу. Большинство нововведений начнет действовать с 1 сентября. Часть – весной 2027 года. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: режим чрезвычайной ситуации. Роберт Фицо назвал причину, по которой может быть отложено совместное заседание кабминов Словакии и Украины. Патриарх Московский и всея Руси поздравил администрацию президента с юбилейной датой. Об этих и других темах подробнее далее. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Октябрьском округе в Пермском крае из-за обильных осадков. Подтоплены 3 населенных пункта, сообщил глава муниципалитета Георгий Поезжаев. Он отметил, что для жителей, пострадавших от дождевого паводка, открыты 2 пункта временного размещения в Октябрьском и Сарсинском домах культуры. По словам Поезжаева, также сильный поток воды идет вниз по течению. В округе работают сотрудники МЧС. Состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ранее региональное главное управление МЧС информировало, что в выходные в Пермском крае ожидается сильный ливень. Совместное заседание кабминов Словакии и Украины может быть отложено на более поздний срок из-за смены украинского премьера. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Напомню, в четверг Рада назначила главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого главой кабмина Украины. В мае Фицо говорил, что очередное совместное заседание правительств Словакии и Украины состоится до конца июня в Братиславе или Киеве. Однако этого не произошло. Премьер Словакии информировал, что основными вопросами встречи должно стать развитие дорожного сообщения между Украиной и Словакией и расширение пограничных переходов между странами. Позднее МИД Словакии сообщил, что местом проведения совместных консультаций выбран украинский Львов, а сроки заседания согласовываются. Нынешние лидеры Евросоюза используют эскалацию конфликта на Украине для маскировки своего бессилия во внутренней политике и для сохранения шаткой легитимности. Об этом заявил румынский политолог Дан Дунгачиу. Он выразил обеспокоенность позицией властей Румынии, которые безоговорочно поддерживают курс Брюсселя. Тем не менее, по мнению эксперта, политический ландшафт Европы может измениться уже в ближайшем будущем. В качестве примера он привел Францию, где, несмотря на давление властей, растет электоральная поддержка евроскептических сил, которые способны пересмотреть текущий внешнеполитический курс. Успешная реализация решений руководства страны зависит от слаженной работы администрации президента России. Об этом говорится в поздравлении патриарха Московского и всея Руси Кирилла, руководителю администрации президента Эдуарду Войно и его коллегам в связи с 35-летием со дня учреждения организации. Патриарх отметил внимание администрации президента к делам Русской Православной Церкви и выразил надежду на дальнейшее конструктивное сотрудничество в рамках Совета при Президенте по взаимодействию с религиозными объединениями. Моржиха Тамара из дельфинария Краснодарского края поселилась в московском зоопарке. В начале июля ее переселили в уличный бассейн после карантина и адаптации к новым условиям, где она уже осваивается в компании соседей. Других моржих Рай Роузи, самца Ларги Буси и двух морских зайцев Чарли и Макса. Еще больше новостей на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: День добрый всем, дорогие радиослушатели. Это программа «Ключи Захара» на «Радио Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Здравствуйте, товарищи.
2: Филологи и литературоведы. Говорим о филологии и литературоведении, о литературе, о поэзии, о прозе, драматургии и о русской истории, неизменно сопряженной с русской литературой. А в данном случае, в случае с героем нашей нынешней программы, и поэзия, и проза, и удивительный миф жизни этого человека, и русская история, и русские войны слиты воистину воедино и неразрывны. Удивительный человек, даже по меркам богатый на авантюрные биографии русской литературы. Человек удивительный. Это Денис Васильевич Давыдов. И даже по меркам мировой истории удивительный человек. И, собственно говоря, и тогда уже это, в XIX веке, во время его жизни, это было понятно, потому что имел он славу не только всероссийскую, но и

0: всеевропейскую. Знали его, ценили, удивлялись на него уже тогда. Здесь что важно отметить сразу же с места? Все-таки существует, в том числе и поддержанный там советским кинематографом, миф вот о таком гуляке, праздном или непраздном, занятым военными делами, шутнике,
1: повесе,
0: да, вот это все. И отчасти созданный самим Денисом Васильевичем Давыдовым миф, как один из, кстати, из очень сильно завидовавших ему генералов того времени, он сказал о Давыдове: «Хвастун своих пороков». Вот. Но это можно с легкостью перенести и в наше время, вообразить себе любого современного военачальника, который пишет эпиграммы на верховную власть, который рассказывает, как он там пьет без конца ведрами разнообразные спиртные напитки, как он там на гитарке играет там песенки.
1: Бегает за барышнями.
0: Да, двусмысленные там барышням и бегает за ними. Ну, то есть это никому бы не понравилось, все свои бы его съели бы очень быстро там, да. И, ну, и во все это времена было. За исключением, может быть, тех времен, когда Сталину пытались донести об этих вещах, он говорил, что делать будем?
2: Завидовать будем.
0: Вот и про Дениса Давыдова могли бы такое сказать. Не давали ему в полной мере построить достойную его военную карьеру. Отдельно буду рассказывать, как он долго добивался генеральского звания, хотя там люди, которые воевали гораздо меньше его, гораздо менее успешнее его, уже давно ходили в генералах, а он все никак не мог. Все понятно, что такая биография, такая слава, она никому никогда ни в какие времена не нравится, вызывает кривотолки и зависть. Но это не самое, может быть, основное, важное в нашей, как минимум, программе, потому что Денис Васильевич Давыдов действительно огромный русский поэт, настоящий русский поэт, с легчайшим таким письмом, с легчайшей поэтической писательской походкой, то, что называется, то, что Есенин называл литературная походка, то есть манера имеется в виду, жестикуляция. И именно этим он, в числе прочих, очень сильно повлиял на наше все, на Александра Сергеевича Пушкина, потому что Пушкин именно у него научился тому, что стихи надо писать не многомудро, не вот этим тяжеловыйным языком, там, да, как Сумароков, как Херасков, как Ломоносов, как Тредяковский, даже отчасти как Державин, хотя в Державине уже содержалось там и легкость, и шутка, и все остальное. Но Давыдов просто на это поставил. Он просто, вот он, как говорил, эту устную речь, остроумную, замечательную, легкую, он перенес в поэзию, и молодой Пушкин прочитал это и был потрясен. Я напоминаю, что Денис Васильевич Давыдов был рожден в 1784 году, то есть он старше Пушкина, родившегося в 1799 году, на 13 лет. Там, да? И, ну, к тому времени, когда Пушкин начинал первые шаги в литературе, Давыдов уже обладал огромной славой. Его неопубликованные стихи, которые можно даже песнями назвать, они ходили в списках, эпиграммы эти сверхдерзкие, которые тоже, конечно, я думаю, повлияли на привычку Пушкина писать разнообразные эпиграммы. И Пушкин прочитал и поразился. Вот, оказывается, как можно просто русским языком, обычным, вот нашим, на котором мы разговариваем за столом, можно писать и стихи, да. Поэтому наряду с Крыловым, наряду с Державиным, и, может быть, вот именно в первой тройке людей, в данном случае литераторов, повлиявших на Пушкина, Денис Васильевич Давыдов, вот он в числе лидеров, в числе этих троих людей, которые создал пушкинский гений. Что не умаляет его собственный талант, его собственный дар, он не столь много написал стихов, но на «Тобик» весьма достойный хватает, но у него есть еще и целое серьезное количество текстов такого военно-политологического толка, удивительно прозорливых. В свое время, когда я писал книгу «Взвод офицера и ополченца русской литературы» и прочитал польские заметки, воспоминания Дениса Давыдова, я, конечно, был потрясен, потому что они абсолютно 200% актуальны. Он пишет очень много про польский, про европейский вообще вопрос и про ту самую войну, которая происходила, между прочим, на территории не столько Польши, сколько Украины и Белоруссии. За эти земли, собственно говоря, и шла тогда война. И я читал просто это в 14-м, 15-м, 16-м годах Дениса Давыдова. Это был по радио просто крутить в Российской Федерации, чтобы люди понимали, что ничего не изменилось за 200 лет. Но это мы отдельно будем обсуждать, отдельно будем про это говорить. Поэтому Давыдов и его биография, Давыдов и его поэзия, и Давыдов Денис Васильевич как политолог, и Давыдов как ученик Пушкина, и Давыдов, кстати, как человек с вольнолюбивыми взглядами, что популяризировал в Советском Союзе, но при этом человек, который не скрывал, что если будет восстание декабристов, он будет их давить в первых рядах. Почему, собственно говоря, он так говорил? Мы все это будем сегодня обсуждать. И отдельная еще тема Давыдов и масонство, потому что он тоже был масоном. Вот видите, как много всего надо сегодня обсудить. Поэтому
2: если позволите, я чуть-чуть буквально одно стихотворение вклиню.
3: Захар чуть-чуть оговорился. Естественно, Давыдов не ученик Пушкина, а
0: учитель, конечно.
3: Да. Учитель, да.
0: Как но... Смеляков говорил, вы Пушкина учитель, а значит и мой, да. Вот
3: да.
0: Смелякову тоже это не откажешь. Да. Скромности некоторой, да.
3: Но есть одно такое стихотворение. Мы сегодня собирались говорить о современной песне, да, про либералов и прочее, прочее. Но Денис Васильевич Давыдов в 30-е годы написал такое стихотворение, очень примитивистское, «Маша и Миша», коротенькое. Оно, по сути, является кратким содержанием Евгения Онегина.
0: Да?
3: Да. Шуточное такое. «Как интересна наша Маша, как истрадалась по Мише. Но чего же ехать к Маше, так медленно долговязый Миша? Быть может, занимаясь Машей, на сахарном заводе Миша готовит карамельки Маше, но станется и то, что Миша забыл о нашей бедной Маше. И, может быть, неверный Миша целует уж другую Машу. Вы знаете, какую Миша? Опомнись, Миша, наша Маша жива лишь памятью о Мише. А новая красотка Маша грызет одни конфеты Миши. Грызет, как грызут все Маши в провинции, где ныне Миша. И в ус не дует эта Маша, что слаще их лапзанья Миши. Когда же к нашей Маше ты возвратишься, длинный Миша, и сквозь очки увидишь Машу, глядящую в лорнет на Мишу». 1830-е годы.
0: Евгений Онегин, ты, конечно, несколько преувеличил.
1: Но то,
0: Брют. И вся Брют, и Хармс, да, и все остальное выросло отсюда. Это, конечно, потрясающе, да.
3: Да.
1: Несколько штрихов. Значит, род Давыдовых, да, ну, род древний, от татар, татарского происхождения, причем от касимовских ханов. Но все практически двоюродные братья, родственники, более-менее ровесники Давыдова, вот весь этот длинный разветвленный клан, все служили, все воевали, и ниже полковника, в основном генералы, сам Денис Васильевич дослужился до генерал-лейтенанта, при том, что его обходили и наградами, и чинами, о чем Захар уже сказал, и он горько по этому поводу переживал. Вот, практически все либо полковники, либо генералы, кто-то действительно ушел в декабристы, ну, вот такой вот боевой род. Да, отец командир полка в Полтаве, товарищ и соратник Суворова. Суворов благословил Дениса Васильевича, сказал, что в гроб не успею лечь, а он уж 3 сражения выиграет. Ну, немножечко не хватило ему жизни посмотреть, лет бы 10-12, и он бы, конечно, в полной славе уже увидел Давыдова. Какое событие определяет военную карьеру? И так вот потихонечку вот это перетекание литературной военной карьеры вот будет наблюдаться примерно всю жизнь, даже когда он будет эти теоретические свои серьезнейшие, очень великолепным русским языком написанные работы писать. Вот эти вот вольнолюбивые, значит, эпиграммы басни на правящий дом, на самого императора Александра.
0: Обзывал его ужасными словами.
1: Тетеревом, Тетеревом, да. А Екатерину, в общем-то, которая почитается как бабушка, да, как уже великая. Вот, там все по жесткой. Ну, в общем, времена достаточно, это раннее начало, дней Александровых, прекрасное начало, как Пушкин это назвал. Вот, это даже не ссылка, а перевод. Поступает Денис Васильевич кавалергардский полк, это гвардия гвардий. Это вот прям вот, собственно, приближенные к императору. А переводят его, вот, все, хватит тут. Переводят его в гусары. И это определяет, по сути, всю его жизнь. Да, вся жизнь Давыдова – это кавалерия, это гусарство. Гусары близки по тактике, по самой методологии боевых действий к казакам, поэтому Давыдов себя часто называл казаком. Я не поэт, я партизан-казак, да, знаменитая строчка. Вот, и как-то, видимо, вот это гусарство как явление, как понятие тоже определило его музу, потому что меня вот мучает всегда вопрос. Ну, Давыдов, конечно, создавал легенду. Безусловно, он создавал легенду, но как это вот тоже справедливо Захар заметил, созданная легенда начала ему, в конце концов, вредить и мешать. Он насовершал просто огромное количество подвигов, ну, совершенно каких-то немыслимых, взять один там партизанский период, или вот этот вот война со Швецией, поход по льду Ботнического залива, да, когда они с генералом Кульневым идут там, да. Вот.
0: Взять и Дрездена.
1: Или Дрезден, да, Лейпциг, все, ну, там то есть, что-то немыслимое. А в стихах пьянь. Вот это вот характерное, да, характерное, очень характерное, знаменитое. Вот, буквально там четверостишие процитирую, «Решительный вечер» называется. Вот, такая известная история. Вот, то есть вот образ, он называл это, да, «Зачашные песни», но образ как бы создается совершенно соответствующий, причем достаточно современно звучащий. «А завтра, черт возьми, как зюзя натянулся, на тройке Ухарской стрелою полечу, проспавшись до Твери, в Твери опять напьюся и пьяный в Петербург на пьянство прискочу». Образ настолько был убедителен, что когда Ермолов, его тоже родственник, Алексей Петрович легендарный, вот, просил у императора, уже у Николая Павловича Давыдова, ну, такой герой у нас, а вот не додан, орденов и как-то в званиях, все это самое, он говорит, он же пьяница. Он говорит, что вы, ваше величество, он пьет не больше моего. В записках сына очень интересно. Сын тоже как бы обращает на это внимание, что отца почему-то все считали каким-то совершенно запойным каким-то персонажем. Отец, говорит, спокойно, значит, очень скромно утром вставал в 4 часа, пешие прогулки, иногда конные прогулки, занимался хозяйственными вопросами, это уже выйдя в отставку. Вот, в обед выпивал рюмку водки максимум, очень скромная, простая, да, часто постная пища, вот, или две рюмки, рюмки именно вина, ну, легкого, сухого имеется в виду, конечно, все. Вот все его как алкогольные якобы. Вот, и тут вопрос, собственно, а почему вот в этом именно направлении Давыдов творил легенду? Почему не творил ее в направлении вот это вот прославление своих подвигов, тем более, что основания для этого более чем имелись? Почему вот эта легенда строилась вот на этом безбашенном, бесшабашном гусарстве? Кстати, Бурцев, воспетый им, тоже знаменитый гусар, в общем-то, тоже, в общем, как смотришь, вот какие-то другие источники, исторические документы, тоже не отличался буйным нравом, по большому счету. Он был известен, вот, действительно был бритер, но вот этого вот загулов, вот этих сумасшедших, пьяный в Петербург, на пьянство, этого тоже не было. Вот, ну, вы можете как-то...
3: Давай я попробую ответить на этот вопрос. Действительно, складывается такой миф, такой образ, и проходит через «Войну и мир» Льва Николаевича Толстого.
1: Вася, да? Денисов, да.
3: Не только Денисов, но и Долохов.
1: Долохов.
3: Долохов, который сидит в раскрытом окне, пьет с горла бутылку рома. Вот, пожалуйста, гусар, вот, пожалуйста, Денис Давыдов, да? И, извините меня, если брать современную культуру, массовую культуру, вы сериалы не смотрите, тем более русские, а есть, допустим, по-моему, так и называется «Гусар» с Гариком Харламовым, где он играет такого гусара, который попадает в наше время, и здесь начинает гусарить, да? Вот тоже такой якобы Денис Васильевич Давыдов. Все это есть, все это живет и в наши дни, пусть и в таком попсовом масс-медийном сознании. Почему сам Денис Васильевич уповал именно на такой сниженный образ, да? Во-первых, как правильно заметил Александр Сергеевич Пушкин, поэзия должна быть глуповатой, поэтому, чтобы писать стихи, ну, можно, конечно, писать о бранной славе, о подвигах, о каких-то свершениях, но тогда необходимо какое-то эпическое сознание, да, воспевание всего этого.
0: Олег Анатольевич, на секунду.
3: Адическая традиция.
0: На секунду прерву вас. Ну, понятно, что эпическое. Ты абсолютно прав. Но дело в том, что, безусловно, у него был и хороший вкус, и такт по отношению к тем людям, которые воевали вместе с ним, к тому же самому Ермолову и к прочим людям, которым он знал цену. И рассказывать тут про свои подвиги, когда ты рядом с собой видишь титанов военной работы и самосвалением заниматься. Ну, у нас этим не страдали никакие военачальники, ни Давыдовской пары, ни Скобелев, ни советские маршалы. То есть они все предельно четко, в отличие от литераторов, знали и себе цену, и цену соседям. И счетов не сводили, и популяризацию не устраивали. А рассказывать, что я пьяница, это гораздо более веселее. Тут спрос вообще никакого нет.
1: Да-да-да, такое унижение, что юродство такое своеобразное,
3: конечно. Мы сколько передач посвятили поэтам-фронтовикам, и Павел Шубин, и Твардовский, и Некрасов, да, прозаики, участники Великой Отечественной войны, где они воспевают свои подвиги, да, в поэзии, в прозе.
0: Ну, как, не других, свои подвиги.
3: Других, да.
0: Ну, да, правильно, да. Они чужие, не свои, да. Это, хотя и Симонов, и Шубин, и Орлов, кто угодно могли бы рассказать такое про себя.
3: Русский, да, Матовский.
0: Да, что мама не горюй. А на самом деле Давыдов, конечно, владел и адической традицией тоже, и я это могу доказать. Она была у него в запасе, он без проблем мог это использовать. Но он не делал это не потому, что он не мог писать оды, а потому что никогда не собирался писать оды про себя.
3: Оды, как таковые, уже давно на тот момент вышли из моды. Уже Гаврил Романович Державин своей одой Фелица разбил этот жанр, да, и развил одновременно. Поэтому необходимо было искать какие-то новые пути в поэзии, и Денис Васильевич этим занимался.
1: То есть вы хотите сказать, что Давыдов, помимо всего прочего, помимо всех своих прочих достоинств и подвигов, еще заложил традицию вот этого вот воспевания своих сослуживцев, вот, и скромного, достаточно скромного умолчания о своих собственных подвигах и заслугах.
0: Да? Ну, там вот самое известное его стихотворение в этом смысле: «Я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской, сабля, водка, конь гусарский».
1: Опять водка, да.
0: «С вами век немолодой удалой». Дело в том, что оно написано еще до участия Дениса Васильевича Давыдова в серьезных боевых действиях. У него только все начиналось, а он уже «Я люблю кровавый бой». А потом, когда у него этих кровавых боев было столько. Нельзя сказать, что он опечалился о том, что люди убивают друг друга, что в нем появилось какое-то пацифистское чувство. Ничего, конечно, подобного не было. Он был абсолютно беспощаден и бесстрашен и совершал там множество вещей, которые, если там расписывать их в подробностях, там отрубь возьмет. Он был настоящий военачальник своего времени, да и любого другого времени, и нещепетильный, мягко говоря. Но, тем не менее, вот это педалирование вот этого военного именно пафоса, военной патетики, военного романтизма, это не про него. Это его работа такая, он ее выполняет там, да. Раз я начал продолжить эту мысль свою. Тут еще другая вещь важна. Давыдов чем замечателен? Он народный. Он один из первых, который стал народным. То есть говорить о упомянутых Державин, Хирасков, Сумароков, кто угодно, и даже Крылов. Говорить о том, что в них есть некая народность, невозможно. Ну, там «Пчелочка золотая», да, у Державина стала казачьей песней. Ну, это исключительные просто случаи. А Давыдов я в своей книге «Взвод» как раз провожу эту отчасти, может быть, сомнительную, но я убежден. В целом, вполне верное сравнение Дениса Васильевича, аналогию провожу, верное сравнение, аналогию Давыдова с Владимиром Семеновичем Высоцким, потому что его популярность, пункт первый, она была внутри России просто обескураживающей. То есть его знали и аристократы, и девушки, и провинциальные помещики, и помещицы.
1: Крестьяне.
0: Крестьяне вешали его портреты. То есть
3: мобочные
0: это...
3: портреты.
0: Да-да-да. То, что потом характеризовало славу Высоцкого. То есть от космонавтов и генсеков до шахтеров там, и, естественно, ветеранов там, и в том и другом случае. Но тут еще и другое. У него вот это есть вот это совершенно органичное и захватывающее сердце человеческой интонации у Давыдова, которая позже появилась у Высоцкого, такая общечеловеческая. И более того, очень многие свои стихи Давыдов называл песенками. И он описывает вот такую там обычную такую историю, что вот я там сижу там на своей этой койке, беру гитару там, и такое ощущение, что он прямо сейчас запоет вот этот вот стишок, вот эту какую-то свои очередные куплеты, либо философские, либо про алкоголь, либо про военные какие-то куплеты, и люди будут слушать и рукоплескать, и восторгаться. И это прям сразу представляешь себя особенно молодого Высоцкого, при этом, ну, и поздний, соответственно, Давыдов с его философской, с его нотой патриотической, он тоже, конечно же, близок к позднему Высоцкому. Поэтому и сама по себе слава, и сама по себе вот эта народность, которую тоже, собственно говоря, Пушкин так или иначе принял как ученик от учителя у Давыдова, она, конечно, с Владимиром Семеновичем Высоцким его очень серьезно роднит.
3: Я бы опять провел такую линию, и Денис Давыдов, с той стороны, под гитару песни, да, возможные, да, и вообще сам жанр песенки, который культивируется в то время и переходит, с одной стороны, к Надсону, через Надсона к Есенину, Кусикову, да, оттуда к пролетарским поэтам типа Иосифа Уткина, оттуда уже к Высоцкому, оттуда к бардам, и далее в русский рок, и далее вот в современность.
0: Да. Это все, в целом, это правда.
1: Да, это интересно, любопытная такая цепочка, да. Угу. Аполлон Григорьева забыл, да?
3: Да, да.
1: Вот, но, тем не менее, мне очень понравилось вот это действительно про какое-то человеческое измерение, причем оно, опять же, распространялось и на военную историю. После подавления упомянутого польского восстания поляки заверещали, зашумели, почему-то Давыдова они в первую голову стали обвинять, он для них был черный демон, по-моему, они его называли, да. Вот, обвинили ни много ни мало в геноциде. Угу. По тем временам Давыдов отвечал очень жестко. Угу. Он говорит, да, дрался, да, воевал, да, я вас бил, угу. Но чтобы вот доходить до такого, и это абсолютно его чудовищным образом просто обидело и оскорбило.
0: Он однажды в одном взятом городе повесил одного военачальника, но не мог не повесить, потому что он тут был военный преступник и отвечал за убийство наших, соответственно, офицеров. Там и солдат. И он взял, повесил его в городе для устрашения. И вообще не видел в этом никаких проблем. А что с ним надо было сделать? Их дико оскорбил. Тут надо понимать, что он повесил. Он не расстрелял его, ничего. А повесил всем, и оттуда пошло. А потом можно сказать, что повесил не одного, а 31, а потом 331. Как про Аркадия Гайдара потом как бы, да?
1: Очень похоже.
0: Накрутили, да.
1: Вот. И, видимо, поляки же как бы своеобразные люди, да? Поляков еще, видимо, оскорбило до какой степени до черта оседлости. Вот, до какой степени, когда куда-то в белорусские, в это самое, в украинские местечки Давыдов со своими подразделениями заходил, он сразу у евреев собирал разведданные. Он очень как бы это, пользовался этой взаимной нелюбовью. Вот, это вот такая тактическая такая тонкость, да?
0: Я думаю, он научился этому еще, когда преследовал Напалеона.
1: Да.
0: в 12-13 году партизанил. Я потом перешел и на территорию, соответственно, Европы, когда начался зарубежный поход. Я напоминаю тогда, что все, скажем, евреи царства польского встречали русскую армию с абсолютным восторгом и считали русских освободителями. Наполеона они не любили. Вот.
1: Поляков тем более.
0: Поляков тем более не любили, да. И поэтому Давыдов тогда еще с ними отладил отношения. Тут еще отдельная история, про которую я тоже пишу в своей книжке. Очень важная. Вот этот сам по себе стиль, сам по себе образ Дениса Давыдова, он подкупил, кстати, тоже советскую, соответственно, историографию и советскую идеологию, потому что он же в армяке с бородой, переодетый, не как все вот эти вот в аксельбантах там, да, а он с народом, среди народа. Он как бы революционный демократ в самом полном смысле слова, да. И его нравилось особенно популяризировать, потому что одно дело рисовать вот эти все вещи, как бы, да.
1: Венгерочки, венчики там,
0: да. А тут, как бы, он, я думаю, что он вполне себе осмысленно сделал кальку с Емельки Пугачева, потому что там расстояние совсем небольшое. Емельян Иванович Пугачев 1775 год, а он через 9 лет после этого рожден. Ну, то есть это, для него это вчерашний день. Это для нас, может, кажется, что Пугачев это одно, а Давыдов это другое. Да это рядом.
1: Нет, потом казаки. Это же его окружение.
0: Понятно, понятно. Но казаки казаками. Все воевали с казаками, но чтобы переодеться в армию и бороду эту отрастить, эту окладистую, и он въезжает в селение, как въезжал Пугачев. Сзади казаки, впереди едет он, а батюшка Емельян Иванович едет нас освобождать. Просто практически император... За кого там выдавал себя Емельки Пугачев?
1: За Петра Федоровича.
0: Да, за Петра Федоровича. Вот такой был у него вид. И это был просто для того, чтобы остаться в своей истории литературы, как мы все с вами прекрасно знаем, нужен свой миф и нужен свой стиль. Есть стиль Маяковского, стиль Лермонтова, стиль Пушкина, стиль Есенина. Все это мы понимаем. А у Давыдова вот этот свой стиль, и он подкупал.
1: Да,
0: его и на портретах так рисовали. Он же в этой одежде он воевал только в период
1: партизанщины.
0: Полгода буквально. Да-да-да. А военная его карьера несколько десятилетий. Так-то он обычно в другом был, видите?
1: Там доходило до поразительных вещей уже не с бородой, а с усами. Ну, гусарский символ, конечно. И вот Давыдова за поощрение, за какие-то очередные подвиги хотят перевести командовать бригадой. То есть повысить до генеральской должности. Там с генералами тоже отдельную историю разберем. Вот, егерские. Егеря – это тоже это не егеря, которые там на охоте помогают. Это по тем временам достаточно серьезный спецназ. Причем это недалеко базируется, эта бригада, недалеко от его Орловского имения. Ну, в общем, куда ни посмотри, все прекрасно. Надо быстрее бежать, принимать командование и служить дальше. Давыдов отказывается. Почему? А потому что егерям не положены усы. Давыдов не может себя представить, и никто его уже на тот момент не может представить без гусарских вот этих усов. Ус Давыдова, вот, это как, извините, это самое, да, все, один из самых важных тогдашних символов военных.
0: Друзья мои, это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Говорим про Дениса Васильевича Давыдова, про его стихи, про его войны. Вернемся через рекламу. Не покидайте нас, пожалуйста.
4: Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитики?
5: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
4: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
5: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
4: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
4: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио «Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. В Донецкой Народной Республике сорвали 117 террористических атак украинских беспилотников на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру за прошедшую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы безопасности по региону. В частности, среди сбитых БПЛА были уничтожены в Макеевке дрон «Баба-Яга» и ударный беспилотник, который нес осколочно-фугасный заряд массой 20 килограммов в Донецке, отметили в ведомстве. 18 человек эвакуировались из здания Екатеринбург-арены из-за возгорания. Пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. В воскресенье в местных СМИ появилась информация, что громкоговорители пожарной машины напугали жителей многоэтажек около Екатеринбург-арены. В ведомстве уточнили, что из здания эвакуировались 18 человек. На данный момент спасатели локализовали и ликвидировали возгорание. На месте работают 50 человек и 19 единиц спецтехники. Доля продукции российской легкой промышленности на рынке страны занимает уже 45%, рассказал в интервью РИА Новости заместитель министра промышленности и торговли Иван Куликов. Он добавил, что долю отечественных товаров легкой промышленности на рынке России планируется нарастить до 65% к 2036 году. Эти параметры заложены в обновленную стратегию отрасли. Более 46 миллионов человек посетили парки Москвы за июнь. Для них было организовано свыше 5500 различных мероприятий, сообщили пресс-службе столичного департамента культуры. Там уточнили, что для любителей книг на площадках в разных районах открыты лесные библиотеки. В будни гости используют их как коворкинг-зоны для чтения и настольных игр, а в выходные там проходят пленэры, спектакли и квизы. Кроме того, в зеленых пространствах регулярно проводятся краеведческие прогулки, спортивные тренировки, лекции по разным темам, встречи языковых кружков, уроки ораторского мастерства и танцев. Юных гостей приглашают на творческие занятия, познавательные программы и профориентационные семинары. Доходы Международной федерации футбола от проведения чемпионата мира в США, Канаде и Мексике превысят 15 миллиардов долларов, сообщает The Telegraph. Изначально федерация прогнозировала выручку в размере 11 миллиардов, но показатели были значительно пересмотрены благодаря доходам от продажи билетов, включая вторичный рынок, где FIFA получает комиссию как с покупателя, так и с продавца. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд. Турнир завершится в воскресенье. Ранее сообщалось, что стоимость самого дорогого билета на финал в пересчете на рубли составляет 8 миллионов. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Ключи Захара.
0: Друзья мои, и мы вернулись к вам, дорогие радиослушатели. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
3: И снова всем привет.
0: И Алексей Колобродов.
1: Ну, здравствуйте.
0: Говорим про Дениса Васильевича Давыдова, партизана и поэта, как его представляли. И как партизана его, пожалуй, знают даже больше, чем как поэта. А между тем у него есть стихи в настоящей пушкинской классической силе. Я обычно стихи не читаю в нашей программе, но я очень люблю это стихотворение и не могу не поделиться с вами его содержанием. 1829 год. «Бородинское поле» называется. «Умолкшие холмы, дол некогда кровавый, отдайте мне ваш день, день вековечной славы, и шум оружия, и сечи, и борьбу. Мой меч из рук моих упал. Мою судьбу попрали сильные, счастливцы, горделивы, невольным пахарем влекут меня на нивы. «О, ринь меня на бой! Ты опытный в боях, ты голосом своим рождающий в полках погибели врагов предчувственные клики, вождь гомерический Багратион великий! Простри мне длань свою, Раевский, мой герой! Ермолов, я лечу, веди меня, я твой! О, обреченный быть побед любимым сыном, покрой меня, покрой твоих перунов дымом!» «Но где вы?» «Слушаю, нет отзыва. С полей умчался брани дым, не слышен стук мечей, и я, питомец ваш, склонясь головой у плуга, завидую костям соратника или друга».
1: Браво.
0: Да, 1829 год, он после этого, между прочим, еще повоевал. Вот, но какое стремление у человека вернуться к делам ратным, делам боевым, и какое уважение к своим великим собратьям, предшественникам и генералам. Раевский, Багратион,
1: Ермолов. Багратион был адъютантом много.
0: Да, да, да. И это еще раз мы отвечаем на вопрос, почему он не описывал свои военные подвиги. Он слишком уважал тех людей, которых он просто напрямую соотносил с героями античных времен и любых мифологических времен.
3: Я сделаю еще одно маленькое замечание вот по поводу того, что у него шло в поэзию, что шло в прозу. Был замечательный эпизод. По-моему, это 12-13 год, опять-таки партизанщина. И он, естественно, со своими гусарами общается и на русском, и на французском. Приезжает в русскую деревню, а там крестьяне против него поднимают вилы. И он в шоке от этого сначала, потом пытается с ними поговорить. «Мужики, вы чего?» Они говорят: «Ну вот ты говорил на французском, твои гусары говорили на французском». Он говорит: «Ну сейчас-то мы с вами на русском говорим». А они отвечают: «Ну так и в наполеоновской армии полно всякой швали, которая и на французском, и на русском говорят». Все вместе. Как вот этот эпизод вместить в поэзию как таковую? Это, ну, очень изощренно надо описывать, да? Что-то еще додумывать, придумывать. А вот в прозе вполне забавно и вполне смотрится.
0: Да. Кстати, я через запятую вспомню, возможно, не кстати, но это очень важный момент. У него помощник ближайший был чеченцем. То есть казаки и ближайший...
1: Это вот во времена рейдов партизан.
0: Да-да-да. И ближайший помощник чеченец. И я, конечно же, когда вот все это вижу, представляю, я сразу вспоминаю своих товарищей великих, Моторолу с их казаками, чеченцами, там разнообразные вот этой вот... с одеждами, с бородами, вот со всей этой вольницей, такой поразительный. Видите, из века в век какие-то вещи воспроизводятся.
1: Тогда Толстой в «Войне и мире» выводит, да, и Долохов, и, прежде всего, Васька Денисов. Он делает некоторую, как бы, ошибочку. Вот, потому что, если вы помните, Николай Ростов, ну, понятно, папенька, выведен папенька, вот, Николай Ростов Пьеру говорит, что будет рвать зубами всю эту крамолу, да, а Васька говорит: «Нет, я с вами, я...» Вот, Давыдов, конечно, не мог быть декабристом, и более того, странным образом, вот это его вольнолюбие, вот этот сам дух свободы, который в нем жил, сочетался с крайним лоялизмом на самом деле. У него были поводы обижаться на царя, там вот эта вот история с Александром, да, когда после вот немыслимых своих партизанских подвигов, да, наконец, он получает генеральское звание. Вот. А в это время кто-то из его родственников, вот этих вот военных, я говорю, они там все были не ниже полковника, каким-то образом вызвал раздражение у Александра Павловича, вот, императора. И тот, не разобравшись, у всех Давыдовых понизить на один чин. Угу. Вот. И Денис Васильевич под эту раздачу подпадает. Вы представляете степень его вот этой вот, да, обиды?
3: Да-да-да. Ни за что, ни про что.
0: Это не просто обида. То ты в штаб входишь героем, а потом ты опять возвращаешь, опять заходишь уже не генералом. И как все на тебя смотрят? Как это? Ну, понятно. И солдаты тебя видят простые, вдруг без прежних твоих регалий и званий.
1: Вот. Тем не менее, во взглядах, в мировоззрении своем он абсолютный консерватор. И, в общем, как бы такой... В этом смысле сразу понимает, что ничего, по большому счету, что вот тут как главное оружие против вот этой публики – это смех и сарказм. Вот написано...
0: Против либеральной публики, имеется в виду.
1: Либеральной публики, да, знаменитая современная песня, я сейчас ее, она большая, не целиком ее процитирую. Вот, посвящена салону госпожи Левашовой у «Красных ворот», где по тем временам, значит, собиралась, уже современники употребляют это слово, русофобская публика. То есть они уже говорят о русофобии, не просто о либерал, а говорят о богатстве мотивы ненависти к России. Да, это вот тогдашнее эхо Москвы, а может быть, где-то и покруче. И когда, собственно, современная песня стала расходиться тоже в списках по обычаям того времени, они все себя узнавали. Вот, это было совершенно оглушительно, на них показывали пальцами, потому что вот эта современная песня, она приобрела в обществе невероятную какую-то популярность, потому что била, что называется, не в бровь, да? Ну, начинает говорить, что был когда-то век богатырей, а сейчас вот всякий маменькин сынок, всякий обирала, модных бредней дурачок, корчит либерала. Деспотизма сопостат, равенство оратор, вздулся слепый бородат, гордый регистратор. То Матьера и Рабо он на память знает, и как ярый Мирабо вольность прославляет. А глядишь, наш Мирабо старого Гаврила за измятое жабо хлещет в уз до врыва. А глядишь, нашего Файот, Брут или Фабриций, мужиков под пресс кладет вместе с свекловицей. Ну и далее.
0: Великолепно, да.
1: Да, и далее.
0: Каждый маменькин цадок вот корчит либерала.
1: В лучах, да, да, да. Вот гостиная в лучах свечи да кинкеты, на столе и на софах кипами газет, это уже салон Левашовой. И привыспренный конгресс двух графинь оглохших, их двух жалких баронесс, чопорных и тощих. Все исчадие греха, страстная новинка и заговорщица блоха, с мухой якобинкой, и козявка ягоза, девка пожилая, и рябая стрекоза, сплетня записная. И комар студент хромой в кучерской прическе, и сверчок крикун ночной, друг крылого моськи. И мурашка филантропа, червяк голодный, и Филипп Филиппович Клоп, муж женоподобный.
7: Вы обратите внимание, конечно, перечисление вот этих насекомых, конечно, отсюда Корней Чуковский,
1: да, разумеется,
7: стырил, и в руке его горит маленький фонарик, вот он летит, маленький комарик.
1: Маленький комарик, да. И Филипп Филиппович Клоп, муж женоподобный. Вигель, знаменитый гей того времени, тоже как бы принадлежавший к этой компании, прямо назван по имени. А и убийственная. Не пожалел боевого товарища Чаадаева, старых барень-духовник, маленький аббатик, что в гостиных бить привык, в маленький набатик.
0: Да, да, да.
1: Ну вот, не пожалел боевого товарища, но тут как бы я так понимаю, что Давыдова оскорбил переход, вот этот вот демонстративный эпатажный переход Чаадаева в католичество. Отсюда аббатик, набатик и вот это все, да. Да, и Чуковский, конечно, вот это вот намеренное. Чуковский, собственно, не скрывает, он нам указывает. Дважды маленький эпитет, маленький, вдруг откуда ни возьмись маленький комарик, и в руке его горит маленький фонарик. Я помню, что мы с Захаром где-то по Давыдовским местам, а в Пензе это было, да? Вот, мы, собственно, это так обсуждали, интересно, а потом, в общем, независимо друг от друга мы эту нашли, эту историю, потому что потом Игорь Караулов про это уже написал, по-моему, в «Литературной матрице», наш замечательный поэт. Вот, вот такое, вот такое.
7: Давайте я попробую все-таки объяснить, каким образом от своих вольнолюбивых эпиграмм, от прямых наездов на императора, от своих обид, Денис Васильевич Давыдов перешел в радикально антилиберальную позицию. Как же все-таки это произошло? Кстати, по поводу вот этих его стихов, у нас один поуехавший гражданин, потом, правда, как-то вдруг изменивший свои взгляды, тем не менее поуехавший, Максим Кантор, не будем скрывать, как его зовут. Максим Кантор сказал, что мог понять Денис Давыдов с его партизанскими мозгами. Вот это такая...
1: Нет, это гениально.
7: Это гениально со стороны гражданского человека, глубоко гражданского человека, художника. Как же унизить, собственно говоря, вот этого неприятного, собственно, всю жизнь воюющего человека, у него партизанские мозги. Возвращаясь к разговору о пьянстве и про партизанские мозги, надо понимать, что человек, который управляет огромными воинскими соединениями, он, в принципе, не может, тем более, если он, у него победа за победой, он, в принципе, не может быть ни пьяницей, и партизанские мозги ему тоже должны быть развиты очень серьезно, потому что это стратегия, потому что это психология управления, потому что это знание географии, потому что это очень, это психология, чего угодно. Это очень много всего, что Давыдов демонстрировал на всех политических географических аренах.
1: Тактическое мышление.
7: И тактическое мышление, да. Поэтому помолчали бы, честно говоря, про партизанские мозги. Но это обычные у нас. Люди гражданские любят говорить, что ну куда, типа, эти неудачники могут пойти, кроме как на войну, типа. Как будто ты приходишь на войну, и там надо заниматься каким-то тупым элементарным делом. Ну, то есть люди, которые отделением бы не смогли управлять в течение одного дня, начинают...
3: Собой не могли бы
7: собой управлять. Собой не могли управлять, начинают рассуждать о вещах далеких от них. Так вот, я к чему все это веду? Денис Васильевич Давыдов большой политический мыслитель.
1: Да.
7: И в процессе первых наполеоновских войн, в которых он участвовал, русско-турецких войн, Отечественной войны 12-го года, зарубежного похода, а затем подавления польского восстания, он пришел ко многим только сейчас для нас становящимся очевидным выводом. Он пришел к тому, что Европа, как тогда и Пушкин сформулировал, неблагодарна нам, ведет по отношению к нам себя с какой-то свинской неблагодарностью. То есть мы положили десятки, сотни тысяч жизней потеряли колоссальное количество аристократии своих лучших сынов и народа нашего чернорабочего и казаков, спасая Европу от наполеоновского зла. И Европа была необычайно счастлива тому, и он шел по этой Европе, видел, как нас любили не только в Польше, в самой Франции, с каким встречали восторгом, как тогда, очень короткий период вообще нашей совместной истории, любили в Англии русское воинство. И вот проходит смешное какое-то количество лет после 1814 года, там 17-18 лет какие-то там, 13-14. 15-16. Да, 15-16 лет, и начинается польское восстание. На секундочку, это не восстание Польши за свою свободу, тут надо все-таки делать некоторые поправочки. Потому что, во-первых, Польша вошла не только в состав России по итогам 1814 года. Ее разделили несколько европейских стран между собой. И по большей части мы вернули свои прежние русские, древнерусские земли, в том числе и Украину, и Белоруссию. Мы себе их вернули, хотя там, по договору с европейскими державами нам и Варшава тоже досталась. Там, да? Так получилось. Но когда поляки подняли восстание и совершенно зверским образом начали уничтожать наших застигнутых в казармах солдат и офицеров убивать, поляки тут же объявили, что они претендуют на возвращение земель Украины и Белоруссии, вплоть до Киева, который они считали своей землей. И тут, совсем недавно, казалось бы, освобожденные от наполеоновского зла европейцы, в том числе французы и в том числе англичане, собирают свои сенаты, парламенты, военные советы и говорят, что мы должны выступить на стороне Польши во время этого восстания. И Давыдов, конечно, приходит в полный шок, как и разумная часть российского общества, в том числе и Александр Сергеевич Пушкин, который пишет тогда клеветникам России, куда вы претесь? Вы только что, мы вас еле согнали с территории России, вы опять собрались к нам. Но Пушкин-то пишет это, собственно, из России, а Давыдов со всем этим напрямую столкнулся. Более того, он столкнулся еще и с тем, что далеко не все простые поляки, простой польский народ, что называется, поддерживает это сугубо шляхетское восстание. То есть люди не идут, многие вообще не понимают, зачем им надо, что-то там шляхта против России быкует, как бы сегодня бы сказали бы, да, и он понимает серьезную политическую русофобскую подоплеку всего происходящего и с не меньшим, чем Пушкин уделением, узнает, что там, в Петербурге, огромное количество разнообразных персонажей уже болеют за поляков, уже болеют за просвещенную Европу. Как мы, вот это вот русское быдло, как мы можем там притеснять замечательных поляков? Ну что, что они хотят себе вернуть Украину, Белоруссию и Киев? Ну и что? Ну зато у них конституция, зато у них цивилизация, зато они европейский народ. А мы-то кто, чтобы вот, собственно говоря, с ними бодаться? Это же это совершенно как бы вот то самое упомянутое Алексеем «Эхо Москвы». Вот эти все эти персонажи с их претензиями про партизанские мозги. Не жалко ни Украину, ни Белоруссию, лишь бы у нас тут было, как в Европе. Это все Денису Васильевичу Давыдову стало понятно уже тогда. Он все понял про этот высший свет, который перестал с Пушкиным здороваться за стихи клеветникам России. Он все понял за этих удивительных людей, у которых вот братья, отцы, даже не деды, воевали только что в 12-м, 13-м, 14-м году, погибали, доходя до Парижа в огромном количестве, а они сейчас уже болеют за поляков. А поляки, я напоминаю, что поляки поставили Наполеону корпус 80 тысяч отборного спецназа. Это они мощные драгуны, они воевали безукоризненно, они жгли наши церкви, они убили огромное количество мирного населения. Они,
1: геноцид,
7: звероватые воевали. Поляки, и, собственно, в наказание за это взяли не только себе Украину и Белоруссию, но еще и Варшаву. Поменьше воюйте против русских. И проходит смешное количество лет, и у нас уже наша аристократия, наши вот эти вот разнообразные персонажи, вот эти вот муж женоподобные, всякие вот эти старухи и гигазы, начинают болеть за поляков и за желающих реванша французов и за англичан, которые хоть и были наши совсем недавние союзники, которые говорят, ну что-то русские слишком популярны стали в Европе, слишком все у них хорошо, и они, как и после Великой Отечественной войны, у них начинается что-то, может быть, мы этих победителей сами побьем, потому что больно много они на себя берут. Они сейчас подумают, что им все позволено. Вот то, что понимал, я повторяю, Денис Васильевич Давыдов как политический мыслитель и то, что он написал в своей работе о Польше. Это абсолютно актуально прямо в наш сегодняшний день.
3: Про актуальность поэзии, образа Дениса Васильевича Давыдова проведут такую линию. Во-первых, для Пушкина, для поэтов его круга, это старший товарищ, учитель, это все понятно, да? Для поэтов Серебряного века, не знаю, не скажу, с трудом представляю, это, наверное, поколение, которое пропустило Дениса Васильевича, а вот уже пролетарские поэты начинают его воспринимать. Но, естественно, он становится вновь максимально актуальным во время Великой Отечественной войны, когда вновь начинается партизанщина.
7: Ну, не пролетарские все-таки поэты, они ни черта не читали и были малообразованы. Конечно, советские поэты 30-х годов, да, прошедшие уже лет институт.
1: И Флейцы, для Шубина,
7: для Симонова, для Долматовского, Давыдов, это прям прямой их предшественник. Абсолютно. Они к нему апеллируют.
3: Да. Так четче, так правильнее. Да. Абсолютно верно.
1: Что касается, кстати, партизанскими мозгами, это же когда сын над этим поработал, в 1860 году выходит собрание сочинений Давыдова. Вот, либеральная тогдашняя уже существующая, достаточно серьезно существующая критика, примерно тоже, вот нашли, что издавать, все, да забудьте его, там все, вот это вот все было. Вот, а что касается его прозы, это до сих пор неоцененный какой-то актив невероятный, какой-то очень серьезный ресурс. Во-первых, сама вот стратегия и тактика партизанской войны, которую он детально описывает, разрыв коммуникаций, да, перемещение, вот эти вот, захват, разъезд, ну, вот все это, как с местностью работать, как с ее рельефом работать. И он же, по сути, изобрел, потому что были партизанские действия еще во время Ливонской войны, когда, собственно, войска Грозного стали терпеть поражение, когда Стефан Баторий возглавил Речь Посполитую, вот, и нанес несколько чувствительных поражений, и переместилась на территорию России уже война, и вот тут как бы Баторий пишет своим приближенным туда, в Краков. Вот, а вот на территории это как бы в Москве с русскими воевать невозможно. И описывает действия, похожие на партизанские войны. Но потом это оказалось забыто. И, собственно, по сути, когда Давыдов приходит к Барклаю, вот летом 12-го года, да, вот, и говорит, что неплохо бы, вот, я готов возглавить вот такой отряд и заняться такого рода делом.
7: Я, кстати, напоминаю, что
1: он придумывает это.
7: Произошло накануне Бородинского сражения, а Бородино вообще было его имением. Там, и, да. Видимо, ему так было больно, что сейчас его разнесут в хлам все его имение. Он говорит, отпустите меня с небольшим отрядом, я там начну там резать коммуникации. Они восприняли это как чепуха какая-то. Ну, типа, ну ладно, Давыдов и плюс там 50 человек будет меньше, даже не заметим.
1: Опустили. Ну, казаков еще возьму.
7: Да, казаков возьму, да. А потом выяснилось, какое это имеет невероятное стратегическое значение. Они не понимали тогда, честно говоря, никто не оценил. Просто отмахнулись, типа, ладно, иди, завтра сражение, иди. И вот ее. Извини, Леш, перебил, пожалуйста. Но это действительно он придумал, он создал эту теорию партизанской войны.
1: Да, создатель, потому что, я говорю, да, была предыстория во времена Ливонской войны, но оказалась прочно забыта, а Давыдов, по сути, создатель. И он, Барклай-то, в общем, как бы был человек, который, ну, достаточно компромиссный, мог согласиться, то он его очень долго убеждал. И потом уже, когда результаты стали совершенно очевидны, вот тут как бы и Багратион, да, Багратион погиб на войне, но Кутузов. Вот, Кутузов уже, когда стал главнокомандующим, очень неоднократно говорил, что вот это была абсолютно счастливая находка, вот как бы это, вот эта вся история. Вот, более того, сами крестьяне по образу и типу вот этого Давыдовского отряда стали свои отряды уже сколачивать. Это уже что-то невероятное, просто вот уже инициатива масс такая пошла.
7: Да. Это то, что, собственно говоря, было возобновлено в Великую Отечественную войну товарищем Сталином. Конечно, они опирались отчасти на опыт гражданской войны, но, тем не менее, это все равно Давыдов. Это Денис Васильевич Давыдов. И тут важную вещь надо говорить, что вот декабристы не рассмотрели великий потенциал народа, а Денис Васильевич-то рассмотрел великий потенциал народа, потому что, ну, прямо говоря, мышление было сугубо стратегическое, воюют военные. Вот у нас есть армия, она воюет. А народ, ну, что вообще может там этот народ своими вилами, своими топорами? Еще у него мозгов никаких нет, для войны нет. А Денис Васильевич Давыдов, во-первых, опирается на казаков, во-вторых, он прекрасно понимает этот невероятный потенциал знающих дороги, ежегодно, ежемесячно убивающих скот, спокойно относящихся к виду крови русских мужиков, которому французов покрошить вообще никакого...
1: А уж поляков.
7: У поляков вообще с большим... Особенно, которые там близко к полякам жили, никаких проблем. И он начинает на это опираться, они, конечно, там почудили. Это отдельная просто история, крайне любопытная, ее стоило бы экранизировать, что они там творили. Он однажды же чуть не пленил Наполеона, они вылетели своим отрядом, и они увидели друг друга глаза в глаза, но там силы были, конечно, не равны там, да, даже в том состоянии.
3: Уместно ли тогда назвать Дениса Васильевича на современный манер полевым командиром?
7: Конечно, конечно, полевым командиром, да. Он полевой командир, который совмещает в себе умение воевать в классической ситуации, то есть против кадровых войск, и мгновенно переходить в любую другую форму войны. Это для всех донбасских, ополченских командиров все это было характерно. Они сегодня городская, завтра степная, послезавтра диверсионная, какая угодно форма войны, и за счет этого какое-то время мы, конечно, выигрывали, потому что это, по сути, самородки, как бы, да, войны. Ну и сам Давыдов, обратите внимание, Тюмень еще раз опирался, вот на этих, он вычленял этих людей немедленно, вот какие-то чеченцы, казаки, какие-то люди весьма сомнительного там как бы происхождения, или вообще никакого происхождения, они...
1: Ну, абсолютно вот для этой войны абсолютно нужные, вот да. Для такой войны, да, вот как раз, да, действительно, горцы, казаки, да.
7: Да.
1: А мне очень как-то приятно, интересно думать про старость Давыдова, ушедшего на покой, ну, до старости он не дожил, но вот, вот после отставки, да, когда он живет в своем имении, занимается хозяйством, пережил любовную историю, достаточно тоже такую какую-то романтическую очень. Вот, и который вот грустит, да, думает, вспоминает своих боевых товарищей погибших, вспоминает там Багратиона, Раевского, вот, думает о современных гусарах, что-то ворчит, что жемени да жемени, а водки не полслова, да. Вот, об этом интересно думать, и вот как-то вот, это, вот, вот этот архетип старого воина в отставке, он тоже его в соответствии со своей легендой тоже прекрасно
7: понял. Да, это... Можно сравнить с поздним Катениным, был такой еще современник, тоже воин. Тоже, кстати,
1: генерал.
7: Тоже генерал, да. Но, правда, в отличие от Давыдова, он в отставку ушел генералом, и когда в отставку уходили, повышали на одно звание. То есть он генералом никогда не был, в отличие от Давыдова, но дослужился, так или иначе, до генерала. А потом уже вот это вот в советское время, через даже стихи, там, не знаю, Бродского, можно вот это представить.
1: Да, на дачах да, вот это генералов. Да.
7: Такая архетипическая история, она... Для прям так и просится в экранизацию. Мы, честно говоря, поднимали еще в 2014-2015 году тему и ходили к Златопольскому экранизировать биографию Давыдова. Я говорю, там далеко не только то, что вот было показано в советском фильме с Ростовским в главной роли. Там любые сюжеты, в том числе вот я обещал поговорить про масонскую историю. Это тоже очень важная история, потому что сейчас у нас вульгарные как бы наши... Вульгарные правые деятели без конца рассказывают, что там декабристская история – это масонская история, что там масон на масоне. Это, во-первых, неправда. Во-вторых, все-таки надо понимать ситуацию начала XIX века, там 1807, 8, 9, там 10 годы. Там масоны были практически все. Члены царской фамилии, братья императора. И там, когда, наконец, дошли до того, что надо было запрещать и отменять масонство, вдруг выяснилось, что там, условно говоря, из 300 членов высшего генералитета 290 масонов там, да? Какие к чертям декабристы? Ну, то есть у нас люди, которые, собственно говоря, не уважают нас, они нам рассказывают, что декабристы были масонами, там, как бы, против восставшей, против Святой Руси. Но Святой Русью управляли масоны до какого-то времени, а декабристы, они были маленькие офицеры. Кто-то из них там, возможно, был там какой-то ложь, кто-то не был. Но это такого значения не имело тогда, которое... Ну, особенно на этом уровне, который сейчас этому придается. У нас и Пушкин был в масонской ложе, ну, быстро заскучал там. Там что-то надо, какие-то обряды. Для Пушкина все это было смешно. Давыдов тоже некоторое время побыл, тоже оттуда ушел. Считал это нелюбопытным. И, еще раз говорю, он при всей своей симпатии там, он понимал, что такое народ, он любил русский народ. Он, я думаю, что не очень хорошо относился к крепостничеству и ко всем этим издержкам, что и видно по его стихотворению, как они жмут мужиков, все эти либералы. Он при этом отдавал себе отчет, что... Эти люди слишком влюблены в европейские образцы. Я думаю, что именно это его смущало больше всего. Он ощущал себя абсолютно русским человеком и искал какой-то другой формы. Потому что он понимал, что либо они будут делать у нас Европу, либо это превратится в пугачевский бунт. Либо будет чудовищное кровопролитие, либо это будет западная калька, которая в России неприемлема. И в этом смысле я его прекрасно понимаю. Он на тот момент он был во многом прав. Да? Вот на этой ноте мы, к сожалению, закончим разговор о Денисе Васильевиче Давыдове, замечательном нашем полководце и великом русском поэте. Я настаиваю на этом. И, конечно же, большом политическом мыслителе, чьи и военно-стратегические, тактические размышления и выводы верные, и политологические выводы, и представления более чем актуальны. Читайте Давыдова, думайте о Давыдове и давайте экранизировать жизнь Давыдова. До встречи. Это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». С вами были Олег Демидов.
3: Всем пока.
7: И Алексей Колбродов.
1: До свидания.
4: Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Узнать за 90 секунд. Нет ничего более противоречивого, чем отношения России и Европы. Веками они были главными торговыми партнерами. С 18 века наша страна встраивалась в общеевропейские культурные и технологические тренды. В это же время мы регулярно враждовали. Локальные конфликты происходили еще в Древней Руси. Но первое крупное столкновение с коллективной Европой случилось в конце 16 века. Длилось оно 20
8: 25 лет и получила название «Ливонская война». Желание Ивана Грозного усмирить беспокойных соседей, Ливонский орден, контролирующий город Дерпт, который сегодня носит название Тарту, перерос в вооруженное противостояние. Грозный имел все основания вернуть контроль над городом, основанным в XI веке Ярославом Мудрым и получившим название Юрьев. Но его планам помешали Литва, Польша, Швеция и Дания, включившиеся в конфликт. Итог для России был не лучшим. Пришлось подписывать невыгодные мирные соглашения. Не помогло даже развитие артиллерии и стрелецких корпусов. Но Европа показала себя во всей красе. Ей руководил не благородный порыв помочь мнимой жертве, а желание откусить свой кусок от ослабевшего ордена.
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
6: В Москве час дня, в Самаре на час больше, в Бишкеке 16:00. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России...

0: Тайвань поразили логистический центр в Днепропетровске, добавили в оборонном ведомстве. 8 человек за прошедшие сутки ранены в результате ударов ВСУ по Курской области. Погибших нет. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он уточнил, что всех раненых доставляют в Курскую областную больницу. Более 5000 участков и порядка 1000 домов в разных муниципалитетах Свердловской области освободили от воды. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона. Напомню, сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня. Из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок. По данным регионального главка МЧС и местных властей, в 10 муниципалитетах региона объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу мужчину, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Это следует из данных картотеки судов общей юрисдикции. При этом из открытых судебных данных не следует, какие именно деяния инкриминируются фигуранту. Следователи проводят проверку по факту гибели альпиниста во время восхождения на Эльбрус, сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России. Ранее в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России информировали, что на Эльбрусе сорвались два альпиниста на высоте около 4500 метров. Один из них погиб, второй получил травмы. На место выдвинулись 12 спасателей. Ежедневно городские службы и коммунальный флот заботятся о главной реке столицы, собирают мусор с поверхности, устраняют загрязнения и убирают иловый осадок на Москве-реке, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что специалисты также контролируют качество воды на всех этапах. С начала года в Москве провели 1,5 миллиона анализов по 200 физико-химическим и биологическим показателям. Овечка редкой миниатюрной породы Уэссон родилась у пары пятнашки и Юлия на городской ферме на ВДНХ в Москве 21 июня. Она уже окрепла и изучает окружающий мир. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. По словам зоологов, мама-пятнашка чувствует себя хорошо и не отходит от своей рыжей дочки ни на шаг. Семья с первых дней находится под наблюдением специалистов, которые создали для животных максимально комфортную и спокойную атмосферу. Аргентинская футбольная ассоциация отменила все матчи, запланированные в стране на 20 и 21 июля. Это связано с возвращением национальной сборной на родину после участия в чемпионате мира. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Дорогие друзья, продолжаем эфир на «Радио Спутник». Меня зовут Александр Букарев. Прямо сейчас будем обсуждать самые разные новости. Как и всегда, с нами на связи доктор политических наук, профессор Ран Хикс, руководитель Центра миграционных исследований Института «Царьград» Михаил Бурдо. Михаил, приветствую вас.
3: Здравствуйте.
2: Тема у нас такая достаточно необычная. Почему необычная? Сначала зачитаю, а потом объясню, почему. Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроект, которым предлагается исключить возможность получения гражданства России мигрантами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления в России или за ее пределами. Об этом сообщил председатель Палаты парламента Вячеслав Володин. Собственно, у меня вот вспоминается даже такая личная история, точнее, не моя, а моего знакомого, который из Узбекистана, приезжая в Россию и оформляя гражданство, там просят предоставить справку об отсутствии судимостей. А если у нас это только сейчас будет рассматриваться, то каким образом это происходило раньше? То есть раньше можно было с судимостью получить российское гражданство?
3: Ну, фактически, с погашенной судимостью это было возможно. То есть справка, зачастую, которую приносили претендующие на российское гражданство, то есть ее проверить происхождение было достаточно проблематично. Я бы здесь обратил внимание на другой момент, что зачастую те действительно комплементарные иностранцы, которые планируют переехать в Россию, например, по тому же самому 802 указу из стран Западной Европы, которые разделяют традиционные ценности, или, допустим, те, кто участвовал в специальной военной операции и был за

0: это осужден в государствах, например, Средней Азии, где участие в СВО приравнивается к наемничеству, есть соответствующие уголовные статьи, вот они тоже могут попасть под данный аспект законопроекта. Но я думаю, что во втором чтении, когда будут вноситься поправки, эти нюансы тоже учтут. А сам по себе законопроект, в общем-то, давно назревший, и я думаю, что одним из таких триггеров, который, в общем-то, поспособствовал тому, что депутаты вот сейчас еще успеют рассмотреть этот законопроект, является недавно объявленная амнистия в Таджикистане, потому что очевидно, что еще определенная часть этих людей, которые будут амнистированы, они смотрят в сторону России, и они могут поехать сюда. Ну а нам здесь преступники не нужны ни в каком виде.
1: Но вот это действительно правда, нам преступники не нужны, но в то же время, вот если мы предположим какую-нибудь ситуацию, вот в том числе, которую вы указали, но возьмем отдельно Украину. Мы знаем, что из Украины огромное число людей, там кто-то сбегает от мобилизации, кто-то просто, не желая вот в этом киевском режиме жить, приезжал в Россию, и, собственно говоря, они-то гражданство вроде бы как получали, хотя я, к сожалению, всей полнотой информации не владею, вот у вас хотел как раз поинтересоваться, происходит ли это, и если предположим, у такого человека была судимость, но там судимость за, не знаю, предательство, еще за что-то именно со стороны киевского режима. Мы эту судимость тоже учитываем, и получается, с этой судимостью человек не сможет получить гражданство, или все-таки здесь по-другому это будет работать?
0: Ну, во-первых, нужно посмотреть пристально текст самого законопроекта. И еще раз говорю, внесение того, рассмотрение того или иного законопроекта в Государственной Думе – это такой процесс небыстрый. Любой законопроект три чтения проходит, в рамках которого, особенно в рамках второго чтения, вносится достаточно большое количество поправок. И я еще раз говорю, вот эти нюансы необходимо предусмотреть. То есть, если человек выступал на стороне России, он получил судимость за то, что он выступал за Россию, там неважно, в Украине или еще в каких-то других государствах, то, конечно, это учитывать нужно тоже, то есть, но с другой стороны. При всем при этом, я бы акцентировал внимание, что те иностранцы, которые имеют судимость, допустим, за связь с какими-то террористическими организациями, за связь с радикальными исламскими организациями, не должны допускаться ни в какой степени. То есть это должно быть таким отягчающим обстоятельством. И еще раз повторюсь, именно задача депутатов во втором чтении все вот эти нюансы предусмотреть. То есть с точки зрения принципа, который законопроект закладывает, да, что есть судимость, соответственно, люди, которые ее имеют, они претендовать на российское гражданство и вид на жительство не могут. Это правильно. Но с учетом нынешней ситуации есть нюансы, которые также надо предусмотреть, и в каждом законе есть определенный перечень исключений, да, и категории, на которые он может не распространяться.
1: Ну, понятно, да, но в любом случае мы пока что работаем с тем, что у нас имеется. Законопроект,
0: Ну,
1: как вы
0: разумеется.
1: сказали, будут дорабатывать. Но вот есть еще одна достаточно странная формулировка. Вот сейчас ее зачитаю. Согласно инициативе, иностранцев с судимостью также могут лишить вида на жительство или разрешения на временное проживание. И вот тут сразу возникает такой прямой вопрос. А получается, с судимостью до этого можно было получить вид на жительство и разрешение на временное проживание?
0: Да, мы в самом начале об этом сказали, что изначально это было возможно, такая практика существует. И более того, здесь в большей степени речь идет о том, что эти иностранцы, они уже, находясь, допустим, имеют вид на жительство, они получили эту судимость, находясь на территории Российской Федерации, совершив здесь те или иные преступления. Государственная Дума недавно рассмотрела тоже поправки в миграционное законодательство, которые касались расширения перечня оснований для лишения российского гражданства и выдворения иностранцев. Как бы комплексная работа, которая вот эти два законопроекта здесь взаимосвязаны.
1: Ну, просто вот уточнить, потому что мы и гражданство обсуждаем, а здесь все-таки немного другая категория. А вот...
0: Но вид на жительство это же ступень перед
1: Ну,
0: гражданством,
1: да.
0: то есть да, поэтому.
1: Соответственно, здесь уже работает по тому же принципу. А вот что касается, в принципе, может, обладаете какой-либо статистикой, касающейся, ну, преступности и количества судимости? Вот сколько человек потенциально, вот просто примерно, может быть подвержено вот действию этого закона?
0: Ну, вы знаете, у нас с 2023 года статистика по видам на жительство и вступившим в гражданство в Российской Федерации в открытом доступе МВД не публикуется, поэтому ну, какие-то экспертные оценки сделать достаточно сложно. Да? И более того, у нас даже когда публикуется статистика преступлений, которые, допустим, совершили иностранные граждане, граждане Российской Федерации, здесь не всегда понятно. То есть вот когда попадает в статистику преступлений, которые совершили граждане Российской Федерации, человек, который получил вчера паспорт, потом пошел, украл телефон, соответственно, он попадает в статистику граждан Российской Федерации. Хотя в форме учета преступлений, который есть у МВД, там есть, по-моему, пункт 18 в этой карточке учета преступлений, в форме 1А, по-моему, она называется, предыдущее гражданство. То есть и там, если человек то есть имеет гражданство Российской Федерации приобретенное, а не по рождению, по идее, в этой карточке указывает. Поэтому при желании такую статистику МВД может сформировать и поднять. Я просто боюсь, что этого не будет, потому что это может достаточно широкий общественный резонанс вызвать. У нас очень часто говорят о статистике там, преступности мигрантов, что это 3%. Да, считая это в каких-то абсолютных значениях, но опять-таки даже то же самое МВД считает совершенно по-другому, считает, исходя из количества преступлений, которые совершены на 1000 человек, и вот эти показатели надо сравнивать. То есть сколько преступлений совершило 1000 граждан России, сколько преступлений совершило 1000 иностранных граждан. Вот тогда мы увидим реальную картину хотя бы потенциальной преступности.
1: Ситуация полностью понятна. Спасибо вам огромное за комментарии. Спасибо, что подключились. Доктор политических наук, профессор Ран Хикс, руководитель Центра миграционных исследований Института Царьград Михаил Бурда был с нами на связи. А прямо сейчас двигаемся к следующим новостям.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
1: Новость, касающаяся автомобилей. Правительство России внесло на рассмотрение Государственной Думы законопроект, который вводит особый порядок регистрации транспортных средств, числящихся в международном розыске. Соответствующий законопроект размещен в системе обеспечения законодательной деятельности. Любопытно. Это получается, если угнал человек автомобиль где-то в недружественной стране и пригнал в Россию, то можно уже считать его неугнанным. Ну или все-таки это касается исключительно тех машин, которые признали таковыми незаконно, ну или несправедливо. А с нами на связи вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. Ян Эрнстович, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Хочется поинтересоваться у вас. Вот эта инициатива с тем, чтобы считать угнанные автомобили, собственно, нормальными автомобилями, вообще не угнанными, это зачем это нужно? Это какая-то большая проблема или вот просто неожиданно решили, так сказать, узаконить возможность угонять машины в Европе или где-то там еще и пригонять в Россию и считать их уже своими?
3: Ну, я полагаю, что, конечно, это не момент узаканивания автомобиля, который можно будет угнать. Бесспорно, мы не преступное государство. Я думаю, что речь идет в первую очередь о том, что признать те автомобили, которые были проданы в нашу страну, и, как правило, люди, которые купили эти автомобили, и не представляют, что они приобрели автомобили угнанные, да, и они где-то находятся в списке Интерпола, и с учетом того, что возвратить эти автомобили тоже сегодня не представляется возможным, потому что различные отношения между странами, к сожалению, на сегодняшний момент утрачены, то признать эти автомобили легализованными и не преследовать тех граждан, которые ими уже пользуются. Еще раз повторюсь, большинство этих людей даже и не представляет, что они ездят на таковых автомобилей. Ну, считайте это фактически амнистией.
1: Ну, хорошо, если мы считаем добропорядочных людей, которые также берут, просто покупают автомобиль, он оказывается угнанным, и вот таким образом мы этим людям помогаем. Но, а что касается тогда тех, кто решит воспользоваться подобным законом и вот ту самую схему с тем, чтобы угнать где-то автомобиль, пригнать к нам и сказать, что, ну, это вот они там считают его угнанным, на самом деле он не такой, я его просто купил. А вот такие вещи могут возникнуть?
3: Ну, определенный коллапс, конечно, может возникнуть, не без этого, но я надеюсь, это не произойдет. На самом деле, сегодня такие автомобили, как правило, не попадают сюда, хотя параллельный импорт, это тоже может быть инструментом для того, чтобы такие машины сюда проникли. Я могу сказать больше, что, например, в каких-нибудь Арабских Эмиратах точно так же продаются страховые автомобили, так называемые страховые угоны. Да, когда машину угнали, владелец получил выплату, ну и а потом эта машина легализуется где-то в Арабских Эмиратах, не ставится на учет, а оформляются документы на продажу, и из Аризоны отправляются в другие страны. Эта история нередкая. Как вариант, такие машины могут попасть в розыск Интерпола, но люди, которые их приобрели, ну, в 99,9%, да нет, в 101% не знают о том, что они купили угнанный автомобиль. Для них это совершенно чистый и чистая машина, без всяких проблем вроде бы как, да, а потом она появляется в списках Интерпола, ну и в этом случае машина, конечно, возвращена не будет, если она из недружественных стран. Если страны дружественные, наверное, поиск таких автомобилей будет осуществляться, и изыматься они могут, так как они могут быть возвращены. Надеюсь на адекватные действия и дружественных стран по отношению к нам, потому что немало автомобилей попало, угнанных, попало в страны таможенного союза, и там были легализованы.
1: Угу. А вот давайте попробуем заглянуть чуть дальше и представить, что это не просто, вот скажем, изначально недружественная, изначально дружественная и таковым остается, а была недружественная страна, ну и, соответственно, на машину из этой недружественной страны этот закон распространяется, а потом она спустя определенное время стала дружественной. Что тогда с этим законом делать? Это какая-то коллизия получается. Вроде бы уже и вернуть можем, а с другой стороны, до этого уже признали, что все, эта машина легализована.
3: Знаете, мы вообще живем во время коллизий и непредсказуемости. И мы действительно можем предположить, что через какое-то время дружественные не станут, станут дружественными, обстановка нормализуется, и будет вселенское счастье. Есть, конечно, некоторые сомнения, что это будет в ближайшее время, но, тем не менее, риски остаются. Но, видите, мне кажется, тоже есть определенный срок давности. Как правило, это касается всяких разных страховых мошенничеств, потому что это наиболее популярный вид способ угона автомобилей. Поскольку машины, которые угоняются на месте, чаще всего попадают не за границу, а чаще всего разбираются. Это также происходит в других государствах. Не только у нас, машины разбирают на запчасти. А вот когда машина угоняется, и они не сообщаются до момента, пока она не пересечет границу, это как раз вот эти все многочисленные страховые мошенничества. Да? Когда как бы владелец как бы не реагирует, как бы у нее чего не угнали, а потом она уже как-то далеко, у него время вышло, и он сообщает о том, что вот вчера у меня возле там супермаркета машину-то и угнали, и случайно в эту сторону там камера не смотрела. Вот. Ну, уверен в том, что впоследствии, скорее всего, закон этот будет временным, и он будет просто отменен.
1: Угу, тогда все понятно. Но вот у меня на самом деле вспоминается один случай, когда я спросил молодой человек у Владимира Владимировича, а что же делать, я взял кредит в украинском банке на машину и теперь не могу выплатить, потому что банк ушел. А на что Владимир Владимирович ответил, ну катайтесь на здоровье. Ну, собственно, вот такой, видимо, слоган у этого нового закона. Спасибо огромное за ваш комментарий. Как всегда, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер был с нами на связи. А прямо сейчас двигаемся дальше.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
1: Обновление в сфере образования. Минпросвещение России разработало проект изменений в порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников. Как давно это было и как это было интересно на этих олимпиадах принимать участие. А ведомство предложило отменить с 1 сентября 2027 года автоматический проход победителей и призеров предыдущего сезона на муниципальные, региональные и заключительные этапы. Вместо этого придется начинать олимпиадный путь со школьного этапа. Кроме того, предложено запретить участникам олимпиад и их организаторам и членам жюри проносить в аудиторию электронные устройства, справочные материалы, вне зависимости от этапа конкурса. Ну, собственно говоря, вот это немного удивительно. А зачем вообще упоминать? Ну, вот как раз сейчас и поговорим с историком, заслуженным учителем России, кандидатом психологических наук, писателем Александр Снегуров. С нами на связи. Александр Викторович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, радиослушатели.
1: Спасибо огромное. Спасибо огромное, что подключились. Вот хочется у вас отдельно спросить. Вообще, вот почему, как вы думаете, было принято вот это решение, ну, отдать какое-то право, что ли, или поблажку, или наоборот, даже не поблажку, а просто заслуженный, там, возможность проходить в следующий раз на муниципальный, региональный или заключительный этап чуть быстрее, а начинать путь с самого начала? Зачем это надо?
4: Вот сам весь массив этих предложений у меня вызывает сомнения и даже недоумение. В принципе, это такие незначительные вроде бы изменения. На самом деле могут сам профиль Олимпиады, сам ее образ исказить и вряд ли улучшить.
1: Угу. Ну, оттолкнуть школьников от участия.
4: Да, да, но здесь в Олимпиаде всероссийской надо менять многое, но по существу, например, сложность заданий неимоверную, так скажем, отменить эту сложность и пересмотреть задание. Но мы, что называется, вот они, прожектор направляют на справочник какой-то, который вполне может пригодиться человеку, если у него уж такие сложные задания. То есть сам масштаб затеи не соотносится вот с этими предложениями, как-то вразрез с ними идет. Ну и насчет прохождения, да, если мы говорим, что это льготы несет, это не только мы говорим, так и есть, то ну, здесь они частично отменяются, или за этим будет отмена других льгот, а это старт какого-то процесса. И в результате уже получится, что Всероссийская Олимпиада не дает тех преференций на экзаменах, на ЕГЭ, да, вот
1: при поступлении, кстати, тоже
4: получать, да, да, 100 баллов и так далее. То есть я думаю, что либо это какое-то вот такое шевеление не совсем понятное, вызванное климатическими перепадами, либо это начало более такого существенного процесса, перспектива которого пока не говорится, чтобы не взбудоражить публику.
1: Ну, вот... Вы имеете в виду усложнение вариантов, ну так сказать, быстрого прохода в университет?
4: Ну, может быть и так. Может быть и так, что это так, мои рассуждения и домыслы, да? Но основанные все-таки на богатом опыте наблюдения за разными процессами. Что, может быть, у нас слишком много обнаруживается таких победителей, и они занимают места в университетах, в институтах, в частности, бюджетные места, которые предназначаются теперь или которые собираются предназначить для иных лиц. Может быть, и такой трек.
1: Но вот тут, Александр Викторович, извините, да. Прерву на секунду. Тут просто вопрос возник, касающийся вот тех самых дополнений о том, что нельзя проносить в аудиторию электронные устройства или справочные материалы. Если до этого, ну, как бы было разрешено, например, там на физику приносить калькулятор, если я не ошибаюсь, потому что тратить время на подсчеты, а зачем? Ну, или там есть возможность пользоваться справочными материалами, пожалуйста. Теперь это как будто бы делается, видимо, чтобы не списывали, но есть одна особенность. И до этого списывать было нельзя, и поэтому вроде бы как это звучит очень странно. Вы просто убираете те вещи, которые и так были допущены, но при этом возможность списывать не убираете.
4: Вот вы точно обрисовали мое недоумение выразительным контуром, Александр. Да, да, как раз. Но я еще обращаю внимание на то, что вот ужесточение, вообще эта сама линия, она не противоречит в целом задаче Олимпиады. Это же педагогическая платформа, это не какое-то соревнование бизнес этих каких-то структур. Мы, по-моему, забывают инициаторы, что это педагогическая платформа, где лояльность, где все-таки открытость к ученику. И,
1: ну, и что это дети, скажем, кстати.
4: Да, и учет того, что это дети с 4 по 11 класс, как-то несколько отступает в тень. Вот ужесточение, что по этой, значит, уже все не может сдавать, если его удалят, не только по этой дисциплине, но и по другим. Мы в результате чего хотим добиться? Просто вот такой какого-то высшего уровня тренажа?
1: А вот тут мы как раз уже и поставим вопрос. Вот, к сожалению, эфирное время подходит к концу. Спасибо вам огромное за ваши комментарии. Историк, заслуженный учитель России, кандидат психологических наук и писатель Александр Снегуров был с нами на связи. Новости.

0: Во Франции разрешили эвтаназию. Контекст. 20-летняя напряженная дискуссия на сверхчувствительную тему помощи медиков в добровольном уходе из жизни закончилась в пользу ее сторонников. Но борьба с принятым законом продолжится. Во Франции огромное число граждан считает, что эвтаназия противоречит базовым христианским ценностям. Прежде всего, заповеди «Не убий». Церковь считает эту процедуру узаконенным убийством. Глава конференции епископов, кардинал Жан-Марк Авелин, уверен, последствия закона будут касаться не только ухода из жизни тяжелобольных, но и отношения общества к старости, недугам и уязвимости человека. Депутаты в прошедшие годы несколько раз отклоняли инициативу, но сейчас верх взяли другие политики. Да и Эммануэль Макрон перед выборами обещал. Вот и сдержал слово. Однако точку в вопросе ставить рано. Часть медицинского сообщества категорически против эвтаназии. Логика очевидна. Врач призван спасать, а не участвовать в умерщвлении. Власти заявляют, что французский закон – один из самых мягких. Но такой аргумент не выглядит убедительным. Франция стала шестым государством в Европе, узаконившим эвтаназию. Ранее это сделали Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Испания и Португалия.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.

Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17.00.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ и два наземных робототехнических комплекса на Константиновском направлении. Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве обороны России. В оборонном ведомстве отметили, что операторы разведывательных беспилотников коптерного типа выявили местоположение двух пунктов управления БПЛА противника. Кроме того, в ходе воздушной разведки расчеты разведывательных беспилотников обнаружили два наземных робототехнических комплекса, которые использовались для скрытого подвоза боеприпасов и материальных средств на передовые позиции. Украинские беспилотники атаковали оптовый и продуктовый рынок в Луганской Народной Республике. Никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, были повреждены гражданские грузовики. Он уточнил, что ВСУ также ударили по территории производственного комплекса в Первомайске и автомобильным стоянкам с легковыми машинами в Брянке и Рубежном. Постоянное развитие технологий и повышение своей конкурентоспособности – залог лидерства «Росатома» на мировом атомном рынке, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Он подчеркнул, что против «Росатома» направлен санкционный удар. Многие предприятия государственной корпорации находятся под американскими и европейскими санкциями. Но «Росатом» продолжает лидировать на мировой атомной олимпиаде. Корпус стражи Исламской революции Ирана сообщил, что с двумя судами-нарушителями произошли инциденты в Ормузском проливе, а также сообщил, что не пропустит ни нефть, ни газ по маршруту без разрешения. По данным иранских военных, несколько часов назад четыре судна-нарушителя при поддержке Соединенных Штатов, выключив систему навигации и проигнорировав предупреждение станции управления Ормузским проливом военно-морских сил республики, попытались пройти по небезопасному маршруту. Иранские военные не уточнили, что именно произошло, однако подчеркнули, что полностью контролируют Ормузский пролив, и единственно безопасным для судоходства может быть только маршрут, который определен Ираном. Если мошенники стали звонить чаще, необходимо прекратить размещать в социальных сетях информацию о командировках и дорогих покупках, установить самозапрет на кредиты и запретить действия с недвижимостью без личного участия собственника, рассказал РИА Новости доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Он также посоветовал включить двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, которые позволяют это сделать, и установить везде разные сложные пароли, которые будут содержать не менее 12 символов. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Напоминаю про наши соцсети, РТВК, Телеграм, Макс. Подключайтесь, присоединяйтесь к нам. А мы пока продолжим обсуждать самые разные темы. И у нас прямо сейчас велосипеды. По итогам 6 месяцев 2026 года количество аварий с пострадавшими велосипедистами выросло на 24%. Всего таких ДТП произошло практически 3000. В них погибло 123 человека. Действительно страшная статистика. Ну и давайте прямо сейчас будем выяснять, а что с этим делать, как с этим бороться, и, может быть, надо что-то поменять в правилах ГИБДД для того, чтобы такого не происходило. С нами на связи автоюрист и правозащитник Лев Воропаев. Лев, приветствую вас.
4: Да, здравствуйте.
3: Хочется от вас услышать и понять, как вы считаете, вот что может стать, вариантом для того, чтобы выйти из вот этой опасной тенденции с количеством пострадавших велосипедистов, может быть, как-то поменять правила дорожного движения, может быть, самим велосипедистам надо, получать какую-то лицензию, права и все с этим связанное для того, чтобы, аккуратнее ездить, или, может быть, это вообще должно касаться инфраструктуры. Вот как вы считаете?
4: Я считаю, нужно здесь работать кнутом. То есть нужно, как в СИМы, да, сейчас в Москве и в некоторых других городах, имеют определенные номера, также нужно и на велосипеды делать номера и с помощью камер автоматической фото-видеофиксации привлекать владельцев к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Внесение изменений в ПДД, заставить владельцев велосипедов обучаться в автошколах и так далее, я считаю, абсолютно не решит проблему. ПДД, я считаю, открывают только судьи и защитники, когда дело разбирается в суде. Все остальные просто знают, что ПДД есть, но никто их не открывает, видимо, никогда. А вот когда ты действуешь жестко и наказываешь рублем за нарушение правил дорожного движения, это действует эффективно. Люди начинают реагировать на это, изучать, что они могли нарушить, и в следующий раз стараются этого не делать.
3: А почему тогда вы считаете, что не стоит обучать правилам дорожного движения и все-таки выдавать права? Ведь тогда человек, ну скажем, быстрее во все это погрузится и поймет. Есть же какие-то моменты, которые, скажем, сам человек, может быть, не сможет понять, изучая материал, скажем, опосредованно.
4: Смотрите, это просто городить огород, который вы не сможете контролировать. То есть заставить обучаться велосипедистов, это практически нереально. То есть тратить деньги, тратить время. Как вы будете это контролировать на дорогу? Никак. Вы это не проконтролируете. И подавляющее большинство велосипедистов скажет, мы не будем вообще ничего изучать. Мы лучше будем просто так ездить и дальше нарушать, либо будем не ездить на велосипедах. Поэтому я считаю, это абсолютно не выход.
3: Ну а постановка номеров разве не вызовет такую же реакцию?
4: Конечно, вызовет, но когда вы начнете привлекать к ответственности и штрафовать, по крайней мере, людей, которые захотят нарушать, станет меньше. Это раз. Если они захотят отказаться от велосипедов, значит, они не будут на них ездить и, соответственно, получать штраф. Но я не думаю, что это будет все так однозначно. Все равно люди будут изучать правила дорожного движения самостоятельно. С учетом того, что там 24-я глава-то правил дорожного движения, она небольшая. Да, она где-то там витиевато написана. Порой сам только Верховный суд начинает разбираться, там, что действительно там какие требования предъявляют. Они же стоящие суды не совсем порой и сами могут разобраться в этом. Но тем не менее, откроют и начнут читать правила дорожного движения. Перестанут ездить по пешеходным переходам на велосипедах, перестанут ездить по тротуарам с бешеной скоростью и так далее.
3: А вот предположим, если маленький ребенок, относительно маленький, там подросток, ему родители покупают велосипед, и он, говорит о том, что я буду ездить только по проселочным дорогам, но все равно там, скажем, где-то на асфальт выехал. Ему тоже нужны будут номера? Вообще на любой велосипед надо будет? Или тут все-таки тоже какая-то градация по возрасту, по местности? Вот какие особенности, может быть, должны в этом?
4: Я считаю, с детьми это однозначно должно быть. Потому что мы, к сожалению, становимся очевидцами, как дети регулярно попадают в аварии, в том числе на велосипедах, с транспортными средствами, с тяжелыми последствиями, иногда трагическими последствиями. Поэтому такие велосипеды тоже, я считаю, необходимо оборудовать номерами, чтобы в случае чего не сам ребенок был привлечен к ответственности, а владелец. Владельцем велосипеда, очевидно, ребенок вряд ли может быть, тем более какого-нибудь 7-летнего возраста, а это будут родители, и родители будут наказываться рублем за каждый раз, когда ребенок будет нарушать правила дорожного движения.
3: Ну а вот мы сейчас по большей части рассмотрели с той точки зрения, что нарушает правила дорожного движения именно велосипедист. А если будем смотреть с другой стороны, все-таки велосипедисты являются таким же участником дорожного движения. Они могут быть при этом, кстати, разные. То есть один человек едет в очень размеренном режиме, там 10-15 км в час по дороге, и профессиональный велосипедист, который едет вдоль всего потока со скоростью там 70-60 км в час. И, в общем-то, из него не сильно выбивается. Как, может быть, что-то поменять именно для самих автомобилистов или, может быть, в правилах дорожного движения, чтобы они не просто, игнорировали, пытались иногда объехать, а иногда, вот я как человек, который сам на велосипеде в достаточно далекие путешествия ездил и замечал, как кто-то объезжает, а кто-то прям вот впритык проезжает рядом с тобой, чуть ли не сбивая, как вот это можно урегулировать или попробовать вот прямо сейчас, объяснить понятным таким легким языком всем автомобилистам?
4: Смотрите, как показывает практика, понятным легким языком, к сожалению, ничего не объясняется. Все работает только, извините меня, когда работают камеры и штрафуют за нарушение правил дорожного движения. Как показала практика, то есть аварийность резко в Российской Федерации снизилась после того, как начали массово внедрять камеры автоматической фото-видеофиксации. Но с автомобилистами проще, у них есть регистрационный знак, их выявить проще, их привлечь проще. У велосипедистов на сегодняшний момент ничего нет. Вот то, что вы говорите, несоблюдение бокового интервала, к сожалению, я думаю, очень тяжело привлечь в эту ситуацию, потому что, ну, на каждый метр камеры не поставишь. Тем не менее, в Москве же их очень много, и эту ситуацию тоже можно, в принципе, отрегулировать и привлекать с помощью этих камер таких нерадивых автовладельцев, которые не соблюдают необходимый боковой интервал и создают аварийную ситуацию. То есть надо с этого и начинать.
5: Но тут хорошо, тут я с вами соглашусь. А вот что касательно возможных изменений инфраструктуры. Ну, предположим, тот же самый боковой интервал берем. Едет велосипедист, опять же беру свой пример личный. Я еду буквально вот по прям правой линии разметки. Сбоку от меня 2 сантиметра асфальта, стоит мне чуть-чуть рулем вильнуть, все, я уже упал в кювет. А влево, ну, там уже дорога. Если взять и нам, не знаю, внести необходимость расширить дорогу, чтобы обязательно была вот там какая-то линия, ну, может быть, пространство для вот таких видов транспорта. Может быть, не только велосипедов, но и медленных мопедов и всего с этим связанным. Вот такое возможно или это слишком огромное изменение и слишком тяжело в плане финансов?
4: Я думаю, второе. То есть идея классная. Классно. Вопрос в деньгах. То есть каждый там метр асфальта стоит, ну, приличных денег. А мы понимаем, что протяженность дорог и ширина дорог, во-первых, очень большая. Во-вторых, если вы расширяете проезжую часть, вы, значит, забираете где-то пространство. Либо у пешеходной зоны, либо у газонов, там, либо деревья вам нужно будет спиливать там и срезать. То есть очень много вопросов. Ну, естественно, и все упрется в финансы. С учетом того, что есть вопросы, да, во многих городах с финансовой обеспеченностью. Я думаю, вряд ли кто-либо согласится выделять такие огромные деньги, чтобы вот здесь сейчас решить проблему с велосипедистами, чтобы снизить аварийность. Это не даст моментального эффекта. Это вот на длительную перспективу, да. А на краткосрочную, я думаю, вряд ли это возможно.
5: Хорошо, здесь тоже становится понятно. А остается вот только само устройство велосипеда. Даже не его устройство, а внешние опознавательные знаки. Просто есть велосипеды, которые действительно такие достаточно массивные. У них есть светоотражающие элементы. Их легко заметить. Да и, в принципе, человек может быть там высокий, большой или маленький. Его тоже, может быть, легко заметить, может быть, тяжело. А есть велосипеды вот прям тонкие, спортивные, которые, ну, не видно. И здесь можно или нужно вообще разделять, на каких велосипедах можно ездить по обычной дороге, где проезжают автомобили, а на каких нельзя, ну, исключительно ориентируясь на возможность автомобилиста увидеть или заметить велосипедиста?
4: Ну, смотрите, я здесь, во-первых, вам хочу указать на то, что у нас, я думаю, аварийность, вот ту, которую мы с вами изначально оговорили, она касалась в основном, я думаю, велосипед-пешеход. Я думаю, там процентов на 80, на 90, нежели велосипед-автомобиль. Это первое. Второе, я думаю, ну, не даст тоже никакого эффекта, если вы в правила дорожного движения внесете, что спортивные велосипеды не могут передвигаться по проезжей части, а вот какой-нибудь там байк крупный, габаритный может. Никто это соблюдать не будет, потому что, я еще раз говорю, правила открывают только судьи и защитники, когда идет разбирательство того или иного дела, на 99%, либо в автошколах. И то в автошколах вот эту главу, которая касается велосипедов, СИМов там и так далее, тоже, я думаю, вообще никто практически никогда не открывает. И все придумывают что-то там из области фантастики, что в правилах дорожного движения не написано. Поэтому вносите в норматив какие-то дополнительные требования, не даст это эффект. Еще раз потрясу, это подтверждено практикой. Вот смотрите, у нас в 23-м году внесли в правила дорожного движения главу про СИМы, то есть средства индивидуальной мобильности, понятно, да, то есть электросамокаты, моноколеса и так далее. А количество аварий только нарастает, причем в геометрической прогрессии. Поэтому, еще раз повторюсь, изменение в нормативы не дает никакого эффекта.
5: Ну, а вот мы говорили про номера. А вот номера поставили на те же самые электросамокаты. И, как вы и сказали, да, действительно, растет количество аварий. Вот на 32% выросло за прошедшее полугодие. Не помогает.
4: Да, Да, только мы не знаем, где это растет. Я еще раз повторюсь, только это, во-первых, привлечение, по-моему, идет только в Москве.
5: Не, не только в Москве. Вот такие... Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Нижегородская область, Красноярский край, ну вот такие.
4: Ну, массового характера это не имеет. У нас в России больше десятка городов-миллионников, а вы перечислили только 5 городов, где идет привлечение. Это раз в Москве, я думаю, просто это массовый
5: характер. Нет, это лидеры, это лидеры.
4: Лидеры по аварийности?
5: Да.
4: Ну, это с велосипедами. Вот. Но, тем не менее, я говорю, надо вот отдельно взять статистику, например, по Москве, после того, как начали привлекать к ответственности с помощью камер, и посмотреть, идет ли рост, или он все-таки остановился, либо идет снижение. Это раз. Во-вторых, ну, вы, наверное, все мы увидели, да, как активно начинают ломать, закрашивать эти номера, которые установлены на СИМах.
5: Да.
4: Надо и в этом направлении тоже думать, как эту проблему решать, чтобы нельзя было избегать ответственности с помощью камер автоматической фото-видеофиксации. Третий момент. Если мы говорим про шеринговые симы, ну, надо устанавливать Face ID, чтобы не могли пользоваться дети. Потому что массовое ДТП и массовое использование этих симов, оно в основном детьми идет. Хотя нас все уверяют, что детям запрещено использовать эти транспортные средства. Но оно в массовом характере идет, то есть обходят те ограничения, которые выставляются теми или иными операторами. То есть нужно и дальше продолжать решать эту проблему. А с велосипедами, я говорю, надо сделать первый шаг, внедрить номера и начать штрафовать. Я думаю, это серьезно ударит, потому что не так много велосипедов сдают в аренду, это в основном все-таки личные транспортные средства. И когда ты их будешь наказывать рублем, они более сознательно начнут подходить к изучению правил дорожного движения, или точнее, к соблюдению правил дорожного движения.
5: Спортсменов это тоже должно касаться, которые на спортивных байках и куда просто некуда этот самый номер
4: если
5: прицепить?
4: Они, да, если они выезжают на дороги общего пользования, либо ездят по паркам, где ходят пешеходы, должно касаться однозначно. Угу. Вот самая большая проблема – велосипед-пешеход – это когда происходит столкновение, пешеход страдает, а велосипедист садится аккуратно на велосипед и уезжает. Его найти потом практически нереально, потому что каких-либо идентификационных данных у него нет. А пешеход может пострадать, причем серьезно пострадать. И никакой ответственности за это для велосипедиста не будет.
5: Ну, тут, получается, можно то же самое сказать, человек будет бежать, заденет локтем кого-то и убежит дальше. Его потом тоже будет проблематично найти.
4: Нет, все-таки инерция разная.
5: Либо это
4: мы
5: да.
4: говорим о скорости велосипеда, плюс его масса, плюс наездник, извините, велосипедист. Либо все-таки два человека примерно одной и той же массы и скорости примерно сопоставимы. Ну, условно, в два раза отличаются. А тут в 4-5 раза скорость. Ну, не мне вам физику объяснять, это совсем, совсем иные последствия.
5: Ну да, действительно. Ну, а вот если мы немного абстрагируемся, ну, кстати, вот по поводу подростков и детей, которые на электросамокатах ездят, неоднократно, вот сам наблюдая просто на улице, вижу, как двое подростков едут, и вообще их ничего не смущает, иногда целыми компаниями, там, по два, по три человека на электросамокате куда-то направляются, и думаешь, вот врежутся, и все. А всем двоим или троим будет очень неприятно. А, ну, или в кого-то врежутся, что тоже крайне вероятно. Вот что касается вообще всех автомобилей, автобусов и всего остального, вот всех транспортных средств, которые вот есть прямо сейчас. А если взять в общем, как вы считаете, все ли правила дорожного движения отвечают современности и нужно ли что-то вот прямо сейчас серьезно дополнить или наоборот убрать? Я просто прям вспомнил, почему-то всплыло в памяти большое количество заданий, связанных с теми же даже гужевыми повозками при сдаче на права. Вот это сейчас, это нужно или это уже излишек?
4: Ну, смотрите, у нас все-таки гужевые повозки, в сельской местности очень распространены движения лошадей, коров и так далее, извозчики и так далее. Это в сельской местности это все есть, поэтому это убирать вряд ли возможно. Конечно, я понимаю, для городов-миллионников, может, это не очень актуально, но Россия не только из городов-миллионников состоит. Что касается СИМов, ну, однозначно нужно донести и внести это в правила дорожного движения, ту судебную практику, которую у нас транслируют с 5 февраля 2024 года, после того, как мы подали жалобу, да, Верховный суд, и Верховный суд указал, что все, что больше 250 ватт, это, извините, мопеды, это мы просим, а все, что меньше 250 ватт, я имею в виду про мощность электродвигателя, это СИМы. В правилах дорожного движения об этом ни слова, но суды исходят именно из этого теперь. Поэтому это в правила дорожного движения надо внести и на правый, и на левый говорить, что у нас, оказывается, есть две категории СИМов. Одно это мопеды фактически, для них нужно право управления, то есть действующее водительское удостоверение. Второе – нет. То есть это необходимо транслировать в норму. Ну и я бы вообще, наверное, вот что касается СИМов, так как их массовый характер, точнее их большое количество, вот по крайней мере для компании, которая предоставляет эту услугу по аренде, я считаю, нужно вводить вот эту идентификацию по каким-либо параметрам, ну вот Face ID, чтобы в коем случае дети не могли пользоваться такими средствами индивидуальной мобильности.
5: Ну, я думаю, мы все вопросы здесь обсудили, все раскрыли. Спасибо вам огромное за столь содержательный комментарий. Автоюрист и правозащитник Лев Воропаев был с нами на связи. А прямо сейчас, дорогие друзья, мы двигаемся дальше.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
5: Что ж, дорогие друзья, поговорим про футбол. Спортивный журналист «Российской газеты», автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов с нами на связи. Приветствую.
6: Приветствую.
5: Ну, первый вопрос. Англия-Франция. Как вам матч?
6: Да удивительно, конечно. Понятно, что и составы там были экспериментальные, если можно так сказать. Но все равно, конечно, такое изобилие голов я, по крайней мере, его предположить не мог. Вот, и,
5: честно говоря, было по ходу матча ощущение, что одной команде абсолютно безразличная игра, что другой. Как будто бы слишком отпускали защиту. Вот просто один бежал забивать в ту сторону, и, соответственно, все 10 игроков убегали, и никто в защите не оставался. Очень много свободного пространства. Как-то вот не доигрывали.
6: Возможно, да. Кто-то сказал, что, собственно, игра была без обороны, без защиты, вот, и без особого желания, собственно, выигрывать эти бронзовые медали. Собственно, матч вроде как никому и не нужный был. Но вот, видимо, этот никому не нужный матч оказался чуть нужнее сборной Англии.
5: Ну, а вот тут, во-первых, да, конечно, можно поздравить сборную Англии с первым за 60 лет призовым местом на чемпионате мира. Это действительно для них вроде как событие, хотя какой-то супер огромной радости я у них не заметил в глазах после завершения матча. Но вот любопытно другое. В этом матче нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе вышел на первое место в списке самых результативных игроков в истории чемпионата. Забилось сейчас у него 10 голов, плюс получается, всего он забил 22 гола на чемпионатах мира, а был он всего на трех. И, соответственно, если мы говорим о том, что как будто бы игра никому не была нужна, все бегали без защиты, бегали, забивали мячи. Насколько это справедливо считать голы вот в такой игре, вот в этой гонке чемпионата мира? Все-таки, посмотрев предыдущие игры и вот так их сравнив, кажется, вот там каждый гол – это буквально достижение. Ты за него борешься, ты пытаешься защитить это преимущество, за него, за каждый гол радуешься. А здесь, ну, гол забил, забил, ну и ладно, пойду еще забью, еще один забил. А можно еще забью? А давайте еще забью. Ну или ассист отдам. Вот как вы считаете, это, ну, должно так работать или, может, не должно?
6: Должно. Должно. Конечно, должно. Пойди попробуй, забей.
5: Это верно.
6: Но это же мировое мастерство. Мы увидели футболистов, которые могут вот так сделать. Пойду забью гол, как про Месси говорили в свое время. Вот, собственно, сижу, что-то думаю, что поделать. Пойду забью гол. Вот, собственно, у них это получается, у звезд такой величины. И мы это увидели во вчерашнем матче. Ну, это все, конечно, там просто слова о том, что матч никому не нужен и так далее. Нет, матч нужный на самом деле. Он просто играется с таким настроением. И он в любом случае будет играться с таким настроением. С настроением проигравших в полуфинале. С настроением команд, которые не попали в главный матч чемпионата мира. Поэтому кто-то будет в этом матче проваливаться с огромным счетом, или мы будем видеть вот такие хоккейные результаты. Вот, это все откладывает отпечаток на матч за третье место. Финал будет абсолютно другим, и в этом, собственно, тоже прелесть как финала, так и матча за третье место. Мы видим совсем разный футбол в этих матчах.
5: Ну, и тут я с вами на 100% соглашусь, но вот это достижение Мбаппе уже, который превзошел Лионеля Месси, не ясно, как пройдет сегодняшний матч с Испанией. Может быть, Лионель еще 2-3 гола забьет, и вообще никаких вопросов не возникнет. Снова станет первым по количеству забитых голов на чемпионате мира, ну и заберет, возможно, золотую бутсу этого чемпионата. Но если этого не произойдет, Килиан Мбаппе уже лучший. Дальше, куда еще? Надо еще стремиться-то или не надо?
6: Я думаю, что надо, но с другой стороны, есть все равно некая успокоенность, как мне кажется, или самоуспокоенность у этой сборной Франции, потому что чемпионами мира тот же Мбаппе и некоторые его сокомандники становились, а серебряные медали выигрывали, но вот можно было для комплекта еще бронзу выиграть, но это не самый такой большой для них раздражитель, поэтому мы увидели такой результат и такую игру. Вот. Угу. Поэтому, в принципе-то, мне кажется, у них уже есть эта награда, главная на чемпионате мира в карьере, и это, конечно, накладывает некий отпечаток. С Месси, наверное, немножко другая история, вот, как мне кажется. Вот. Но у него пока еще нету этой второй награды. Но я думаю, что ему очень бы хотелось ее получить.
5: Ну вот какой прогноз даем на Испанию и Аргентину?
6: Но мне кажется, вот все-таки Аргентина небольшой фаворит в этом противостоянии. Хотя я в полуфинале говорил о том, что Франция в любом случае будет в финале. Тут как бы и сомневаться не приходится. А видите, как все получилось. Поэтому что-то догадывать бесполезно. Вот, опираться на какие-то факты и там историю противостояний, смотреть на кто как травмирован, кто травмирован в командах, вот, и там, и как многие аналитики там сравнивают рисунок игры, кто играет на одном краю поля, кто на другом, кто против кого. Я не настолько хорошо разбираюсь в тактике, то есть я ориентируюсь исключительно на какие-то свои на свои эмоции, вот, собственно, болельщицкие исключительно. Поэтому вот ориентируюсь на свои эмоции, наверное, там 65-55 в пользу Аргентины.
5: Угу. Понятно. А вот если, хочется задать, конечно, этот вопрос, все соцсети в этом. Все соцсети разгоняют одну и ту же тему. Вот слово rigged на английском значит многое. Для нас это куплено, для нас это, действительно такая странная история с тем, что очень многие рассказывают, Аргентина буквально протаскивается судьями. И там вот то, что FIFA принцесса, Лионеля Месси называют таковым. Вот как относитесь?
6: Ну, я не согласен. Возможно, невозможно даже, а на самом деле так и есть, к таким звездным игрокам, как Криштиану или Месси.
5: Но Португалию же не протащили до финала.
6: Да, но там Криштиану сам себя протаскивал в основной состав. Вот там судьи ни при чем были. Вот, поэтому к ним в любом случае отношение от арбитров иное, оно отличается от других футболистов. И так, наверное, и должно быть. Или от этого не уйти, я не знаю уж, как правильно тут высказаться. Но то, что там Аргентину протаскивают, тащат, я просто не знаю, а смысл, то есть чтобы что?
5: А вот такой же вопрос задают все. И вот, наверное, будут задавать, если аргентинцы сегодня выиграют. Ну, будем смотреть матч. Спасибо огромное за комментарии. Спортивный журналист Российской газеты, автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов был с нами на связи. А прямо сейчас новости на Радио Спутник.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
2: Стас!
3: Вам удобно?
4: Ну да.
3: Лампа не слишком светит в лицо?
4: Нет.
3: Камера не смущает?
4: Вовсе нет.
3: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 14 часов, в Новосибирске 18:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Российские войска освободили населенный пункт в Днепропетровской области. Украинские беспилотники атаковали оптовый продовольственный рынок в ЛНР. США ударили по площадке строящейся атомной станции в Иране. Подробности далее. Российские войска освободили населенный пункт Вольное в Днепропетровской области. Как сообщили в Минобороны, при этом отличились подразделения группировки войск «Восток». За сутки в зоне ее ответственности

0: несколько припаркованных легковых автомобилей. Последствия ударов ВСУ фиксируют следователи. В ликвидации последствий задействованы оперативные и экстренные службы. Следователи проводят проверку по факту гибели альпиниста при восхождении на Эльбрус. По предварительным данным, двое альпинистов, находясь на восточной вершине горы на высоте 4200 метров, сорвались со скал. Один погиб, второй получил тяжелые травмы. На место выдвинулись 12 спасателей. Американские вооруженные силы атаковали площадку строящейся атомной станции «Карун» в Иране. По объекту, расположенному в юго-западной провинции Хузистан, выпущено несколько снарядов, сообщает Организация по атомной энергии Исламской Республики. Ведомство осудило действия США, нарушающие международное право. Строящаяся АЭС «Карун» — это первый масштабный проект Ирана по созданию атомной станции на основе собственных технологий. Объект возводится силами Организации по атомной энергии и местными подрядчиками без привлечения крупных иностранных вендоров. Фридрих Мерц не исключил кадровых перестановок в немецком правительстве в связи с уходом Йенса Шпана с поста руководителя фракции ХДС-ХСС в Бундестаге. «Возможно, о перестановках стоит подумать», — заявил канцлер ФРГ в интервью телеканалу ЦДФ. Мерц при этом не подтвердил, что преемником Шпана станет нынешний глава ведомства канцлера Торстен Фрай. Шпан в субботу ушел в отставку на фоне скандала с рождением ребенка от суррогатной матери в США. В Германии эта процедура запрещена. ФИФА заработает рекордные $15 миллиардов за проведение чемпионата мира этого года. Изначально ФИФА прогнозировала выручку в размере 11 миллиардов, но показатели пересмотрели благодаря полученным доходам от продажи билетов, включая вторичный рынок, где федерация получает комиссию из покупателей и из продавцов. Чемпионат мира в этом году проходит с участием 48 национальных команд на территории трех государств — США, Канады и Мексики. Турнир завершится сегодня финальным матчем Испания-Аргентина. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутников Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете Радио Спутник. Политклиника с Василием Шуровым.
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев, а это Политклиника Шурова с Василием Шуровым, Екатериной Шуровой. Психологи, психотерапевты и наркологи, как всегда, будем обсуждать интересных личностей. Сегодня у нас...
3: Личность уже историческая, с очень неоднозначной репутацией. В России с однозначной, во всем мире неоднозначной. Единственный человек... из тех, кого мы обсуждали, которому солнце русской поэзии Александр Сергеевич Пушкин посвятил целую поэму и дал, на мой взгляд, очень точную психологическую характеристику, посвятив ему следующие строки. «Немногим может быть известно, что дух его неукротим, что рад и честно, и бесчестно вредить он недругам своим, что ни единой он обиды с тех пор, как жив, не забывал, что далеко преступные виды старик надменный простирал, что он не ведает святыни, что он не помнит благостыни, что он не любит ничего, что кровь готов он лить, как воду, что презирает он свободу, что нет отчизны для него». Иван Мазепа.
4: Мы поговорим сегодня о темных сторонах личности человека, которого в современной Украине каким-то необычайным образом считают национальным героем.
3: Почему необычайно?
2: Ну да, вот я тоже думаю, почему же необычайно?
3: Все, что антироссия, все, что вредило России, это гуд.
2: Тем более они считают тех людей, которыми, ну, все остальные вообще в мире считают убийцами, насильниками и всеми остальными.
3: Больше не даст соврать.
4: Я вам честно скажу, большое количество информации об Иване Мазепе в интернете. Можно зайти и прочитать. Я не думаю, что в Украине живут люди малопросвещенные, не умеющие пользоваться.
3: Пропаганда, время интерпретации.
2: А кому это нужно? Вот тоже момент. Если ты уверен в том, что ты это знаешь, если ты уверен в том, что вот у тебя знания правдивы, зачем лезть в Google или еще куда-то, чтобы удостовериться в своей неправоте?
3: Ну, это же как-то... Не предатель, а многовекторный политик.
2: Вот, вот.
3: Что-то вопрос формулировал.
4: А как преподнести называется?
2: Уж на сковородке, вот так вот. Ну, собственно, давайте так тогда, раз у нас есть целая картина, начнем.

0: С обсуждения самых ранних этапов, как и всегда, будем смотреть на семью, особенно, когда в строчках даже имеется фраза о том, что обид не забывал. Каких обид ты не забывал?
1: Ну, например, на запорожцев, которые в свое время взяли его в плен. Ой. И он, кроме как псами и различными карательными экспедициями против них, 20 лет ничем не занимался, будучи гетманом. Поэтому, действительно, человек очень злобный. Чего стоит его конфликт с посеком, с дворянином при польском короле, которого он просто попытался обвинить в измене, и тот был арестован, и следствие было серьезное. В общем, человек достаточно такой злокозненный, это минимум характеристик.
2: Ну, практически все историки его характеризуют как злопамятным и мстительным, вынашивающим идеи мести.
1: Подло мстительным, потому что каждый раз мы это проследим. Он устраивался на службу, Петру он целовал крест, клялся вообще самым святым. И когда ему казалось, что удобный момент, он совершенно мастерски предавал и большую часть своей биографии умел извлечь из этого крайнюю просто выгоду. Вот последний раз просто прокололся. И то мы понимаем, что блистательный Александр Македонский шел карать северного варвара. Вся Европа ставила, сами знаете, на кого он, естественно, многовекторный, тоже считал, что его дело верняк, как его и современный прототип.
0: Тут не стоит, я думаю, уже ограничиваться только тем, что он получается мстительный, у нас уже есть и беспринципность, и вот все это вкупе, хотя только начали.
1: Давай вопрос знатокам. Любимая книжка Мазепа?
0: Ух ты, а я вот не знаю.
1: Макиавелли, государь.
0: Макиавелли, конечно.
2: Именно в этой книжке Макиавелли описывал, что цель оправдывается.
1: Да, если ты не лев, будь лисом, который всех обманет.
0: Ну, давайте тогда с детства начинать.
1: Село Мазепинцы около Белой Церкви. Село было подарено королем еще прадеду, который служил польскому королю, нес воинскую службу, то есть был шляхтой. Шляхта не самой простой, то есть там много было полковников, людей уважаемых, мама тоже из полковничьей семьи. Важно подчеркнуть, что все православные, потому что человек предал все, да, в том числе. И веру, вот папа под чашей Черниговский, он уже умирал в этой должности, это большая милость от польского короля, то есть если бы король приехал в эти области, то папа бы Мазепа ему бы наливал вино, что под знак высочайшего доверия короля. Простых людей туда не подпустят в силу того, что отравления были весьма частые. Поэтому семья состоятельная, проблем с деньгами не было, имение большое, и папа дал максимальное образование, это Киево-Могилянский коллегиум, он тогда не был академией. 6 лет он отучился, участвовал во всех диспутах, выучил латынь. Следующий этап тебе тоже понравится. Варшавский иезуитский коллегиум. Мы понимаем, откуда все эти навыки. Потому что иезуиты уделяли большое внимание именно риторике, экспрессии, умении подстраиваться под собеседника, манипуляциям. И все его характеризует как человека, который умел слушать и умел идеально попадать в ожидания того, с кем разговаривает. Дальше мы посмотрим, он очень многих просто убалтывал. Ну и дальше папа опять по протекции его пристраивает к самому королю, чтобы он строил карьеру в Польше. Понятно, что он там детство обычное. Мы коллегиум в Киеве, это 6 или 8 лет очень глубокого изучения. Это не хамабрут. Человек серьезно относился к учебе. И служба у польского короля. И хочется подчеркнуть, что его называют пажом. Это покоевый дворянин. Это круче, чем паж, потому что паж – это какой-то мальчик, который там, я не знаю, подай, принеси. Это уже доверенное лицо, которое имеет право входить в спальню короля с оружием, который обязан короля защищать, если какая-то опасность, который выполняет секретные поручения короля, в том числе он мотался по всей Европе к разным дворам. Король дал ему несколько грантов на обучение, в частности, он в Голландии там артиллерийскому делу учился. Ну, и зарекомендовал себя как человека очень умным и полезным. И опять вызвал большое доверие, что очень большая редкость для малороссиянина, православного, к которым при дворе относились достаточно скептически. Шляхта все-таки имела несколько сортов, и вот все, кто с территории Украины. Хмельницкий не даст соврать, к ним было отношение достаточно презрительное.
0: Собственно, вот здесь тоже, может быть, кроется какая-то, ну, я не знаю, его обида, тоже, ну, какое-то восприятие такое изначально негативное вообще ко всем и пренебрежительное. Из разряда, что если вы ко мне относитесь подобным образом, если вы изначально считаете вот нас низшим сортом, значит, и я могу вот относиться ко всем в том ключе, в котором я захочу. Вот просто переложить в обратку это.
2: Так начинают формироваться психологические механизмы. Когда я принимаю для себя решение стать кем-то выше, чем вы, чтобы вы меня боялись не просто тронуть, да, а посмотреть в мою сторону. Если мы дальше будем рассматривать жизнь Мазепы при дворе, да, мы поговорим о его конфликте
1: с этим пасыком.
2: С пасыком, да, с одним из подданных польского короля, с каким, ну, фактически небольшим позором он был удален с двора.
0: Просто вот если человек, который, ну, действительно все равно из семьи обеспеченной, с хорошим образованием, с очень великолепными возможностями, приближенный.
1: Какими возможностями? Возможности все при дворе.
0: Нет, ну понятно.
1: Украина в те времена называлась руина. Там шла гражданская война. Вот руина – это официальное историческое название того, что происходило в этой местности.
0: Если сравнивать с другими, скажем, возможностями всех остальных, у него этих возможностей было явно больше. Возможности для того, чтобы дальше у тебя были какие-то, не знаю, шансы стать видным человеком в мире.
1: По родству и по возможностям шансы-то были, но гораздо более скромные, чем у всех остальных.
0: Это факт.
1: Мы будем отмечать, что судьба ему благоволила феноменально.
0: Ну, собственно говоря, давайте отмечать. Пока что, понятно, у него вот такое некоторое отношение, скажем, пренебрежительное, плюс обида, плюс дальше вот...
2: Нужно сказать, что при дворе польского короля он регулярно подвергался буллингу.
1: Насмешкам, там, подколам, ну, да. И... Все-таки он и французский выучил, когда ездил ко двору, а жена, супруга короля, француженка, она не удосужилась польский выучить. Он думал с этой стороны зайти, заручиться ее протекцией. Ну вот все его иезуитские уловки, они натыкались на это презрение, высокомерие, что как бы он ни служил, ни старался, какую бы он пользу ни приносил, он карьерный рост замедлился, он все равно второй сорт.
0: Ну вот они прямо сейчас вот в этот хотят вернуться, вот в это состояние.
1: Ну второй сорт уже вернулись.
0: Ну не, наверное. Имеется в виду, что в Европу же хотят, им же там нравилось, их же там любили, почитали. Ну ладно, это отдельный разговор, это уже, наверное.
1: Ну, кстати, параллели очень уместные. И вот и кровь льет как воду, и презирает свободу, у меня другой пан рисуется перед глазами очень четко.
0: Ну вот я думаю, мы впоследствии вот прям будем сравнивать уже этот образ с тем образом, на который у нас сразу ассоциация появилась. А давайте смотреть, как дальше вот дела развивались у него, каких, ну я не знаю, успехов, неуспехов достигал.
1: Дальше есть легенда про его сексуальную жизнь, это Екатерина озвучит. Я просто конфликт с этим пасыком закончу, что он возвел клевету, что он изменник. Пасык был арестован, допрошен. Выяснилось, что это клевета. Король лично извинился, 500 там ему золотых червонцев дал, повысил. То есть результат был немножко противоположный. И заставил их обняться. Ну, улажено. А тот, естественно, затаил обиду и в пьяном виде, когда пришел, просто уже не утерпел, ударил, что называется, по лицу во дворце. Мазепа, он же описывается как такой очень щуплый, физически несильный человек. Я так понимаю, в рукопашной бессмысленно было. Он схватился за холодное оружие. Обнажение сабли в королевском дворце приравнивалось к очень серьезному преступлению.
2: И не просто во дворце, в покоях короля.
1: Ну, под дверью у короля, скажем так, ну, они возню устроили. Не совсем около кровати.
2: Хоть
1: он и был покоевый.
0: Тоже додуматься надо.
1: Слава богу, ума не хватило в спальне устроить.
0: Здравствуйте.
2: Это сон. Спите, спите, государь.
0: Вы не против? Можете, пожалуйста, не мешать.
1: Затеяли.
0: Выйдите, пожалуйста, у нас разборки. Ну да, то есть здесь, в принципе-то, эмоции перекрывают, получается, разум. Можно еще это добавить. Ну что, человек плохо...
1: Ну, оба хороши. Один в пьяном виде спровоцировал, второй попытался его прирезать.
0: Ну, а второй попытался на провокацию. Ну, тут понятно, что прирезать это все-таки в тех категориях звучит чуть...
1: Честь шляхтическая, это смывал сток крови, такие вещи.
0: Вот, иначе, чем сейчас. Ну, собственно, теперь хочется узнать о вот этих сексуальных всяких...
1: Легендах.
2: Легендах?
0: Сексуальных легендах.
2: Историки описывают Ивана Мазепу как человека активного, любящего женщин, Он женщин очаровывал, фактически не пропускал ни одной...
1: Убалтывал,
2: не пропускал ни одной юбки.
0: Очаровывал саблей.
2: Ну, существуют противоречивые данные касательно его внешности. Кто-то говорит о том, что он был красив, а кто-то говорит, что он был похож на старого иудея.
1: Может, старый иудей тоже очень есть многообразные.
2: Тем не менее, язык был подвешен хорошо, а женщинам очень нравится, когда с ними разговаривают, льстят им и обольщают. И у него случился роман с женой пана Фальбовского. Она была молода. Супруг ее был не молод, что тоже сыграло на руку, поскольку Мазепа-то был как раз молод и горяч. А женщина в самом расцвете своей сексуальной энергии, естественно, она обратила внимание на него. И когда ее супруг уезжал по делам, на охоту, она писала...
1: Часть обязанностей на себя помазала.
2: Да, супружеский долг выполнял Иван Мазепа. И вот в один прекрасный день...
0: Переложили обязанности.
2: И вот в один прекрасный день слуга... который доставлял переписку Мазепе от пани Фальбовской, рассказал о том, что пока пан Фальбовский отсутствует, к его супруге наведывается другой мужчина. Пан Фальбовский, он решил удостовериться в этом. Значит, написал, сказал супруге, что он уезжает на несколько дней, перехватил письмо, которое супруга...
0: А сам в засаду.
2: Вот именно, а сам в засаду. И вот когда Иван Мазепа поехал к его жене, он, значит, его встречает и говорит, ты куда? Он говорит, первый раз еду, ничего не знаю, вообще не в курсе. Зачем позвала, непонятно.
1: Предательски за спины пана Фальбовского слуга говорит, не первый.
2: Там даже цитата мне так понравилась. Пан Фальбовский спрашивает, скажи мне, а сколько этот пан был в мое отсутствие? А слуга отвечает, больше, чем у меня волос на голове.
1: Подстава.
0: А он лысый.
1: Тут в таком случае.
2: Тут пан Фальбовский очень сильно расстроился, обозлился, избил Мазепу, раздел его догола, обмазал его...
0: Маслом.
1: Зеленовым.
0: Как будто напрашивалось просто, да. Так.
2: Обмазал его дегтем, а, значит, обнаженного посадил на лошадь, крепко привязали, причем на лошадь посадил...
1: Манипуляция.
0: Целое представление, серьезно.
2: Лошадь несколько раз ударили нагайкой, выстрелили над ухом, и лошадь понесла, будучи испуганной очень сильно. И несколько дней она скакала, скакала, и бедный этот Мазепа скакал вместе с ней, и когда он прискакал к воротам своего дома, слуги даже его не узнали, потому что он был весь грязный, весь в крови, кое-как его отмыли, почистили. Ну и, соответственно, эта история дошла до...
1: До Байрона, до много кого. Из него сделали романтического героя. Я все-таки хочу вставить свою ремарку. Я думаю, что удалили его от двора именно вот за эту попытку поножовщины. Эта легенда появилась существенно позже. Вот я могу для сравнения привести пример графини де Монсоро. Мы знаем историю, описанную Дюма. По факту у главного ловчего с женой не было никаких проблем. 8 детей, все хорошо. Дебюсси, бритер, дуэлянт. Начал там домогаться, распускать слухи. Король дал добро, устроили засаду, поддельное письмо, и его прикончили. Потому что на дуэли бы де Монсоро не потянул, тот фехтовал лучше. Но так как он начал распространять слухи, вот что было по факту, и вот история красивой любви, которую нам Дюма описал. Небо и земля. Здесь тоже этот случай упоминается существенно позже жизни Мазепы, наделяет его какими-то качествами любовника. Но чисто теоретически представить такое оскорбление шляхтичу за измену и такие действия, и что он так легко позволил с собой это сделать, вот я сильно сомневаюсь.
2: Да, ведь он же потом не вызвал пана Фальбовского на дуэль. А на дуэли было принято сражаться...
1: 3 метров плевками до первой крови.
2: Если бы. Там принято было сражаться с помощью холодного оружия.
1: Дедушка бы тоже не потянул, как де Монсоро.
0: Ну, у него же... Я вот единственное не понимаю. Да, это время, конечно, другое. Но вот с точки зрения психотипа человека, если он понимает, что потенциально за это он может...
1: Он карьерист. Он строит карьеру. Вот то, что подставлял товарищей, пытаясь продвинуться за их счет, это я понимаю. И в отместку за насмешки.
0: Так. Так.
1: То, что так глупо подставиться при наличии там системы борделей и всего прочего, вот. Ну, это просто не выдерживает никакой критики, если честно.
0: Я вот про это и говорю, что это абсолютно нелогично и бредово. Просто для чего?
1: Ну, вот романтический герой Байрон поэму посвятил, там, Вольтер описывал. Он как-то умудрился занять нишу романтика, вот этот вот человек.
2: Надо отметить тот факт, что молодость, несмотря на то, что она прекрасна, она в некоторой степени еще и глупа.
0: Это верно.
2: И когда Мазепа в эти отношения вступил, конечно, он не думал о последствиях. Он думал, что все будет...
1: То есть ты допускаешь эту историю?
2: Я допускаю эту историю не в плане...
1: Без коня хотя бы. Можно без коня?
2: Не в плане того, что это какая-то романтическая история. Обычная стандартная история. Любовники встречаются.
1: Любовники запалились.
2: И любовники запалились.
0: А потом сюжет Леди Макбет Мценского уезда всех перерезали там и довольные сидят. Но, в общем, да, у нас тут картина-то интересная складывается. Много историй, много всего. Ну, а как иначе?
2: Дальше тоже интересней.
0: Да. Но он же горяч. У нас вроде легенды есть, а тут
1: вот
0: одна
1: дальше,
0: женщина как-то
1: вот
0: не горяч.
1: Дальше его сексуальная жизнь подтвердит то, что он карьерист. И даже с этой целью он выстраивал карьеру. Потому что когда его отослали от двора, он вернулся в свою Мазепинку к папе. Папа там умирает через 2 года, он тоже становится этим подчашием, занимает должность и начинает строить уже карьеру в правобережной Украине. Там был гетман Дорошенко, Украина была поделена, и Дорошенко вообще турецкому султану присягу дал верности. И как он строит карьеру через брак?
2: В 1668 году он заключает брак с вдовой польского полковника Анной Фридрикевич. Надо сказать, что молодая была не молода, она была старше Мазепы, по-моему, лет на 10.
1: Лет на 10, ему 30, ей 40.
2: Он строит себе прекрасную карьеру. То есть, понятное дело, что это не по любви, это брак по расчету.
1: Это дочка Семена Половца, главный обозный Дорошенко. Входил в ближайший круг. Там его старшая дочь была женой Дорошенко. То есть, в чистом виде ради карьеры он женится на этой женщине, уже бывшей в браке, с пониманием, что она ему ничего уже родить не успеет. Но важно было получить хорошую должность. И он фактически через эту женщину добился должности министра иностранных дел. Там шла вся переписка через него с Польшей, с турецким султаном. Да, его презирали за службу полякам. Ему не дали там пернач полковника. Но он крутился вокруг гетмана. Он владел тайнами. Он сразу приобрел очень большую ценность. Через жену, естественно. Так бы его никто никуда не подпустил.
0: Карьеру тоже надо таким образом уметь строить. Плюс в то время, как будто это и не звучит так уж выбивающимся из колеи.
1: Не звучит абсолютно.
0: Абсолютно нормально, да. Но то, что в характере...
1: Просто неразборчивость вот способ... в средствах, опять. Вот. Любой ценой. Понравится.
0: Без принципов, опять же, без принципов. Есть возможность, пользуемся возможностью. Но тут стоит отметить, тогда получается, что эту возможность он нашел, как минимум.
2: Ну, в принципе, он понял, что через женщину добиться каких-то...
1: Можно и проблем, и успехов.
2: Гораздо проще.
0: Это всегда.
2: То есть проблемы у него уже были, благодаря пане Фольговской. А вот... Благ каких-то пока не получил. Вот он и присмотрел прекрасную вдовушку Анну. Почему бы нет? Ну, карьера через постель.
0: Вот. Ну, работа.
1: Звучит вообще.
0: Вообще рабочий метод.
2: Многие до сих пор этим пользуются.
0: А то, ну, он не изобретатель, правда, конечно, но да, он исполнитель, вполне себе живой. Был. Сейчас уже нет.
1: Да. Служит верой и правдой 6 лет. Причем ведет себя очень нехорошо, тоже служит туркам. Турок в те времена очень доставали левобережные казаки, запорожцы, постоянные набеги. Вот через 6 лет, в 1974 году, его отправляют к султану с подарками. А какие подарки? Живые люди. Он везет этих запорожцев, ну, на казнь, наверное. На расправу.
2: Нужно сказать, что 15 человек запорожцев – это вот подарок не очень большой, потому что существуют данные о том, что подарили 500 украинок.
1: Султану.
2: Султану.
1: Вот 15
2: казаков.
0: Ну да, как будто не сравнимо.
1: Хотя
0: у всех разные предпочтения. Тут судить не стоит. Ну, вдруг. Но на самом-то деле, если вот вернуться к самой личности Мазепы, мы важный момент как будто упустили. Само отношение Мазепы ко всем остальным украинцам. Он как воспринимал поляков и украинцев?
1: Очень важно понимать, что понятие вообще национальность.
0: Ее как таковой не было, да.
1: наверное, позже.
0: Но вот тех людей, которые, вот скажем...
1: Человек этот настроенный на карьеру, и людей он рассматривал как ресурс. Если бы у него задалось... При польском короле он бы прекрасно бы служил, все функции выполнял, и при Дорошенко он умел каждому своему хозяину понравиться, максимально создать условия для карьеры, служить, что называется, верой и правдой, и ждать любых возможностей, чтобы подняться еще выше. Понятно, что никакую Украину он там не жалел, ничего, вот. Та же история, что он предал, потому что Петр приказал тактику выжженной земли, она ни с чем не бьется, потому что переговоры он вел за 2 года до этого прекрасно с Долинской, с родственницей Лещинского, ставленника, соответственно, Карла на польском престоле. Он все это замыслил очень сильно задолго до того, и никого он не жалел. Когда ему Петр приказывал что-то делать, он выжигал, вырезал и даже глазом сильно не дергался.
2: Здесь нужно сказать, что к простому народу, да, к обычным казакам, он относился, мягко скажем так, с пренебрежением. Ну, чтобы вы понимали, когда народ любит государя, он к нему как относится, как про него говорит? Отец-батюшка. А про Мазепу говорили «отчим».
1: Хорошая характеристика.
0: Да, это хорошо.
1: Вопросы снимаются.
0: И, кстати, очень подходящие.
2: И ведь, когда он потихонечку входил во власть и в силу, он же достаточно плохо относился к простым людям. Да, он начинал активное закрепостничество, то есть он разрешал своим соратникам наказывать, в тюрьмы сажать, работы загружать непосильной. Да?
1: Постоянно аренду повышал. Вроде бы крепостного права нет, но ему там 100 тысяч дворов принадлежало на территории Украины и, соответственно, 20 тысяч в России. И вот все время какие-то арендные вещи, что-то себе присвоить. Все рассказывают, что он храмы строил, но он это строил на те деньги, которые выжимал из людей, правда и неправда.
0: Ну вот мы дальше вот по хронологии еще пройдемся. Да. В любом случае надо до многих этапов еще дойти. А прямо сейчас сделаем, дорогие друзья, небольшой паузу и продолжим уже совсем скоро.
3: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
4: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
3: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
4: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
3: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Закон Вселенной – гармония. 4 времени года, 4 стихии, 4 стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: С студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Группировка «Восток» при освобождении Вольного в Днепропетровской области уничтожила до взвода ВСУ, а также 3 боевые бронемашины, 8 автомобилей, 6 наземных роботизированных комплексов и 23 тяжелых гексокоптера, сообщили в Министерстве обороны. Об освобождении населенного пункта ведомство сообщило сегодня. Контроль над Вольным установили подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки «Восток». Бойцам удалось закрепиться на новом рубеже в Днепропетровской области и создать условия для дальнейшего продвижения, отметили в министерстве. 2 мирных жителя ранены в результате атаки ВСУ на город Льгов в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он уточнил, что пострадали 2 мужчин 32 и 47 лет. У них осколочные ранения. Пострадавших доставили в Курск. Врачи оказывают им помощь. За прошедшие сутки в результате ударов ВСУ по Курской области пострадали 8 человек, добавил Хинштейн. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Октябрьском округе Пермского края из-за обильных осадков. В субботу за 12 часов в регионе выпало 87 миллиметров осадков. Это привело к наводнению. Оно затронуло 3 населенных пункта. Для местных жителей открыли 2 пункта временного размещения в Октябрьском и Сарсинском домах культуры, сообщил глава муниципалитета Георгий Поезжаев. В округе работают сотрудники МЧС. Состоялось заседание комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Американские вооруженные силы атаковали площадку строящейся атомной станции «Карун» в Иране. По объекту, расположенному в юго-западной провинции Хузистан, было выпущено несколько снарядов, сообщает Организация по атомной энергии Ирана. Ведомство осудило действия США, нарушающие международное право. Строящаяся АЭС «Карун» — это первый масштабный проект Ирана по созданию атомной станции на основе собственных технологий. Объект возводится силами Организации по атомной энергии и местными подрядчиками без привлечения крупных иностранных вендоров. В новом британском правительстве пост главы МИД может занять нынешний министр энергетики Эд Милибенд. Об этом пишет Sunday Times. При этом издание отмечает, что дальнейшая судьба нынешней главы МИД Ивет Купер на данный момент неизвестна. Также активно обсуждается в СМИ возможное смещение Дэна Джарвиса с поста министра обороны, наиболее вероятным кандидатом на это кресло. Называют бывшего министра здравоохранения Уэса Стритинга. Уже завтра экс-мэр Манчестера, депутат Энди Б. Сменит Кира Стармера на посту премьера Британии. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутников Макс.
3: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91.2 FM. Политклиника с Василием Шуровым.
0: Дорогие друзья, продолжаем. Политклиника Шурова. Обсуждаем Мазепу. Ну что ж, да, вот так вот.
2: И хочу дополнить, что Мазепа плохо относился к простому народу. Что сейчас мы видим в Украине? Как ТЦК относится к простому народу Украины?
0: Ну, скот.
2: Да?
0: Да. Ну, а, собственно говоря, все методы хороши в глазах вот таких руководителей. Им же, ну, удобно.
1: Он жест рабства на казнь запорожцев. И случилась незадача ровно на нижних порогах Днепра. Он встретился с запорожскими казаками и угодил в плен, везя их собратьев к турецкому султану на расправу. Вот, казалось бы, тут его жизнь должна и закончиться. Потому что там перебили конвой, ну, практически никто не уцелел. Ну, атаман Сверко поддался его обольстительным речам, он начал рассказывать, какой он замечательный, как он может помочь запорожцам. В общем, как Шахерезада уболтал того. Пару недель он эти все рассказы слушал, пока левобережному гетману Самойловичу донесли, что вот перехвачен такой ценный человек, который ехал явно с дипломатической информацией к турецкому султану, что так просто его грохнуть неправильно, надо с ним вначале пообщаться. Там, по некоторым данным, он даже жену Сирко взял в плен, чтобы тот отдал. Он очень сильно не хотел расставаться с таким трофеем. Просто, наверное, запорожцы не придумали, как его казнить. Пока с ним развлекались. Ну, тот нехотя отдал Самойловичу. И вот опять все эти иезуитские штуки, умение разговаривать. Человек знает массу языков, знает ситуацию при польском дворе, знает ситуацию у гетмана Дорошенко. Он начал всех продавать. всю информацию на гора, показывать, какой он полезный, как он умеет строить связи. И опять был поставлен на дипломатическую службу, только в этот раз уже начал общение с Москвой.
0: Актер. Как мы это знаем, как это знакомо?
1: Не обладая эмпатией, умение эту эмпатию проявлять в моменте, преданно смотреть в глаза, да я ждал этой возможности, чтобы послужить тебе.
0: Конечно. Только вот представилось, и вот как только вез вот запорожцев, они случайно, я не знаю, как они там оказались, я вез вам про поляков рассказать. Вот, все рассказал. Ну, ладно, хорошо, привез. Привезли его. И как у него?
1: Получилось, что в ту пору это царевна Софья при малолетнем Петре, его братья, фактически перебрала всю власть. Но государством управлял Василий Васильевич Голицын. Ее фаворит, человек западного настроения, который тоже очень любил польскую одежду, культуру. И понятно, что для того, чтобы вести отношения с Москвой, всегда требовались большие денежные вливания, все прочее. Самойлович решил очень сильно экономить на этих вещах, поэтому послал такого человека, который может прекрасно договориться и не обладая большими средствами. И он действительно те 13 лет выстраивал очень тесные отношения, плел эту интригу, вплоть до того, что много было польских шпионов при дворе различных. Вот он с Голицыном на латыни разговаривал, демонстрировал свои знания. Какие-то сведения про польскую политику передавал, тоже очень важное. Заслуживал это внимание. Он все время показывал, вот этот Самойлович просто колхоз, а я вот такой изысканный, хороший, я вам буду гораздо более полезен.
0: Вот что любопытно. Как вообще можно охарактеризовать человека, у которого нет определенной привязки? Все-таки это человек без привязки. Это человек без какого-то корня.
1: Любимая темная триада, когда все люди рассматриваются как инструмент, не как личности. Ты перешагнешь через любого, как только тебе представится возможность.
0: В отношении людей, да, но остался вот ты наедине. Тебе же нужно что-то вспомнить. Я не знаю, о чем-то поностальгировать, куда-то хотеть, что-то защищать.
1: А что вспомнить? Как унижали при польском дворе? Как он вынужден был на этой пожилой женщине жениться, чтобы так строить карьеру.
0: Так вот, и
1: как
0: опять
1: его захватили запорожцы и чуть не перерезали.
0: Опять же, дом-то есть? Ну вот не в понимании здания, а вот просто как дом, куда хотелось бы вернуться. Просто воспринимается так, что он не принадлежит никому, ничему, и он в этой системе лишь.
1: Он сжираем амбициями, сжираем страстью к власти.
2: Если мы немножечко вперед
1: местью, как
2: забежим.
1: Пушкин сказал, не прощает ничего.
2: Если мы немножечко вперед забежим к моменту смерти Ивана Мазепы, то когда он умирал, он больше всего переживал о том, что станет с его деньгами.
1: Карл себе прибрал, в конце концов. Племянник дрался с казачьей старшиной, все забрал Карл на карманные расходы.
2: Он не думал ни о племянниках, ни о каких-то своих женщинах, нет. Только про деньги.
0: Зато понятно. Но он, правда, выглядит как паразит, вот который везде пытается присосаться и высосать вот так вот все возможное из тебя
2: или кого-то другого. И детскую должность он, по факту, получил благодаря взятке.
1: Взятки и личным отношениям. Потому что взятку он сразу, Самойлович что-то подозревал, он его держал в жесткой нищете. По ходу переговоров он пообещал, что это будет столько-то, когда я казну заберу. И когда Самойлович уже в Сибирь прямым рейсом, тогда он рассчитался с Голицыным. И через год Петру написал донос, что меня вот заставили Голицыну деньги отдать. Очень, у меня не было вариантов.
2: Очень интересный момент. Голицыну он привез в качестве взятки 10 тысяч золотых и более 3 тысяч пудов серебра. А вот Петру он уже начал писать о том, что это было 11 тысяч золотых, более 5 тысяч пудов серебра.
1: Типа ему компенсируют?
2: И плюс еще какое-то количество драгоценных камней.
0: Даже тут нашел возможность подзаработать.
2: Все, что нажито непосильным трудом. 3 магнитофона
0: просто, импортных. Просто на вклад
2: пупки
0: положил. Прям, да.
1: Надо понимать, что очень важна опять судьба. Может быть, Голицын бы и не пошел навстречу, но случился этот злосчастный крымский поход. Самойлович старался, поддерживал, но просто неудачно было выбрано время, вот это весь холод, татары устроили, выжгли все, эту тактику выжженной земли. И надо было искать крайнего. И Голицын очень сильно загрустил, потому что никто не любит поражение на себя вешать. И тут появляется Кочубей, судья, Мазепа, и начинают ему шептать в уши: да был заговор, ты не понимаешь, передали информацию, вредили всячески тебе, давай вот Самойловича сделаем крайним, а ты просто стал жертвой обстоятельств. И он за это дело уцепился. Опять тот, получается, 13 лет верой и правдой, ну, условно, понятно, что под себя зарабатывал репутацию, служил, и при первой же возможности, когда тот качнулся, когда стали искать козла отпущения, предложил вот своего благодетеля, который ему по факту спас жизнь, то, что он его выцарапал у запорожских казаков. Вот они бы ему не простили ни службу у короля, ни работу на турецкого султана, там бы все плохо закончилось.
0: Ну, то есть, долги возвращать не умеем, и вообще их не считаем. Ну, из разряда...
1: Ну, благодарность — это не его благодетель.
0: Ну, да.
1: Он кавалер ордена Андрея Первозванного, там девиз «За веру и верность». Вот умудрились дать персонажу, у которого ни веры, ни верности, максимально далекий от этого девиза человек. Номер два. У Петра был 7-й или 6-й.
0: Так, ну хорошо. Давайте пока дальше посмотрим тогда, как события развиваются.
1: Естественно, Голицына этот вариант устраивает. Взятка плюс козел отпущения. Понятно, что старшина смотрит в рот правителю России, хоть и формальному. Ну, для усиления там их окружили во время выборов стрельцами. Ну, на всякий случай, чтобы решение было правильно. Кликнули эту раду, кого вы там желаете.
0: Это для защиты просто.
1: Видеть с гетманом. И, естественно, единогласно был выбран Мазепу, который все подарки, все отвез. Но надо сказать, что Голицын прекрасно понимал, с каким подлецом он имеет дело. Через год уже был Петр. Но вот за этот год Мазепа отправил больше 300 отчетов о своих действиях. Мало того, что к нему были представлены люди, которые за ним надзирали, уже Голицын что-то подозревал, что этот человек крайне ненадежный. И вообще, по одной информации историков, что он в Москве очутился, потому что его вызвали уже, чтобы наконец-то или поменять, или допросить с пристрастием, вот когда он к Петру уже побежал. Присягать, к нему очень много вопросов за год этого гетманства возник. И, скорее всего, он бы не усидел 20 лет гетманом, просто прошла в Москве перемена власти. Петр стал совершеннолетним, захотел себе власть вернуть. Мазепа, прекрасно понимая, в чью пользу складывается ситуация, первый там побежал, куда он там, в Сергиев Посад, куда там бежал, под чью защиту Петр Первый, и быстренько присягнул.
0: Сориентировался. Быстро.
1: Сориентировался, и опять мы видим, что Петр западник, ему все это безумно интересно, у него эти преображенские полки, корабли, и он вот эту фишку ловит, и мне нравится, как у Кати наблюдение, Петр рано лишился отца, и для него вот такие старшие мужские фигуры, обладающие знаниями, да, как наставники, имеют огромный вес. Он ему сразу доверился.
2: Мазепа был старше Петра на 30 лет. Он его поддерживал, он его хвалил, он говорил ему о том, какой он прекрасный, замечательный. То есть формировал такую картинку.
1: Ну, иезуитский коллегиум.
2: Да, формировал такую картинку любви и принятия. Ну, конечно же, молодому Петру это было очень приятно, а главное, очень важно понимать, что в его жизни есть такой человек, который его принимает и поддерживает. Поэтому, когда на Мазепу писали доносы, а их на минуточку было 20, Петр рассматривал...
1: Будучи честным человеком, доносчиков передавал в руки.
2: Да, и рассматривал это как клевету. То на прекрасного Мазепу просто клевещу.
0: Ну, собственно, сделал из себя образ такого не отца, но человека, который близок все равно, и который старший наставник, вот он близок.
2: Значимая взрослая фигура. Я бы даже сказала, значимая родительская фигура.
0: Ну, а он сам эмоции, все это в отношении Петра мог испытывать? Чисто вот гипотетически даже. Из разряда, что
2: я могу его
0: чему-то научить, а не только получить выгоду.
2: Ну, из разряда фантазии можно, но в реальности нет. Исключительно потребительское
1: когда
2: отношение.
1: Когда у тебя 20 лет отношений, человек тебе доверяет всем сердцем, он и правобережную Украину ему отдал. Это был самый богатый землевладелец. Там сотни дворов. Дал монополию на торговлю водкой в России ввозить. Отдал таможенные сборы. Очень сильно эти кондиции пересмотрел в пользу Мазепы. Ну, понятно, что запрещено там с польским королем общаться с чем-то. Кстати, когда Мазепа предал, он объяснял, что я клялся не общаться с турецким султаном и польским королем, а шведским. Там не
0: присутствовал.
1: Поэтому целование креста я не предавал. Ну, это не его слова, это слова украинских историков, что вот если не поклялся этому не предавать, то можешь предавать.
2: Более Более того, Петр на регулярной основе Мазепи отправлял мед, орехи, стерлядь, всякие вкусняшки.
1: Какие-то странные продукты перечисляешь.
2: А между тем, это, возможно, ему и помогло. Да? Вспоминаем опять его активную сексуальную жизнь. Когда он обольстил дочь своего друга,
1: Мутю Кочубея.
2: Да?
1: Ну, Мотря Кочубей, Полтава вот об этом.
2: При том, что ей было 16, а ему уже за 60.
1: 65, по-моему, кто-то.
0: Бодрячком, дедушка?
2: Бодрячком. Маленькое отступление. До Моти была еще обольщена супруга Кочубея, мама Моти.
1: Вот его ничего жизнь не учит, да?
2: Да. Пан Фальковский. Сначала мать.
1: Явно не
2: потом дочь.
0: Потом внучка, ну, чисто по возрасту.
2: Ну, здесь он, как честный человек, захотел на ней жениться, но был маленький нюанс. Он был крестным отцом этой девочки. Да.
1: Для церкви это вот самое страшное, что может случиться.
2: А это уже называется инцест.
1: Ну, по церковному
2: поэтому
1: понятию.
2: Ему отказали в браке, и что делает эта Мотя? Она сбегает из дома к нему и начинает с ним сожительствовать. И когда уже...
1: Это прям такой терминал «сожительство».
2: Ну, как это называется?
1: Ну, без брака-то да.
2: Когда молодая девочка вступает в сексуальные отношения...
1: Знаешь, очень удобно. Когда надоело, отослал родителям. Ну, я честный человек, а не благословение.
2: А он, кстати, так и сделал. Когда тучи над ним стали сгущаться, он ее отослал родителям. И она была наказана, она была посажена под замок, ее наказывали голодом. Но что-то там не досмотрели, она снова к нему сбегает. И он что делает? Он ее обратно отсылает и говорит, ну...
1: Да надоело уже, хватит
2: царин,
1: бегать.
2: Не приходи больше.
0: Да. Я ответственный взрослый человек. Сказали нет, иди домой.
2: А в итоге ее потом впоследствии выдают замуж, эту Мотю. Но брак не сложился, и она уходит в монастырь, принимает монашество и умирает.
0: Грустно в конце зазвучало.
2: Сломала,
0: конечно,
2: жизнь,
0: да,
2: бедной девочки.
0: Ну, абсолютно. Ну, мы уже выяснили, что человеку абсолютно неважно, попользовался, посмотрел эстетически, может, там насладился еще в том
2: и
0: числе,
2: вот
0: и искал.
2: Ты знаешь, ты здесь совершенно правильно говоришь. Попользовался.
0: Да.
2: Взял, попользовался и выкинул.
0: Как игрушку.
2: Да, как игрушку, как котенка.
1: Причем все эти письма, ручки беленькие, бедная ты моя, как будто ему не 65 лет, а он сам 15-летний подросток. Вот обольстить любой ценой, подстройка по возрасту. Вот.
0: А мы, кстати, замечали уже неоднократно, что есть люди, которые, ну, скажем, даже с уже такие великовозрастные, причем образованные и все в этом роде, но в эмоциональном плане, именно вот в отношении женщины, в принципе, ведут себя как дети.
2: Я бы не сказала.
0: Или меня там, не знаю, не приняли, я вот вообще всех...
1: Но это ужасная ситуация, когда крестный вхож в дом, у него возникает вот эта похоть, и он вот таким образом это все реализует. Еще мы знаем, в конце он казнит отца демонстративно, пытает его, убивает. Ну, и у него была власть не убивать. Но он все-таки вот так еще точку поставил. Ах, ты мне не уступил, когда я хотел, получи. Когда у меня опять представилась счастливая возможность.
0: Ну, это просто понимание того, что безнаказанным останется? Понимание того, что он выше всех остальных?
1: Я думаю, что вот непрощающий обид человеку, которого он и запорожцев этих давил, кроме как грязными псами, их никак не называл, он никому ничего не прощал, все свои долги он закрыл многократно.
0: Ну, собственно говоря, давайте тогда дальше по хронологии пойдем, чтобы вот здесь не задерживаться, и перейдем к главному, наверное,
1: подъем Иуды.
0: Ну,
1: главному достижению,
0: главному достижению
1: Украины.
0: К славе, да. Борьба за независимость Украины, назовем.
1: Да, борьба за... По первым переговорам ему вообще княжество Черниговское было положено, остальное все должно было уйти под Польшу.
0: Просто зато независимо.
1: Вся просвещенная Европа делала ставку на Карла, реинкарнация Александра Македонского, он всех разбил, когда уже... За 2 года, за 3 до Полтавской битвы он разбивает этого Августа Сильного, ставит своего Лещинского на Польшу. Мазепа понимает, что пахнет жареным. Северный варвар, царь Петр, остался в одиночестве. Вся Европа в очередной раз объединилась, потирает ручки, с удовольствием ждет, что там и Санкт-Петербург будет в Швеции, и Москва, и все. И вообще это государство будет ликвидировано. Карл ищет союзников внутри, кто предаст. Мазепа вступает через Лещинского в эти переговоры, выторговывает себе условия. Ну, тут надо сказать, как у Гёте та сила, что жаждет зла и совершает благо. Вот он немножечко он приврал свои возможности, когда обещал 50 тысяч казаков, теплые квартиры, хлеб. Он этого ничего Карлу не дал. Он совершенно напрасно повернул в сторону Мазепы и очень жестко за это поплатился, за то, что он доверился этому человеку. Ну, естественно, 2 года идут эти отношения. Карл вступает на территорию России, идет по Смоленской дороге. Ну, у них, очевидно, такая традиция. Петр угощает его огнем, мечом и выжженной землей. Есть нечего, жить негде. И он, памятуя обещания Мазепы, поворачивает на сторону Украины. Там же и квартиры, и казаки, и все будет хорошо. Естественно, Петр дает приказ Мазепе применить ту же самую тактику, чтобы земля горела под ногами, чтобы он хотя бы в Польшу убрался. Мазепа прикидывается больным, тянет до последнего. Его фактически вынудил совершить предательство Меншиков, когда Меншиков с 5-тысячным отрядом там осуществлял вот эту всю зачистку территории. Он послал ему письмецо: «Сейчас я тебя болезненного навещу, выясню, что там происходит». С больным. И он в одну ночь выздоровел там с ближайшими старшинами, с деньгами, ломанулся туда в сторону Двины к Карлу, потому что было прекрасное понимание, что Меншиков на месте все выяснит, все эти приготовления, и, соответственно, Меншиков тоже на радостях взял этот Батурин, там, где он организовывал эти запасы, деньги, все прочее. Опять, крепость была мощная, взять ее было тяжело, ну, как всегда, полковник с говорящей фамилией Нос открыл ворота. Поэтому вот эти истории были злобные, выжгли, вырезали там плоты с повешенными. У Меншикова не было времени. У него вот эти летучие отряды создавать шведам проблемы. Да, он там забрал провиант, сжег, но каких-то карательных акций историки не подтверждают. Это сейчас вот эта выдумка, что с максимальным зверством. Было немножко не до этого. Плюс, к счастью, все его универсалы Украина не поддержала. Люди просто не поняли, как можно предать православного царя, перекинуться к лютеранину с непонятными условиями. Мы там опять к Польше отойдем, еще чего-то. Вот все это оказалось полной ерундистикой.
0: Да, все это оказалось полной ерундистикой. И людям казалось полной ерундистикой. А сейчас что кажется?
1: По факту он 1500 с собой привел. Единственное, что вот тут запорожским казакам мозги отказали, потому что 6000 запорожских казаков к нему примкнуло. И Петр, вот туда Петр послал действительно карательную экспедицию. Сечь на какое-то время перестала существовать. Еще до Полтавской битвы.
0: Ну, на самом деле, да, вот если мы смотрим на все это, кажется, что очень похожий типаж. И странно, что именно вот в этом месте, именно вот в этой стране...
1: Вот это бахвальство, переоценка своих сил.
0: Да, да, вот да, прям буквально
1: мы
0: одно
1: и то же. Мы с Карлом сила, бокалейщик и кардинал.
0: Да. Ну вот очень, ну, невероятно похоже.
1: Европейские ценности.
0: Ну, а, собственно, а как тогда не говорить о том, что действительно, ну, все повторяется, история циклична. Вот оно, его воплощение,
1: да,
0: Европа.
1: Мне нравится руина, которая...
0: Украина, да. Но, собственно, если мы вот прямо сейчас сравнивать даже будем с тем самым Зеленским и с возможным, кстати, финалом, потому что здесь-то финал мы знаем. Здесь...
1: Он такой немножко заеден в Шаме, мне кажется, все-таки вряд ли. Там еще деньги были и все прочее. Но то, что человек, когда его планы потерпели катастрофу, и он, по сути, в плену у турок доживал там в этой... крепости Бендеры на территории Молдавии, ну, фактически, это полное крушение всего. Скоропадский был выбран за год до Полтавской битвы. Петр очень быстрое решение принимал. Собрали опять эту прекрасную Раду, окруженную уже полками нового формата. Выбрали Скоропадского, который там староду подстоял, хорошо накостылял Карлу. Еще пока Мазепа был якобы официальным гетманом, соответственно, его анафеме, вот это все куклу казнили, орденов лишили.
0: В общем, конец не самый эпичный,
1: конец не самый
0: красивый.
1: Ну вот предсказуемый, если мы возьмем и всех этих Мельников, Бандер, вот все, что сейчас двигается в герои антироссии, они фактически не хотели никакой там независимой Украины, решали свои личные проблемы с властью, а их пытаются выставить героями. Ну, что-то положительного в этом найти. Просто приспособленцы очень жестокие, способные лить кровь как воду.
0: А вот если так подумать, а почему люди за такими идут? Ну, что в них такого притягательного-то? Чем они так, ну, я не знаю, умы людей затуманивают, что люди думают, да, вот это тот самый?
6: слабый.
1: К сожалению, люди не идут. Одно из определений истории, я тебе как историку скажу, пропаганда, направленная в прошлое, сейчас лепят антироссию, вынуждены вот это все, которое негативно относилось к России, вытаскивать. А там позитивных героев нет. Все позитивные, они в рамках Российской империи, Советского Союза. Пушкин тот же, который в Одессе творил все. Как с ним борются? Что, мало было реальных деятелей? Даже Тарас Шевченко, который этого Мазепу презирал всячески, вот... Сейчас памятники и прочее кому ставят?
0: Удивительно, что они Булгакова вообще снесли.
1: Ну, Булгаков очень хорошо многие вещи описал, в том числе и то, что в Киеве происходило.
0: Да,
1: и
0: но все равно вроде бы повод для гордости определенный.
1: Це москальска.
0: Действительно. Ну, конечно, да. Тут можно все тогда этим объяснить просто.
1: Да, да, да. Булгаков — это великий русский писатель. Вот все, что со словом «русский», все, что антирусский, приветствуется. Поэтому как раз действия все логичные, судьбы у всех похожие, и мы плюс-минус то ли как Бандеру собственный перебежавший человек ликвидирует, то ли умрет от очень жесткого облома, мы можем предсказать достаточно точно, чем вся эта история закончится для конкретных персонажей.
0: Теперь можем зато целиком такую картину психологическую составить. Кто это, вот если собрать все, что мы обсудили, все, что мы сказали за сегодняшний выпуск?
1: Я считаю, что орден Иуды совершенно заслуженный. И даже дело не в предательстве Петра, если мы посмотрим на всю биографию, как человек двигался, как он изменял и наносил максимальный урон своему благодетелю, и на этом поднимался, человек абсолютно лишенный какого-либо сострадания, сочувствия, с недаемой жаждой власти, мести, понимающий не независимость Украины, а именно возможность сохранить свою верховную власть любой ценой, неважно под кем, пусть это будет там лютеранин Карл, пусть он себе самые лучшие вещи заберет, но меня оставит при власти. Он один раз сделал неправильную ставку в своей жизни. Один единственный раз, и мы все вдруг, как в прожекторе, увидели, кто он есть такой.
0: Как будто про другого человека говорим. Что еще можно добавить с точки зрения, может, его, в принципе, отношения к женщинам и к чувствам?
2: Я думаю о том, что если бы мы такого человека встретили в нашей современности на приеме у врача-психиатра или психотерапевта, можно было бы предположить, что мы встречаемся с человеком с таким выраженным личностным расстройством, которое относится потребительски не только к женщинам, но и к людям в частности.
0: Да. Ну, вот такой у нас персонаж. На самом деле, если вырезать имя, которое мы произносим в течение выпуска, и некоторые, ну, такие моменты из прошлого, можно и действительно запутаться. Дорогие друзья, тоже пишите в комментариях, скажите, насколько сильно похожи вот эти образы, и насколько похожи будут их завершения. А прямо сейчас, на этом сегодня будем завершать нашу программу «Политклиника Шурова». Меня зовут Александр Букрев, Василий Шуров, Екатерина Шурова. Всем пока.
3: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Узнать за 90 секунд. Звезда киноэкрана, ставшая 40-м президентом США, личностью была своеобразной. Рональд Рейган прославился как один из ярых сторонников холодной войны и либеральных реформ в национальной экономике. Он поддерживал антикоммунистические движения по всему миру и объявил программу стратегической оборонной инициативы, известную как «Звездные войны». Важнейшие политические и личные решения он согласовывал с астрологами. По сути, соотносил всю свою жизнь с предсказаниями. В его окружении их было четверо. Три проверяли пророчество одного, который потом и стал главным. Порой доходило до полного абсурда. Дипломатам и иностранным лидерам приходилось ждать встреч с Рейганом по многу часов. До наступления времени X, определенного астрологом. Специалисты в этой сфере были близки еще к египетским фараонам. Но Рональд Рейган перещеголял всех. Многие в его окружении относились к увлечению начальника с большим скепсисом. Прежде всего потому, что астрология не имеет ни малейшего отношения ни к науке, ни к традиционным религиям, ни к здравому смыслу. Более того, они находятся в прямом противоречии.
6: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 15 часов, в Красноярске 19:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Два безэкипажных катера уничтожены силами Черноморского флота. ВСУ минирует подъездные дороги к Энергодару. Полиция задержала мужчину, напавшего на российскую туристку в Грузии. Подробности далее. Два безэкипажных катера ВСУ, ликвидированные силами Черноморского флота, сообщила Минобороны России. В ведомстве добавили, что средства противовоздушной обороны сбили за сутки две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», 8 авиабомб, реактивный снаряд системы «Хаймарс» и 678 беспилотников. Кроме того, вооруженные силы нанесли поражение местам сборки и хранения украинских дронов большой дальности, логистическим центрам, используемым ВСУ, и пунктом временной дислокации украинских формирований и наемников в 149 районах. Украинские войска продолжают попытки дистанционного минирования подъездных дорог к городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, сообщили РИА Новости в местной администрации. Там отметили, что все профильные службы работают в постоянном режиме, опасные участки

0: Управление Следственного комитета России. В прошлом году эта семья уже совершала восхождение на западную вершину Эльбруса. По предварительным данным, двое альпинистов, находясь на восточной вершине горы на высоте 4200 метров, сорвались со скал, один погиб, второй получил тяжелые травмы. На место направляются 12 спасателей. Власти Иордании опровергли данные США о закрытии порта и аэропорта Акабы. Они работают в обычном режиме. За последние часы компетентные органы не фиксировали каких-либо новых потенциальных угроз, заявил СМИ представитель правительства Мухаммад Аль-Мумани. Центральное командование американских вооруженных сил накануне подтвердило гибель двух военнослужащих США в Иордании во время противодействия иранским ракетам и беспилотникам. Сегодня посольство США в Омане сообщило, что власти якобы эвакуировали морской порт и международный аэропорт Акабы. Самый старый дуб в России растет в Псковской области. Его возраст составляет 604 года, а диаметр ствола превышает 1,5 метра, рассказали РИА Новости во всероссийской программе «Деревья. Памятники живой природы». Дерево, которое называют «старожил древних печер», растет на Святой Горке Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Разворот на восток.
2: Друзья, приветствую. В эфире радио «Спутник. Разворот на восток». С вами в студии работает Турал Керимов, российский востоковед, африканист, советник медиагруппы России. Сегодня традиционно восточный час. Будем говорить о Ближнем Востоке. На этой неделе было много событий, происшествий, интересных новостей. Ситуация там активно развивается. Ни о каком мире больше речи не идет. Американцы и иранцы снова говорят друг с другом языком оружия. Ну и, как мне кажется, снова регион, да и не только, стоит на пороге большой региональной войны. При этом, как ни удивительно, этот раунд пока еще проистекает без Израиля. Об этом, ну и о многом другом, будем сегодня говорить весь отведенный нам час, два блока, с нашим гостем Русланом Курбановым, публицистом, политологом, старшим научным сотрудником Института востоковедения Российской академии наук. Руслан, приветствую, спасибо, что пришли.
3: Добрый день.
2: Ну и сразу начну, наверное, с того, что меня больше всего интересует. Вчера Моджтаба Хамини, верховный духовный лидер Ирана, заявил о том, что слова и подпись Трампа ничего не стоят. Ни о чем договориться с американцами нельзя. Трамп, кстати, за несколько часов до этого заявил о том, что главная проблема региона — Иран, который ведет весь Ближний Восток к катастрофе. Восьмой день, если не ошибаюсь, да, подряд происходит обмен ударами. Американцы наносят удары по иранским объектам, логистическим, энергетическим, экономическим, военным, конечно же, как они говорят, в первую очередь. Хотя проверить это очень сложно. Mm-hmm. Иранцы в ответ бьют по американским базам и в Кувейте, и в Иордании, и на севере Ирака, в иракском Курдистане, и по Бахрейну прилетают. Вчера были, я, по крайней мере, видел в СМИ заявление о том, что есть призыв, значит, вооруженных сил Ирана покинуть районы аэропортов Дубая и Абу-Даби для местных жителей там. Хотя пока, насколько я знаю, по Эмиратам не прилетало. И Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Оман, естественно, пытаются держаться как-то в стороне. Плюс был интересный трек на этой неделе, связанный с Йеменом, о том, что снова начинается эскалация между Ансаруллах или хуситами на, значит, северо-западе этой страны против правительства, которое в Адене сейчас находится, ну и Саудовской Аравии. Хотя, как мне кажется, ни тем, ни другим это вообще сейчас не выгодно. Выгодно только, возможно, США и Израилю, но у каждого по своим причинам. То есть отдельно США и отдельно Израилю. И еще, ну так, для затравочки, да, еще вот из последнего. Американская пресса сообщает, что якобы Израиль несколько раз предлагал американцам подключиться к их ударам по Ирану. Американцы сказали, давайте-ка вы не будете лезть, мы тут сами как-нибудь без вас разберемся. И так уже заварили, никак не можем понять, что с этим делать. Руслан, скажите, пожалуйста,

0: чего ожидать, хотя я понимаю, что в контексте Ближнего Востока дело неблагодарное пытаться что-то там спрогнозировать, но все-таки, как мне кажется, картина вполне себе ясная. Я еще 2 месяца назад говорил, и вы, кстати, тоже говорили, что никакие договоренности ни к чему хорошему там все равно не приведут, потому что никто их соблюдать не будет. Они будут соблюдать, потому что невозможно договориться, имея совершенно противоположное понимание сути происходящего и требования друг к другу.
1: Спасибо большое за такой обширную картину с широкими мазками. Тем озвучено много. Давайте по одной начнем разбирать. И я бы предложил с двух точек зрения рассмотреть текущую ситуацию. Чисто с политологической, политический анализ. И второй — это религиозно-философский. Если говорить с политологической точки зрения, то на самом деле в регионе нарастает эскалация. Сейчас политологи говорят о двух видах эскалации. Это вертикальная эскалация. Если бы между Ираном и США повышался уровень взаимных ударов, переходя от дронов к ракетам, от ракет там, к тяжелым бомбардировщикам, вторжение, там, ядерное оружие. Это вертикальная эскалация, когда две страны друг с другом наращивают ее. А есть горизонтальная эскалация, когда на одном уровне напряженности, но в этот конфликт втягивается все большее количество стран. Сейчас мы видим горизонтальную эскалацию, что из какого-то маленького инцидента, с чего все вообще началось, ведь все было хорошо, меморандум подписали, никто в него не верил, но тем не менее он был подписан. Да, это было унизительно для США, они считали, что это больше похоже на акт капитуляции перед Ираном. Но все было хорошо, с чего опять обострение началось? Обострение началось, что американцы решили обдурить иранцев и провести корабли с нефтью втихаря с отключенными транспондерами вдоль побережья Омана. Естественно, иранцы это все увидели и начали бить по ним. А американцы начали отвечать, ну и понеслось. И сейчас уже Иран начал отвечать, во-первых, по американским военным базам в Кувейте, в Бахрейне, по штабу 5-го флота США, который там базируется на Ближнем Востоке. Впервые, можно сказать, целенаправленно начал Иран бить по американским военным базам на территории Иордании. Иордания, которая постоянно сидит как зайчик, там, пытаясь, там, лишь бы его не увидели, этого короля, значит, иорданского, хашимитского. Но по ним тоже прилетело. Он и так там балансирует на грани, потому что у него огромное количество палестинского населения живет в Иордании.
0: Двое американских военнослужащих погибли.
1: Уже пошла кровь.
0: После удара по базе Муаффак Салти, кстати, база названа в честь иорданского пилота, который погиб в войне с Израилем в одной из войн 56-го года, если не ошибаюсь. И вот теперь иранцы говорят о том, что на этой базе имени этого героя находятся силы, которые защищают Израиль. Вот такая ирония судьбы.
1: Вот это государство противоречивое, Иордания, которое, где большинство палестинцев живет, король балансирует на грани, потому что у него в парламенте братья-мусульмане заседали долгое время.
0: Хотя официально, кстати, запрещены.
1: Да, но тем не менее он пытался с ними договориться, он сбил волну там арабской весны и так далее. Ну, речь не об этом.
0: Ценовой революции, так называемой.
1: У него очень неустойчивое положение. Плюс в войну вступили, на тропу войну вышли снова хуситы. Йеменские хуситы. Я напомню, кто они такие. Они сидят в очень интересном месте, прямо на самом нижнем углу Аравийского полуострова, который упирается в Африку. Хуситы — это арабы, йеменцы, принадлежащие к самому древнему, можно сказать, очагу арабской культуры, откуда вообще есть пошла земля арабская, народ арабский, из Йемена они пошли. Но хуситы при этом принадлежат к шиитской ветви ислама. Одну из сект они представляют. Эта секта называется зайдиты. Ну, чтобы разобрались слушатели. Называются они зайдитами. При этом само племя называется по имени вождя. Его фамилия Аль-Хуси, поэтому их называют хуситы. Хуситы — это племенная принадлежность, зайдиты — религиозная. Ансаруллах — это их официальное название.
0: Политическое.
1: Политическое название. Как вот Хамас, как Хизбулла, там и так далее. Вот они втягиваются, значит, начинают бить по территории Саудовской Аравии. Снова я напомню, что Саудовская Аравия 9 лет воевала с хуситами и понесла чудовищное, просто унизительное поражение, что они не смогли с маленьким Йеменом справиться, с хуситским движением.
0: Они там, не одни, кстати, воевали.
1: Да, с коалицией, с Эмиратами, да. Там, с другими странами. Но в итоге хуситы начали долбить по аэропортам чуть ли не Мекки, Медины, Эр-Рияда, чуть ли не по дворцу короля прилетело их ракетами. И Аравия вынуждена была отступить, так ничего не добившись. Даже американцы их бомбили в их пещерах, в горных там и так далее. Вообще, я напомню, что Йемен — это горная страна. Типа как Афганистан, как Иран. Они там в пещерах прячутся, их невозможно оттуда выковырять. И вот сейчас хуситы грозятся перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. То есть есть два пролива вдоль Аравийского полуострова. Вот на западе это Ормузский пролив, где находятся страны Эмираты, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт. Вот они в этом внутреннем заливе находятся. И сверху нависает Иран.
0: Да.
1: А есть другая конечность Аравийского полуострова, другой угол, где между Африкой и Аравийским полуостровом есть Баб-эль-Мандебский пролив, Красное море, выход на Суэцкий канал. Вот этот пролив хуситы грозятся перекрыть. И тогда это просто, ну, это коллапс международной торговли, мировой экономики и так далее, плюс поставок нефти.
0: И тогда сразу все вспомнят его оригинальное название — «Врата слез».
1: Да, «Врата слез». Да, да. Баб — это по-арабски дверь. «Врата».
0: Да.
1: Вот. А теперь, что касается Саудовской Аравии, других стран региона, они же тоже не сидят без дела. Они пытаются прокопать, проложить новые нефтепроводы. Вот пока Ормузский пролив перекрыт, они говорят, ну а как нам поставлять нефть? Давайте вести сухопутные нефтепроводы. И есть два порта, через которые можно это вывозить. Во-первых, эмиратовский порт Фуджейра.
0: Угу.
1: Во-вторых, в Красное море выходит саудовский порт Янбу. Янбу, где находится там терминал Арамка, вот этой вот саудовской нефтяной компании. И теперь Иран бьет прицельно по этим нефтеналивным портам. Он там разбомбил Фуджейру, эмиратовский порт, и бьет по Янбу, саудовскому порту. Понятно, что это расширение, это эскалация. Саудовская Аравия тоже теперь не станет терпеть. Ну и она попыталась разбомбить йеменский аэропорт, куда должен был приземлиться иранский борт. И это уже все, это пожар региональной войны. И тут обязательно включится не только формат американо-израильского противостояния с Ираном, не только политический формат, тут уже включится формат внутриконфессиональной войны между суннитами и шиитами. Не дай бог, если это пламя чуть-чуть еще полыхнет, чуть выше, это до следующей точки взрывной вертикальной эскалации тут осталось немного между суннитами и шиитами. А теперь давайте рассмотрим религиозно-философский контекст этого противостояния. Вот противостоят три государства. США, Израиль и Иран. Начнем с Ирана. Но все убеждены, что Иран — это теократия, что у власти находятся аятоллы, то есть иранское духовенство шиитское. А это классическая модель, которая описана в индийской философии, что правящие и подчиняющиеся круги делятся, во-первых, на брахманов. Самый высший слой — это брахманы.
0: То каста.
1: Есть, да, это каста. Ну, это вот священники, это духовные люди, которые определяют смыслы, соединяют небо с землей там, и так далее, и которые готовы к жертвам. Они готовы жертвовать своими жизнями, они ведут народ к каким-то великим свершениям и великим достижениям, и даже к великим жертвам. И вот Иран — классический пример страны, в руководстве которой находятся брахманы. Вот величайший акт самопожертвования совершил брахман, говоря языком индийской философии, Али Хаменеи. Ему предлагали укрыться в убежище, он отказался, он пожертвовал собой, он совершил акт мученической жертвенности и тем самым вписал себя в историю, ну, всех шиитских там общин, чуть ли не на уровне вот этих 12 шиитских имамов, трагическую мученическую смерть которых шииты почитают до сих пор. И на этом вообще строится на 12 имамах, мученически погибших, последний не погиб, он сокрылся и пропал, никто не знает, где он. Но тем не менее, 12 имамов.
0: Махди.
1: Да. А вот Али Хаменеи совершил акт самопожертвования, близкий к тому, что совершили эти 12 имамов.
0: При этом сейчас вот в СМИ появляется информация о том, что Муджтаба Хаменеи, новый верховный духовный лидер и сын Али Хаменеи, не собирается появляться на публике до окончания конфликта.
1: Ну, а это для шиитского экзальтированного сознания, это фактически аналог Махди. Это
0: скрытый имам, верховный духовный лидер. Да, скрытый аятулла.
1: Вы представьте, с какими смыслами играет шиитское духовенство. А скрытый имам, 12-й имам шиитский, это Махди, он аналог такого предмессии, то есть предтеча мессии. Вот как был там не особо знаком глубоко с христианской
0: Иоанн
1: теологией,
0: Креститель.
1: Может быть, Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча, который перед Иисусом появился.
0: Или у Аарон у Моисея.
1: Аарон у Моисея, да. Вот шииты сейчас будут выстраивать вот такую, вот это, представьте, вот эту монолитность, спаянность сознания. То есть Иран, понесший чудовищные жертвы, они пожертвовали всем своим управленческим классом. Они понесли вот жертву в виде там школы, где там сотни девочек погибли маленьких. Но такое не прощается. Во-первых, это боль спаяла иранским...
0: да, девочек?
1: Да, их спаяла боль, это потерь. И, во-вторых, вот такие вот нарративы, что их погибший мученической смертью, как они считают, Шахет Аятолла Хаменеи, он близок к 12 имамам, а его сын близок к предтече мессии. И вот этому противостоит Трамп. Давайте вот разберем теперь с этой же религиозно-философской точки зрения идеологию и логику действий Трампа.
0: Но при этом Трамп находится на одной стороне с теми, кто хочет возвести третий храм для того, чтобы приблизить второе пришествие.
1: Да, да, да, давай тогда Израиль введем в эту формулу.
0: Просто,
1: да,
0: если мы говорим про предтечу мессии, вот про вот эту вот экзальтированную философскую, скажем так, основу конфликта вообще в целом.
1: Ну, давайте сейчас мы, значит, вот эту мессианскую часть израильской политики, мы ее чуть-чуть отложим, чуть позже ее разберем. Мне хочется рассмотреть Нетаньяху как лидера государства через призму вот этого индийского кастового там религиозно-философского мировоззрения. В этой ситуации кем является Нетаньяху? Нетаньяху — это представитель второй касты, это кшатрии, это воины. Он силовик, он там в спецназе был, у него брат тоже погиб в спецназе, где-то там что-то освобождал каких-то заложников.
0: В Уганде.
1: Да, в Уганде. И он строил свою легитимность и вообще собственную версию, легенду свою строил на образе погибшего брата. Вот. И он взял на себя миссию, что я мистер безопасности, что я премьер безопасности, что он гарантирует Израилю безопасность. При этом каждый раз, приходя к власти, он развязывал войны. Каждый раз. И Газа является его просто камнем, не знаю, преткновения, его какой-то нереализованной целью. Он не смог
0: идея
1: добить...
0: Фикс.
1: Да, идея фикс. Он не смог добить Газу за все несколько каденций, за несколько сроков.
0: За 30 лет? С
1: 36 лет у власти
0: года?
1: Он ничего не смог сделать. Да. Но он воин. Вот он воин, находящийся у власти.
0: Ну, то есть, у Нетаньяху нет цели, у него есть только путь, получается?
1: Да, у него есть путь. Угу. И при этом Нетаньяху попал сегодня в заложники, он находится в заложниках у вот этой мессианской одержимой религиозной части. Ну, мы к ней придем. Угу. Но сейчас, чисто говоря, Нетаньяху, он представитель воинской касты, который хочет только воевать, убивать и так далее, и так далее. Но при этом сам жертвует своей жизнью, он не готов. Mm-hmm. Он чуть что улетает на Кипр или там отсиживается и так далее.
0: На крыле сего.
1: Да. И вот это вот противостояние кшатриев с брахманами мы еще можем понять, потому что после вот этих священнослужителей в Иране же у власти тоже находятся кшатрии, воины, находится корпус стражи исламской революции. Это милитаризированное государство. И противостояние Ирана и Израиля на этом уровне можно понять. Это два военизированных государства, две военизированные державы, обе из которых нацелены на идти до конца. Они не уживутся на Ближнем Востоке. Они или разнесут друг друга, или найдут какую-то формулу сосуществования после того, как понесут непоправимые потери. Теперь, что касается Трампа. Трамп — это представитель третьей касты, это вайшью, это торговцы. Это всякие там купцы, там торговцы, бизнес, там менялы и так далее, и так далее. Он чистой воды бизнесмен. Он не представитель духовенства, он не готов собой жертвовать. он не воин, он не мыслит военными категориями. У него вообще в голове нет понятия, что такое военная стратегия. Готовить страну, готовить коалицию, готовить группировку войск. Там. У него нет этого в голове. Он мыслит deals, сделками.
0: Ну, министр войны кто там, США?
1: Да, ну, министр войны тоже. Это вообще
0: которого Трамп-то
1: отдельный
0: назначил.
1: Фрик, это отдельная категория. Да. Этот Пит Хексет, который исколол свое тело татуировками на тематику крестовых походов.
0: Ну, у него там, по-моему, даже кефер есть.
1: Да, это тоже нужно пояснить. У него Иерусалимский крест времен крестоносцев. У него клич крестоносцев, вот этих вот католических рыцарей «С нами Бог». Это «Того хочет Бог». «Того хочет Бог» — это клич папы Урбана, который снарядил первый крестовый поход. И у него вот эта надпись «кафир», это что удивительно, значит, «кафир» на арабском языке означает «неверующий». Да? «Неверующий». Нужно пояснить, это эстетика, родившаяся во время американского вторжения в Ирак. То есть все американские спецназовцы вдруг начали колоть себе татуировки и нашивки, и шевроны с надписью «кафир». К чему это отсылает? Дело в том, что в мусульманской религиозной доктрине, значит, ближе к судному дню появится антихрист. Ну, его называют даджаль, мусульмане, но это антихрист, он противостоит Иисусу. Мусульмане тоже ждут Иисуса. Мусульмане, это, я не знаю, может, для православных это окажется открытием, но мусульмане ждут возвращения Иисуса, дорогие православные.
0: Второе наши пришествие, да?
1: Да, второе пришествие Иисуса. Мусульмане верят, что он вернется, установит справедливость, и что ему будет противостоять антихрист, которого мусульмане называют даджаль. Это великий лжец в переводе с арабского. У него на лбу будет написано «кафир». Вот так вот. И только искренне верующие эту надпись увидят. И, услышав эту версию, американские вот эти вот военнослужащие начали на себя наносить эти надписи «кафир», что они якобы вот этот даджаль, которого очень сильно боятся мусульмане.
0: Ну, как-то они халтурят, ведь даджаль-то будет одноглазый, насколько я помню.
1: Ну, они же как армия даджаля. Вот они готовят его пришествие.
0: Глаз себе выбивать они не готовы.
1: Вот вы раз боитесь даджаля, боитесь антихриста, вот мы его будем приспешниками, чтобы вас пугать. Мы его армия. Вот их...
0: Табаки такие.
1: Да. И вот на этом фоне Трамп, он человек, который мыслит только сделками. Его единственное, что волнует сейчас в этом противостоянии, почему Иран зарабатывает на нефти, а я не могу зарабатывать. И вот этот меморандум, который он подписал, эти удары, которые он наносит, для чего он оговорился, у него была оговорочка по Фрейду, он сказал, что сейчас мы наложим еще один круг блокады вокруг иранской блокады Армуза, и мы будем взимать пошлину.
0: 20%.
1: Да, 20% пошлины мы будем взимать. То есть он тем самым, что получается? Весь мир мог обвинить Иран. Что вы делаете? Это же международные воды. Вы не имеете права взимать плату за проход судов. Иран как-то еще легитимность этому придавал тем, что они сегодня под санкциями, пошлины, война, агрессия, там чудовищные потери. Мы будем взимать это. И мир промолчал. Но рано или поздно поднялся бы этот вопрос. По какому праву вы вообще взимаете пошлины? А Трамп пришел и легитимизировал то, что делает Иран. Он говорит, я хочу взимать пошлины. Не вы будете, а я буду. То есть Трамп там, где видит, где пахнет деньгами, где кто-то зарабатывает, а он не зарабатывает, он не может найти себе место.
0: Ну, с Газой то же самое же было.
1: С Газой то же самое. Вот куда бы он ни пришел, он везде ищет коммерческий интерес и возможность заработать. Во-первых, все это противостояние вокруг Армуза послужило потрясающей возможностью для Трампа, Уиткова, как его там... Кушнера там и так далее, всей вот этой команды нью-йоркских там девелоперов и риэлторов послужило потрясающей возможностью для зарабатывания огромных денег. Почему? Потому что сегодня Трамп бомбит Иран, цена на нефть взлетает.
0: Но они обладают инсайдерской информацией.
1: Да, цена на нефть взлетает. Завтра он говорит, все, Иран, хорошие парни идут навстречу, цена на нефть падает. И вот эти вся его команда, все его друзья, вся его многочисленная семья, зная, что завтра будет делать Трамп, они просто делают ставки. Они зарабатывают огромные деньги. Трамп отжимает этот конфликт по полной. То, на что не сподвиглись бы и не придумали бы, и не решились бы вот эти вот жертвующие собой брахманы и ведущие жесткое противостояние кшатри. Им даже в голову не пришло бы это. А он видит в этом конфликте только возможность заработать. Во-первых, на взлетах и падениях котировок. Во-вторых, он хочет взимать пошлины. В-третьих, как вы сказали, в Газе он видит Газу не как кладбище палестинских детей, не как землю геноцида. Он видит Газу как возможность постройки прекрасного там курортного уголка.
0: Ривьера Трампа.
1: Да, Ривьера Трампа на Средиземном море. Причем он, помните, когда он сгенерировали ему видеоролик на основе нейросетей, ну, какие-то бородатые женщины ходили в купальниках, там Трамп в плавках.
0: Главное, чтобы они платили. Руслан, у нас первый блок заканчивается.
1: Все, мы тогда
0: да,
1: вот,
0: после выпуска новостей...
1: Мы обрисовали как бы картину конфликта.
0: Да, после выпуска новостей мы вернемся в эту студию. Напомню, у нас Руслан Курбанов, политолог, публицист, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской Академии Наук. Традиционно в студии для вас работает Турал Керимов с разворотом на восток. Вернемся после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
2: Разворот на восток.

0: поставки ракет Украине. Контекст. С перехватчиками для американских систем Patriot у Киева огромные проблемы. Решить вопрос с ПРО альтернативным способом предложила Франция. Эммануэль Макрон заявил о начале поставок ВСУ ракет «Земля-воздух» для европейского ЗРК «Самбт» и налаживании на территории Украины лицензионного производства других видов боеприпасов и ударных средств. В частности, ракет «Шторм Шэдоу» «Скалп» среднего радиуса действия. Комплекс «Самбт» может применяться как средство борьбы с российскими баллистическими ракетами «Искандер». Но его эффективность в профессиональной среде вызывает сомнения. Да и поставки, а тем более налаживание нового производства, займут много времени. Тут важнее посыл. Париж пытается перетянуть на себя одеяло в новом формате, который окрестили антибаллистической коалицией. Помимо Украины, в нее вошли Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания. Несмотря на якобы оборонительный характер, о котором заявляют участники коалиции, она носит ярко выраженный антироссийский характер и полностью укладывается в планы Франции передать Киеву истребители «Рафаль» и Германии профинансировать закупку 50 тысяч дронов для ВСУ.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Воздушная тревога объявлена в Киеве и 10 областях Украины. Как свидетельствуют данные Министерства цифровой трансформации, сирены звучат в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой и Житомирской областях. Российские вооруженные силы ежедневно методично наносят массированные удары по украинским военным предприятиям и логистическим центрам. Так, минувшей ночью высокоточным оружием воздушного наземного базирования и ударными беспилотниками в Киеве были поражены предприятия радиоэлектронной промышленности по производству ракет «Фламинго». Погибшим при восхождении на Эльбрус оказался 11-летний ребенок. Его 40-летний отец получил травмы. Альпинисты приехали в Кабардино-Балкарию из Ставропольского края, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. В прошлом году эта же семья уже совершила восхождение на западную вершину Эльбруса. По предварительным данным, двое альпинистов, находясь на восточной вершине горы на высоте 4200 метров, сорвались со скал. Один человек погиб, второй получил тяжелые травмы. На место следует 12 спасателей. Станция по опреснению воды и генерации электричества в Кувейте поражена в результате ударов со стороны Ирана. Об этом сообщает Министерство электричества, водных ресурсов и возобновляемой энергетики. Там отметили, что объект подвергся уже второй атаке за два дня. В результате возник пожар. Иранские военные утверждают, что атакуют базы США в странах Ближнего Востока в ответ на нарушение меморандума о прекращении боевых действий со стороны Вашингтона. Почти 100 школ закрыли в Молдавии за 6 лет правления партии «Действия и солидарность», негласным лидером которой является президент Майя Санду. Как следует из отчета Национального бюро статистики, количество учреждений общего среднего образования в стране уменьшилось с 1255 в 2020 году до 1173 к началу нынешнего. Минобразование Молдавии утверждает, что идет сокращение малокомплектных учебных заведений. Эксперты прогнозируют, что при сохранении тенденции к 35-му году число школьников в стране сократится на 20%. Московские школьники завоевали 4 медали на 9-й международной экономической олимпиаде в китайском городе Шэньчжэнь. Она проходила с 12 по 19 июля. Как сообщили в столичном департаменте образования и науки, Россию представили 5 участников, четверо из них – выпускники 11-х классов столичных школ. На их счету одна серебряная медаль и 3 бронзовые. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс». Следующий выпуск через полчаса.
2: Радио.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Разворот на восток.
4: Друзья, уважаемые слушатели, зрители в социальных сетях, продолжаем. Второй блок «Разворот на восток» в эфире «Радио Спутник». В студии по-прежнему для вас работает Урал Керимов, российский востоковед, африканец, советник медиагруппы «Россия сегодня». В гостях у нас сегодня Руслан Курбанов, публицист, политолог, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук. В первом блоке очень интересный был заход. Философский, политический, геополитический, исторический, религиозный о происходящем на Ближнем Востоке. На моей памяти в таком контексте мы эту тему еще не обсуждали, поэтому те, кто не услышал, призываю найти наш выпуск на сайте «Радио Спутник» или же видео в социальных сетях. Ну а мы продолжаем. Руслан, еще раз приветствую. Да, рад вас видеть. И предлагаю продолжить. Остановились мы на Трампе, который пытается на всем заработать. Поговорили мы о некой условной кастовости в руководстве и Исламской Республики Иран, и Израиля, и даже некая такая эсхатология у нас тут проскользнула, то, что, с одной стороны, иранцы ожидают пришествия скрытого имама Махди, который должен быть предтечей второго пришествия Мессии, а израильтяне, в свою очередь, ну, сионисты-экстремисты, да, скажем так, не побоюсь этого выражения, требуют создания Великого Израиля для того, чтобы иметь возможность построить в конечном итоге третий храм на Храмовой горе, снести мусульманские святыни, которые, кстати, там находятся, мечеть Алякса, и Куба-Сахра, купол скалы, для того, чтобы ускорить конец света, да, второе пришествие и так далее. И как это теперь же нам трактовать?
5: Так, вот эта вот картина, в которой очень много красок, и она не создает пока еще у огромного количества слушателей четкого понимания, что же происходит, кто за кого, почему это возникло и так далее.
4: Первое, а главное, как это касается нас.
5: Да, как это касается нас. Первое, давайте начнем с Соединенных Штатов, потому что это такой град на холме, созданная американская республика, демократическая, она переживает не лучшие времена. Потому что она, как Римская империя, вырождается. Нужно вот с этого начать. Сегодня трагедия Ближнего Востока и самих американцев в том, что американцы вырождаются как империя. Они после 45-го года сильно расширились, контролировали весь мир. Сегодня у них не остается сил. Как уставшая Римская империя начала отползать из Британии, начала отползать с германских земель, с Галлии и так далее, и так далее.
4: Из Египта.
5: Из Сирии, да, Палестины. Из Северной Африки, там, да. Из Сирии, Палестины. Вот так сегодня американцы вынуждены будут начать отползать с Ближнего Востока, потому что они не в силах контролировать несколько фронтов напряженного противостояния, и для них сегодня приоритетным становится противостояние с Китаем. То есть сегодня Соединенные Штаты — это угасающая империя, которая уже не может проецировать силу на Ближнем Востоке, как это делалось в прежние годы.
4: А еще внутренний идеологический кризис.
5: Да, и плюс там гражданское противостояние, раскол и так далее. Повторить то, что они сделали в Ираке, они сегодня не смогут. Я напомню, что в Ирак входила чуть ли не полумиллионная коалиция.
4: 36 государств.
5: Да, 36 государств. Но сегодня, чтобы покорить Иран, который в несколько раз крупнее и многочисленнее население, американцам понадобится 1,5 миллиона численности вооруженных сил, что они собрать не смогут. Не смогут они это собрать, и мы должны как бы отдавать себе отчет, что наземного вторжения не будет. Будут попытки откусить там остров Харк там, или какую-то часть территории со стороны Пакистана, со стороны Ирака, но полноценного покорения, оккупации Ирана быть не может. Американцы устали отползать. Второе. Что касается Израиля. Давайте попробуем сделать разбор Израиля, чтобы наши зрители поняли, о чем идет речь. Во-первых, Израиль долгое время был светским социалистическим государством, которое создали европейские евреи ашкенази. И никакого отношения к Израилю ближневосточные евреи, которых называют мизрахим, то есть от слова «восток» на «восточный» на иврите, никакого отношения к Израилю сефарды, которые жили в Северной Африке и в Испании мусульманской, и никакого отношения к Израилю горские и бухарские евреи не имели.
4: Ну и русские евреи, которые
5: и
4: сейчас
5: русские
4: тоже
5: евреи, да. Называют русскими. Русские постепенно влились, потому что они все-таки выходцы из местечек там, Польши и Украины. Это ашкеназский проект, который ашкенази создали для себя. Почему? Во-первых, это постоянные погромы. Погромы евреев в Европе, на Украине, времена Богдана Хмельницкого, там, предреволюционные годы, в России и так далее. Это было частью политического ландшафта. Погромы еврейских местечек. И именно эти погромы еврейских местечек привели к желанию ашкенази создать собственный очаг. Но еще рамки политической, идеологической не было. И эта рамка появилась через идею сионизма. О том, что все евреи должны собраться в одной земле. Но даже эту идею придумали не сами евреи. Эту идею придумали протестанты, англосаксы, британско-американские. Значит, первый чувак, который это придумал, его звали Генри Финч, это где-то 14-15 век, что-то ему втемяшилось в голову, он подумал, что надо собрать всех евреев на святой земле, потому что, во-первых, Британия, Германия, там, Франция не знали, как избавиться от евреев. Это вообще такая, вы знаете, взаимозависимость. Европейские короли нуждались в евреях, чтобы у них суживать деньги. И в то же самое время, когда долги слишком росли, они начинали инициировать погромы, чтобы евреев изгнать.
4: Ну, история антисемитизма, да.
5: И не отдавать им эти деньги.
4: Да,
5: то есть
4: да.
5: Это взаимозависимость и взаимоненависть там такая возгоняющаяся. Вот Генри Финчу пришла в голову такая идея, что так можно избавиться от евреев, то есть их можно выдавить на Ближний Восток, и плюс там их собрать на одном месте, и это ускорит пришествие Мессии. То есть для протестантов, которые читают Библию, в отличие от православных, они больше сфокусированы на Библии, на тексте Библии. Вот ему приходит в голову такая идея. Из этого он сначала, понятно, она была такая маргинальная, но начинает она все больше популярность приобретать, и вместе с первыми поселенцами в Северную Америку эта идея перекочевывает в Соединенные Штаты. Там эта идея распространяется как вот со скоростью лесного пожара, и сегодня около 100 миллионов значит, евангельских протестантов в Соединенных Штатах разделяют эту идею. То есть есть евангельский пояс в Соединенных Штатах, наиболее, вот как у нас красный пояс был в России во времена Зюганова, да, когда он баллотировался. У них там есть библейский пояс, который поддерживает эту идею, что всех евреев нужно собрать на Ближнем Востоке, на Святой Земле. Да, в Палестине, чтобы ускорить пришествие Мессии.
4: А тут получается вот интересный контекст. Они как бы, получается, переняли эстафету, да, вот антисемитскую, по сути дела, все равно. Потому что для меня лично, вот кто бы что ни говорил, при всем уважении, это не к вам адресовано, а в целом, любая попытка, извините за циничный оборот, но и на Западе как бы по-другому не удается мне описать их политику, решить еврейский вопрос, она все равно зиждется на антисемитизме, так или иначе. Мы как бы им поможем, ну, лишь бы вот подальше от нас, как бы, да? И тут получается, что они эту эстафету переняли у католической церкви же.
5: Абсолютно.
4: Да, потому что, ну, там же отношение-то было плюс-минус одинаковое. Сарацины, евреи, православные. Это все вот одна ересь, извините, с которой надо бороться. И во время крестовых походов, которые были против мусульман, кстати, крестовые походы были против мусульман, против православных, да, как мы знаем, были все время еврейские погромы.
5: Параллельно. Это шло параллельно. Поясню зрителям и слушателям слово «сарацины». Так католики называли мусульман от арабского слова «шаркаюн», «восточный шаркаюн», и произошло слово «сарацин». Давайте вернемся к евреям. Несмотря на то, что ашкенази создали Израиль и заразились после протестантов, евреи заразились темой сионизма. Заразились, и сказали, о, вот же оно, вот эта идея поможет нам создать
4: государство. То есть христианский сионизм, по сути, раньше появился.
5: Да, вообще христианский сионизм, он более обширный, он в десятки раз больше вовлекает сторонников. Он более древний, и только после них этой идеей зажглись евреи ашкенази. Но при этом не все евреи ашкенази переехали в Израиль. Мы знаем, что самая большая еврейская община после Израиля живет в США. Это те ашкенази, которые не поехали в Израиль. Это вот движение вот этих вот восточноевропейских евреев, которые создали собственную влиятельную общину вокруг Рави Шнейерсона, значит, хасиды, которые развиваются там, как в диаспоре, это вообще отдельный термин, отдельное понимание еврейской жизни, что они не возвращаются на историческую родину, на святую землю, а живут в диаспоре, где-то там далеко, и готовятся к пришествию Мессии. Вот основной раскол между ними. Стоит ли ускорять пришествие Мессии, или же нужно сидеть и ждать, потому что это наказание. Изгнание со святой земли иудейские раввины воспринимали как наказание за ослушание Господа и за...
4: Ну, искупление отход. Грехов.
5: Искупление грехов, да. Вот часть евреев продолжает искуплять грехи, проживая в Нью-Йорке, в других странах, в Европе, а часть вернулась на святую землю, чтобы ускорить пришествие Мессии. Это раскол. Это самый крупный раскол в иудейской среде, в еврейской среде.
4: Со времен Израильского царства,
5: да,
4: и
5: со времен
4: Иудеи.
5: Двух царств, которые возникли после смерти Соломона. Вот. И сейчас в самом Израиле мы тоже видим раскол. То есть в самом Израиле, который был социалистическим со времен Бен-Гуриона, Голды Мейер и так далее, и так далее. В самом Израиле к власти пришли правые партии, Израиль стал более воинственный, более агрессивный, более такой ненавистнический по отношению к арабам. Но в самом Израиле произошел раскол даже не между левыми и правыми. Это просто это ландшафт был бы политической жизни. Нет, в Израиле начал появляться религиозный сионизм. Это было невозможно представить еще 100 лет назад, потому что верующие иудеи отрицали вообще само понятие сионизма как светской идеологии, которая не может совмещаться с иудаизмом, с религией там, древних пророков и так далее. Но, тем не менее, всей этой цепочке израильских премьеров удалось втянуть верующих на площадку сионизма. И появилось... направление религиозного сионизма, которое сегодня заседает в Кнессете, которое призывает к аннексии палестинских земель и так далее, и так далее. Более того, рядом с религиозным сионизмом появилась еще одна очень агрессивная группа, это так называемые поселенцы, или их называют вязаные кипы, которые мнят себя, ну, вот скажем, бойцами времен Моисея, времен Аарона, которые покоряли святую землю.
4: Да,
5: вот, вот они продолжатели миссии Моисея, Аарона, Халева, кто там еще был?
4: Ну, то есть
5: Иисуса Навина.
4: Да, земля молока и меда им обещана.
5: Вот, вот они сегодня идут на покорение тех земель, которые они еще не контролируют. Они в первую очередь осуществляют вторжение в западный берег реки Иордан. Я напомню, что Палестина сегодня представляет собой два анклава. Один из них — Газа, который уничтожается Цахалом, то есть светской частью Израиля, а западный берег реки Иордан, который примыкает к Иордании, граничит с Иорданией, сегодня уничтожается вот этими вязаными кипами. Они одержимы мессианскими идеями. Они убеждены, что они должны построить на этом клочке земли, изгнав палестинцев, Иудею. Это уже не Израиль. Израиль — это светское государство безбожных сионистов. А они будут строить Иудею, то есть иудейскую теократию. И вот это второй раскол, да, который сегодня нарастает в Израиле. Вы послушайте израильских аналитиков. Они с большой тревогой говорят о том, что вот этот раскол приведет к гражданской войне внутри Израиля. Во-первых, эти религиозные сионисты и ультраортодоксы, они отказываются служить в армии. Потому что для них израильская армия — это светское, богопротивное, богомерзкое сборище. Они хотят жить на святой земле, но нас не трогайте. Мы в ваших делах не участвуем. Вы хотите — воюете, хотите — не воюете. Мы здесь жили при арабах и при вас.
4: И до арабов.
5: И до арабов, и после вас будем жить. Что бы здесь ни произошло, даже если Израиль разрушится, мы все равно будем жить здесь. Даже если снова землю захватят арабы, мусульмане, теократию, мы все равно будем жить здесь. Мы, самая главная их задача — это заповедь с Господом. Вот следовать Галахе, следовать там, значит, религиозным предписаниям. Мы живем здесь, нас не трогайте. Они не служат в армии, они не участвуют в политической жизни, они даже не берут деньги у государства.
4: Они обучаются даже другие.
5: Детские пособия они не берут.
4: Да.
5: Они живут на пожертвования вот этих вот нью-йоркских евреев, вот этой вот группы, которая живет там, хасидской. И те вязаные экипы, которые идут на покорение западного берега реки Иордан, сжигают дома, значит, сжигают посевы, расстреливают вот эти баки, синие баки, колодцы, которые собирают дождевую воду, расстреливают их, заливают бетоном колодцы, ослепляют скотину домашнюю, чтобы она вся издохла там, или перерезают горло. Они всячески ведут экономическую войну на изгнание палестинцев с этой земли. И даже если сегодня мы увидим усугубление конфликта внутреннего в Израиле, то, скорее всего, мы увидим его раскол на светскую часть вокруг Тель-Авива, которая объединится, и мы увидим его раскол на ультрарелигиозную, мессиански одержимую часть, на Иудею, которая изберет столицей Иерусалим, а своими землями западный берег реки Иордан, который они уже переименовали в Иудею и Самарию. Такой же примерно раскол произошел после смерти пророка Соломона, или как мусульмане называют его, Сулейман, мир ему. Единое царство раскололось на два. Северный Израиль и Южная Иудея. Причем различие между ними было примерно такое же, как сегодня. Потому что израильское царство было чуть-чуть менее религиозным. Они скатились вновь к язычеству, там начали ставить тельцов золотых, там идолов ставить и так далее. А Южное царство, иудейское, оно было более религиозное. Вот. И сегодня мы видим повторение такой же картины. Но раскол единого еврейского государства на два — это его закат. Это не его укрепление. И видя весь ужас того, что происходит сегодня, то, что Израиль разругался со всеми странами, что все его ненавидят. Трамп так и сказал Нетаньяху: «Все тебя ненавидят, все ненавидят Израиль». Это слова Трампа, которые сорвались с его уст. И сегодня мы видим, как огромное количество стран отказывают в поддержке Израилю. Как бы международная помощь Израилю, благодаря которой он держался, она съеживается. И внутри американского общества сегодня к власти после этих престарелых бэби-бумеров и после этой геронтократии Байдена и Трампа придет новое поколение, которое выросло в университетской среде, которое ненавидит сионизм, ненавидит Израиль. Они одержимы вот этими левыми идеями, что нужно покаяться перед покоренными народами, нужно восстановить права тех народов, которые прошли через геноцид. Это индейцы, это палестинцы и так далее, и так далее. И мы увидим полное изменение внешней политики Соединенных Штатов, что Израиль может просто потерять поддержку США в ближайшие десятилетия. И в этой ситуации думающие евреи, светски ориентированные евреи, они уезжают из Израиля. Массовый отъезд. У меня вот знакомые друзья, евреи, живут по всей Европе. Они говорят: в Германию, в Швейцарию, во Францию переезжает огромное количество евреев. В Россию возвращаются. Помните скандал, аэропортовское дело в Дагестане? Это был борт, прилетевший из Израиля, и дагестанцы подумали, что вот они массово переезжают, бегут от войны. На самом деле светски ориентированные евреи бегут из Израиля.
6: Кстати, Россия единственная страна в мире, без исключения Израиля, где есть административно-территориальная единица, которая называется Еврейская автономная область.
5: Да. Ну и вы видите, что она до сих пор сохранена, несмотря на то, что до сих пор, там очень мало евреев живет. Я думаю, не знаю, может, счет на единицы идет там. Но, как бы то ни было, мы видим трагедию США, которая идет к своему закату, к своему гражданскому противостоянию, расколу. Мы видели недавно фильм даже «Гражданская война», который назывался «Civil War». Как он назывался? «Падение империи» в русском прокате. Вот, где было показано убийство президента. Примерно такая же картина происходит в Израиле. Раскол на светскую религиозную часть. Это трагедия израильского общества. И мы видим усиление мусульманского единства. Мы видим усиление мусульманского единства. Это не произойдет в ближайшие годы. Слишком много противоречий на Ближнем Востоке. Шииты, сунниты, монархии, республиканские режимы, там братья-мусульмане, салафиты. Там слишком много противостояния.
6: Причем это происходит вот как раз-таки вот то, о чем вы говорите, не на каких-то там пан-арабских или пан-исламских идеях, да? Как всем казалось бы, что это логично. А на основе реал-политик, так называемой. Абсолютно. Реальной политики.
5: Абсолютно. Для того, чтобы завершить картину маслом по отношению к Израилю, нужно описать личность Нетаньяху.
6: 3 минуты у нас.
5: 30 лет у власти, не хочет покидать кресло премьер-министра. Вцепился костлявыми руками, боится суда, его могут посадить. Как раз у них последнее заседание Кнессета было, у них скоро выборы. Нетаньяху может грозить тюрьма, если он проиграет на выборах.
6: 60% населения Израиля по различным опросам считают, что Нетаньяху более не должен быть премьер-министром страны. Причем очень интересно, что эти цифры, они состоят в большинстве или по большей части также из числа сторонников курса, который сейчас, там, внешнеполитического как минимум, который сейчас мы наблюдаем. То есть люди говорят, да, мы, может быть, и поддерживаем какие-то там, по каким-то там внешнеполитическим вопросам, допустим, борьбы с Ираном и прочее, но мы не хотим, чтобы этим занимался Нетаньяху.
5: Ну, абсолютно. Да, и нужно сразу пояснить, что на смену ему может прийти Нафтали Беннет, который еще более радикальный, еще более чем радикальный, он. Да. Он говорит, что Нетаньяху пошел на примирение с Ираном там, или на прекращение боевых действий, а мы их возобновим, более радикальные могут прийти, это усугубит ситуацию. Но я хотел бы вернуться к тому моменту, что вот ашкенази создали Израиль. Обратите внимание, что за все годы существования Израиля, за 80 лет, ни один представитель сефардов не был в руководстве Израиля.
6: Да,
5: ни
6: да.
5: один. Не занимали ни министерские посты.
6: За 37 ни... кабинетов ни одного не было.
5: Да. И не было представителей Мизрахим, угу. то есть восточных, иракских, там, йеменских евреев. По-моему, был один, которого посадили в тюрьму, я уже забыл, но он вообще, ну что он там, какой-то незначительный пост занимал. А так в руководстве страны не было никого. То есть это государство ашкеназское, полностью европейское, которое создано на боли Холокоста.
6: Ну и на... сейчас в нынешней обстановке, после того, что мы видели как минимум в Газе, мне кажется, да. только Газа хватит. Да, эта тема, она уже не актуальна. Да. Эта страница осталась в истории. Она больше не может оправдать весь тот беспредел, агрессию, экспансию, экстремизм, который перетекает в терроризм со стороны израильских властей, только тем, что еврейский народ пережил Холокост.
5: Ну, об этом же сказал Лавров, что Холокост не может оправдывать преступления сегодняшнего Израиля.
6: Совершенно верно. Совершенно верно. Руслан, я предлагаю продолжить в удобное время этот разговор. С нами сегодня в студии Руслан Курбанов, публицист, политолог, специалист по Ближнему Востоку, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской Академии Наук. Говорили мы о ближневосточном конфликте в интересном и необычном для нас ракурсе и разрезе. Редко удается в наших эфирах поговорить так обстоятельно и глубоко не по геополитическим мотивам, а по философским, религиозным и историческим. Благодарю. Спасибо большое.
5: Вам спасибо за приглашение.
6: И через неделю увидимся в это же время в эфире «Радио Спутник» на «Развозе на Восток». С вами работал Турал Керимов. Спасибо. Оставайтесь с нами. С нами интересно.
0: Разворот на восток.

0: Страна героев. Магомед Адамов. Связь во время боевых действий – первое дело. Без координации усилий не бывает успеха. Старший лейтенант Магомед Адамов обеспечивал связь в батальонно-тактической группе, позиции которой начали контратаковать ВСУ. Радикалам было необходимо вернуть контроль над потерянной ранее в результате неудачных для них боев территорией. Вылазка сопровождалась массированной огневой поддержкой ствольной артиллерии и минометов. Одним из ударов было повреждено российское приемопередающее устройство, использующее сверхвысокочастотные радиосигналы. Станция вышла из строя, коммуникации с командованием были прерваны. После очередного взрыва Магомед Адамов на несколько метров был отброшен от передатчика. Старший лейтенант, несмотря на болевой шок и контузию, сохранил самообладание и вынес из-под огня получившего ранение боевого товарища. Он понимал, что потеря связи с вышестоящим командованием и внутри подразделений негативно скажется на оперативной обстановке. Вместе с сослуживцами, преодолевая приступы боли, он приступил к восстановлению станции. Военнослужащим удалось вновь наладить связь, что позволило нашей батальонно-тактической группе отразить дерзкую вражескую контратаку. Страна героев. Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Так-так, повернитесь левее. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка – воскресенье 9 вечера. Пароль – «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.
2: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 16 часов, в Якутске 22:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В Белгородской области два мирных жителя пострадали из-за ударов ВСУ. Основной очаг пожара на территории складского комплекса в Электростале локализован. Сахал зафиксировала пуск ракет из Ирана по городу в Иордании у границы с Израилем. Подробности далее. Два мирных жителя Белгородской области пострадали при ударах со стороны ВСУ. Как сообщил региональный оперштаб, мужчина получил осколочное ранение при атаке дрона на коммерческий объект в поселке Майский. Его отправили в городскую больницу областного центра. В Шебекине беспилотники также ударили по коммерческому объекту. Пострадавшей при этом женщине оказали помощь на месте. Основной очаг пожара на территории складского комплекса в Электростале локализован, сообщил глава городского округа Филипп Ефанов. По его словам, ведется тушение оставшихся очагов, а также проливка и разбор завалов. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Ефанов также отметил, что в детском саду на улице Западной приступили к разбору завалов и уборке строительного мусора. На время ремонтных работ дети будут переведены в соседнее здание образовательного комплекса. В субботу произошло падение беспилотника на территории склада в подмосковной Электростали. Также обломки упали на здание детского сада на улице Западной. Претендентов на роль Владимира Зеленского на Украине нет. В стране идет борьба за контроль над финансами, выделяемыми Киеву. Это мнение высказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Он отметил, что Зеленский, окрыленный интенсивным общением с руководством ЕС и Евротройки, решил, что он усилил свои позиции и может ликвидировать последствия тех компромиссов, на которые вынужден был пойти после Миндич-гейта и столкновений с НАБУ. Комментируя изменения в украинском правительстве, дипломат отметил, что Зеленский перетасовывает старую колоду политиков, и назначение премьер-министром Сергея Корецкого является ярким примером этого.

0: Рядов на израильскую территорию. Ряд СМИ отмечают, что на юге страны слышны взрывы от работы системы ПВО. Череповцы в День металлурга открыли памятник академику Ивану Бардину и советскому лидеру Иосифу Сталину. Как заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, в городе восстановили историческую справедливость, открыв монумент двум выдающимся деятелям, руководителям эпохальных преобразований, благодаря которым Череповец стал одним из крупнейших промышленных центров. Кадры с открытия памятника смотрите в канале «Радио Спутников Макс». Добавлю, что композиция по замыслу авторов символизирует единство инженерной мысли и государственной воли. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс». Оставайтесь с нами, будьте в курсе всего происходящего. Следующий выпуск через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник» на волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я ее ведущая Александра Бокова. Если вы хотите, чтобы именно ваш музыкальный привет прозвучал в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@ria.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Давайте послушаем музыкальный привет от бойца с позывным «Македонец».
3: Всем привет. Мой позывной «Македонец», славянское направление. Передаю горячий привет своим родным и близким, а также всем, кто меня ждет, помогает и любит. Таких, слава богу, много в моей любимой стране, в России. Прошу поставить очень талантливого композитора и музыканта Каспера песню «Берега». Отступил

парни сами мутят тепловизор, ты спускаешь пол ЗП. Это все для нас не ново, если там твои друзья, если ценишь свое слово. Ряженые пидоры на штурме маркетплейсов, ценный специалист, хуй не ставит фейсов. Но моя печаль канет в эту лету, просто по

Донецка. Куча выжженных девяток в сердце севера Донецка. Знаю, слишком рано, но все лучшие в аду. Хоть уверен, эти люди там наводят суету.

0: братан. Страшно еще после ранения возвращаться обратно?
1: Да, как страшно, брат. Ну, это моя работа.
2: Каспер, берега для бойца с позывным «Македонец». Ну что, дорогие друзья, дорогие товарищи, на этой неделе состоялся огромное мероприятие. Форум «Все для победы» нашего прекрасного Народного фронта. На этом форуме

0: были рассказаны невероятные, самые трогательные истории, истории, которые запоминаются на всю жизнь. Обращение президента имело особое значение. Он говорил о значимости народной поддержки. И именно о том, как прошло это мероприятие, какие темы поднимались, и о том, как важно сегодня работать в этом культурном и нашем тыловом направлении, мы поговорим с врачом, профессором Андреем Петровичем Продеусом. Я очень рада, что вы снова у нас в эфире.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Давно не был, но с удовольствием принял ваше приглашение и рад, что у нас сейчас будет возможность поделиться и рассказать слушателям о том, какое это было мероприятие. Вообще, мероприятием это я назвать не могу, могу назвать съездом.
0: Событие.
1: Событие. Съезд, это да, событие, какое? Съезд. Ведь на самом деле, если мы, вот вы уже сказали, это мероприятие, которое проводил Общероссийский народный фронт, и Народному фронту уже 15 лет. И на самом деле мне бы лично очень хотелось, чтобы люди хорошо понимали или знали, потому что многие слышали, что есть такая организация, чем она занимается, что делает, каким образом происходит, какие активности. Ведь многие люди не очень себе представляют, к сожалению, мне кажется. И отчасти это потому, что большинство людей в Народном фронте привыкли делать дела и не очень
0: публично. Не очень публично.
1: Да, они просто действительно иногда стесняются даже тех поступков, тех, в общем-то, великих дел, которые они делают. На самом деле, когда и президент вручал, и правительство вручало награды тем людям, которые вот отличились. Это были настолько скромные люди, которые готовы были жертвовать собой, пройти дополнительные 150 тысяч километров хоть до Луны, но помогать людям и делать что-то ради других. Вот это на самом деле то, что делает вот это мероприятие настолько важным и настолько трогательным для всех участвующих и всех, наверное, понимающих, что, мне кажется, об этом надо рассказывать, говорить, показывать. И я вам скажу, что люди же железные были в зале. Многие из них прошли, что называется, огонь, воду и медные трубы. Но у большей части на глазах честно были слезы. Если вы посмотрите фотографии, вы посмотрите видео, там реально были такие человеческие истории, от которых хотелось плакать вот всерьез.
0: Что вас больше всего тронуло?
1: Вы знаете, на самом деле, наверное, меня тронула семья, мама и молодой человек из Дагестана с диагнозом аутизм. Понимаете, это же нужно очень четко понимать, что людям, которые имеют вот это состояние, заболевание, очень трудно коммуницировать с миром.
0: 19-летний Шамиль Устарбеков из Дагестана.
1: И этот человек спас 23 людей просто из пучины, когда наводнение было в Дагестане, и, я так понимаю, туда сорвался автобус, и там, соответственно, гибли люди. Он обвязал себя веревкой, и он начал, в общем-то, вытаскивать одного за других людей, которых могло просто-запросто утянуть, что называется, в пучину, в море.
0: Вот, скажите, если бы он не был аутистом, я, честно говоря, не знаю, вот насколько... Это же тоже определенная специфика личности, да? Вот это вот...
1: Да.
0: А как это влияет?
1: Вы знаете, ведь это человек как бы не с диагнозом, аутизм чисто, это то, что расстройство аутистического спектра. Им достаточно сложно коммуницировать с миром. Ну, будем говорить, их личные границы, это звуки, это какие-то визуальные вещи, это то, что их центральную нервную систему очень сильно затрагивает. То есть, в общем-то, выйти из своего собственного мира во внешний мир людям с расстройствами аутистического спектра очень сложно. Основная их проблема вообще всех этих людей – это коммуникация. И все же найти в себе в этом отношении силы сделать что-то для другого, выйти из этой зоны комфорта – это великое вообще дело. Потому что, ну, как бы можно тогда, конечно, задавать вопросы, действительно ли у него эта болезнь или нет, но я видел, этот человек действительно имеет свои особенности, но даже при том, что этот человек по общим медицинским и человеческим меркам имеет свои особенности и диагноз, этот человек пошел и начал спасать людей, потому что он посчитал это правильным, возможным. И, конечно же, это было очень трогательно, когда во время вручения награды президент наш, в общем-то, буквально на ушко его спросил что-то. Потом президент сказал, говорит, а я вот спросил, тебе не было страшно? Этот молодой человек ответил, да, чуть-чуть. Понимаете, все многие истории, они трогательные, все они тяжелы. Вторая история, которую я просто... Я знаю эту историю чуть, может быть, ближе. Это обычный дворник, который увидел...
0: Да, я эту историю... Вот можете подробнее рассказать? Я тоже на нее очень обратила внимание, но, конечно, потом вот, ну...
1: И как бы просто мы на нашей программе сталкивались с двумя такими случаями, когда дворник увидел ребенка на четвертом этаже в открытом окне. И просто вот, не задумываясь, побежал, и когда ребенок все же выпал из окна, он просто поймал его на себя. Он просто самортизировал, поймал на себя, не подумал, что ему будет, получит ли он травму, там разобьется ли он вместе с ребенком. И такие люди есть. И еще я видел другого...
0: Мурашки по
1: спине. Вот понимаете, просто это я видел видео о том, как молодой парнишка 13 лет поймал грудничка, ну не грудничка, а ребенка, там двух с половиной, наверное, трех лет, тоже на себя. Взрослые стояли и смотрели. А он подбежал и поймал, а там были еще перила. Он сумел удержать ребенка. Да, он сам получил тоже травму. Просто когда люди, не задумываясь ради кого-то, совершают какой-то поступок, и потом они настолько скромны, и они говорят, ну да, сделал, и хорошо, я не делаю из этого какой-то пафос.
0: Ну, на самом деле, если бы они сделали пафос, это был, ну да, в общем, действительно, наверное, так подумаешь, но ведь каждый,
1: да?
0: Каждый мог бы, но не каждый делает.
1: Вот, и еще одна очень такая история, наверное, третья, я не могу ранжировать
0: да,
1: их
0: да,
1: на
0: да.
1: Первое, второе, третье, это наша москвичка, дама 82 лет, которая собрала свои средства, купила автомобиль «Нива», отправила на СВО, но мало того, она фактически сама за рулем, она с гуманитарными подарками туда регулярно ездит, рассказывает, помогает, она собирает вокруг себя бойцов, читает им стихи, ну, я так понимаю, что до умопомрачения, потому что, как бы сказать, до тех пор, пока уже, как бы, видимо, у них силы, так сказать, не заканчиваются, но человек, который пытается принести и привнести туда, на линию боевого соприкосновения, что-то человеческое и ту любовь и заботу, которую берет она здесь от людей и делает все, что может, и в этом видит вот сейчас смысл своей жизни и говорит, мы с ней побеседовали потом, она говорит так, ну а я для этого сейчас и живу, это то, что дает мне силы и будет давать еще много-много сил. И я чувствую себя так никогда сильной именно в том, что я транслирую вот эту вот какую-то дружбу, любовь, единство, которую дают те люди. Я уж не говорю о тех ситуациях, когда мы с вами, наверное, встречали тех людей, родственники которых погибли, когда один брат там не дождался другого или семья.
0: Это, конечно,
1: потеряла.
0: Невероятно трогательная история мамы, которая получала награду
1: за своего
0: посмертно,
1: сына, да.
0: За своего сына. Сергей Владимирович Кириенко так сказал очень важные слова.
1: Правда. Понимаете, поэтому как бы это все такие истории, которые каждая отдельно, это история подвига, история вообще фильма, душевного
0: природы русской души, да.
1: И при том каждый из этих людей настолько скромен, насколько возможно. Просто вот и который будет еще говорить, ой, да это я зачем, да почему меня, да вон еще 150 других, которые еще более достойны, чем я. Перед началом этого мероприятия, там, перед всей церемонией, мы сидели за столом, пили чай. Я общался как раз с делегацией из Дагестана, а там было достаточно много людей, которые получали награды. Я попал как раз тоже вот один из последних вот таких вот серьезных моментов. Это как раз 27 и 28 марта, когда начались
0: наводнения. Как раз когда вы ездили туда, да?
1: А я... Получилось так, что мы поехали, мы не знали, что это все случится, а поехали мы вместе с группой волонтеров. У нас есть целый проект, мы ездим и встречаемся с членами семей военнослужащих. В данном случае это была Каспийская флотилия. соответственно, как бы это люди, живущие в таких, ну, скажем так, и члены семей, которых воюют, мы встречаемся с их женами, членами семей, проводим какие-то лекции, занимаемся здоровьем, там в нашей команде волонтеров есть люди, которые этим женщинам, которые, можно сказать, месяцами ждут своих мужей, рассказывают о моде, кто-то рассказывает о бизнесе, я, например, там о детях или здоровье детей, или там о том, как похудеть, или как иметь хорошую кожу. В принципе, вот за последние там несколько лет мы объездили все флота России. Северный флот, Балтийский флот, Черноморский флот, Тихоокеанский флот. И притом неоднократно проводим эти мероприятия. Это была Каспийская звезда, звезда там, Север. Звезда Север.
0: А вы с кем ездите?
1: Это волонтерский центр, который возглавляет Евгений Владимирович Чибис. Это Мурманск, базовая, да? Так сказать, такая организация. И, конечно, наши вот все вот эти процессы начались с Северного флота, это Североморск, Гаджиево, потом Северодвинск, это, конечно же, те места, которые называются закрытые территориальные образования, зато там же, там как раз находятся те люди, которые живут там, с одной стороны, годами, члены семей военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий или в труднейших командировках. Ты знакомишься с людьми, которые действительно, ну, что называется, воочию знают и видят, как работает система с одной стороны армии, а с другой стороны, каким образом сейчас происходит ситуация и на фронте, и в мире, потому что моряки же плавают везде и действительно могут рассказать, потому что мы встречались с людьми, которые во время своих морских походов бывали там и в Куала-Лумпур, и в Индии, и в Китае, они действительно проходят вот эти пути, и наши моряки на самом деле это такие послы, с одной стороны, дружбы и мира, и показатели определенной силы, потому что они есть
0: не везде. Только мягкой.
1: Ну, я вам честно скажу такую историю. У нас, мне кажется, это, может, интересно будет слушателям, потому что вот в прошлом году нам дали разрешение, вернее, это уже было вот 24-й год, нам мы посетили такой, это называется даже не подводная лодка, это подводный крейсер Юрий Долгорукий. И, ну, я еще несколько...
0: Страшно было?
1: Вы знаете, чуть-чуть. Крайне интересно, да? Потому что князь Владимир, Юрий Долгорукий — это те подводные крейсера, которые несут на себе вот эти ракеты, баллистические ракеты, которые, ну, фактически за 8 минут, вот они могут за буквально несколько минут выйти в акваторию и встать, что называется, в боевую позицию, и, скажем так, за 8 минут все достигнет любых границ, там, Японии, там, Северной Америки, чего угодно. И, конечно же, было крайне интересно встретиться и с составом. Там мы в офицерской кают-компании как раз была масленица.
0: Ух ты!
1: И нам кок приготовил блины. И, надо сказать, мы подняли, так сказать, фужер с компотом. Потом пошли смотреть боевую часть. И образно, как бы сказать, командир сказал такую фразу, которую я тебе повторяю. Давайте поднимем бокал, ну, такой виртуальный, и погладил так, значит, вот эти замечательные ракеты. Говорит, за то, чтобы наши девочки никогда не покидали родной дом.
0: Как правильно.
1: Понимаете? Вот как бы сказать, мы все равно хотим мира, мы хотим того, чтобы было действительно все очень правильно и по-человечески.
0: Мы не ведем завоевательные операции.
1: Ни в коем случае.
0: Исключительно оборонительные.
1: И даже те люди, которые в своих руках имеют силу, возможность сделать так, чтобы, ну, как бы никому было не сладко, и один такой ракетоносный крейсер может, ну, фактически уничтожить Землю, да, потому что у каждой ракеты еще там энное количество боеголовок. Это, ну, конечно, страшная сила, да. Но эти люди, они за как раз то, чтобы их девочки никогда
0: не покидали
1: родной дом. Понимаете, мне показалось это настолько, вот, как бы сказать, ну, знаково, что
0: ли. Да, согласна, знаково, правда. Очень...
1: Что не так, как люди говорят, давайте убьем всех, давайте. Вот я вот эту агрессию от наших, как бы сказать, недружественных стран, я поражаюсь, потому что я часть своей жизни и молодости провел Я работал там, имею много проектов. Я 6 лет проработал в Штатах, я год работал в Германии. А как бы это были 90-е годы. Я представляю себе тот народ и тех людей, и как бы для меня удивительно, насколько вот эта удивительная злость и пропаганда, она въедается в голову. Наши же люди действительно добры, готовы помочь, готовы спасать, готовы жертвовать. И мне кажется, это настолько вот по-другому, что, в общем, всем стоит об этом просто знать, что наши другие.
0: Это правда. Андрей Петрович, скажите, пожалуйста, вот возвращаясь все-таки в Дербент, возвращаясь в Махачкалу, возвращаясь в Дагестан, когда все началось, вы там оказались? И
1: вы понимаете,
0: с какими вызовами?
1: Вы знаете, ну, как бы, может быть, после этого самого я покажу вам, как бы сказать, что даже мы заснимали, конечно, это выглядело страшно, потому что когда полили дожди, потом, когда уже пошли селевые потоки, и фактически некоторые дамбы не выдержали, и реки поплыли, то есть в течение даже полдня часть построек, вот они просто оказались, первые этажи оказались просто затопленными. Мы за вот как бы полчаса должны были там проехать, мы не могли проехать по, можно сказать, центральному шоссе, который соединяет Махачкалу с Каспийском, да, то есть там вообще можно было только проползти. Наш водитель, что называется, по окошке, что называется, проплывал. Я только, ну, что надо было думать, молиться там всем богам, чтобы не залило двигатель, чтобы, в общем-то, что-то можно было сделать, потому что, в принципе, смывало все. Машины смывало, людей могло смывать и смывало. А меня, как врача, в этом отношении не сама стихия беспокоила, потому что она конечна, я имею в виду вот эти вещи, а все, что происходит потом. Потом, к сожалению, идут инфекции. Потом идет недостаток нормальной воды. Потом будут кишечные проблемы. Потом придут крысы и мыши и все что угодно. И опять начнется необходимость борьбы с инфекционными процессами и дезинфекцией. И, к сожалению, часть наших опасений, она была, но вовремя тоже было остановлено, потому что вот ты не знаешь, насколько чиста. Там канализации прорывало, и вода была грязная. И первыми жертвами, знаете, кто был? Не только люди, те, которые просто в пучину попали, а маленькие дети. И знаете почему, Саш? Потому что их же все равно надо купать, надо мыть, надо пользоваться водой. И они стали страдать от кишечных инфекций, потому что вода, в которой ты их купаешь или стараешься помыть, вроде как бы из крана, но система очистки совсем другая.
0: Сломалась.
1: Первые 16 пациентов, маленьких детей вот с кишечными проблемами, они были. Слава богу, система была подготовлена, и это, ну, как бы нельзя говорить, слава богу, на тему того, что у нас есть такой опыт, потому что жизнь уже показывала, наводнения были и в прошлом году, и в позапрошлом, и мы это знаем и по Дальнему Востоку, и по Южному Уралу там в прошлом году. И уже система борьбы человеческая и санитарная.
0: Нет, да, медицина оказалась готова.
1: Совершенно верно. А после этого, фактически уже месяц после этого, мои коллеги из Народного фронта там работали, занимались поставками и решением вопросов гуманитарных, потому что многие семьи лишились крова в тот момент времени, и надо было обеспечить их быт. И, конечно же, вы знаете, в Дагестане достаточно много людей уже такого преклонного возраста, которые живут в селах. Нужно было обеспечить и их, и молодежь. Потому что, ну, будем говорить, поколение от 15 до 55 справятся. А вот те, которые уже преклонного возраста и маленькие, вот им надо помогать. Вот это очень важный аспект, который вот, ну, затронул нас вот этой весной, по крайней мере, это серьезная такая история была. Больше месяца она длилась, как вы знаете, до практически там, до начала лета.
0: Да. Ну, на самом деле, много было ребят в рамках форума, кто говорил про Дагестан. Ну, конечно, больше всего фокус внимания основной был уделен специальной военной операции, реабилитации, восстановлению бойцов. Это передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Мы говорим с Андреем Петровичем Продеусом, обсуждаем форум «Все для победы Народного фронта». Прервемся на новости.
2: Вы только ждите нас!

0: Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Российские вооруженные силы беспилотником «Герань» нанесли удар по логистическому центру в Черниговской области, куда доставлялись грузы ВСУ. Минобороны России опубликовала кадры, снятые средствами объективного контроля, подтверждающие поражение объекта в населенном пункте Березна. Российские вооруженные силы также нанесли удар по украинскому газоперерабатывающему заводу в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области. Основной очаг пожара на территории складского комплекса в «Электростали» локализован, сообщил глава городского округа Филипп Ефанов. По его словам, ведется тушение оставшихся очагов, а также проливка и разбор завалов. Пострадавшим оказывают помощь. Ефанов также отметил, что к разбору завалов приступили и на территории детского сада на улице Западной. На время ремонта детей переведут в соседнее здание образовательного комплекса. В субботу произошло падение беспилотника на территории склада в «Электростали». Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о 24 пострадавших. Президент США Дональд Трамп призвал республиканскую партию включить Иран в санкционный законопроект против России, подготовленный покойным сенатором Линдси Грэмом, внесенным в России в перечень террористов и экстремистов. «Это то, что хотел сделать Линдси, и то, что должно было случиться», написал американский лидер в своей соцсети. Ранее Трамп допускал, что Иран и ливанское движение «Хезболла» могут быть внесены в санкционный законопроект против России. Преемник британского премьера Кира Стармера Энди Бернем после прихода к власти может назначить министра энергетики Эда Милибенда главой МИД. Как пишет Sunday Times, кадровые перестановки, вероятно, произойдут в правительстве на следующей неделе. В пятницу Бернема избрали главой лейбористской партии. Ожидается, что он станет премьер-министром уже в понедельник. Кандидат на пост главы МИД Милибенд давно выступает с антироссийской риторикой. Еще в 2015-м он призывал Запад усилить санкции против Москвы. Российские школьники завоевали 4 золотые и 2 серебряные медали на 67-й международной математической олимпиаде в Китае. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Уточняется, что олимпиада объединила участников из более чем 100 стран. Интеллектуальное состязание включало 2 тура, по 3 задачи в каждом. Вопросы охватывали разные области математики, геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику. Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов отметил, что Международная математическая олимпиада – одно из старейших и наиболее авторитетных интеллектуальных состязаний в мире. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
4: Это были новости на радио «Спутник», а мы продолжаем разговор с Андреем Петровичем Продеусом, профессором, врачом-педиатром, иммунологом, активистом Народного фронта. Говорим о том, как важно сегодня заниматься не только медициной тела, но и медициной духа. Прошло уже, по-моему, 2 года с момента, когда мы с вами последний раз сидели в этой студии, около 2 лет. Как изменилась система реабилитации? Помните, мы еще вот тогда говорили про то, что наша система изначально была не готова к такому объему минно-взрывных ранений. Как сейчас у нас обстоят дела? Какие основные вызовы стоят перед системой здравоохранения с учетом вот такой специфики проведения военных действий? И, может быть, какие-то вот куда вы сейчас ездите?
5: Ну, смотрите, я вам скажу так, что вот, наверное, для тех, кто нас слушает, с одной стороны, это не секрет, но я просто, может быть, действительно какую-то конкретику внесу. Потому что отличие от предыдущих войн всех, действительно, минно-взрывная травма, это же дроны, артиллерийские обстрелы, это гранаты, это бомбы, это вот то, что действительно 95%. Пулевые ранения, что называется, по минимуму. Во время моей службы и во время афганской кампании и всех остальных, там, да, минно-взрывная была, но очень большое место занимали именно огнестрельные ранения. Соответственно, к чему они приводят? Это травма головы, да, и центральной нервной системы. Соответственно, это конечности. Потому что при правильной организации жизни и защиты, да, грудная клетка, обычно это бронежилет, она защищена. И, соответственно, получается, страдают конечности, это ноги, руки и голова. В общем-то, поэтому получается, что все, что направлено на реабилитацию опорно-двигательного аппарата и сохранение функционала, ходить, работать, управлять машиной, управлять станком, управлять руками, даже писать, это то, что сейчас мы научились, я имею в виду мы, как система медицины, как система, ну, на порядке лучше, чем это было раньше. Это первое. Второе – это черепно-мозговая травма, и следующее – это психологические травмы, то есть то, что мы с вами знаем под названием ПТСР. Да?
4: Да.
5: То есть вот это целая
4: психологический
5: система.
4: Конечно, хочется отдельно поговорить.
5: Ну, тогда давайте, давайте так. Технологии восстановления, которые сейчас перешли совершенно на другой уровень, просто настолько другой, что действительно научились сращивать кости, научились приживлять ткани, научились так быстро и так эффективно уже на первом-втором этапе заниматься конечностями, что то, что раньше считалось 100% ампутацией, сейчас есть возможность сохранять и восстанавливать. Более того, я просто, как бы сказать, по роду деятельности наблюдаю за разными вещами в медицине. Вот посмотрите, в этом году премию «Призвание лучших врачей России» получила команда врачей, которые пересадили руки целиком.
4: Руки целиком.
5: Целиком. Притом так, так, что этими руками люди сейчас управляют, обнимают.
4: Знаете,
5: сейчас это, при том, что самое удивительное, вот эта пересаженная рука, которой человек пишет почерк, остался тот же, потому что, конечно, мозг. Это все
4: удивительно.
5: Мозг. Да, надо уметь брать на себя ответственность, брать риск, но продуманный риск, понимаете? Поэтому, на самом деле, я возвращаюсь к этому вот вопросу президента, а боишься ты, да, или нет, потому что когда, неважно, ты находишься ли в бою, или находишься ли в зоне бедствия, или просто думаешь, а стоит ли туда ехать, надо просто подходить к этому вопросу так, что надо быть аккуратным, надо уметь бояться, но трезво воспринимать те вызовы, которые тебе может дать жизнь в этот момент времени, и сделать свое дело лучшим образом. А для этого надо быть готовым.
4: Так как вы максимально широкого профиля специалист, я сейчас остановлюсь на последней фразе. Трезво воспринимать окружающую действительность. Мы живем в мире информационных когнитивных войн. в мире, когда на нашу психику совершаются постоянные интервенции. Интервенции врага через работу медиа, через инструменты информационной войны, когнитивной войны, расшатывая психоэмоциональное состояние нас.
5: Ну вот это детей. Сейчас вот все просто по-разному, разные точки находят. Понимаете, ввиду того, что я, может быть, достаточно устойчивый психический человек, меня расшатать достаточно сложно, могу сказать, наверное, такие лайфхаки, да. Даже несколько лет назад, вот есть у меня такой хороший знакомый, вы, наверное, его знаете, Юра Подоляка.
4: Да, конечно.
5: Вот, как-то мы обсуждали, он говорит, надо вот информационная гигиена. Я говорю, Юр, эта фраза понятна, но только не присваивай слово гигиена только по поводу СВО. В принципе, мы должны стараться сделать так или обучить людей, что если мы понимаем, что если ты не моешь руки никогда или никогда не моешься, ты в конце концов заболеешь. Это гигиена обычная. А информационная гигиена — это то, чего надо людей тоже научить, как...
4: Потому что то же самое заболеют.
5: Которое ты заболеешь, то есть это в прямом смысле этого слова. Поэтому вот, надо уметь быть гигиеничным, надо знать, как это делать, надо знать, каким образом фильтровать эту информацию и каким образом из огромного потока, в общем-то, нужного и важного материала выбирать то, что тебе нужно, полезно, и то, что на добро. И вот этот процесс мы еще не умеем до конца делать. Более того, его надо обучать, что называется, практически с пеленок, потому что экспозиция ко всему, что есть в мире, посредством радио, телевидения, интернета и масс-медиа, она происходит изначально, везде, с детства. И, наверное, мы с вами же согласимся в том, что сейчас современная молодежь, она в гаджетах живет. И, соответственно, если она не научится быть гигиеничной, то в этом случае влиять на нее будет 150 раз легче, нажимая на вот эти кнопочки, которые кого-то расшатывают, потому что непонятно, что будет, а кого-то надо просто напугать, а кому-то надо какие-то ролики показать, и из-за того, что существует таргетная реклама и продвижение, алгоритмы, а не алгоритмы, которые будут это делать. И это, соответственно... Простите меня, нужно понимать, что это является алгоритмом, на который ты сам нарвешься, если ты будешь это делать. Это не значит, что весь интернет будет завален, но ты-то точно получишь по максимуму, попавшись, что называется, в эту рассылку. Это же тоже надо уметь понять и вычленить. Я, к сожалению,
4: как вы считаете, на уровне системы образования нам нужно начинать учить детей, не знаю,
5: младшего школьного? Надо сначала научить еще и педагогов.
4: Родителей.
5: И педагогов, понимаете? И родителей, да? Вообще, по мне, учить стоит всех, потому что это то, что не преподавалось, не рассказывалось, а, к сожалению... Наша система, опять же, за нашей внутренней историей какой-то внутренней, рассказывать или популяризировать какой-то героизм, геройство не очень умеет.
4: Ну, вообще мы да, не очень скромных людей.
5: Мы как бы, понимаете, вот мы с вами знаем, что вы работаете много в масс-медиа и в пиаре. Я как бы по роду своей работы сейчас понял одно, что я без того, чтобы выходить, по сути дела, к людям и рассказывать не на каждом приеме или не только обучать врачей, потому что грамотный пациент для меня — это великое счастье. Потому что этот
4: квалифицированный заказчик
5: абсолютно
4: называется.
5: Квалифицированный заказчик. Более того, еще будучи еще и детским доктором, мне важно, кто будет оказывать помощь ребенку. Не я же с ним живу. С ним живет мама, папа, бабушка, дедушка. И если они будут выполнять свои функции хорошо по отношению к ребенку, это будет прекрасно. Но я же должен их убедить в этом, по сути. Поэтому получается так, что те факторы, которые модифицируемые, зависят от людей. Разрешите, скажу, буквально займу 30 секунд времени, это меня просто очень озадачивает за последнее вот некоторое время. Вот что. Что на самом деле генетика, на которую мы многое сваливаем, отвечает где-то за процентов, ну, максимум 20% нашего здоровья. Окружающая среда еще процентов за 10, может быть, 15. Но, в общем, мы живем в прекрасном городе Москва. Россия — прекрасная зеленая страна с прекрасной экологией. В общем, во многом замечательная.
4: Россия — страна для жизни.
5: Да, вообще замечательная. Понимаете? Дальше. Медицина, сколько бы ты денег туда ни вкладывал, отвечает максимум за 15%. Вот ты можешь вложить все, что угодно. 50-55% — это модифицируемые факторы, которые зависят от человека.
4: Поведение.
5: Как ты живешь, что ты ешь. как ты спишь, вообще от твоих, там, пьешь, куришь, там, от твоего состояния и умения. Поэтому получается, что я могу сколько угодно обучать врачей в системе медицины, но сейчас наша дырка – это вот люди.
4: Это, знаете, есть такая андрагогика, да, наука об обучении взрослых, вот в ней как раз говорят о том, ну, основной постулат андрагогики, что ключевой актор педагогики – это педагог,
5: да.
4: А андрагогики – это как обучаемый.
5: Обучаемый.
4: Вот это в этом смысле очень понятный контур. Находясь в условиях информационной войны, когнитивной войны, бойцы, жены бойцов СВО, конечно, тоже испытывают вот это психоэмоциональное давление. Научились ли мы или научается ли наша система здравоохранения отвечать этим информационным вызовам? Потому что я понимаю, что все, что касается реабилитации с точки зрения, ну, медицины, не психоэмоциональной...
5: Вы знаете, она становится лучше, отстраивается.
4: Да,
5: и, вы знаете, и лучше технологии становятся, и более понятно становится, когда людям надо помогать, как делать протезирование, каким образом это все. Это действительно серьезный прогресс. То есть, ну, я бы сказал так, как с ковидом мы начали разбираться, и когда, что называется, все силы туда вложили, достаточно быстро разобрались, и с этим, в общем, разбираемся. Хотя вроде не так, чтобы много времени прошло. Я вам скажу так, что, наверное, бойцы, они как раз переживают больше психических травм не из-за информационной повестки, потому что они-то как раз стабильные, они знают, кто враг, кто нет.
4: Угу. Да, у них в этом смысле свой чужой.
5: Значимо лучше. Как бы вот это деление происходит. Я бы сказал, они даже более, может быть, резкие и агрессивные в этом отношении. Более нестабильны те, кто не очень понимал, что это такое. Ведь посмотрите вокруг, ведь как бы очень много людей как бы жило в понимании, что идут боевые действия, но их не ощущал. А вот тут постоял в очереди на заправку и вдруг ощутил. И вдруг какой-то дискомфорт пошел.
4: И объекты стали появляться.
5: Понимаете? И вот это расшатывает ситуацию. И я вас уверяю, что вряд ли кто-то из жен военнослужащих или сами военнослужащие хоть одним глазом моргнули, поняв, ну да, бывает такая ситуация, что что-то не бывает.
4: Да. Ну, идет специальная военная операция.
5: Для них это как раз норма. Эта норма, это не норма вдруг стала для тех психологически неустойчивых, которые как бы знают, но не присутствуют. При этом они не понимают, что твоя страна находится под серьезным давлением.
4: Эти люди, они что, они эскаписты, они сделали вид, пошли смотреть Чебурашку и сказали, все, я больше здесь вообще, эти ваши взрослые новости не читаю, теперь детские буду только читать.
5: Их же задача, ну, как бы, что называется, вражеских голосов, как раз раскачать их и сделать так, чтобы выразить неудовольствие, неудовлетворенность системой, руководством, страной, людьми и бесполезностью как бы этого процесса, понимаете? И неуверенностью в том, что не будет хуже. Ведь это ситуация, которая как раз на слабый мозг или людей, не понимающих, не имеющих полноту информации, она как раз и рассчитана. Это же вот очевидно. Я просто параллель проведу вам такую. Вот простите, про вакцинацию тоже же на самом деле, это же примерно так же. Вакцины же зло, как говорят вот эти вот удивительные люди на всю голову, скажем так. И зачем вы там детей колите, вы же сделаете из них инвалидов, не понимая о том, что пока не было вакцинации, 6 из 10 детей не доживали до возраста 5 лет. Как это не война? Это война. Это война. И когда вражеские голоса, я впрямую это говорю, через посредством тех же, допустим, средств массовой информации, тех же интернет-проповедников, вот я, побывав еще до этого в южных регионах, когда они говорят, нет, ну вы знаете, прививки, это же не халяльно, не то, не сё, значит, нельзя их делать у вас в стране. И люди, которые как бы верующие, слушая вот этот, назовем это негигиеничную информацию, они действительно делают. И мы столкнулись в некоторых регионах, действительно стали наши российские дети умирать от тех заболеваний, которые не должны умирать. От дифтерии, например, от коклюша, от которого, в принципе, не
4: это
5: надо.
4: Это же вот на первых днях жизни же ставятся, да, вот эти вот?
5: В 2,5 месяца.
4: Да, ну, первые...
5: Да, это первые прививки. Почему? Потому что это самый опасный возраст с точки зрения болезни, потому что мы, взрослые, с вами заразимся коклюшем и, в общем-то, ну, будем кашлять, но, не помрем. Ну, будем разносчиками. А дети как раз погибнут. Поэтому говорю, а вот эта информационная гигиена, она принципиально нужна. И, конечно же, люди, которые возвращаются, у них немножко другие моменты. Это вопрос постоянного стресса и боевых действий, и умение жить в более спокойной ситуации. То, что все время жить в стрессе, в адреналине, умение не сорваться, например, на какую-то ситуацию, когда тебя кто-то случайно толкнул в метро, в поезде, или вдруг на тебя криво посмотрела, там, я не знаю, продавщица или какой-нибудь регистратор в поликлинике, понимаете, вот это очень сложно. И не запить сложно, и найти свое место после этого сложно, найти себе место, если вдруг у тебя еще травма или потеря возможности заниматься своей какой-то предыдущей работой. Вот это адаптация, которая действительно крайне важна.
4: Скорее вопрос на уровне государства показать путь и образ будущего и цели какие-то, да, поставить какие-то понятные...
5: Два аспекта принципиально важных. Во-первых, что государство не бросит тебя или система не бросит тебя. Система в данном случае, неважно, это район, область, город, твой там, я не знаю, домком, завком, там кто угодно, что ты придешь и даже с какими-то сложностями ты вольешься в те дела, которые у тебя сейчас есть. Это первая часть. А вторая — действительно дать те возможности, не финансовые льготы, я имею в виду, потому что финансовые льготы ты можешь проесть и, простите, пропить иногда, а так, чтобы ты мог найти себе дело, которое тебе приносило удовольствие, и ты мог с этим делом жить. Но одна из тоже историй замечательных — это удивительнейшая история. Человек, у которого нет ни рук, ни ног на этом мероприятии,
4: на этом
5: форуме, он обучает других, как нырять.
4: Дайвингу, да, удивительно вообще.
5: Как учиться, например, дышать под водой, заниматься экстремальными какими-то даже видами спорта. Человек сам по себе...
4: У него же граната в руках взорвалась, да? Это же вот просто совершенно невероятная история. Такой глубины человек,
5: да.
4: И же супруга его, которая всю жизнь с ним, и всю жизнь ни рук, ни ног у человека нет. И при этом он такой воли, такой силы.
5: Абсолютно. Поэтому, получается, ты видишь людей, которых сейчас вот эта тяжелейшая ситуация, что называется, приподняла, и мы стали их видеть. И мне кажется, что те люди, которые были на этом, ну, форуме, мы их знаем и видим, но очень хочется, чтобы о них узнали просто обычные люди. И вот этот вот путь к такой вот информационной прям гигиене, когда ты видишь такие замечательные истории человеческих побед и героизма впрямую, да, о том, что просто люди делают свое дело. И при том, вы же обратите внимание, большинство из них не может и даже не умеет говорить какие-то высокопарные речи или какие-то зажигательные речи. Они просто говорят: я сделал это, потому что я должен был это сделать. Максимум, что они еще могут сказать: победа будет за нами, и все мы вместе, понимаете? Потому что это то, что они чувствуют.
4: Какие у вас ближайшие проекты, выезды вместе с Народным фронтом, сборы?
5: Ну, во-первых, сейчас действительно с нашими коллегами занимаемся, ну, такими двумя вещами, потому что вот эта вот тема информационной гигиены и здоровья, и демографии нашего народа очень меня сильно волнует. Более того, уже на этом мероприятии ведь президент не просто так сказал, под, ну, что называется, наблюдением Народного фронта 552 поручения президента. Подавляющее большинство — это все, что относится к социальной повестке и к здравоохранению, и к доступности медицинской помощи. И я очень надеюсь, как все мы, что боевые действия закончатся победой в каком-то ближайшем обозримом будущем, и задача Народного фронта, конечно же, будет социальная повестка, демография, здоровье населения и информационная гигиена. И именно в том разрезе, что именно пока мы их не научим, мы можем перекладывать ответственность на людей, так же, как многие люди перекладывают ответственность на врачей, приходя к врачу.
4: Да, конечно, конечно.
5: Понимаете? Но мы должны разделять эту ответственность, потому что есть что-то, что является моей ответственностью, а что-то является ответственностью пациента. Пока пациент не сделает то, что мы ему рекомендовали, но здесь есть одна хитрость. Пациент не может сделать, если я ему не рассказал, что. И если я не научил человека жить правильно, а общий лозунг «не пей, не кури, ложись спать», там, не знаю, не стрессуй, это пустые слова. Иногда нужна конкретика и объяснение, зачем, почему, когда. И как это сделать персонифицированно для каждого человека. как дойдет до него, каким образом он... Давайте я такое, ну, маркетинговое слово применю. Как он эту информацию для себя купит?
4: Угу.
5: Как она в него войдет, что станет его. Не потому, он это сделает не потому, что я сказал,
4: да.
5: Не потому, что кто-то другой сказал, а потому, что это его. И вот когда это его, тогда он сможет так жить и уже примерять к этому своему какие-то другие позиции, которые, ну, как бы могут подойти или нет. И тогда ты ответишь на вопросы информационной гигиены и психологического здоровья, и тогда ты проще с ним будешь говорить. И да, я очень огорчаюсь, когда я вижу случаи неадекватного, некачественного оказания медицинской помощи, плохой работы. Но вот ровно так же мы видим плохие, там, не знаю, плохих водителей, плохих продавцов. Но просто когда это касается двух вещей, о которых, кстати, сказал президент именно, это медицина, образование.
4: Медицина и образование, да.
5: Понимаете? Два ключевых. Но вот это две ключевых вещи. И он только третьим сказал специальную военную операцию. Потому что вот это выше задачи, больше задачи и глобальные задачи.
4: Уровень. Спасибо вам огромное за разговор. К сожалению, невероятно быстро течет время, просто незаметно.
5: Ну, когда есть интересная тема, мне кажется,
4: да,
5: она
4: всегда... Да, когда есть
5: так.
4: Интересная тема. Давайте послушаем еще один музыкальный привет от бойца с позывным Ирий.
6: Всем здравствуйте. Мой позывной Ирий. Я служу на Курском направлении. Хочу передать привет своим родным и близким, а точнее своей маме Елене и сестре Виктории. Хочу попросить вас поставить песню нашей бригады ветераны. Песня называется «Аки-таки». Победа будет за нами.
7: Аки как так, как на фронте, алчишь крови, ты не брат.

Аки как-то как на фронте, алчишь крови, ты не брат. Боже, дам скажи, где воин, он был русским

0: Это была композиция «Аки, как там, как на фронте» для бойца с позывным «Ирий». В гостях у нас был Андрей Петрович Продеус, известный российский врач-педиатр, иммунолог, профессор, активист Народного фронта. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете.
1: Спасибо вам за то, что у меня есть возможность с вашей помощью какие-то мысли говорить и о том, что мы действительно обсудили очень важные темы. Я очень надеюсь, что те темы, которые мы подняли, и то желание рассказать о реальных, тихих, можно сказать, таких героях, это очень важно. Мне бы хотелось, чтобы о них знали больше.
0: Да, и огромное спасибо Народному фронту за такое невероятное событие, где мы узнали истории настоящих героев, где мы смогли прикоснуться к вот этому настоящему человеческому подвигу, скромному,
1: теплу,
0: тихому,
1: теплу, любви и какое-то самопожертвование.
0: Да, совершенно невероятное настоящее мероприятие вышло с таким с теплым сердцем. Ну и, конечно, установки, которые дал лидер после встречи с президентом, всегда чувствуешь, что ты делаешь то, что делаешь, и делаешь это не зря. Это была программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты. И я ее ведущая, Александра Бокова. Встретимся.
2: Вы только ждите нас, а мы вернемся обязательно. Радио «Спутник». Адрес «Радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радио «Спутник.ру».
3: Узнать за 90 секунд. Человечество вошло в активную фазу термоядерной гонки. И оружие здесь ни при чем. Благодаря этому виду энергии мы наблюдаем сияние звезд во Вселенной. Во время термоядерной реакции атомы водорода спаиваются и превращаются в атомы гелия, теряя в весе. Этот процесс сопровождается выделением колоссального количества энергии и никаких взрывов, углекислого газа и прочего ущерба окружающей среде. Ядер водорода вокруг нас полным-полно. Китаю и Франции удалось приблизиться к прорывной технологии. Китайские ученые создали искусственное солнце. Экспериментальная установка в магнитной ловушке удерживала 17 минут высокоэнергетическую плазму. Та разогрелась до 100 с лишним миллионов градусов Цельсия. Это в десятки раз выше температуры в ядре Солнца. Еще одна китайская установка вот-вот сможет обеспечивать самоподдерживающуюся термоядерную реакцию. Французам удалось еще больше. Удерживать плазму 22 минуты. Собственные термоядерные реакторы развивает Россия и другие страны. Все только начинается. Исследователи работают, засучив рукава. Энергия будущего способна обеспечить нашу планету практически безграничными, чистыми и безопасными ресурсами.
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
3: Радио «Спутник». Разберемся.
5: В Москве и Севастополе 17 часов, в Хабаровске полночь. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Российские вооруженные силы поразили центр переработки углеводорода в Полтавской области. Дональд Трамп призвал включить Иран в законопроект о санкциях против России. Российские школьники завоевали 6 медалей на Международной математической олимпиаде. Подробности далее. Российские вооруженные силы поразили центр переработки углеводородов в Полтавской области, сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало кадры нанесения удара. Отмечается, что центр переработки углеводородного сырья в районе населенного пункта Базилевщина поразили расчеты дронов «Герань-4 «Сикер». Эти беспилотники оснащены электронно-оптической системой наведения, которая позволяет им самостоятельно корректировать траекторию полета перед поражением цели. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк утверждает, что Тарас Качка уволен с должности вице-премьера по евроинтеграции Украины. Официальной версии причин отставки офис Зеленского не озвучил. Но хронология красноречива. Человек, который публично уверял партнеров, что Украина будет выполнять антикоррупционные условия, ушел, отметил Железняк. Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев включить Иран в санкционный законопроект против России, подготовленный покойным сенатором Линдси Грэмом, внесенным в Россию в перечень террористов и экстремистов. «Это то, что хотел сделать Линдси, и то, что должно было случиться», написал американский лидер в своей соцсети. Ранее Трамп допускал, что Иран и ливанское движение «Хезболла» могут быть внесены в санкционный законопроект, как следует из документа, имеющегося у РИА Новости. Он предусматривает снижение максимальных пошлин для 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, в числе которых есть и КНР. Соединенные Штаты продолжат обеспечивать свободное судоходство через Ормузский пролив даже без мирной сделки с Ираном. Об этом заявил глава американского Минэнерго Крис Райт. Он отметил, что президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт мирным соглашением, но для этого нужны две стороны. Тегеран и Вашингтон ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение конфликта. Однако уже в июле американские вооруженные силы возобновили атаки на Иран. Он отвечает ударами по базам США в странах Ближнего Востока. Российские школьники завоевали 4 золотые и 2 серебряные медали на 67-й международной математической олимпиаде в Китае. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

0: 15-м за карьеру россиянин идет на 16-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутников Макс. Следующий выпуск через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: 17.04 в российской столице. Начинаем прямой эфир на «Радио Спутник». В студии Михаил Алимов, Алексей Осин. Всем здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
2: В ближайший час будем обсуждать актуальные новости вместе с общественным деятелем, политологом, полковником Эдуардом Басуриным. Эдуард Александрович, добрый день.
4: Наверное, можно сказать уже добрый вечер или еще день.
2: А вот я не так
3: давно... Как говорил барон Мюнхгаузен, 6 часов вечера или 6 часов утра, 6 часов дня.
2: Дня, да. Давайте на этом и остановимся. Министерство обороны наш продолжает освещать действия специальной военной операции. Вот, в частности, сейчас сравнило с актуальным событием тоже с чемпионатом мира по футболу. И как будто бы, лично мое такое впечатление, что наше военное ведомство и наши коллеги-журналисты, которые сотрудничают, которые работают в министерстве, несколько более креативно начали подходить к задаче, и мы от сухих сводок, которые были до этого, потихоньку переходим к чему-то более интересному. Согласны со мной?
4: Ну, наверное, частично. О том, что креатив появился, это очень прекрасно. Нет сухих лиц и слов, а есть что-то, то, что может цеплять за душу. Поэтому, в принципе, мне это нравится, их сравнение с чемпионатом мира и отголоски о том, что как должен продолжаться этот матч и как он будет длиться. О том, что перерыва на питье воды у нас нет.
3: И тогда мы с вами беседовали уже на эту тему, о, скажем так, адекватности тех усилий, которые ВСУ предпринимает, ну и, собственно, вся верхушка режима Зеленского, и чем отвечает или какие действия проводит наши ВКС. Ну вот в данном случае за последние, ну где-то, наверное, две недели интенсивность ударов, как мне представляется, вы сейчас оцените, очень серьезно увеличилась, да, то есть это и Киев, это и Одесса, то есть и морская портовая инфраструктура и предприятия. Вот в данном случае это ближе к тому, о чем вы говорили тогда в нашей беседе. То есть сейчас вас удовлетворяет мощность и интенсивность ударов? Или надо прибавить? Или убавить?
4: Нет, ну, конечно, убавить уже куда убавлять. Хотелось бы прибавить. Мы тогда с вами говорили, правильно вы подметили, о том, что интенсивность не нужно снижать. И не нужно делать отсылку тому, что это делает ответные действия. Знаете, вот на данный момент у меня создается такое впечатление, что идет, если так, афоризм, шахматная игра. Вот мы должны определить, мы на этой доске фигура или игрок. Мне бы хотелось, чтобы мы были игроками, а не фигурой. Поэтому интенсивность нужно увеличивать. А после того, как это произойдет, то тогда уже вести тот диалог, о котором мечтает Запад. Но диалог вести как игрока, а не как фигуру, которую могут разметить.
3: Ну вот если вашей аналогией пользоваться, значит, как можно представить, что мы фигура или наоборот, что мы игрок? Вот в чем разница?
4: Ну, если просто сказать, да, о том, что неответные действия на то, что делает Украина, а навязывает свои нарративы и свое действие. Вот в этом плане ты фигура или игрок. Пока получается о том, что мы фигура. Мы начинаем отвечать на те противоправные действия, если мы говорим по государственному праву, по отношению к территории России, а не диктуем свои условия. Я это имел в виду.
3: А разве в этих ударах нет военной логики? Давайте это попытаемся обсудить. То есть попытка отрезать Украину от моря и, соответственно, лишить подвоза боеприпасов, ну и всяких важных, так сказать, грузов, да, с одной стороны, и с другой, атаки по тем производствам, которые, собственно,

0: говоря, и обеспечивают вот эти вот удары вглубь России. Разве это не тактика или не стратегия?
1: Да.
0: Как сказать
1: Нет.
0: лучше?
1: Правильно вы подметили, но давайте говорить по-другому чуть-чуть, да? Когда начались интенсивные налеты на Одессу и ту структуру, которая находится в портах, после того, как начала осуществляться блокада Крыма. Ну, не до этого ж, а после. Налет на Киев, то же самое. Интенсивность налета на Киев произошла после того, как интенсивность обстрелов территории России, НПЗ и других объектов усилилась, увеличилась. Я вот об этом речь веду. Что нам пытаются навязать определенную стратегию, а не мы сами ее делаем. Вот я об этом и имел в виду, когда мы фигура или игрок.
2: То есть здесь речь идет скорее об усилении уровня эскалации непосредственно с нашей стороны.
1: Нет, не то что эскалации, но это, наверное, более журналистский подход. Эскалацию, в принципе, если мы берем это слово, получается, нам навязывает Украина. Не мы Украине свои условия, а Украина навязывает нам, на которые мы должны реагировать. Вот в этом плане мы как бы чуть отстаем. Интенсивность налетов, которые осуществляются, их нужно делать больше. Не только по Одессе, да, или там Николаеву. А нужно делать еще по пунктам входа в Украину.
0: Ну, как это раз порт это и есть пункт входа, разве нет?
1: Ну, а район Молдавии, Румынии, район Польши. Это что же вход? Последнее время там не намечается таких больших повреждений, о которых до этого заявляло Министерство обороны. Речь об этом идет. И тогда в прошлой передаче мы о чем говорили, да? Те налеты, о которых говорит Министерство обороны, их некачество. Я же тогда как сказал? Давайте посмотрим по времени. Налеты на территорию России уменьшатся или увеличатся? Исходя из этого, будем понимать, мы попадаем или только мы декларируем?
0: Ну, они увеличились, да, значит, мы не попадаем?
1: Значит, мы не попадаем в том объеме, как нам доносит Министерство обороны. А... Если все-таки мы говорим о том, что это места сборки тех летательных аппаратов или ракет, которые летят по территории России, значит, где-то еще есть такие места. Но сама логистика не нарушена. Поэтому интенсивность авианалетов, если мы говорим о ВКС, да, или ракет, ее нужно увеличивать. Вот реально ее нужно увеличивать.
2: Есть еще погранпереход с европейским государством, сквозь него движется там какая-нибудь фура. Мы не знаем, что внутри. Все гражданские фуры, которые так проезжают, необходимо обстреливать в таком случае.
1: Зачем?
2: Ну, там же могут что-то подвозить.
1: Нет, ну давайте так. Что такое логистика? Да, это какие-то железнодорожные узлы или автомобильные узлы. И мостовые соединения в том числе. Вот просто их разрушить. И тем самым нарушить эту логистику. Речь об этом идет.
0: Как говорят, железнодорожные узлы, ну, неэффективно разрушать, потому что они быстро восстанавливаются. Что касается мостов, ну, наверное, здесь я соглашусь. Но есть еще один момент, понимаете, мы вот только недели две ведем вот такое полномерные атаки по Киеву и по Одессе, по этим районам. И поэтому, если были же, возможно, накоплены БПЛА, да, до этого. То есть эффект от вот этих действий, он, по идее, должен сказаться через какое-то время, не согласны?
1: Нет, но в любом случае время рассудит, да, наш разговор, кто прав, кто виноват. Просто это же не маленькая игрушка, да, в размере там метра на метр. Если мы говорим об этом беспилотнике самолетного типа, это все-таки там 3,5-4 метра. Ну, много его ж как бы нельзя наложить и потом использовать. Ну, столько ангаров не наберутся, и подземных в том числе. Значит, где-то идет недоработка этого момента. Но давайте все-таки с самого начала определим. Мы фигура или игрок? Вот исходя из этого, и тогда действия ВКС, Министерства обороны и других ведомств, которые причастны к этому процессу, оно сразу изменится. И тогда не требования и угрозы будут Зеленского и его помощников о том, что мы навязываем переговоры, указываем место, где переговаривать. Они будут мычать и соглашаться с тем, что мы будем тогда предлагать. Вот речь об этом идет.
2: При этом Министерство обороны нам сообщает об очередных... Давайте здесь тоже разберемся. По поводу ударов это одна история. Есть еще ситуация, которая складывается непосредственно на земле, когда мы буквально каждый день, там, через день получаем информацию от Министерства, что освобожден очередной населенный пункт, там группировка войск такая-то, двигается дальше. Это нам как оценивать? Современная война, она все-таки на земле в том числе решается?
1: Ну и на земле, а без земли не будет решения этой проблемы. В этом и сложность. В принципе, война, которая произошла в Персидском заливе или продолжается, она показала, что вроде бы не нужно наземных никаких сил. Но без солдата на земле не получится сделать то, что мы говорим, да, освободить свою территорию. Здесь одно дополняет другое. Если мы сейчас берем уже чисто линию соприкосновения, живую, то здесь свои есть успехи и очень, в принципе, серьезные успехи. Это агломерация, которая Славянск, Дружковка, Краматорск. Мы приблизились на некоторых участках вот, к Славянску, Краматорску до 3 километров. То, что до этого не было. Мы пробиваем себе путь с западной стороны, этих городов туда, к Изюму. Вот если мы сможем это осуществить, вот мы сможем окружить группировку противника порядка от 110 до 130 тысяч солдат. Вот без солдат это же сделать нельзя одними беспилотниками. Это нельзя. Нужна именно пехота. То, что они в принципе это и делают. Красный Лиман. То же самое. Происходит процесс освобождения. Для нас святое место Светогорск. Мы зашли несколько месяцев туда, нас потом заставили выйти, мы сейчас опять подходим к этому городу. Продвижение есть. Продвижение есть, но из-за того, что война сама изменилась, и мы воспринимаем это все, что как было в прошлом веке. А нужно смотреть, что в 21 веке война, она другая.
0: Вот еще один момент, это как бы стачивание живой силы ВСУ. И по отдельным новостям можно судить о том, что там уже к экстренным мерам прибегают. В частности, вот две подобные новости сейчас у нас есть в загашнике, скажем так. Это то, что из Европы начали активно депортировать украинцев призывного возраста, это подтверждают допросы отдельных подразделений ВСУ, и там таких людей взводы даже, да, взводами исчисляется. Плюс к тому, ну тут я вот совсем не понял, да, оказывается, что ТЦК начала бусифицировать уже выходцев из азиатских стран. Вот я не знаю, у них на руках украинские паспорта или нет. Скорее всего, нет, потому что женщин депортируют, а мужчин, соответственно, забривают в армию. Вот это, с вашей точки зрения, нам показывает состояние, ну, состояние с пополнением
2: мобилизационного резерва, да.
1: Нет, ну правильно вы подметили, я еще больше года назад говорил о том, что те граждане Украины, которые сбежали тогда в Европу, что в Европе будут делать все, чтобы их вернуть обратно, чтобы то количество солдат, которое нужно, необходимо для ведения войны, оно не уменьшалось. В принципе, Европа сейчас уже вплотную к этому подошла. Поэтому это нормально, это было ожидаемо. А вот по поводу того, что они тех людей, которые приехали на Украину по разным причинам, скорее всего, это как пересылочный пункт был, чтобы дальше попасть в Европу, забирают и отправляют на фронт. Ну, в принципе, я думаю, что это правда, это не вымысел. Они бесправные, получается. Что ему, форму одели, запугали, укололи наркоту, что он перестает соображать, где он и что он. Дали автомат и отправили на фронт. Все.
0: Тут вопрос, как эти страны к этому относятся. Это вот представляете, наши граждане там отдыхают, условно, в Таиланде, приходят какие-то люди, хватают их, значит, и отправляют воевать, я не знаю, там, с Вьетнамом, условно.
2: Не тут хочу еще обидеть ни одной из этого. С линии фронта до консульства какого-то местного, это, мне кажется, сложно.
0: А женщины, которых депортируют, они консульству ничего не говорят, нет, своему, или как? Вот тут странная ситуация, я вот даже не знаю.
1: Какая странная ситуация? Ну, давайте говорить так. Вот мы говорим, что люди пропадают. А что, российские граждане не пропадали по всему миру?
0: Ну, нет.
1: Я не говорю, что их на фронт отправляли. Они же просто пропадали, да, и сейчас пропадают. Что мы смогли сделать? Ну, в лучшем случае мы сделали какое-то заявление, да? А физически же мы ничего не сделали. Да, вот сейчас было принято положение, и президент подписал о том, что оказание не только гуманитарной помощи, а еще и военно-физической, назовем так, в случае, если происходят такие эпизоды по всему миру. Поэтому, ну, отослали они женщин. Им же не женщины нужны, им нужны солдаты-мужчины. Они меньше будут возмущаться, они меньше будут собирать там в диаспорах какие-то подписи, требовать от своего правительства. А с другой стороны, ну, правительство, ну, вот давайте так, то, что вот на слуху, убили азербайджанских граждан, украинские военные, моряков. И когда спросили у президента Азербайджана Алиева, как он ответил, о том, что я их туда не посылал, они подписали контракт, они по типу частные лица, ну, убили их и убили, ну и все. Вот весь ответ.
0: Ну, тут вот вопрос, а там с самолетом он посылал тех людей, которые на самолете летели, или не посылал, когда он сильно возмущался? Он посылал представителей организованной этнической преступной группировки, которых здесь, так сказать, правоохранительные органы против них ведут процессуальные действия. Почему тут он возмущается, а там нет? Вот, кстати говоря, а в чем вот этот секрет? Ну, хорошо, я понимаю, Западная Европа держится...
2: У ВСУ есть индульгенция на все.
0: Вот, вот я про это и хочу спросить. Западная Европа, ладно, они держатся, им все равно, что будет делать. Даже пусть в Монако, в святыне, так сказать, миллиардеров европейских и вообще мировых, значит, можно взрывать бомбы, да? Но почему Азербайджан вот так себя ведет, условно говоря? А они, что это, вирус какой-то, не знаю, он передается каким-то путем? Как считаете?
1: Ну, это вирус 91-го года, даже, наверное, раньше, 88-го прошлого века. Когда они уверовали о том, что они нация, и эта нация имеет право диктовать условия Российской империи. Вот, в принципе, вирус-то оттуда идет.
0: А почему они Украине диктуют при этом? Они нация, они, ну, будем уважать, так сказать, их национальные чувства, да? Украине не диктуют, а России пытаются диктовать. Как так?
1: А Украине каким образом? Они же на крючке, финансовом крючке находятся.
0: Не, ну как? Вот Украина...
1: Я же объясняю, на финансовом крючке, да, угу. Вы зарабатываете деньги при помощи тех стран, которые воюют с Россией, но мы даем вам возможность. Поэтому они как бы деньгами определяют, что можно, что нельзя. Но официальное заявление, которое сделал МИД Азербайджана, о том, что разрушена АЗС. Николаевской области. Все. А о том, что людей убивают, они молчат.
0: Ну, значит, АЗС дороже людей.
1: Это проблема, которая с прошлого века тянется. Ну, тут в этом есть проблема. Мы разучились работать с этими странами. За это время Америка, Англия, Франция очень усиленно работали с этими элитами. Они давали возможность обучаться в своих странах. Потом они отправляли их обратно. И поэтому они так себя ведут.
0: Ну, мы, наверное, тоже даем такую возможность, разве нет?
1: Не, ну мы даем такую возможность. Но у нас приходит потихоньку осознание, что если идти по этому пути, то Великая Русь, она просто прекратит существование. Никита Михалков же не просто так сказал... Да, это может жестко он сказал, но он сказал это правду. Начало специальной военной операции помогло нам проснуться от Мордора. А они думают, что их это не коснется. Но они забыли о том, что мы для них все русские. Там нет понятия армянин ты, азербайджанец, грузин, казах или узбек. Мы все русские. Мы с территории бывшего Советского Союза. И с ними будут поступать еще пожестче, чем с нами. Ну вот осознание этого очень плохо.
2: Предлагаю закончить эту тему мыслью о том, что на официальном дипломатическом уровне противоречия между Россией и Азербайджаном улажены. Недавно были переговоры между Сергеем Лавровым и его азербайджанским коллегой.
0: Ну, дай бог, нет. Да. Ну, конечно, надо разговаривать, надо мириться, если какие-то моменты возникают. Но просто мы напоминаем о том, что они были, вот и все.
2: Были, безусловно, и надеемся, что если в дальнейшем не будут, их не Богу. Будет. Да. Давайте двигаться дальше по темам. Вчера тоже частично затронули. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, опубликовала пост, связанный с компанией Palantir, которая занимается в том числе военным искусственным интеллектом. И, по мнению Марии Владимировны, компания Palantir – одна из самых больших угроз современному миру. В каком контексте следует воспринимать ее слова? Современному миру целиком, миру без войн, потому что Palantir зарабатывает на войнах. Вот как вы понимаете это выражение?
1: Нет, но, в принципе, насколько я понимаю, ее заявление, связанное с этой фирмой, обозначало в том, что цифровизация, которая происходит по всему миру, данная компания помогает вести войну за счет цифры. Ну, давайте вот, если так проще говоря, да, налеты тех беспилотных систем, которые осуществляются на территории России, они должны лететь по определенным маршрутам. На этих маршрутах находится определенное заграждение в виде ПВО. И вот эта система помогает в реальном времени обходить эти, максимально стараться обойти эти системы ПВО, чтобы нанести как можно максимальный ущерб Российской Федерации. Речь об этом идет. Поэтому и было сказано, что данная фирма, оказывая услуги на войне и для войны, она является угрозой не только для России, а для всего мира, потому что это может происходить с любой страной. Я думаю, что эта компания непосредственно принимает участие в войне, которая идет в Персидском заливе. Там же было обвинение, когда провели расследование, потом почему-то они об этом стыдливо умолчали, о том, что данная фирма, когда прокладывала маршрут и указывала точки, куда должны прилететь ракеты, и прилетели по школе девочек в Иране, которые погибли там, около 170 девочек погибло. Это ж, эта компания давала эту цель. Поэтому Захарова об этом и говорит.
2: Мария Владимировна еще отдельно подняла вопрос по поводу мировоззрения, поскольку технологии технологиями, но руководство компании Palantir, по мнению официального представителя МИДа, является идейным продолжателем действий нацистской Германии, в том, что там одни культуры лучше других, зря мы там разоружили в свое время Германию и Японию, что это новые технофашисты, я так несколько обобщу.
1: Ну, в принципе, наверное, она в этом права. Я не могу там сказать за весь мир, да, или там за Европу. Я могу сказать за Украину, то, что мне ближе. В свое время первый президент Украины, Кравчук, сделал такое заявление, что нацизм – это та опора, на которой будет стоять Украина и развиваться. В принципе, и сейчас в Европе это происходит, и в той же Америке пытается это осуществить. Поэтому, в принципе, она и говорит о тех вещах, которые происходят, вот эти сдвиги во всем мире за счет различных цифровых обозначений. Она и говорит, поэтому и проблема, которая существует, пытаются ее как-то, ну, приручить, наверное, да. Вот мы подписали же договор о том, что попытаемся искусственный интеллект как-то направить русло и контролировать его развитие. Угу.
2: Потому что Эдуард это Александрович, у нас мира. Сейчас будет выпуск новостей, и давайте продолжим беседу после него. Эдуард Басурин, общественный деятель, политолог, полковник в эфире радио «Спутник». Не переключайтесь.

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Российские войска нанесли удар беспилотником «Герань» по электроподстанции мощностью 110 киловатт в Черниговской области, сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало видеоролик удара по объекту в тылу противника в Черниговской области. Также поражен логистический центр, куда доставлялись грузы ВСУ. Средства объективного контроля подтвердили поражение объекта в населенном пункте Березна. Добавлю, что украинские СМИ пишут о том, что в Одессе гремят взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. На рейде горит очередной сухогруз, перевозивший военные грузы для ВСУ. Кадры смотрите в канале «Радио Спутник» у «Макс». Микроавтобус «Газель» с пассажирами опрокинулся в кювет в Мурманской области. Два человека пострадали, сообщили в региональном управлении по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. ДТП произошло днем в Кировске. Пострадавших доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины произошедшего. МАГАТЭ изучает сообщение о ночной атаке на площадку строящейся АЭС в Иране. Агентство держит связь с властями Исламской Республики по этому поводу. В заявлении Международного агентства отмечается, что на момент последнего посещения инспекторами МАГАТЭ объект находился на самой ранней стадии строительства и не содержал ядерных материалов. Вместе с тем гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта к сдержанности в районе объектов, связанных с ядерной деятельностью. Сегодня Организация по атомной энергии Ирана сообщила об атаке США на площадку строительства атомной электростанции, расположенной в Дархавейне на юго-западе страны. Тегеран назвал действия США агрессивным и варварским актом, грубо нарушающим международное право. Данных о масштабах разрушений или пострадавших нет. В Германии выросли цены на автомобильное топливо на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Поездка на заправку вызывает у немцев психологический шок, пишет газета «Бильд». По данным издания, заправка полного бака стоит теперь как набор продуктов на неделю. Средняя стоимость литра бензина превышает 2 евро. Сильнее всего подорожал дизель за неделю на 6 центов. Ситуация усугубляется тем, что с 1 июля ФРГ прекратила действие государственная скидка на топливо. Город Тверь официально включили в национальный туристический маршрут «Золотое кольцо России». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев. Он назвал это решение историческим, отметив, что для города этот статус открывает новые горизонты. Это не только туризм, но и прежде всего развитие экономики, обновление инфраструктуры, улучшение качества жизни людей, добавил губернатор. Следующий выпуск через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
5: 17.33 в российской столице. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, Алексей Осин. Всем здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Продолжаем разговор с общественным деятелем, политологом, полковником Эдуардом Басуриным. Эдуард Александрович, еще раз здравствуйте.
7: Еще раз скажем, как говорили, добрый день, да?
5: Да.
7: 6.6 – это все равно день.
5: Да. Вот мы уже приближаемся к границе вечера, ну, по крайней мере, я это так воспринимаю. Закончили мы предыдущую получасовку на теме, связанной с компанией Palantir, и о том, что она активно использует искусственный интеллект в военных целях, является поставщиком таких услуг для американской армии, поставляет их же и для ВСУ. И вы там начали, закончили мыслью, связанной с тем, что вот у нас сейчас как раз есть сотрудничество в гуманитарной сфере по искусственному интеллекту. Россия является одной из стран, которая участница новой всемирной организации, где там порядка 30 стран находится. Вот можете, пожалуйста, мысль продолжить.
7: Ну, а что здесь продолжать? В принципе, опасность, которая существует, это как новая ядерная угроза. Если пустить свободное плавание, то могут быть большие проблемы. В принципе, Россия это поддержала. Китай, кстати, эту инициативу поддержал. И он всячески будет пытаться участвовать в этих процессах. Поэтому это даже не гуманитарное, да, это возможность выживания вообще населения, всего человечества. Поэтому это очень серьезные вещи. Захарова-то и подчеркнула, что если это будет идти на самотек и не будет контроля, тогда это будет беда. Мы же смогли сделать определенный контроль в прошлом веке, в 70-х годах, о том, что запретили передавать технологию производства ядерного оружия. И многие страны до сих пор пытаются это выполнять, свои обязательства. Поэтому и искусственный интеллект – это тоже самое ядерное оружие, только в 21-22 веке.
6: А как, кстати, оцените расползание, так сказать, вот этого умения, да, ядерного оружия по всему миру? Ведь с тех пор-то и у Северной Кореи, у КНДР появилось ядерное оружие, у Пакистана, ну и так далее. А сейчас вот Дональд Трамп готов технологии передать Саудовской Аравии. Правда, пока говорится об обогащении урана в мирных целях, но где мирные, а завтра уже не мирные. Да, это как с искусственным интеллектом.
5: Правда, ремарочку сделаю. Об этом пока пишет CNN, которая не очень к Трампу относится. Это тоже нужно понять.
6: Нет, но я сейчас о том, что тенденция такая
5: тенденция
6: наблюдается.
5: Тенденция есть, я безусловно согласен.
6: Конечно, да. Решения пока нет. Что скажете?
7: Нет, ну, в данном случае я считаю отрицательно, да. Даже заявление. Может, он в открытую это не сказал, а подумал. А CNN прочитала его мысли и это тиражирует. Но в этом мире хватает уже ядерного оружия. Индия, Пакистан, да? Угу. Пусть это не чисто арабский мир, но а если еще появится в Саудовской Аравии? И на кого она будет направлена? На Израиль?
6: На Иран, скорее всего.
7: На Индию? Да. На Иран? Это очень плохие игры. С одной стороны, мы одним запрещаем, а с другой мы другим разрешаем. Но это дорога в никуда, я могу так сказать.
5: И здесь опять же... Да, простите, перебил.
7: В последнее время, да, что начинают говорить как специалисты по ядерному оружию? О том, что это не так страшен черт, как его малюют. Поэтому применение ядреной дубины, это уже возможно. Никому за это ничего не будет. Ну, технология развивается, мы развиваемся. Проблема-то в другом, что технология создания ядерного оружия, она же тоже на месте не стоит. Это ж теперь не какие-то там габариты необъятные. Тот же Буревестник, да, или тот же Посейдон показал о том, что можно создать ядерную установку или ядерную бомбу, которая будет миниатюрная. Ну, а это уже проблемы для всех получаются. Есть те страны, которые могут это создать или создали и поддерживают. Вот они должны, ну не знаю, ядерный клуб заново воссоздать и очень четко отслеживать, чтобы больше это не происходило с другими. Если кто-то хочет мирно атом развивать, ну в этом плане помогать. Но очень жестко контролировать, чтобы он вместо мирного не превратился в военный.
6: Тут вот еще какой момент. То есть, если пытаться договариваться, то неконструктивно беседовать напрямую с Соединенными Штатами, потому что есть другие игроки, в частности, тот же Китай, который как бы считается нашим союзником, но в военной сфере у нас вроде бы такого ничего подобного не объявлялось.
5: Учения совместные есть.
6: Это бывает, да. И как учитывать китайские, так сказать, вооружения или ракеты на нашей стороне, учитывать ли французские и британские на стороне Соединенных Штатов, а куда девать еще индийские и пакистанские. Вот как здесь можно договориться? Как всем собраться, каждый за себя, кто-то в каких-то блоках или как?
7: Ну, я даже... Вопрос-то очень сложный.
6: Ну да, согласен.
7: Вопрос сам по себе очень сложный. Потому что пока был мир разделен на две части, именно Советский Союз и Америка, об этом как-то смогли договориться. Сейчас Китай играет свою игру. Китай не хочет не входить ни в какие соглашения, потому что он аргументирует, что у нас количество боеголовок намного меньше, чем в России и в США. США объявляет нас врагом, поэтому мы должны защищаться. Это очень сложно сделать, но нужно искать подходы. Или тогда мир делить на троих, как вариант, да? Есть Америка, есть Китай. И третье, это Россия с теми союзниками, которые хотят жить и развиваться. И где Россия дает возможность, чтобы не по национальному признаку, а по признаку государственности было развитие. Вот будет тогда три центра силы, которые между собой будут договариваться. Потому что перевес одной из сторон, если кто-то куда-то переходит... Но это значит тогда две трети к одной трети. Вот у России в данном случае, я считаю, что уникальная возможность быть вот этим стержнем весов, чтобы эскалация не шла по увеличению, а хотя бы остановилась на том месте, как оно есть. Я не призываю тому, что мы должны испытать очередную водородную бомбу, после которой произошла реально разрядка. Когда даже наши ученые, тот боезаряд, который был взорван на Новой Земле, он был в два раза меньше, чем было запланировано. И тогда они даже испугались, да? И после этого Америка сказала, что нет, давайте о чем-то договариваться. Я не к этому призываю. Но, в принципе, что-то должно уравновешивать желание определенных политиков или кругов, экономических, политических, о том, что если вы не хотите жить на этой земле, ну, на этой земле, значит, никто жить не может. Должен кто-то быть третейской судьей. Вот у России реальная на данный момент историческая возможность стать этим третейским судьей.
5: Но для этого нам необходимо решить собственные вопросы, в том числе и касающиеся украинской территории.
7: В первую очередь. Потому что если мы этого не сделаем, тогда на нас не будут смотреть как на судью.
6: Ну, тогда, соответственно, глядя на то, что там происходит, наши руководители говорят, что очередные перестановки в украинском правительстве, прежде всего в силовом блоке, в общем-то, никак не отразятся на ситуации, и мы будем продолжать делать то, что делаем. Тем не менее, вот с вашей точки зрения, какие процессы они отражают? То есть и отставка Федорова, там продолжаются протесты уже не первый день, да, с поста министра обороны, значит, его место занял бывший глава СБУ Хмара, который, так сказать, архитектор нанесения ударов по российской территории. Вот что здесь можно сказать? Или вообще там пауки в банке и бог с ними?
7: Нет, ну пауки-то в банке и бог с ними, только эти пауки, они же влияют на нашу жизнь. Вот всех этих перестановок я бы только сделал бы акцент на Хмаре. Человек, который возглавлял службу безопасности Украины, который обладает определенными данными и разработками тех планов на нанесение ущерба для России, ему еще дали возможность больше это делать. Поэтому здесь вот нужно это очень серьезно обратить внимание. Все остальные перестановки – это уже мелочи, да. А вот то, что Хмару СБУшника назначили, пусть он и временно исполняющий обязанности министра обороны, это уже серьезно.
6: Ну тут смотрите,
7: эскалация, да. Это опять идет эскалация. Это вот заявление, которое делал 3 недели назад Зеленский, если вы помните, он сказал о том, что 40 дней план есть, 40-дневный план о том, что как можно больше нанести урон Российской Федерации. Вот в этом контексте нужно рассматривать. Поэтому пусть они грызутся, но эта грызня, она отзывается на каждом человеке, живущем в России.
6: А вот Зеленский по поводу Хмары сказал, что он владеет технологией ударных операций, и сосредоточение именно на этой технологии и есть наша оборона. То есть не на земле, а вот в этом обмене ударами. Ну, плюс понимаем мы, да, что ФСБ разоблачила очередную паутину, да, то есть предотвратила атаки на наши аэродромы. То есть они все-таки будут концентрироваться на дальних ударах, да? Надо так понимать?
7: Да, да, в принципе, это для них сейчас единственный шанс быть в игре.
6: А
7: Зеленский
6: если...
7: на его окружении.
6: Да, извините, а если они при этом потеряют ДНР и, может быть, там, не знаю, Запорожье, это никак не отразится на их устремлениях?
7: Нет, на устремления никак. Фактически они уже это потеряли, и они сами это внутри смирились с этим, просто они не могут это сделать официально, да. Им нужен предлог о том, что война продолжалась. Поэтому удары будут продолжаться. Вот эта эскалация, вот я в самом начале говорил, да, мы фигура или игрок. Получается, на данный момент мы как бы фигура. Эскалацию осуществляет Украина и те политики, которые находятся за ее спиной. Это ихними руками это все делается. Вот мы должны создать условия, что при котором нам не должны диктовать условия сами по себе.
6: Да, а кто нами играет-то вот с прошлого получасовки остался этот вопрос? Ну, если мы фигура, кто-то играет же?
7: Ну, конечно, играет. Ну, давайте так. Главы корпораций, да, оборонные, они играют. Финансисты, они играют. Англия, Америка, в первую очередь. Две больших страны, которые исторически, ну, больше Англия исторически, все время хотела уничтожить Россию-матушку. Американцы забыли, что если бы не Россия, то не было бы этой страны. Но они забыли об этом. Но вот они это хотят сделать руками Украины. Поэтому потеря территории для них не является чем-то страшным. Но наносить удары они будут продолжать и дальше. Количество беспилотников, которые делают налет, вот если брать цифры, да, с января там с 1500, сейчас дошло до порядка 9000. И вот сдвиг произошел где-то в марте месяце, когда уже было отмечено, 7500 запускались беспилотников по территории России.
6: Ежедневно вы имеете в виду или
7: да.
6: В какой срок?
7: Это ежедневно.
6: Угу.
7: Ежедневно. Они же разных имеется в виду. Ну, даже вот эти заявления, которые последние были, масштабные налеты на Москву, там же в сутки доходило до 1000. Это только на Москву. А линия соприкосновения или те территории, которые граничат с Украиной, там же налеты каждый день происходят в большом количестве. Поэтому они, вот это изменение, которое произошло с Федором на Хмару, я считаю, для нас на этот момент нужно очень серьезно обратить внимание.
8: Так, может быть, благодаря Федорову, в том числе же, такой кратный прирост дронов. Мне просто интересно в этой истории, насколько реален тот, ну, не скандал, но те разногласия между Федоровым и между Сырским, которые в публичное поле попали. Потому что из этого следует, что Зеленский, если он, конечно, там что-то решает, предпочел Сырского. А Федоров, который вот до таких результатов довел, что столько тысяч дронов запускается, как будто бы остался не у дел. Я сейчас никого и не называю там какие-то какими-то хвалебными словами, но просто если вот смотреть на факт со стороны.
7: Ну, здесь нужно смотреть другое, да. Федоров более моложе, Сырский более старше. Федоров подходит к войне чисто технологически, а Сырский подходит тому, как его учили в учебных вузах. И как должна вестись война, у них разный взгляд. Федоров, в принципе, об этом и стал говорить в открытую. вот эти разногласия, которые были, они, я не знаю, существенны, несущественны, но речь об этом шла. О том, что технологически нужно армию развивать, и мышление командного состава на то должно тоже меняться. В принципе, эти же процессы происходят и у нас в России. То, что говорит Верховный о том, что нужно менять подход ведения боевых действий, это как раз аргументирует тем вопросом о том, что более молодые, которые адаптируются быстрее и понимают, как сейчас идет война, им нужно давать больше возможностей. На Украине этот процесс идет, но он вошел в клинч со старой схемой ведения войны.
6: И Зеленский выбирает старое.
8: Да, получается. Как так?
7: Ну, Зеленский, трудно сказать, что он выбирает. Трудно сказать, что он выбирает. Ну, Зеленский считает, что главком на данный момент выполняет полностью свой функционал. Нет обрушения фронта моментального какого-то. Нет грандиозных прорывов в глубину территории, которую контролирует Украина. Поэтому вроде бы как Сырский на своем месте. Но при этом он пытается все-таки подбирать людей, которые, будут, как они считают, наносить больше вред России. И, б, создавать условия, при котором война будет длиться дольше.
8: Еще я читал мнение, что якобы у Федорова была гипотетическая возможность совершить некий политический переворот в дальнейшем, сместить Зеленского, что у него, мол, он молодой, у него там большой поддержкой пользуется, а Сырского такого не ожидает, он якобы, опять же, не свои мысли транслирую, якобы всецело предан Зеленскому. Может быть, здесь вот этот политический момент в этой истории еще?
7: Нет, я здесь этого не вижу. О том, что Федоров мог назначить стать президентом Украины, я этого не вижу. То, что Сырский может стать, я тоже в это не верю. Но это, скорее всего, какие-то определенные оправдания или завести в лабиринт домыслов, чисто журналистский или, как говорят, офис президента Украины этим вопросами занимается. Но на это мне не надо обращать внимание.
8: Говоря, кстати, о потенциальном украинском верховном главнокомандующем, у нас наш посол по особому поручению МИД России Родион Мирошник говорит, что сейчас на Украине нет никаких претендентов на роль Зеленского. Согласны с ним? Действительно, никто вот не готов сейчас из тех политиков, которые есть в Киеве, стать хотя бы номинальным, но лидером государства?
7: Да нет, ну я в это не верю. Ну что вы? Хохол не хочет быть правителем. Какой? Нет, ну, конечно, хотят. Нет возможности, это вопрос другой. А так, той же Тимошенко и Юлии дайте возможность. Что она скажет, я не хочу быть, то она первая побежит. Возьмет булаву и будет присягать на Конституцию Украины о том, что она будет самый лучший президент. Нет, просто не дают условия. Вот нет сейчас условий, чтобы это произошло. Выжженное поле. А желающих, поверьте, очень много. Все же хотят с этого корыта покушать. Таких же очень много.
6: Что нам может помочь, вот говоря об этом, так это изменения некоторые в западных странах. В какую сторону? Ну вот, например, в сторону консервативных ценностей, собственных интересов национальных, да, это вот очень бы было бы нам на руку. А, так оказывается, способствовать этому может администрация президента Соединенных Штатов Америки, которая выделяет значительные средства в виде грантов на как раз на консервативные силы в Европе и не только, там и Бразилия, и ЮАР, и так далее. Но вот в данном случае, если на Европе сконцентрироваться, мне не совсем понятна логика. Вот с одной стороны, я понимаю, что MAGA, вот Make America Great Again, это движение Трампа, и он вот эти ценности продвигает. С другой, если Европа станет на эти же рельсы, то весьма возможно, она откажется, вот, скажем так, с помощью Украины воевать с Россией. А это США невыгодно, да? Вот что скажете по этому поводу? Вроде в одну сторону, так сказать, стараются лодку направить, а это, может быть, им вовсе и не полезно.
7: Не, ну, в принципе, движение в сторону правых партий уже давно в Европе происходит. Потому что помощь, о которой вы сейчас говорите, это больше направлено на национально ориентированные политические силы. Так называемые правые. Не левые те. Я не знаю, почему их левыми назвали. Там леваков-то я не вижу. Но вопрос-то об этом идет. Но я думаю, это игра в долгую. Это попробовать развалить единость европейской системы, единого государства, да, которое ЕС, раздробить его, а с раздробленным легче тогда управляться. В принципе, американцы как бы на это настроены. Поэтому эта тенденция будет и дальше продолжаться. Самое парадоксальное, что даже кто не придет к власти следующим президентом, именно демократы или республиканцы, они эту линию будут выдерживать и дальше. Они будут разрушать единство европейцев, тем самым впоследствии, чтобы можно было контролировать эту территорию более спокойно и более дешевле.
8: Это USAID 2.0. Такой.
6: Получается так, да.
7: Ну, как угодно можно ее назвать, но в принципе, в данном случае для нас это хороший сигнал. Тогда мы можем ориентироваться и работать с определенными политиками, с определенными странами. Сейчас это сделать очень сложно, потому что у них своего рода они придумали для себя рыцари круглого стола, как было при короле Артуре, да, которые коллегиально принимали какие-то решения. И в итоге никто ни за что не отвечал. Но когда каждый в отдельности будет отвечать за себя, ну тогда легче уже будет разговаривать. Находить какие-то аргументы, которые люди будут слышать. Именно те политики, которые будут находиться тогда у власти.
6: Ну тут важно еще и сами умонастроения, потому что вот нынешний тренд, как мне кажется, вообще ведет, не знаю, к катастрофе западное общество. Там хоть это попытка вернуть его на нормальные рельсы, как считаете?
7: Ну, в какой-то степени мы сами в этом виноваты. Мы их убедили в том, что мы слабее. У нас нет никаких других аргументов, кроме ядерного оружия, поэтому нас можно додавить. И они по этому пути пытаются идти. Ну, здесь самое главное, ключевое в середине программы было сказано, что все зависит от нас, как мы решим эту проблему под названием Украина. Если мы ее решаем очень быстро и показательно, ну тогда и диалог с нами будет другой. Если мы не будем этого делать, тогда нас будут продолжать душить дальше.
6: У нас минутка еще есть, и как раз на нее такой вопрос, хотя он может быть и объемным. Они говорят, что вот-вот и мы, значит, развалимся. Мы говорим, что вот-вот и они развалятся. А с вашей точки зрения, правда она где?
7: А правда в том, что нам разваливаться больше некуда. Знаете, давайте вспомним те знаменитые слова «Сзади Москва, отступать некуда».
6: Политрук Клочков, да, конечно, помню.
7: Вот, все, вот я по натуре тоже политрук, да. Нам дальше отступать некуда. Вы перед этим сказали о том, что наш союзник Китай, он не союзник нам.
6: Я такого не говорил, это же извините.
7: Ну, было. Давайте так, в контексте.
6: Мы говорили о ядерном оружии, я сказал, что они считают Китай нашим союзником.
7: Да, у нас единственный
6: они
7: союзник,
6: это
7: Северная Корея, но она не такая большая, чтобы нам могли помочь. Поэтому у нас выхода больше нет. Поэтому развал не у нас произойдет, развал произойдет у них. Потому что если посмотреть историю Руси, то она намного старше, чем та же Европа. Ну, мы все-таки...
6: Ну, тут я бы поспорил.
7: Великая нация, которая просто так уничтожена.
8: Мы с другой соберемся, да, и
7: американцы не могут уничтожить персов.
8: Эдуард Александрович, благодарим вас. Эдуард Басурин, общественный деятель, политолог, полковник, был в эфире «Радио Спутник».
9: Правила компенсации ущерба жертвам телефонных мошенников. Контекст. В течение 30 суток деньги вернутся гражданину, пострадавшему от жуликов. Для этого нужно будет подтвердить, что причиной перевода средств преступнику стали ошибки банка или оператора связи. Правительство разработало алгоритм, который гарантирует компенсацию. Прежде всего, жертве потребуется сообщить о том, что она подверглась воздействию злодеев в финансовую организацию. Если та вовремя не заблокировала транш, возмещение ущерба ляжет на нее. В случае правомерных шагов кредитного учреждения оно обращается к оператору. Если вина за несвоевременное выявление опасного номера удастся доказать, это повлечет компенсацию клиенту. Любое решение можно будет оспорить в судебном порядке. Второй пакет мер по борьбе с мошенничеством, в который вошла эта инициатива, включает в себя целый ряд новых положений. В частности, детские сим-карты, самозапретно входящие международные звонки, ограничение количества банковских карт, создание базы EMA номеров устройств и оповещение о мошенничестве на портале госуслуги. Для различных пунктов документа предусмотрены разные сроки вступления в силу. Большинство нововведений начнет действовать с 1 сентября. Часть – весной 2027 года. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 18 часов, в Челябинске 20:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Казахстан рассматривает атаки на суда Каспийского трубопроводного консорциума как посягательство на интересы страны. Два человека пострадали в Белгородской области в результате атак ВСУ. МАГАТЭ изучает сообщение о ночной атаке на площадку строящейся АЭС в Иране. Подробности далее. Казахстан рассматривает атаки на суда, задействованные в транспортировке нефти Каспийского трубопроводного консорциума, как посягательство на интересы страны. Об этом заявили в МИД республики после атак, произошедших 17 и 19 июля в Черном море. Астана обеспокоена тем, что механизм обмена информацией о танкерах был намеренно проигнорирован, что поставило под угрозу жизнь и безопасность экипажей гражданских судов. Два человека пострадали в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщает оперштаб региона. В селе Санково Грайворонского округа FPV-дрон ударил по частному гаражу. Бойцы «Барс Белгород» вывезли пострадавшего в Борисовскую ЦРБ. В Борисовском округе в селе Грузское дрон сдетонировал на территории предприятия. Пострадавшая женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Кроме того, повреждено предприятие в Грайворонском округе, в Шебекинском перебитая линия электропередачи, а в Ракитянском и Красноярушском повреждены объекты инфраструктуры, часть жителей временно обесточена. Украинское предприятие, специализирующееся на производстве средств индивидуальной защиты и амуниции для ВСУ, уничтожено в Киеве. Это подтвердил в соцсети основатель компании «Северион Дангадзе». Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар по военным объектам и логистическим центрам в Киеве и области, а также по порту Южной в Одесской области, сообщила Минобороны. Туристка из Свердловской области погибла в Кабардино-Балкарии. Женщина оступилась и упала в обрыв у водопада «Султан» в урочище Джилысу в Зольском районе республики. А тело 44-летней женщины эвакуировали из ущелья и передали следственно-оперативной группе, сообщили в управлении МЧС. В работах было задействовано 6 спасателей. Уточняется, что туристка находилась в составе экскурсионной группы. МАГАТЭ изучает сообщение ночной атаки на площадку строящейся АЭС в Иране. Агентство держит связь с властями Исламской Республики по этому поводу. Как отмечается в заявлении агентства, на момент последнего посещения инспекторами объект находился на самой ранней стадии строительства и не содержал ядерных материалов. Вместе с тем, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта к сдержанности в районе объектов, связанных с ядерной деятельностью. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с профессиональным праздником – Днем Металлурга. Глава государства подчеркнул, что эта профессия крепка сложившимися традициями, рабочими династиями и товарищеской сплоченностью, а на предприятиях всегда трудились специалисты самой высокой квалификации. Они внесли огромный вклад в индустрию.

0: 18.04 в российской столице. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов, Алексей Осин. Всем уже теперь точно добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: В выпуске новостей могли услышать как раз ту тему, которую будем сейчас обсуждать. Дроны ВСУ атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума и два морских танкера, которые перевозили нефть из казахстанских месторождений. Как это повлияет на, в принципе, международную обстановку? Что делать, если такие атаки продолжатся? Насколько КТК сейчас, в принципе, может этому противостоять? С нами на прямой связи эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Атака очередная, это уже не первый случай, когда атакуют КТК со стороны ВСУ. Вот свежие новости, МИД Казахстана уже решительно эту историю осудил. Почему ВСУ не боятся атаковать инфраструктуру, которая принадлежит уже не только России, но и вот международным компаниям, которые в том числе с Западом связаны?
2: Ну, я думаю, что они стараются таким образом повлиять и на маршруты экспорта, и на объемы экспорта, в том числе из России. В КТК сдает нефть в основном Казахстан, и его недропользователи. Причем, что действительно, это международные компании, как правило, и американские, и европейские, и они им пользуются там больше 50 миллионов тонн. То есть это порядка там где-то около 70% экспорта всего Казахстана идет именно через КТК. И в какой-то степени это такая определенная провокация и американцев, европейцев, когда, если те будут возражать, можно сказать, ну а дайте нам дополнительные деньги, дополнительное вооружение, и тогда мы не будем бить по КТК. То есть это определенный шантаж тоже, потому что действительно раньше по КТК наносились удары, и даже посла Украины в США вызывали в Госдеп, и в итоге эти удары продолжаются. То есть здесь Украина показывает, что она готова вообще блокировать там чуть ли не Черное море для экспорта нефти. И вот эти удары, которые сейчас были, непосредственно по танкеру, даже который принадлежал компании «Шеврон» американской, вот, произносится. Ну и во многом это результат такой некой безнаказанности. Тот же самый Казахстан, когда бы самый первый удар, он вообще их не замечал и говорил, что все работает штатно, все нормально, игнорировал их. И только после того, как КТК фактически сократил радикально отгрузку, потому что у него из трех выносных погружных устройств, вот, к которым танкеры подходят и заправляются, можно сказать, вот стал работать только один, только тогда Казахстан начал на это реагировать, потому что добыча упала, потому что некуда просто нефть девать было, и Казахстан уже сам начал страдать от этого. Только после этого он начал, в общем-то, какую-то проявлять, в общем-то, озабоченность со стороны Украины. Ну вот, а сейчас, мне кажется, и Казахстану надо быть более активным. По нему бьют, по его экономическим интересам бьют. Ну вот, и в этом плане нужно активно говорить, кто это делает, иначе так и дальше Украина будет продолжать подобные удары. Но вот опять же КТК это больше проект для вывоза казахской нефти, которая в Казахстане добывается, чем российская. Хотя российскую тоже туда сдают, но, условно говоря, казахская больше 50 миллионов тонн, а российская около 10.
1: А есть какие-то другие пути логистические для переправки нефти казахской?
2: Ну вот в том-то дело, что Казахстан такими возможностями не обладает. Там есть возможность дополнительно сдавать в общую российскую систему транснефти по нефтепроводу от РАО «Самара». И они это делают ежегодно, и он и так задействован, потому что казахские компании, именно государственные, вот как раз им пользуются и заказывают прокачку своей нефти, например, на Балтику мы качаем, и там передается уже на танкер нефть, и казахи там ее продают. Просто на Новороссийск по тем же самым системе транснефти они могут качать. Вот. Но полностью заменить все эти объемы, там вот более 50 миллионов тонн в год, ни один маршрут не может, ни от РАО «Самара». Также они там на танкеры грузили, через Каспийское море перевозили, потом сдавали в нефтепровод Баку, Тбилиси, Джихан, то есть выходили на Средиземное море. Но это очень дорого. То есть нужно и по Каспию перевезти, потом заплатить высокий тариф за прокачку по этому нефтепроводу до Джихана турецкого, потом опять загрузить на танкер, и только после этого танкер придет конечному покупателю куда-нибудь в Южную Европу. То есть это еще и значительно дороже. И КТК это самый эффективный способ экспорта нефти, добываемой в Казахстане.
0: Момент удара неспроста выбран, потому что сейчас там и в Армузе не все спокойно, гораздо спокойнее было там определенное время назад. Это попытка действительно некоего такого активного шантажа для того, чтобы...

0: больше денег выделили?
1: Ну, во многом да. И, в принципе, вернуть внимание именно к Украине, потому что сейчас мы видим, что американцы больше озабочены историей действительно с Ираном, и новая волна там сейчас напряженности, опять перекрыт Армузский пролив, и Украина вполне могла воспользоваться этим моментом, вот как раз-таки для того, чтобы еще больше дефицит на мировом рынке создать за счет возможного сокращения экспорта из Казахстана, на чтобы американцы обратили внимание на них и работали с ними, и в том числе там военную помощь какую-то финансовую оказывали, санкционное давление там на Россию и так далее. Ну, вот. Хотя на самом деле это вызывает больше раздражения и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны европейцев, потому что в составе акционеров КТК есть и европейские компании. Поэтому здесь Украина, конечно, рискует, но тем не менее она идет ва-банк и вот изображает себя такого сумасшедшего, с которым надо всем считаться.
2: Какая-то странная логика. Я тебе дам по физиономии, чтобы ты мне дал денег. Ну, то есть, а не логично ли будет со стороны Соединенных Штатов вообще перестать отгружать оружие той же Европе, чтобы она не передавала, если уж они сами не помогают?
3: Там пальчиком погрозили.
2: Или что-нибудь хотя бы сказать.
1: Ну, вот пальчиком они грозили как раз, когда в ноябре 25 года, особенно, там вот был удар по непосредственно погружным, выносным погружным устройствам. Из трех остался один, наработал он. И то КТК повезло, что они собирались его, в принципе, менять, потому что он много лет уже работал. И к тому моменту уже заказали новое, которое строилось в Объединенных Арабских Эмиратах. Ну, вот, и довольно быстро как бы его доделали. И вот сейчас поставили, там два теперь работает. Мы не знаем, повреждены они сейчас или нет. Но вот и американцы, соответственно, вызывали посла украинского, тоже выражали свой протест какой-то, но, во-первых, Украина сейчас больше ориентируется все-таки на европейцев, чем на американцев, во-вторых, вот, наверное, они считают, что могут шантажировать американцев, что, мол, мы просто так не прекратим удары по интересам ваших компаний американских, вы дайте нам что-то взамен. Ну, вот, вот такой определенный шантаж, то есть здесь они не боятся, в общем-то, что американцы прекратят поставки там вооружения, вот, потому что за все это платят теперь европейцы, и плюс в Соединенных Штатах нет такой единой позиции, то есть там есть в целом довольно мощное лобби, особенно демократической партии, которая выступает за дальнейшее давление на Россию, а значит продолжение помощи Украине. И вот это все внушает Киеву некую уверенность.
3: Игорь Валерьевич, у нас вот слушатель один считает, что это все, в принципе, было санкционировано со стороны Штатов, и это обычное уничтожение конкурентов экспорта американской нефти. Может быть такое, или там в другом дело?
1: Ну, вот тут как раз вот именно этот аспект, который сейчас назвал, что Соединенные Штаты, они не едины. То есть там есть, конечно, вот крупные американские компании и Chevron, и ряд других, которые участвуют в добычных проектах в Казахстане, и они заинтересованы, чтобы экспорт шел нормально из Казахстана, и по КТК ничего, никаких ударов не было. Но действительно есть и лобби в Соединенных Штатах, которое направлено на то, что нет, надо экспортировать только нефть, которая добывается на территории Соединенных Штатов, и действительно, чтобы конкурентов не было. Ну, вот, то есть в этом плане я думаю, что разные, скажем так, кланы политические, они борются за реализацию разных сценариев. Поэтому тут действительно с кем-то может быть и согласовано. И Украина на это и делает ставку, что, мол, нет консолидированной позиции, что нельзя трогать казахскую нефть. Значит, мы можем это делать и всегда найдем какую-то опору внутри Соединенных Штатов, которая выступает за собственную добычу, как бы, и как бы вычеркивание с рынка конкурентов. Поэтому, да, действительно, такое может быть, но, опять же, ситуация даже сложнее немного. Вот, опять же, за счет отсутствия единой позиции внутри США.
3: Благодарим вас, Игорь Валерьевич. Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Следственный комитет проводит проверку, поскольку погиб альпинист во время восхождения на Эльбрус. В воскресенье сорвались двое альпинистов на высоте примерно 4200-4600 метров. Один погиб, второй получил травмы. По сообщениям из СМИ, это отец и сын, а альпинистом, погибшим при восхождении на Эльбрус, оказался 11-летний ребенок. Это уже подтвердили в главке Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.
2: Вот можно ли 11-летнего ребенка называть альпинистом? У меня большие вопросы.
3: И можно ли ему, в принципе, карабкаться на такие высоты? Вот давай сейчас об этом спросим у эксперта. С нами на прямой связи спасатель, инструктор по первой помощи Максим Штыб. Максим, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, 11 лет ребенку, с какого возраста вы рекомендуете, или, может быть, как-то это в своде правил прописано, с какого возраста, в принципе, можно покорять вершины, тем более такие, как Эльбрус?
2: Самая высокая вершина Европы. Так, на секундочку.
0: Я знаю, я учил гидов, которые... Я сам был на Эльбрусе, могу сказать так, то есть в целом детей в горы водить можно, но при соответствующей подготовке на определенные высоты. Например, профессиональные гиды не берут несовершеннолетних на подобное восхождение, потому что там на высоте меньше кислорода, а детские организмы тяжелее переносят гипоксию, то есть нехватку кислорода.
3: При этом, по сообщениям в СМИ, опять же, это вот уже точно не подтвержденная информация, это не первая попытка отца и сына покорить Эльбрус. В прошлом году уже пытались подняться, но не дошли 300 метров, поскольку ребенку стало плохо. И как будто бы это повторение истории, только на этот раз закончившейся уже трагедией.
0: Ну, здесь, я думаю, мы будем ждать, как говорится, официальных сообщений. У меня на эту тему информации нету, но еще раз, в горы и на Кавказ детей водят, но не на такие большие высоты.
2: А насколько я понимаю, при восхождении, по крайней мере, официальном, да, люди должны регистрироваться в спасательной службе, да? Вот как вы полагаете, это вот такие вот дикари, можно сказать, да, они сами никого не уведомив пошли на восхождение, или тут какая-то другая история? Если так, то где были спасатели? Как тут может вот эту ситуацию рассматривать?
0: Ну, большинство туристов регистрируется в МЧС, в коммерческом и в детско-юношеском туризме это является обязательным при выходе на маршрут. Здесь, поскольку семейная группа, у нее есть опция зарегистрироваться в МЧС, там хоть одиночного туриста можно регистрировать онлайн. Была ли данная группа зарегистрирована, у меня информации нету. Но следует понимать, что до прибытия спасателей всегда пройдет какое-то время. Насколько мне известно, на сами спасработы спасатели выдвинулись.
2: Да, 12 человек, насколько я помню, пошли. Угу. Но не всегда успеешь. А там, извините, какая высота, с которой можно забрать на ратраках? Там поднимаются же ратраки на Эльбрусе.
0: Ну, чуть больше, где-то примерно 4,5, 4,500-4,700.
2: Ну, то есть та высота, на которой
3: там и сорвались, были. Да.
0: Ну, опять же, пока нет точных данных, где именно они сорвались, и в любом случае, как, ну, следует из информации СМИ, то я так понимаю, что ребенок погиб в ходе срыва.
2: Да, а отец получил травмы серьезные. При этом.
0: Да, ну, соответственно, понимаете, это наверняка были вызваны спасатели, но им нужно время туда добраться.
3: Для того, чтобы минимизировать подобные риски, чем необходимо озаботиться желающим покорить тот же Эльбрус? И, в принципе, следует ли начинать кому-то с Эльбруса?
0: Ну, однозначно начинать с Эльбруса не следует. Но либо ищите опытных гидов, там, как правило, в любом случае организуется необходимая подготовка, то есть это минимум неделя. Конечно, лучше, если Эльбрус будет не первой горой, сначала сходите на высоты поменьше, 3-4 тысячи метров, на Кавказе много таких маршрутов, а потом уже, понимая, что как вы реагируете на такую высоту, можно забираться на большую. Есть такое понятие «горная болезнь», это как раз реакция организма на высоту, она индивидуальна, зависит от большого количества переменных факторов. То есть нужно знать, как на вот эту нехватку кислорода на высоте реагируете именно вы. А горные гиды рассказывают, что иногда у них без проблем восходят новички, иногда не могут зайти люди, которые там тщательно готовились и так далее.
3: Говоря об ответственности за этот случай, вероятно, ее будет нести именно отец. И несмотря на, опять же, самую страшную трагедию от потери ребенка, еще и в дальнейшем после проверки что-нибудь будет ему, я так понимаю?
0: Ну, я думаю, что это будут решать юристы. Это вопрос скорее к юристам. Ну,
2: Следственный комитет.
0: Случае, и в данном контексте именно он, по факту он является руководителем группы, если это можно назвать группой, и он несет ответственность за своего ребенка.
2: Тут ведь еще любопытно, шли ли они в связке или нет. И если так, то, скорее всего, значит, сорвался отец, а ребенок его не удержал. Потому что в обратном случае, скорее всего, бы отец удержал ребенка.
0: Давайте будем ждать официальных заявлений.
2: Ну, понятно, что мы туда рассуждаем просто. Да.
3: Благодарим вас, Максим. Максим Штыб, спасатель, инструктор по первой помощи, был в эфире «Радио Спутник». Тут слушатель Александра спрашивает по предыдущей теме, зачем покорять то, что уже покорили сотни раз, тем более с ребенком. Про ребенка, возможно, соглашусь, а зачем покорять? Ну, это как минимум, ты же не для кого-то это делаешь, для себя.
2: Поэтому... Зачем вы речку переплываете, условно говоря, которую переплыли уже 100 раз или 1000 до вас? Это проверка себя просто. Да? А на самом деле могу вам сказать, знаю не понаслышке, что казалось бы, что это так просто. Тем более Эльбрус вроде не такая сложная гора, но тем не менее это очень сложно. А вот когда вы на вершине находитесь, там сил у вас фактически нет, и каждый шаг дается с превеликим трудом. Но это, наверное, отдельная тема. Да. Я мог бы по ней поговорить, но если будет повод, то тогда вернемся.
3: А что еще очень сложно, так это современным учителям проверять домашние задания, которые сделал искусственный интеллект. Я так интересно перехожу к нашей следующей теме. И вот в Общественной палате Российской Федерации предложили изменить порядок домашних заданий в школах, спрашивать их устно. Выясним, насколько это поможет, поскольку ИИ действительно проникает везде. Как можно, в принципе, за один урок успеть спросить все классы, в которых зачастую более 30 человек в каждом, а то и поболее. Поэтому тут есть очень много тонкостей, как мне кажется. Давайте разбираться. В этом нам поможет учитель русского языка, автор книг и популярных блогов, руководитель онлайн-школы Юлия Нефедова. Юлия, добрый вечер.
4: Михаил, Алексей, здравствуйте.
2: Как, здравствуйте, да. как вам такая идея? По-моему, это вообще к реальности не имеет никакого отношения. Это просто невозможно всех
4: если
2: опросить.
4: Честно, конечно, это только в теории красиво звучит, наверное. А если это перенести на практику, ну а как мы будем объяснять новые темы? Как мы будем отрабатывать те темы, которые там прошли, которые западают у детей, потому что весь урок, а то и больше, да, нужно будет потратить на то, чтобы опросить 30 учеников, как они в устном формате делали домашнее задание.
2: Вот логичный вопрос, знаете какой? А тогда как бороться с искусственным интеллектом? А как я понимаю, этот вопрос сейчас выйдет на передний план в ближайшие годы?
4: Да он уже на самом деле вышел, потому что мы вот с моими учениками, да, тоже постоянно перепроверяем работы на антиплагиат, объясняем детям, что нейросеть за тебя не сдаст экзамен, не напишет диктант, контрольную, ВПР, УГ и так далее, да. Кто-то понимает, кто-то нет. Да, проблема есть, и здесь нужно, мне кажется, подходить творчески, давать задания больше, наверное, на уроки с детьми отрабатывать, домашние задания, пересматривать сам формат. Пока, если честно, у меня какого-то такого хорошего способа проверить, списывал ребенок или нет, такого ответа у меня, к сожалению, решения такого нет. Мы тратим очень много времени на то, чтобы проверить, сам писал ребенок сочинение или нет. Или пользовался нейросетью. Просто на это, да, это возможно проверить, это видно, если честно. Человеку, который, допустим, готовит к ЕГЭ и видит, как пишет нейросеть и как пишет конкретный ученик. И, но чтобы доказать ребенку, потому что ребенок же может сказать, я сам писал, мы объясняем, показываем, рассказываем. Тоже, кстати, прибегаем к помощи, да, там, компьютера, антиплагиаты. Сами сейчас в антиплагиат встроена тоже нейросеть, которая указывает, с помощью какой нейросети ребенок может пользоваться. В общем, сложный такой вопрос, на который пока ответить, наверное, будет сложно.
3: Задам такой, может быть, немного каверзный вопрос. Может быть, слышали такие истории или сами пользовались? При проверке нейросетями пользуется кто-нибудь из учителей?
4: Конечно, мне кажется, что...
2: Ну, на плагиат сказал же.
3: Не на плагиат, а просто нет, на правильность и так далее.
4: Да, наверное, да, загружают в нейросети. Я знаю, что есть специальные боты, которые помогают, в частности, выпускникам, ну, 11-классникам проверять сочинение ЕГЭ по критериям экзаменационным. Я тестировала такие боты, такие, ну, просто мне интересно было, но повторюсь, как вот с учениками, да, если проверяет человек, то это совершенно другая проверка. Так же, как и сочинение, если ребенок пишет, это совершенно другое сочинение, нежели написанное нейросетью. И то же самое здесь, ну, так просто, знаете, там, подглядеть, ну, что-то интересное там. Ну, я ничего интересного в проверках вот нейросети я не нашла. Это все поверхностно, это все неумело, криво, поэтому мы не пользуемся.
2: Юля, вот смотрите, ведь эта тема тоже уже поднималась. Фактически искусственный интеллект уничтожает институт домашних заданий, потому что смысла в них нет никакого. Все не проверишь, устно не спросишь, да. Но вот в этой связи, ну, может, не стоит держаться за это, а действительно, может быть, увеличить количество контрольных, ну, которые в классе-то пишутся, или опросов вот каких-нибудь других технологий.
3: У нас, по-моему, кто-то из министров вообще домашних отменить предлагал на этом фоне.
2: Ну,
3: да.
2: так он прав, в общем, получается-то.
4: Здесь, знаете, нужно системно к этому подходить, и все зависит от класса. Все зависит, если мы отменим домашнее задание во втором, в третьем, четвертом классе, где ребенок учится, где ребенок учится решать примеры, да, без закрепления дома этих навыков будет достаточно сложно. Там словарные слова выучить. Но на уроке это сделать тоже не всегда удается. Вот. Если мы говорим о старших классах, то, по идее, в идеале, ребенок должен к 9-11 классу прийти уже с осознанием того, что домашнее задание нужно ему самому, чтобы хорошо подготовиться к экзамену, чтобы отработать те или иные задания. И тут в идеале, но, повторюсь, такого сейчас... детей не то, что нужно заставлять, они должны понимать, для чего они дома будут писать сочинения, отрабатывать. Потому что, допустим, возьмем сочинение ЕГЭ. Если мы, учителя, не будем домой задавать, писать сочинения, в классе ребенок, 45 минут, а в 10-11 классе там русского не так много, да, часов, он не научится. Нет, он научится на уроке, да, если учитель объяснит. Но навык он этот не закрепит. Мы говорим о том ученике, который понимает, что ему сдавать экзамен, а не искусственному интеллекту. Поэтому тонкий очень момент. Отменять я бы не отменяла. Потому что, повторюсь, вот с точки зрения русского языка, сочинение дома нужно писать.
2: Ну, знаете, второклассники, по-моему, искусственным интеллектом пока еще не владеют.
4: Пользуются.
3: Лучше нас, Леш, пользуются.
4: У меня дочка в третий класс перешла. Она, конечно, да, на Алисе там включает сказки, слушает, задачки может с ней, ну, в загадки поиграть. Но в один момент я зашла в комнату, Алиса, сколько будет, и она диктует ей цифры по математике.
3: Вы представляете, вот после... сколько сейчас у наших слушателей Алиса активировалась после такого?
4: Вот, и после этого у нас Алиса на время, когда ребенок делает домашнее задание, она из комнаты исчезает.
3: Да. Благодарим вас, Юлия, за беседу. Юлия Нефедова, учитель русского языка, автор книг и популярных блогов, руководитель онлайн-школы была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Я тут на самом деле подумал, действительно, дети сейчас, они не как мы узнаем все это так со временем, как мы к смартфонам приходили в свое время. Они с этим растут, они вот буквально с первых лет жизни в этом. И я даже боюсь представить, к чему мы придем такими темпами.
2: Ну, к тому, что атрофируется что-то. Останется один большой палец и указательный.
3: И улыбка на лице. Да. Михаил Алимов, Алексей Осин. Выпуск новостей на «Радио Спутник». Продолжим прямой эфир.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин в Кремле проводит встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Во встрече принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков. По словам Пескова, Владимир Путин дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР. Глава государства воспользовался случаем, чтобы еще раз выразить благодарность руководству и народу Корейской Народно-Демократической Республики за помощь в проведении СВО, подчеркнув, что подвиги корейских военных никогда не забудут в России и что они отмечены госнаградами. Владимир Путин также передал самые теплые слова председателю КНДР Ким Чен Ыну. Министр иностранных дел Кореи Цой Сон Хи, в свою очередь, отметила, что лидер страны только недавно подтвердил стратегическую направленность на всемирное развитие отношений с Россией. Казахстан рассматривает атаки на суда, задействованные в транспортировке нефти Каспийского трубопроводного консорциума, как посягательство на интересы страны. Об этом заявили в МИД республики после атак, произошедших 17 и 19 июля в Черном море. Астана обеспокоена тем, что механизм обмена информацией о танкерах был намеренно проигнорирован, что поставило под угрозу жизнь и безопасность экипажей гражданских судов. Казахстан проводит всестороннюю оценку причиненного ущерба, а по ее итогам будут использованы все механизмы защиты законных интересов, предусмотренные международным правом, включая предъявление требований о возмещении ущерба. В Ленинградской области спасли группу туристов, которая перевернулась во время похода на байдарке. Четверо взрослых и двое детей эвакуированы в безопасное место. Пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС. Уточняется, что инцидент произошел на озере Воукса в Приозерском районе. Почти 100 школ закрылись в Молдавии за 6 лет правления партии «Действие и солидарность», негласным лидером которой является президент Майя Санду. Как следует из отчета Национального бюро статистики, количество учреждений общего среднего образования в стране уменьшилось с 1255 в 2020 году до 1173 к началу нынешнего. Минобразование утверждает, что идет сокращение малокомплектных школ. Итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли стал победителем основной гонки 10-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Бельгии. Второе место занял монегаск Шарль Леклер из «Феррари». Третьим стал нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 24 по 26 июля. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: 18.33 в российской столице. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов и Алексей Осин. Всем привет.
4: Здравствуйте.
3: Тверь вошла в национальный маршрут «Золотое кольцо России», стала частью большой и дружной компании городов, с чем мы всех тверчан и, в принципе, жителей Тверской области официально поздравляем. Обсудим, что это дает городу, насколько у нас «Золотое кольцо» нынче популярно среди туристов. В этом нам поможет президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате Российской Федерации Сергей Гулов. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
5: Да, добрый вечер.
3: Скажите, пожалуйста, вот Алексей хотел задать вопрос, я это, пожалуй, сделаю за него. Почему Твери раньше не было среди городов Золотого кольца, потому что она всегда туристов притягивала, как мне кажется?
5: Вы знаете, ну, как бы в совокупе того, что вы произнесли, да, Тверь фактически была в Золотом кольце, но просто упоминания об этом не было. Просто когда городу присуждается статус Золотого кольца, и, наверное, требования больше, и спрос больше. Ну и финансирование, наверное, поможет для того, чтобы как бы вот реализовать все возможные услуги.
4: А что дает статус? Ну, там говорится о развитии, но это просто номинальное какое-то, знаете, как это мишленовские звезды, или все-таки за этим что-то стоит?
5: Нет, за этим что-то стоит по одной простой причине, что и требований больше, и спроса больше, и на самом деле как бы вы попадаете в рекламный такой ролик, да, когда Тверь там в Золотом кольце. Но при этом, при всем, я думаю, что Тверь не нуждалась в таких дополнительных рекламных делах по одной простой причине, что вот Тверь по ленинградскому направлению, да, там можно попасть в Тверь. Вот для меня Тверь – это город Михаила Круга в первую очередь. Да. Я, наверное, консерватор, уже старый.
4: Вот не Афанасия Никитина, знаете, почему-то, а Михаила Круга.
5: Да, ну, как бы Афанасия Никитина в своем роде первоначально, но вот для меня это Михаил Круг. Но при этом, при всем, ну, наверное, все-таки это будет больше привлекать людей, и дай бог, чтобы это было так.
3: Это же как раз еще и часть культовой песни. Многие, возможно, задумывались, почему так, а оно вот как.
5: Да, наверное, это именно так, но при этом, при всем, смотрите, Тверь – это большой город с красотами неимоверными на Волгу, там на всевозможные как бы вот позиционные места, где можно сфотографироваться. Но я в первую очередь надеюсь, что туда подтянутся инвесторы, которые будут вкладывать деньги в развитие инфраструктуры, в организацию мест размещения, более конкретные там места звездности, повышения звездности отелей и всего остального. Для меня это важно.
4: Кстати, а коснется ли эти процессы, ну, скажем так, области в целом? Потому что там есть замечательные города. Кашин, Калязин, Вышний Волочок, который вообще, если привести в порядок, то будет чудо. Потому что сейчас там прямо в середине города какой-то сгоревший дом стоит. И он прямо вот так вот, буквально, так сказать, в нескольких метрах от Ленинградского шоссе.
3: И набережная требует ремонта в одном из городов тоже.
5: Да, это требует ремонта. Это требует вливания как бы дополнительных денег, денежных средств. Ну, я думаю, что статус даст возможность городу и федеральному, наверное, значению как бы посмотреть на это с другой стороны, добавить туда эмоции, денег и все остальное. И вы понимаете, но как бы нам на самом деле очень это важно, всем важно. В Золотом кольце город, не в Золотом кольце город. Тверь находится от Москвы, там
4: 180-250. 150 Тверь.
5: Ну да, ну как бы в зависимости от того, с какой стороны вы едете. Но это прекрасный город, реально прекрасный город. Ну и добавить туда немножко качество обслуживания, качество размещения, больше объектов размещения, федерального значения, и будет эффект вау. Просто.
3: Да, у нас известно, пока вот в январе было известно, во всяком случае, что Золотое кольцо планируют расширить аж на 49 городов и сел. И у меня тогда вопрос. Ну вот покупаешь ты, значит, тур по Золотому кольцу, никакого отпуска не хватит все объехать.
5: Вы знаете, вот несмотря на то, что у нас последние там полтора, ну, 2-3 недели есть небольшие проблемы с бензином, да, и так далее, с заправками, то «Золотое кольцо» — это всегда было направление выходного дня. На автомобиль с семьей мы отправлялись в путешествие, и это прекрасно. А если добавится 49 городов, как вы сказали, да, там и есть такая инсайдерская информация, вот, это будет просто замечательно. По одной простой причине, что есть что посмотреть. Ну, смотрите, в Нижегородской области есть город Гороховец, или как он называется, ну, прекрасный город. Вот там красота неимоверная. Ну, вот давайте путешествовать по России.
4: А, кстати, вот вопрос именно об этом. За последние годы, ну, у нас вектор сменился, да, или, по крайней мере, пытаются его перевернуть за границы на внутренний туризм. И вот здесь как поток туристов увеличился, если говорить о Золотом кольце?
5: Да, 100%, да, безусловно, увеличился. Но, понимаете, согласно тому, что происходит в России, вектор увеличился. Но это не потому, что люди перестали меньше ездить за границу. Вот я когда очень люблю Нижегородскую область, и когда я говорю про это, я говорю, там душой можно отдохнуть, понимаете. Вот храмы Дивеево, вот поверьте мне, стоит там один раз оказаться, да, вы каждый год будете хотеть туда приехать еще раз. Вот. Поэтому как бы Золотое кольцо. По городам Золотого кольца у нас очень много мест, куда хочется поехать физически и оказаться там душой.
6: На стоимость для конечного потребителя, то есть туриста, статус города Золотого кольца влияет?
5: Нет, конечно. По одной простой причине, что есть объекты официальные размещения, есть частные объекты, которые предлагают разместиться там, да, и конкуренция живая. Чем больше качество, тем дороже. Ну, как бы люди сами делают выбор, вот и все.
6: Благодарим вас, Сергей Валерьевич. Да, Сергей Голов с нами был на прямой связи, президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате Российской Федерации. Тверь теперь носит гордое звание, входит в Золотое кольцо России. Опять же, всех тверчан мы поздравляем.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
6: Российская трехсторонняя комиссия утвердила рекомендации карьерных траекторий для работников старше 50 лет. Их разработал у нас Минтруд. Есть ряд правил, которые помогут сотрудникам вот как раз-таки в этом возрасте лучше найти работу. Там меняются обязанности в зависимости от возраста. Там очень много всего интересного на самом деле, если разобраться. И давайте как раз и разберемся в этом вопросе с HR-экспертом, руководителем Международного кадрового агентства Гарри Мурадяном. Гарри, добрый вечер.
7: Здравствуйте.
6: Насколько, давайте начнем по порядку, до вот этих, соответственно, рекомендаций. Насколько сейчас, в условиях, когда у нас там и безработица на минимальных уровнях находится, насколько сейчас процветает в российских компаниях такая вещь, как эйджизм или дискриминация по возрастному признаку?
7: Смотрите, я хочу сразу дать комментарий по поводу низкой безработицы. С одной стороны, мы смотрим, безработица очень низкая, но если приглядываться внимательно, там офисным специалистам достаточно тяжело найти работу. И безработица низкая, потому что спрос очень высок, но спрос на линейных специалистов. Поэтому если возрастные люди хотят пойти там сварщиками, электриками, швеями, кем угодно, вообще всем все равно на этот эйджизм. Готовы отрывать руками и ногами. Даже просто желание пойти в эту профессию со словами «я готов там 3-4 месяца поучиться», готовы брать.
4: А вот когда речь идет о офисной работе, тут возникает что?
7: Тут, если мы говорим про офисную работу, то на позициях там, начинающих и средних специалистов очень высокая конкуренция. Ввиду того, что в малом и среднем бизнесе сокращения, в целом на рынке офисных специалистов за одну вакансию конкурируют по России, согласно индексу HeadHunter, 9,4 человека. Это не просто люди, кто тыкают по кнопке, откликнутся. Это люди, кто реально борется сейчас за отбор.
3: То есть ситуация, да, в этом, в этой сфере напряженная достаточно. Теперь давайте обратимся непосредственно к рекомендациям. Если мы вот изначально взяли такой разбив по отраслям, я так понимаю, что эти рекомендации носят комплексный характер, и их можно применять что в офисной работе, что вот к тем прикладным специальностям, о которых вы говорили.
7: Да, вы абсолютно правы. Но если в целом говорить, то больше делается там упор на наставничество, на, скажем так, передачу своих знаний, умений, навыков, за опыт делается фокус на управление командой, коллективом и в том же время неформальными там сообществами, объединениями вокруг работодателей. И в целом это достаточно логично, ведь если посмотреть, недавно даже вышел закон о наставничестве, то есть людям, которые уже в возрасте хотят передавать свои навыки, уже официально можно за это платить деньги. Это классно.
4: Ну вот смотрите, еще одно такое явление я могу проиллюстрировать, тем более, что у нас следующая тема будет спорта касаться, что в принципе сейчас вот возраст преклонный отодвигается. Ну, если учесть, что люди в 40 лет продолжают на чемпионате мира не просто там по полю ходить, а забивать множество голов или там, не знаю, в национальной хоккейной лиге, если про Александра Овечкина вспомнить, то наверняка ведь возраст, когда человека считают пожилым, он наверняка тоже отодвигается. А в 50 это вообще, как многие считают, расцвет.
3: Вторая молодость наступает,
4: да, вот,
3: в 50.
4: Это вот не находит отражение в, скажем так, интересах работодателей?
7: Что касается рынка труда на данный момент, если раньше были предубеждения, что там после 42-45 лет ты становишься резко неликвидным на рынке труда, то сейчас эта граница существенно сдвигается. И как мы до этого подметили, это связано с тем, что на рынке линейных специалистов людей катастрофически не хватает. Поэтому если раньше это был неликвид, то сейчас к этому относится как? По принципу, о, классный кандидат, цена качества все устраивает, а еще он там не зумер, готов ответственно работать, поэтому нас все устраивает, готов брать.
3: Не зумер – это важный критерий.
4: Да. Скажите, ну вот, исходя из того, о чем вы сказали, какие рекомендации вы бы дали людям, ну вот, в 50+, переучиваться, не знаю, там, наоборот, соглашаться на меньшую зарплату, или вообще что делать, чтобы найти себя?
7: На самом деле все очень просто. Первое, что надо сделать, это найти хорошего, толкового карьерного консультанта, с которым можно откалиброваться и посмотреть, а что сейчас на рынке творится в моей отрасли, а куда я могу двинуться со своими знаниями, умениями, навыками, компетенциями. Потому что люди чаще всего в таком возрасте, они шли в своей карьере, знаете, как по накатанной, получили повышение, двигались в рамках одной компании, но рынок труда сейчас очень динамичен, поэтому чаще всего их ожидания реальности могут не совпадать. То есть первое, что сделать, это просто откалиброваться, посмотреть, а что я сейчас реально могу получить на рынке труда.
3: Возвращаясь к нами уже упомянутым рекомендациям, эксперты, как одним из эффектов для компании, выделяют, что теперь, помимо того, что это поможет там и старшим быть наставниками, несколько перераспределить обязанности, такие рекомендации могут помочь и в более быстрой адаптации новичков, и что там вместо полугода обучения условно, хотя я не знаю, не встречал лично, во всяком случае, профессии, где ты там полгода ничего не умеешь, только учишься, но теперь этот срок может сократиться. Вот насколько это, насколько молодежь готова сейчас вот к такому быстрому, плотному обучению и наставничеству?
7: Ну, что касается обучения, в этом плане проблем нет. Молодежь достаточно охотно получает обучение, тем более, когда это человек опытный, наставник и готов этим делиться. Почему бы, да, за милую душу? Потому что зарплата не является единственным фактором, почему работодатели, там, работники выбирают конкретного работодателя. Обучение – это один из ресурсов, который можно получить. А если теперь можно еще официально брать этих людей и платить им деньги за обучение, то это будет еще одна плюшка, ради которой стоит приходить в компанию.
4: А в принципе, если менять профиль деятельности, то что сейчас на рынке наиболее выгодно, ну и чтобы, так сказать, жизнь совсем уж круто не менять?
7: Ну, смотрите, все позиции, связанные с линейными работами, то есть это стройка, промышленность, производство, агросектор, продуктовая розница, то есть там, где надо работать руками, что-то уметь делать, там с работой проблем не будет. Если мы говорим про IT, маркетинг, там, общую юриспруденцию, шансов там нет. Очень высокая конкуренция.
3: Недавно говорили о такой вещи, как профессиональная переподготовка, и даже не сейчас я просто забыл формулировку точно, но когда ты в университете по отдельным там в течение 9 месяцев получаешь диплом. Просто термин забыл. Вот эту вещь следует получить там по тем специальностям, которые вы перечислили, или там позиция такая, что вот всему научим, только приходи?
7: Смотрите, вы вот то, что вы говорите, это, возможно, одно из двух вещей. Первое – это стартап как диплом у студентов. Да, это хорошая инициатива, особенно если есть привязка к конкретному проекту работодателю. Это интересно. Второе – это нацпроект «Демография», проект по содействию занятости. Там, вы правы, есть РАНХИКС, Тульский университет и еще один, который оказывает содействие занятости. Идешь в этот вуз, 9 месяцев учишься, и дальше вуз обязан тебя трудоустроить. Либо ИП, либо самозанятый, либо на работу устроить. Очень классно, там есть чуть больше 60 профессий. Любую выбирайте, и вас бесплатно обучат трудоустроить. Классная инициатива, если нет бюджета.
3: И, наверное, у меня последний вопрос будет по рекомендациям. Носят они добровольный характер? Вот по вашей практике, много ли компаний у нас уже вот следуют этим вещам? Вроде наставничества, вроде там организации распорядка труда в соответствии с рекомендациями. Насколько это распространенная история?
7: Смотрите, конечно, вначале это будет обязывать добровольно принудительном порядке внедрять в компании с существенным государственным участием и в госкорпорации. Дальше это уже будет спускаться вниз. Но при этом надо понимать, что за эту историю будут участвовать также те компании, которые хотят участвовать в премиях за лучшего работодателя. То есть там же есть там, номинации «Корпоративная социальная ответственность». И вот, чтобы побороться, компании будут как пионеры внедрять эту методологию в себя.
3: То есть система мотивации, да, для компании в этом отношении будет работать. Благодарим вас, Гарри. Гарри Мурадян, HR-эксперт, руководитель Международного кадрового агентства, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
3: Чемпионат мира по футболу близится к своему завершению. Финальный матч будет уже сегодня в 10 вечера по Москве, поэтому все любители футбола прильнут к экранам, скорее всего, уже даже ноутбуков, а не телевизоров, учитывая разные сложности с правами и прочим на трансляции. И коллеги из иностранных СМИ сообщают, что не только по количеству участников этот чемпионат мира стал рекордным, но и по доходам Международной федерации футбола. 15 миллиардов долларов получила FIFA. Лёш, ты как человек, который больше в спорте разбираешься, насколько это большие цифры для FIFA? Почему столько денег заработали?
4: Ну, они за счет того, что они комиссию берут при продаже билетов из покупателя, из продавца, планировали 11 миллиардов, заработали 15, ну, это существенно. Потому что количество команд выросло, соответственно, права можно продать во все страны. И покупают их более охотно, если твоя страна участвует в финальном турнире. И тут важно, что, конечно, подходы разные. То есть бедным странам права продают подешевле, богатым подороже. 90-е там мы наскребали, там, по-моему, там 10 что ли, миллионов всего-навсего. А с европейских стран, конечно, брали серьезно больше. Но на самом деле вот здесь... Знаешь, скрыта такая вот проблема общественных организаций спортивных. То есть каждая страна имеет один голос, да, как в Международном олимпийском комитете, так и в FIFA. И поэтому большинство стран, особенно маленьких, заинтересовано в том, чтобы команд играло больше. Потому что тогда шанс их сборной попасть на финальный турнир, он выше. А вот для качества игры тут есть вопросы. Мы можем здесь уже некоторые выводы делать. Да, конечно, пытаются. Инфантино вчера рассыпался в каких-то удивительных словах по поводу чемпионата мира, что он самый лучший в истории и так далее. Но так обычно говорят всегда и по поводу Олимпийских игр и чемпионатов мира.
3: Потому что мы прогрессируем. Каждый раз делаем все лучше и лучше.
4: Ну, логика тут такая. Ну вот, многие, кстати, считают, что до сих пор лучшего чемпионата мира 2018 года в России не было. Есть такое мнение. Но вот в этом есть противоречие, потому что, конечно, людям, которые, так сказать, не представляют, то есть не твоя страна играет, смотреть там, как Кабо-Верде там, с Аргентиной, условно говоря, даже тоже, пусть мы все восхищаемся, там Кабо-Верде выстояло, ну, все равно же проиграл в итоге, да? Вот, и да, там мы какие-то вот и имена игроков произносим, которые здорово сыграли, именно вот представляя эти страны. Но, в принципе, конечно, хочется видеть больше матчей, там, не знаю, как вот финал Испания-Аргентина, там, не знаю, Германия-Бразилия и так далее.
3: Битва за третье место, которая вчера произошла.
4: Ну, это тоже вообще позор, я считаю, если честно. Потому что многие говорят, вот вам доказательство, что нужен матч за третье место. Ну как, и те, и другие выпустили резервный состав или полурезервный, да, дали поиграть тем, кто такой возможности не имел. И играли как во дворе, прости, я посмотрел, правда, не целиком, но такие голы вообще не забивают сейчас. Это просто позор для оборонительной линии. Человек с центра поля убегает один на один. Вы много такого видели в матче, где действительно что-то решается?
3: Я видел комментарии, что это все заговор букмекеров, и, в принципе, футбол теперь очень сильно зависит от ставок, потому что мало кто ожидает такое количество голов в матчах команд уровня Франции и Англии.
4: Ну, у нас, да, у нас даже внутри страны, не буду называть конкретные фамилии, подозревают людей, что те специально получают карточки, а там где-то в другой стране чья-то бабушка ставит на то, что ее внук получит карточку и зарабатывает на этом деньги. Есть, да, и такое.
3: Поэтому, да, букмекеры, конечно, имеют влияние, но я, в принципе, сомневаюсь, хотя многие результаты, они, конечно, вызывают удивление. Но, тем не менее, у нас, да, приближается главный матч этого турнира. Сборная Аргентины дошла до финала, мне кажется, с наибольшим количеством скандалов вокруг себя. При этом сами игроки вели себя тоже не всегда, скажем так, сдержанно. Вспомним тот политический жест на матче с англичанами. Вот, поэтому сейчас действительно решается исход этого турнира, и я попробую дерзнуть, скажем так, в прямом эфире, сделать свой прогноз, у нас тут пару минут остается, можем порассуждать как раз про финал. Я считаю, что было бы красиво, чтобы действительно Месси хорошо закончил свои международные выступления, но я все-таки буду верить в испанцев, потому что организация и дисциплина, они обычно побеждают индивидуализм, несмотря на то, что история была бы красивой, но обычно, когда есть устойчивый механизм, который налажен, который играет без сбоев, то в этом случае организация, дисциплина, они побеждают.
4: Я вот с тобой поспорил бы, а почему ты считаешь, что в сборной Аргентины нет организации? Они, извини, действующие чемпионы мира, может, они стали постарше, но состав практически сохранился, а опыт неоценим. А Испания чемпион Европы, конечно, но на чемпионатах мира еще этим молодым новым составом, в котором Ольма, там, Ямаль, Арриасабаль играют. Вот эти все ребята, они на таком уровне себя еще не проверяли. А с первого раза выиграть не может даже впоследствии великая команда. Поэтому букмекер, кстати, на твоей стороне, потому что испанцев котируют 2.32, а аргентинцев 3.55. Ну, я могу, так сказать, попробовать поставить на Аргентину.
3: Да, но мы напоминаем, что ставки на спорт – это дело добровольное и очень рискованное, особенно если не можем вовремя остановиться. Мы, конечно, вовремя останавливаемся. Я, в принципе, никогда, кстати, на спорт не ставил и даже не планирую в ближайшее время, потому что я человек достаточно азартный.
4: Я как раз нет. Я один раз ставил, и это был чемпионат мира 2002 года на финал. Я просто пошел в какой-то бар, и там принимали ставки. Я поставил только из тех соображений, чтобы интереснее было болеть. Я поставил на Бразилию. Бразильцы победили, но 500 рублей я поставил, 700 мне вернулось. Так что, ну вот, но зато это поднимает. Знаешь, кровь начинает бурлить сразу. Ты начинаешь болеть за ту команду, на которую ты свои денежки поставил. Поэтому ведь я букмекеры говорю именно с этой точки зрения. Люди с деньгами отвечают за свои прогнозы. Да. Если они коэффициент неправильный поставят, то, соответственно, прогорят. Тут такая ситуация.
3: Ну, а по поводу финала, опять же, он близится к завершению, этот чемпионат мира. Лучше он или не лучше, я думаю, каждый решит для себя самостоятельно. Ну, я по-прежнему убежден, что лучший чемпионат мира – это тот, в котором принимает участие сборная России. Для вас работали Михаил Алимов, Алексей Осин. Желаем всем хорошего вечера. Сейчас выпуск новостей.
4: Оставайтесь на орбите.

знать за 90 секунд. Словосочетание «страны третьего мира» в момент появления означало совсем не то, к чему мы привыкли. Небогатые, развивающиеся государства, у которых все впереди. Геополитическое влияние, устойчивость, достаток. Если, конечно, получится выбиться в люди. Так называемый «третий», так же как первый и второй миры, возникли в годы Холодной войны благодаря западной пропаганде. К странам третьего мира относили тех, кто входил в движение неприсоединения и сохранял внеблоковый статус, не присоединяясь к НАТО и организации Варшавского договора. Таких государств было ни много ни мало 121. К первому миру причисляли капиталистические страны, находящиеся под крылом США. Ну а ко второму – Советский Союз и его сателлитов. В 1950-е годы появилась концепция, что третий мир не играет особой роли на международной арене, а является неким пластилином, из которого Запад вылепливает то, что ему выгодно. А потом термин и вовсе скатился до обозначения аутсайдеров или тех, кто с трудом встал на путь преодоления нищеты. Сегодня картина принципиально другая. К примеру, Китай, Бразилия, Турция и Индия стали крупнейшими игроками в новой геополитической и экономической конфигурации. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Луганске 19 часов, Перми 21.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин в Кремле проводит встречу с главой МИД КНДР. В Харьковской области ликвидированы 10 иностранных наемников, воевавших за ВСУ. Страны Евросоюза все менее охотно поддерживают антироссийские санкции, пишет Financial Times. Подробности далее. Президент России Владимир Путин в Кремле проводит встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Во встрече принимает участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. По словам Пескова, Владимир Путин дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР. Глава государства воспользовался случаем, чтобы еще раз выразить благодарность руководству и народу Корейской Народно-Демократической Республики за помощь в проведении СВО, подчеркнув, что подвиги корейских военных никогда не забудут в России и что они отмечены госнаградами. Владимир Путин также передал самые теплые слова председателю КНДР Ким Чен Ыну. Министр иностранных дел Цой Сон Хи отметила, что лидер КНДР подтвердил стратегическую направленность на всемирное развитие отношений с Россией. Дрон ВСУ атаковал город Рыльск Курской области. В результате удара пострадала 19-летняя девушка. У нее незначительные травмы. Врачи оказали первую помощь. Пострадавшая продолжит лечение амбулаторно, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он в очередной раз призвал жителей сохранять максимальную бдительность и не пренебрегать мерами безопасности. В Харьковской области ликвидированы 10 иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ. В их числе 9 колумбийцев и 1 парагваец, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, украинское командование использует иностранцев, в том числе и стран Латинской Америки, пытаясь сдержать наступление российских войск на данном участке фронта. Спасатели пока не нашли 2 туристов, сорвавшихся при восхождении на Эльбрус, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. Там отметили, что поисковики уже находятся в районе, где предположительно произошла трагедия. Известно, что альпинисты, отец и сын, приехали в Кабардино-Балкарию из Ставропольского края. На восточной вершине горы на высоте 4200 метров они сорвались со скал. Погиб 11-летний ребенок, его 40-летний отец получил травмы. Страны Евросоюза все менее охотно поддерживают введение санкций в отношении России на фоне возможных последствий для их бизнеса. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов. Издание анализирует процесс принятия санкций и влияние, которое они оказали на Европу и ее предприятия. В частности, отмечается, что на одобрение существующих ограничений, например, запрета на импорт стали, удобрений и бриллиантов из России, ушли недели препирательств и оказания дипломатического давления на страны блока, которые могли понести ущерб от этих мер. Греция недавно выступила против введения нового пакета санкций ЕС в отношении российского СПГ, заявив, что они разрушат ее крупнейшую судоходную компанию. А Португалия и Германия просят отменить запрет на покупку российской рыбы, ссылаясь на необходимость помощи местной перерабатывающей промышленности. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».

0: сказал, что просит у Бога, чтобы ему Господь дал хотя бы еще 3 дня на то, чтобы он мог покаяться, на что мученики его, обступившие смертно одра, сказали: «Авва сесой», ну, отец сесой, в чем же тебе каяться? Он сказал: «Поверьте, братья, я даже не положил начало своего покаянию». То есть mm-hmm. такое вот некое адекватное восприятие своих возможностей, а смирение-то можно назвать адекватностью, это, конечно, вот.
1: Слушайте,
0: а так вообще все хорошо.
1: Это очень радостно. Можно я тогда про смирение чуть-чуть спрошу? А как вообще, ну, то есть получается, мы никогда вообще не достигнем вот этой вот хотя бы чего-то, ну, нормального, да, с точки зрения духовной жизни? Ну, не знаю, мы же живем как-то христианской жизнью, те, кто и пытаются жить.
0: Христианская жизнь, дорогая Полинушка, основана на любви. Вот я живу своей женой в любви, да, и у меня нету даже какой-то мысли чего-то достигнуть вместе с женой. То есть ты просто живи в любви.
1: Может, слово не то достичь. Я имею в виду просто, ну, приблизиться к чему-то хорошему,
0: ну вот,
1: у нас не
0: получится. Как раз смирение
1: никогда.
0: Помогает. Смирение, то есть адекватное состояние себя, какое ты есть, помогает и себя понять, и окружающих.
1: Угу.
0: В том числе смиренный человек, он не будет высокомерным, он будет гораздо более дружелюбным, терпеливым. Это все вот следствие как раз адекватности. Так что в этом смысле как раз человек, который о себе думает слишком много, да, и считает, что чего-то достиг, хотя на самом деле это не он достиг, а огромное количество факторов, которые к этому привели. Вот.
1: Ну,
0: вообще, как бы, надо понимать, что смирение ведет нас как раз, вот, располагает к общению, к любви к людям, а высокомерие, самолюбие нас вводит в состояние одиночества. Мы думаем, вот я такой хороший, почему меня никто не ценит?
1: Угу.
0: Так ты что, лунтик, что ли? Вот.
1: Лунтик, да, он куда лучше вас, дорогие слушатели, наверняка. Но ладно, об этом вообще можно обо всем поговорить и в четверг, и в субботу, когда час Островского. Сегодня мы все-таки новости с вами собрались обсуждать. Давайте, наверное, начнем с новости про соцсети, а потом продолжим уже новостью про материнский капитал. Во-первых, на этой неделе ЕС ввел, Евросоюз, он же, ввел санкции против ВК и юрлица, которому принадлежит Messenger Max, и потом ВК и, собственно, Макс пропали еще из Google Play. То есть их давно уже, ну, недавно убрали из Apple Store, а теперь их еще и в Google Play нету. Но, с другой стороны, на андроидах, я так понимаю, есть Рустор, с которого его по-прежнему можно скачать, но, тем не менее, вот такая вот история произошла.
0: Ну, я думаю, что, конечно, вот когда речь идет просто про приложение, то понятно, что люди смогут их устанавливать, так же, как это было с приложением банков. Я не думаю, что здесь прям какие-то будут существенные потери. А вот то, что, в принципе, борьба против, ну, такая вот, против, ну, как бы, ну, информационная борьба, то, что она развернута сейчас полным ходом,
1: угу.
0: это, безусловно, это нужно просто понимать, учитывать. И ты знаешь, я вот даже хотел бы как-то призвать и, может быть, и наших граждан, да, своих братьев и сестер, земляков, какой-то сдержанности, например, в плане выкладывания видео, последствий, там, каких-то ударов и тому подобное, потому что это всегда все используется против нас. Вот, это используется против нас, это мы как бы сами себя, получается, только, ну, как бы это, еще более вот так, ну, загоняем в эту воронку.
1: Угу.
0: Мне кажется, просто это, вот это нужно хотя бы учитывать. А в целом, понятно, ну, если до этого заблокировали почти все наши СМИ, то очевидно, что и государственные соцсети также будут заблокированы. Было бы ли что-то иное, если бы там ВК или там Messenger Max, они были бы коммерческими? Большой вопрос. Может быть, и не заблокировали. Но, опять же, в общем, тут если бы, да как бы.
1: Ну, то есть, вот так, не будем обсуждать, почему, можно ли было это предугадать или нельзя было это предугадать.
0: Ну, я думаю, что...
1: Такие действия.
0: Я думаю, что это можно было предугадать, потому что хотят как бы испортить жизнь, значит, россиянам. И, на мой взгляд, цель такая, чтобы люди... Значит, возмутились, пошли против власти, дескать, вот.
1: А, ну в этом плане, да,
0: конечно. Вы привели, значит, вот вы такие плохие власти, вы сделали из-за своих вот действий, то, что вы начали специальную военную операцию, вы привели нас к таким вот ужасным последствиям. Но мне кажется, что в случае с русским народом это вообще такая малоработающая история. Ты знаешь, вообще, чтобы ты просто понимала, я тут побывал в деревне
1: так.
0: в начале недели, и там не то, что белые списки, а там из урагана вообще связи не было. И я вот ходил, общался, в какой-то момент такое ощущение, что вообще все проблемы закончились.
1: Угу.
0: А потом, когда появилась связь, и это все были белые списки, входишь, у людей, понимаешь, вообще все прекрасно. Ну, то есть, понимаешь, у них нету Телеграма, нет Ютуба.

0: они не могут вообще посмотреть, то есть у них информация, вот конкретно все, вот, значит, вот они смотрят телевидение, и наши проверенные, да, всем, кем нужно, источники. И люди прям, знаешь, у них все так монолитно, едино, и все прям счастливы.
1: Угу.
0: Вот, ну, с бензином, конечно, проблема, но в целом, в общем, понятно.
1: Так.
0: Так что...
1: Какой здесь какой-то вывод вроде бы напрашивается.
0: Не знаю, какой вывод здесь напрашивается. Я просто к тому, что мы живем просто явно в разных информационных пузырях. Вот мы в Москве живем в одном пузыре. Вот, думаю, что жители крупных городов, но в другой части нашей страны живут в другом пузыре. А в деревнях вообще своя какая-то волна. Там в деревне подойди и скажи, что ты там где-то не согласен с чем-то с властью, там реально можно лопаты по лицу получить сразу, что в общем.
1: Ну, на самом деле разные деревни, я тоже в деревне всю неделю практически провела, они есть в разных регионах, разные события у нас происходят, и люди на самом деле, в моей деревне, скажем так, в вашей деревне все спокойно и нету связи. В моей деревне связь есть, была всю неделю, и, конечно, было там не очень спокойно. Мы, наверное, к этой теме вернемся еще чуть позже. Давайте сейчас про материнский капитал чуть-чуть поговорим. За 10 лет мат-капитал потерял 38% своей реальной стоимости. Такая новость. Номинально с 2016 года размер выплаты вырос чуть более чем в два раза. За двух детей тут считается. Но жилье за тот же период подорожало в 3,4 раза. В 2016 году жилищная покупательная способность мат-капитала была на максимуме. Выплата была эквивалентна 8,3 квадратным метрам жилья на вторичке или 8,5 метрам в новостройке. В 2026 году мат-капитал позволяет приобрести только 6,6 и 4,3 квадратных метра жилья, соответственно.
0: Но это очень такая важная новость, потому что она как бы показывает некую реальность работы тех чиновников, которые отвечают за решение вопроса демографии в нашей стране. То есть был нацпроект демографии, сейчас, по-моему, если не ошибаюсь, нацпроект семья.
1: Угу.
0: И если когда-то, правда, когда ввели материнский капитал, это было серьезное подспорье, то мы видим, что с того момента был сначала всплеск, правда, и было положительное такое движение в плане увеличения рождаемости,
1: да.
0: То сейчас достаточно давно нет никакого всплеска, наоборот, идет уменьшение количества рождающихся, и помощь не возрастает, реальная помощь. То есть вот индексирование там, материнского капитала, то, что там говорили, что вот мы его продлим еще дальше – это все новости, они, как бы, знаешь, на первый взгляд кажутся вот такие приятными, но на самом деле помощь сокращается.
1: Угу.
0: И если себе представить, какой должен был быть материнский капитал, если бы он индексировался по квадратному метру, ну, считаю, он то есть, должен был быть и там процентов на ну, там, 30-40 больше. То есть, угу. Если сейчас он там 700 тысяч рублей, то есть должен был быть там миллион.
1: Угу.
0: Да, и тогда это было бы, ну, как бы, хотя
1: это
0: бы...
1: Это было бы огромным подспорьем, даже просто...
0: Это просто я к тому, что это хотя бы можно было бы сказать, что наша помощь не уменьшается. Но в реальности, конечно, помощь она здесь не увеличивается. Ну, как бы, мне кажется, просто это в целом люди это все понимают. Другое дело, знаешь, я просто вот хочу заметить, что... мне кажется, что в тех вот реальных условиях, в которых люди оказываются, да... все равно нужно, как бы, может быть, не плакаться от того, что вот, ну, как вот оно есть, да, а все равно изыскивать какие-то варианты, как можно жить по-другому. У меня есть просто несколько семей, которые, правда, переезжали в село, и просто, чтобы не ютиться, да, не мучиться, переезжали в село, и там как-то постепенно, вот, своими силами они строились, искали те места, где есть рядом школа консельская, да.
1: А работали при этом кем эти люди?
0: Ну, это кто-то там... Ну, в некоторых случаях, я, честно, не могу за все семьи говорить, потому что не спрашивал, но в тех случаях, которые я спрашивал, там были все на удаленке.
1: Ну, это да, это, конечно, сегодня на самом деле, если вы работаете на удаленке, это действительно выход, потому что где-то в области можно взять хотя бы в кредит, даже по семейной ипотеке, даже на одного ребенка можно взять землю. Но если вот ситуация, например, когда все-таки привязаны к городу, ну, не знаю, вот у меня, например, супруг школы, Коля работает, и мы далеко от Москвы отъехать не можем.
0: А вот я, ну, это вот, конечно, эта тема такая, она сложная, может быть, не для песочного интереса, но я все равно скажу, что Мне кажется, что мы еще просто где-то боимся идти на какие-то более такие решительные перемены, ну, например, ради какого-то в жизни. Мы просто, вот знаешь как, я не хочу здесь никому камень в огород бросать, потому что получается в свой же брошу, да, мы так в свое время детей перевели на домашнее обучение, но перевели мы их на домашнее обучение не потому, что мы решились. Нам было очень страшно, мы только об этом говорили, но, может быть, мы никогда бы не сделали. А там просто ковид начался. Угу. Из-за ковида все пришли на дистант. И пока наши дети были на дистанте, мы увидели плюсы, угу, да, домашнего обучения.
1: Ну, как на них вот это, да, нехождение, да, в, да, классическую школу действует, да, положительно.
0: Да. И вот сейчас уже у нас получается, вот уже там, лет 6, получается, у нас вот дети на домашнем обучении, старшая уже закончила, в колледже учится. Мы рады, что это сделали, хотя не решались. Поэтому понятно, что людям страшно. Вот я сейчас сделаю какое-то решение, вдруг мне там не понравится, вдруг я себе жизнь заруиню.
1: Может быть так, и тут точно я бы вот точно никого осуждать не хотела. Но тут, понимаете, мы этой темой можем поднять еще несколько тем. Например, про здравоохранение, да, про доступность лекарств. Например, если вы прописываетесь в Москве, вот, и вы прописываетесь, например, в Подмосковье. Например, вот, ну, не знаю, я, например, диабетик, инсулин получаю, есть он там или нет, а просто покупать инсулин — это дорого. Ну, но... то есть вот много таких вопросов. Я, кстати, не говорю, что его нет в Подмосковье, но, тем не менее, это все... У меня вот заболело
0: не все,
1: на...
0: Не все на диабете.
1: Ну, понятно. Я к тому, что, конечно, у многих людей, которые здоровые, которые на удаленке, это действительно сегодня хорошая альтернатива, скорее всего.
0: Я хочу тут еще просто вернуться к предыдущей теме про соцсети. Есть комментарии, что mm-hmm. они не россиянам хотят испортить жизнь. Все смартфоны, продающиеся в России, официально обязаны устанавливать Рустор, в котором все приложения есть. Это направлено на русских, живущих в ЕС и США. Не знаю, каким образом это направлено на них. Что? Вот для того, чтобы они как бы что-то не знали, что в России происходит. Ведь, в конце концов, что ВК, что Messenger Max и так далее, это же не какие-то новостные агрегаторы.
1: Ну, да.
0: Новости люди могут посмотреть, это, в первую очередь, Телеграм. Телеграм в России хоть и замедлен, но все равно на VPN сидят, все, кто хочет, все почитают. Хотя, опять же, вот говорю, что вот я пока был в деревне, там белые списки, ничего не работает, ни Телеграм, ни Ютуб, ничего. Mm-hmm. Это, кстати, в принципе, ну, меня навело на мысль то, что все эти белые списки только ради, ну, уж простите, звучит просто как цензура, да? Ну, просто для того, чтобы люди не знали. И жили себе спокойно. Это единственное логическое объяснение, которое я, в принципе, вижу от белых списков.
1: Ну, да, опять же, это предположение.
0: Я выскажу свое предположение.
1: Да.
0: Вполне себе православное.
1: Давайте поговорим о том, почему наша деревня напряглась, например, на этой неделе. В ночь на 18 июля БПЛА атаковали два логистических комплекса Wildberries, я думаю, тут можно произнести, в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. Погибли люди, до сих пор раненые там находятся в больницах, большие потери, и что тут интересно, ну, вернее, не интересно, а как бы печально, что Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ целенаправленно атаковали склады, потому что, в общем, нужно было ударить по населению, скажем так, по состоянию.
0: Не, ну, там было сказано, потому что через, значит, ВБ люди закупали комплектующие для дронов, да? Потом наши военные блогеры сказали, что нет, мы этого не делаем. Mm-hmm. Вот. Я думаю, что неважно, на самом деле, по каким причинам ударили, да, тут очевидно, что все равно население от этого пострадало. Да? Но в первую очередь, конечно, большое количество предпринимателей, потом в запрещенном Инстаграме об этом очень много там писали. То есть люди реально потеряли, там, ну, то есть принесли большие убытки. Примечательно здесь то, что буквально недели, там, за неделю, за две Wildberries выдал новую...
1: И Озон тоже, да.
0: Про Озон не знаю. Выдал новую оферту о том, что, дескать, компания не будет возмещать убытки в случае, если товар пропадет по причине, значит, подрыва из-за ППЛА. Вот. Знали они об этом, не знали, ничего не могу сказать. Но хотя вот сейчас все-таки... Появилась информация, что как-то Wildberries вроде планирует как-то возмещать, хотя это тоже все слова.
1: Но в новостях написано, что допустил, руководство Wildberries допустили, что, может быть, будут компенсировать, собственно, убытки.
0: Да, я считаю, что здесь словам верить нельзя, это все уже вилами по воде, здесь нужно смотреть на некую реальность. У меня так, чтобы ты понимала, в Подмосковье, когда было вот не так давно, где-то месяц назад, налет дронов у прихожан наших, угу, ракета ПВО попала, значит, в крышу да, и снесла, значит, там, и крышу, и верхний этаж, ну, там, мансардные. Слава богу, все остались живы, просто потому что именно в этот раз они, прям вот такое исключение из правил для них получилось, что они на выходные не приехали к себе домой. И, да, сначала им прям сразу же там власти сказали, что все компенсируют, все будет нормально, да. Ну, вот с того момента прошло сколько времени, вообще ничего пока не происходит. Вот, никакой ни связи обратной, ничего нет, да. Ну, посмотрим, да, может быть, где-то что-то проснется. В принципе, мы там тоже будем с своей стороны работать, и где-то, может быть, там...
1: Помогать,
0: да? Ну, или понимаешь как? Помогать, это мы будем помогать. Просто здесь эта помощь, она выражается в миллионах рублей.
1: Ну, это понятно, да, конечно.
0: И у нас нет таких возможностей на приходе, да, взять и восстановить кому-то дом, потому что просто мы сами там живем от зарплаты до зарплаты. Но, по крайней мере, информационно помочь, да, пофамильно назвать список всех чиновников, которые пообещали, не выполнили... Это мы сможем, да, и, конечно, мы это сделаем. Потому что, ну, как бы никто за язык не тянул, да. То есть, если вы пообещали возместить, так, ну, давайте, пожалуйста.
1: Ну, дай бог, что как-то все уладится. Успеем еще следующую новость обсудить. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова призвала законодательно закрепить понятие травли, а также создать систему сбора статистики подобных случаев в учебных заведениях. Отдельно тут, наверное, стоит сказать, что она говорила не только по поводу травли со стороны учеников в сторону других учеников, но и со стороны учителей в сторону, собственно, учеников. И сказала, что за 2025 год чуть-чуть возросло количество обращений по поводу травли к ней.
0: Также там было, это нужно тоже отметить, было сказано, что чтобы выявлять всех участников травли, потому что очень часто так бывает, когда кого-то травят, а потом, ну, это выявляется, и даже бывает наказывают, только каких-то самых активных. А те, которые зачастую, ну, как бы, или которые что-то прям сделал, да, а зачастую те вот такие тихие герои, которые иногда просто буквально все инициируют, да, они остаются совершенно безнаказанны. Я горячо, конечно, это поддерживаю. И, то есть сами родители должны знать, что если их дети будут принимать участие в травле, да, за это будут какие-то санкции, да, то есть дисциплинарные меры. Родители должны своих детей предупреждать о том, что, пожалуйста, не участвуйте. То есть это должно стать, ну, так скажем, опасным действием. Угу. Таким же опасным, как вот родители говорят детям, там, не связывайся с наркоманами. Вот не связывайся с тем, кто травит. Если кто-то пошел, знаешь, где-то какого-нибудь ребенка обижать за угол школы, да, и снимать это на видео, пожалуйста, ты с ними не ходи, чтобы ты не попал на видео.
1: Ну, а лучше вообще сообщи кому-нибудь в школе, чтобы человека, да, защитили.
0: Это примерно должна быть такая же история. Я помню, то ли мы, по-моему, в прошлом выпуске это обсуждали, когда по поводу наших мигрантов, что, дескать, если они совершают какое-то преступление, то депортировать нужно всю семью. Потому что тогда, ну, как бы, сами и члены семьи, например, если они видят, что у них там какой-то их там родственник ведет себя агрессивно, они будут заинтересованы в том, чтобы его как-то остановить или выдворить из страны, отправить на родину, да, чтобы он их не подставил. Вот так же и здесь, вот ровно по такой же схеме родители должны своим детям объяснять, что если вдруг что-то случится, да, то мало того, что и тебя там в комиссию по делам несовершеннолетним могут привлечь, и нас тоже будут вызывать, еще тебя потом в социальный реабилитационный центр отправят. Ну, то есть люди должны понимать, что травля – это не какое-то, значит, вот сюси-пуси, что просто там милые дети там, значит, балуются, и все. И да, конечно, я еще раз скажу, что вот нужно всегда выявлять всех участников. И, кстати, по поводу учителей, то, что учителя бывают, это тоже нужно выявлять, безусловно. Но нужно выявлять и тех людей, которые и учителей травят.
1: Да, 100%.
0: Это тоже здесь, конечно. В этом смысле, я вот возвращаюсь теперь уже, как раз вот говорил про домашнее образование. Я помню, как мои дети стали спокойнее, когда перестали ходить в общеобразовательную школу, потому что далеко не в каждой школе и далеко не в каждом классе создана именно такая добрая, здоровая атмосфера, куда хочется возвращаться. Потому что я знаю прекрасные примеры, и прям когда дети просто, они вот души не чают, и для них лето – это мука, потому что они все побыстрее вернутся в класс, потому что там учительница, она все, у меня вот есть знакомый, я крестный, значит, у ее ребенка, он прям мечтает вернуться в школу, потому что учительница почти на всех больших переменах, им какие-то квизы делает, туда-сюда, класс очень дружный и так далее. Есть обратная история. Обратная история, вот не хочу здесь осуждать учителей, но бывает и кричат, и обзываются, и унижают. И в классе бывает никаким образом не контролируют. Так что вот.
1: Но еще, наверное, здесь можно поднять тему того, что ученика, который участвует в травле и вообще как-то ведет себя неподобающим образом, должно быть просто отчислить из школы. Потому что сейчас, например, если говорить о частных школах, у них есть возможность просто не... Это называется, мы не продолжаем с вами сотрудничество, да, потому что просто берут и, ну, за образование там нужно платить, просто деньги не берут, договор не заключают, все. Если человек учится в государственной школе и ведет себя даже противоправно, да, то по большому счету с ним вообще ничего нельзя сделать. Ну, как... просто невозможно его не отчислить, не вызвать к директору.
0: Знаешь,
1: и так далее.
0: Чтобы ты понимала, разные бывают истории. Я входил в комиссию по делам несовершеннолетних и присутствовал на заседаниях. Бывают такие ребята, которым это вот абсолютно по барабану. Вот реально отчислить их из школы, они и так школу прогуливают. Да? Будет ли что-то с их родителями, им и на это тоже все равно. То есть здесь, правда, нужно продумать такие меры, чтобы они хулиганов останавливали. Например, мы же не говорим там про тюрьму. Зачем тюрьму? Но есть интернаты, да, есть интернат, есть детские дома, есть социальные реабилитационные центры, да, где помещают, где ты находишься под контролем.
1: Но детские дома, это их еще и семьи надо будет изъять, это все-таки такая тема.
0: Временно. Я сам несколько лет, опять же, ходил, причем несколько раз в неделю ходил в Красногорский социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних, когда временно ребенка забирали из семьи.
1: Из неблагополучных семей туда забирают,
0: да,
1: в основном. То есть это не то, что бывает, нет, просто хулиган в нормальной семье живет.
0: Бывает хорошая семья, но ребенок хулиганистый, тоже забирали.
1: В наше детство это было таким образом, что вот были хорошие школы в городе, а была школа, куда всем было страшно попасть, потому что туда вот всех, кого отчисляли, всех второгодников, третьегодников, всех хулиганов отчисляли из школ, и был такой приговор. Они, как правило, после 9 класса все дружно уходили, тогда это еще были ПТУ, а не колледжи какие-то, как сегодня, куда, в принципе, сегодня нормально пойти. В общем, тогда это было страшно. И легко вообще людей отчисляли в любом классе. У нас чуть в 11 классе половину там, в общем, одного из классов.
0: Я не вижу в этом плюсов. Создавать какие-то гетто, что ли? Я сам учился, Полин, в таком классе, куда сослали ребята. То есть я вел себя плохо, я не отрицаю. Меня после 9 класса сослали в такой класс, куда собрали всех самых плохих, таких неадекватных ребят со всего Красногорского района. У нас было 20 человек. Ну и что? Мы всю школу на колени поставили.
1: Так.
0: И в чем плюс этого?
1: Ну, а что было нужно с вами сделать? Отправить вас в социальный центр реабилитационный?
0: А может быть и так. А может быть, какие-то там трудовые работы. То есть нужно придумать такую систему, да, и такое наказание, чтобы оно останавливало. Потому что где-то слова, а где-то страх.
1: Угу.
0: И поверь, есть такие моменты, когда только страхом можно человека остановить.
1: Я охотно верю.
0: Да,
1: охотно верю.
0: И хулигана вполне можно страхом остановить. Когда он будет знать, что если он такое что-нибудь сделает, то там, ну, не знаю, временно будет в каком-нибудь интернате.
1: Угу.
0: Вообще безвылазно.
1: Понятно. Ну, вернемся к вам после перерыва. Не переключайтесь.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Вооруженные силы России в течение дня продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны России, в порту Южный поражен склад военного имущества, поставляемого западными странами. Под Одессой уничтожены 5 резервуаров с горюче-смазочными материалами. На рейде порта удары нанесены по двум балкерам с грузами военного назначения. Еще один балкер и сухогруз, с которых запускали удар беспилотники и безэкипажные катера, поражены севернее острова Змеиный. На терминале Каспийского трубопроводного консорциума приостановлена погрузка нефти, добытой в Казахстане. Об этом сообщило Министерство энергетики республики. Сегодня во время погрузочных операций на морском терминале КТК два танкера подверглись атаке беспилотников. В результате на судах возник пожар, который быстро потушили члены экипажа, и пострадавших нет. Выносные причальные устройства первые и третьи повреждений не получили. Попадание нефти в акваторию не допущено. Проводится оценка последствий инцидента, добавили в Минэнерго. МИД Казахстана рассматривает атаки на суда, задействованные в транспортировке нефти КТК, как посягательство на интересы страны. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки, которую проводит Кабардино-Балкария после гибели 11-летнего ребенка при восхождении на Эльбрус. Доклад должен представить руководитель управления СКРФ по республике Андрей Фишман. Спасатели пока не нашли двух туристов, сорвавшихся при восхождении, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. Известно, что альпинисты, отец и 11-летний сын приехали из Ставрополья на восточной вершине Эльбруса на высоте 4200 метров. Они сорвались со скал. 11-летний мальчик погиб, его отец получил травмы. В Октябрьском, Лысвинском, Пермском и других округах Пермского края после мощных ливней затопило домовладения и дороги. Сильные осадки вызвали резкий подъем уровня воды в реках. Краевая прокуратура контролирует устранение последствий. В регионе на протяжении недели идут дожди. Только за субботу местами выпало почти 2-месячные нормы осадков. Власти США установили военное оборудование для отслеживания и перехвата беспилотников у стадиона MetLife в Нью-Джерси, где сегодня пройдет финал чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Испании. Как передает корреспондент РИА Новости, меры безопасности перед заключительной игрой турнира усилены. На подъезде к стадиону увеличено количество сотрудников и автомобилей спецслужб, ужесточен порядок прохода на арену. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Песочный интерес.
5: Добрый вечер, дорогие друзья. В радио «Спутник». Да, в студии радио «Спутник» программа «Песочный интерес». И находится Полина Уварова и священник Павел Островский. Мы обсуждаем новости уходящей недели. Где-то просто свое мнение высказываем, где-то с православной точки зрения. Это та половина часа, где помимо обсуждения новостей, еще мы читаем ваши комментарии, которые вы оставляете в соцсетях «Радио Спутник». Ну и, конечно, уже работает прямая линия. Можете звонить. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Можете позвонить, рассказать какие-нибудь свои новости, поделиться своими соображениями. Ну и, как бы, да. Вот. Ну, кстати, вот тут есть комментарии. Я вспоминаю свое детство и что-то не припоминаю, чтобы кто-то скакал, катался на чем-то подобное по памятникам. Нас воспитывали, что памятник — это святое, неважно, кому он установлен, Минину и Пожарскому или борцам революции. Ключевое слово — воспитывали. Воспитывали родители в садике, в школе. Ну, не знаю, к чему комментарии, но в любом случае по поводу воспитания я хочу заметить, что сами традиции воспитания были именно традиционные. То есть они, это вот все шло еще там от бабушек, от дедушек, вот оттуда шло. Но сегодня у нас, мне кажется, кто в лес, кто по дрова. Да? Не очень даже понятно, есть ли какая-то единая модель воспитания. Потому что вот мы воспитываем своих детей там, в вере в Бога. Да? То есть у нас религиозное воспитание. Но так или иначе, несмотря на разные религии, ну, вот я могу понять, как воспитывать детей в исламе. Да? То есть сам принцип, он понятен, да, то есть мы знаем, что такое добро, что такое зло. Добро — это то, что по заповедям Божьим, зло — то, что не по заповедям Божьим. Я знаю, как воспитывают люди светские, там больше так ориентируются на детскую психологию, там много всяких проговариваний и тому подобное.
6: Ну это сейчас так стало, да, раньше такого не было.
5: Я не могу сказать, что я, например, согласен с таким подходом в плане воспитания. Потому вырастают эгоисты, в общем. Да?
6: В смысле, если просто чувства проговаривать? Как
5: мне кажется, иногда просто вот наступает тот момент, когда слишком много разговоров, да, и иногда просто нужно что-то делать. По крайней мере, вот я вот смотрю на молодых ребят, которые к нам приходят в молодежку, они прям вот явно лучше становятся, выздоравливают, когда просто начинают трудиться.
6: Ну, это не, правда,
5: не,
6: да, конечно.
5: Не ради себя, да, а вот как раз вот ради Господа, ради ближних, прям, ну, вот знаешь, прям расцветают ребята. Это не подумать, что я сейчас кидаю камень в адрес психологии, я говорю про сами традиции, что многие люди вообще просто, в принципе, даже не понимают, что как воспитывать.
6: Ну, вот. Мне кажется, что если... Для меня большой вопрос, как вообще воспитывать без какой-то оглядки на духовное, хоть в какой-то мере, потому что мне кажется, что люди, по крайней мере, в моем опыте, знакомые мои люди, которые живут без оглядки на это, рано или поздно, так или иначе, все равно сталкиваются с некоторым отсутствием какого-то счастья в жизни, потому что просто в какой-то момент ты уже даже всего достиг, и как бы и все, и ничего выше тебя нету, и ты уперся в какую-то стену. Ну, по моим наблюдениям, так.
5: Ну, еще, как бы, мне кажется, понимать, что чужая душа потемки, и ребенка душа, у ребенка душа еще больше потемки. И, правда, здесь есть прекрасный вот этот совет, что не нужно рассказывать ребенку о Боге, нужно рассказывать Богу о ребенке.
6: То есть молиться.
5: Да, то есть молиться, да, и я просто по своему личному опыту знаю, что когда я начинаю молиться своих детей, вот, искренне, да, именно понимая где-то невозможность или, ну, неполноценность своих усилий, да, то есть я не могу за детей прожить свою жизнь, да, реально, на самом деле, Господь и силы дает, и детей как-то укрепляет. Это очень так.
6: Ну, давайте про семью продолжим разговор. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к председателю Верховного суда Игорю Краснову с просьбой вернуть уголовную ответственность за первые побои в отношении близких лиц. Первые побои стали административным правонарушением в соответствии с законом от 2017 года, согласно которому ответственность наступает только при повторном случае. Ну, там бывает, на самом деле, еще за первые побои, если человек был судим, но это все такие уже, скажем так, отдельные случаи, частные.
5: Но дело все в том, что у нас в Государственной Думе те женщины, которые есть, большей частью это женщины с феминистическим таким подходом, они есть в разных партиях, в данном случае Нина Останина, представительница КПРФ, у нас есть представительница Новых Людей. К великому сожалению, да, это такой феминистский подход, где женщина очень много думает о себе, о защите своих прав, И в этом смысле, вот, ну, что просто Нина Александровна, если бы она разобралась в этом вопросе поглубже, вообще-то это у нас ответственная, да, в Комитете Госдумы там защиты семьи, любви, верности, в общем, всего, что только можно, да. А вот у меня вот вопрос. Нужно ли женщину привлекать к уголовной ответственности, если она ударила ребенка?
6: Ну, и как вы на него отвечаете?
5: Ну, это вот если женщина стукнула своего ребенка, это побои?
6: То есть вы хотите сказать, что нету четкого определения того, что такое побои или что?
5: Нет, нет. Четкое определение побои определить очень просто, да? То есть если, не знаю, там как-то...
6: Синяки, ссадины?
5: Синяк остался, ссадина осталась, все остальное. Вот мама ударила ребенка, шлепнула.
6: Угу.
5: Это побои? Получается, что побои.
6: Получается, что побои.
5: Значит, уголовное наказание. Изъятие из ребенка семьи. Вот Нина Александровна, она сама понимает, что она предлагает. Вот я бы на детекторе лжи ее проверил. Она в своей жизни, у нее, если не ошибаюсь, там двое сыновей. Да, по-моему, в жизни было или один. Ну, не суть, дети у нее точно есть. Она была проверена на детекторе лжи. Она хоть раз применяла силу, да? То есть это же любое физическое наказание подпадает уже сразу под побои. Любое, любое. Вот если она ни разу в своей жизни своего ребенка не шлепнула, а потому что шлепок по заднице, извините, это побои, все, уголовное наказание.
6: Ну, то есть вы хотите сказать, что это все в пользу, вот любые такие вещи, они помогают разрушать институт семьи,
5: конечно,
6: в целом.
5: Конечно, конечно. И самое главное, когда мы на эту тему начинаем говорить, против нас идут, что вот вы, дескать, вы поддерживаете побои в семье. Да кто ж поддерживает-то? Церковь категорически против побоев, да, и у нас, чтобы вы понимали, священника за рукоприкладство сану должны лишать.
6: Ну да, и даже да. Церковь допускает развод, я так понимаю, и развод в случае, допускает, если муж, конечно, или жена, да, кстати, бийца, да, это,
5: да,
6: называется.
5: Да, дерутся, конечно, угу. Конечно. Другое дело то, что просто, опять же, это же не только муж и жена в семье, еще дети есть. Да, дети же тоже будут этим манипулировать. Закончится тем, что просто детей будут изымать из семей.
6: Угу.
5: То есть вот мама где-то, я не оправдываю никакое рукоприкладство, сразу скажу, мама где-то, значит, вот не может совладать с ребенком-подростком, скажем, 10, там, ну так, 12 лет, предположим, и вот она вот там стукнула, да, там, толкнула, там, где-то, ну, ссадина появилась, да, и опека, значит, все это зафиксировала.
6: И забрала.
5: И забрала. Ребенок сам в шоке.
6: Угу.
5: Мать в шоке. Никто уже этому не рад, а ребенка забрали. А потом, собственно, у нас заработает бизнес, как это обычно бывает, да, чтобы получить себе хорошего ребенка. И прям охота будет за этими детьми. За хорошими, да, чтобы их изымать.
6: Ну, тут вопрос, конечно, потому что у нас мало вообще усыновляют, удочеряют, конечно, взрослых детей, но это еще хуже получается, потому что тогда
5: потому, что
6: у нас куча детей.
5: А потому что будут изымать всех сразу.
6: Угу.
5: Потому что если вдруг окажется так, что мама, значит, побои одного ребенка, так заберут всех четверых.
6: Ну да.
5: Я просто к тому, что Нина Александровна, да, она же, ну, как бы опытный, вроде должна быть политик давно уже, да, но как бы неужели это непонятно, что это будет работать не в защиту женщин, а того, что, дескать, понимаешь как, вот попробуй еще докажи, то есть одно дело, когда прям реальные побои, честно говоря, там то, что касаемо там административки, то, что только со второго раза, понятно, что если муж начал руки распускать, то есть он стукнул один раз, он стукнет и второй, там уголовка все равно сработает.
6: Ну, главное, чтобы ничего пострашнее, конечно, не произошло.
5: Да и в конце концов, в чем проблема, собрала вещи, да и ушла. Да, еще до того, как вообще какие-нибудь побои начнутся, да. Тут тоже там много разных моментов есть. Еще попробуй докажи, кто там первый начал, да. Тут же не сказано, что только мужчина судим за побои. А если женщина первая начала, он еще будет доказывать, что она первая начала. Еще зафиксирует это специально на камеру. Много чего может быть. Но еще раз, я не защищаю побои. Я говорю про некую реальность.
6: А что делать? Ну, то есть, потому что каждый раз, получается, тема побоев женщин, она становится такой очень цитируемой. Тема домашнего насилия. И действительно, у нас большая проблема с этим в стране. Но получается, что любые такие законы, они скорее вред наносят. Что тогда делать?
5: Ну, потому что делом не занимаются. Потому что Нина Александровна, она не выступает, значит, там, по вопросам, значит, там, пропаганды нравственности, чтобы там в плане кинематографа, там, в плане... там, как бы, чтобы против там прелюбодеяний, против ставок на спорт, против запрета там эзотерики, которую Госдума не запретила. Да? Можно заняться делом. Есть непопулярные, сложные темы. Непопулярные почему? Потому что у нас, чтобы ты понимала, ну и также, это, я думаю, очевидно, ставки на спорт, которые напрямую ударяют по семьям, потому что люди разоряются, и да, семьи разрушаются.
6: Квартиры,
5: да?
6: Машины, все подряд.
5: Очевидно, что это огромный бизнес. Нина Александровна ничего про это не говорит, потому что, ну, там, я думаю, что и в Госдуме есть люди, которые с этим бизнесом связаны. Он же у нас в России не запрещен, все легально. Не идут в эту тему? Не идут? Да, а такую, знаете, вот тема, как вот побои, ну, она хайп. Это хайп. Просто, чтобы ты где-то зафиксировался, у тебя есть там, может быть, там какой-нибудь KPI, там, это, если где-то учитывается, что ты, знаешь, где-то вот высказалась, тебя процитировали. Вот мы сейчас ее упомянули, может, у нее KPI вырос. Теперь она, значит, вот она молодец.
6: Тут, наверное, нужно KPI, показатели по цитируемости, да, это по-русски, наверное, будет.
5: Да? Я просто даже не плановый. Знаю, как они там, но просто, но это просто настолько далеко от реальной работы. Я вот серьезно, вот сколько Нина Александровна возглавляет уже этот комитет, а вот составить бы список, да, пользы какой-то. Вот я многодетная семья. Ну, ты не многодетная, у тебя тоже вот ребеночек есть, у вас полноценная семья.
6: Так.
5: Ну, как бы это же нормально, когда чиновник отчитывается перед нами.
6: Ну, я в целом попадаю, я же семья.
5: Мне бы хотелось
6: Нина
5: увидеть.
6: Нина Астанина защищает.
5: Да, каким образом Нина Александровна за сколько лет работы она нас защитила? Пока вот из того, что я знаю, это я защитил людей от инициативы Нины Александровны Сталина, когда она хотела учебник по семьеведению запустить школу, которую делали вместе с ней родологи, то есть там эзотерики, да? Вот. И слава богу, удалось это отстоять. И то с боями.
6: Ну да. Такими достаточно утомительными. Я напомню нашим слушателям, что нам можно звонить. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Звоните, комментируйте то, что мы тут говорим, и свои новости какие-то предлагайте. Все посмотрим, все обсудим. Так, а мы пока дальше движемся по новостям. Посещаемость заведений общепита за первое полугодие этого года упала в России на 6-10%. Меньше люди стали покупать булочки, кофе и прочую выпечку, например. И за счет этого, чтобы не разориться, бизнес повышает цены на продукцию, пытается биться за цены на аренду. Вроде бы как бы не очень хорошо дела идут там.
5: Ну, я думаю, что, как мне кажется, есть две причины. Но мне хотелось бы, чтобы, может быть, радиослушатели сами тогда где-нибудь написали, потому что, понятно, что я свою колокольню смотрю, у людей своя колокольня. Думаю, что, во-первых, раз, люди обеднели, то есть это как бы очевидно, что у людей стало меньше средств, люди обеднели, это первое. А второе, то, что есть, ну, вот уровень тревожности. Как бы люди, когда смотрят вперед, не очень понимают, что их ждет.
6: И пытаются сохранить каждую копейку, вы
5: да,
6: про это
5: да,
6: говорите?
5: Люди начинают накапливать. Люди как бы перестают тратить на то, что они раньше тратили бездумно, и начинают куда-то скапливать. На всякий случай, на черный день. Угу. Потому что они смотрят вперед и не видят света. Вот мы берем основные какие-то такие вот истории, да? Ведь у нас же специальная военная операция не с пустого места началась, она у нас закончила ковид, если кто не знает.
6: Да, то мы все это помним.
5: Да, сначала был ковид, и люди, правда, очень много тревожились, напрягались и так далее. Потом наступила специальная военная операция. Не очень понятно, когда она закончится. И людей это, конечно, тревожит. Не очень понятно, как, что, как, ну, в какую сторону мы движемся. Правильно, неправильно, какие цели, как они будут решены. То есть у людей есть вопросы, а ответов в полной мере они их не получают. Об этом даже говорил у нас президент, да, что, в принципе, нужно как бы нормально коммуницировать с обществом. Он обращался напрямую к высшим чиновникам. Да. Насколько они научились правильно коммуницировать, не ко мне вопрос. Но думаю, что тревога растет.
6: Так.
5: Это и финансовый вопрос, как я буду дальше жить, и вопрос просто светлого будущего.
6: Ну, у нас звонок. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
7: Добрый вечер, меня зовут Елена. Я проработала много лет и в школе, и в социальном центре с детьми. А первое, что я хочу сказать, что детям нужна обязательно структура. И очень грамотно было, когда структура была в Советском Союзе, октябрят пионеры-комсомольцы. И мы на собраниях совета отряда давали друг другу оценку, помощь давали. Ну, может быть, там были свои перекосы в том, что влезали в чужую жизнь, но мы очень поддерживали друг друга. Мы вообще не знали, что такое травля. Мы знали, что такое помочь. Это первое. И второе, что я хотела сказать, я проводила занятия по собственной инициативе, да, но я психолог, и мне говорил руководство, зачем вам это надо. Назывались эти занятия «Герои нашего времени». Я рассказывала ребятам о героях сегодняшнего дня и о пионерах-героях. А потом мы с ними обсуждали. И у ребят было очень много вопросов. Как дети одни совершают подвиг, и как другие дети способны на предательство. Какие у них качества, какие у них семьи, почему они идут, предают, а эти совершают подвиги. И вот этот цикл у меня, кроме ребят, которые ходили в социальный центр, приходили их друзья из школ и из других мест, они приводили. И у нас диспуты затягивались надолго. То есть вот нужна работа такая искренняя. А потом малышам, я читала «Малыша Кибельчиша», старшим...
5: Там, спасибо большое, чтобы мы успели прокомментировать. Да. А скажите, пожалуйста, как вас зовут?
7: Елена.
5: Знаете, Елена, я начну с конца. Вот очевидно, что мы должны разделить структуру и просто каких-то исключительных людей. То есть очевидно, что вот только вот такими Еленами, которых получается хорошо работать, мы не сможем заполнить всю нашу страну. И поэтому я, например, когда тоже прихожу к ребятам в школы, получается, правда, и разговаривать, и диспуты, и прям все, и большую помощь приносить. Ну, очевидно, что у кого-то просто есть какие-то таланты, у кого-то их просто нету. Поэтому это скорее некий такой исключительный опыт, который, знаете, его, может быть, стоило бы, используя современные технологии, как-то масштабировать, да, то есть, например, там записывать что-то, это, ну, другой вопрос. А вот что касаемо структуры, здесь я полностью с вами согласен. Потому что структура, она хотя бы нас, избавляет, даже слово не избавляет, но, по крайней мере, это не обязательно, когда есть структура. Не обязательно иметь каких-то особых там талантливых людей. Когда уже
6: структурирует,
5: сама...
6: да, все.
5: Но когда просто структура есть, она уже как она сама по себе помогает. Потому что мы, например, при храме себя, у нас же нет сейчас никаких ни октябрят, ни комсомольцев, не пионеров. Ну, понятно, что там уже сейчас такие времена октября у нас вообще давно это все закончилось, но мы как бы, хотя бы понимая, что структура нужна, у нас, например, на Хабино мы сделали скаутов. У нас уже в скаутах уже находится где-то в чем по 200 человек. И там вот в скаутах эта система, если кто не знает, она была еще как раз...
6: При царе Николае II она началась в Российской империи.
5: По сути, скаутское движение потом переродилось именно в пионерию. То есть именно отсюда. То есть сначала у тебя есть, по-моему, там стаи, то есть есть там низший уровень. Это выражается в виде тоже галстучков, всякие нашивки.
6: Там много ступенечек.
5: Ты сдаешь экзамены, у тебя другой галстук другого цвета, ну и так далее. Вплоть там ты старшины становишься там, лидером дружины и так далее. Это правда, да, это очень хорошая рабочая схема, и сегодня, 21 век, 2026 год, ребята, все эти тиктокеры, отлично, пожалуйста, в скаутах, у меня дочь, вот, я просто сам удивляюсь, вот, просто буквально мы с ней вчера разговаривали, я говорю, вот, там, у нас сейчас вот неделя свободная, она тоже не учится, я говорю, поехали вместе, там, съездим, там, поездка, погуляем, пофотографируем, говорит, я не могу, я еду, у нас там поход со скаутами на ночь, да. И понятно, что да, конечно, это помогает. Да, я с вами согласен. Это нужно.
7: Да, по возрастной психологии у детей идет до формирования мозговых структур до 16-18 лет. Поэтому они сами себя организовать не могут. Это задача взрослых. Правильно организовать.
5: Я с вами, Елена, категорически согласен. Да, отсюда и возникает вопрос.
7: Да.
5: Отсюда возникает вопрос, Елена, почему мы с вами это обсуждаем на радио «Спутник», а не в Комитете Госдумы по защите материнства, отцовства, детства и так далее?
6: И семьи вообще. Да.
5: Почему как бы люди, которые должны были, ну, как бы, должны вот все эти вопросы решать, они не допускаются до этого.
6: Да. Спасибо большое, да, Елена, за звонок и за тему поднятую. Вообще приятно, что нам такие люди звонят. Давайте еще поговорим про молодежь нашу немножко.
5: Кстати, тут есть комментарии, что вот те, кто предают, они, может, чего-то не знают и уверены, что они тоже совершают подвиг. Это, кстати, тоже есть такой момент, то, что мы даже с ребятами обсуждали, что бывает, что человек, он предает не прямо из таких вот мыслей, что вот он хочет предать, да, надо здесь и здесь тоже разбираться. Бывают очень непростые ситуации, особенно если мы говорим про подростков. Бывает, что просто вот они, вот человек запутался, да, хотел как лучше, вышло так. В общем-то, здесь...
6: Ну, а еще люди себя очень хорошо оправдывают всегда, мне кажется. Я вот ни одного человека не знаю практически, который, делая что-то плохое, не нашел бы какую-нибудь причину, по которой он иначе просто поступить не мог.
5: Полиночка,
6: в моменте.
5: Ты уже, хотел сказать, старая женщина.
6: Ну, так и есть, да.
5: Я просто к тому, что ты уже взрослая, и ты уже, если тебя тобой будут манипулировать, ты всегда можешь послать на три буквы в рай, да? Без каких-то проблем.
6: Да,
5: в рай. А когда каким-то подростком манипулируют, да, что ты вот должен, ты же обещал,
6: ну, да,
5: и все
6: да,
5: остальное, да,
6: да
5: то он, вот он вроде маме обещал, что он сюда не пойдет, и другу обещал, что с ним пойдет, да, и вот он вот мучается, и он и не хочет, а и делает, да, а потом вот мама будет говорить, ты вот меня предал, ты меня подставил, да, мама будет не права. Не надо так говорить ребенку, что он ее предал, на самом деле он как бы, он и не хотел этого делать, да, ну вот... Как бы, да, позволил собой манипулировать, нужно рассказать ребенку, что не надо давать, что это манипуляция была, да, что все равно есть там иерархия и все такое.
6: Да. Но успеем еще обсудить тему самых прибыльных подработок для зумеров как раз. Россияне в возрасте 18-24 лет этим летом все чаще выбирают подработку с гибким графиком. И были названы проведен опрос, и были названы вакансии, которые в среднем приносят самый высокий доход. Но тут три, для которых все-таки нужны какие-то навыки, это монтажник, мастер ногтевого сервиса и повар. Но это, видимо, для тех, кто колледжи хоть какие-то закончил уже. И также курьер и продавец-консультант. Зарплаты вот самые меньшие от 42 примерно тысяч до вот монтажники 83 почти что в месяц получают. Вот так стараются работать зумеры.
5: Я хочу заметить, что у нас в храме сейчас вот несколько есть молодых семей, и молодые ребята учатся, подрабатывают, ну, в первую очередь, репетиторство, да, еще у нас есть ребята, которые подрабатывают нянечками, ну, это девочки обычно нянечки, есть, кто еще подрабатывают такси, курьером и так далее, и, ты знаешь, прилично зарабатывают. Так что, ну, знаете как, только давайте мы сделаем скидочку на то, что это Москва.
6: Ну, да, да? Ну, вот Подмосковье все-таки.
5: Да. Ну, в том смысле, что там, например, курьером, я не знаю, как курьеры, курьерская служба работает там,
6: в
5: не знаю.
6: В Ямало-Ненецком автономном округе,
5: ну, да,
6: например.
5: Да, да, да, там, там на упряжках.
6: Я не знаю.
5: Я тоже не знаю. Поэтому, ну, хотя вот касаемо репетиторства, репетиторы, они это делают по онлайну, большей частью. И, в принципе, хорошо зарабатывают. В общем, я категорически поддерживаю самостоятельную жизнь подростков. Мне вообще не нравится, когда говорят там зумеры. Есть молодежь.
6: Это всего лишь обозначение поколения. То есть 18-24 года. 18 лет-24 года.
5: То есть через 10 лет, кому будет 18-20 лет, их тоже будут звать зумерами?
6: Нет, и там это просто название поколения. Вот те, кому сейчас 18-24, они зумеры.
5: А до них кто был?
6: До зумеров кто? Миллениалы были.
5: Так вот я не понимаю, зачем это вот это?
6: Ну, это
5: вот...
6: просто условное обозначение поколения.
5: А я вот, наверное, не понимаю их
6: это
5: совершенно.
6: Это потому, что вы
5: почему
6: поколение
5: Z принадлежите. Молодежь. Почему нельзя? Студенческий возраст. Почему нельзя так сказать?
6: Потому что нас молодежь подняли до 45 лет, и вы еще даже в нее входите, отец
5: Павел. Да, по барабану. Почему нельзя сказать студенческий возраст? Все будут понимать. Я, например, вот, я вообще думал, что зумеры...
6: 24 это уже не студенческий возраст.
5: Я думал, зумер после... это там до 15 лет вообще.
6: Нет, это уже альфа поколение. А сын, вот у меня бета.
5: Я считаю, что нужно запретить стране категорически.
6: Латинские буквы?
5: Нет, под угрозой уголовного наказания, что употребление зумеры, альфа, миллиалы, билиалы.
6: Миллениалы.
5: Миллениалы.
6: Я вот миллениал.
5: Зачем это, Полин?
6: Да. Ты раба Божия. Ты старая женщина.
5: Ты старая женщина. Не забывай это.
6: Вы мне не дадите. Не, ну если только деменция, отец Павел, там уже сделайте скидку, пожалуйста.
5: Я помню, я проживал период, когда в 1999 году люди думали, что будет конец света, потому что 2000 лет, ну, 2000 год наступает.
6: Да, я тогда на Валдае была, в лагере меня мама поближе к Иверскому монастырю отправила, чтобы, если что, закончила свет. Там, да, но мы всех, миллениалов всех победили, да.
5: Друзья, время заканчивается, всех вас обнимаем, живите счастливо, побольше говорите друг другу добрых слов. Неважно, просто говорить побольше добрых слов, жизнь будет светлее. Обещаю вам. Всем пока-пока.
6: Пока-пока, берегите себя.

0: Во Франции разрешили эвтаназию. Контекст. 20-летняя напряженная дискуссия на сверхчувствительную тему помощи медиков в добровольном уходе из жизни закончилась в пользу ее сторонников. Но борьба с принятым законом продолжится. Во Франции огромное число граждан считает, что эвтаназия противоречит базовым христианским ценностям. Прежде всего, заповеди «Не убий». Церковь считает эту процедуру узаконенным убийством. Глава конференции епископов, кардинал Жан-Марк Авелин, уверен, последствия закона будут касаться не только ухода из жизни тяжелобольных, но и отношения общества к старости, недугам и уязвимости человека. Депутаты в прошедшие годы несколько раз отклоняли инициативу, но сейчас верх взяли другие политики. Да и Эммануэль Макрон перед выборами обещал. Вот и сдержал слово. Однако точку в вопросе ставить рано. Часть медицинского сообщества категорически против эвтаназии. Логика очевидна. Врач призван спасать, а не участвовать в умерщвлении. Власти заявляют, что французский закон – один из самых мягких. Но такой аргумент не выглядит убедительным. Франция стала шестым государством в Европе, узаконившим эвтаназию. Ранее это сделали Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Испания и Португалия.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде. 20 часов, Кемерове, полночь. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам ВСУ. На терминале Каспийского трубопроводного консорциума приостановили погрузку казахстанской нефти. Работающие пенсионеры могут получить прибавку к пенсии с 1 августа. Подробности далее. Вооруженные силы России в течение дня продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны России, в порту Южный поражен склад военного имущества, поставляемого западными странами. Под Одессой уничтожены 5 резервуаров с ГСМ. На рейде порта удары нанесены по двум балкерам с грузами военного назначения. Еще один балкер и сухогруз, с которых запускали ударные беспилотники и безэкипажные катера, поражены севернее острова Змеиный. На терминале Каспийского трубопроводного консорциума приостановлена погрузка нефти, добытой в Казахстане. Проводится оценка последствий атаки на суда, сообщило Министерство энергетики республики. Сегодня во время погрузочных операций на морском терминале КТК два танкера подверглись атаке беспилотников. В результате возник пожар, который потушили сами экипажи. Пострадавших нет, выносные причальные устройства, первые и третьи не повреждены. Попадание нефти в акваторию не допущено, добавили в Минэнерго. МИД Казахстана рассматривает атаки на суда, задействованные в транспортировке нефти Каспийского трубопроводного консорциума, как посягательство на интересы страны. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки, которую проводят в Кабардино-Балкарии после гибели 11-летнего ребенка при восхождении на Эльбрус. Известно, что альпинисты, отец и сын, приехали из Ставропольского края на восточной вершине горы на высоте 4200 метров. Они сорвались со скалы, 11-летний ребенок погиб, его отец получил травмы. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах региона, спасатели пока не обнаружили туристов. Социальный фонд России с 1 августа пересчитает страховую пенсию по старости работающим пенсионерам. Перерасчет затронет тех, за кого в 2025 году работодатели отчисляли страховые взносы. Или же сам пенсионер производил отчисления, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По его словам, перерасчет сделают автоматически, без подачи заявлений в соцфонд. Размер прибавки определят индивидуально, в зависимости от количества коэффициентов, начисленных за предыдущий год, но не более 3 баллов. Оранжевый уровень погодной опасности будет действовать в Москве до вечера понедельника на фоне сильной жары, следует из данных прогностической карты гидрометцентра. Максимальная температура воздуха будет достигать 30 градусов, при этом в Подмосковье ожидается гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду. Очереди на стадион, где сегодня пройдет финал чемпионата мира по футболу, растянулись на сотни метров, передает корреспондент РИА Новости. Некоторые журналисты поделились, что стоят уже больше 2,5 часов, но пока так и не добрались до пункта досмотра. В дни рядовых игр ожидание не превышало получаса, но перед финалом меры безопасности значительно усилили. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политики. Дмитрий Егорченков, как всегда, в студии. И у меня сегодня в гостях Марат Фатович Баширов. Здравствуйте.
3: Признаюсь, это я, здравствуйте.
2: Да, профессор Высшей школы экономики, политолог, политтехнолог, автор телеграм-канала «Политджойстик». Если не подписались, обязательно подпишитесь.
3: Спасибо.

0: Великобритания. Кто это?
1: Ну, это давно не Великобритания, это просто Британия.
0: Так-так.
1: И те, кто еще случайно остались с ней. Вообще, это пиратское государство, которое до сих пор живет по этим правилам, по этим принципам. Это даже не государство, это корпорация. Это пиратская корпорация. Поэтому исторически они рождались, копили богатство свое именно на вот этом принципе. То есть они все время втягивали в свою сеть тех людей, которые готовы были зарабатывать преступным путем. Известно, да, что королева раздавала лицензии на грабеж всех и вся.
0: Морганы разнообразные там были.
1: Да, да, да, да. Но ты должен был пахану.
0: Королю
1: да, отстегнуть определенную мзду. Ну, в общем, как в любой преступной организации, в общем-то.
0: Логично. И ничего не поменялось, эта же логика продолжается, и все захваты там танкеров, попытки, вот это все, это ровно это самое. Они собрались продавать, по-моему, танкер как раз.
1: Да.
0: Нет, в смысле российскую.
1: Да, да, ничего удивительного вообще в этом нет, это все ожидаемо. Но это уже теперь не империя. Там, если они себя раньше позиционировали как империя, потом они себя позиционировали как содружество государств, до сих пор они об этом говорят, да? То есть Канада, там, Австралия, еще какой-то набор там, значит, государств. Они говорят, что это содружество, да, под неким королевским зонтиком. И частично это продолжает оставаться так с точки зрения управления. Не системы, не институционального такого образа, а с точки зрения управления. Это вообще не политическое образование. Британия – это не политическое образование, это чистый бизнес.
0: Угу.
1: То есть и это... почему, кстати сказать, Трамп вот так эффективен? Потому что он фактически начал копировать эту систему. Это не политик, который пришел из бизнеса. Это бизнесмен, который занял политический пост и работает, продолжает работать как бизнесмен.
0: Ваш опыт политтехнолога о чем говорит? Бизнесмены, которые приходят в политику, но с нуля, они успешные политики? Потому что есть нюанс.
1: С точки зрения управления, да. С точки зрения постановки гиперцелей, нет. Ни один предприниматель, который приходил в любом еще государстве, он не состоялся как человек, который что-то сделал, значительное продвижение. Вот именно гиперцели для своего государства. Решать какие-то локальные операционные задачи, да. Но вспомните, у нас же тоже был опыт в 90-е.
0: Ну да.
1: Когда наши крупные предприниматели, они были вице-премьерами.
0: Борис Абрамович, Медведев, в том числе.
1: А, Борис Абрамович был не в правительстве, он был в администрации. Да, и вот он как раз еще претендовал на вот эту роль. Такого, что я смогу поставить какую-то там, значит, новую идею продать. Но в конечном итоге, как мы знаем, все скатилось к тому, что, значит, что там было? В общем, ЛогоВАЗ и взрыв его автомобиля.
0: Борьба за гешефты. Англичане в этом смысле, да, пожалуй, я тоже соглашусь. Тут даже король — это такой человек, который пытается просто снимать сливки с этой всей деятельности сити, разветвленной вокруг, получается, да?
1: Вы знаете,
0: у маленького острова.
1: В Британии вообще управляют три группы. Вот мы это должны сказать сразу в самом начале нашего разговора. Не партии и не граждане. Это вообще уникальное образование, которое до сих пор как-то умудряется сохраняться. Поговорим, наверное, об этом. В общем, почему? Это королевская семья, это спецслужбы, и это сервисные компании. То есть финансовые, страховые. Вообще, вот для того, чтобы понимать, как это устроено, надо посмотреть, что из себя представляет ВВП Британии. 75% – это услуги. Производство, по-моему, около 2%. Сельское хозяйство покрывает свои потребности примерно на 2/3. И Британия занимает 10% мировых услуг вот всего бизнеса в мире, в том числе и нашего. 10%. То есть эти ребята ничего не производят, они только оказывают услуги. И в первую очередь, конечно, финансовые. То есть финансовые – это примерно 28% от 75%. Огромная цифра, на самом деле. Все эти ребята живут на ренту. И почему у них вот такая жесткая шибка с Трампом, да? Когда мы говорим, что есть глобалисты, вот на самом деле основной нерв глобалистов – это британские элиты. И они жили последние...

0: где-то 40-50 лет на той модели, которую американцы создали. Там же, помните, после Второй мировой войны, когда стало ясно, что будет развиваться мировая экономика, и была проблема, ребята, как торговать друг с другом, если у нас рубли, йены, у кого-то фунты, у кого-то марки, то есть должен был быть выбран какой-то эквивалент. И вот в этот момент британцы продали американцам. У британцев просто не было таких ресурсов после Второй мировой войны.
1: Их империя разваливалась тогда, да.
0: Да, да. Но, тем не менее, вспомните, три лидера, которые встречались в Тегеране и в Ялте, это кто были?
1: Угу.
0: Это были лидеры США, какой-то там, да, чрезвычайно ослабленной империи еще на тот момент. Это Великобритания и Россия. Ну, СССР.
1: СССР,
0: да. СССР, да. И вот в тот момент они продали американцам идею, что, ребята, давайте создадим эквивалент между разными валютами и будем оказывать всем вот эту услугу. И основные банки, несмотря на то, что расчет шел через доллар, они концентрировались в Лондоне. И страховые услуги, там в том числе и морские перевозки, основные, да, значит, основные компании, это голландцы и британцы. И они же потом скупали банки на территории Соединенных Штатов.
1: То есть морское страхование важно, потому что мировая торговля в значительной степени покрывается как раз морскими перевозками.
0: Ну, конечно.
1: Это надо пояснить.
0: Это сейчас вот эти выстраиваются новые коридоры по Евразии. Вот все, что сейчас происходит, в том числе и СВО, это драка за наземные транспортные коридоры. И когда британцы эту идею продали, вот этот эквивалент в виде доллара был создан, а потом в 1975 году американцы пошли против британцев. Они отвязали золото от доллара. И так как был доллар эквивалентом, не фунт, а доллар, то вот в этот момент американцы получили бесконтрольное право печатать долларов сколько хотят. Вот в этот момент и начались расхождения и падение, на самом деле, да, вот с этого трона, в общем, Британии. Вроде ты маленькое государство, да, а ты сидел в этой тройке. Да, огромное, значит, государство США, СССР и какая-то маленькая Британия. И все удивлялись, а с чего вдруг. Вот в этот момент
1: британцы,
0: они стали...
1: говорили, что на момент 45-го года у них там чуть ли не треть населения мира живет в их доминионах и колониях. И, значит, четверть территории они контролируют. А к 75-му году это совсем не так было.
0: Неважно, сколько у тебя под зонтиком,
1: угу.
0: Важно, сколько у тебя под ружьем. А кто воевал с японцами?
1: Угу.
0: Ну, Австралия воевала, там, да, или Новая Зеландия. Ну, канадцы там что-то, в общем, добавили, да, когда американцы высаживались. Ну, так тоже нужно помнить, что Канада – это как бы это же разделенное государство, да. Там есть, в общем, британские бывшие колонии и французские. Это они потом объединились, но они даже языки на сегодняшний день сохранили. И вот в этот момент они стали разбегаться. И я думаю, что лет через 20-30 мы с вами, ну, просто перестанем считать, что Британия – это какое-то влиятельное государство. Вот мы с вами начали, да, что англичанка гадит. Почему гадит? Армии нет, экономики нет, есть разведслужбы, есть хорошая кадровая работа до сих пор, да, в том числе и через вузы, ну, как мы их называем, да. Вузы, да.
1: Угу.
0: Вот, значит, хорошее образование дают, военное в том числе. Но вот это влияние через элиты, да, и через разведслужбы, и через финансовые и страховые услуги, оно начинает снижаться. Я так 30 лет им отвожу.
1: Но, тем не менее, эта модель пока все еще работает. Модель, которую мы очень коротко опишем, чтобы продавать свои услуги, ты должен контролировать тех людей, которым ты эти услуги продаешь.
0: Да.
1: Потому что иначе никак. Да, либо ты их контролируешь, как это сейчас модно говорить, когнитивно, ты их обучил, поставил, там, женил на собственной гражданке. У нас есть короли, которые регулярно женились на гражданках Великобритании на Ближнем Востоке. Ну, так получалось, само собой.
0: Ну, Россия тесно переплетена была, да,
1: да.
0: С британской короной, это правда.
1: Да.
0: Но они же и предали, на самом деле, Николая II.
1: Вот здесь, да, интересный момент. Мы с Великобританией все такая диалектическая пара, наверное... Явно это можно говорить с начала 19 века, ну, с наполеоники, да, вот условные наполеоники, когда мы постоянно друг вокруг друга кружим, то ближе, то дальше.
0: Они вокруг нас.
1: О.
0: Они нам неинтересны абсолютно.
1: Ага.
0: Вот Россия абсолютно самодостаточна. У нас столько всего, что мы съели из этого и проживали, извините за такой образ, ну, процентов 5. А остальное мы как-то, ну, пускай полежит. Или нам мешают. А вот для британцев на самом деле сейчас критический момент. Потому что как только пришел Трамп, а он пришел на консенсусе американских элит. И этот консенсус, это вот говорят, что есть демократы, есть республиканцы, якобы они делятся. Не, американский бизнес всегда вкладывался в обе партии. Он все время страховал свои риски. Но в какой-то момент, когда стал расти Китай, они поняли, что вот эта старая глобалистская модель, когда деньги делают деньги, а это британская модель. То есть вы ничего не производите, вы снимаете только ренту. Или раздуваете рынки, имеется в виду фондовые рынки. Да? И, соответственно, это такая пирамида МММ. И они поняли, что они лишатся вот этой своей функции мировой. То есть эквивалент между расчетами в торговых операциях. И они поняли, что надо восстанавливать реальное производство. То есть модель Трампа – деньги, производство товара, деньги с добавленной стоимостью. Вот в чем основное расхождение между глобалистами, как мы их называем, и трампистами. А для этого, чтобы вам производить, вам нужны физические ресурсы. И здесь возникает Россия с ее огромными запасами нефти, газа, металлов, которые мы еще и не брались даже. Вон в Мурманской области сколько редкоземельных металлов.
1: Там приходилось бывать, там, да, там интересно в горах.
0: Да, да, да, а мы еще и не копали там, что называется. Ну, немножко норникель там, да, в общем, что-то, в общем, порылся. Там, в общем, работают у него заводы.
1: Лет 10 назад активно курсировала мысль, что будет связка Пекин-Лондон. Как раз деньги Лондон, производство Пекин, деньги Лондон обратно. Сейчас эта связка все?
0: Нет, она работает через Гонконг. Эта связка есть, но если вы оказываете услугу, когда у вас доминирующая модель деньги-деньги, вы главный. А когда модель деньги-товар-деньги, вы сервис, вы ведомый. Вас могут нанять, а могут не нанять. А в условиях того, что развивается активный искусственный интеллект, да, то вы как оператор сервиса в какой-то момент становитесь ненужным. То есть исчезнут юристы. Вот сейчас уже юристы жалуются, что любой гражданин может уже не ходить на консультации к физическому человеку. Он набирает в интернете и по типовым уголовным, гражданским, наследственным делам вам говорит: парень, пишешь вот так, мне 200 рублей сюда на счет и топай в суд. А через какое-то время и суд будет массу дел рассматривать вот через искусственный интеллект, через верифицированный государственный интеллект. А здесь британцы не занимались. То есть искусственный интеллект британцы не развивают, у них ресурсов нет. И ты как центр, оператор услуг тоже становишься ненужным. Они вначале отдали функцию доллара американцам, а сейчас искусственный интеллект съест все остальное. А он где? Это Штаты и Китай, да? Ну, мы там бежим где-то, там что-то делаем для своих нужд. Вот так.
1: Британские элиты должны же понимать, что это происходит. Это же не только мы такие два умных здесь сидим, и, значит, вот это все раскидали. Они наверняка это сделали даже несколько раньше, чем мы. Но в реальную политическую деятельность это вливается пока слабо. Классика жанра 10 лет, 7 премьеров. Да? Это, что это?
0: Вообще не важно, кто премьер, и не важны партии. Вы знаете, я на заре своей политической деятельности, я же был милиционером, значит, участковым инспектором в городе Ижевск. У меня там каждый десятый был или судимый, или под, значит, административкой. Вот. И потом меня как комсомольца сказали, ты должен избраться депутатом. Да? И вот как-то я, в общем, после того, как из милиции ушел, я оказался вот в этой политической среде. Вы упоминали, что я, значит, политтехнолог, значит, занимался выборами. И вот в 93-м году была такая партия «Демвыбор России». В России не было политтехнологов. Там были интуитивные такие специалисты, как, значит, Никола М., там, да, Катя Егорова, Игорь Минтусов, там «Имидж Контакт», Лёша Ситников и его, в общем-то, товарищи, в том числе там Лёша Куртов. И Гайдар, ну, его сотоварищи там тоже, да, они поняли, что для того, чтобы политическая система складывалась, сейчас объясню, почему я так долго рассказываю про это дело, нужны специалисты, то есть те, которые будут, ну, как бы руками, да, в общем, что-то делать в этих политических избирательных процессах. И тогда они создали программу между Демвыбором России и консервативной партией Великобритании. Образовательно. И я как-то туда попал.
1: Так-так.
0: Нас вначале учили в Подмосковье, а потом нас вывезли, значит, в Лондон. И в Лондоне вначале была общая программа, а потом нас, значит, распределили по партийным ячейкам. Ну, вот я попал в предместье Лондона, но наиболее интересной была вот эта общая часть. И вот в этот момент нам объяснили, что, ребята, если вы сделаете закрытую политическую систему, то вообще, что думает избиратель, это вообще не важно. А ведь если мы с вами сказали, что есть три, да, в общем, субъекта в этой организации пиратской, это короли, это спецслужбы, да, но это фактически часть вот как бы пиратов тех самых, да, в общем, которые должны бы, значит, разнюхать, если не можешь захватить, то, значит, надо взорвать. Там, да, значит, что они с испанцами сделали, кстати сказать. Так, помните, была вот эта, в общем, схватка? Известно, в общем, морское сражение, когда Испания перестала быть морской державой. И, соответственно, вот эти, значит, ребята-финансисты. И они нам объяснили, что вот эти две партии, которые до сих пор, да, являются основными в Британии, они все время продавали только одну и ту же идею. Или повышенный налог на землю, или повышенный налог на недвижимость. И с определенной цикличностью они это разыгрывали. То есть, когда люди переставали покупать недвижку, да, и вкладывали в землю, они начинали поднимать налоги на землю, и избиратель бежал к другой партии. Это такая иллюзия демократии.
1: Качельки такие, да, веселые.
0: Это качельки. Вот сейчас они вынуждены третью партию запустить, Фарадж, по-моему, да, это лидера зовут. Но это потому, что как раз с колонии они начали кооптировать огромное количество мусульман, и нужно обслуживать. Это, кстати сказать, история, которая нас коснется. Огромный риск для России – это создание мусульманской партии. И вот эта идея закрытой, да, в общем, политической системы, она работала на самом деле очень долго. Вот мы же с вами говорим про парламенты, а там ведь еще пэры, да, в общем, конечно, пожизненные. Это как у нас в Сенате. Сейчас тоже в Конституцию ввели, что пожизненные сенаторы – это вот тоже пэры. И в чем-то мы у них скопировали вот эту политическую систему. Это переплетение, значит, России и Британии.
1: Вы ведь говорите о том, что, по сути, все вот эти выкрики в парламенте, британская пресса, вот это, британские политологи, вот это все, оно вообще к реальной действительности отношения никакого не имеет, по сути. Что определяющую роль играют вот эти три силы, которые нами были обозначены. Вопрос только в том, а эти силы, мы продолжаем политический портрет, какая у них политическая идеология? Они все разные какие-то представляют? В чем как это, образ будущего для этих политических сил?
0: Как можно дольше продержаться с услугами? Они живут по принципу «лишь бы на мой век хватило». Два ключевых мировых тренда – это владение физическими и природными ресурсами, и второе – это все, что касается виртуального пространства. Вот мы же с вами видим, это даже и в войне сейчас очень четко как бы отражается. То есть три среды всех войн будущего. Ну и нынешний, который идет на территорию Украины. Это то, что происходит на земле. Ну, то есть в конечном итоге заканчивается война там, на той линии, где стоит сапог твоего солдата. А второе – это то, что касается виртуального пространства. Да? Вот эти истории про Палантир и так далее, это ведь тоже, значит, замена вот как бы того человека, который определяет, куда бить и какой результат. И третье – это воздух. Не вода, а Британия всегда была морской державой. У них нет воздуха, и они не вложились в виртуальность. У них нет у них даже физически невозможно эти дата-центры построить. А, кстати, знаете, почему Трамп так упирался в Гренландию?
1: Ну, там прекрасно встает все, да, там охлаждение, все замечательно.
0: Во-первых, дата-центры, эту идею ему продал Маск. А второе, Гренландия не дает замкнуть Арктическое морское кольцо.
1: Конечно.
0: Вот это наша часть, да, Арктика. А вот если дальше по карте сверху посмотреть, да, до Канады, да, вам нужно через Гренландию пройти. Ну, хоть как. А из России до Канады никак. Ну, потому что там Аляска. И вот китайцы начали засматриваться на Гренландию. И вот как раз раз и это перекрыли.
1: Когда вы говорите о том, что основная задача британской элиты современной — удержаться любой ценой, это автоматически нас заставляет сделать вывод, что любой конфликт в любой точке мира для них важен, интересен, прекрасен, они его будут подпитывать.
0: Они его будут поджигать. Они чем и занимаются? Пакистан, Индия, Россия, Украина. Не дать соединить... Самый страшный сон, да, для британцев – это соединение европейских экономик с российской. Вот все говорят, что все началось, когда президент Путин выступил на Мюнхенской конференции, это 2007 год, да, в общем, сказал, что так, значит, дальше жить нельзя, но не говорят, почему он это сказал. А ведь он еще заявил: единое евразийское пространство от Португалии и до Дальнего Востока, до Южной Кореи, до Китая. А что в себя включает Евразия? Индию, Ближний Восток, Среднюю Азию, Россию и всю Европу. Когда Британия это поняла, вот тогда и начался Брекзит. И тогда и началась эта история, на самом деле, с Украиной.
1: Вот, пожалуй, здесь мы можем сделать небольшую паузу, потому что радио, на радио нужна погода, реклама, новости. Вот вы, друзья, тоже сейчас не переключайтесь, обязательно сходите, подпишитесь на ресурсы Спутника, ресурсы Метаметрики, на Марата подпишитесь, на меня, в Максе, в Телеграме, в общем, где можно подписываться, там и подпишитесь. А мы через пару минут вернемся и продолжим разговаривать о том, как англичанка гадит. Вот. И тоже еще погоняем историю о крахе империи и что там будет с Шотландией. Не переключайтесь.
2: Сколько ни ищу, все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
4: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.
4: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spútnik. Присоединяйтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
5: В студии
3: студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. КНДР будет неукоснительно поддерживать усилия России, направленные на устранение первопричин кризиса на Украине. Об этом заявила глава МИД республики Цой Сон Хи на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры прошли в Кремле. Российский лидер поблагодарил руководство КНДР за поддержку специальной военной операции и отметил, что в стране будут чтить память о воинах КНДР, которые приняли участие в СВО наравне с памятью о российских бойцах. Спецназ КНДР участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область. Лидер КНДР Ким Чен Ын также направил в Россию 1000 саперов для разминирования территории региона. Акции против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины продолжаются в Киеве. По данным СМИ, возле театра Франко уже собрались несколько сотен человек. Они требуют изменений в армии, а также надлежащего отношения к военнослужащим со стороны командования. Люди держат плакаты в поддержку Федорова и выкрикивают лозунги «Сырский прочь» и другие лозунги против репрессий. Аналогичный протест проходит и во Львове. Здесь также требуют отставки главкома ВСУ. Протесты продолжаются на Украине с четверга, после того, как Зеленский объявил о намерении сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. Президент Ливана Джозеф Аун призвал Вашингтон содействовать началу вывода израильских войск с территории страны. Это предусмотрено трехсторонним планом, напомнил политик на встрече с госсекретарем США Марко Рубио. Президент также указал на необходимость расширения американской поддержки ливанской армии и других силовых структур. Аун находится в Вашингтоне с официальным визитом, в рамках которого запланированы переговоры, связанные с урегулированием конфликта с Израилем. Водитель маршрутки и 13 пассажиров госпитализированы после ДТП в Кировске, Мурманской области. Об этом сообщила прокуратура региона. По предварительной информации, на автодороге Апатиты-Кировск 61-летний водитель из-за внезапного ухудшения самочувствия не справился с управлением и съехал в кювет. Маршрутка перевернулась, в числе пострадавших есть ребенок. Российская команда по Dota 2 Team Yandex заняла 3-е место на Кубке мира по киберспорту, призовой фонд которого составляет 2 миллиона долларов. Российская команда за 3-е место на турнире получила 200 тысяч. Сегодня же в финале соревнования встретятся российские коллективы BB Team и P Vision. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутник Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
1: Снова здравствуйте, друзья. Культурная симпатия. Дмитрий Егорченков, Марат Баширов сегодня в студии. Про Великобританию. Великобританию, я как
0: бывшую,
1: бывшие, там кое-кто говорит Мелкобританию, но это не культурно. Не надо так говорить.
0: Нет.
1: Не культурно. Мы не будем.
0: Британия, Англия, да.
1: Да. Вот, кстати, Британия, Англия, там есть Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия. Насколько объективно предположение, что все это может продолжить разрушаться? Не то, чтобы мы к этому стремимся, но все-таки.
0: Как только будет снижаться вот эта роль в оказании услуг в мировой экономике, конечно, все вот эти остаточные, да, они почему остались-то? Вот Австралия отвалилась, а Канальма, значит, отвалилась. Эти остались, ну, потому что рядом расположены. Ну, фактически, ну, набор таких островов, да, там и там условный один большой остров. Но они будут отваливаться. Они будут отваливаться, потому что, ну, эти вот я сейчас использую такой термин, там для себя объясняю, например, что происходит и в Европе. Этого пока нет и в Британии. Это называется экономическая аутофагия.
1: Самопожирание, то есть.
0: Да, то есть вы начинаете поедать часть своего общего организма и самые слабые части. И эти самые слабые части, они, конечно, не захотят, чтобы их съели. А кто у них слабые части? Вот как раз Шотландия.
1: Кстати, надо сказать, что это вообще такая характерная для западной модели сейчас штука, потому что верхний трофический уровень Соединенные Штаты пожирают всех остальных, ну и вот это вот дальше по цепочке.
0: Называется «Многополярный мир». Ага. Вот все смеются, когда последняя встреча была, европейские лидеры, и приехал Трамп, G7, да, и он что сказал, когда он сошел? Он вообще копирует Путина. Вот во многом.
1: Я тоже заметил.
0: Во-первых, он опоздал. Во-вторых, ну вот этого наш президент не делает. А Трамп как раз зашел и сказал: «Я здесь босс». И все так подобострастно захихикали. Ну, то есть никто не обиделся. Они сделали вид, что это шутка. Но это не шутка. Все прекрасно понимают, что сейчас происходит. И вот когда мне говорят, что британцы, европейцы надеются, что Трамп уйдет, победят демократы, и тогда вернется старая вот эта глобалистская модель. Нет, не вернется. Консенсус американских элит состоит в том, что все, вот эта модель деньги-деньги больше не работает. Что Китай в какой-то момент, если позволить ему развиться так, как он развивается, они же что упустили? Инвестиции Китая по всему миру.
1: Конечно.
0: Китай везде инвестирует. И причем он инвестирует через кооперацию, не через вассальную модель. Вот то, что французы делали в Африке, да, откуда уран там вывозили, где там вот эти подростки
1: Нигер,
0: работали.
1: Нафасо, там,
0: да, да, да, да. Значит, когда вот эти молодые офицеры, которые отучились у нас, кстати сказать,
1: да,
0: в военной академии. Как, кстати, король Иордании отучился в военной академии в Лондоне. И вот эти ребята сказали: все, эта модель не работает. А китайцы предложили новую модель, часть многополярного мира, кооперация. И вот этот момент Запад упустил. А поэтому останется Трамп, выиграют, значит, демократы. Ничего не изменится в экономической политике Соединенных Штатов.
1: Когда британцы убегали из Евросоюза, Brexit, вот эта вся история, это же тоже часть вот этой аутофагии западной. Британцы надеялись, что их не сожрут, и что они смогут Европейский Союз уже как-то вот дожирать, в том числе, кстати, и услугами. Так?
0: Абсолютно так. Во-вторых, они поняли, что идея создания вторых Соединенных Штатов, она не сработала. И надо из этой истории сильно их ограничивающие выскакивать. То есть евробюрократы сожрали на самом деле идею. Даже не на обед, а только встав, что называется, с чашечкой кофе. Ведь они же все зарегламентировали. То есть ты не можешь что-то производить там без определенного технического стандарта, без квот, без соблюдения экологического законодательства. А Китай не соблюдает экологическое законодательство в тех стандартах, которые есть в Евросоюзе, например, да?
1: Uh-huh.
0: И за счет этого получают преимущества. Это касается трудовых отношений. Это касается, значит, всего, что является и сервисом, и частью производственных процессов. Вот когда
1: Британцы... Пускай Калас расскажет что-нибудь про внешнюю политику, и вообще беда, хоть вешайся.
0: Вот это для меня самая главная загадка. Кто же так оглупил европейскую политическую элиту? То есть туда запускают по принципу Бербок, как она сказала, значит, повернуться на 360 градусов.
1: Знаменитая математика немецкая.
0: Нет, с точки зрения акробатики я понимаю. То есть она рассуждала как, значит, человек, который занимается акробатикой. Ну вот с физикой у нее. Да.
1: Но в целом-то британцев все устраивает. Они Европу оторвали от России в этом смысле. Производственные цепочки были все разрушены.
0: И да, и нет.
1: Ага, так.
0: Потому что нефть из России в Европу идет, газ идет. Возникает вопрос, а кто же возит нефть и газ? И вот тогда нужно, что называется, порыться в этой куче, значит, загадочных фирм-прокладок. И я вас уверяю, там огромное количество британского капитала. Они придумали новый сервис – перепродавать с наценкой европейским странам то, что, значит, можно было покупать напрямую.
1: А пираты всегда так делали, это очень удобно.
0: Абсолютно точно, да. Но тут появился Трамп. Трамп, который, я же говорил, что он мыслит как, значит, предприниматель. И как предприниматель он понимает, что вот эта новая модель «деньги, товар, деньги», а в производстве товара там есть определенная пищевая цепочка. И в самом начале всегда стоят ресурсы. То есть это нефть, газ, металлы, лес, вода, еда. Да? И если накинуть энергетическую давку, да, нефть, газ на Европу, то будет очень легко поедать экономику Европы. И первую часть работы сделали за него на самом деле британцы вместе с Байденом. Это когда взорвали северные потоки, да? А Трамп что сделал? Он организовал войну на Ближнем Востоке. И вот сейчас говорят, что США проиграли там, значит, войну Ирану. Его вообще это не интересует. Его этот политический, военный контекст не интересует. Он добился одного. США и Иран будут контролировать Ормузский пролив. США через Оман.
1: Ну, да.
0: Потому что на одной стороне вот этого узкого, да, этой узкой части этого пролива Иран, а с другой стороны Оман. А что такое контролировать пролив? Это, соответственно, вы контролируете объемы, время, цену на товар, кто страхует. Ну, красота. Американцы начинают забирать не только контроль поставок, да, а еще и страховые услуги. Это возвращаясь к Британии. И когда Трамп обвиняет европейцев, и в том числе, в общем, британцев, что вы не помогали мне воевать с Ираном, он же что говорит? Ребята, вы не помогали мне убивать вас самих. Вот что он говорит. И те в полном, как это говорится у молодежи, удивлении, ну, такого цинизма по отношению к себе они не представляли. Ведь раньше модель как работала? Я суверен, они вассалы первой руки и имеют право грабить вассала второй руки. У них было такое право.
1: Ну да.
0: Вот когда Трамп говорит, что мы дотировали на 300 миллиардов каждый год европейскую экономику. Это как раз было не то, что американцы давали европейцам, а то, что европейцы собирали с вассала второй руки. А Трамп сказал, вообще-то это мое тоже. Я вам позволял у них забирать. А теперь все, лавочка закроется. И вот это узкое место, на самом деле, для британцев. Поэтому их задача, вы спросили, в общем, какая у британских элит? Продержаться как можно дольше. Что будет с их потомками? Ну, это уж как, в общем, получится. Вот сейчас как можно больше вот этих военных конфликтов, в том числе и множить.
1: Конечно, нужно спросить про российский бизнес в Лондоне. Он все еще, говорят, есть. Туда многие из нашей страны уезжали с большими деньгами. Там формировались клубы по интересам, там оппозицию. Кто-то вино пил, кто-то, значит, оппозиционной деятельностью занимался. Почему так? Потому что Британия всегда к себе притягивала все оппозиционные возможные силы со всего мира, чтобы потом использовать это в рамках вот этой своей концепции.
0: Помните, все время говорят английское право.
1: Которое то ли есть, то ли нет.
0: И все время корпоративные споры разрешаются в британских судах.
1: Ага.
0: Это сервисная функция.
1: Угу.
0: Вы создали юридическую модель, которая позволяет вам гарантировать право частной собственности. Это на самом деле основа их вот этой как бы сферы услуг. Потому что юридические вот эти обстоятельства, да, вы из Сингапура, я, например, там из Нигерии, и мы с вами что-то создали в России. Возникает вопрос, а кто арбитры? И как обсуждать, если что-то не так? Как, если не так? И британцы придумали эту историю. И поэтому, когда наши предприниматели деньги там хранили, ну, что-то покупали, какую-то недвижку, это, ну, чтобы не очень в гостинице жить там, да? Ну, вот. Ведь до сих пор «Русал» и «Норникель» судятся не в России, но потому что у нас не английское право, не британское право. Основа американских всех отношений тоже британско-английское право. Вот откуда эта связка появилась. Не потому что нашим нравился туманный Лондон, вечно дождливый, это с не очень хорошим, значит, бытовым сервисом.
1: Бесконечным фиш-н-чипс, да?
0: Да, отвратительная кухня, а наши ребята любят поесть. Вот. Поэтому вот это сложилось. Но британцы, конечно, использовали это. Потому что это знание, это возможность влиять на детей. Вот когда мы с вами говорили, что основа их, значит, как бы вот этой провокационно-разведывательной деятельности, да, то есть управлять через людей, они же смотрят, кто приезжает учиться. А кто у тебя папа? Да? А кто у тебя мама? А кто у тебя дедушка? И они работают уже с детьми. И когда человек выходит из, там, значит, Оксфорда, на него уже вот такая папка. С кем он спал, с кем он нюхал,
1: uh-huh.
0: да? Фотографии, друзья, эти все контакты. Все, кто учились в Гарварде из России, да? Вот это мало кто знает, но в России существует клуб выпускников Гарварда, например. Это уже американцы начали копировать. И приезжают люди вот этого самого, значит, одного из известных аналитических центров, Стратфорд, по-моему.
1: Есть такой, да.
0: И он приезжает и проводит здесь лекцию. И собираются сотни россиян, в том числе из госкорпорации, и слушают его, открыв рот. Вот эта модель, она, в общем, как бы работает, видите, и в России в том числе.
1: Говорят,
0: а уж относительно детей,
1: да-да-да.
0: Тем более.
1: Недавно, говорят, прием был в британском посольстве в честь дня рождения короля. Говорят, 400 человек пригласили.
0: Да.
1: В ходе специальной военной операции.
0: Да, да, да. А потом я пост тут гневный, в общем, выложил. Значит, человек, который, да, я его знаю, там лет уже 25, наверное, работает в крупной корпорации. И вот сейчас же есть такая немножко усталость, да, от всего этого. И я вдруг слышу от него то, что на самом деле говорят в этих посольствах. Уйдите с Донбасса, и все остановится. И он мне это говорит. Может быть, нам уйти из Донбасса, и все закончится. Я ему говорю, ты идиот, что ли? После Донбасса будет Крым, после Крыма будет Краснодарский край, а после Краснодарского края будет Сибирь. Они целятся туда. Их интересует нефть и газ. Британские экспедиционные, на самом деле, корпуса даже во время Второй мировой войны присматривались к сибирским ресурсам. Эти ребята, вот если вы занимаетесь сервисом, да, и знаете, что у вас только воздух есть, единственное, на чем вы можете выживать, это мозги. А мозги – это всегда смотреть в будущее, то есть высчитывать, что будет происходить. Дальше есть у тебя ресурсы этого достичь или нет? Если нет, тебе нужно рубить это будущее, чем они сейчас и занимаются, да, то есть выжить как там можно дольше.
1: Тот уровень интеллектуальный научных, экспертных средств Великобритании не упал. Они продолжают очень серьезно работать там по Центральной Азии, по Средней Азии, по нам, по нашим регионам. Удавалось ли сталкиваться с этими людьми?
0: С Джеймсами Бондами?
1: Ну, назовем это с профессором Оксфорда Смитом.
0: А вы никогда не поймете. Значит, разведчики, обычно разведчики, они не очень подтянуты, да, и выглядят как ботаник. И в руках у них на самом деле бабочка. И он ей любуется. Вот это очень типичные британские. Нет, у них очень мощная интеллектуальная школа, это правда. То есть они пылесосят людей, это правда. Но этот ресурс, вот как я уже сказал, он начинает ослабевать. Ведь любое решение, государственное, бизнес-решение, культурное решение, в том числе, если ты стремишься, значит, к какому-то успешному решению, оно всегда основано на аналитике. И старая модель, она как работала. Ты должен был нанять самых умных. А сейчас это не работает, потому что искусственный интеллект за счет того, что он анализирует источники гораздо быстрее и в миллионы раз больше, чем может обработать и прочитать любой совершенный, самый умный аналитический центр, роль аналитических центров, она начинает снижаться. То есть они теряют вот эту составляющую.
1: Здесь есть, правда, одна ловушка. Те, кто поверит в то, что можно ограничиться искусственным интеллектом, проиграют тем, кто поставит искусственный интеллект, а над ним аналитиков, которые будут анализировать искусственный интеллект.
0: Нет? Нет, нет, невозможно, потому что следующий уровень искусственного интеллекта, он самый страшный, на самом деле, для в общем, человечества. Это искусственный интеллект, который начинает чувствовать. То есть он начинает думать, анализировать, как человек. Сейчас искусственный интеллект проигрывает человеку за счет того, что у него нет чувств. Он не любит, у него нет страха, у него нет привязанности, у него нет привычек.
1: А нет, вот, собственно, опыта ошибок.
0: В том числе. А вот когда все это дело появится, то возникнет самая страшная, кстати сказать, история. Это искусственный бог. Это мы сейчас с вами отошли от Британии, да?
1: Ну, есть такая,
0: но начали с аналитических, да, просто, да, центров.
1: Да.
0: И британцы потеряют вот эту последнюю историю.
1: Они еще довольно стремительно теряют имидж и уважение. Когда британские политики начинают активно рассказывать, что мы сейчас изымем российские активы, что-нибудь вот такое. Это же прямой удар по собственной репутации того самого центра, в котором безопасно можно хранить свои финансовые ресурсы, где там в любом случае в британском суде решат, считается, что справедливо. Люди говорят, раз, мы просто заберем сейчас в моменте по политическим причинам. Это же не только в России видят, это же видят и все остальные. В Латинской Америке, в Африке, на Ближнем Востоке. Почему они это делают? Им, казалось бы, нужно было бы сохранить в этом мире, таком многополярном и, значит, волюнтаристским с точки зрения Трампа, сохранить имидж вот этого центра абсолютной беспристрастности. Не получается.
0: Если у вас на столе долгосрочная стратегия, а если у вас стратегия выживания, это как волчья стая, аутофагия. Вам не важно, что о вас думают. Главное продержаться как можно дольше. А уж когда приходит Трамп, который говорит, что мне вообще... Вот все считают, что Трамп, его так интересует, как он выглядит, да, что о нем там говорят, хвалят его или не хвалят. Он же продал эту идею. все в нее вцепились, а она ложная. Вот когда я говорю, что Трамп во многом скопировал Путина в поведении как лидера, то с точки зрения бизнеса американские элиты, они взяли самое вот это эффективное от британских элит. Вот эту беспринципность. И поэтому вам не важно, что у вас думают. А уж когда ты выживаешь, втройне не важно. Отберешь последний кусочек у ребенка, лишь бы самому здоровенному пэру прожить на два дня дольше.
1: Ребенок маленький, ему еды мало надо, а пэр большой, ему надо много. Из того, что вы сказали, вытекает, что у британцев есть страх, что их тоже саутофагят сейчас американцы. И там истерика короля в Белом доме по поводу того, что у нас... Этот домик, кстати, мы недавно сожгли, буквально-то лет 200 прошло. Она вот с этим связана была, видимо, да? Что есть, то есть они думали, что они у американцев будут вассалом первого главного порядка, и, в общем, в принципе, что очень удобно, ты делаешь все, что хочешь, а тебя еще и прикрывают. А тут оказалось, что эта связочка не нужна совсем.
0: Связочка не нужна, а во-вторых, тебя еще унижают публично. То есть как институт тебе все равно, что о тебе думают. Но когда Трамп тебя похлопает короля по плечу, ну ведь есть же люди, которые до сих пор верят, что король – это институт. Они же не знают, что это, значит, пахан. А тут приходит другой, да, и говорит, вы знаете, вот это, значит, это вообще тюрьма, да, это преступная организация, значит, это пахан. Да, а все мы не продавали, что это что-то из сказки. Ну, то есть король, принцесса, да.
1: И тут принц Эндрю.
0: А тут принц Эндрю, да, а тут, значит, Эпштейн там какой-то. А потом приходит Трамп, и он говорит, теперь я тут самый главный, да. Эти сказки про, в общем, королей не работают, поэтому хлоп-хлоп его по плечу. Это было очень продумано.
1: Вот все-таки, наверное, тоже к России тогда перейдем. Россия-Британия уже финально завершая. Ваш прогноз. Стратегия в танце, да, вот это вот. Британцы будут пытаться нас давить, не прекращая, или вдруг в моменте они скажут, давайте дистанцию разорвем, давайте вот на какое-то время вернем взаимоотношения с Россией, почему бы и нет. Будем считать, что Россия выполнила наши требования, там Борис Джонсон расскажет на BBC где-нибудь, что так все и планировалось. Или все-таки у них это стратегия последнего давления, уже кто останется только один?
0: Нет давления. Есть, во-первых, очень мощная информационная атака. Угу. То есть ударили на 5 копеек, рассказывают, что ударили на рубль. Это вот относительно нынешней там ситуации с топливом и куда они там еще бьют. Вот. А второе, они хотят договориться с нами. Ну вот смотрите, значит, когда собирались европейские лидеры, грандиозный скандал, что, оказывается, Урсула фон дер Ляйен вела какую-то переписку с Германией, Францией и Британией относительно переговоров с Россией. И встают поляки и говорят, так, ребята, а мы что-то не поняли. Вот этот ваш закрытый чатик, да, под условным названием Е3, то есть три страны. Одна, причем, не входит в Евросоюз. Угу. И это должно было называться не Е3, да, а ЕБ3, то есть европейцы, британцы и вот три, в общем, государства. Сейчас, говорят, будет Е5. Да, то есть туда, в общем, добавят Польшу, которую начали возмущаться, и Мелани, то есть Италию. А дальше придут испанцы, румыны и венгры и скажут, так, ребята, а мы не поняли, вы о чем собираетесь договориться с Россией за нашей спиной? И они же подозревают как раз вот эти три крупные, в общем, государства, то есть Германия, Франция и Британия. Британия, которая, еще раз скажу, не входит в Евросоюз. О чем вы собираетесь договориться?
1: Британцам ни в коем случае нельзя упустить свое лидерство в этом процессе. Так-то, на мой взгляд.
0: А модераторство. Да. Вот так, да, вот скажем. Это, да, не лидерство, потому что все-таки две крупные экономики Европы – это Германия и Франция. А вот у британцев, да, значит, они что продают Франции и Германии? Мы делаем за вас грязную работу. Вот все, что мы организуем гадости на территории России, это все британцы. Все, что в Черном море происходит, это британцы. Там все эти пролеты дронов, значит, на северо-запад, это все британцы. Они используют свою агентуру для того, чтобы мы удивляемся, откуда появляются дроны где-нибудь там в районе Челябинска. Откуда взялись-то? Британцы завезли из соседних государств, открыли, запустили, закрылись, уехали.
1: впрямую, просто дальнобойные ракеты, это же британские.
0: Они не так далеко летят, вот эти вот Shadow, да, вот эти последние удары, да, они летят не, в общем, так далеко.
1: Но, тем не менее, это не немецкие ракеты и не французские.
0: Не немецкие. Нет, потому что их нужно наводить. Это другое программирование, то есть вы не можете взять французского военного, да, в общем, который там управляет своими ракетами, посадить и управлять британскими ракетами. Разные программы, разные заводы, это же разные ВПК. Но они вот это вот, мы делаем грязную работу, они сейчас, в общем, продают и хотят за это получить. Кто приехал на Украину заключать договоры, да, о столетнем ресурсном вот этом, значит, проекте? Американцы и...
1: И британцы, только британцы раньше.
0: Только британцы раньше, да. Вот. Но правда, значит, британский не работает, значит, потому что Трамп сказал так, ребята...
1: Подвиньтесь, извините.
0: Да, и Зеленский взял, все заморозил. То есть и не там, и не там.
1: А вы очень важную вещь сказали, что мы делаем грязную работу, но это же для них аргумент в переговорах с нами. Мы перестанем делать эту грязную работу, но вы идете на соответствующие уступки с вашей стороны. И мы как раз здесь сможем о чем-то договориться.
0: Вот как раз, когда мне говорят, что есть сейчас эскалация, да, это правда, любая эскалация всегда перед началом консенсуса, перед началом переговоров. То есть это повышение ставок, и мы это прекрасно понимаем. И поэтому, когда вот мы сидим тут, ударили, а наши выходят и говорят, а мы готовы к переговорам. Это о чем говорит? Ваши предложения на стол, ребята, наши лежат несколько лет. Мы с них отодвигаться не будем. Ваши предложения какие? Вот тогда три посла и приехали к нашему замминистру иностранных дел. Да, они с чем приехали? Вот с этим ультиматумом. А вот наше предложение. Им сказали, так, ребят, близко не то. Идите в зоопарк.
1: Подумайте еще раз.
0: Да, вот он МИД. Вот через зоопарк. Полкилометра, значит, московский зоопарк. Идите, посмотрите там, значит, на себя как в зеркало. Да, и это возвращайтесь. Они начали опять сейчас ставки повышать. Да, они эксплуатируют вот эту свою историю, но хотят договориться, вы абсолютно правы.
1: Вот такой разговор у нас получился с Маратом Башировым сегодня.
0: Веселый.
1: Веселый, про Британию. Он, может быть, не сильно структурированный вышел, но как из мозаики собрал, мне кажется, для нас определенную картину взаимодействия с Великобританией нашего, вообще роли Британии в современном мире, которую, перефразируя одного известного политика, нельзя переоценивать, но и недооценивать не стоит. Спасибо большое.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Друзья, культурная симпатия вернется через неделю. Продолжаем. А вы не переключайтесь и смотрите другие выпуски наши, которые тоже лежат в сети. Пока.

знать за 90 секунд. Чарли Чаплин. Не только самый знаменитый в истории кино комик. Он был настоящим долгожителем и ушел в 88 лет. При его-то нагрузке и стрессах. Дело в том, что смотрел Чаплин на окружающий мир, невзирая на его недостатки, позитивно. В каком-то смысле сквозь розовые очки. Как в пословице: «Счастье зависит не от обстоятельств, а от нашего отношения к ним». Он любил повторять: «Ничто не вечно в этом мире, даже наши проблемы». При всей очевидности этой фразы она лишний раз напоминает, а ведь так и есть. Дни, когда люди не смеются, Чарли считал потерянными для них. А лучшими врачами называл солнце, отдых, упражнения, диету, самоуважение и друзей. Некоторые его изречения не были лишены философичности. К примеру, артист говорил, что луна символизирует красоту Бога, солнце – силу, а в зеркале отражается лучшее его творение. Бога он на современный манер называл турагентом, определившим маршруты и бронирование для миллиардов туристов. И предлагал не откладывать дела, не рассчитывать на завтра, которого может и не быть. Удивительно, но Чаплин при всемирной известности и огромной любви публики так ни разу и не удостоился Оскара в актерской категории. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 21 час, в Калининграде 20:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. 161 украинский беспилотник уничтожен над Россией. Акции против отставки Федорова с поста главы Минобороны Украины продолжаются в Киеве. МИД Иордании вызвал представителя посольства Ирана из-за ракетных атак. Подробности далее. Средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 161 украинский беспилотник над Россией, сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, атакованы 9 регионов, в том числе Белгородская, Брянская, Владимирская, Калужская, Курская, Тульская области, Московский регион, Краснодарский край и Крым. Также беспилотники уничтожены над Черным морем. Только в Белгородской области при атаках со стороны ВСУ пострадали 6 мирных жителей, сообщил региональный оперштаб. Акции против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины продолжаются в Киеве. По данным СМИ, у театра «Франко» уже собрались несколько сотен человек. Они требуют изменений в армии, а также надлежащего отношения к военнослужащим со стороны командования. Люди держат в руках плакаты в поддержку Федорова и выкрикивают лозунги «Сырский прочь». Аналогичный протест проходит и во Львове. Здесь также требуют отставки главкома ВСУ. Протесты продолжаются на Украине с четверга, после того, как Зеленский объявил о намерении сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. Водитель маршрутки и 13 пассажиров госпитализированы после ДТП в Кировске, Мурманской области. Об этом сообщила прокуратура региона. По предварительной информации, на автодороге Апатиты-Кировск 61-летний водитель внезапно почувствовал себя плохо, он не справился с управлением и съехал в кювет. Маршрутка перевернулась. В числе пострадавших есть ребенок. Министерство иностранных дел Иордании вызвало временного поверенного в делах посольства Ирана в Аммане Дауда Калантари. Ему передали ноту протеста в связи с продолжающимися ударами по территории королевства. Министерство требует немедленно прекратить нападение, как заявил официальный представитель МИД Иордании Фуад Аль-Маджали. Безопасность Иордании и ее граждан является красной линией, которую нельзя пересекать. Стоимость билетов на финал чемпионата мира взлетела до 57,5 тысяч долларов. Эту сумму просят за билеты первой категории с наиболее удаленной от поля части стадиона. Цена начинается с 4 800 долларов, выяснила РИА Новости, изучив официальную платформу продаж FIFA. Сегодня в финале чемпионата мира Испания сыграет с Аргентиной. Встреча начнется в 22 часа по московскому времени. «Одиссея» Кристофера Нолана собрала около 264 миллионов долларов по всему миру за первые выходные показа, став самым кассовым дебютом режиссера, сообщает издание Variety. Триллер заработал 124,5 миллиона долларов в американских кинотеатрах и 139,5 миллионов долларов на 73 других рынках. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в «Макс». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Код преступления.
2: Приветствую, друзья! С вами Василий Бейнарович и Ева Меркачева на радио «Спутник». Вы смотрите «Код преступления». Сегодня, Ева, мы с тобой говорим про сложную тему. Тему сексуального насилия, домогательств, потому что и в последние несколько месяцев произошло несколько неприятных и скандальных прецедентов. И важно людям показать, как и законодательно, и мы с тобой сегодня будем это обсуждать, потому что мы узнали, что некоторые буквы закона, они говорят только про женщин. Что, дескать, да, в отношении мужчин такого быть не может, хотя как раз может. Вообще стоит начать про то, что у нас есть градация виды сексуальных домогательств, то есть это нападение, это принуждение к сексу, это обсуждение, потому что это тоже считается у нас, потому что многие упускают тот момент, что если они просто с кем-то фривольно что-то обсуждают, это не является сексуальным домогательством. Нет, это является. И само уже демонстрация каких-либо половых образов, органов. Я помню моих знакомых, с которыми мы обсуждали что-то законодательное, их очень удивило,

0: закона в 11, 12, там, 13 годов, когда это переквалифицировали. И там было пересмотрено, что возле детских садов, школ и так далее. И тогда много началось статей того, знаешь, когда алкоголизированные мужчины решили...
1: Помочиться, да.
0: Помочиться возле остановки, как они выражались, а там оказался рядом детский сад, и их рассматривали как сексуальных преступников, как
1: насильников. Да, они получили по 16 лет.
0: Да, потому что статья достаточно от 15 минимум, потому что до этого там она как-то меньше была, если мне память не изменяет.
1: Ну, Василий, если ты позволишь, тема, поскольку очень большая, сексуальное насилие, я бы предложила начать конкретно с изнасилований.
0: Угу.
1: Всегда, и в советские годы, на раннем этапе, и на позднем, и сейчас в современной России, была статья, которая так и называлась «Изнасилование». Да?
0: Угу.
1: И, собственно, всегда это наказывалось достаточно сурово. Почему? Потому что предполагалось, что когда совершен половой акт в отношении женщины, мы с тобой как раз перед передачей посмотрели, что там четко в законе указано в этой статье, что потерпевшая, мы еще удивились.
0: В отношении потерпевшей.
1: Да, потерпевшей, да. Правда, потом там есть еще дописка и иных лиц, но потом снова идет про потерпевшую, да. Что это преступление тяжкое, поскольку наносится физический вред, да, ну и психологический. То есть это обществом и государством не просто осуждалось, а жестоко каралось. И надо также сказать, что, опять же, еще с советских времен люди, которые попадали за решетку по этой статье, пользовались, скажем так, наименьшим уважением среди сокамерников, да, и среди тех, с кем они находились в колонии. Более того, их часто переводили в такую специальную касту, да, и они отдельно от других питались, отдельно от других, там, не знаю, держали свою одежду, обувь и выполняли самые грязные, самые сложные работы. Таким образом, получалось, да, что социум на разных этапах, да, и в разных вариациях представлен этот социум, говорил, что изнасилование – это что-то запредельное, что это недопустимо, это покушение на нечто самое важное и главное, на сокровенное, и что это карается, повторюсь, вот на всех ступенях и на всех этапах. Мне кажется, это всегда было правильным. И я ни в коем случае не за то, чтобы какие-то были касты у нас за решеткой. Я считаю, что это такой пережиток прошлого, от которого...
0: Очень сложная системная проблема, потому что это для самих тюрем, для самих СИЗО тоже очень большая история, потому что вот это начинается игра в шашечки.
1: Да.
0: Кого куда, с кем можно, с кем нельзя, работал ли он в органах, не в органах и так далее, потому что это...
1: Это очень сложно, но и ситуации бывают разные. Как бы то ни было, в целом, если мы говорим про изнасилование, как мне кажется, изначально исходили из того, что тело сокровенно, да, что тело другого человека не может быть предметом посягательства, и что другой человек не может быть, опять же, инструментом для достижения сексуального удовольствия какого-то персонажа. Крайне важный момент, но кажется мне, что у нас изнасилований меньше не стало. Вот для меня это, честно скажу, такая загадка, потому что с учетом того, как общество на протяжении десятилетий боролось с изнасилованием, какие меры оно принимало, в итоге мы видим, что нам не удалось искоренить это зло. Я не говорю про то, чтобы полностью, да, убрать. Всегда найдется какой-то там, не знаю, психически неуравновешенный, суперагрессивный человек. Но, мне кажется, проблема гораздо глубже. А как будто бы тот, кто насилует женщину, да, опять же, закон у нас говорит, что чаще всего именно женщины являются потерпевшими.
0: Важно очертить, это просто для меня очень большая ситуация, потому что я очень часто подчеркиваю, что у нас нету полноценной нормальной статистики по мужчинам, потому что статистика женских изнасилований, она фиксируется, она обсуждается в социуме, она тоже не полная, потому что очень много историй, когда приняли решение для себя не говорить, не заявлять и так далее. И в половине истории, когда ловят серийного насильника или какого-то преступника, маньяка, вскрывается, что женщина, увидев, что прецедент, что другие признаются в этом, они приходят и говорят, да, со мной тоже он что-то сделал. С мужчинами все хуже, с мужчинами это раз, социально-половая дискриминация в плане того, что унижают, ты что, не мужик, о чем ты там рассказываешь, о том, что у тебя с женщиной секс был, ты это изнасилованием называешь, а то, что бывает и у мужчин секс против их воли, это существующий прецедент. И опять-таки, одна из самых классических историй про изнасилование и насильственное действие сексуального характера – это именно история про то, что это все происходит в семье. Это мамы, это мачехи, это тети, это бабушки. И тут происходят вот эти истории. И я даже из практики могу рассказать. У меня было как минимум два пациента, которые уже в солидном возрасте эти мужчины, проведя в браке 15-20 лет, только

0: тогда набрались сил признаться своим женам об этом, в этой истории, и рассказать об этой истории, потому что очень сильное социальное давление. Но это я просто такая ремарка, потому что это важно понимать.
1: Ну, ты знаешь, все равно изнасилование мужчины вот в представлении, наверное, обывателя, это что-то такое совершенно...
0: Ну, выходящее, ну такое... то есть визуально, да. Это...
1: Да. Я все время вспоминаю историю, помнишь, я рассказывала в одной из наших передач смешную, когда маньяк, который обвинялся в серии изнасилований и убийств других женщин, рассказал, как он в свое время в юности стал жертвой изнасилования. И вот он рассказывал, как его якобы изнасиловала девушка. И вот, собственно, при этом невозможно было не засмеяться, потому что это явно было им выдумано для того, чтобы как-то объяснить...
0: Оправдаться,
1: да, все то, что он происходит. Знаешь, для меня было шоком большим, прочитав некоторые статьи моих зарубежных коллег и журналистов, узнать, что, оказывается, за последние годы была серия судебных дел, когда выяснялось, что миротворцы, миротворческие миссии ООН, приходя в какие-то страны, в том числе занимались вот этими страшными вещами, насиловали женщин. Когда в зоне вооруженных конфликтов, в том числе в Боснии и Герцеговине...
0: Это одно из самых страшнейших, это даже я читал очень много статей на эту тему.
1: Да, много лет назад это было конфликту, я уже даже не знаю сколько, уже больше, по-моему, 2 десятилетий. И до сих пор эти факты всплывают.
0: Когда Белград бомбили, то есть там очень много историй о том, что происходило и что себе позволяли ООНовцы.
1: И возникает вопрос, то есть это что-то большее, чем просто... такое сиюминутное там, желание сексуального удовлетворения. Это какой-то процесс подавления воли представителя там, или другого народа, или просто женщины. Это процесс контроля, процесс управления. И вообще мы тогда переходим на понимание того, что такое секс, да, и как он может использоваться в преступных целях. Что он для кого-то является именно средством достижения...
0: Орудием.
1: Орудием, да, орудием того, чтобы его эго... получил удовлетворение. И это начиная от домашнего насилия, заканчивая, вот как мы рассказывали, что даже ООН, к сожалению, в таких историях засветилась и не очень хорошо выглядела. И что может человечество этому противопоставить? Я вот все время думаю. Наверное, только разъяснение и понимание, опять же, того, что вот должен быть неприкасаем человек. И это должно быть как в конкретной семье, да, так и на самом высоком уровне, такой там организации, да, которая объединяет в себе множество стран, чтобы это все передавалось и из поколения в поколение, и из одного там правительства другому правительству. Но когда мы к этому придем, большой вопрос. И пока мы имеем просто вал вот этих дел по всему миру. То есть это история абсолютно не про Россию, это история про...
0: Мировая проблема.
1: Мировая проблема про изнасилование женщин. И из этой, если позволишь, истории с обычными изнасилованиями, я бы пришла к другой, про домогательства, которых сейчас стало тоже очень много. Меня лично шокировало, абсолютно шокировало то, что приключилось в московском метро. Вот не знаю, слово «приключилось», насколько оно подходит. Девушка, которая там ехала, обнаружила у себя на одежде сперму. Пассажир, который стоял рядом с ней, терся и, в общем, вот, собственно, сделал то, что
0: сделал. Если уточнить, это было МЦК. Угу. Мужчина с ней терся. Это произошло 4 июня. То есть это совершенно недавно. Некий неизвестный рядом с ней терся. Когда она уже вышла на какой-то другой станции, ей подчеркнули, что у нее на спине какая-то жидкость. Есть эта отвратительная фотография, где... Но девушка, как это оказалось, не из...
1: Робкого десятка.
0: Да, не из робкого десятка, психологически не подавленная. Она сразу же на платочек собрала этот материал, упаковала его и сообщила об этом правоохранительным органам. Материал отдала на установленную экспертизу ДНК.
1: Молодец.
0: Да, и данного гражданина задержали. Он оказался работником одной спецслужбы на 3 буквы. Вот что поразило в этой истории. И как бы там разразился достаточно большой скандал. Но он задержан.
1: Угу.
0: Но сам факт, что есть такой прецедент, и он происходит повсеместно.
1: Ты знаешь, после этой истории очень многие женщины стали писать и в комментариях, и у себя там какие-то посты публиковать про то, что они становились жертвами таких домогательств в общественном транспорте довольно часто. Кто-то зажимал, кого-то щупали, кому-то там что-то шептали на ухо, кого-то гладили по причинным местам. И, в общем, это вызвало волну.
0: Они очень часто пользуются толкучкой в общественных транспортах, когда все очень близко и узко. И как будто бы случайно ладошка куда-то там попала у него.
1: Да.
0: Это, да, очень большой прецедент. Это эксгибиционисты, это вуэристы, это Сейчас есть такой фраттеринг.
1: Это что такое?
0: Фраттеринг — это когда людей возбуждает факт того, что ты вот так ударяешься, прям случайно налетаешь, пощипываешь и так далее. Вот их возбуждает именно вот состояние вот этой близости контакта. Очень многие сексуальные извращенцы часто этим страдают и намеренно путешествуют в общественных местах. Если мы, например, говорим там про практику других стран, в Японии из-за этого разработали отдельную систему, и ее уже постепенно внедряют, отдельные вагоны для женщин.
1: Прекрасно.
0: То есть где это они либо в конце, либо в начале вагона, куда только могут зайти женщины и не могут зайти. И настолько успешна эта программа, потому что в Японии очень высок фактор вот подобных домогательств в общественном транспорте, что все женщины выступили за то, чтобы везде были там автобусы только для женщин, разделение каких-то обучающихся даже мероприятий. Ну, короче, вот пока что сейчас они на общественном транспорте это прям очень плотно внедряют, потому что это большая проблема. Даже я помню путешествие в метрополитене в свое студенчество и юности. Я наблюдал этих граждан, которые...
1: Тянутся, чьи руки тянутся, чьи...
0: Не тянутся, к сожалению, если бы только это. Которые прям раздевались и были голые или мастурбировали в общественных местах. Тут важна, то есть, ремарка, опять-таки, от меня, как человека из служб психиатрического характера, медицинского. Очень важно стыдить моментально этого человека. Вот его общественно унизить, потому что их психологическое состояние, наоборот, ощущение доминации, что они своим поведением, своим поступком, они испытывают большее возбуждение от того, что они унижают кого-то, они поступают с кем-то, они принизили кого-то. Почему? То есть очень часто, когда мы говорим про всех эксгибиционистов, почему их еще очень часто возбуждает наблюдение? Почему им очень нравится следить? Потому что это та самая грань полного контроля. Я контролирую, я слежу за своим объектом, я слежу за той целью, которая меня заводит и возбуждает. Почему многие сексуальные извращенцы постепенно потом переходят в нападение? Потому что вот это наблюдение, им постепенно не хватает его, фантазии этих не хватает, и нужно чем-то доходить. И вот как раз вот это постановление в неловкость, когда тебе там руку к шее или схватили за, там, за ягодицу, за грудь, за там талию провели, и что-то начинают нашептывать в стиле «ну тебе же нравится». Опять-таки, я помню эти ужасные истории, и как от своих подписчиц, которые мне рассказывали, и у тебя я их читал, о том, что подходит некий извращенец к маленьким девочкам на улице и рассказывает, ну я-то понимаю, чего вы на велосипедах катаетесь. Я же знаю, для чего. Потому что есть тип извращенцев, которые считают, что маленькие девочки используют сидушку как... для мастурбации.
1: О, Господи.
0: Да, есть вот такой тип мужчин. И что самое страшное, поголовно ты встречаешь таких извращенцев в сети, которые вот это описывают, которые это... Я вообще, ну, вот как
1: надо
0: бы...
1: Надо блокировать таких персонажей.
0: Тут надо не блокировать, тут их надо сразу отслеживать, кто вот это, подобные даже высказывания себе позволяет, чтобы это уже рассматривалось как акт насилия.
1: Да, и здесь важно сказать всем тем людям, которых кто-то там пощупал, потрогал, что-то там сделал, что-то показал, а факт вашего, так сказать, несообщения о них в правоохранительные органы на самом деле может печально отразиться пусть не на вас, но на ком-то другом. Потому что рано или поздно этот человек может перейти в нападение. А если будет прогрессировать вот это его состояние...
0: Дозволенности.
1: Конечно. Ну, я считаю, это болезнь, по сути. И если он будет думать, что так можно, что вот это нормально. Поэтому еще раз большой респект той девушке, которая на спине у себя обнаружила. Да, может быть, там кто-то ей писал, что это было, наверное, стыдно, может быть, неловкость какую-то она чувствовала. Но в действительности стыдно и неловко должно быть не ей, а, во-первых, тому, в первую очередь, кто все это сделал, да, и тем, кто в итоге пытаются эту девушку еще тоже как-то
0: хочу
1: обсудить.
0: Поднять одну тему, она как бы очень в большей степени касается, конечно же, полностью женщин. История того, что у нас проблемы с сексуальным воспитанием. Давай будем объективны.
1: Да, мы с тобой причем не раз это говорили.
0: Но для меня тут открылась новая грань. Я как-то, наверное, так как я медик, для меня там вопрос месячных, вопрос разговора с девушкой, женщиной, понимаем, что рано или поздно, там, когда у меня появятся дети, есть появится дочь, этот разговор состоится. И у меня никогда не было смущения. Во-первых, я узнал про существование огромного количества мужчин, для которых, вот как женщина поднимает тему, что вот у нее сейчас цикл или что-то связанное там с покупкой даже простейших прокладок или чего-то, у них такое, все, не надо об этом при мне говорить, вот не надо затрагивать эту тему. Во-первых, вот это у меня вызвало какое-то удивление. Опять-таки, это мои личные проблемы, потому что я воспитан как-то по-другому и более свед. Но дальше я узнал про существование огромной группы женщин, которые стыдятся говорить при своих мужьях о месячных. Они прячут в квартире прокладки, потому что муж не должен этого видеть. Это мужа вообще не должно касаться. Жена всегда должна быть чиста, прекрасна и готова. Но самое страшное, в этой же традиции воспитываются девочки. И я налетел сначала на ролик в интернете, где это поднималась тема одной из женщин-психологов. А потом я налетел на огромную статью на социально-психологическом сайте, посвященном там сексологии и сексопатологии, где это поднимается как серьезная проблема, что маленьким молодым девушкам внушается, что это стыдно, это запретно, об этом говорить. Хотя это простейшая, ну, извините меня, как мне кажется, гигиена, и это часть физиологии. Не зря там в той же Франции я, например, в восторге от того, что теперь есть у женщин в период болезненных месячных выходные, то есть вот на этот период, потому что, ну, то, что переживает ваше тело, это, конечно, ужасно и тяжело.
1: Да, ну, правильно я понимаю, вот что как раз из-за того, что есть вот такое, да, принятое частью общества отношение к телу, а все это и формирует в итоге вот состояние ощущения того, что вот стыдно и позорно рассказывать, если вдруг кто-то там в автобусе схватил за ягодицу, если вдруг кто-то что-то там прошептал, не знаю, там бывают случаи,
0: да,
1: там
0: я как раз к этому и подумал.
1: Это вот про это, да?
0: Потому что эта мысль очень чиста, потому что вот от этой грани, где там про прокладки, мы не можем поговорить. Мать, когда дочь расскажет о такой истории, она скажет, никто не должен узнать, это будет позор всей семьи.
1: Да.
0: Зачем ты об этом говоришь публично? То есть вот этот момент, а что значит позор? Вот это какой-то странный, тебя никто замуж не возьмет. Но это проблема этих мужчин, которые не возьмут эту девушку замуж. Я понимаю, там, ну, наверное, это очень в религиозных диаспорах определенного толка. Действительно сложный вопрос, когда там позор на всю деревню, потому что и я знаю историю, когда из-за факта насильственных действий сексуального характера приходилось переезжать из другого, там, аж не то что в деревню, в другой регион. И вроде бы все было хорошо, но вдруг из этого региона, где они когда-то жили, приезжает парень к родственнику, и он распространяет эту информацию повсюду. И это там опять начинается вот этот позор. Все эту девушку унижают повсюду. Почему, опять-таки, для меня всегда важно, когда мы слушаем историю прецедентов изнасилования детей несовершеннолетних, нам не показывают не место, нам не показывают этого ребенка, и как можно пытаются быстрее, чтобы они куда-то переехали и исчезли, потому что это очень сложная социальная тема в плане того, что этот ребенок будет продолжать учиться в этой среде, когда все знают, ни в каком психологическом напряжении он будет жить. Ему и так-то непросто. А если еще и общественность не помогает, а только усугубляет, это вообще катастрофа.
1: Получается такая двойная виктимизация.
0: Да.
1: Да? То есть он дважды становится жертвой. И это тоже проблема. Хотя, вот казалось бы, да, в обществе, в здоровом обществе должны понимать, что жертве стыдиться нечего, она жертва. А вот преступник, тот, который совершил насилие, вот кто должен подвергнуться максимальному общественному обсуждению. Но а почему тогда так происходит? Я тоже про это задумывалась. И мне кажется, что в целом это про историю с насилием, потому что в неком представлении тот, кто насильник, да, тот сильнее, да, тот проявил себя, и как будто бы он выиграл. Даже если в итоге его посадили за решетку, и здесь тоже какое-то искажение. Тебе не кажется?
0: Я думаю, что здесь еще, ну, за многие годы, что я погружен во все эти темы и истории, у меня складывается вообще впечатление, что у нас неправильно долгими годами, ну, это проблема вековая, это проблема и 19-го, и 18-го телесных границ. Потому что, давай объективно, мы начали про границы телесные разговаривать только в середине 20 века, публично. Когда об этом начинают говорить и психологи, когда об этом начинают говорить и просто педиатры, о том, что нужно объяснять вообще-то ребенку про половые органы, его отличие мальчика от девочки, потому что это очень важный этап психологического формирования. И вот, наверное, мы сейчас... Почему я говорю, что 21 век, и то время, в котором мы живем, оно лучшее из лучших? Потому что мы намного прогрессивнее, чем все наши предки и наши предшественники. Но ситуация именно в том, что есть огромное количество сред,
1: которые застряли еще-то в
0: мужских том. Даже сред. Даже, и тут я не побоюсь, что я буду действительно давить на этот гендерный стереотип, где воспитывается, что женщина, она должна быть вообще сразу по щелчку загораться. Женщина, вот этот ужасный, ну, я не знаю про его актерские таланты, но актер, который вот играл в университете, Кузю, который себе позволял отвратительные публичные высказывания, что женщина, когда у нее плохое настроение или месячное, она вообще не должна показываться мужчине на глаза. Она мужчине должна должна только дарить радость, вот он заявляет. И ты слушаешь это, и такой думаешь, какой, простите меня, дегенерат необразованный. По-другому я его не могу назвать. Ну, потому что вот это сеять повсюду, и самое страшное, что там в комментариях ты находишь вот этих последователей этой концепции, этого взгляда, какое там место у женщины, что так далее. И ты думаешь, мы вроде страна, я, конечно, не очень говорю о том, что Россия наследник СССР, но все равно мы страна, где произошла первая революция в плане того, что равности полов, что женщина не должна быть на кухне, а женщина такой же член общества и построения, что у нас больше образованного населения стало резко по сравнению там, с царской Россией, когда это было доступно 12-18%, а потом резко всем стало доступно быть образование. И ты думаешь, и как мы вот от этого откатились вот в подобные истории, там, когда госпожа Калантай это все вот это трактовало о том, что женщина, она имеет право, она может поступать публично, политически, юридически. Что случилось? На каком этапе мы куда-то свернули не туда?
1: Ну, нет, я не считаю, что мы свернули не туда. Просто есть отдельные персонажи, которые получили площадки, рупор, и могут вот это вот все свое болезненное представление транслировать. Ну, вот это есть особенность интернета, где каждый человек, иногда совершенно неуравновешенный, а иногда с диагнозом подтвержденным, может что-то заявлять.
0: Собирает вокруг себя людей с не отсутствующими диагнозами, но индуцирует им свои диагнозы.
1: Абсолютно. Поэтому, ну, тут, я думаю, что не нужно делать каких-то глобальных выводов. А в целом, мне кажется, вот очень важный момент, который стоит еще раз проговорить, что человек, ставший жертвой домогательства, и уж тем более изнасилования, должен обязательно сообщить об этом правоохранительным органам. Потому что в данном случае наказание – это не просто восстановление социальной справедливости, а профилактика будущих преступлений. Никто не знает, что сделает в следующий раз тот, кто вот так поступил. Да, возможно, он совершит что-то более страшное.
0: И вот к этому мы перейдем, я думаю, с тобой после перерыва, как раз обсудив, как в УК преследуются подобные преступления.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Будущее наступает.
3: Будущее за антропоморфными роботами.
4: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
5: Железяка, которая заменит человека, будет работать круглосуточно.
6: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
7: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
8: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
9: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
10: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
11: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Минобороны России опубликовала видеоролик с кадрами удара беспилотником «Герань-4» по «Балкеру» на внешнем рейде порта Одесса. Объективным контролем зафиксировано успешное поражение цели, подчеркивается в описании к видео. Ранее ведомство сообщило, что в течение дня были поражены два «Балкера» с грузом военного назначения на рейде порта Одесса, а также «Балкер» и сухогруз севернее острова Змеиный, из которых ВСУ запускали ударные дроны и безэкипажные катера. Пожары, возникшие из-за атак беспилотников ВСУ, нанесли масштабный урон старейшему в мире биосферному степному заповеднику Аскания-Нова в Херсонской области. Пострадали уникальные популяции редких и краснокнижных растений, животных и птиц, рассказал РИА Новости директор учреждения Дмитрий Мещеряков. Ранее сообщалось, что огнем уничтожено свыше 3000 гектаров степной части заповедника. Отсутствие поставок российского газа спровоцировало в Германии затяжной энергетический кризис, признал канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ЦДФ. Таким образом, политик попытался оправдаться за невыполнение обещаний, данных немецким гражданам. Мерц также отметил, что у Германии сложилась сложная ситуация с США под руководством президента Дональда Трампа, так как Штаты больше не оказывают НАТО поддержку в том объеме, как это было ранее. Экономика Германии переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители на фоне прекращения поставок газа из России. Более 50 человек погибли и 517 получили ранения в результате ударов США по Ирану, сообщил Минздрав страны. По его данным, в числе пострадавших 35 женщин и 19 несовершеннолетних. Американские военные с 8 июля атакуют Иран якобы в ответ на его действия против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иранские военные отвечают ударами по базам США в странах Ближнего Востока. Более 50 домов и приусадебных участков попали в зону затопления в населенных пунктах Октябрьского округа Пермского края. Пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС. В Пермском крае местами выпало 2-месячных нормы осадков, что вызвало подъем уровня воды в реках. Нападающий Лионель Месси вошел в стартовый состав сборной Аргентины на финал чемпионата мира против команды Испании, сообщает ФИФА. В стартовый состав сборной Испании вошли нападающий Ламин Ямаль и полузащитник Родри. Финал Испания-Аргентина пройдет в Нью-Йорке и начнется в 22:00 по московскому времени. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Код преступления.
12: Друзья, приветствую вас. Вы на радио «Спутник». Вы смотрите «Код» и слушаете «Код преступления». С вами Ева Меркачев и Василий Бейнарович. Сегодня мы обсуждаем достаточно сложную тему. Тему сексуальных домогательств, насилия над несовершеннолетними, совершеннолетними. И вообще проблемности этого отношения. Вот только что мы с Евой как раз подробно обсуждали именно проблематику определенных групп лиц. И там мы даже понимаем, что это прям племена, обозначим их так, которые создают в соцсетях подобные мнения. Какая женщина должна быть? И мы часто с тобой, я думаю, сталкиваемся именно с этими историями, когда ребенок в семье подвергается сексуальному насилию со стороны отчима. И когда он рассказывает об этом там близким, там, матери или там родственникам, они ставят под сомнение. Что ты придумываешь? Не придумывай вообще. Тут вообще ничего не было. Это все было по там обоюдному согласию. Или ты хочешь оклеветать своего отчима, отца. Он не мог так поступить. Но самое страшное, что я слышал, это «Но он же нас обеспечивает финансами. Ты что, не хочешь жить плохо? Голодать опять хочешь, как мы голодали?» И то есть вот эта странная градация, ну, то есть можно насиловать за то, что вас кормят едой, это такое себе, вот именно вот как это умещается в головах людей, это сложно. Я к чему хочу подвести. В УК РФ есть прям отдельная глава, она 18-я. Преступление против половой неприкосновенности и половых свобод личности. То есть это прям отдельная пунктом. Вот ты можешь как-то рассказать именно про юридически, насколько долго у нас это все формировалось, пересматривалось в нынешней истории России?
13: Да, знаешь, на мой взгляд, законодатель проделал большую работу, но и надо всегда иметь в виду, что когда законопроект попадает в Государственную Думу, уже он прошел несколько фильтров. И работали над ним многие ученые. Чаще всего это не простые юристы, а те, кто еще являются там докторами наук, преподают, они профессора на своих кафедрах. Поэтому это вот прям труд группы людей, которые большие профессионалы. И они пришли к выводу, что одной статьей изнасилования нельзя обойтись. Потому что в случаях, когда не было физического контакта, но человек что-то там на расстоянии показывал, да, либо же там посылал, то тоже можно говорить о том, что произошло все-таки вот это самое воздействие сексуализированное. Угу. И поэтому у нас появились статьи, которые называются несколько по-иному. То есть помимо обычного изнасилования у нас есть статья «Насильственные действия сексуального характера», в частности. У нас есть принуждение к сексу, да, половой близости. Это тоже отдельная статья. И, как мне кажется, вот нынешнее законодательство вот со своей этой градацией, оно максимально корректно и предельно точно описало все ситуации сексуального и сексуализированного насилия, которые могут произойти со всеми категориями граждан. И с мужчинами в том числе, естественно, с детьми. Все это есть. А другое дело, что есть вопросы к правоприменению, есть вопросы к некоторым срокам. Потому что иногда становится непонятно, почему за то, что кто-то послал кому-то картинку с оголенным половым органом, он получает больше, чем тот, кто изнасиловал девушку. Там поймал, затащил в кусты и, в общем, делал с ней что хотел там, на протяжении, там, не знаю, часа или какого-то времени, мучил ее. Для меня это все-таки совершенно несопоставимые по тяжести преступления. Потому что картинка – это картинка, хотя это недопустимо. Мы с тобой говорили в первой части передачи, что закон это карает, и если кто-то не хочет это видеть, вы не вправе ничего посылать, никакие там ролики, где вы там голый, как бы вам этого не хотелось.
12: Я просто почему еще это говорю громко и публично, чтобы девушки, чтобы люди знали свои права, что вы можете засудить этого человека запросто. Делаем скрин и пишем заявление, указываем типа IP-адрес этого человека, и дальше уже это задача правоохранителя.
13: Да, если, правда, девушка совершеннолетняя, то будет сложнее, а вот если не совершеннолетняя, то здесь есть все шансы добиться не просто возбуждения уголовного дела, а еще того, чтобы человек был наказан. Кстати, почему-то мне вспомнилась сейчас история, когда один, он в Москве работал, но приезжий был из другого региона, массово разослал, массово это не просто слово, потому что в конечном итоге получили его сообщение, около 1000 человек разослал свой половой орган. И он получил срок, вот я сейчас, если не ошибаюсь, то ли 16, то ли 18 лет. Срок, конечно, огромный.
12: Простите, мне хочется совершить черную шутку.
13: Зачем он это сделал, да?
12: Какая производительность и зачем это было сделано?
13: Это, слушай, я даже, честно говоря, не знаю. Видимо, надо использовать какие-то системы рассылки автоматически, потому что ты, ну, даже...
12: Ева, я уверен, это было каждый раз.
13: По-своему. Как он выборку делал, кому послать этот свой орган? Не знаю, есть много вопросов к этой истории, но вот она как такая хорошая иллюстрация к тому, что это точно уголовно наказуемо. Среди этих тысяч были, конечно, попали и те, кому там 16 лет, да, это уже сразу другое отношение правоохранителей и 14-летние. Угу. При том, что, надо сказать, у нас ведь есть ограничения на регистрацию в соцсетях, в некоторых соцсетях по возрасту, но мы все понимаем, что очень часто регистрируются там подростки и занижают априори свой возраст. И поэтому вроде как человек взрослый может сказать, что я посылал свой половой орган или там себя ролик, где я там в голом виде, думая, что девушке там 20 лет, потому что у нее так было написано в ее аккаунте в ВК, а в действительности этот ролик, эта фотография могла прийти девочке, которой 14 лет. И вот, пожалуйста, будет обеспечено очень долго...
12: Уголовное преследование.
13: Да, и посадка лет на 14 тоже. Ровно столько, сколько этой девочке. Это мы все проговариваем для чего? Для того, чтобы люди несли все-таки ответственность за свои эти действия. Но и в целом, вот мне хочется у тебя спросить, как у врача, да, как у психиатра, а вот что это за потребность взять, сфотографировать свой голый, извиняюсь, член и послать?
12: Слушай, смотри, вообще, когда мы говорим про половые извращения, когда мы говорим про подобных, там механизм ровно такой же, как и у садистов или мазохистов. То есть, опять-таки, у нас есть такой Крафт Эббинг, это известный психиатр, который в конце 19-го, начале 20-го года опубликовал самый центральный труд о психиатрических сексуальных девиациях и перверсиях. Он первый, кто собрал это в единое произведение. Он обладатель был оригинала Маркиза де Сада. Именно он взял Маркиза де Сада и фон Захер-Мазеха и взял их фамилии для того, чтобы обозначить синдромы. Синдром садизма и синдром мазохизма. Прекрасно использовав их центральные произведения. Он много чего описал, Конечно же, он во многих вещах был неправ, но он первый, кто это предположил. И когда мы говорим про подобные механизмы извращения, в первую очередь мы говорим про ребенка с отсутствием полового воспитания. То есть с ним это не обсуждалось. У него есть огромное количество внутренних комплексов, которые формировались там в результате отсутствие нормальной социальной коммуникации, формирование здоровой эмпатии. Потому что, ну, подобные действия — это разговор про то, что у человека явно проблемы с эмпатией. Прислать свой половой орган или где-то его оголить, ну, знаешь, это чувство сопричастности как-то не так работает, что если только по обоюдному согласию мы договорились с кем-то, то, наверное, можно. И здесь это все базируется либо на формате унижения, то есть доминирование, и посмотри, какой я. Всегда это скреплено не с нарциссическим расстройством личности, а именно определенными нарциссическими чертами. Это отдельная вещь от нарциссизма, потому что через это человек подпитывает свое эго и собственное вот чувство неполноценности, когда он заполняет что.
13: То есть он унижает, да? Он послал фотографию, он унизил,
12: да.
13: Он доминирует.
12: Да, он увидел в этом ощущение, что я, вот он, я какой, огромный, там, не огромный и так далее. Это раз. Два. Почему я всегда говорю? Все вот это потом начинает медленно деградировать. И от состояния того, что просто продемонстрировать или касаться себя, когда ты смотришь на кого-то, это все в конечном итоге в фантазиях будет деградировать в то, что человек захочет что-то больше. Если он найдет себе партнера, с которым он там в постели договорится о тех или иных вещах, это одно. То есть мы это называем не проблемой, потому что, ну, с одной стороны, там все эти БДСМ-истории, садомазохистические, мазохистические истории, это патология, это девиация, то, что мы обозначаем. Но если в рамках пары люди договариваются, и у них все нормально, и никто из партнеров, опять-таки, даже в УК РФ у нас есть, то, что если с одной стороны не было принято как норма, что она не произнесла согласие на произошедшее, это является насилием в отношениях, также и вот в психологическом понимании. И как раз вот тут именно происходит вот эта деградация. Очень часто, когда мы слышим все эти истории, когда я читал вот много допросов подобных личностей, это все стаскивается к тому, что либо они находят, есть такой синдром курортный, когда люди едут в отпуск, и расслабляются.
13: Максимально.
12: Да. Это называется, почему курортный синдром? Потому что ты снимаешь с себя свою социальную маску, ты думаешь, что ты в этом курорте первый и последний раз, тут ты можешь побыть кем захочешь.
13: Ты никого не знаешь.
12: Да, и тебе за это ничего в дальнейшем не будет. Потому что на работе ты не можешь себя вести, с коллегами ты не можешь себя так вести, на улице ты не можешь так себя вести.
13: Поэтому вот, покажу.
12: А здесь я оторвусь, да, здесь я и напьюсь публично, здесь я и познакомлюсь со всеми, и можно в первый день с кем-то в номер пойти. И вот это большая ошибка, потому что если вы думаете, что вы одни на этом курорте, на этом курорте есть и хищники. Вот эти самые чудовища, вот эти насильники, которые пользуются подобным, потому что это есть отдельная плеяда насильников курортных, которые либо живут при курортной зоне, либо они прям ездят специально, чтобы подобным заниматься и затягивать в какой-то, ну, простите меня за это вульгарное выражение, блудняк.
13: То есть они чувствуют, что как раз там больше шансов на то, что попадется.
12: И если очертить это как про маньяков, когда мы с тобой говорим, зона охоты.
13: Да.
12: То есть вот это их пастбище, где они охотятся. Это, с этим очень часто сталкиваются. И об этом еще реже заявляют публично, потому что ты же в другой стране. Ты же как-то съездила в отпуск или съездил в отпуск, и с тобой что-то кто-то сделал, как-то поступил с тобой плохо. Это очень психологически тяжело. И люди стараются это оставить вот там где-то, что их кто-то накачал алкоголем. И тут мы встречаем другую плеяду извращенцев, которые, изучая все это, еще и накачивают чем-то. Почему? Я всегда повторяю, я очень восхищаюсь инициативой европейской и американской, что у них запатентованы, например, специальные коктейли для отсутствия способности подсыпать что-то. То есть тебе готовят коктейль, и на него надевают такую пластиковую штучку резиновую, которую надо пробить трубочкой.
13: Угу.
12: И только через эту трубочку ты сможешь пить этот коктейль.
13: Соответственно, тот партнер... Да,
12: и никто тебе не подсыпет, но по факту в таких ситуациях всегда коктейли забирайте с собой. Или если вы их оставили на хоть какое-то мгновение, без присмотра вообще ничто. Потому что я сейчас вот делаю один выпуск про Рогалева, рижского потрошителя. Его еще называют рижский Чикатило. Вообще какая-то вот любовь у СМИ обозначить все Чикатило.
13: Чикатило, да.
12: Нейминг, так называемый. И вот он как раз вот, он прям рассуждает на одном допросе, какие вещества лучше парализовали жертву, а какие хуже. От каких они там делали то, что он хочет. И вот у него очень много звучит моментов в стиле того, что и вот она себя повела как-то плохо, как женщина, я ее поставил за это на колени. Она отработала свое извинение. И вот это мы видим в домашнем, например, насилии, что секс рассматривается как какая-то бартерная нездоровая система. Секс — это вообще-то про отношения любовные, про отношения двух партнеров. А вот у этих извращенцев, у них секс всегда рассматривается как система социальной градации. Сколько у тебя сексуальных партнеров, как ты там удовлетворил и так далее. Есть еще одна часть для них очень характерная, когда они задают вопрос, а сколько у тебя было партнеров? Расскажи мне про свои половые акты. Это форма, в рамках которой, например, некоторые мужчины убеждены, что они через это унижают женщину, что, дескать, она мне рассказывает про своих партнеров, и она передо мной на коленях. Хотя наоборот все происходит по факту. То есть зачастую эти люди, которые хотят это выслушать, они, наоборот, имеют меньший опыт, и поэтому они пытаются хоть как-то себе его компенсировать, потом используют социально. Но по факту это глубоко травмированные люди, люди, которые с отсутствием личностного развития, потому что эту проблему можно скорректировать в детском возрасте, подростковом, предвзрослом возрасте, когда вот уже там это 18-21. Но вот когда это уже переходит грань 30, тут уже коррекции это практически не поддается, потому что у этих людей критики к собственному состоянию нет. Они не понимают. Там есть у нас в Америке прецеденты, когда их принуждают к терапии, когда их заставляют там посещать психиатра, посещать определенные центры. Притом это очень дорого. Это очень дорогостоящая история. Там, например, некоторые из этих преступников, им приходится брать кредиты медицинские, чтобы посещать подобные учреждения. Тоже своя форма наказания. Это опять-таки про то, что мы говорим. Почему мы так, друзья, вам активно рассказываем про законодательство и ваши права? Потому что это еще один барьер для преступника. Потому что преступник побоится действовать, если он будет знать, насколько масштабно может быть в отношении него судебные последствия.
13: Да, но для этого жертва не должна бояться, во-первых, сказать, что произошло. Во-вторых, как мне кажется, нужно брать какие-то прогрессивные практики и не стесняться их у нас немножко адаптировав, применять. Вот, в частности, мне очень нравится эта история. Если вдруг, да, вот посылает там половой орган свой кто-то кому-то, не сажать его за решетку, а назначить ему по суду, пройти там столько-то часов у психиатра, у сексолога, ну и так далее, у психолога. И чтобы это действительно было для него проблематично, накладно, ну и в целом после такого курса, возможно, изменится его мировосприятие. И, может быть, вообще, если речь шла просто в элементарном недостатке половой культуры, он поймет, что это было запредельно, что так делать нельзя. Вдруг он человек на самом деле нормальный, да, но считал, что это вот, ну, это так по приколу. Вот его научат люди, специалисты в своей области, что это не может быть.
12: Я, например, за жесткий контроль, может быть, кто-то посчитает, что я перебарщиваю, но это прецеденты из Штатов и Великобритании в особенности. У них педофил, выходящий из тюрьмы, он регистрирует свой телефон, смартфон, симку, и он отчитывается, какие приложения на этом установлены. То есть это так называемый посттюремный надзор за этим преступником.
13: Педофил однозначно.
12: Да, потому что сейчас есть очень большой и сложный прецедент на тему искусственного интеллекта. Есть обходные пути, когда искусственный интеллект, прости меня, генерирует порнографические материалы, в том числе есть умельцы, которые используют чужие фотографии, детские, в частности, и генерируют с ними те или иные фотографии. За это есть уже много прецедентов. Я могу насчитать как минимум за 2025 и 2026, как минимум 300 дел в той же самой Великобритании. В 2024 их было намного больше, потому что это новая грань законодательной проблемы, потому что к этому законодательству можем ли мы судить человека за то, что он генерирует педофильский контент. Можем.
13: Можем.
12: Да, и должны даже, я больше скажу. И поэтому эта история именно про то, что человек не признает свою проблему и не пытается с ней делать, потому что кто-то возмутится. Но он же это делает дома, он же пытается себя как-то через это подавить. Я напоминаю, история с Левко, серийного убийцы, который убивал маленьких мальчиков. Он тоже оправдывался перед судом, что я специально снимал убийство мальчиков на видеокамеру. Убил, видите, я как мало. Вот эти видеозаписи, они меня останавливают. Потрясающая аргументация. Фантастически. Это какой ты молодец, боже мой. Разумеется, я в кавычках это обозначаю. Убил 8 мальчиков. Какой же ты спаситель детских судеб. А то, что ты сволочь такая, губил жизни невинных детей, на которых и общество-то было все равно, и не дал им шанса развиться и показать, что... Хотя вроде бы делал это все через призму. И поэтому нет. За такое надо наказывать.
13: Да, и надо нам все-таки повторить, что использование персональных данных и изображения другого человека, оно запрещено законом. Соответственно, создавать какие бы то ни было, там, не знаю, коллажи, там, ролики с использованием искусственного интеллекта порнографического характера, помещая туда лицо человека, да, там его параметры, все это категорически запрещено и законом наказывается. Пока у нас в России таких уголовных дел не было, но за рубежом их уже масса. Вот ты сказал про 300 дел, которые были в Англии, были не только там.
12: Там есть страшная статистика, которая меня немножечко напугала, потому что, несмотря на то, что задержания идут, за этими людьми следят, и там новая грань, то, что у них выявляют устройства, которые генерят незарегистрированные, которые генерят им вот этот контент. Да. И за это они получают заслуженные сроки и судебные иски. Но, к сожалению, статистика, если за 2024 это было рост на 200%, то уже к 2025 году там на 480% выросла статистика подобных преступлений, подобных судов.
13: Ты знаешь, есть часть граждан, которые как будто бы этого не очень понимают. У них такая позиция. Ну вот подумаешь, ну взял там твою фотографию с твоим лицом, сделал там ролик, порно-ролик, смотрит его, получает удовлетворение. Тебе-то что? Ты же про это не знаешь, пока он в соцсети не выложил, пока он там как-то это не использовал, как будто ничего страшного. Нет, я считаю, что это страшно. Это страшно, потому что человек имеет полное право и вообще по праву Богом ему данному все-таки на то, чтобы ни его фотографии, ни его изображения никак не использовались в таких целях. Это тоже насилие. Это насилие, когда кто-то начинает вот таким образом, он потом просто перейдет к физическому насилию, о чем мы с тобой несколько раз сегодня повторяли.
12: Ну, а дальше это еще приводит к психологическим травмам самой жертвы, самой виктимологии. Она этому нас и учит. То, что вот она увидит какую-то фотографию, нагенерированную собой. И очень часто сейчас, например, в том же самом Китае происходят вот эти шантажи. В Корее эти шантажи на тему того, что девушкам присылают нагенерированные фотографии, говорят, что это твои фотографии. Мы тебя сфотографировали, и сейчас мы это разошлем всем твоим родственникам, их начинают шантажировать. И из-за этого девушки попадают в секс-рабство, когда их принуждают снимать настоящий уже порно какой-то видеоконтент, где они попадают в ловушку. И уже там дошло до того, что происходили групповые изнасилования таких девушек. настолько они боялись, а там в странах Азии очень сложная система с публичным унижением. У них, особенно там в Японии, это просто катастрофа.
13: И здесь, мне кажется, мы опять должны прийти вот изначально к половому воспитанию и сказать всем нашим слушательницам, а если вдруг им присылают там половые органы и в ответ просят послать свои, не делайте этого. Ну, во-первых, подумайте о том, кто тот собеседник, да, насколько он...
12: Вообще, даже если у вас отношения с самым любимым мужчиной на свете, или самой любимой девушке, не надо ничего друг другу посылать. Это... Вы можете быть уверены, что вы на всю жизнь вместе, а потом через месяц вы расстанетесь, и не дай бог. Люди бывают неадекватны.
13: Да, или не дай бог кто-то зайдет и скачает
12: случайно,
13: эту фотографию.
12: Да.
13: И потом вот все то самое, о чем мы говорили, и вы можете попасть в какое-нибудь жуткое рабство, не понимая даже, что все началось-то вот как раз от того, что у вас не было вот этого элементарного представления об отсутствии половой культуры.
12: Интернет-гигиена. Один из пунктов.
13: Ну и в целом не нужно. Не нужно слать, не нужно показывать, не нужно все фиксировать на камеру. Вот абсолютно. Вот, на мой взгляд...
12: У вас есть дом, дома и развлекайтесь.
13: Да, хотя скажут, но мы с тобой как рассуждаем, как, наверное, как старик со старухой.
12: Нет, это такие, нет, знаешь... на самом деле, это не про старик со старухой. Это, ну, вы серьезно, вы без этой романтики никак друг другу не присылать что-то пикантное. Понимаете, одно дело облегающий какой-то костюм и наряд,
13: да.
12: А другое. Дальше, ну, то есть вот эти моменты, когда вас начинают... Тут важен фактор, когда вас начинают принуждать против вашей воли. Когда вам аргументируют, так все делают. Или без этого я тебя не буду любить. Ну так зачем вам этот человек, который вас принуждает к такому, перед которым вы по факту, ну, унижаетесь? Это вот про это разговор. Про вот этот вопрос. Тут не про кощунственные какие-то вещи. Ну, там, пикантность в отношениях — это пикантность в отношениях. Она может проявляться по-разному и так далее. У вас, вы знаете все свои границы и все свои дозволенности. Но насилие, оно же начинается именно с таких моментов, когда из-за того, что у вас маленький опыт в любовно-сексуальных связях, вам кажется, и аргументы этих людей переходят в то, что, ну, так все делают. У меня всегда так было в отношениях. Но это не всегда про здоровье. Если вы чувствуете себя дискомфортно, если вам неудобно психологически, вы должны это обсудить и донести до человека. Если он это не понимает, ну, наверное, это не ваш человек. Если он говорит, что без этого он не сможет жить, зачем вам терпеть? Потому что это, понимаешь, как вот простая вещь в сексологии, БДСМ, какие-то отношения. Самое частое, с чем обращаются эти пары к сексологам, сексопатологам, о том, что один приходит, ну, типа, вот я это хочу, а она мне не доставляет это удовольствие. Она там просто из кожи. Для нее просто там шлепнуть, вот уже это, что, это перелом всех ее устоев морально-нравственных, и ей прям тяжело, ей больно, ей страшно, ей неудобно.
13: Стыдно,
12: да, стыдно. А для, ему там этого вообще даже недостаточно. Ему там чего-то уже совсем такого надо. И тут у меня разговор, ну, значит, вы не подходите друг к другу.
13: Надо это признать.
12: Да, это называется половая конституция. И, значит, по половой конституции, вы, по режиму этой близости вы не подходите. Не надо придумывать, ну, он во всем остальном хороший. Значит, вы, у вас теперь есть градация вот этого хорошего молодого человека, и мы будем идти вот к нему, но со всеми удовлетворяющими вас потребностями.
13: Здесь я бы, знаешь, как хотела, наверное, завершить, про то, что нужно слушать свое тело. Тело подсказывает. И, может быть, когда в голове могут быть какие-то установки, противоречащие друг другу, и непонятно, почему она так решила, что вот этот человек хорош, может быть, кто-то это сказал, или она думала так, или прошлый опыт, то тело точно скажет. Вот если оно не откликается, если то, что с ним пытается сделать другой, вызывает у тела чувство стыда, да, вообще сопротивление. Вот надо честно об этом себе сказать, поговорить. Это про любовь к себе, про умение слышать себя, умение говорить с собой и отвечать себе, и все-таки ценить то, что говорит тело, ценить свое тело.
12: Это снова мы возвращаемся к половым границам, информированности о своем теле и где вот эти красные линии, которые заступать нельзя, которые начинаются, к сожалению, с половых извращенцев, которые домогаются несовершеннолетних, когда ребенок не знает, что и где можно, и кто это может сделать. И поэтому мы сталкиваемся именно с историей того, что вот через это понимание, через внутреннюю любовь к себе и понимание, что мне нравится, что мне не нравится, и где я готов на ту грань экспериментов и исследований себя, потому что Несмотря на все эти статьи, несмотря на все эти истории вот с этими извращенцами, которые раздеваются в метро. Вот эта громкая история в московском метро, когда девушка записывала какое-то видео, кто-то прошел и шлепнул ее.
13: Да.
12: И она подала иск, он подал иск, он сначала выиграл этот иск, и там она должна была ему выплатить. Но, слава богу, там был пересмотр суда, и этот иск отменили. Но ситуация была спорная. Потому что, типа, он утверждал, что ему там перегородили путь, хотя там все видеокамеры показывают, что там...
13: Да даже если перегородили, это не означает, что он имеет право шлепать
12: его. Кого-то, да, прикасаться и нарушать эти границы. Поэтому, друзья, берегите себя, знайте свои права, знайте свой закон, информируйте и не бойтесь говорить. Говорите, свободно обсуждайте с друзьями, коллегами, доносите. И, конечно же, как говорится, правоохранительные органы также знают ваше законодательство и куда вы можете заявлять. С вами была программа «Код преступления». С вами была прекрасная Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Вы можете услышать нас каждое воскресенье в 21:00 на радио «Спутник».

0: Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Поставки ракет Украине. Контекст. С перехватчиками для американских систем «Патриот» у Киева огромные проблемы. Решить вопрос с ПРО альтернативным способом предложила Франция. Эммануэль Макрон заявил о начале поставок ВСУ ракет «Земля-воздух» для европейского ЗРК «Самбт» и налаживании на территории Украины лицензионного производства других видов боеприпасов и ударных средств. В частности, ракет «Шторм Шэдоу» «Скалп» среднего радиуса действия. Комплекс «Самбт» может применяться как средство борьбы с российскими баллистическими ракетами «Искандер». Но его эффективность в профессиональной среде вызывает сомнения. Да и поставки, а тем более налаживание нового производства, займут много времени. Тут важнее посыл. Париж пытается перетянуть на себя одеяло в новом формате, который окрестили антибаллистической коалицией. Помимо Украины, в нее вошли Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания. Несмотря на якобы оборонительный характер, о котором заявляют участники коалиции, она носит ярко выраженный антироссийский характер и полностью укладывается в планы Франции передать Киеву истребители «Рафаль» и Германии профинансировать закупку 50 тысяч дронов для ВСУ.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Сухуми, Краснодаре, 22 часа. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. В МИД России прокомментировали сообщение об ударе по АЭС в Иране. В Мурманской области 3 человека госпитализированы после ДТП с маршруткой. Сборную Германии по футболу возглавит Юрген Клопп. Подробности далее. Информация об ударе по строящейся в Иране АЭС вызывает серьезную обеспокоенность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что Россия рассчитывает, что МАГАТЭ зафиксирует удар и даст ему оценку. Как подчеркнула Захарова, законное право Ирана на освоение и использование атомной энергии в мирных целях не должно подвергаться ударам извне. Силы ПВО Минобороны России сегодня уничтожили 12 украинских дронов в небе над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Он отметил, что по предварительной информации пострадавших разрушений инфраструктуры нет. На местах работают оперативные службы. Кувейт осудил атаку на электростанцию и опреснительный комплекс в стране, назвав ее прямым ударом по жизненно важной гражданской инфраструктуре. Это передает местное информационное агентство. Кувейт также осудил атаки на Бахрейн и Иорданию, назвав их грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности двух государств. Кувейт выразил солидарность с Бахрейном и Иорданией и поддержку всех мер, предпринимаемых ими для защиты безопасности и суверенитета. Корпус стражи Исламской революции Ирана подтвердил инциденты с судами-нарушителями. В Ормузском проливе 4 танкера при поддержке США попытались пройти по небезопасному маршруту, выключив систему навигации и проигнорировав предупреждение станции управления. В результате 2 судна получили повреждения и остановились, а 2 других отказались от продолжения маршрута. В КСИР не уточнили, что именно произошло, однако подчеркнули, что полностью контролируют Ормузский пролив, и единственным безопасным для судоходства может быть только маршрут, определенный Ираном. Три человека, в том числе 8-летний ребенок, госпитализированы после ДТП с маршруткой в Кировске, Мурманской области. Об этом сообщили в региональной госавтоинспекции. Ранее региональная прокуратура сообщила о том, что были госпитализированы водители и 13 пассажиров. Позже надзорный орган уточнил, что госпитализированных 2. По предварительной информации, водитель маршрутного автобуса из-за внезапного ухудшения самочувствия не справился с управлением и допустил съезд микроавтобуса в кювет с последующим опрокидыванием на бок. Причиной отравления 5 детей угарным газом в Чувашии могло стать нарушение правил эксплуатации печи, сообщает прокуратура региона. Ранее Министерство здравоохранения республики сообщало, что в Валиковском округе 5 детей отравились угарным газом после посещения бани. Все пострадавшие были доставлены в детскую больницу. Угрозы для жизни нет. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Юрген Клопп возглавит сборную Германии по футболу, а назначение объявит в ближайшие дни немецкий футбольный союз, сообщают СМИ. По их данным, контракт Клоппа со сборной будет рассчитан до 30-го года. Сборная Германии в матче 1/16 финала чемпионата мира уступила команде Парагвая и покинула турнир. Немецкий футбольный союз расторг контракт с главным тренером Юлианом Нагельсманом и начал переговоры с Клоппом. Пока это все главные новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов для вас доступны в Макс-канале «Радио Спутник». А следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Ключи Захара».
2: Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Здравствуйте, товарищи.
2: Филологи и литературоведы. Говорим о филологии и литературоведении, о литературе, о поэзии, о прозе, драматургии и о русской истории, неизменно сопряженной с русской литературой. А в данном случае, в случае с героем нашей нынешней программы, и поэзия, и проза, и удивительный миф жизни этого человека, и русская история, и русские войны слиты воистину воедино и неразрывны. Удивительный человек, даже по меркам богатый на авантюрные биографии, русской литературы. Человек удивительный. Это Денис Васильевич Давыдов. И даже по меркам мировой истории удивительный человек. И, собственно говоря, и тогда уже это, в 19 веке, во время его жизни, это было понятно, потому что имел он славу не только всероссийскую, но и всеевропейскую. Знали его, ценили, удивлялись на него уже тогда. Здесь что важно отметить сразу же с места? Все-таки существует, в том числе и поддержанный там советским кинематографом, миф вот о таком гуляке праздном или непраздном, занятом военными делами, шутнике.
3: Повесе.
2: Повесе, да, вот это все. И отчасти созданный самим Денисом Васильевичем Давыдовым миф, как один из, кстати, из очень сильно завидовавших ему генералов того времени. Он сказал о Давыдове: «Хвост

0: добивался генеральского звания, хотя там люди, которые воевали гораздо меньше его, гораздо менее успешнее его, уже давно ходили в генералах, а он все никак не мог. Все понятно, что такая биография, такая слава, она никому никогда ни в какие времена не нравится, вызывает кривотолки и зависть. Но это не самое, может быть, основное важное в нашей, как минимум, программе, потому что Денис Васильевич Давыдов действительно огромный русский поэт, настоящий русский поэт, с легчайшим таким письмом, с легчайшей поэтической писательской походкой, то, что называется, то, что Есенин называл литературная походка, то есть манера имеется в виду, жестикуляция. И именно этим он, в числе прочих, очень сильно повлиял на наше все, на Александра Сергеевича Пушкина, потому что Пушкин именно у него научился тому, что стихи надо писать не многомудро, не вот этим тяжеловыйным языком, там, да, как Сумароков, как Херасков, как Ломоносов, как Тредьяковский, даже отчасти как Державин, хотя в Державине уже содержалась там и легкость, и шутка, и все остальное. Но Давыдов просто на это поставил. Он просто вот он, как говорил, эту устную речь, остроумную, замечательную, легкую, он перенес в поэзию, и молодой Пушкин прочитал это и был потрясен. Я напоминаю, что Денис Васильевич Давыдов был рожден в 1784 году, то есть он старше Пушкина, родившегося в 1799 году, на 13 лет. Там, да? И, ну, к тому времени, когда Пушкин начинал первые шаги в литературе, Давыдов уже обладал огромной славой. Его неопубликованные стихи, которые можно даже песнями назвать, они ходили в списках, эпиграммы эти сверхдерзкие, которые тоже, конечно, я думаю, повлияли на привычку Пушкина писать разнообразные эпиграммы. И Пушкин прочитал и поразился. Вот, оказывается, как можно просто русским языком, обычным, вот нашим, на котором мы разговариваем за столом, можно писать и стихи, да. Поэтому наряду с Крыловым, наряду с Державиным, и, может быть, вот именно в первой тройке людей, в данном случае литераторов, повлиявших на Пушкина, Денис Васильевич Давыдов, вот он в числе лидеров, в числе этих троих людей, которые создал пушкинский гений. Что не умаляет его собственный талант, его собственный дар. Он не столь много написал стихов, но на «Тобик» весьма достойный хватает, но у него есть еще и целое серьезное количество текстов такого военно-политологического толка, удивительно прозорливых. В свое время, когда я писал книгу «Взвод офицера и ополченца русской литературы» и прочитал польские заметки, воспоминания Дениса Давыдова, я, конечно, был потрясен, потому что они абсолютно 200% актуальны. Он пишет очень много про польский, про европейский вообще вопрос и про ту самую войну, которая происходила, между прочим, на территории не столько Польши, сколько Украины и Белоруссии. За эти земли, собственно говоря, и шла тогда война. И я читал просто это в 14, 15, 16 годах Дениса Давыдова. Это было по радио просто крутить в Российской Федерации, чтобы люди понимали, что ничего не изменилось за 200 лет. Но это мы отдельно будем обсуждать, отдельно будем про это говорить. Поэтому Давыдов и его биография, Давыдов и его поэзия, и Давыдов Денис Васильевич как политолог, и Давыдов как ученик Пушкина, и Давыдов, кстати, как человек с вольнолюбивыми взглядами, что популяризировал в Советском Союзе, но при этом человек, который не скрывал, что если будет восстание декабристов, он будет их давить в первых рядах. Почему, собственно говоря, он так говорил? Мы все это будем сегодня обсуждать. И отдельно еще тема Давыдов и масонство, потому что он тоже был масоном. Вот видите, как много всего надо сегодня обсудить. Поэтому
1: если позволите, я даю слово чуть-чуть буквально одно стихотворение вклиню. Захар чуть-чуть оговорился. Естественно, Давыдов не ученик Пушкина, а
2: учитель. Учитель,
1: да. Учитель, да.
2: Как но... Смеляков говорил, вы Пушкина учитель, а значит и мой, да. Ну,
1: да.
2: Смелякову тоже это не откажешь. Да. Скромности некоторой, да.
1: Но есть одно такое стихотворение. Мы сегодня собирались говорить о современной песне, про либералов и прочее, прочее. Но Денис Васильевич Давыдов в 30-е годы написал такое стихотворение, очень примитивистское, «Маша и Миша», коротенькое. Оно, по сути, является кратким содержанием Евгения Онегина. Да?
0: Да.
1: Шуточное такое. «Как интересна наша Маша, как истрадалась по Мише. Но чего же ехать к Маше, так медлит долговязый Миша. Быть может, занимаясь Машей, на сахарном заводе Миша готовит карамельки Маше, но станется и то, что Миша забыл о нашей бедной Маше. И, может быть, неверный Миша целует уж другую Машу. Вы знаете, какую Миша? Опомнись, Миша, наша Маша жива лишь памятью о Мише. А новая красотка Маша грызет одни конфеты Миши, грызет, как грызут все Маши в провинции, где ныне Миша. И в ус не дует эта Маша, что слаще их лобзанья Миши. Когда же к нашей Маше ты возвратишься, длинный Миша, и сквозь очки увидишь Машу, глядящую в лорнет на Мишу». 1830-е годы.
0: Про Евгения Онегина ты, конечно, несколько преувеличил. Но то, что
2: Бриут.
0: И вся Бериута, и Хармс, да, и все остальное выросло, да, отсюда, это, конечно, потрясающе. Да.
1: Да.
2: несколько штрихов. Значит, род.

0: Давыдовых, да, ну, род древний, от татар, татарского происхождения, причем от касимовских ханов, но все практически двоюродные братья, родственники, более-менее ровесники Давыдова, вот весь этот длинный разветвленный клан, все служили, все воевали, и ниже полковника, в основном генералы, сам Денис Васильевич дослужился до генерал-лейтенанта, при том, что его обходили и наградами, и чинами, о чем Захар уже сказал, и он горько по этому поводу переживал. Вот, практически все либо полковники, либо генералы, кто-то действительно ушел в декабристы, ну вот такой вот боевой род. Да, отец командир полка в Полтаве, товарищ и соратник Суворова. Суворов благословил Дениса Васильевича, сказал, что в гроб не успею лечь, а он уж 3 сражения выиграет. Ну, немножечко не хватило ему жизни посмотреть, лет бы 10-12, и он бы, конечно, в полной славе уже увидел Давыдова. Какое событие определяет военную карьеру? И так вот потихонечку вот это перетекание литературной военной карьеры вот будет наблюдаться примерно всю жизнь, даже когда он будет эти теоретические свои серьезнейшие, очень великолепным русским языком написанные работы писать. Вот эти вот вольнолюбивые, значит, эпиграммы басни на правящий дом, на самого императора Александра.
1: Обзывал его ужасными словами.
0: Тетеревом, да. А Екатерину, в общем-то, которая почитается как бабушка, да, как уже великая. Вот, там все по жесткой. Ну, в общем, времена достаточно, это раннее начало, дней Александровых, прекрасное начало, как Пушкин это назвал. Вот, это даже не ссылка, а перевод. Поступает Денис Васильевич кавалергардский полк, это гвардия гвардий. Это вот прям вот, собственно, приближенные к императору. А переводят его, вот, все, хватит тут. Переводят его в гусары. И это определяет, по сути, всю его жизнь, да, вся жизнь. Давыдова – это кавалерия, это гусарство. Гусары близки по тактике, по самой методологии боевых действий к казакам, поэтому Давыдов себя часто называл казаком. Я не поэт, я партизан-казак, да, знаменитая строчка. Вот, и как-то, видимо, вот это гусарство как явление, как понятие тоже определило его музу, потому что меня вот мучает всегда вопрос. Ну, Давыдов, конечно, создавал легенду. Безусловно, он создавал легенду, но как это вот тоже справедливо Захар заметил, созданная легенда начала ему, в конце концов, вредить и мешать. Он насовершал просто огромное количество подвигов, ну, совершенно каких-то немыслимых, взять один там партизанский период, или вот этот вот война со Швецией, поход по льду Ботнического залива, да, когда они с генералом Кульневым идут там, да. Вот.
1: Взять и Дрездена.
0: Или Дрезден, да, Лейпциг, все, ну, там то есть что-то немыслимое. А в стихах пьянь. Вот это вот характерное, да, характерное, очень характерное, знаменитое. Вот, буквально там 4 стиша процитирую, «Решительный вечер» называется. Вот, такая известная история. Вот, то есть вот образ, он называл это, да, «Зачашные песни», но образ как бы создается совершенно соответствующий, причем достаточно современно звучащий. «А завтра, черт возьми, как зюзя натянуся, на тройке ухарской стрелою полечу, проспавшись до Твери, в Твери опять напьюся и пьяный в Петербург на пьянство прискочу». Образ настолько был убедителен, что когда Ермолов, его тоже родственник, Алексей Петрович легендарный, вот, просил у императора, уже у Николая Павловича, за Давыдова, ну, такой герой у нас, а вот не додан, а орденов, и как-то в званиях все это самое, он говорит, он же пьяница. Он говорит, что вы, ваше величество, он пьет не больше моего. В записках сына очень интересно. Сын тоже как бы обращает на это внимание, что отца почему-то все считали каким-то совершенно запойным каким-то персонажем. Отец, говорит, спокойно, значит, очень скромно утром вставал в 4 часа, пешие прогулки, иногда конные прогулки, занимался хозяйственными вопросами, это уже выйдя в отставку. Вот, в обед выпивал рюмку водки максимум, очень скромная, простая, да, часто постная пища. Вот, или 2 рюмки именно вина, ну, легкого, сухого имеется в виду, конечно, все. Вот все его как алкогольные якобы. Вот, и тут вопрос, собственно, а почему вот в этом именно направлении Давыдов творил легенду? Почему не творил ее в направлении вот это вот прославление своих подвигов, тем более, что основания для этого более чем имелись? Почему вот эта легенда строилась вот на этом безбашенном, бесшабашном гусарстве? Кстати, Бурцев, воспетый им, тоже знаменитый гусар, в общем-то, тоже, в общем, как смотришь, вот какие-то другие источники, исторические документы, тоже не отличался буйным нравом, по большому счету. Он был известен. Вот, действительно, был бритер. Но вот этого вот загулов, вот этих сумасшедших, пьяный в Петербург, на пьянство, этого тоже не было. Вот ну, вы можете как-то...
1: Давай я попробую ответить на этот вопрос. Действительно, складывается такой миф, такой образ, и проходит через «Войну и мир» Льва Николаевича Толстого.
0: Вася Денисов, да.
1: Не только Денисов, но и Долохов.
0: Долохов.
1: Долохов, который сидит в раскрытом окне, пьет с горла бутылку рома. Вот, пожалуйста, гусар, вот, пожалуйста, Денис Давыдов, да? И, извините меня, если брать современную культуру, массовую культуру, вы сериалы не смотрите, тем более русские, а есть, допустим, по-моему, так и называется «Гусар» с Гариком Харламовым, где он играет такого гусара, который попадает в наше время, и здесь начинает гусарить, да? Вот тоже такой якобы Денис Васильевич Давыдов. Все это есть, все это живет и в наши дни, пусть и в таком попсовом масс-медийном сознании. Почему сам Денис Васильевич уповал именно на такой сниженный образ, да? Во-первых, как правильно заметил Александр Сергеевич Пушкин, поэзия должна быть глуповатой, поэтому, чтобы писать стихи, ну, можно, конечно, писать о бранной славе, о подвигах, о каких-то свершениях, но тогда необходимо какое-то эпическое сознание, да, воспевание всего этого.
2: Олега, все-таки на секунду.
1: Адическая традиция.
2: На секунду прерву вас. Ну, понятно, что эпическое. Ты абсолютно прав. Но дело в том, что, безусловно, у него был и хороший вкус, и такт по отношению к тем людям, которые воевали вместе с ним, к тому же самому Ермолову и к прочим людям, которым он знал цену. И рассказывает тут про свои подвиги, когда ты рядом с собой видишь титанов военной работы и самосвалением заниматься. Ну, у нас этим не страдали никакие военачальники, ни Давыдовской пары, ни Скобелев, ни советские маршалы. То есть они все предельно четко, в отличие от литераторов, знали и себе цену, и цену соседям. И счетов не сводили, и популяризацию не устраивали. А рассказывать, что я пьяница, это гораздо более веселее. Тут спрос вообще никакого нет.
0: Да-да-да, такое унижение, что юродство такое своеобразное,
1: вольское. Мы сколько передач посвятили поэтам-фронтовикам, и Павел Шубин, и Твардовский, и Некрасов, да, прозаики, участники Великой Отечественной войны, где они воспевают свои подвиги, да, в поэзии, в прозе.
2: Ну, как, не других, свои подвиги.
1: Других, да.
2: Ну, да, правильно, да. Они чужие, не свои, да. Это, хотя и Симонов, и Шубин, и Орлов, кто угодно могли бы рассказать такое про себя.
1: Русский, Долматовский.
2: Да, что мама не горюй. А на самом деле, Давыдов, конечно, владел и адической традицией тоже, и я это могу доказать. Она была у него в запасе, он без проблем мог это использовать. Но он не делал это не потому, что он не мог писать оды, а потому что не собирался писать оды про себя.
1: Оды, как таковые, уже давно на тот момент вышли из моды. Уже Гаврил Романович Державин своей одой Фелица разбил этот жанр, да, и развил одновременно. Поэтому необходимо было искать какие-то новые пути в поэзии, и Денис Васильевич этим занимался.
0: То есть вы хотите сказать, что Давыдов, помимо всего прочего, помимо всех своих прочих достоинств и подвигов, еще заложил традицию вот этого вот воспевания своих сослуживцев, вот, и скромного, достаточно скромного умолчания о своих собственных подвигах и заслугах.
2: Да? Ну, там вот самое известное его стихотворение в этом смысле: «Я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской, сабля, водка, конь гусарский».
0: Опять водка, да.
2: «С вами век немолодой удалой». Дело в том, что оно написано еще до участия Дениса Васильевича Давыдова в серьезных боевых действиях. У него только все начиналось, а он уже «Я люблю кровавый бой». А потом, когда у него этих кровавых боев было столько, нельзя сказать, что он опечалился о том, что люди убивают друг друга, что в нем появилось какое-то пацифистское чувство. Ничего, конечно, подобного не было. Он был абсолютно беспощаден и бесстрашен и совершал там множество вещей, которые, если там расписывать их в подробностях, там отрубь возьмет. Он был настоящий военачальник своего времени, да и любого другого времени, и нещепетильный, мягко говоря. Но, тем не менее, вот это педалирование вот этого военного именно пафоса, военной патетики, военного романтизма, это не про него. Это про работа такая, он ее выполняет там, да. Раз я начал продолжить эту мысль свою. Тут еще другая вещь важна. Давыдов чем замечателен? Он народный. Он один из первых, который стал народным. То есть говорить о упомянутых Державин, Херасков, Сумароков, кто угодно, и даже Крылов. Говорить о том, что в них есть некая народность, невозможно. Ну, там «Пчелочка золотая», да, у Державина стала казачьей песней. Ну, это исключительные просто случаи. А Давыдов я в своей книге «Взот» как раз провожу эту отчасти, может быть, сомнительную, но я убежден. В целом, вполне верное сравнение Дениса Васильевича аналогию провожу, верное сравнение, аналогию Давыдова с Владимиром Семеновичем Высоцким, потому что его популярность, пункт первый, она была внутри России просто обескураживающей. То есть его знали и аристократы, и девушки, и провинциальные помещики, и помещицы.
0: Крестьяне.
2: Крестьяне вешали его портреты. То есть
1: Лубочные
2: это...
1: портреты.
2: Да-да-да. То, что потом характеризовало славу Высоцкого. То есть от космонавтов и генсеков до шахтеров там, и, естественно, ветеранов там, и в том и другом случае. Но тут еще и другое. У него вот это есть вот это совершенно органичное и захватывающее сердце человеческой интонации у Давыдова, которая позже появилась у Высоцкого, такая общечеловеческая. И более того, очень многие свои стихи Давыдов называл песенками. И он описывает вот такую там обычную такую историю, что вот я там сижу там на своей этой койке, беру гитару там, и такое ощущение, что он прямо сейчас запоет вот этот вот стишок, вот эту какую-то свои очередные куплеты, либо философские, либо про алкоголь, либо про военные какие-то куплеты, и люди будут слушать и рукоплескать, и восторгаться. И это прям сразу представляешь себя особенно молодого Высоцкого, при этом, ну, и поздний, соответственно, Давыдов с его философской, с его нотой патриотической, он тоже, конечно же, близок позднему Высоцкому. Поэтому и сама по себе слава, и сама по себе вот эта народность, которую тоже, собственно говоря, Пушкин так или иначе принял как ученик от учителя у Давыдова, она, конечно, с Владимиром Семеновичем Высоцким его очень серьезно роднит.
1: Я бы опять провел такую линию, и Денис Давыдов, с той стороны, под гитару песни, да, возможные, да, и вообще сам жанр песенки, который культивируется в то время и переходит, с одной стороны, к Надсону, через Надсона к Есенину, Кусикову, да, оттуда к пролетарским поэтам типа Иосифа Уткина, оттуда уже к Высоцкому, оттуда к бардам, и далее в русский рок, и далее вот в современность.
2: Да. Это все, в целом, это правда.
0: Да, это интересно, любопытная такая цепочка, да. Угу. Аполлон Григорьева забыл, да?
1: Да, да.
0: Вот, но, тем не менее, мне очень понравилось вот это действительно про какое-то человеческое измерение, причем оно, опять же, распространялось и на военную историю. После подавления упомянутого польского восстания поляки заверещали, зашумели, почему-то Давыдова они в первую голову стали обвинять, он для них был черный демон, по-моему, они его называли, да. Вот, обвинили ни много ни мало в геноциде. Угу. По тем временам Давыдов отвечал очень жестко. Угу. Он говорит, да, дрался, да, воевал, да, я вас бил, угу. Но чтобы вот доходить до такого, и это абсолютно его чудовищным образом просто обидело и оскорбило.
2: Он однажды в одном взятом городе повесил одного военачальника, но не мог не повесить, потому что он тут был военный преступник и отвечал за убийство наших, соответственно, офицеров. Там и солдат. И он взял, повесил его в городе для устрашения. И вообще не видел в этом никаких проблем. А что с ним надо было сделать? Их дико оскорбил. Тут надо понимать, что он повесил. Он не расстрелял его, ничего. А повесил всем. И оттуда пошло. А потом уж стали сказать, что повесил не одного, а 31, а потом 331. Как про Аркадий Гайдар потом как бы, да?
0: Похоже. Накрутили, да. Вот. И, видимо, поляки же как бы своеобразные люди. Да, поляков еще, видимо, оскорбило до какой степени до черта оседлости. Вот, до какой степени, когда куда-то в белорусские, в это самое, в украинские местечки Давыдов со своими подразделениями заходил, он сразу у евреев собирал разведданные. Он очень как бы это пользовался этой взаимной нелюбовью. Вот, это вот такая тактическая такая тонкость, да?
2: Я думаю, он научился этому еще, когда преследовал Наполеона. Да. В 12-13 году партизанил. Я потом перешел и на территорию, соответственно, Европы, когда начался зарубежный поход. Я напоминаю тогда, что все, скажем, евреи царства польского встречали русскую армию с абсолютным восторгом и считали русских освободителями. Наполеона они не любили. Вот.
0: Поляков тем более.
2: Поляков тем более не любили, да. И поэтому Давыдов тогда еще с ними отладил отношения. Тут еще отдельная история, про которую я тоже пишу в своей книжке. Очень важная. Вот этот сам по себе стиль, сам по себе образ Дениса Давыдова, он подкупил, кстати, тоже советскую, соответственно, историографию и советскую идеологию, потому что он же в армяке с бородой, переодетый не как все вот эти вот в эксельбантах там, да, а он с народом среди народа. Он как бы революционный демократ в самом полном смысле слова, да. И его нравилось особенно популяризировать, потому что одно дело рисовать вот эти все вещи, как бы, да.
0: Венгерочки, винтики там,
2: а тут, как бы, он, я думаю, что он вполне себе осмысленно сделал кальку с Емельки Пугачева, потому что там расстояние совсем небольшое. Емельян Иванович Пугачев 1775 год, а он через 9 лет после этого рожден. Ну, то есть это, для него это вчерашний день. Mm-hmm. Это для нас, может, кажется, что Пугачев это одно, а Давыдов это другое. Да это рядом.
0: Нет, потом казаки. Это же его окружение.
2: Понятно, понятно. Но казаки казаками. Все воевали с казаками, но чтобы переодеться в орех и бороду эту отрастить, эту окладистую, и он въезжает в селение, как въезжал Пугачев. Сзади казаки, впереди едет он, а батюшка Емельян Иванович едет нас освобождать. Просто практически император... За кого там выдавал себя Емельян Пугачев?
0: За Петра Федоровича.
2: Да, за Петра Федоровича. Император. Вот такой был у него вид. И это был просто для того, чтобы остаться в своей истории литературы, как мы все с вами прекрасно знаем, нужен свой миф и нужен свой стиль. Есть стиль Маяковского, стиль Лермонтова, стиль Пушкина, стиль Есенина. Все это мы понимаем. А у Давыда вот этот свой стиль, и он подкупал. Да, его его и на портретах так рисовали. Он же в этой одежде, он воевал только в период
0: партизанщины.
2: Полгода
0: буквально.
2: Да-да-да. А военная его карьера несколько десятилетий. Так-то он обычно в другом был. Видите?
0: Там доходило до поразительных вещей уже не с бородой, а с усами. Ну, гусарский символ, конечно. И вот Давыдова за поощрение, за какие-то очередные подвиги хотят перевести командовать бригадой. То есть повысить до генеральской должности. Там с генералами тоже отдельная история разберем. Вот, егерские. Егеря это тоже, это не егеря, которые там на охоте помогают. Это по тем временам достаточно серьезный спецназ. Причем это недалеко базируется, эта бригада, недалеко от его орловского имения. Ну, в общем, куда ни посмотри, все прекрасно. Надо быстрее бежать, принимать командование и служить дальше. Давыдов отказывается. Почему? А потому что егерям не положены усы. Давыдов не может себя представить. И никто его уже на тот момент не может представить без гусарских вот этих усов. Ус Давыдова, вот, это как, извините, это самое. Да, все, один из самых важных тогдашних символов военных.
3: Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
4: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
3: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
5: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
3: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
6: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
3: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
6: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
3: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
7: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила циничный выбор ядерных объектов в Иране как цели для атак вопреки международному праву. Россия ждет от Международного агентства по атомной энергии мер для пресечения атак по ядерным объектам Исламской Республики, которые угрожают репутации самого МГТЭ, добавила Захарова и подчеркнула, что попытки раздуть угрозу, якобы исходящую от иранского мирного атома, являются прикрытием планов по развязыванию кровопролития кровопролития. Ранее организация по атомной энергии Ирана сообщила об атаке Соединенных Штатов Америки на площадку, устроившуюся для атомной электростанции на юго-западе страны. 4 мирных жителя Донецкой Народной Республики пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. Он добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь. Кроме того, поврежденный жилой дом, 7 объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, 6 грузовых и 7 легковых автомобилей. Германия пережила сдвиг настроения в отношении переговоров с Россией. Ее подход к диалогу со страной приобрел более конструктивный характер. Это утверждает газета «Таймс» со ссылкой на неназванный источник. Ранее сопредседатель оппозиционной альтернативы для Германии Алиса Вайдель призвала канцлера Фридриха Мерца приложить усилия для восстановления отношений с Москвой и энергопоставок из России. Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» также призвала к возобновлению поставок российской нефти в Германию на фоне событий на Ближнем Востоке. В Израиле на данный момент не ожидают, что Иран атакует еврейское государство. Тем не менее, израильские силы находятся в состоянии высокой боеготовности. Об этом сообщает местный новостной портал, ссылаясь на источники в сфере безопасности. Ранее израильские военные зафиксировали запуск ракет из Исламской Республики по иорданскому городу, граничащему с еврейским государством. Спасатели обнаружили тело 11-летнего мальчика и пострадавшего мужчину на восточном склоне Эльбруса на высоте более 4000 метров. Об этом сообщает МЧС России по республике Кабардино-Балкария. Там отметили, что из-за наступления темного времени суток и неблагоприятных погодных условий эвакуацию принесли на 20 июля. Для транспортировки пострадавшего и погибшего планируется привлечь коммерческий вертолет. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал первым в истории футболистом, вышедшим в стартовом составе в 3 финалах чемпионатов мира. Финальный матч между сборными Аргентины и Испании проходит сегодня в Нью-Йорке. Месси вышел на поле уже с первых минут. Ранее он отыграл целиком в 14 и 22 годах. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» менее чем через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Ключи Захара.
2: Друзья мои, и мы вернулись к вам, дорогие радиослушатели. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
1: И снова всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
0: Ну, здравствуйте.
2: Говорим про Дениса Васильевича Давыдова, партизана и поэта, как его представляли. И как партизана его, пожалуй, знают даже больше, чем как поэта. А между тем у него есть стихи в настоящей пушкинской классической силе. Я обычно стихи не читаю в нашей программе, но я очень люблю это стихотворение и не могу не поделиться с вами его содержанием. 1829 год. Бородинское поле называется. «Умолкшие холмы, дол некогда кровавый, отдайте мне ваш день, день вековечной славы, и шум оружия, и сечи, и борьбу. Мой меч из рук моих упал. Мою судьбу попрали сильные, счастливцы, горделивы, невольным пахарем влекут меня на нивы. О, ринь меня на бой, ты опытный в боях, ты голосом своим рождающий в полках погибели врагов предчувственные клики, вождь гомерический Багратион великий. Простри мне длань свою, Раевский, мой герой, Ермолов, я лечу, веди меня, я твой, о, обреченный быть побед, любимым сыном, покрой меня, покрой твоих перунов дымом. Но где вы? Слушаю, нет отзыва, с полей умчался брани дым, не слышен стук мечей, и я, питомец ваш, склонясь головой у плуга, завидую костям соратника или друга.
0: Браво.
2: Да, 1829 год, он после этого, между прочим, еще повоевал. Вот, но какое стремление у человека вернуться к делам ратным, делам боевым, и какое уважение к своим великим собратьям, предшественникам и генералам. Раевский, Багратион, Ермолов.
0: Багратион был адъютантом много лет.
2: Да, да, да. И это еще раз мы отвечаем на вопрос, почему он не описывал свои военные подвиги, он слишком уважал тех людей, которых он просто напрямую соотносил с героями античных времен и любых мифологических времен.
1: Я сделаю еще одно маленькое замечание вот по поводу того, что у него шло в поэзию, что шло в прозу. Был замечательный эпизод, по-моему, это 12-13 год, опять-таки партизанщина. И он, естественно, со своими гусарами общается и на русском, и на французском, приезжает в русскую деревню, а там крестьяне против него поднимают вилы, и он в шоке от этого сначала, потом пытается с ними поговорить. «Мужики, вы чего?» Они говорят: «Ну вот ты говорил на французском, твои гусары говорили на французском». Он говорит: «Ну сейчас-то мы с вами на русском говорим». А они отвечают: «Ну так и в наполеоновской армии полно всякой швали, которая и на французском, и на русском говорят». Все вместе. Как вот этот эпизод вместить в поэзию как таковую? Это, ну, очень изощренно надо описывать, да? Что-то еще додумывать, придумывать. А вот в прозе вполне забавно и вполне смотрится.
2: Да. Кстати, я через запятую вспомню, возможно, не кстати, но это очень важный момент. У него помощник ближайший был чеченцем. То есть казаки и ближайший...
0: Это во времена рейдов партизан.
2: Да-да-да. И ближайший помощник чеченец. И я, конечно же, когда вот все это вижу, представляю, я сразу вспоминаю своих товарищей великих, Моторолу с их казаками, чеченцами, там разнообразные вот этой вот с одеждами, с бородами, вот со всей этой вольницей такой поразительной. Видите, из века в век какие-то вещи воспроизводятся.
0: Тогда Толстой в «Войне и мире» выводит, да, и Долохов, и прежде всего Васька Денисов. Он делает некоторую как бы ошибочку. Вот, потому что, если вы помните, Николай Ростов, ну, понятно, папенька, выведен папенька, вот Николай Ростов Пьеру говорит, что будет рвать зубами всю эту крамолу, да? А Васька говорит: нет, я с вами, я... Вот, Давыдов, конечно, не мог быть декабристом. И более того, странным образом, вот это его вольнолюбие, вот этот сам дух свободы, который в нем жил, сочетался с крайним лоялизмом на самом деле. У него были поводы обижаться на царя. Там вот эта вот история с Александром, да, когда после вот немыслимых своих партизанских подвигов да, наконец, он получает генеральское звание. Вот. А в это время кто-то из его родственников, вот этих вот военных, я говорю, они там все были не ниже полковника, каким-то образом вызвал раздражение у Александра Павловича, вот, императора. И тот, не разобравшись, у всех Давыдовых понизить на один чин. Угу. Вот. И Денис Васильевич под эту раздачу подпадает. Вы представляете степень его вот этой вот да. обиды?
1: Да-да-да. Ни за что, ни про что.
2: Это не просто обида. То ты в штаб входишь героем, а потом ты опять возвращаешь, опять заходишь уже не генералом. И как все на тебя смотрят. И как это, ну, понятно. И солдаты тебя видят простые, вдруг без прежних твоих регалий и званий.
0: Вот, тем не менее, во взглядах, в мировоззрении своем он абсолютный консерватор. И, в общем, как бы такой... В этом смысле сразу понимает, что ничего, по большому счету, что вот тут как главное оружие против вот этой публики – это смех и сарказм. Вот написано...
2: Против либеральной публики, имеется в виду.
0: Либеральной публики, да, знаменитая современная песня. Я сейчас ее... Она большая, не целиком ее процитирую. Вот, посвящена салону госпожи Левашовой у «Красных ворот», где по тем временам, значит, собиралась... Уже современники употребляют это слово «русофобская публика». То есть они уже говорят о русофобии. Не просто о либерал, а говорят о богатстве. Телой ненависти к России. Да, это вот тогдашнее эхо Москвы, а может быть, где-то и покруче. И когда, собственно, современная песня стала расходиться тоже в списках по обычаям того времени, они все себя узнавали. Вот, это было совершенно оглушительно, на них показывали пальцами, потому что вот эта современная песня, она приобрела в обществе невероятную какую-то популярность, потому что била, что называется, не в бровь, да? Ну, начинает говорить, что был когда-то век богатырей, а сейчас вот всякий маменькин сынок, всякий обирала, модных бредней дурачок, корчит либерала. Деспотизма сопостат, равенство оратор, вздулся слепый бородат, гордый регистратор. Туматьера и рабо он на память знает, и как ярый Мирабо вольность прославляет. А глядишь, наш Мирабо старого Гаврила за измятое жабо хлещет в уз до врыва. А глядишь, нашего Файот, Брут или Фабрицы, мужиков под пресс кладет вместе с свекловицей. Ну и далее.
2: Великолепно, да.
0: Да, и далее.
2: Каждый маленький цадок вот хочет либерала.
0: В лучах, да-да-да. Вот гостиная в лучах свечи да кинкеты, на столе и на софах кипами газет, это уже салон Левашовой. И привыспренный конгресс двух графинь оглохших, их двух жалких баронесс, чопорных и тощих. Все исчадие греха, страстная новинка, и заговорщица блоха, с мухой якобинка, и козявка ягоза, девка пожилая, и рябая стрекоза, сплетня записная. И комар студент хромой в кучерской прическе, и сверчок крикун ночной, друг Крылова моськи. И мурашка-филантроп, червяк голодный, и Филипп Филиппович Клоп, муж женоподобный.
2: Вы обратите внимание, конечно, перечисление вот этих насекомых, конечно, отсюда Корней Чуковский,
0: да, стырил,
2: и в руке его горит маленький фонарик, вот он летит, маленький комарик.
0: Маленький комарик, да. И Филипп Филиппович Клоп, муж женоподобный. Вигель, знаменитый гей того времени, тоже как бы принадлежавший к этой компании, прямо назван по имени. А и убийственная. Не пожалел боевого товарища Чаадаева, старых барень-духовник, маленький аббатик, что в гостиных бить привык, в маленький набатик.
2: Да, да, да.
0: Ну вот, не пожалел боевого товарища, но тут как бы я так понимаю, что Давыдова оскорбил переход, вот этот вот демонстративный эпатажный переход Чаадаева в католичество. Отсюда аббатик, набатик и вот это все, да. Да, и Чуковский, конечно, вот это вот намеренное. Чуковский, собственно, не скрывает, он нам указывает. Дважды маленький эпитет, маленький, вдруг откуда ни возьмись маленький комарик, и в руке его горит маленький фонарик. Я помню, что мы с Захаром где-то по Давыдовским местам, а в Пензе это было, да? Вот, мы, собственно, это так обсуждали, интересно, а потом, в общем, независимо друг от друга мы эту нашли, эту историю, потому что потом Игорь Караулов про это уже написал, по-моему, в «Литературной матрице», наш замечательный поэт. Вот, вот такое, вот такое.
2: Давайте я попробую все-таки объяснить, каким образом от своих вольнолюбивых эпиграмм, от прямых наездов на императора, от своих обид, Денис Васильевич Давыдов перешел в радикально антилиберальную позицию. Как же все-таки это произошло? Кстати, по поводу вот этих его стихов, у нас один поуехавший гражданин, потом, правда, как-то вдруг изменивший свои взгляды, тем не менее поуехавший, Максим Кантор, не будем скрывать, как его зовут. Максим Кантор сказал, что мог понять Денис Давыдов с его партизанскими мозгами. Вот это такая...
0: Нет, это гениально.
2: Это гениально со стороны гражданского человека, глубоко гражданского человека, художника. Как же унизить, собственно говоря, вот этого неприятного, собственно, всю жизнь воюющего человека, у него партизанские мозги. Возвращаясь к разговору о пьянстве и про партизанские мозги, надо понимать, что человек, который управляет огромными воинскими соединениями, он, в принципе, не может, тем более, если он, у него победа за победой, он, в принципе, не может быть ни пьяницей, и партизанские мозги ему тоже должны быть развиты очень серьезно, потому что это стратегия, потому что это психология управления, потому что это знание географии, потому что это очень, это психология, что угодно. Это очень много всего, что Давыдов демонстрировал на всех политических географических аренах.
0: Тактическое мышление.
2: И тактическое мышление, да. Поэтому помолчали бы, честно говоря, про партизанские мозги. Но это обычные у нас. Люди гражданские любят говорить, что ну куда, типа, эти неудачники могут пойти, кроме как на войну, типа. Как будто ты приходишь на войну, и там надо заниматься каким-то тупым элементарным делом. Ну, то есть люди, которые отделением бы не смогли управлять в течение одного дня, начинают...
8: Собой не могли бы
2: управлять. Собой не могли управлять, начинают рассуждать о вещах далеких от них. Так вот, я к чему все это веду? Денис Васильевич Давыдов большой политический мыслитель. Да. И в процессе первых наполеоновских войн, в которых он участвовал, русско-турецких войн, Отечественной войны 12-го года, зарубежного похода, а затем подавления польского восстания, он пришел ко многим только сейчас для нас становящимся очевидным выводом. Он пришел к тому, что Европа, как тогда и Пушкин сформулировал, неблагодарна нам, ведет по отношению к нам себя с какой-то свинской неблагодарностью. То есть мы положили десятки, сотни тысяч жизней, потеряли колоссальное количество аристократии своих лучших сынов и народа нашего чернорабочего и казаков, спасая Европу от наполеоновского зла. И Европа была необычайно счастлива тому, и он шел по этой Европе, видел, как нас любили не только в Польше, в самой Франции, с каким встречали восторгом, как тогда, очень короткий период вообще нашей совместной истории, любили в Англии русское воинство. И вот проходит смешное какое-то количество лет после 1814 года, там 17-18 лет какие-то, там 13-14. Да, 15-16 лет. И начинается польское восстание. На секундочку, это не восстание Польши за свою свободу. Тут надо все-таки делать некоторые поправочки. Потому что, во-первых, Польша вошла не только в состав России по итогам 1814 года. Ее разделили несколько европейских стран между собой. И по большей части мы вернули свои прежние русские, древнерусские земли, в том числе и Украину, и Белоруссию. Мы себе их вернули, хотя там, по договору с европейскими державами нам и Варшава тоже досталась. Там, да? Так получилось. Но когда поляки подняли восстание и совершенно зверским образом начали уничтожать наших застигнутых в казармах солдат и офицеров убивать, поляки тут же объявили, что они претендуют на возвращение земель Украины и Белоруссии, вплоть до Киева, который они считали своей землей. И тут совсем недавно, казалось бы, освобожденные от наполеоновского зла европейцы, в том числе французы и в том числе англичане, собирают свои сенаты, парламенты, военные советы и говорят, что мы должны выступить на стороне Польши во время этого восстания. И Давыдов, конечно, приходит в полный шок, как и разумная часть российского общества, в том числе Александр Сергеевич Пушкин, который пишет тогда клеветникам России, что куда вы претесь? Вы только что, мы вас еле согнали с территории России, вы опять собрались к нам. Но Пушкин-то пишет это, собственно, из России, а Давыдов со всем этим напрямую столкнулся. Более того, он столкнулся еще и с тем, что далеко не все простые поляки, простой польский народ, что называется, поддерживает это сугубо шляхетское восстание. То есть люди не идут, многие вообще не понимают, зачем им это надо, что-то там шляхта против России быкует, как бы сегодня бы сказали бы, да, и он понимает серьезную политическую русофобскую подоплеку всего происходящего и с не меньшим, чем Пушкин, уделением узнает, что там, в Петербурге, огромное количество разнообразных персонажей уже болеют за поляков, уже болеют за просвещенную Европу. Как мы, вот это вот русское быдло, как мы можем там притеснять замечательных поляков? Ну что, что они хотят себе вернуть Украину, Белоруссию и Киев? Ну и что? Но зато у них конституция, зато у них цивилизация, зато они европейский народ. А мы-то кто, чтобы вот, собственно говоря, с ними бодаться? Это же это совершенно как бы вот то самое упомянутое Алексеем «Эхо Москвы». Вот эти все эти персонажи с их претензиями про партизанские мозги. Не жалко ни Украину, ни Белоруссию, лишь бы у нас тут было, как в Европе. Это все Денису Васильевичу Давыдову стало понятно уже тогда. Он все понял про этот высший свет, который перестал с Пушкиным здороваться за стихи клеветникам России. Он все понял за этих удивительных людей, у которых вот братья, отцы, даже не деды, воевали только что в 12-м, 13-м, 14-м году, погибали, доходя до Парижа в огромном количестве, а они сейчас уже болеют за поляков. А поляки, я напоминаю, что поляки поставили Наполеону корпус 80 тысяч отборного спецназа. Это они мощные драгуны, они воевали безукоризненно, они жгли наши церкви, они убили огромное количество мирного населения. Они, ну,
0: они геноцид.
2: Зверовато воевали. Поляки и, собственно, в наказание за это взяли не только себе Украину и Белоруссию, но еще и Варшаву. Поменьше воюйте против русских. И проходит смешное количество лет, и у нас уже наша аристократия, наши вот эти вот разнообразные персонажи, вот эти вот муж и женоподобные всякие вот эти старухи и гигасы начинают болеть за поляков и за желающих реванша французов и за англичан, которые хоть и были наши совсем недавние союзники, которые говорят, ну что-то русские слишком популярны стали в Европе, слишком все у них хорошо, и они, как и после Великой Отечественной войны, у них начинается что-то, может быть, мы этих победителей сами побьем, потому что больно много они на себя берут. Они сейчас подумают, что им все позволено. Вот то, что понимал, я повторяю, Денис Васильевич Давыдов как политический мыслитель и то, что он написал в своей работе о Польше. Это абсолютно актуально прямо в наш сегодняшний день.
1: Про актуальность поэзии, образа Дениса Васильевича Давыдова проведут такую линию. Во-первых, для Пушкина, для поэтов его круга, это старший товарищ, учитель, это все понятно, да? Для поэтов Серебряного века, не знаю, не скажу, с трудом представляю, это, наверное, поколение, которое пропустило Дениса Васильевича, а вот уже пролетарские поэты начинают его воспринимать. Но, естественно, он становится вновь максимально актуальным во время Великой Отечественной войны, когда вновь начинается партизанщина.
2: Ну, не пролетарские все-таки поэты, они ни черта не читали и были малообразованы. Конечно, советские поэты 30-х годов, да, прошедшие уже лет институт.
0: Для
2: Шубина, да. Для Симонова, для Долматовского, Давыдов. Это прям прямой их предшественник. Они к нему апеллируют.
1: Да. Так четче, так правильнее. Да.
0: Абсолютно верно. Что касается, кстати, партизанскими мозгами, это же когда сын над этим поработал, в 1860 году выходит собрание сочинений Давыдова. Вот либеральная тогдашняя уже существующая, достаточно серьезно существующая критика, примерно тоже, вот нашли, что издавать, все, да забудьте его, там все, вот это вот все было. Вот, а что касается его прозы, это до сих пор неоцененный какой-то актив невероятный, какой-то очень серьезный ресурс. Во-первых, сама вот стратегия и тактика партизанской войны, которую он детально описывает, разрыв коммуникаций, да, перемещение, вот эти вот, захват, разъезд, ну, вот все это, как с местностью работать, как с ее рельефом работать. И он же, по сути, изобрел, потому что были партизанские действия еще во время Ливонской войны, когда, собственно, войска Грозного стали терпеть поражение, когда Стефан Баторий возглавил Речь Посполитую. Вот, и нанес несколько чувствительных поражений и переместилась на территорию России уже война. И вот тут как бы Баторий пишет своим приближенным туда, в Краков. Вот, а вот на территории-то как бы Московии с русскими воевать невозможно. И описывает действия, похожие на партизанские войны. Но потом это оказалось забыто. И, собственно, по сути, когда Давыдов приходит к Барклаю, вот летом 12-го года, да, вот, и говорит, что неплохо бы, вот, я готов возглавить вот такой отряд и заняться такого рода
2: делом. Я, кстати, напоминаю, что
0: он придумывает это.
2: Произошло накануне Бородинского сражения, а Бородино вообще было его имением. Там, и, да. Видимо, ему так было больно, что сейчас его разнесут в хлам все его имение. Он говорит, отпустите меня с небольшим отрядом, и я там начну там резать коммуникации. Они восприняли это как чепуха какая-то. Ну, типа, ну ладно, Давыдов и плюс там 50 человек будет меньше, даже не заметим.
0: Отпустили. Казаков еще возьмем.
2: Да, казаков возьму, да. А потом выяснилось, какое это имеет невероятное стратегическое значение. Они не понимали тогда, честно говоря, никто не оценил. Просто отмахнулись, типа, ладно, иди, завтра сражение, иди. И вот, и... извини, Леш, перебил, пожалуйста. Но это действительно он придумал, он создал эту теорию партизанской войны.
0: Да, да, да, создатель, потому что я говорю, да, была предыстория во времена Ливонской войны, но оказалась прочно забыта, а Давыдов, по сути, создатель, и он, Барклай-то, в общем, как бы был человек, который, ну, достаточно компромиссный, мог согласиться, то он его очень долго убеждал. И потом уже, когда результаты стали совершенно очевидны, вот тут как бы и Багратион, да, Багратион погиб на войне, а Кутузов. Вот, Кутузов уже, когда стал главнокомандующим, очень неоднократно говорил, что вот это была абсолютно счастливая находка, вот как бы это, вот эта вся история. Вот, более того, сами крестьяне по образу и типу вот этого Давыдовского отряда стали свои отряды уже сколачивать. Это уже что-то невероятное, просто вот уже инициатива масс такая пошла.
2: Да-да-да. Это то, что, собственно говоря, было возобновлено в Великую Отечественную войну товарищем Сталином. Конечно, они опирались отчасти на опыт гражданской войны, но, тем не менее, это все равно Давыдов. Это Денис Васильевич Давыдов. И тут важную вещь надо говорить, что вот декабристы не рассмотрели великий потенциал народа, а Денис Васильевич-то рассмотрел великий потенциал народа, потому что, ну, прямо говоря, мышление было сугубо стратегическое, воюют военные. Вот у нас есть армия, она воюет. А народ, ну, что он вообще может там, этот народ, своими вилами, своими топорами? Еще у него мозгов никаких нет, для войны нет. А Денис Васильевич Давыдов, во-первых, опирается на казаков, во-вторых, он прекрасно понимает этот невероятный потенциал знающих дороги, ежегодно, ежемесячно убивающих скот, спокойно относящихся к виду крови русских мужиков, которому французов покрошить вообще никакого...
0: А уж поляков.
2: У поляков вообще с большим, особенно которые там близко к полякам жили, никаких проблем. И он начинает на это опираться, они, конечно, там почудили. Это отдельная просто история, крайне любопытная, ее стоило бы экранизировать, что они там творили. Он однажды же чуть не пленил Наполеона, они вылетели своим отрядом, и они увидели друг друга глаза в глаза, но там силы были, конечно, неравны, там, да, даже в том состоянии.
8: Уместно ли тогда назвать Дениса Васильевича на современный манер полевым командиром?
2: Конечно, конечно, конечно, полевым командиром, да. Он полевой командир, который совмещает в себе умение воевать в классической ситуации, то есть против кадровых войск, и мгновенно переходить в любую другую форму войны. Это для всех донбасских, ополченских командиров все это было характерно. Они сегодня городская, завтра степная, послезавтра диверсионная, какая угодно форма войны, и за счет этого какое-то время мы, конечно, выигрывали, потому что это, по сути, самородки, как бы, да, войны. Ну и сам Давыдов, обратите внимание, еще раз опирался вот на этих, он вычленял этих людей немедленно, вот какие-то чеченцы, казаки, какие-то люди весьма сомнительного там, как бы, происхождения, или вообще никакого происхождения. Они...
0: Ну, абсолютно вот для этой войны абсолютно нужные, вот для такой войны. Да, вот как раз, да, действительно, горцы, казаки, да.
2: Да.
0: А мне очень как-то приятно, интересно думать про старость Давыдова, ушедшего на покой. Ну, до старости он не дожил, но вот, вот после отставки, да, когда он живет в своем имении, занимается хозяйством, пережил любовную историю, достаточно тоже такую какую-то романтическую очень. Вот, и который вот грустит, да, думает, вспоминает своих боевых товарищей погибших, вспоминает там Багратиона, Раевского. Вот, думает о современных гусарах, что-то ворчит, что жемини да жемини, а водки не полслова, да. Вот, об этом интересно думать, и вот как-то вот, это, вот этот архетип старого воина в отставке, он тоже его в соответствии со своей легендой тоже прекрасно
2: понял. Ну да, да-да-да, это... Можно сравнить с поздним Катениным, был такой еще современник, тоже воин. Тоже, кстати,
0: генерал.
2: Тоже генерал, да. Но, правда, в отличие от Давыдова, он в отставку ушел генералом, а когда в отставку уходили, повышали на одно звание. То есть он генералом никогда не был, в отличие от Давыдова, но дослужился, так или иначе, до генерала. А потом уже вот это вот в советское время, через даже стихи, там, не знаю, Бродского, можно вот это представить.
0: Даже, на дачах вот это генералов,
2: Такая архетипическая история, она... Для прям так и просится в экранизацию. Мы, честно говоря, поднимали еще в 2014-2015 году тему и ходили к Златопольскому экранизировать биографию Давыдова. Я говорю, там далеко не только то, что вот было показано в советском фильме с Ростовским в главной роли. Там любые сюжеты, в том числе вот я обещал поговорить про масонскую историю. Это тоже очень важная история, потому что сейчас у нас вульгарные как бы наши... Вульгарные правые деятели без конца рассказывают, что там декабристская история – это масонская история, что там масон на масоне. Это, во-первых, неправда. Во-вторых, все-таки надо понимать ситуацию начала XIX века. Там 1807, 8, 9, там 10 годы. Там масоны были практически все. Члены царской фамилии, братья императора. И там, когда, наконец, дошли до того, что надо было запрещать и отменять масонство, вдруг выяснилось, что там, условно говоря, из 300 членов высшего генералитета 290 масонов там, да? Какие к чертям декабристы? Ну, то есть у нас люди, которые, собственно говоря, не уважают нас, они нам рассказывают, что декабристы были масонами, там, как бы, против восставшей, против Святой Руси. Но Святой Русью управляли масоны до какого-то времени, а декабристы, они были маленькие офицеры. Кто-то из них там, возможно, был там какой-то ложь, кто-то не был. Но это такого значения не имело тогда, которое... Ну, особенно на этом уровне, который сейчас этому придается. У нас и Пушкин был в масонской ложе, ну, быстро заскучал там. Там что-то надо, какие-то обряды. Для Пушкина все это было смешно. Давыдов тоже некоторое время побыл, тоже оттуда ушел. Посчитал это нелюбопытным. И, еще раз говорю, он при всей своей симпатии там, он понимал, что такое народ, он любил русский народ. Он, я думаю, что не очень хорошо относился к крепостничеству и ко всем этим издержкам, что и видно по его стихотворению, как они жмут мужиков, все эти либералы. Он при этом отдавал себе отчет, что... Эти люди слишком влюблены в европейские образцы. Я думаю, что именно это его смущало больше всего. Он ощущал себя абсолютно русским человеком и искал какой-то другой формы. Потому что он понимал, что либо они будут делать у нас Европу, либо это превратится в пугачевский бунт. Либо будет чудовищное кровопролитие, либо это будет западная калька, которая в России неприемлема. И в этом смысле я его прекрасно понимаю. Он на тот момент он был во многом прав. Да? Вот на этой ноте мы, к сожалению, закончим разговор о Денисе Васильевиче Давыдове, замечательном нашем полководце и великом русском поэте. Я настаиваю на этом. И, конечно же, большом политическом мыслителе, чьи и военно-стратегические, тактические размышления и выводы верные, и политологические выводы, и представления более чем актуальны. Читайте Давыдова, думайте о Давыдове и давайте экранизировать жизнь Давыдова. До встречи. Это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». С вами были Олег Демидов.
8: Всем пока.
2: И Алексей Колбродов.
9: До свидания.
3: Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Узнать за 90 секунд. В отличие от графа Калиостро и Соньки Золотой Ручки, имя американца Фрэнка Абигнейла не на слуху, а напрасно. В списке величайших аферистов мира он занимает одно из самых почетных мест. За кого только Абигнейл себя не выдавал. И за профессора, и за адвоката, и даже за пилота гражданской авиации. Под этой легендой он совершил сотни перелетов и посетил десятки стран. Сумел подделать чеки на миллионы долларов. Пришлось, конечно, несколько лет отсидеть. Освободился досрочно за примерное поведение. Но даже после тюрьмы успел поработать педиатром и помощником прокурора одного из штатов. Он маниакально коллекционировал чужие личности, обманывал госструктуры, банки и компании, защищал подсудимых и триумфально выигрывал дела. Талантов у жулика было хоть отбавляй, и неуемной энергии тоже. В 1980-х годах Абигнейл опубликовал мемуары. Стивен Спилберг на их основе снял криминальную комедию «Поймай меня, если сможешь». Но каково же было изумление режиссера и остальной публики, когда выяснилось, половину автобиографии аферист придумал, чтобы приукрасить и приумножить свои многочисленные подвиги. Абигнейл остался верен себе даже на литературном поприще. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Ереване полночь, в Калининграде 10 ночи. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские бойцы взяли в плен двух боевиков, собиравшихся воткнуть флаг в Константиновке. ВСУ атаковали дронами в Белгородской области. Есть пострадавшие. МИД России прокомментировал удар по строящейся в Иране АЭС. Подробности далее. Бойцы российской южной группировки войск взяли в плен двух боевиков ВСУ, которым украинское командование приказало воткнуть флаг в Константиновке. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что командование ВСУ, невзирая на потери личного состава, не оставляет попыток записать постановочное видео, чтобы показать, что ВСУ якобы продолжает контролировать город. Как отмечают Минобороны, боевики ВСУ поблагодарили российских военнослужащих за то, что те взяли их в плен и сохранили им жизни. 5 человек, в том числе 3 детей, пострадали при детонации вражеского дрона в поселке Разумное Белгородской области, сообщает оперштаб региона. Как отмечается, все дети находятся под круглосуточным наблюдением врачей. В оперштабе добавили, что 2 женщин с предварительным диагнозом акубаров травмы для обследования транспортируют в больницу Белгорода. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила циничный выбор ядерных объектов в Иране как целей для атак вопреки международному праву. Ранее организация по атомной энергии Ирана сообщила об атаке США на площадку, устроившуюся для атомной электростанции на юго-западе страны. Для России очевидно, что регулярно звучащие из уст агрессоров заявления о приверженности обязательствам, а также о стремлении отстаивать согласованные на глобальном уровне подходы к ядерному нераспространению, равно как и обеспечению ядерной безопасности, это просто пустые слова, указала Захарова. Она подчеркнула, что их действия свидетельствуют об обратном. Премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что предложит пост президента страны всемирно известной венгерской шахматистке Юдит Полгар. Мадьяр отметил, что счел бы большой честью, если бы она приняла это предложение. Накануне президент Венгрии Тамаш Шуек заявил, что подписал принятую парламентом поправку, которая предусматривает отстранение его от должности. Мадьяр сообщил, что выборы нового главы государства состоятся в течение 30 дней. Посольство Индии в Иране порекомендовало своим гражданам покинуть Исламскую республику в связи с эскалацией в регионе. Кроме того, гражданам Индии не рекомендуется совершать путешествия в Иран до улучшения ситуации с безопасностью. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Исламскую республику, якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Армузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Кубок чемпионата мира по футболу принесли в ложу президента США Дональда Трампа. Это следует из трансляции матча. Финал между Испанией и Аргентиной проходит в штате Нью-Джерси, США. Аргентинцы являются 3-кратными чемпионами мира. Это 6-й раз в истории, когда действующие чемпионы вышли в финал турнира. Защитить титул удавалось только итальянцам и бразильцам. Сборная Испании во 2-й раз в истории сыграет в финале чемпионата мира. В 2010 году она уже становилась чемпионом. Это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов для вас доступны в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вы слушаете программу «Мастера».
2: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Это программа «Мастера». У микрофона Диана Берлин. Сегодня несколько необычный выпуск, но предсказуемый. Он полностью посвящен Александру Ширвинду. Одному из самых любимых артистов, почитаемых, уважаемых У каждого свой Ширвинт. Кто-то вспоминает его роли в театре сатиры, кто-то вспоминает период его работы с легендарным Анатолием Эфросом. Ну, а кто-то, конечно, не может забыть его дуэт с Михаилом Михайловичем Державиным, с Андреем Мироновым. И вообще, Ширвинт — это большая часть нашей жизни. Так случилось, что Александр Анатольевич дал интервью нашей программе совсем незадолго до его ухода с должности художественного руководителя театра сатиры. И вообще в этом театре он играл долгие-долгие годы. Нам, зрителям, его почитателям, показалось это просто одним днем. И последние его роли, и клоуна, кому посчастливилось посмотреть, это тоже большая удача. И его актерская удача, и наша зрительская. Александр Анатольевич принимал нас у себя в кабинете, в театре. Конечно, интервью было непростым, он уже не очень хорошо себя чувствовал, но Ширвинт есть Ширвинт. Наш разговор начался так.
0: Программа «Мастера».
2: Давай начнем, ну, почти сначала. «Маленькие комедии Большого дома». Честно скажу, этот монолог с сыном я даже игрой бы не назвала ни в то время, ни сегодня по истечению времени. Это было как будто бы подсмотрено в жизни.
3: Ты понимаешь, это вообще пьеса была Горина Арканова. Но это мы вместе все сочиняли, как мы с одной бандой. Наши дети, мой детеныш и Вася Арканов, были вот в этом.

0: Казалось бы, абсолютно другое время, надо многое что-то объяснять, как ты пишешь в своей книжке в промежутках между. Я делаю много сносок, но это потому, что сегодня не все всем понятно. И тем не менее, полный зал. Или вот Юрий Мифович Соломин поставил, а дальше тишина. Играют Носик и Полякова, прекрасные артисты. А в голове-то Плята Раневская.
1: Ну, это у тебя в голове. А есть головы посвежее, которые этого ничего не видели, не Плята или Раневская. А что касается «Почему тяга», ну, понимаешь, ведь драматургии совершенно нет. Когда началась конец нашего света того, и мы перешли опять в поиски чего-то неслыханного, то ах, свобода, ах, нет цензуры, мы все мечтали, что все это замечательные драматурги, которые заклеймлены цензурой, быстро бросятся на дачные участки, вырвут из-под амбаров то, что было написано невозможно, а сейчас никто ничего не вырвал. Но то, что было какими-то способами поставлено или прочтено, оно все равно драматургия. Поэтому Арбузов, Володин, Горин, Арканов, Вампилов, вот ты же говоришь, да, Розов даже, они реанимируются, потому что на фоне вот этих бесконечных, замечательных и талантливых богомолого образа постановок, да?
0: Да, и зал опять полный. Да, наверное, ты прав. «Двое на качелях», например. Это правда. Совершенно новые поколения. Они не видели Казакова и Лаврову. Значит, все-таки все дело в драматургии. Об этом мы поговорим немножко позднее. Давай вернемся к Александру Ширвинту. «Чествование». Это был совершенно другой Александр Ширвинт. Я «Чествование» помню. Такое впечатление, что видела это вчера, уже прошло время. И это был вроде бы молодой режиссер Леонид Трушкин.
1: Ленька, да, это ученик, он выпускник щукинский. Он очень серьезный дядька. Он действительно эфросовский ученик. И он действительно, методология у него совершенно толена. И он меня тогда совратил на это дело. Начали мы вдвоем репетировать эту роль с Гафтом. Пусть бы два состава, это же антреприза, в общем. Хотя в те времена еще этого не было. Это был театр Трушкина, он и сейчас есть. А потом Валька сказал, не, ну, надо, Шурки надела, ну, мама. И слинял. И я остался один. Кстати, жалко, что с ней снято. Но зато у меня есть афиша. Мы поехали в Америку, когда только-только в середине, что было модно, и сейчас как-то затихло все это. Но выезд туда с этими всякими встречами, шутками и со спектаклями. Так вот, в Америке была какая-то продюсерша, которая водила спектакли. Мы играли где-то под Лос-Анджелесом в каком-то огромном казино, зал потрясающий. Вот мы играли «Чествование». И у меня афиша есть этого зала. И там написано 5 июня Лайза Минелли, 12 июля Фрэнс Синатра, 26 Александр Ширвинт. Пик популярности. У меня второй есть пик, еще больше. Я уже это рассказывал где-то, но тебе могу по-свойски. Это вот это вот казино. А второе, это я был на Арбате. Вот он торчит наверху, да? А внизу это маленький переулочек между новым Арбатом и старым. И я, значит, что-то там прожужжал и спустился вниз и захотел, извините, в туалет. Так вот в этом переулочке прямо внизу в подвале дома маленький туалетик. Очень, смотри, так вот ступенечки, потом такой постамент. Тут справа три ступеньки женское отделение, здесь мужское. А вот где постамент, стояло огромное вольтеровское кресло ободранное. И сидела дама, очевидно, она свое приволокла еще со старого Арбата. Ей лет 410 тортило. Она отрывала эти билетики. Я нырнул, сказал, здравствуйте, нырнул туда. Выхожу, лезу в карман. Она говорит, что вы, для нас это такая честь. Это два пункта моей славы.
2: Программа «Мастера».
0: Теперь о кино. Может, ты сейчас удивишься? Речь пойдет о фильме «Еще раз про любовь». Вдруг появляется другой персонаж. Он совсем другой. Не герой нашего времени. Как ты его сделал? Это нечто щемящее. Было что-то в этом человеке, от чего просто болело сердце.
1: Несостоявшиеся комплексы. Это же во всех профессиях. То, что я тебе про себя рассказывал. А там это было доведено до какого-то уже нервного эпицентра. Потому что вокруг существовала тогда волна физики и лирики. Так вот, физики тогда были воплощение супер

0: мужчина супернации, суперсмысла, а рядом люди, которые на это смотрели и злопыхали, или завидовали, или страдали на фоне этого дела. Вот это такой персонаж, который мог бы быть в подчинении, мог бы, наоборот, быть озлобленным глобально. А здесь комплекс того, что вот вдруг у него это вот выплеснулось, о чем ты говоришь. И по тем временам это было очень модно, острая проблема. Модная не в смысле моды, а в смысле того, что она существовала.
1: Да, это все существовало, но я не помню таких героев ни в кино, ни в театре. Я просто их не помню. Может быть, что-то прошло мимо меня. Вот он был на фоне этих двух главных героев. И еще какие артисты их играли. А чтобы запомнился этот человек, это не только у меня такое ощущение. Это было совершенно другое, это был не советский образ. Это все режиссер?
0: Это кино делал Джоро Натансон, который недавно ушел. Он замечательный, очень высокопрофессиональный режиссер и дотошный, и вообще милый человек. Но он славился тем, что он снимал уже готовые произведения. Он снимал, по-моему, «Старшую сестру», там, где уже был состоявшийся спектакль. Этот спектакль шел и у Товстоногова, и у Эфроса. И я в театре в Ленкоме играл его. Называлось только это не «Еще раз про любовь», а «Похоже на что-то другое». И Таня играла в Ленинграде, эту, а я играл здесь, в Ленкоме. И вот Натансон собирал вот эти же сыгранные и случившиеся роли, делал вот по ним кино. Поэтому не то, что это, так сказать, он создатель кинематографа на этой почве, а вот все заделы были, конечно, это вот Товстоногова и Эфроса. Там мы сделали это, вот о чем ты говоришь. Хотя Сашка Лазарев не играл. Это там играл. Басилашвили играл то, что я играю. А здесь у нас играл сначала Корецкий, то, что играл. Валя Гафт играл вот этого. Так что это, понимаешь, заделы были в театре.
1: Мы этого не знали. Мы пришли, мы посмотрели, и этот образ остался. А может быть, это был тот самый человек, который писал письмо сыну?
0: Может быть. Но думаю, что вот если мы говорили о физиках-лириках, то сын написал все-таки лирик, а этот не состоявшийся физик. Это разные животные, разный совершенно такой менталитет. И вся ихняя трофика человеческая в те времена была полюсная, потому что вот это вот клеймо физики, это вот супермены мысли и существования советского. И эти лирики, которые в музыкальной школе преподавали сольфеджио, понимаешь?
1: Анатолий Фрос вообще гениальный. Он разглядел это все в тебе. Как теперь говорят, это его актер. Жалко, что дальше не получилась совместная работа.
0: Ну да, он рано ушел. Селяви.
1: Давай поговорим о партнершах. Они у тебя замечательные, блистательные. Одна лучше другой.
0: Да уж.
1: Я помню «Бенефис» Гурченко. Совершенно другой жанр. Гурченко сказала, когда выбирала артиста, чтобы Ширвин был обязательно. Остальных я буду рассматривать. А Гурченко человек непростого характера. И вообще этот жанр совсем другой. Это не театр, это не кино. И опять получилось.
0: Ну, это вообще вот Женя Гинзбург тоже, к сожалению, рано ушел. Вот как Толя Эфрос, в общем, был родоначальником телетеатра. Ведь спектакли, перенесенные со сцены на экран, это абсолютно мертвятина. Это не кино, а вот спектакль, поставленный специально для телевидения, это отдельный жанр. И даже какая-то полемика была по этому поводу правильная. Так вот, спектакли Эфроса, Лермонтова, вот то, что у нас было, сыгрались с Юрой Любимовым. Несколько слов в пользу господина Малера. Это было специально сделанное. Так вот, «Бенефисы», которые делал Гинзбург, это был совершенно определенный жанр. И это не мюзикл, перенесенный на экраны, это не шоу. Это было вот такой вот «Бенефис». Вот он придумал этот жанр. И уже несколько было замечательных, штук 6-7. Я вот там у Лары играл, у него Голубкина, и вот у Люси еще где-то очень хороший был. Ну, Савелия Крамерова, вот он придумал этот жанр. Хотя с ней работать это было совершенно Голгофа, потому что все не так, но это все не так по делу.
1: Но потом была встреча в фильме «Вокзал для двоих».
0: Ну, как это так фрагментарно. Я снял свой Рязанова в 10 картинах, все вот эти фитюльки, потому что я не мог ему отказать как другу. Потом у него всегда такая дикая атмосфера была на площадке. Он совершенно вампирически любил, когда фантазируют актеры. Ищут, сами импровизируют. Есть люди, которые шаг влево, запятая вправо, расстрел. А это наоборот. Он в этом праве был совершенно. Он был довольно узкий круг, если подумаешь. Актеров везде, которые сами любили, придумав это, и он это впитывал и страшно обогащал сам себя. А когда нет-нет, я снимался, не буду называть где, там я говорю, здравствуй, Зиночка. Он говорит, не здравствуй, Зиночка, а Зиночка, здравствуй. Я говорю, Зюня, какая разница? Я прошу, вы знаете, это написано, выстрадано, это точно, все в них она.
2: Программа «Мастера».
1: И сейчас... О театре сатиры. Проезжаешь мимо потрясающей афиши, и все время что-то новое. Это с одной стороны. С другой стороны, спектакль с Верой Васильевой, который я сама видела, зал полный. Все ждут, она выходит, аплодисменты. Ну, театр живет. Какое-то время мы не видели художественного руководителя на сцене. Но вот он появился. В паре с таким брендовым на сегодняшний день артистом, прекрасным, талантливым, как Добронравов. Вообще появляются новые спектакли с Александром Олешко, например.
0: Пришла в голову мысль Сашки Олешко. Он на эту мысль спровоцировал Родика Овчинникова. И они тогда вдвоем пришли вот это насчет ощущения полемики поколений и так далее, так, как эмбрион. Я говорю, ну попробуйте. И когда вот тут что-то не принесли, мы потом навалились все вместе, хотя Родик очень талантливый человек, но разбросанности титанической. И как раз сыграли, он имеет большой успех. В общем, он какой-то шлягерный. И там есть какие-то мысли, которые соответствуют, например, моим настроениям. Когда говорят там, эти, что вы там несете про телевидение, про это, то еще материтесь. Я говорю, это не я, это мой образ старого клоуна, это его мысли. Я совершенно даже не знаю, о чем он говорит. Так что вот это, в общем, получилось симпатично.
1: А с Добронравовым комфортно играть?
0: Ну как, замечательный артист, и партнер замечательный, и Сашка ученик. Добронравова тоже я же взял в театр, уговорил его. Много учеников у меня здесь, больше 30 человек.
1: А вообще-то их сколько? Какое-то огромное количество.
0: Вообще много, но я в театре говорю. Сейчас Максика Аверина тоже вот заставил привезти трудовую книжку. Тоже ученик, потому что вся же как мыло, их не уцепишь, не удержишь.
1: А теперь вот такой вопрос. А что такое художественный руководитель? Вообще, худрук – это профессия?
0: Дело в том, что когда меня спровоцировали на это дело, а действительно Плусик Валентин Николаевич действительно... заболел по-настоящему, был уже ним. Ах-ах-ах, вот вы будете у нас всем-всем в наше все, председателем, ну и кто? И тогда они, все эти первачи, бросились ко мне. Давай сейчас посиди, пока не подберем, а то какой-нибудь варяга найдут и накроемся. Ну ладно. И вот этот, ну ладно, 19 лет. Поэтому я не профессиональный худрук, как говорил когда-то Гончаров. Худрук есть профессиональный. Вот был Гончаров, кстати, Плучик, Товстоногов, Марк Анатольевич Захаров. Это профессиональные худруки. Я не про режиссуру или что-то. Худрук – это профессия. Так вот, Гончаров, который был гениальный худрук, он всегда говорил, что две важные отправные точки этой профессии – это, во-первых, кнутом и пряником, а во-вторых, чтобы тропа была каждой твари по паре, чтобы не было одной звезды, одного звезду, понимаешь, чтобы было ощущение опасности и конкуренции. Это очень мудро и правильно. Когда мне все это рассказывали, что... как надо быть? Я все кивал, говорю, но все это же теория. А на самом деле, когда кнут в руках у пряника, тут как морду не строй. Поэтому такая у нас даже не демократия, а панибратство. И это доходит, иногда зашкаливает. А иногда это то, о чем ты говоришь. Театр не может быть семьи, это трепотня. Как вот эти единомышленники, еще я обожаю это слово. Вот этот театр единомышленников. Это бред. Един мыслит, остальные несчастные кивают. Вот это единомышление.
1: Конечно, мне очень хотелось поговорить с Александром Анатольевичем о дружбе. Потому что, так как он умеет дружить, мало кому удается. Но я удержала себя от этого вопроса, потому что он больной. И еще больнее был бы ответ. Посудите сами. не так давно ушел из жизни. Прекрасный артист, интеллигентнейший человек. Михаил Михайлович Державин. На руках у Александра Анатольевича Ширвинта ушел из жизни Андрей Миронов. Дальше список можно продолжать. Арканов, Горин, Володин. Ну, в общем, список, к сожалению, большой. Поэтому я задала вопрос о том, что актуально в его жизни всегда. Он верен во всем. Это футбол и своя любимая команда.
0: Торпеда. Это болезнь. После войны, представляешь, какой-то, наверное, это год 48-й, что ли, у меня брат двоюродный пришел с фронта. Я первый раз в 48-м году увидел торпеду и стал болеть. И у нас в квартире коммунальной у Никитских ворот напротив квартиры жил Пономарев. Не Пономарев динамовский, а торпедовский был Пономарев. И вот считай, с тех пор со всеми этими катаклизмами я вынужден был быть предан этой команде. Это практически уже где-то к 70 годам подходит это. Ходили Арканов, торпедовец, я, Коля, Сванидзе и Володя Познер. Вот мы остались. Иногда нас таскают, что вы говорили, давайте, верните. И мы сейчас опять есть надежда на возрождение торпеды. Все-таки отвоевали стадион наш свой, там вот около ЗИЛа. И что-то такое мерещится.
1: Ну и опять шутка. В финале, конечно, шутка, иначе бы это не было интервью с Александром Ширвинтом. Когда я читала книгу в промежутках между, обратила внимание вот на такую деталь. Жена Зиновия Герда написала, на кухне у Александра Володина висел лозунг «Шура – идеал человека». Володин – поэт, драматург. Вы дружили?
0: Да, мы дружили очень. До последнего, я помню. А Сашкин сын, когда был еще маленький, когда он на кухне повесил, он сказал, Шура, а что значит, какого человека он и делал? Не и делал, а и делал. А это что? Он читал Шура и делал человека.
2: Программа «Мастера».
1: Вот эту книгу в промежутках между я просто сделала своей настольной книгой. Я ее читаю. И там можно найти ответы на все абсолютно вопросы. Очень вам рекомендую. А, пожалуй, в который раз Александр Володин прав. Ширвинт – идеал человека. Вот давайте именно так завершим сегодняшнюю нашу программу, посвященную юбилею Александра Анатольевича Ширвинта. Но вот только в заключении мы предлагаем вам послушать фрагмент. К сожалению, послушать, это же радио. Но я думаю, тот, кто видел этот спектакль «Безумный день» или «Женитьба Фигаро», то, конечно же, перед глазами сразу встанут все его герои и сам граф Александр Ширвинт.
3: Не ценю я даму эту, я другую предпочту, что как ценная монета угодить готова всем.
4: Угодить готова всем.
5: Каждый знает, что от мамы он рожден на белый свет, но со срамом или без срама разбираться проку нет. Но зато, скажу вам прямо, нахождение сынка лучше золотишка.
6: В жизни есть закон могучий, кто слуга, кто господин. Но рождение — это случай.
7: Все решает ум один.
6: Повелитель сверхмогучий обращается в прах, а Вольтер живет в веках.
5: Нашу мысль и нашу шутку, милый зритель, уясни.
6: Тут смешался глаз рассудка
5: с блеском и легкой болтовни.
6: Так сама природа чутка
5: от забав
6: и от проказ
7: прямо в жизнь выводит нас.
6: В тех пьесах, что даются каждый день и каждый миг, наши зрители смеются, видя в них себя самих.
7: Сколько шуток, сколько бед!
6: Под занавес куплет!
2: Вы слушаете программу «Мастера».
8: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Есть что сказать?
9: Говорите.
8: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
10: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
8: Бескомпромиссная авторская программа.
11: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
8: Главного русского философа современности.
12: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
8: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
13: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
8: И быть в ладу с самим собой.
14: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
8: Подчиняем примус, где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
15: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Санкции против России и бесконтрольная миграция приводят к самоубийственному экономическому коллапсу Евросоюза. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал статью газеты Financial Times по поводу того, что страны Европейского Союза все менее охотно поддерживают введение санкций в отношении России на фоне возможных последствий для их бизнеса. Американские военные обнаружили неопознанные останки на месте иранской атаки в Иордании, где ранее пропал без вести военнослужащий США, сообщило Центральное командование вооруженных сил этой страны. Ранее уточнялось, что после иранской атаки 17 июля в Иордании погибли двое американских военнослужащих. Еще один пропал без вести. Кроме того, по данным командования, 18 июля на севере Ирака американские военные погиб при подрыве боеприпаса с упавшего иранского беспилотника. Еще один получил легкое ранение. Германия пережила сдвиг настроения в отношении переговоров с Россией. Ее подход к диалогу со страной приобрел более конструктивный характер. Это утверждает газета «Таймс» со ссылкой на неназванный источник. Ранее сопредседатель оппозиционной альтернативы для Германии Алиса Вайдель призвала канцлера Фридриха Мерца приложить усилия для восстановления отношений с Москвой и энергопоставок из России. Лидер немецкой партии «Союз» Сары Вагенкнехт также призвала к возобновлению поставок российской нефти в Германию на фоне событий на Ближнем Востоке. Спасатели обнаружили тело 11-летнего мальчика и пострадавшего мужчину на восточном склоне Эльбруса на высоте более 4000 метров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике Кабардино-Балкария. Там отметили, что из-за наступления темного времени суток и неблагоприятных погодных условий эвакуацию перенесли на 20 июля. Для транспортировки пострадавшего и погибшего планируется привлечь коммерческий вертолет. Сборные Испании и Аргентины не открыли счет в первом тайме финального матча чемпионата мира по футболу. Финал проходит сегодня в Нью-Йорке. Для испанской команды победа может стать второй в истории, тогда как Аргентина борется за четвертый чемпионский титул. Дополнительную интригу создает то, что и Испания, и Аргентина, несмотря на богатую футбольную историю, ранее лишь однажды встречались в официальном матче. На чемпионате мира 1966 года аргентинская сборная победила испанцев со счетом 2-1. Особое внимание болельщиков также приковано к противостоянию капитана сборной Аргентины Лионеля Месси и испанского нападающего Ламина Ямаля. Для 39-летнего Месси этот чемпионат мира может стать последним, тогда как 19-летний Ямаль впервые участвует в этом турнире. Это все в данной минуте. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
8: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Поговори со мной».
9: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии психолог Александр Колмановский. Александр, я вас приветствую. Спасибо, что зашли к нам. Давайте попробуем с вами разобраться, как справляться со своими чувствами и мыслями. Вероятно, бывает такое, что мы сидим один на один с самим собой, поговорить особо не с кем, и, например, понимаем, что кого-то или какую-то ситуацию очень тяжело воспринимаем, или просто ненавидим кого-то в данный момент.
16: Угу.
9: Вот если такое как бы нахлынуло, что с этим делать?
16: Ну, много всего. Все-таки тут надо подробнее знать сюжет в каждой избушке своей погремушки, как говорят. Но если это чувство даже не связано с каким-то там оппонентом, противником, а просто сидишь очень тоскливо и как-то внутренне опущено, тогда ищи, вот прям в кого ты можешь вникнуть. Таким ковровым покрытием любого, кто неосторожно шевельнул свое поле зрения. Кому ты можешь позвонить не чтобы поделиться, как же тебе тоскливо, а чтобы дать ему поделиться самым, что выслушал, чтобы дать ему выговориться.
9: То есть найти собеседника, да, с кем можно
16: в этот
9: момент?
16: Нет, не собеседника. Найти человека, занудно выражаясь, по отношению к кому-то сейчас может быть донором. Через силу, через «не могу». Но так устроена психика. Тут прямая аналогия с фитнесом, со спортзалом. Вот когда сидишь, и никакого тонуса нет, вот так все мучительно, не хочется просто встать из кресла. Но если заставить себя пойти в спортзал, выходишь оттуда обновленным. Тут один к одному то же самое. Если же это какой-то сюжет такой драматичный, как вы описали, вот кого-то ненавидишь.
9: Ну да, в принципе, чувство ненависти, оно же бывает такое, ну, людям кажется, может быть, да, что они кого-то сильно ненавидят. А на самом деле они что-то себе придумывают и прочее, а это чувство быстренько исчезает, если об этом забыть. Или как это все происходит. Вот откуда человек говорит, я, там, не знаю, ненавижу кого-то? Он прям что чувствует в этот момент? Откуда это вообще накапливается?
16: Знаете, с каждым собеседником надо говорить, исходя из его чувства, а не из того, как ты, может быть, проницательно понимаешь, что он себе это надумал и натянул. Но если ты попытаешься из этого предположения разуверить, то ничего ты ненавидишь, все у тебя в порядке, ты его как собеседника потеряешь. А замечательно у Мольера в «Мещанине во дворянстве» там... Учитель, вот этот мещанин нанял себе разных учителей, чтобы стать возвышенным и тонким, в частности, учителя философии. И этот мещанин ему жалуется, не помню, на разные свои переживания, что там есть хочется. Он говорит, нет, не хочется, это вам кажется. И так долго он над ним изгаляется. Потом этого философа кто-то там ударил или побил. Он говорит, больно. Он говорит, нет, да вам кажется, нет, больно. Надо исходить из его картинки. Раз ему кажется, что он ненавидит, значит, сейчас надо помочь ему с этим что-то сделать. Кроме того, ему может не казаться, действительно могут быть какие-то реальные основания для этого сильного и горького чувства, болезненного. И тогда надо понять, что целый ряд, казалось бы, совершенно разных чувств, разных слов, ненависть, гнев, обида и так далее, это всегда запрос. Это всегда чувство, вызванное с тем, что со мной не посчитались. То ли мне показалось, что со мной не посчитались, то ли правда не посчитались. Это потребность добиться, чтобы со мной посчитались. Почему хочется пихнуть в спину человека, который прошел, наступил мне на ногу, не повернувшись, не извинившись? Ведь чисто физически это парадокс. Моей ноге не станет легче от того, что я его пихну. И если это проанализировать, выясняется, что это потребность обратить на себя внимание. Со мной не посчитаюсь, так я же заставлю.
9: А что делать тут? Наступили все-таки. Действительно нужно об этом крикнуть другому человеку, чтобы потом не расстроиться.
16: Сначала надо понять природу своего чувства. То, о чем вы спросили изначально, что такое ненависть, это мой мощный запрос к миру или к какому-то человеку, чтобы со мной, да, посчитались. И тогда надо понять, чтобы с этим попытаться справиться. Давайте сейчас для безопасности возьмем вашу ситуацию, которую вы описали. Я вот один сижу, обидчика сейчас рядом нет. Почему он со мной не посчитался?
9: И я переживаю в этот момент.
16: То, что я переживаю, совершенно понятно. Нельзя не переживать, когда меня толкнули, обидели или обругали.
9: Мне кажется, некоторые этого сейчас не замечают. Ну, толкнули, толкнули, пошел дальше.
16: Давайте что-то одно обсудим.
9: Хорошо, давайте. Я заметил, мне плохо.
16: Я заметил, мне плохо. Надо понять, значит, плохо, потому что я чувствую, что со мной не посчитались, и мне это непереносимо. И эта непереносимость, размер, степень, сила этой боли бывает связана с двумя разными причинами. Одна – это вообще, насколько я самодостаточный человек. Чем менее я уверен в себе по жизни, тем, разумеется, сильнее меня сбивает с ног любой, вообще-то безобидный, косой взгляд. И, ну, этим примером мне числа, но совсем недавняя такая бытовая ситуация. Сидит мужчина дома у себя в семье, смотрит телевизор, и 11-летний мальчишка просто прошел перед ним, между ним и телевизором, там куда-то на кухню вам позвала. Мужчина взвивается, взрывается, у него мощное ощущение, что это с ним не посчитались. Про него вообще никто не думал, не заметил, не имел в виду, что ему как-то от этого станет плохо. И понятно, что раз у него такое сильное переживание, значит, он настолько в принципе неустойчивый, неуверенный в себе, нересурсный. И это первое, на что надо обратить внимание герой вашего описания, который так страдает от ненависти кому-то. А второе, повторюсь, это понять, что, значит, вот он со мной не посчитался. Допустим, этот мальчик действительно со мной не посчитался. Почему это так? Почему он хочет сделать мне больно? Это же никогда не на ровном месте. Это же с его стороны запрос какой-то ко мне. Это он боится, что я с ним не считаюсь, и поэтому все время проверяет меня на прочность. И поэтому в идеале, в идеальном идеале, вот я всегда описываю идеальную картинку, а потом надо смотреть, на какие грустные компромиссы иногда с ней приходится идти. Но как ориентир на горизонте, мне надо понять, огрубленно говоря, если он меня так обозвал, так плохо обо мне высказался, Санька, я тебя как-то так достал, я тебя так задел, что ты тебя хочешь меня обидеть. Вот это максимально адекватное обиженного, охваченного ненавистью человека к источнику своей обиды. И вот это надо сидеть и вертеть в голове.
9: Угу.
16: Ведь он же действительно почему-то так меня обругал. Если там он мне сказал, ты тупица, ты дурак, ты идиот. Если бы дело было в том, что он такого мнения о моих ментальных способностях, если бы дело было в этом и только в этом, он бы мне об этом не говорил или так не говорил бы. А если он вот так говорит, значит, он точно хочет меня задеть. Значит, у него есть ко мне запрос.
9: А можно еще один такой бытовой ситуацию? Ну вот мы уже говорили, там, наступил, не наступил на ногу, там кто-то обиделся, толкнул, не толкнул. Вот есть люди, которые всегда придерживают двери в метро, знаете, которые у нас открываются, закрываются. Их нужно, если ты хочешь, чтобы по-другому не убило эту дверь, ты должен его придержать, эту дверь. А есть некоторые, которые этого не делают принципиально. Ну, типа, не хочу. И ты получаешь, как бы тот человек, который идет за тобой, он получает по голове. Вот а почему они этого не делают? Они специально тоже? Для них это тоже какой-то вызов, или, не знаю, они чем-то обижены?
16: Это люди с хронической воспаленной потребностью в самоутверждении. У них такая картинка мира. Им кажется, что если они кому-то пойдут навстречу, как-то с собой поступятся, там задержатся. Ну, ладно, в метро, но вот в лифте. Человек зашел в лифт, и за ним явно кто-то бежит. Сейчас этот лифт едет на 43-й этаж, потом минуту ждать. И этому человеку, который не нажимает на кнопку раздвигания дверей, а уезжает, ему действительно кажется, что если он вот так сделает, он как-то пойдет навстречу, и он даст тому человеку накопить очки в отношениях. Нам с вами это может казаться диким, но у человека, очень недолюбленного в детстве, такая картинка мира. И тому, кто пострадал от этих захлопнувшихся дверей, перед его носом или, дай бог, на его носу, надо понять, что этот жест был направлен не на него, не на него лично. Это отношение этого человека вообще со всем внешним миром, со всем, что движется.
9: Ну, людей еще часто задевает, например, ну, в тех же, знаете, офисных отношениях, когда кто-то кого-то просит сделать кофе, например. Вот там, типа, пришел гость, попросил, сделай, пожалуйста, ему кофе. И иногда люди на это обижаются. Они считают, что это, там, не знаю, не входит в их обязанности, что это их так унижает, что они там не помощники, не секретари и так далее. С другой стороны, что плохого в том, чтобы что-то приготовить другому человеку?
16: Вот этот вопрос, что в этом плохого, это картинка жизни устойчивых людей, вполне самодостаточных, которым совершенно нетрудно пойти кому-то навстречу. А вот люди, которые на это огрызаются, хватит мной помыкать, что тебе самой трудно. Или там, допустим, он сидит у себя в комнате, играет в компьютер, жена на кухне что-то готовит, звонит домофон. Она ему кричит, открой, а он делает вид, что он вообще не слышит. У него действительно такое ощущение, что если он откликнется, он проиграет, он прогнется. И поэтому с ним совершенно бессмысленно обсуждать логику ситуации. Ну, слушай, ну как же, ты сидишь, играешь, ничем не занят, я занят, а почему тебе трудно? Он не откликается не потому, что он смотрит на вещи иначе, не потому, что он думает, что он тоже занят, а потому что у него такая боль внутри.
9: А вот эта боль, она от чего берется? То есть только от этого ощущения, что ты как бы чем-то угнетен? Или что ли? От того, что ты там какой-то нецельный?
16: И это одно и то же. Это боль, что я чем-то угнетен, что я нецельный. Это боль человеку очень недолюбленного, недопринятого в детстве. Человека, который с детства привык, что с его чувствами не считаются. Хватит раскачиваться столом, сиди смирно. Мне вот это говорят в детстве, не думая, почему я раскачиваюсь за столом. А если родители задумаются, или мы с вами, или наши слушатели, зрители сейчас задумаются, почему ребенок раскачивается за столом, гоняет предметы туда-сюда и возит ножом по стеклу, издавая ненавистный звук, ему ужасно скучно. И вот это, даже этот один окрик «сиди смирно» приучает ребенка к тому, что его чувства – это не что такое, с чем люди будут считаться. И он после этого живет такой бойцовской стойкой. Он, как говорят, торопится обидеть первым, пока они не успели обидеть его.
9: Вот насколько одни люди вот это считывают, вот это ощущение человека, что он, скажем так, несколько открыт, да, или там какой-то обиженный. Вот другой человек это быстро считывает? Потому что часто же бывает, что используют это в своих, скажем так, каких-то интересах, чтобы другого человека как бы обидеть или там как бы поддеть.
16: Люди очень часто сталкиваются с таким вот нересурсным, как говорят, несамодостаточным человеком, очень часто, естественно, видят его особенность, в частности, потому что они от этого очень страдают. Он некомфортный, он не идет навстречу, он такой токсичный и так далее, замечать это замечают быстро. Многие люди понимают, что за этим стоит, понимают реальную причину этого дискомфорта его. К сожалению, нет, очень немногие. И тут надо сказать такую важную, грустную вещь. Для того, чтобы правильно понять, что этим человеком движет, чтобы у тебя не возникло к нему протеста, а протест только усугубит его проблему, он именно от этого протеста из детства защищается. Для этого надо ничего от него для себя не хотеть, надо никак от него не зависеть. Потому что если ты как угодно понимаешь, как он недолюбленный, как он защитный, но из-за этого тебе приходится все время истощаться и надрываться, конечно, это очень трудно.
9: Приведу другой пример. Вот у меня как была такая история. Значит, я шла по улице, в меня врезался голубь. Или там почти врезался. Я прихожу на работу рассказывать своей там, коллеге. Я говорю, вот я шла по улице, у меня врезался голубь. На что он мне говорит, ну вот видишь, даже голуби тебя не замечают. То есть то ли она хотела пошутить, то ли она хотела меня так поддеть таким образом, показав, что я там какая-то не самая значительная. Или она действительно думает, что я не очень значительная. Вот не знаю, что она хотела сделать в этот момент.
16: Прекрасный пример и очень ценный для меня, потому что дает возможность сказать, что между ее намерением задеть и над вами пошутить нет никакой разницы.
9: То есть это равно, да?
16: Это одно, и то же. В каждой шутке показательная ее стилистика. И вообще юмор очень редко бывает нейтральным инструментом в человеческом общении. Только если это самоирония или игра словами. Один мой знакомый друг. Вот если бы вы сказали, даже голуби меня не замечают, это была бы самоирония, юмор безобидный. А вот если я кому-то скажу, видишь, даже голуби тебя не замечают, это точно потребность в самоутверждении.
9: А ее или моя?
16: Это ее потребность в самоутверждении. Ее потребность сделать собеседнику плохо, больно, опустить.
9: А зачем это делают люди?
16: Это потребность человека, который сам себя чувствует настолько внизу человеческой иерархии, что ему совершенно неприносимо это положение и ему, или ей. Все время очень важно убеждаться, что другому тоже плохо, или хотя бы, что другой тоже плохой.
9: Вы, наконец-то, мне объяснили, почему другие пытаются поддеть кого-то. То есть они, на самом деле, очень, ну, скажем так, их можно только пожалеть, да, в этом случае?
16: Их нужно пожалеть не из какой-то благостности, а из медицински содержательного понимания причин их поведения. И знаете, где нам особенно наглядно этот механизм показан, но мы не привыкли анализировать? Это в цирке. Когда клоуну дают просить пинка или надувным поленом по голове, он растягивается на арене, амфитеатр взрывается хохотом. И мы не привыкли задуматься над парадоксальностью этого смеха. Смех – это признак удовольствия. Смех – это когда мне хорошо. Какое мне удовольствие от того, что какое-то тело где-то упало. Мое муж тело от этого не сытнее, не теплее. Это ровно та же безотчетная мгновенная потребность, безотчетное мгновенное сравнение его сиюминутного неблагополучия и моего сравнительного неблагополучия. Это не я упал, ему хуже.
9: Почему это тогда такой смех вызывает?
16: Это вызывает смех у людей вот ровно такой же истории, настолько же недопринятых, недолюбленных в детстве, которые с тех пор действительно чувствуют себя плохими и неправильными. 24/7. Из-за этого у них обостряется зоркое видение чужого неблагополучия. Каких-нибудь 2000 лет тому назад в том же цирке для того же смеха. Нам сейчас трудно в это поверить. Надо было, чтобы на наших глазах человека разорвали звери. И про амфитеатр поносился такой же смех. Можете себе просто смех. Так велика была тогда невротизированность людей, так трудно, страшно было их каждый божий день жить. Сейчас жизнь становится устроена с все большим запасом прочности, и сейчас для этого сравнительного плохого благополучия, наркотического благополучия, надо уже условно не благополучие другого человека. Хотя сейчас еще, если на наших глазах кто-то на улице поскользнется и смешно шлепнется, на наших глазах хоть небольшая улыбка, но появится.
9: Вот вы меня сейчас заставили задуматься, в следующий раз, вот прежде чем пошутить, нужно над кем-то особенно, да? Потому что бывает так, знаете, хочется переброситься словами, и придется теперь задуматься, чтобы не обидеть, с одной стороны, не обидеть другого человека, а с другой стороны, не показать себя каким-то вот этим, скажем так, пустым или там непонятным, или с каким-то проблемам из детства. Вот где вот эта грань тогда вот этого юмора? Ведь все равно же шутки нужны.
16: Смотрите. Прежде всего, ну, во-первых, я очень рад, что у вас этот внутренний вопрос возник, уже эфир не пустую. А кроме того, очень важно тогда уже понять, какой следующий шаг, не обязательно сейчас. Это понять, что мне правильно действительно привыкнуть хоть на мгновение запнуться и прислушаться к природе этой своей шутки, не только по той очень важной причине, о которой вы сказали, чтобы кого-то не обидеть, а еще вот по какой. Знаете, как устроена наша психика, она к окружающему, к себе относится одинаково. И поэтому, когда я сам утверждаюсь за чей-то чужой счет, впрямую или тончайшим изысканным остроумием, я психикой расцениваюсь так же, как и расценивается человек, который за мой счет самоутверждается. Развивается моментально мощная аутоиммунная агрессия. Поэтому мне надо сдерживать свой юмор, каким бы безобидно, небольшим, не очень агрессивным не казался, в собственных интересах, в интересах собственной психической устойчивости. Что касается той грани, о которой вы спрашиваете, должен разочаровать вас, Наталья Станиславовна, нет никакой той грани. Нету безобидных шуток на чужой счет. Юмор, ну, вы сказали, шутки же нужны, скажем так, это наша естественная потребность, это работа ума, но в этой работе легко различить и развести два потока. Один поток, направленный просто действительно на игру, остроумное словосочетание, самоирония и так далее, а другой поток, направленный на самоутверждение.
9: Все равно непонятно, как теперь шутить.
16: Таки трудно, понимаю.
9: Только на какими-то, получается, неодушевленными объектами можно, чтобы...
16: Над собой, над комиссией положения, да. Один мой знакомый зубной дантист... Комедия положения, это сколько угодно. Но когда хочется сказать, ну, поздравляю, это в своем репертуаре, это потребность в самоутверждении. Когда хочется сказать, как тебе не стыдно, это потребность в самоутверждении. Мне было бы стыдно на твоем месте, я лучше себя.
9: А насколько полезно в себе сомневаться? Вот кажется, что там все говорят, нужно быть только уверенным в себе, и тогда все будет вокруг получаться, как бы идти к цели и так далее. А вот все-таки сомнение, оно с плюсом или с минусом?
16: Слушай, Наталья, для ответа на этот вопрос не надо быть профессионалом. Человек, который не в себе не сомневается, это асфальтовый токоток чугунный. Чем дольше человек сохраняет внутреннюю пластичность, внутренний поиск, чем больше он подвергает сомнению свои самые фундаментальные, казалось бы, незыблемые азы, тем дольше он сохраняет жизненный тонус. У таких людей, вот последний совсем давно, ну, как-то так по ощущению это было давно понятно, долгожители отличаются максимально длительным поиском, сомнением, попытка понять, как неправильно, как правильно, а может, вот то, что я делал до сих пор столько лет в отношениях, может, действительно это можно иначе посмотреть. И даже если он, попытавшись посмотреть иначе, возвращается к своему, нет, все-таки я вижу, что это правильно, все равно самая возможность этого поиска оставляет человека живым как можно дольше. А герой вашего описания, кто в себе не сомневается? Человек, который боится себе усомниться, вот просто конкретно боится. Этот человек живет в страхе. Ему непереносимо страшно признать, что вдруг я, правда, что-то не то. Именно поэтому... Знаете, какой процент у психолога, посетителей, там, мужчин и женщин, примерно 1 к 9. И, разумеется, не потому, что у мужчин меньше проблем, а потому что нашему брату-мужчине гораздо страшнее подвергнуть себя сомнению.
9: Что их пугает в этом?
16: Мамин окрик. А голову ты не забыл?
9: Угу. То есть все они все равно зависят от женского внимания, если перевести.
16: А, тут слово «они» немножко не место. Все мы зависим. Все мы до единого. Но просто у нас с вами... По разным причинам, в смысле, у нас, мужчин, у вас, женщин, совершенно разная самодостаточность в принципе. Угу. У женщины она, в принципе, гораздо больше и сильнее, поэтому гораздо более устойчива.
9: Я почему спросила про сомнения, ведь это же некий, ну, некий, я так думаю, критерий внутренней самооценки человека. То есть чем выше он себя оценивает, тем меньше у него должно быть вокруг сомнений. Вот сейчас очень многие пытаются эту самооценку завысить максимально, чтобы все вокруг получалось. Если ты, у тебя заниженная так называемая самооценка, то и у тебя не получится то, чего ты там хочешь где-то там добиться. Или я все перепутала?
16: Это не вы перепутали, это у нас такое современное состояние действительно культуры этого знания насчет вот психологии, самооценки, самопринятия, успешности, сомнений. Такое состояние, что сплошь и рядом во всех разговорах на кухне за столом в эфире люди сыпят очень специальными терминами, совершенно не понимая, что за ними стоит, и что в них вкладывать, что под ними понимать. Человеку вот что надо понимать, нам с вами, нашим слушателям, в жизни есть два разных движка, два разных мотора, две разных безотчетных цели. Это или самореализация, или самоутверждение. Уже из самого названия, я думаю, понятно, что является витамином, а что наркотиком. И вы описали человека, который одержим потребностью самоутверждения. Эта потребность никогда не может быть утолена. Это морковка, которая висит перед человеком на шесте и качается, но за ней бежит до конца дней. Человек, которому очень важно добиться, быть замеченным и так далее, он никогда от этого невроза не освобождается. Сколько бы он чего ни заработал, какого бы карьерного положения он ни забил, станет он главредом или хозяином радиосети, или бензоколонок, любым богачом, ему все время нервно, ему кажется, всем это заметно, а вдруг со мной что-то в этом смысле случится. А самореализация как раз наоборот, это поиск чего-то своего по-настоящему, чего-то такого, что мне органично, в чем я себя чувствую максимально заинтересованно. Это условное разделение. В реальной жизни, конечно, мы все где-то посередине. Любой из нас не самый самодостаточный, успешный, не свободен от потребности быть замеченным, поглаженным по голове. Но важно понимать направление этого поиска внутреннего.
9: Это как соединить эти две истории в себе?
16: Не надо ничего соединять. Надо понимать, что да, я хочу, чтобы меня заметили, я хочу, чтобы меня похвалили и так далее. Но есть ли у меня какой-то еще другой интерес? И если нету, это очень важно. И я в этом не виноват, и никакой я в этом не виноват. И если я вот сейчас не чувствую другой потребности, другого интереса. Но, значит, я чем-то не тем занимаюсь. Я пока еще не нашел, не нащупал, сколько бы мне лет ни было, этим вопросом очень важно задаваться, не нащупал чего-то такого, в чем у меня точно будет другой интерес. Ну, понимаете, там, допустим, культурист, бодибилдер, у него такая фигура, о которой наш брат Вася может только мечтать. Но его никогда этот невроз не отпускает. Он всегда смотрится в зеркало с какой-то тревогой. А наш брат-обыватель посмотрится в зеркало с досадой на свое, простите, брюшко и оплывающие бока, и здесь он вернется в свою жизнь ей увлеченной. Вот это разница.
9: Угу. Такой простой вопрос, наверное, или нет. Вот все-таки, какие мысли самые вредные у людей? Вот что их больше всего, с одной стороны, они себя этим мучают, а с другой стороны, им сложно от этого избавиться.
16: Я не любитель определять чего-то самого вредного или самого успешного, там три шага к успеху, но все-таки первое, что у меня всплывает в связи с вашим вопросом, это невольный, безотчетный поиск какой-то внешней причины моих неудач. Что ужасно хочется. Ну, почему мне так не везет? Вот же карма у меня. Почему со мной так обошлись? И так далее, и так далее. Чем человеку хуже, чем горше, чем тяжелее его потери, тем, естественно, сильнее потребность, ваш внутренний поиск, тем сильнее потребность найти какую-то внешнюю причину и на нее успех все свалить. И ладно, есть эта потребность, и есть, пускай она течет, но и надо себя на этом ловить. И понимать, что в конце концов только я отвечаю за свою жизнь. Только я отвечаю за свои отношения с любым партнером по жизни, со своей женщиной, со своим мужчиной, со своим ребенком, с коллегой, с кем угодно. Только я отвечаю за выбор, который я не сделал и сделал. Да, мне могло что-то помешать, но что мне толку думать о тех внешних помехах? Я на них повлиять не смогу. А вот на что-то свое внутреннее могу. Вот это одна из самых больших вредностей, на которых нас все надо ловить. Потребность найти внешнюю причину своих неудач.
9: То есть, когда условный муж говорит жене, ты виновата в том, что я ничего не добился, он не прав.
16: То, что он не прав, это так всем понятно. Да. Вы сейчас не об этом спросили. А то в том, и он не прав, но бессмысленно ему на это указывать. Ему...
9: В чем-то дело, он все равно не услышит.
16: Он не услышит это в полемике, в споре, когда она будет отбиваться. Но он услышит, если какой-то его настоящий приятель, настоящий доброжелатель, в чьей дружелюбности он не сомневается, если он ему скажет: «Сань, знаешь, я понимаю, какие у тебя претензии к жене, но все-таки тебе будет гораздо лучше, тебе будет гораздо легче, если ты будешь смотреть, чего ты не доделал или переделал, почему у тебя с тобой это случилось». Не потому, что неправильно обвинять жену, а чтобы тебе было легче. Это единственное Ну, простите, смазка, с помощью которой может человеку что-то зайти такое, что ему не близко и трудно.
9: А вот, пытаюсь понять, а человек может переключиться вот с этого «все виноваты» на «я что-то не так сделал»?
16: Очень даже может, только если ему в этом, правда, помочь, а не пихать его туда насильно. А помочь ему может, повторюсь, только тот человек, который этому неудачнику, да еще и обиженному неудачнику, да еще и озлобленному, да еще и агрессивному, если он, правда, сочувствует. Если он понимает, что... Да, тот несет агрессивную дикость, обвиняет всех вокруг, и жену, и карму, но это не от какой-то жизненной позиции, не от какой-то, простите, тупости, а только от боли и страха. И этому человеку может помочь тот, у кого он вызывает неподдельное сочувствие.
9: Надеемся на лучшее. Спасибо большое, психолог Александр Колмановский.
8: Поговори со мной. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Правила компенсации ущерба жертвам телефонных мошенников. Контекст. В течение 30 суток деньги вернутся гражданину, пострадавшему от жуликов. Для этого нужно будет подтвердить, что причиной перевода средств преступнику стали ошибки банка или оператора связи. Правительство разработало алгоритм, который гарантирует компенсацию. Прежде всего, жертве потребуется сообщить о том, что она подверглась воздействию злодеев в финансовую организацию. Если та вовремя не заблокировала транш, возмещение ущерба ляжет на нее. В случае правомерных шагов кредитного учреждения оно обращается к оператору. Если вина за несвоевременное выявление опасного номера удастся доказать, это повлечет компенсацию клиенту. Любое решение можно будет оспорить в судебном порядке. Второй пакет мер по борьбе с мошенничеством, в который вошла эта инициатива, включает в себя целый ряд новых положений. В частности, детские сим-карты, самозапретно входящие международные звонки, ограничение количества банковских карт, создание базы EMA номеров устройств и оповещение о мошенничестве на портале госуслуги. Для различных пунктов документа предусмотрены разные сроки вступления в силу. Большинство нововведений начнет действовать с 1 сентября. Часть – весной 2027 года. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
15: В Москве полночь, в Ереване час ночи, в Хабаровске 7 утра. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте, в этом выпуске. Взятые в плен в Константиновке боевики ВСУ поблагодарили российских военных. В ДНР 4 человека пострадали при атаках ВСУ. Перерыв между таймами финала чемпионата мира продолжался 27 минут. Подробности далее. Взятые в плен боевики 425-го полка ВСУ «Скала» поблагодарили российских военнослужащих, сохранивших им жизнь. Украинское командование ранее отправило военнослужащих Евгения Мосина и Сергея Столярского установить флаги Украины, высвобожденные российскими войсками Константиновки в ДНР. Бойцы российской группировки «Южная» взяли их в плен. 4 мирных жителя ДНР пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. Он добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь. Кроме того, повреждены жилой дом, 7 объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, 6 грузовых и 7 легковых автомобилей. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила циничный выбор ядерных объектов в Иране как цели для атак вопреки международному праву. А Россия ждет от Международного агентства по атомной энергии мер для пресечения атак по ядерным объектам Исламской Республики, которые угрожают репутации самого МАГАТЭ, добавила Захарова и подчеркнула, что попытки раздуть угрозу, якобы исходящую от иранского мирного атома, являются прикрытием планов по развязыванию кровопролития. Ранее организация по атомной энергии Ирана сообщила об атаке Соединенных Штатов на площадку, строившуюся для атомной электростанции на юго-западе страны. Более 50 человек погибли и 517 человек получили ранения в результате ударов США по Ирану. Об этом сообщил Минздрав страны. По его данным, среди пострадавших 35 женщин и 19 несовершеннолетних. Американские военные с 8 июля, напомню, атакуют Иран в ответ на якобы его действия против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иранские военные же отвечают ударами по базам США в странах Ближнего Востока. Более 50 домов и приусадебных участков попали в зону затопления в населенных пунктах Октябрьского округа Пермского края. Пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС. В Пермском крае несколько дней уже идут сильные дожди. Местами выпало 2 месячных норм осадков, что вызвало резкий подъем уровня воды в реках. В Октябрьском округе из-за непогоды ввели режим ЧС. Перерыв между первым и вторым таймами финального матча чемпионата мира по футболу продолжался рекордные 27 минут. Игра между сборными Испании и Аргентины проходит в Нью-Йорке. Счет после первого тайма 0-0. В перерыве впервые в истории чемпионатов мира прошло шоу. Его хедлайнерами стали Мадонна, Шакира, Джастин Бибер и южнокорейская группа BTS. А в результате интервал между таймами был увеличен, обычно он составляет 15 минут. Кроме того, матч посетили звезды кино и музыки. На трибунах были замечены певица Риана, музыканты Мик Джаггер и Фаррелл Уильямс, актеры Анна Тейлор Джой, Мэтт Дэймон, Том Круз и Тимоти Шаламе. Перед началом матча Шаламе вынес на поле официальный мяч финала. Том Круз же обратился к зрителям с речью, в которой назвал футбол силой, которая объединяет людей по всему миру. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через час. А больше информации для вас доступно на Макс-канале «Радио Спутник».
17: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
18: Друзья, это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченков, как всегда, в студии. И у меня сегодня в гостях Марат Фатович Баширов. Здравствуйте.
19: Признаюсь, это я, здравствуйте.
18: Да, профессор Высшей школы экономики, политолог, политтехнолог, автор телеграм-канала «Политджойстик». Если не подписались, обязательно подпишитесь.
19: Спасибо.
18: У меня провокационная сегодня для вас история.
19: Давайте.
18: Хочу про Британию поговорить, но...
19: Про англичанку, которая гадит?
18: Вот прям снимаете с языка, как всегда, для огромного количества людей в нашей стране. Вот первое, что приходит в голову, это оно, собственно, англичанка.
19: Значит, это справедливо.
18: Давайте про эту англичанку поговорим как про политический субъект. Попробуем построить политический портрет этого субъекта. Методологически, может быть, и спорно, но... полемически, публицистически мы можем себе это позволить. Ну и начнем с того, как, с вашей точки зрения, выглядит начало творческого пути и биографические данные этого субъекта Великобритании. Кто это?
19: Ну, это давно не Велика Британия, это просто Британия.
18: Так-так.
19: И те, кто еще случайно остались с ней. Вообще, это пиратское государство, которое до сих пор живет по этим правилам, по этим принципам. Это даже не государство, это корпорация. Это пиратская корпорация. Поэтому исторически они рождались, копили богатство свое именно на вот этом принципе. То есть они все время втягивали в свою сеть тех людей, которые готовы были зарабатывать преступным путем. известно, да, что королева раздавала лицензии на грабеж всех и вся.
20: Морганы разнообразные там были.
19: Да. Но ты должен был пахану, королю отстегнуть определенную мзду. Ну, в общем, как в любой преступной организации, в общем-то.
20: Логично. И ничего не поменялось, эта же логика продолжается, и все захваты там танкеров, попытки, вот это все, это ровно это самое. Они собрались продавать, по-моему, танкер как раз.
19: Да.
20: Нефть, в смысле, российскую.
19: Да, ничего удивительного, в общем, этом нет, это все ожидаемо. Но это уже теперь не империя. Там, если они себя раньше позиционировали как империя, потом они себя позиционировали как содружество государств, до сих пор они об этом говорят, да? То есть Канада, там, Австралия, еще какой-то набор там, значит, государств. Они говорят, что это содружество, да, под неким королевским зонтиком. И частично это продолжает оставаться так с точки зрения управления. Не системы, не институционального такого образа, а с точки зрения управления. Это вообще не политическое образование. Британия – это не политическое образование, это чистый бизнес.

0: государстве, он не состоялся как человек, который что-то сделал, значительное продвижение вот именно гиперцелей для своего государства. Решать какие-то локальные операционные задачи, да. Но вспомните, у нас же тоже был опыт в 90-е.
1: Ну да.
0: Когда наши крупные предприниматели, они были вице-премьерами.
1: Борис Абрамович, Митина, в том числе.
0: А, Борис Абрамович был не в правительстве, он был в администрации. Да, и вот он как раз претендовал на вот эту роль, такого, что я смогу поставить какую-то там, значит, новую идею продать. Но в конечном итоге, как мы знаем, все скатилось к тому, что, значит, что там был, в общем, ЛогоВАЗ и взрыв его автомобиля.
1: Борьба за гешефты. Англичане в этом смысле, да, пожалуй, я тоже соглашусь. Тут даже король — это такой человек, который пытается просто снимать сливки с этой всей деятельности сити, разветвленной вокруг, получается, да?
0: Вы знаете,
1: вообще маленького острова.
0: В Британии вообще управляют три группы. Вот ага. Это должны сказать сразу в самом начале нашего разговора. Не партии и не граждане. Это вообще уникальное образование, которое до сих пор как-то умудряется сохраняться. Поговорим, наверное, об этом. В общем, почему? Это королевская семья, это спецслужбы и это сервисные компании. То есть финансовые, страховые. Вообще, вот для того, чтобы понимать, как это устроено, надо посмотреть, что из себя представляет ВВП Британии. 75% – это услуги. Производство, по-моему, около 2%. Сельское хозяйство покрывает свои потребности примерно на 2/3. И Британия занимает 10% мировых услуг вот всего бизнеса в мире, в том числе и нашего. 10%. То есть эти ребята ничего не производят, они только оказывают услуги. И в первую очередь, конечно, финансовые. То есть финансовые – это примерно 28% от 75%. Огромная цифра, на самом деле. Все эти ребята живут на ренту. И почему у них вот такая жесткая сшибка с Трампом, да? Когда мы говорим, что есть глобалисты, вот на самом деле основной нерв глобалистов – это британские элиты. И они жили последние где-то 40-50 лет на той модели, которую американцы создали. Там же, помните, после Второй мировой войны, когда стало ясно, что будет развиваться мировая экономика, и была проблема, ребята, как торговать друг с другом, если у нас рубли, иены, у кого-то фунты, у кого-то марки, то есть должен был быть выбран какой-то эквивалент. И вот в этот момент британцы продали американцам. У британцев просто не было таких ресурсов после Второй мировой войны.
1: Их империя разваливалась тогда, да.
0: Да, да. Но, тем не менее, вспомните, три лидера, которые встречались в Тегеране и в Ялте, это кто были? Это были лидеры США, какой-то там, да, чрезвычайно ослабленной империи еще на тот момент. Это Великобритания и Россия. Ну, СССР. СССР, да. И вот в тот момент они продали американцам идею, что, ребята, давайте создадим эквивалент между разными валютами и будем оказывать всем вот эту услугу. И основные банки, несмотря на то, что расчет шел через доллар, они концентрировались в Лондоне. И страховые услуги, там, в том числе и морские перевозки, основные, да, значит, основные компании – это голландцы и британцы. И они же потом скупали банки на территории Соединенных Штатов.
1: То есть морское страхование важно, потому что мировая торговля в значительной степени покрывается как раз морскими перевозками.
0: Ну, конечно.
1: Это надо пояснить.
0: Это сейчас вот эти выстраиваются новые коридоры по Евразии. Вот все, что сейчас происходит, в том числе и СВО, это драка за наземные транспортные коридоры. И когда британцы эту идею продали, вот этот эквивалент в виде доллара был создан, а потом в 1975 году американцы пошли против британцев. Они отвязали золото от доллара. И так как был доллар эквивалентом, не фунт, а доллар, то вот в этот момент американцы получили бесконтрольное право печатать долларов сколько хотят. Вот в этот момент и начались расхождения и падение, на самом деле, да, вот с этого трона, в общем, Британии. Вроде ты маленькое государство, да, а ты сидел в этой тройке. Да, огромное, значит, государство США, СССР и какая-то маленькая Британия. И все удивлялись, а с чего вдруг? Вот в этот момент они стали
1: говорили, что на момент 1945 года у них там чуть ли

0: они треть населения мира живет в их доминионах и колониях, и, значит, четверть территории они контролируют. А к 1975 году это совсем не так было.
1: А неважно, сколько у тебя под зонтиком, важно, сколько у тебя под ружьем. А кто воевал с японцами? Ну, Австралия воевала, там, да, или Новая Зеландия. Ну, канадцы там что-то, в общем, добавили, да, когда американцы высаживались. Ну, так тоже нужно помнить, что Канада – это как бы это же разделенное государство, да. Там есть, в общем, британские бывшие колонии и французские. Это они потом объединились, но они даже языки на сегодняшний день сохранили. И вот в этот момент они стали разбегаться. И я думаю, что лет через 20-30 мы с вами, ну, просто перестанем считать, что Британия – это какое-то влиятельное государство. Вот мы с вами начали, да, что англичанка гадит. Почему гадит? Армии нет, экономики нет, есть разведслужбы, есть хорошая кадровая работа до сих пор, да, в том числе и через вузы, ну, как мы их называем, да. Вузы, да. Угу. Вот, значит, хорошее образование дают, военные в том числе. Но вот это влияние через элиты, да, и через разведслужбы, и через финансовые и страховые услуги, оно начинает снижаться. Я так 30 лет им отвожу.
0: Но, тем не менее, эта модель пока все еще работает. Модель, которую мы очень коротко опишем, чтобы продавать свои услуги, ты должен контролировать тех людей, которым ты эти услуги продаешь.
1: Да.
0: Потому что иначе никак. Да? Либо ты их контролируешь, как это сейчас модно говорить, когнитивно, ты их обучил, поставил, там, женил на собственной гражданке. У нас есть короли, которые регулярно женились на гражданках Великобритании на Ближнем Востоке. Ну, так получалось, само собой.
1: Ну, Россия тесно переплетена была, да, да, с британской короной, это правда. Да. Но они же и предали, на самом деле, Николая II.
0: Вот здесь, да, интересный момент. Мы с Великобританией все такая диалектическая пара, наверное... Явно это можно говорить с начала 19 века, ну, с наполеоники, да, вот условные наполеоники, когда мы постоянно друг вокруг друга кружим, то ближе, то дальше.
1: Они вокруг нас. О. Они нам не интересны абсолютно. Ага. Вот Россия абсолютно самодостаточна. У нас столько всего, что мы съели из этого и проживали, извините за такой образ, ну, процентов 5. А остальное мы как-то, ну, пускай полежит. Или нам мешают. А вот для британцев на самом деле сейчас критический момент. Потому что как только пришел Трамп, а он пришел на консенсусе американских элит. И этот консенсус, это вот говорят, что есть демократы, есть республиканцы, якобы они делятся. Не, американский бизнес всегда вкладывался в обе партии. Он все время страховал свои риски. Но в какой-то момент, когда стал расти Китай, они поняли, что вот эта старая глобалистская модель, когда деньги делают деньги, а это британская модель. То есть вы ничего не производите, вы снимаете только ренту. Или раздуваете рынки, имеется в виду фондовые рынки, да? И, соответственно, это такая пирамида МММ. И они поняли, что они лишатся вот этой своей функции мировой. То есть эквивалент между расчетами в торговых операциях. И они поняли, что надо восстанавливать реальное производство. То есть модель Трампа – деньги, производство товара, деньги с добавленной стоимостью. Вот в чем основное расхождение между глобалистами, как мы их называем, и трампистами. А для этого, чтобы вам производить, вам нужны физические ресурсы. И здесь возникает Россия с ее огромными запасами нефти, газа, металлов, которые мы еще и не брались даже. Вон, в Мурманской области сколько редкоземельных металлов.
0: Там приходилось бывать там, да, там интересно в горах.
1: Да, да, да, а мы еще и не копали там, что называется. Ну, немножко норникель там, да, в общем, что-то, в общем, порылся. Там, в общем, работают у него заводы.
0: Лет 10 назад активно курсировала мысль, что будет связка Пекин-Лондон. Как раз деньги Лондон, производство Пекин, деньги Лондон обратно. Сейчас эта связка все?
1: Нет, она работает через Гонконг, эта связка есть, но если вы оказываете услугу, когда у вас доминирующая модель деньги-деньги, вы главный, а когда модель деньги-товар-деньги, вы сервис, вы ведомый, вас могут нанять, а могут не нанять, а в условиях того, что развивается активный искусственный интеллект, да, угу, то вы как оператор сервиса в какой-то момент становитесь ненужным. То есть исчезнут юристы. Вот сейчас уже юристы жалуются, что любой гражданин может уже не ходить на консультации к физическому человеку, он набирает в интернете и по типовым уголовным, гражданским, наследственным делам вам говорит: парень, пишешь вот так, мне 200 рублей сюда на счет и топай в суд. А через какое-то время и суд будет массу дел рассматривать вот через искусственный интеллект, через верифицированный государственный интеллект. А здесь британцы не занимались. То есть искусственный интеллект британцы не развивают, у них ресурсов нет. И ты как центр, оператор услуг тоже становишься ненужным. Они вначале отдали функцию доллара американцам, а сейчас искусственный интеллект съест все остальное. А он где? Это Штаты и Китай, да? Ну, мы там бежим где-то, там что-то делаем для своих нужд. Вот так.
0: Британские элиты должны же понимать, что это происходит. Это же не только мы такие два умных здесь сидим, и, значит, вот это все раскидали. Они наверняка это сделали даже несколько раньше, чем мы. Но в реальную политическую деятельность это вливается пока слабо. Классика жанра 10 лет, 7 премьеров. Да? Что это?
1: Вообще не важно, кто премьер, ага. И не важны партии. Вы знаете, я на заре своей политической деятельности, я же был милиционером, значит, участковым инспектором, ага. В городе Ижевск. У меня там каждый десятый был или судимый, или под, значит, административкой. Вот. И потом меня как комсомольца сказали: ты должен сбраться депутатом, да, и вот как-то я, в общем, после того, как из милиции ушел, я оказался вот в этой политической среде. Вы упоминали, что я, значит, политтехнолог, значит, занимался выборами. И вот в 93-м году была такая партия «Демвыбор России». Ага. В России не было политтехнологов. Там были интуитивные такие специалисты, как, значит, Николай М., там, да, Катя Егорова, Игорь Минтусов, там «Имидж Контакт», Лёша Ситников и его, в общем, товарищи, в том числе там Лёша Куртов. И Гайдар, ну, его сотоварищи там тоже, да, они поняли, что для того, чтобы политическая система складывалась, сейчас объясню, почему я так долго рассказываю про это дело, а нужны специалисты, то есть те, которые будут, ну, как бы руками, да, в общем, что-то делать в этих политических избирательных процессах. И тогда они создали программу между Демвыбором России и консервативной партией Великобритании, образовательную. И я как-то туда попал.
0: Так-так.
1: Нас вначале учили в Подмосковье, а потом нас вывезли, значит, в Лондон. И в Лондоне вначале была общая программа, а потом нас, значит, распределили по партийным ячейкам. Ну вот я попал в предместье Лондона, но наиболее интересной была вот эта общая часть. И вот в этот момент нам объяснили, что, ребята, если вы сделаете закрытую политическую систему, то вообще что думает избиратель, это вообще не важно. А ведь если мы с вами сказали, что есть три, да, в общем, субъекта, в этой организации пиратской, это короли, это спецслужбы, да, но это фактически часть вот как бы пиратов тех самых, да, в общем, которые должны бы, значит, разнюхать, если не можешь захватить, то, значит, надо взорвать, там, да, значит, что они с испанцами сделали, кстати сказать, помните, была вот эта, в общем, схватка, известно, в общем, морское сражение, когда Испания перестала быть морской державой. И, соответственно, вот эти, значит, ребята-финансисты. И они нам объяснили, что вот эти две партии, которые до сих пор, да, являются основными в Британии, они все время продавали только одну и ту же идею. Или повышенный налог на землю, или повышенный налог на недвижимость. И с определенной цикличностью они это разыгрывали. То есть, когда люди переставали покупать недвижку, да, и вкладывали в землю, они начинали поднимать налоги на землю, и избиратель бежал к другой партии. Это такая иллюзия демократии.
0: Качельки такие, да, веселые.
1: Это качельки. Вот сейчас они вынуждены третью партию запустить, Фарадж, по-моему, да, этого лидера зовут. Но это потому, что как раз с колонии они начали кооптировать огромное количество мусульман, и нужно обслуживать. Это, кстати сказать, история, которая нас коснется. Огромный риск для России – это создание мусульманской партии. И вот эта идея закрытой, да, в общем, политической системы, она работала на самом деле очень долго. Вот мы же с вами говорим про парламенты, а там ведь есть ЩУПРы, да, в общем, пожизненные. Это как у нас в Сенате. Сейчас тоже в Конституцию ввели, что пожизненные сенаторы – это вот тоже ПРы. И в чем-то мы у них скопировали вот эту политическую систему. Это переплетение, значит, России и Британии.
0: Вы ведь говорите о том, что, по сути, все вот эти выкрики в парламенте, британская пресса, вот это, британские политологи, вот это все, оно вообще к реальной действительности отношения никакого не имеет, по сути. Что определяющую роль играют вот эти три силы, которые нами были обозначены. Вопрос только в том, а эти силы, мы продолжаем политический портрет, какая у них политическая идеология? Они все разные какие-то представляют? В чем как это, образ будущего для этих политических сил?
1: Как можно дольше продержаться с услугами? Они живут по принципу «лишь бы на мой век хватило». Два ключевых мировых тренда – это владение физическими и природными ресурсами, и второе – это все, что касается виртуального пространства. Вот мы же с вами видим, это даже и в войне сейчас очень четко как бы отражается. То есть три среды всех войн будущего. Ну и нынешний, который идет на территории Украины, это то, что происходит на земле. Ну, то есть в конечном итоге заканчивается война там, на той линии, где стоит сапог твоего солдата. А второе, это то, что касается виртуального пространства. Да. Вот эти истории про Palantir и так далее, это ведь тоже, значит, замена вот как бы того человека, который определяет, куда бить и какой результат. И третье, это воздух. Не вода, а Британия всегда была морской державой. У них нет воздуха, и они не вложились в виртуальность. У них нет у них даже физически невозможно эти дата-центры построить. А, кстати, знаете, почему Трамп так упирался в Гренландию?
0: Ну, там прекрасно встает все, да, там охлаждение, все замечательно.
1: Во-первых, дата-центры, эту идею ему продал Маск. А второе... Гренландия не дает замкнуть арктическое морское кольцо.
0: Конечно.
1: Вот это наша часть, да, Арктика. А вот если дальше по карте сверху посмотреть, да, до Канады, да, вам нужно через Гренландию пройти. Ну, хоть как. А из России до Канады никак. Ну, потому что там Аляска. И вот китайцы начали засматриваться на Гренландию. И вот как раз и это перекрыли.
0: Когда вы говорите о том, что основная задача британской элиты современной – удержаться любой ценой, это автоматически нас заставляет сделать вывод, что любой конфликт в любой точке мира для них важен, интересен, прекрасен, они его будут подпитывать.
1: Они его будут поджигать. Они чем занимаются? Пакистан, Индия, Россия, Украина. Не дать соединить... Самый страшный сон, да, для британцев – это соединение европейских экономик с российской. Вот все говорят, что все началось, когда президент Путин выступил на Мюнхенской конференции, это 2007 год, да, в общем, сказал, что так, значит, дальше жить нельзя, но не говорят, почему он это сказал. А ведь он еще заявил, единое евразийское пространство от Португалии и до Дальнего Востока, до Южной Кореи, до Китая. А что в себя включает Евразия? Индию, Ближний Восток, Среднюю Азию, Россию и всю Европу. Когда Британия это поняла, вот тогда и начался Брекзит. И тогда и началась эта история, на самом деле, с Украиной.
0: Вот, пожалуй, здесь мы можем сделать небольшую паузу. Вот вы, друзья, тоже сейчас не переключайтесь. Обязательно сходите, подпишитесь на ресурсы Спутника, ресурсы Метаметрики, на Марата подпишитесь, на меня, в Максе, в Телеграме. В общем, где можно подписываться, там и подпишитесь. А мы через пару минут вернемся и продолжим разговаривать о том, как англичанка гадит. Вот. И тоже еще погоняем историю о крахе империи и что там будет с Шотландией. Не переключайтесь.
2: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
3: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
2: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
3: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
4: Симметрично, Михаил Леонидович.
2: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
3: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
2: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
2: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
6: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
2: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
7: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
2: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
8: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
2: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
9: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
2: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Будущее наступает.
10: Будущее за антропоморфными роботами.
11: Роботизация будет идти очень быстро.
2: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
12: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
13: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
2: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
14: Это можно тиражировать уже куда угодно.
2: Как подготовиться к восстанию машин?
15: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
2: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
16: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
2: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
17: Нас впереди ждет очень веселое время.
2: Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
18: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
2: Чтобы сообразить на троих.
19: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
2: Слово за слово, словом по столу.
19: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
2: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
20: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
2: Без купюр.
21: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
2: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
22: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
2: Не пропустите. Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
0: Снова здравствуйте, друзья. Культурная симпатия. Дмитрий Егорченков, Марат Баширов сегодня в студии. Про Великобританию. Великобританию. Я как
1: бывшие,
0: там кое-кто говорит Мелкобританию, но это некультурно. Не надо так говорить.
1: Нет.
0: Некультурно. Ну, мы не будем.
1: Британия, Англия, да.
0: Да. Вот, кстати, Британия, Англия, там есть Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия. Насколько объективно предположение, что все это может продолжить разрушаться? Не то, чтобы мы к этому стремимся, но все-таки.
1: Как только будет снижаться вот эта роль в оказании услуг в мировой экономике, конечно, все вот эти остаточные, да, они почему остались-то? Вот Австралия отвалилась, а Канайма, значит, отвалилась. Эти остались, ну, потому что рядом расположены. Фактически, ну, набор таких островов, да, там и там условный один большой остров. Но они будут отваливаться. Они будут отваливаться, потому что, ну, эти вот я сейчас использую такой термин там для себя, объясняя, например, что происходит и в Европе. Этого пока нет в Британии. Это называется экономическая аутофагия.
0: Самопожирание, то есть.
1: Да, то есть вы начинаете поедать часть своего общего организма и самые слабые части. И эти самые слабые части, они, конечно, не захотят, чтобы их съели. А кто у них слабые части? Вот как раз Шотландия.
0: Кстати, надо сказать, что это вообще такая характерная для западной модели сейчас штука, потому что верхний трофический уровень Соединенные Штаты пожирают всех остальных, ну и вот это вот дальше по цепочке.
1: Называется многополярный мир. Вот все смеются, когда последняя встреча была, европейские лидеры, и приехал Трамп, G7, да. И он что сказал, когда он зашел? Он вообще копирует Путина. Вот во многом.
0: Я тоже заметил.
1: Во-первых, он опоздал. Во-вторых, ну вот этого наш президент не делает. А Трамп как раз зашел и сказал: «Я здесь босс». И все так подобострастно захихикали. Ну, то есть никто не обиделся. Они сделали вид, что это шутка. Но это не шутка. Все прекрасно понимают, что сейчас происходит. И вот когда мне говорят, что британцы, европейцы надеются, что Трамп уйдет, победят демократы, и тогда вернется старая вот эта глобалистская модель, нет, не вернется. Консенсус американских элит состоит в том, что все, вот эта модель деньги-деньги больше не работает. Что Китай в какой-то момент, если позволить ему развиться так, как он развивается, они же что упустили? Инвестиции Китая по всему миру.
0: Конечно.
1: Китай везде инвестирует. И причем он инвестирует через кооперацию, не через вассальную модель. Вот то, что французы делали в Африке, да, откуда уран там вывозили, где там вот эти подростки Нигер, работали. Да. Значит, когда вот эти молодые офицеры, которые отучились у нас, кстати сказать, в военной академии. Как, кстати, король Иордании отучился в военной академии в Лондоне. И вот эти ребята сказали, все, эта модель не работает. А китайцы предложили новую модель, часть многополярного мира, кооперация. И вот этот момент Запад упустил. Поэтому останется Трамп, выиграют, значит, демократы. Ничего не изменится в экономической политике Соединенных Штатов.
0: Когда британцы убегали из Евросоюза, Brexit, вот эта вся история, это же тоже часть вот этой аутофагии западной. Британцы надеялись, что их не сожрут, и что они смогут Европейский Союз уже как-то вот дожирать, в том числе, кстати, и услугами. Так?
1: Абсолютно так. Во-вторых, они поняли, что идея создания вторых Соединенных Штатов, она не сработала. И надо из этой истории сильно их ограничивающие выскакивать. То есть евробюрократы сожрали на самом деле идею. Даже не на обед, а только встав, что называется, с чашечкой кофе. Ведь они же все зарегламентировали. То есть ты не можешь что-то производить там без определенного технического стандарта, без квот, без соблюдения экологического законодательства. А Китай не соблюдает экологическое законодательство в тех стандартах, которые есть в Евросоюзе, например, да? И за счет этого получают преимущество. Это касается трудовых отношений. Это касается, значит, всего, что является и сервисом, и частью производственных процессов. Вот когда
0: Британцы... Пускай Калас расскажет что-нибудь про внешнюю политику, и вообще беда, хоть вешайся.
1: Вот это для меня самая главная загадка. Кто же так оглупил европейскую политическую элиту? То есть туда запускают по принципу Бербок, как она сказала, значит, повернуться на 360 градусов.
0: Знаменитая математика немецкая.
1: Нет, с точки зрения акробатики я понимаю. То есть она рассуждала как, значит, человек, который занимается акробатикой. Но вот с физикой у нее. Да.
0: Но в целом-то британцев все устраивает. Они Европу оторвали от России в этом смысле. Производственные цепочки были все разрушены.
1: И да, и нет.
0: Ага, так.
1: Потому что нефть из России в Европу идет, газ идет. Возникает вопрос, а кто же возит нефть и газ? И вот тогда нужно, что называется, порыться в этой куче, значит, загадочных фирм-прокладок. И я вас уверяю, там огромное количество британского капитала. Они придумали новый сервис – перепродавать с наценкой европейским странам то, что, значит, можно было покупать напрямую.
0: А пираты всегда так делали, это очень удобно.
1: Абсолютно точно, да. Но тут появился Трамп. Трамп, который, я же говорил, что он мыслит как, значит, предприниматель. И как предприниматель он понимает, что вот эта новая модель «деньги, товар, деньги», а в производстве товара там есть определенная пищевая цепочка. И в самом начале всегда стоят ресурсы. То есть это нефть, газ, металлы, лес, вода, еда. Да? И если накинуть энергетическую давку, да, нефть, газ на Европу, то будет очень легко поедать экономику Европы. И первую часть работы сделали за него на самом деле британцы вместе с Байденом. Это когда взорвали северные потоки. Да? А Трамп что сделал? Он организовал войну на Ближнем Востоке. И вот сейчас говорят, что США проиграли там, значит, войну Ирану. Его вообще это не интересует. Его этот политический, военный контекст не интересует. Он добился одного. США и Иран будут контролировать Ормузский пролив. США через Оман.
0: Ну, да.
1: Потому что на одной стороне вот этого узкого, да, это узкой части этого пролива Иран, а с другой стороны Оман. А что такое контролировать пролив? Это, соответственно, вы контролируете объемы, время, цену на товар. Кто страхует? Ну, красота. Американцы начинают забирать не только контроль поставок, да, а еще и страховые услуги. Это возвращаясь к Британии. И когда Трамп обвиняет европейцев, и в том числе очень британцев, что вы не помогали мне воевать с Ираном, он же что говорит? Ребята, вы не помогали мне убивать вас самих. Вот что он говорит. И те в полном, как это говорится у молодежи, удивлении, ну, такого цинизма по отношению к себе они не представляли. Ведь раньше модель как работала? Я суверен, они вассалы первой руки и имеют право ограбить вассала второй руки. У них было такое право.
0: Ну да.
1: Вот когда Трамп говорит, что мы дотировали на 300 миллиардов каждый год европейскую экономику. Это как раз было не то, что американцы давали европейцам, а то, что европейцы собирали с вассала второй руки. А Трамп сказал, вообще-то это мое тоже. Я вам позволял у них забирать. А теперь все, лавочка закроется. И вот это узкое место, на самом деле, для британцев. Поэтому их задача, вы спросили, в общем, какая у британских элит? Продержаться как можно дольше. Что будет с их потомками? Ну, это уж как, в общем, получится. Вот сейчас как можно больше вот этих военных конфликтов, в том числе и множить.
0: Конечно, нужно спросить про российский бизнес в Лондоне. Он все еще, говорят, есть. Туда многие из нашей страны уезжали с большими деньгами. Там формировались клубы по интересам, там оппозицию. Кто-то вино пил, кто-то, значит, оппозиционной деятельностью занимался. Почему так? Потому что Британия всегда к себе притягивала все оппозиционные возможные силы со всего мира, чтобы потом использовать это в рамках вот этой своей концепции?
1: Помните, все время говорят английское право.
0: Которое то ли есть, то ли нет.
1: И все время корпоративные споры разрешаются в британских судах.
0: Ага.
1: Это сервисная функция.
0: Угу.
1: Вы создали юридическую модель, которая позволяет вам гарантировать право частной собственности. Это на самом деле основа их вот этой как бы сферы услуг. Потому что юридические вот эти обстоятельства, да, вы из Сингапура, я, например, там из Нигерии, и мы с вами что-то создали в России. Возникает вопрос, а кто арбитры? И как обсуждать, если что-то не так? Как, если не так? И британцы придумали эту историю. И поэтому, когда наши предприниматели деньги там хранили, ну, что-то покупали, какую-то недвижку, это, ну, чтобы не очень в гостинице жить там, да? Ну, вот. Ведь до сих пор «Русал» и «Норникель» судятся не в России, но потому что у нас не английское право, не британское право. Основа американских всех отношений тоже британско-английское право. Вот откуда эта связка появилась. Не потому что нашим нравился туманный Лондон, вечно дождливый, это с не очень хорошим, значит, бытовым сервисом.
0: Бесконечным фиш-н-чипс, да.
1: Да, отвратительная кухня, а наши ребята любят поесть. Вот. Поэтому вот это сложилось. Но британцы, конечно, использовали это. Потому что это знание, это возможность влиять на детей. Вот когда мы с вами говорили, что основа их, значит, как бы вот этой провокационно-разведывательной деятельности, да, то есть управлять через людей, они же смотрят, кто приезжает учиться. А кто у тебя папа? Да? А кто у тебя мама? А кто у тебя дедушка? И они работают уже с детьми. И когда человек выходит из, там, значит, Оксфорда, на него уже вот такая папка. С кем он спал, с кем он нюхал,
0: uh-huh.
1: да? Фотографии, друзья, эти все контакты. Все, кто учились в Гарварде из России, да? Вот это мало кто знает, но в России существует клуб выпускников Гарварда, например. Это уже американцы начали копировать. И приезжают люди вот этого самого, значит, одного из известных аналитических центров, Стратфорд, по-моему.
0: Есть такой, да.
1: И он приезжает и проводит здесь лекцию. И собираются сотни россиян, в том числе из госкорпорации, и слушают его, открыв рот. Вот эта модель, она, в общем, как бы работает, видите, и в России в том числе. Говорят... А уж относительно детей,
0: да-да-да,
1: тем более.
0: Недавно, говорят, прием был в британском посольстве в честь дня рождения короля. Говорят, 400 человек пригласили.
1: Да.
0: В ходе специальной военной операции.
1: Да, да, да. А потом я пост тут гневный, в общем, выложил. Значит, человек, который, да, я его знаю, там лет уже 25, наверное, работает в крупной корпорации. И вот сейчас же есть такая немножко усталость, да, от всего этого. И я вдруг слышу от него то, что на самом деле говорят в этих посольствах. Уйдите с Донбасса, и все остановится. И он мне это говорит. Может быть, нам уйти из Донбасса, и все закончится. Я ему говорю, ты идиот, что ли? После Донбасса будет Крым, после Крыма будет Краснодарский край, а после Краснодарского края будет Сибирь. Они целятся туда. Их интересует нефть и газ. Британские экспедиционные, на самом деле, корпуса даже во время Второй мировой войны присматривались к сибирским ресурсам. Эти ребята, вот если вы занимаетесь сервисом, да, и знаете, что у вас только воздух есть, единственное, на чем вы можете выживать, это мозги. А мозги – это всегда смотреть в будущее, то есть высчитывать, что будет происходить. Дальше есть у тебя ресурсы этого достичь или нет? Если нет, тебе нужно рубить это будущее, чем они сейчас и занимаются, да, то есть выжить как там можно дольше.
0: Тот уровень интеллектуальный научных, экспертных средств Великобритании не упал. Они продолжают очень серьезно работать там по Центральной Азии, по Средней Азии, по нам, по нашим регионам. Удавалось ли сталкиваться с этими людьми?
1: С Джеймсами Бондами?
0: Ну, назовем это с профессором Оксфорда Смитом.
1: А вы никогда не поймете, значит, разведчики, обычно разведчики, они не очень подтянутые, да, и выглядят как ботаник. И в руках у них на самом деле бабочка. И он ей любуется. Вот, вот это очень типичные британские. Нет, у них очень мощная интеллектуальная школа, это правда. То есть они пылесосят людей, это правда. Но этот ресурс, вот как я уже сказал, он начинает ослабевать. Ведь любое решение, государственное, бизнес-решение, культурное решение, в том числе, если ты стремишься, значит, к какому-то успешному решению, оно всегда основано на аналитике. И старая модель, она как работала? Ты должен был нанять самых умных. А сейчас это не работает, потому что искусственный интеллект за счет того, что он анализирует источники гораздо быстрее и в миллионы раз больше, чем может обработать и прочитать любой совершенный, самый умный аналитический центр, роль аналитических центров, она начинает снижаться. То есть они теряют вот эту составляющую.
0: Здесь есть, правда, одна ловушка. Те, кто поверит в то, что можно ограничиться искусственным интеллектом, проиграют тем, кто поставит искусственный интеллект, а над ним аналитиков, которые будут анализировать искусственный интеллект.
1: Нет? Нет, нет, нет, невозможно, потому что следующий уровень искусственного интеллекта, он самый страшный, на самом деле, для в общем, человечества. Это искусственный интеллект, который начинает чувствовать. То есть он начинает думать, анализировать, как человек. Сейчас искусственный интеллект проигрывает человеку за счет того, что у него нет чувств. Он не любит, у него нет страха, у него нет привязанности, у него нет привычек.
0: А нет, вот, собственно, когда опыта, ошибок.
1: В том числе. А вот когда все это дело появится, то возникнет самая страшная, кстати сказать, история. Это искусственный бог. Это мы сейчас с вами отошли от Британии, да?
0: Ну, есть такая,
1: но начали с аналитических, да, просто, да, центров. Да, да, да. Да. И британцы потеряют вот эту последнюю историю.
0: Они еще довольно стремительно теряют имидж и уважение, когда британские политики начинают активно рассказывать, что мы сейчас изымем российские активы, что-нибудь вот такое. Это же прямой удар по собственной репутации того самого центра, в котором безопасно можно хранить свои финансовые ресурсы, где там в любом случае в британском суде решат, считается, что справедливо. Люди говорят, раз, мы просто заберем сейчас в моменте по политическим причинам. Это же не только в России видят, это же видят и все остальные. В Латинской Америке, в Африке, на Ближнем Востоке. Почему они это делают? Им, казалось бы, нужно было бы сохранить в этом мире, таком многополярном и, значит, волюнтаристским с точки зрения Трампа, сохранить имидж вот этого центра абсолютной беспристрастности. Не получается.
1: Если у вас на столе долгосрочная стратегия, а если у вас стратегия выживания, это как волчьи стаи, аутофагия. Вам не важно, что о вас думают. Главное продержаться как можно дольше. А уж когда приходит Трамп, который говорит, что мне вообще... Вот все считают, что Трамп, его так интересует, как он выглядит, да, что о нем там говорят, хвалят его или не хвалят. Он же продал эту идею. Все в нее вцепились, а она ложная. Вот когда я говорю, что Трамп во многом скопировал Путина в поведении как лидера, то с точки зрения бизнеса американские элиты, они взяли самое вот это эффективное от британских элит, вот эту беспринципность. И поэтому вам не важно, что у вас думают. А уж когда ты выживаешь, втройне не важно. Отберешь последний кусочек у ребенка, лишь бы самому здоровенному пэру, значит, прожить на 2 дня дольше.
0: Ребенок маленький, ему еды мало надо, а пэр большой, ему надо много. Из того, что вы сказали, вытекает, что у британцев есть страх, что их тоже саутофагят сейчас американцы. И там истерика короля в Белом доме по поводу того, что у нас... Этот домик, кстати, мы недавно сожгли, буквально-то лет 200 прошло. Она вот с этим связана была, видимо, да? То есть, они думали, что они у американцев будут вассалом первого главного порядка, и, в общем, в принципе, что очень удобно, ты делаешь все, что хочешь, а тебя еще и прикрывают. А тут оказалось, что эта связочка не нужна совсем.
1: Связочка не нужна, то, во-вторых, тебя еще унижают публично. То есть, как институт, тебе все равно, что о тебе думают. Но когда Трамп тебя похлопывает короля по плечу, ну ведь есть же люди, которые до сих пор верят, что король – это институт. Они же не знают, что это, значит, пахан. А тут приходит другой, да, и говорит, вы знаете, вот это, значит, это вообще тюрьма, да, это преступная организация, значит, это пахан. Да, а все мы не продавали, что это что-то из сказки. Ну, то есть король, принцесса, да.
0: И тут принц Эндрю.
1: А тут принц Эндрю, да, а тут, значит, Эпштейн там какой-то. А потом приходит Трамп, и он говорит, теперь я тут самый главный, да. Эти сказки про, в общем, королей не работают, поэтому хлоп-хлоп его по плечу. Это было очень продумано.
0: Вот все-таки, наверное, тоже к России тогда перейдем. Россия-Британия уже финально завершая. Ваш прогноз. Стратегия в танце, да, вот это вот. Британцы будут пытаться нас давить, не прекращая, или вдруг в моменте я скажу, а давайте дистанцию разорвем, давайте вот на какое-то время вернем взаимоотношения с Россией, почему бы и нет. Будем считать, что Россия выполнила наши требования, там Борис Джонсон расскажет на BBC где-нибудь, что так все и планировалось. Или все-таки у них это стратегия последнего давления, уже кто останется только один?
1: Нет давления. Есть, во-первых, очень мощная информационная атака. Угу. То есть ударили на 5 копеек, рассказывают, что ударили на рубль. Это вот относительно нынешней там ситуации с топливом и куда они там еще бьют. Вот. А второе, они хотят договориться с нами. Ну вот смотрите, значит, когда собирались европейские лидеры, грандиозный скандал, что, оказывается, Урсула фон дер Ляйен вела какую-то переписку с Германией, Францией и Британией относительно переговоров с Россией. И встают поляки и говорят, так, ребята, а мы что-то не поняли. Вот этот ваш закрытый чатик, да, под условным названием Е3, то есть 3 страны, одна причем не входит в Евросоюз. Угу. Это должно было называться не Е3, да, а ЕБ3, то есть европейцы, британцы и вот 3, в общем, государства. Сейчас, говорят, будет Е5, да, то есть туда, в общем, добавят Польшу, которую начали возмущаться, и Мелани, то есть Италию. А дальше придут испанцы, румыны и венгры и скажут, так, ребята, а мы не поняли, вы о чем собираетесь договориться с Россией за нашей спиной? И они же подозревают как раз вот эти 3 крупные, в общем, государства, то есть Германия, Франция и Британия. Британия, которая, еще раз скажу, не входит в Евросоюз. О чем вы собираетесь договориться?
0: Британцам ни в коем случае нельзя упустить свое лидерство в этом процессе. Так-то, на мой взгляд.
1: А модераторство. Да. Вот так, да, вот скажем. Да. Это не лидерство, потому что все-таки две крупные экономики Европы – это Германия и Франция. А вот у британцев, да, значит, они что продают Франции и Германии? Мы делаем за вас грязную работу. Вот все, что мы организуем гадости на территории России, это все британцы. Все, что в Черном море происходит, это британцы. Там все эти пролеты дронов, значит, на северо-запад, это все британцы. Они используют свою агентуру для того, чтобы мы удивляемся, откуда появляются дроны где-нибудь там в районе Челябинска. Откуда взялись-то? Британцы завезли из соседних государств, открыли, запустили, закрылись, уехали.
0: Нет, ну впрямую просто дальнобойные ракеты, это же британские.
1: Они не так далеко летят, вот эти вот Shadow, да, вот эти последние удары, да, они летят не очень так далеко.
0: Но тем не менее, это не немецкие ракеты и не французские.
1: Не немецкие. Нет, потому что их нужно наводить. Это другое программирование, то есть вы не можете взять французского военного, да, в общем, который там управляет своими ракетами, посадить и управлять британскими ракетами. Разные программы, разные заводы. Это же разные ВПК. Но они вот это вот, мы делаем грязную работу, они сейчас, в общем, продают и хотят за это получить. Кто приехал на Украину заключать договоры, да, о столетнем ресурсном вот этом, значит, проекте? Американцы и...
0: И британцы, только британцы раньше.
1: Только британцы раньше, да. Вот. Но правда, значит, британский не работает, значит, потому что Трамп сказал так, ребята...
0: Подвиньтесь, извините.
1: Да, и Зеленский взял, все заморозил. То есть и не там, и не там.
0: А вы очень важную вещь сказали, что мы делаем грязную работу, но это же для них аргумент в переговорах с нами. Мы перестанем делать эту грязную работу, но вы идете на соответствующие уступки с вашей стороны. И мы как раз здесь сможем о чем-то договориться.
1: Вот как раз, когда мне говорят, что есть сейчас эскалация, да, это правда, любая эскалация всегда перед началом консенсуса, перед началом переговоров. То есть это повышение ставок, и мы это прекрасно понимаем. И поэтому, когда вот мы сидим тут, ударили, а наши выходят и говорят, а мы готовы к переговорам. Это о чем говорит? Ваши предложения на стол, ребята, наши лежат несколько лет. Мы с них отодвигаться не будем. Ваши предложения какие? Вот тогда три посла и приехали к нашему замминистру иностранных дел. Да, они с чем приехали? Вот с этим ультиматумом. А вот наше предложение. Им сказали, так, ребят, близко не то. Идите в зоопарк.
0: Подумайте еще раз.
1: Да, вот он МИД. Вот через полкилометра, значит, московский зоопарк. Идите, посмотрите там, значит, на себя как в зеркало. Да, и это возвращайтесь. Они начали опять сейчас ставки повышать. Да, они эксплуатируют вот эту свою историю, но хотят договориться, вы абсолютно правы.
0: Вот такой разговор у нас получился с Маратом Башировым сегодня.
1: Веселый.
0: Веселый, про Британию. Он, может быть, не сильно структурированный вышел, но как из мозаики собрал, мне кажется, для нас определенную картину взаимодействия с Великобританией, нашего, вообще роли Британии в современном мире, которую, перефразируя одного известного политика, нельзя переоценивать, но и недооценивать не стоит. Спасибо большое.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Друзья, а вы не переключайтесь и смотрите другие выпуски наши, которые тоже лежат в сети. Пока.
2: Узнать за 90 секунд. Кого сегодня удивишь холодильником? Заурядное бытовое устройство. А между тем история поисков возможности сохранять пищу восходит еще к Древнему Риму. Слуги императора Нерона запасали лед и снег в горах, а затем складировали в дворцовых погребах, помещая на них провизию. Первая попытка сделать технологический прорыв удалась только в начале 19 века. Сегодня она выглядит наивной. А тогда вызвало фурор. Американец Томас Мур сконструировал стальную коробку, обернутую кроличьими шкурами. Внутрь он клал сливочное масло, а затем помещал в бочку со льдом. И бойко продавал товар. В 1850 году американский врач Джон Горри впервые продемонстрировал процесс получения искусственного льда. Примененная им технология компрессионного цикла актуальна и сейчас. Сначала устройство использовалось в медицинских целях, но потом пошло в народ. Через несколько лет французские ученые Фердинанд и Эдмонд Карре изобрели холодильник, работающий на испарениях серной кислоты.
3: И только спустя полвека первый в мире патент на автоматический охладитель продуктов получил изобретатель из США Альберт Маршалл. У его холодильника автоматически отключался мотор, а стоил он в два раза дороже автомобиля. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
4: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
3: И быть в ладу с самим собой.
5: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы судить с ними темы исключительно мне интересные.
3: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Во Франции разрешили эвтаназию. Контекст. 20-летняя напряженная дискуссия на сверхчувствительную тему помощи медиков в добровольном уходе из жизни закончилась в пользу ее сторонников. Но борьба с принятым законом продолжится. Во Франции огромное число граждан считает, что эвтаназия противоречит базовым христианским ценностям. Прежде всего, заповеди «Не убий». Церковь считает эту процедуру узаконенным убийством. Глава конференции епископов, кардинал Жан-Марк Авелин, уверен, последствия закона будут касаться не только ухода из жизни тяжелобольных, но и отношения общества к старости, недугам и уязвимости человека. Депутаты в прошедшие годы несколько раз отклоняли инициативу, но сейчас верх взяли другие политики. Да и Эммануэль Макрон перед выборами обещал. Вот и сдержал слово. Однако точку в вопросе ставить рано. Часть медицинского сообщества категорически против эвтаназии. Логика очевидна. Врач призван спасать, а не участвовать в умерщвлении. Власти заявляют, что французский закон – один из самых мягких. Но такой аргумент не выглядит убедительным. Франция стала шестым государством в Европе, узаконившим эвтаназию. Ранее это сделали Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Испания и Португалия. We'll be right back.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Краснодаре и Сухуми. Час ночи. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия готова дать площадку для диалога иранцев и арабов, заявили в МИД. В Госдуме предложили включать время участия в СВО в стаж госслужбы. Свыше 1000 медиков переехали на работу в сельскую местность за 5 лет в Подмосковье. Подробности далее. Россия готова содействовать урегулированию между иранцами и арабами. Будет рада предоставить площадку для их диалога, но не намерена навязываться. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел России Александр Алимов. Он отметил, что Москва поддерживает плотные контакты со всеми заинтересованными сторонами, включая Исламабад, Эр-Рияд и Анкару. Соединенные Штаты Америки думают только про Иран и забыли про Палестину, хотя в Газе большая катастрофа. Об этом заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нафаль. Он уточнил, что для того, чтобы на международной арене начали думать о Газе, необходимо остановить конфликт вокруг Исламской Республики. США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, объяснив их действиями Тегерана против коммерческого судоходства в Армузском проливе. МИД Исламской Республики назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей. Депутаты Госдумы предложили включать период участия в специальной военной операции в стаж государственной гражданской и муниципальной службы. В сопроводительных документах отмечается, что такой стаж используется для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого труда, а также других гарантий, предусмотренных законодательством. 12 человек, которых из-за сильного ветра на лодках вынесло в акваторию Ладожского озера, эвакуируют в Ленобласти, двоих еще ищут. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС. Эвакуацию проводят спасатели. Аварийно-спасательные службы Ленинградской области также привлечены добровольцы. По информации ведомства, среди эвакуированных 5 детей. Более 1000 медиков переехали на работу в сельскую местность в Подмосковье за последние 5 лет. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Бринцалов. По его словам, когда врач переезжает на работу в село, он получает выплату до 1,5 миллиона рублей. В Подмосковье в дополнение к федеральным действуют еще и областные меры поддержки. Это социальная ипотека, компенсация аренды жилья, бесплатные земельные участки. Так, врачам-участникам программы выплачиваются средства в размере от 1 до 1,5 миллиона рублей. Средний медперсонал может рассчитывать на сумму от 500 до 750 тысяч рублей. Размер выплаты зависит от удаленности населенного пункта. Полузащитник сборной Аргентины по футболу Энцо Фернандес получил красную карточку в добавленное время ко второму тайму финального матча чемпионата мира против команды Испании. В компенсированное время Фернандес нарушил правила на защитнике сборной Испании Пау Курбаси и получил желтую карточку, которая стала для него второй в этом матче. Финальная игра проходит в Нью-Йорке. Счет после назначения дополнительного времени открыла Испания 1-0. Это все. К данной минуте мы внимательно следим за всеми актуальными событиями в этом мире. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Код преступления.
2: Приветствую, друзья! С вами Василий Бейнарович и Ева Меркачева на «Радио Спутник». Вы смотрите «Код преступления». Сегодня, Ева, мы с тобой говорим про сложную тему. Тему сексуального насилия, домогательств, потому что и в последние несколько месяцев произошло несколько неприятных и скандальных прецедентов. И важно людям показать, как и законодательно, и мы с тобой будем это обсуждать, потому что мы узнали, что некоторые буквы закона, они говорят только про женщин, что, дескать, в отношении мужчин такого быть не может, хотя как раз может. Вообще стоит начать про то, что у нас есть градация виды сексуальных домогательств, то есть это нападение, Это принуждение к сексу, это обсуждение, потому что это тоже считается у нас, потому что многие упускают тот момент, что если они просто с кем-то фривольно что-то обсуждают, это не является сексуальным домогательством. Нет, это является. И само уже демонстрация каких-либо половых образов, органов. Я помню моих знакомых, с которыми мы обсуждали что-то законодательное, их очень удивило, что есть такое явление, когда некоторые мужчины присылают свой половой орган, это называется дикпик. Фотографии девушки. Я объяснял своим знакомым о том, что вы можете обратиться в правоохранительные органы и предоставить это как демонстрацию, то есть оголение перед вами половых органов, что это тоже является сексуальным притеснением. Это не история про то, что вот вам это кинули, потому что вы красивая девушка в соцсетях. Нет, вы можете подать в суд на этого человека.
3: А если тот, кому такое пришлют, является еще несовершеннолетним, то человек получит огромный срок по педофильской статье.
2: Потому что у нас произошел пересмотр законов 11-го, 12-го, там, 13-го годов, когда это переквалифицировали. И там было пересмотрено, что возле детских садов, школ и так далее, и тогда много началось статей того, знаешь, когда алкоголизированные мужчины решили...
3: Помочиться, да.
2: Помочиться возле остановки, как они выражались, а там оказался рядом детский сад, и их рассматривали как сексуальных преступников. Преступников, как
3: да, насильник. Они получили по 16 лет.
2: Да, потому что статья достаточно от 15 минимум, потому что до этого там она как-то меньше была, если мне память не изменяет.
3: Ну, Василий, если ты позволишь, вот тема, поскольку очень большая,
2: да,
3: сексуальное
2: абсолютно.
3: Насилие, я бы предложила начать конкретно с изнасилований.
2: Угу.
3: Всегда, и в советские годы, на раннем этапе, и на позднем, и сейчас в современной России была статья, которая так и называлась «Изнасилование». Да?
2: Угу.
3: И, собственно, всегда это наказывалось достаточно сурово. Почему? Потому что предполагалось, что когда совершен половой акт в отношении женщины, мы с тобой как раз перед передачей посмотрели, что там четко в законе указано в этой статье, что потерпевшая, мы еще удивились.
2: В отношении потерпевшей.
3: Да, да. Правда, потом там есть еще дописка и иных лиц, но потом снова идет про потерпевшую, да. Что это преступление тяжкое, поскольку наносится физический вред, да, ну и психологический.
2: Угу.
3: То есть это обществом и государством не просто осуждалось, а жестоко каралось. И надо также сказать, что, опять же, еще с советских времен люди, которые попадали за решетку по этой статье, пользовались, скажем так, наименьшим уважением среди сокамерников, да, и среди тех, с кем они находились в колонии. Более того, их часто переводили в такую специальную касту, да, и они отдельно от других питались, отдельно от других, там, не знаю, держали свою одежду, обувь и выполняли самые грязные, самые сложные работы. Таким образом, получалось, да, что социум на разных этапах

0: кого куда, с кем можно, с кем нельзя, работал ли он в органах, не в органах и так далее, потому что это...
1: Это очень сложно, но и ситуации бывают разные. Как бы то ни было, в целом, если мы говорим про изнасилование, как мне кажется, изначально исходили из того, что тело сокровенно, да, что тело другого человека не может быть предметом посягательства, и что другой человек не может быть, опять же, инструментом для достижения сексуального удовольствия какого-то персонажа. Крайне важный момент, но кажется мне, что у нас изнасилований меньше не стало. И вот для меня это, честно скажу, такая загадка, потому что с учетом того, как общество на протяжении десятилетий боролось с изнасилованием, какие меры оно принимало, в итоге мы видим, что нам не удалось искоренить это зло. Я не говорю про то, чтобы полностью, да, убрать. Всегда найдется какой-то там, не знаю, психически неравновешенный, суперагрессивный человек. Но, мне кажется, проблема гораздо глубже. А как будто бы тот, кто насилует женщину, да, опять же, закон у нас говорит, что чаще всего именно женщины являются потерпевшими.
0: Важно очертить, это просто для меня очень большая ситуация, потому что я очень часто подчеркиваю, что у нас нету полноценной нормальной статистики по мужчинам, потому что статистика женских изнасилований, она фиксируется, она обсуждается в социуме, она тоже не полная, потому что очень много историй, когда приняли решение для себя не говорить, не заявлять и так далее. И в половине истории, когда ловят серийного насильника или какого-то преступника-маньяка, вскрывается, что женщина, увидев, что прецедент, что другие признаются в этом, они приходят и говорят, да, со мной тоже он что-то сделал. С мужчинами все хуже. С мужчинами это раз. Социально-половая дискриминация в плане того, что унижают, ты что, не мужик? О чем ты там рассказываешь? О том, что у тебя с женщиной секс был? Ты это изнасилованием называешь? А то, что бывает и у мужчин секс против их воли, это существующий прецедент. И опять-таки, одна из самых классических историй про изнасилование и насильственное действие сексуального характера – это именно истории про то, что это все происходит в семье. Это мамы, это мачехи, это тети, это бабушки. И тут происходят вот эти истории. И я даже из практики могу рассказать. У меня было как минимум 2 пациента, которые уже в солидном возрасте эти мужчины, проведя в браке 15-20 лет, только тогда набрали сил признаться своим женам об этом, в этой истории, и рассказать об этой истории, потому что очень сильное социальное давление. Но это я просто такая ремарка, потому что это важно понимать.
1: Ты знаешь, все равно изнасилование мужчины вот в представлении, наверное, обывателя, это что-то такое совершенно...
0: То есть визуально да. Это... Да.
1: Я все время вспоминаю историю. Помнишь, я рассказывала в одной из наших передач смешную, когда маньяк, который обвинялся в серии изнасилований и убийств других женщин, рассказал, как он в свое время в юности стал жертвой изнасилования. И вот он рассказывал, как его якобы изнасиловала девушка. И вот, собственно, при этом невозможно было не засмеяться, потому что это явно было им выдумано для того, чтобы как-то объяснить...
0: Оправдаться,
1: да, все то, что он происходит. Знаешь, для меня было шоком большим, прочитав некоторые статьи моих зарубежных коллег и журналистов, узнать, что, оказывается, за последние годы была серия судебных дел, когда выяснялось, что миротворческие миссии ООН, приходя в какие-то страны, в том числе занимались вот этими страшными вещами, насиловали женщин. Когда в зоне вооруженных конфликтов, в том числе в Боснии и Герцеговине, это где...
0: Это одно из самых страшнейших, это даже я читал очень много статей на эту тему.
1: Да, много лет назад это было конфликту, я уже даже не знаю сколько, уже больше, по-моему, 2 десятилетий. И до сих пор эти факты всплывают.
0: Когда Белград бомбили, то есть там очень много историй о том, что происходило и что себе позволяли ООНовцы.
1: И возникает вопрос, то есть это что-то большее, чем просто... такое сиюминутное там, желание сексуального удовлетворения. Это какой-то процесс подавления воли представителя там, или другого народа, и просто женщины. Это процесс контроля, процесс управления. И вообще мы тогда переходим на понимание того, что такое секс, да, и как он может использоваться в преступных целях. Что он для кого-то является именно средством достижения...
0: Орудием
1: того, чтобы его эго... получил удовлетворение. И это начиная от домашнего насилия и заканчивая, вот как мы рассказывали, что даже ООН, к сожалению, в таких историях засветилась и не очень хорошо выглядела. И что может человечество этому противопоставить? Я вот все время думаю. Наверное, только разъяснение и понимание, опять же, того, что вот должен быть неприкасаем человек. И это должно быть как в конкретной семье, да, так и на самом высоком уровне такой там организация, да, которая объединяет в себе множество стран, чтобы это все передавалось и из поколения в

0: поколения, из одного там правительства другому правительству. Но когда мы к этому придем, большой вопрос. И пока мы имеем просто вал вот этих дел по всему миру. То есть это история абсолютно не про Россию, это история про...
1: Мировая проблема.
0: Мировая проблема про изнасилование женщин. И из этой, если позволишь, истории с обычными изнасилованиями, я бы пришла к другой, про домогательства, которых сейчас стало тоже очень много. Меня лично шокировало, абсолютно шокировало то, что приключилось в московском метро. Вот нельзя слово «приключилось», насколько оно подходит. А девушка, которая там ехала, обнаружила у себя на одежде сперму. Пассажир, который стоял рядом с ней, терся и, в общем, вот, собственно, сделал то, что
1: если сделал. Уточнить, это было НЦК. Мужчина с ней терся. Это произошло 4 июня, то есть это совершенно недавно. Некий неизвестный рядом с ней терся. Когда она уже вышла на какую-то другую станцию, ей подчеркнули, что у нее на спине какая-то жидкость. Есть эта отвратительная фотография, где... Но девушка, как это казалось, не из...
0: Робкого десятка.
1: Да, не из робкого десятка, психологически не подавленная. Она сразу же на платочек собрала этот материал, упаковала его и сообщила об этом правоохранительным органам. Материал отдала на установление, на экспертизу ДНК.
0: Молодец.
1: Да, и данного гражданина задержали. Он оказался работником одной спецслужбы на три буквы. Вот что поразило в этой истории. И как бы там разразился достаточно большой скандал. Но он задержан. Но сам факт, что есть такой прецедент, и он происходит повсеместно.
0: Ты знаешь, после этой истории очень многие женщины стали писать и в комментариях, и у себя там какие-то посты публиковать про то, что они становились жертвами таких домогательств в общественном транспорте довольно часто. Кто-то зажимал, кого-то щупали, кому-то там что-то шептали на ухо, кого-то гладили по причинным местам. И, в общем, это вызвало волну.
1: Они очень часто пользуются толкучкой в общественных транспортах, когда все очень близко и узко. И как будто бы случайно ладошка куда-то там попала у него.
0: Да.
1: Это, да, очень большой прецедент. Это эксгибиционисты, это вуэристы, это... Сейчас есть такой фраттеринг.
0: Это что такое?
1: Фраттеринг – это когда людей возбуждает факт того, что ты вот так ударяешься, прям случайно налетаешь, пощипываешь и так далее. Вот их возбуждает именно вот состояние вот этой близости контакта. Очень многие сексуальные извращенцы часто этим страдают и намеренно путешествуют в общественных местах. Если мы, например, говорим там про практику других стран, в Японии из-за этого разработали отдельную систему, и ее уже постепенно внедряют отдельные вагоны для женщин.
0: Прекрасно.
1: То есть где это они либо в конце, либо в начале вагона, куда только могут зайти женщины и не могут зайти. И настолько успешна эта программа, потому что в Японии очень высок фактор вот подобных домогательств в общественном транспорте, что все женщины выступили за то, чтобы везде были там автобусы только для женщин, разделение каких-то обучающихся даже мероприятий. Ну, короче, вот пока что сейчас они на общественном транспорте это прям очень плотно внедряют. Потому что это большая проблема. Даже я помню путешествие в метрополитене в свое студенчество и юности. Я наблюдал этих граждан, которые...
0: Тянутся, чьи руки тянутся, чьи...
1: Не тянутся, к сожалению, если бы только это. Которые прям раздевались и были голые, или мастурбировали в общественных местах. Тут важна, то есть, ремарка, опять-таки, от меня, как человека из служб психиатрического характера, медицинского. Очень важно стыдить моментально этого человека, вот его общественно унизить, потому что их психологическое состояние, наоборот, ощущение доминации, что они своим поведением, своим поступком, они испытывают большее возбуждение от того, что они унижают кого-то, они поступают с кем-то, они принизили кого-то. Почему? То есть очень часто, когда мы говорим про всех эксгибиционистов, почему их еще очень часто возбуждает наблюдение? Почему им очень нравится следить? Потому что это та самая грань полного контроля. Я контролирую, я слежу за своим объектом, я слежу за той целью, которая меня заводит и возбуждает. Почему многие сексуальные извращенцы постепенно потом переходят в нападение? Потому что вот это наблюдение, им постепенно не хватает его, фантазии этих не хватает, и нужно чем-то доходить. И вот как раз вот это постановление в неловкость, когда тебе там руку к шее или схватили за, там, за ягодицу, за грудь, за там талию провели, и что-то начинают нашептывать в стиле «ну тебе же нравится». Опять-таки, я помню, помню эти ужасные истории, и как от своих подписчиц, которые мне рассказывали, и у тебя я их читал, о том, что подходит некий извращенец к маленьким девочкам на улице и рассказывает, ну я-то понимаю, чего вы на велосипедах катаетесь. Я же знаю, для чего. Потому что есть тип извращенцев, которые считают, что маленькие девочки используют сидушку как для мастурбации.
0: Ну, господи.
1: Да, есть вот такой тип мужчин. И что самое страшное, поголовно ты встречаешь таких извращенцев в сети, которые вот это описывают, которые это... Я вообще, ну, вот как
0: надо
1: бы...
0: Надо блокировать таких персонажей.
1: Тут надо не блокировать, тут их надо сразу отслеживать, кто вот подобные даже высказывания себе позволяет, чтобы это уже рассматривалось как акт насилия.
0: Да, и здесь важно сказать всем тем людям, которых кто-то там пощупал, потрогал, что-то там сделал, что-то показал, а факт вашего, так сказать, несообщения о них в правоохранительные органы на самом деле может печально отразиться пусть не на вас, на ком-то другом, потому что рано или поздно этот человек может перейти в нападение. А если будет прогрессировать вот это его состояние...
1: Дозволенности.
0: Конечно. Ну, я считаю, это болезнь, по сути. И если он будет думать, что так можно, что вот это нормально... Поэтому еще раз большой респект той девушке, которая на спине у себя обнаружила. Да, может быть, там кто-то ей писал, что это было, наверное, стыдно, может быть, неловкость какую-то она чувствовала. Но в действительности стыдно и неловко должно быть не ей, а, во-первых, тому, в первую очередь, кто все это сделал, да, и тем, кто в итоге пытаются эту девушку еще тоже как-то обсудить.
1: Поднять одну тему, она как бы очень в большей степени касается, конечно же, полностью женщин. История того, что у нас проблемы с сексуальным воспитанием. Давай будем объективны.
0: Да, мы с тобой причем не раз это говорили.
1: Но для меня тут открылась новая грань. Я как-то, наверное, так как я медик, для меня там вопрос месячных, вопрос разговора с девушкой, женщиной, понимаем, что рано или поздно, когда у меня появятся дети, есть появится дочь, этот разговор состоится. И у меня никогда не было смущения. Во-первых, я узнал про существование огромного количества мужчин, для которых, вот как женщина поднимает тему, что вот у нее сейчас цикл или что-то связанное с покупкой даже простейших прокладок или чего-то, у них такое, все, не надо об этом при мне говорить, вот не надо затрагивать эту тему. Во-первых, вот это у меня вызвало какое-то удивление. Опять-таки, это мои личные проблемы, потому что я воспитан как-то по-другому и более свед. Но дальше я узнал про существование огромной группы женщин, которые стыдятся говорить при своих мужьях о месячных, они прячут в квартире прокладки, потому что муж не должен этого видеть, это мужа вообще не должно касаться, жена всегда должна быть чиста, прекрасна и готова. Но самое страшное, в этой же традиции воспитываются девочки. И я налетел сначала на ролик в интернете, где это поднималась тема одной из женщин-психологов, а потом я налетел на огромную статью на социально-психологическом сайте, посвященном там сексологии и сексопатологии, где это поднимается как серьезная проблема, что маленьким молодым девушкам внушается, что это стыдно, это запретно, об этом говорит. Хотя это простейшая, извините меня, как мне кажется, гигиена, и это часть физиологии. Не зря там в той же Франции я, например, в восторге от того, что теперь есть у женщин в период болезненных месячных выходные, то есть на этот период, потому что то, что переживает ваше тело, это, конечно, ужасно и тяжело.
0: Да, правильно я понимаю, что как раз из-за того, что есть такое, принятое частью общества отношение к телу, а все это и формирует в итоге состояние ощущения того, что стыдно и позорно рассказывать, если вдруг кто-то там в автобусе схватил за ягодицу, если вдруг кто-то что-то там прошептал, бывают случаи,
1: это
0: мобилиза. Это вот про это, да?
1: Потому что эта мысль очень чиста, потому что от этой грани, где про прокладки, мы не можем поговорить, мать, когда дочь расскажет о такой истории, она скажет, никто не должен узнать, это будет позор всей семьи.
0: Да.
1: Зачем ты об этом говоришь публично? То есть этот момент, а что значит позор? Вот это какое-то странное, тебя никто замуж не возьмет. Но это проблема этих мужчин, которые не возьмут эту девушку замуж. Я понимаю, наверное, это очень в религиозных диаспорах определенного толка. Действительно сложный вопрос, когда позор на всю деревню, потому что я знаю историю, когда из-за факта насильственных действий сексуального характера приходилось переезжать из другого, аж не то что в деревню, в другой регион. И вроде бы все было хорошо, но вдруг из этого региона, где они когда-то жили, приезжает парень к родственнику, и он распространяет эту информацию повсюду. И это опять начинается этот позор. Все эту девушку унижают повсюду. Почему, опять-таки, для меня всегда важно, когда мы слушаем историю прецедентов изнасилования детей несовершеннолетних, нам не показывают не место, нам не показывают этого ребенка и как можно пытаются быстрее, чтобы они куда-то переехали и исчезли, потому что это очень сложная социальная тема в плане того, что этот ребенок будет продолжать учиться в этой среде, когда все знают, и в каком психологическом напряжении он будет жить. Ему и так-то непросто. А если еще и общественность не помогает, а только усугубляет, это вообще катастрофа.
0: Получается такая двойная виктимизация. Да. Да? То есть он дважды становится жертвой. И это тоже проблема. Хотя, вот казалось бы, да, в обществе, в здоровом обществе должны понимать, что жертве стыдиться нечего, она жертва. А вот преступник, тот, который совершил насилие, вот кто должен подвергнуться максимальному общественному обсуждению. Но а почему тогда так происходит? Я тоже про это задумывалась. Мне кажется, что в целом это про историю с насилием, потому что в неком представлении тот, кто насильник, да, тот сильнее, да, тот проявил себя, и как будто бы он выиграл. Даже если в итоге его посадили за решетку, и здесь тоже какое-то искажение. Тебе не кажется?
1: Я думаю, что здесь еще за многие годы, что я погружен во все эти темы и истории, у меня складывается вообще впечатление, что у нас неправильно долгими годами, это проблема вековая, это проблема и 19-го, и 18-го телесных границ. Потому что, давай объективно, мы начали про границы телесные разговаривать только в середине 20 века, публично. Когда об этом начинают говорить и психологи, когда об этом начинают говорить и просто педиатры, о том, что нужно объяснять вообще-то ребенку про половые органы, его отличие мальчика от девочки, потому что это очень важный этап психологического формирования. И вот, наверное, мы сейчас... Почему я говорю, что 21 век, и то время, в котором мы живем, оно лучшее из лучших? Потому что мы намного прогрессивнее, чем все наши предки и наши предшественники. Но ситуация именно в том, что есть огромное количество сред,
0: которые застряли еще в
1: мужских
0: том.
1: Даже сред. Даже, и тут я не побоюсь, что я буду действительно давить на этот гендерный стереотип, где воспитывается, что женщина, она должна быть вообще сразу по щелчку загораться. Женщина, вот этот ужасный... я не знаю про его актерские таланты, но актер, который играл в университете, Кузю, который себе позволял отвратительные публичные высказывания, что женщина, когда у нее плохое настроение или месячное, она вообще не должна показываться мужчине на глаза. Она мужчине должна только дарить радость, он заявляет. И ты слушаешь это, и такой думаешь, какой, простите меня, дегенерат необразованный. По-другому я его не могу назвать. Потому что это сеять повсюду, и самое страшное, что там в комментариях ты находишь этих последователей этой концепции, этого взгляда, какое там место у женщины, что так далее. И ты думаешь, вроде страна, я, конечно, не очень говорю о том, что Россия наследник СССР, но все равно мы страна, где произошла первая революция в плане того, что равности полов, что женщина не должна быть на кухне, а женщина такой же член общества и построения, что у нас больше образованного населения стало резко по сравнению с царской Россией, когда это было доступно 12-18%, а потом резко всем стало доступно быть образование. И ты думаешь, и как мы от этого откатились в подобные истории, когда госпожа Калантай это все трактовала о том, что женщина, она имеет право, она может поступать публично, политически, юридически. Что случилось? На каком этапе мы куда-то свернули не туда?
0: Нет, я не считаю, что мы свернули не туда. Просто есть отдельные персонажи, которые получили площадки, рупор, и могут все свое болезненное представление транслировать. Это есть особенность интернета, где каждый человек, иногда совершенно неуравновешенный, а иногда с диагнозом подтвержденным, может что-то заявлять.
1: Собирает вокруг себя людей с не отсутствующими диагнозами, но индуцирует им свои диагнозы.
0: Абсолютно. Поэтому, тут, я думаю, что не нужно делать каких-то глобальных выводов. А в целом, мне кажется, очень важный момент, который стоит еще раз проговорить, что человек, ставший жертвой домогательства, и уж тем более изнасилования, должен обязательно сообщить об этом правоохранительным органам. Потому что в данном случае наказание – это не просто восстановление социальной справедливости, а профилактика будущих преступлений. Никто не знает, что сделает в следующий раз тот, кто поступил. Да, возможно, он совершит что-то более страшное.
1: И к этому мы перейдем, я думаю, с тобой после перерыва, как раз обсудив, как в УК преследуются подобные преступления.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
3: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
3: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
3: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
3: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
4: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
5: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
6: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Код преступления.
7: Друзья, приветствую вас. Вы на радио «Спутник». Вы смотрите «Код» и слушаете «Код преступления». С вами Ева Меркачев и Василий Бейнарович. Сегодня мы обсуждаем достаточно сложную тему. Тему сексуальных домогательств, насилия над несовершеннолетними, совершеннолетними. И вообще проблемности этого отношения. Вот только что мы с Евой как раз подробно обсуждали именно проблематику определенных групп лиц. И там мы даже понимаем, что это прям племена, обозначим их так, которые создают в соцсетях подобные мнения. Какая женщина должна быть? И мы часто с тобой, я думаю, сталкиваемся именно с этими историями, когда ребенок в семье подвергается сексуальному насилию со стороны отчима, и когда он рассказывает об этом там близким, там, матери или там родственникам, они ставят под сомнение. Что ты придумываешь? Не придумывай вообще. Тут вообще ничего не было. Это все было по там обоюдному согласию. Или ты хочешь оклеветать своего отчима, отца? Он не мог так поступить. Но самое страшное, что я слышал, это: «Но он же нас обеспечивает финансами. Ты что, не хочешь жить плохо? Голодать опять хочешь, как мы голодали?» И то есть вот эта странная градация, ну, то есть можно насиловать за то, что вас кормят едой, это такое себе, вот именно вот как это умещается в головах людей, это сложно. Я к чему хочу подвести. В УК РФ есть прям отдельная глава, она 18-я. «Преступление против половой неприкосновенности и половых свобод личности». То есть это прям отдельным пунктом. Вот ты можешь как-то рассказать именно про юридически, насколько долго у нас это все формировалось, пересматривалось в нынешней истории России?
8: Да, знаешь, на мой взгляд, законодатель проделал большую работу. Но и надо всегда иметь в виду, что когда законопроект попадает в Государственную Думу, уже он прошел несколько фильтров. И работали над ним многие ученые. Чаще всего это не простые юристы, а те, кто еще являются там докторами наук, преподают, они профессора на своих кафедрах. Поэтому это вот прям труд группы людей, которые большие профессионалы. И они пришли к выводу, что одной статьей изнасилования нельзя обойтись. Потому что в случаях, когда не было физического контакта, но человек что-то там на расстоянии показывал, да, либо же там посылал, то тоже можно говорить о том, что произошло все-таки вот это самое воздействие сексуализированное. Угу. И поэтому у нас появились статьи, которые называются несколько по-иному. То есть помимо обычного изнасилования у нас есть статья «Насильственные действия сексуального характера», в частности. У нас есть принуждение к сексу, да, половой близости. Это тоже отдельная статья. И, как мне кажется, вот нынешнее законодательство вот со своей этой градацией, оно максимально корректно и предельно точно описало все ситуации сексуального и сексуализированного насилия, которые могут произойти со всеми категориями граждан. И с мужчинами в том числе, естественно, с детьми. Все это есть. А другое дело, что есть вопросы к правоприменению, есть вопросы к некоторым срокам. Потому что иногда становится непонятно, почему за то, что кто-то послал кому-то картинку с оголенным половым органом, он получает больше, чем тот, кто изнасиловал девушку. Там поймал, затащил в кусты и, в общем, делал с ней что хотел там, на протяжении, там, не знаю, часа или какого-то времени, мучил ее. Для меня это все-таки совершенно несопоставимые по тяжести преступления. Потому что картинка – это картинка, хотя это недопустимо. Мы с тобой говорили в первой части передачи, что закон это карает, и если кто-то не хочет это видеть, вы не вправе ничего посылать, не такие там ролики, где вы там голый, как бы вам этого не хотелось.
7: Я просто почему еще это говорю громко и публично, чтобы девушки, чтобы люди знали свои права, что вы можете засудить этого человека запросто. Делаем скрин и пишем заявление, указываем типа IP-адрес этого человека, и дальше уже это задача правоохранителя.
8: Да, если, правда, девушка совершеннолетняя, то будет сложнее, а вот если несовершеннолетняя, то здесь есть все шансы добиться не просто возбуждения уголовного дела, а еще того, чтобы человек был наказан. Кстати, почему-то мне вспомнилась сейчас история, когда один, он в Москве работал, но приезжий был из другого региона, массово разослал, массово это не просто слово, потому что в конечном итоге получили его сообщение, около 1000 человек разослал свой половой орган. И он получил срок, вот я сейчас, если не ошибаюсь, то ли 16, то ли 18 лет. Срок, конечно, огромный.
7: Простите, мне хочется совершить черную шутку.
8: Зачем он это сделал? Да?
7: Какая производительность и зачем это было сделано? Это,
8: слушай, я даже, честно говоря, не знаю. Видимо, надо использовать какие-то системы рассылки автоматически, потому что ты даже
7: нажимай так. Нет, вот. Ева, я уверен, это было каждый раз.
8: По-своему. Как он выборку делал, кому послать этот свой орган? Не знаю, есть много вопросов к этой истории, но вот она как такая хорошая иллюстрация к тому, что это точно уголовно наказуемо. Среди этих 1000 были, конечно, попали и те, кому там 16 лет, да, это уже сразу другое отношение правоохранителей и 14-летние. Угу. При том, что, надо сказать, у нас ведь есть ограничения на регистрацию в соцсетях, в некоторых соцсетях по возрасту, но мы все понимаем, что очень часто регистрируются там подростки и занижают априори свой возраст. И поэтому вроде как человек взрослый может сказать, что я посылал свой половой орган или там себя ролик, где я там в голом виде, думая, что девушке там 20 лет, потому что у нее так было написано в ее аккаунте в ВК, а в действительности этот ролик, эта фотография могла прийти девочке, которой 14 лет. И вот, пожалуйста, будет обеспечено очень долгое
7: уголовное преследование.
8: Да, и посадка лет на 14 тоже. Ровно столько, сколько этой девочке. Это мы все проговариваем. Для чего? Для того, чтобы люди несли все-таки ответственность за свои эти действия. Но и в целом, вот мне вот хочется у тебя спросить, как у врача, да, как у психиатра, а вот что это за потребность взять, сфотографировать свой голый, извиняюсь, член и послать?
7: Слушай, смотри, вообще, когда мы говорим про половые извращения, когда мы говорим про подобных, там механизм ровно такой же, как и у садистов или мазохистов. То есть, опять-таки, у нас есть такой Крафт Эббинг, это известный психиатр, который в конце 19-го, начале 20-го года опубликовал самый центральный труд о психиатрических сексуальных девиациях и перверсиях. Он первый, кто собрал это в единое произведение. Он обладатель был оригинала Маркиза де Сада. Именно он взял Маркиза де Сада и фон Захер Мазеха и взял их фамилии для того, чтобы обозначить синдромы. Синдром садизма и синдром мазохизма. Прекрасно использовав их центральные произведения. Он много чего описал, Конечно же, он во многих вещах был неправ, но он первый, кто это предположил. И когда мы говорим про подобные механизмы извращения, в первую очередь мы говорим про ребенка с отсутствием полового воспитания. То есть с ним это не обсуждалось. У него есть огромное количество внутренних комплексов, которые формировались там в результате отсутствие нормальной социальной коммуникации, формирование здоровой эмпатии. Потому что, ну, подобные действия — это разговор про то, что у человека явно проблемы с эмпатией. Прислать свой половой орган или где-то его оголить, ну, знаешь, это чувство сопричастности как-то не так работает, что если только по обоюдному согласию мы договорились с кем-то, то, наверное, можно. И здесь это все базируется либо на формате унижения, то есть доминирование, и посмотри, какой я. Всегда это скреплено не с нарциссическим расстройством личности, а именно определенными нарциссическими чертами. Это отдельная вещь от нарциссизма, потому что через это человек подпитывает свое эго и собственное вот, чувство неполноценности, когда он заполняет что.
8: То есть он унижает, да, он послал фотографию, он унизил,
7: да.
8: Он доминирует.
7: Да, он увидел в этом ощущение, что я, вот он, я какой, огромный, там, не огромный и так далее. Это раз. Два. Почему я всегда говорю? Все вот это потом начинает медленно деградировать. И от состояния того, что просто продемонстрировать или касаться себя, когда ты смотришь на кого-то, это все в конечном итоге в фантазиях будет деградировать в то, что человек захочет что-то больше. Если он найдет себе партнера, с которым он там в постели договорится о тех или иных вещах, это одно. То есть мы это называем не проблемой, потому что, ну, с одной стороны, там все эти БДСМ-истории, садомазохистические, мазохистические истории, это патология, это девиация, то, что мы обозначаем. Но если в рамках пары люди договариваются, и у них все нормально, и никто из партнеров, опять-таки, даже в УК РФ у нас есть, то, что если с одной стороны не было принято как норма, что она не произнесла согласие на произошедшее, это является насилием в отношениях. Также и вот в психологическом понимании. И как раз вот тут именно происходит вот эта деградация. Очень часто, когда мы слышим все эти истории, когда я читал вот много допросов подобных личностей, это все стаскивается к тому, что либо они находят, есть такой синдром курортный, когда люди едут в отпуск и расслабляются.
8: Максимально.
7: Да. Это называется, почему курортный синдром? Потому что ты снимаешь с себя свою социальную маску, ты думаешь, что ты в этом курорте первый и последний раз, тут ты можешь побыть кем захочешь.
8: Ты никого не знаешь.
7: Да, и тебе за это ничего в дальнейшем не будет. Потому что, ну, на работе ты не можешь себя вести, с коллегами ты не можешь себя так вести, на улице ты не можешь так себя вести.
8: Поэтому вот, покажу.
7: А здесь я оторвусь. Да, здесь я и напьюсь публично, здесь я и познакомлюсь со всеми, и можно в первый день с кем-то в номер пойти. И вот это большая ошибка, потому что если вы думаете, что вы одни на этом курорте, на этом курорте есть и хищники. Вот эти самые чудовища, вот эти насильники, которые пользуются подобным, потому что это есть отдельная плеяда насильников курортных, которые либо живут при курортной зоне, либо они прям ездят специально, чтобы подобным заниматься и затягивать в какой-то, ну, простите меня за это вульгарное выражение, блудняк.
8: То есть они чувствуют, что как раз там больше шансов на то, что попадется.
7: Если очертить это как про маньяков, когда мы с тобой говорим, зона охоты.
8: Да.
7: То есть вот это их пастбище, где они охотятся. Это, с этим очень часто сталкиваются. И об этом еще реже заявляют публично, потому что ты же в другой стране. Ты же как-то съездила в отпуск или съездил в отпуск, и с тобой что-то кто-то сделал, как-то поступил с тобой плохо. Это очень психологически тяжело. И люди стараются это оставить вот там где-то, что их кто-то накачал алкоголем. И тут мы встречаем другую плеяду извращенцев, которые, изучая все это, еще и накачивают чем-то. Почему? Я всегда повторяю, я очень восхищаюсь инициативой европейской и американской, что у них запатентованы, например, специальные коктейли для отсутствия способности подсыпать что-то. То есть тебе готовят коктейль, и на него надевают такую пластиковую штучку резиновую, которую надо пробить трубочкой.
8: Угу.
7: И только через эту трубочку ты сможешь пить этот коктейль.
8: Соответственно, тот партнер... Да,
7: и никто тебе не подсыпет, но по факту в таких ситуациях всегда коктейли забирайте с собой. Или если вы их оставили на хоть какое-то мгновение, без присмотра вообще ничто. Потому что я сейчас вот делаю один выпуск про Рогалева, рижского потрошителя. Его еще называют рижский Чикатило. Вообще какая-то вот любовь у СМИ обозначить все Чикатило.
8: Чикатило, да.
7: Нейминг, так называемый. И вот он как раз вот, он прям рассуждает на одном допросе, какие вещества лучше парализовали жертву, а какие хуже. От каких они там делали то, что он хочет. И вот у него очень много звучит моментов в стиле того, что и вот она себя повела как-то плохо, как женщина, я ее поставил за это на колени. Она отработала свое извинение. И вот это мы видим в домашнем, например, насилии, что секс рассматривается как какая-то бартерная нездоровая система. Секс — это вообще-то про отношения любовные, про отношения двух партнеров. А вот у этих извращенцев, у них секс всегда рассматривается как система социальной градации. Сколько у тебя сексуальных партнеров, как ты там удовлетворил и так далее. Есть еще одна часть для них очень характерная, когда они задают вопрос, а сколько у тебя было партнеров? Расскажи мне про свои половые акты. Это форма, в рамках которой, например, некоторые мужчины убеждены, что они через это унижают женщину, что, дескать, она мне рассказывает про своих партнеров, и она передо мной на коленях. Хотя наоборот все происходит по факту. То есть зачастую эти люди, которые хотят это выслушать, они, наоборот, имеют меньший опыт, и поэтому они пытаются хоть как-то себе его компенсировать, и потом использовать социально. Но по факту это глубоко травмированные люди, люди, которые с отсутствием личностного развития, потому что эту проблему можно скорректировать в детском возрасте, подростковом, предвзрослом возрасте, когда вот уже там это 18-21. Но вот когда это уже переходит грань 30, тут уже коррекция это практически не поддается, потому что у этих людей критики к собственному состоянию нет. Они не понимают. Там есть у нас в Америке прецеденты, когда их принуждают к терапии, когда их заставляют там посещать психиатра, посещать определенные центры. Притом это очень дорого. Это очень дорогостоящая история. Там, например, некоторые из этих преступников, им приходится брать кредиты медицинские, чтобы посещать подобные учреждения. Это тоже своя форма наказания. Это опять-таки про то, что мы говорим. Почему мы так, друзья, вам активно рассказываем про законодательство и ваши права? Потому что это еще один барьер для преступников. Потому что преступник побоится действовать, если он будет знать, насколько масштабно может быть в отношении него судебные последствия.
8: Да, но для этого жертва не должна бояться, во-первых, сказать, что произошло. Во-вторых, как мне кажется, нужно брать какие-то прогрессивные практики и не стесняться их у нас немножко адаптировав, применять. Вот, в частности, мне очень нравится эта история. Если вдруг, да, вот посылает там половой орган свой кто-то кому-то, не сажать его за решетку, а назначить ему по суду, пройти там столько-то часов у психиатра, у сексолога, ну и так далее, у психолога. И чтобы это действительно было для него проблематично, накладно, ну и в целом после такого курса, возможно, изменится его мировосприятие. И, может быть, вообще, если речь шла просто в элементарном недостатке половой культуры, он поймет, что это было запредельно, что так делать нельзя. Вдруг он человек на самом деле нормальный, да, но считал, что это вот, ну, это так по приколу. Вот его научат люди, специалисты в своей области, что это не может быть...
7: Ну, я, например, за жесткий контроль, может быть, кто-то посчитает, что я перебарщиваю, но это прецеденты из Штатов и Великобритании в особенности. У них педофил, выходящий из тюрьмы, он регистрирует свой телефон, смартфон, симку, и он отчитывается, какие приложения на этом установлены. То есть это так называемый посттюремный надзор за этим преступником.
8: Педофил однозначно.
7: Да, потому что сейчас есть очень большой и сложный прецедент на тему искусственного интеллекта. Есть обходные пути, когда искусственный интеллект, прости меня, генерирует порнографические материалы, в том числе есть умельцы, которые используют чужие фотографии, детские, в частности, и генерируют с ними те или иные фотографии. За это есть уже много прецедентов. Я могу насчитать как минимум за 2025 и 2026, как минимум 300 дел в той же самой Великобритании. В 2024 их было намного больше, потому что это новая грань законодательной проблемы, потому что к этому законодательству можем ли мы судить человека за то, что он генерирует педофильский контент. Можем.
8: Можем.
7: Да, и должны даже, я больше скажу. И поэтому эта история именно про то, что человек не признает свою проблему и не пытается с ней делать, потому что кто-то возмутится. Но он же это делает дома, он же пытается себя как бы через это подавить. Я напоминаю, история с Левко, серийного убийцы, который убивал маленьких мальчиков. Он тоже оправдывался перед судом, что я специально снимал убийство мальчиков на видеокамеру. Убил, видите, я как мало. Вот эти видеозаписи, они меня останавливают. Потрясающая аргументация. Фантастически. Это какой ты молодец, боже мой. Разумеется, я в кавычках это обозначаю. Убил 8 мальчиков. Какой же ты спаситель детских судеб. А то, что ты сволочь такая, губил жизни невинных детей, на которых и общество-то было все равно, и не дал им шанса развиться и показать, что... Хотя вроде бы делал это все через призму. И поэтому нет. За такое надо наказывать.
8: Да, и надо нам все-таки повторить, что использование персональных данных и изображение другого человека, оно запрещено законом. Соответственно, создавать какие бы то ни было, там, не знаю, коллажи, там, ролики с использованием искусственного интеллекта порнографического характера, помещая туда лицо человека, да, угу, там его параметры, все это категорически запрещено и законом наказывается. Пока у нас в России таких уголовных дел не было, но за рубежом их уже масса. Вот ты сказал про 300 дел, которые были в Англии, были не только там.
7: Там есть страшная статистика, которая меня немножечко напугала, потому что, несмотря на то, что задержания идут, за этими людьми следят, и там новая грань, то, что у них выявляют устройства, которые генерят не зарегистрированные, которые генерят им вот этот контент. Да. И за это они получают заслуженные сроки и судебные иски. Но, к сожалению, статистика, если за 2024 это был рост на 200%, то уже к 2025 году там на 480% выросла статистика подобных преступлений, подобных судов.
8: Ты знаешь, есть часть граждан, которые как будто бы этого не очень понимают. У них такая позиция. Ну, вот подумаешь, ну, взял там твою фотографию с твоим лицом, сделал там ролик, порно-ролик, смотрит его, получает удовлетворение. Тебе-то что? Ты же про это не знаешь, пока он в соцсети не выложил, пока он там как-то это не использовал, как будто ничего страшного. Нет, я считаю, что это страшно. Это страшно, потому что человек имеет полное право и вообще по праву Богом ему данному все-таки на то, чтобы ни его фотографии, ни его изображения никак не использовались в таких целях. Это тоже насилие. Mm-hmm. Это насилие, когда кто-то начинает вот таким образом, он потом просто придет к физическому насилию, о чем мы с тобой несколько раз сегодня повторяли.
7: Ну, а дальше это еще приводит к психологическим травмам самой жертвы, самой виктимологии. Она этому нас и учит. То, что вот она увидит какую-то фотографию, нагенерированную собой. И очень часто сейчас, например, в том же самом Китае происходят вот эти шантажи. В Корее эти шантажи на тему того, что девушкам присылают нагенерированные фотографии, говорят, что это твои фотографии. Мы тебя сфотографировали, и сейчас мы это разошлем всем твоим родственникам, их начинают шантажировать. И из-за этого девушки попадают в секс-рабство, когда их принуждают снимать настоящий уже порно какой-то видеоконтент, где они попадают в ловушку. И уже там дошло до того, что происходили групповые изнасилования таких девушек. Настолько они боялись, а там в странах Азии очень сложная система с публичным унижением. У них, особенно там в Японии, это просто катастрофа.
8: И здесь, мне кажется, мы опять должны прийти вот изначально к половому воспитанию и сказать всем нашим слушательницам, а если вдруг им присылают там половые органы и в ответ просят послать свои, не делайте этого. Ну, во-первых, подумайте о том, кто тот собеседник, да, насколько он...
7: Вообще, даже если у вас отношения с самым любимым мужчиной на свете, или самой любимой девушке, не надо ничего друг другу посылать. Это... Вы можете быть уверены, что вы на всю жизнь вместе, а потом через месяц вы расстанетесь, и не дай бог. Люди бывают неадекватны.
8: Да, или не дай бог кто-то зайдет и скачает
7: случайно
8: эту фотографию.
7: Да.
8: И потом вот все то самое, о чем мы говорили, и вы можете попасть в какое-нибудь жуткое рабство, не понимая даже, что все началось-то вот как раз от того, что у вас не было вот этого элементарного представления об отсутствии половой культуры.
7: Интернет-гигиена. Один из пунктов.
8: Ну и в целом не нужно. Не нужно слать, не нужно показывать, не нужно все фиксировать на камеру. Вот абсолютно, вот, на мой взгляд...
7: У вас есть дом, дома и развлекайтесь.
8: Да, хотя скажут, но мы с тобой как рассуждаем, как, наверное, как старик со старухой.
7: Нет, это такие, нет, знаешь... на самом деле, это не... Про старик со старухой, это, ну, вы серьезно, вы без этой романтики никак друг другу не прислать что-то пикантное. Понимаете, одно дело облегающий какой-то костюм и наряд,
8: да.
7: А другое. Дальше, ну, то есть вот эти моменты, когда вас начинают... Тут важен фактор, когда вас начинают принуждать против вашей воли, когда вам аргументируют, так все делают. Или без этого я тебя не буду любить. Ну так зачем вам этот человек, который вас принуждает к такому? Перед которым вы по факту, ну, унижаетесь. Это вот про это разговор. Про да. Вот этот вопрос. Тут не про кощунственные какие-то вещи. Ну там, пикантность в отношениях, это пикантность в отношениях. Она может проявляться по-разному и так далее. У вас, вы знаете все свои границы и все свои дозволенности. Но насилие, оно же начинается именно с таких моментов, когда из-за того, что у вас маленький опыт в любовно-сексуальных связях, вам кажется, и аргументы этих людей переходят в то, что ну так все делают. У меня всегда так было в отношениях. Но это не всегда про здоровье. Если вы чувствуете себя дискомфортно, если вам неудобно психологически, вы должны это обсудить и донести до человека. Если он это не понимает, ну, наверное, это не ваш человек. Если он говорит, что без этого он не сможет жить, зачем вам терпеть? Потому что это, понимаешь, как вот простая вещь в сексологии, БДСМ, какие-то отношения. Самое частое, с чем обращаются эти пары к сексологам, сексопатологам, о том, что один приходит, ну, типа, вот я это хочу, а она мне не доставляет это удовольствие. Она там просто из кожи, для нее просто там шлепнуть, вот уже это, что, это перелом всех ее устоев морально-нравственных, и ей прям тяжело, ей больно, ей страшно, ей неудобно.
8: Стыдно,
7: да, стыдно. А для, ему там этого вообще даже недостаточно. Ему там чего-то уже совсем такого надо. И тут именно разговор, ну, значит, вы не подходите друг к другу.
8: Надо это признать.
7: Да, это называется половая конституция. И, значит, по половой конституции, по режиму этой близости вы не подходите. Не надо придумывать, ну, он во всем остальном хороший. Значит, у вас теперь есть градация вот этого хорошего, молодого человека, и мы будем идти вот к нему, но со всеми удовлетворяющими вас потребностями.
8: И здесь я бы, знаешь, как хотела, наверное, завершить, про то, что нужно слушать свое тело. Тело подсказывает. И, может быть, когда в голове могут быть какие-то установки, противоречащие друг другу, и непонятно, почему она так решила, что вот этот человек хорош, может быть, кто-то это сказал, или она думала так, или прошлый опыт, то тело точно скажет. Вот если оно не откликается, если то, что с ним пытается сделать другой, вызывает у тела чувство стыда, да, вообще сопротивление, вот надо честно об этом себе сказать, поговорить. Это про любовь к себе, про умение слышать себя, умение говорить с собой и отвечать себе, и все-таки ценить то, что говорит тело, ценить свое тело.
7: Это снова мы возвращаемся к половым границам, информированности о своем теле и где вот эти красные линии, которые заступать нельзя, которые начинаются, к сожалению, с половых извращенцев, которые домогаются несовершеннолетних, когда ребенок не знает, что и где можно, и кто это может сделать. И поэтому мы сталкиваемся именно с историей того, что вот через это понимание, через внутреннюю любовь к себе и понимание, что мне нравится, что мне не нравится, и где я готов на ту грань экспериментов и исследований себя, потому что, несмотря на все эти статьи, несмотря на все эти истории вот с этими извращенцами, которые раздеваются в метро, вот эта громкая история в московском метро, когда девушка записывала какое-то видео, кто-то прошел и шлепнул ее.
8: Да.
7: И она подала иск, он подал иск, он сначала выиграл этот иск, и там она должна была ему выплатить. Но, слава богу, там был пересмотр суда, и этот иск отменили. Но ситуация была спорная. Потому что, типа, он утверждал, что ему там перегородили путь, хотя там все видеокамеры показывают, что там...
8: Да даже если перегородили, это не означает, что он имеет право шлепать
7: кого-то, да, прикасаться и нарушать эти границы. Поэтому, друзья, берегите себя, знайте свои права, знайте свой закон, информируйте и не бойтесь говорить. Говорите, свободно обсуждайте с друзьями, коллегами, доносите. И, конечно же, как говорится, правоохранительные органы также знают ваше законодательство и куда вы можете заявлять. С вами была программа «Код преступления». С вами была прекрасная Ева Меркачева, Василий Бейнарович.

0: вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Узнать за 90 секунд. Талант, умение перевоплощаться и чувствовать героя, знание человеческой психологии, отменная память, харизма. Все это необходимо для актерской профессии, но порой судьбу артиста определяет его внешность, и только она. Савелий Крамаров из таких. Он сам признавался, что фактура, по несчастью, определила его путь в кинематографе. Еще в школе в любом хулиганском поступке автоматически подозревали его и вызывали родителей к директору. В пионерлагере мамы и папы других учеников требовали от тех обещания не водиться с Савелием. Мол, такие только дурному научат. В армии старшина сразу определил, с гауптвахты солдат вылезать не будет. В первом же фильме Крамарова «Ребята с нашего двора» ему была отведена роль бездельника и хулигана. Артист стал заложником этого образа, органично слившегося с его внешностью. При этом ни с одним хулиганом в реальной жизни Савелий даже знаком не был. Он, как и любой другой представитель профессии, мечтал сыграть Отелло или Гамлета, но понимал, что этого никогда не произойдет. В результате даже обида какая-то возникла на природные данные. Переезд в США в 1981 году не преподнес никаких сюрпризов. В Голливуде Крамаров играл лишь комические роли второго плана. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто». В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Поставки ракет Украине. Контекст. С перехватчиками для американских систем Patriot у Киева огромные проблемы. Решить вопрос с ПРО альтернативным способом предложила Франция. Эммануэль Макрон заявил о начале поставок ВСУ ракет «Земля-воздух» для европейского ЗРК «Самбт» и налаживании на территории Украины лицензионного производства других видов боеприпасов и ударных средств. В частности, ракет «Шторм Шэдоу» «Скалп» среднего радиуса действия. Комплекс «Самбт» может применяться как средство борьбы с российскими баллистическими ракетами «Искандер». Но его эффективность в профессиональной среде вызывает сомнения. Да и поставки, а тем более налаживание нового производства, займут много времени. Тут важнее посыл. Париж пытается перетянуть на себя одеяло в новом формате, который окрестили антибаллистической коалицией. Помимо Украины, в нее вошли Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания. Несмотря на якобы оборонительный характер, о котором заявляют участники коалиции, она носит ярко выраженный антироссийский характер и полностью укладывается в планы Франции передать Киеву истребители «Рафаль» и Германии профинансировать закупку 50 тысяч дронов для ВСУ.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 2 часа ночи, в Якутске 8 утра. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте, в этом выпуске. Армия России за неделю нанесла удары по 37 морским судам ВСО. Израиль не проголосовал по одной резолюции из-за давления Азербайджана. Испания победила Аргентину в финале чемпионата мира по футболу. Подробности далее. Российские военные с 13 по 19 июля поразили не менее 37 морских судов, использовавшихся для доставки военных грузов и выполнения других задач в интересах ВСО. Это подсчитала РИА Новости, изучив данные российских силовых структур. Больше всего судов было поражено 14 и 15 июля по 7. Еще по 6 морских целей российские военные поразили 13 и 17 июля, 5 18 числа и 4 19. Минобороны Россия ранее заявляла, что успешные удары по объектам морской и портовой инфраструктуры Украины подтвердили возможности армии России гарантированно поражать любые цели на всей территории противника. Россия готова нейтрализовать украинскую пропагандистскую риторику, поскольку она не является убедительной. Об этом заявил постпред России при международных организациях и Вене Михаил Ульянов. В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что киевский режим расширяет свою пропагандистскую кампанию по очернению образа нашей страны в международном пространстве. По ее словам, акцент делается на заведомо ложных тезисах о якобы намерениях России переписать историю, уничтожить языковую идентичность народа Украины и провести его насильственную русификацию. Как подчеркнула Захарова, режим Зеленского обвиняют нашу страну в том, что делает сам. Военные США с момента возобновления морской блокады Ирана вынудили 6 судов в Ормузском проливе сменить курс и полностью нейтрализовали одну, утверждает армия США. Американский эсминец принимает участие в операции по обеспечению блокады иранских портов и контролю судоходства в регионе Ближнего Востока, следует из заявления. Дональд Трамп 13 июля заявил, что Штаты вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом. Власти Израиля якобы из-за давления Азербайджана не стали выносить на голосование парламента страны резолюцию о признании геноцида армян, утверждает местное издание. Ранее израильское правительство единогласно одобрило резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. Турецкий МИД назвал это решение политически мотивированным и связанным с ситуацией, с которой еврейское государство столкнулось в секторе Газа. Факт геноцида армян в Османской империи в конце 19-х, начале 20-х веков признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Сборная Испании обыграла команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу и стала двукратным победителем турнира. Матч прошел в Нью-Йорке и завершился по итогам дополнительного времени со счетом 1-0. Мяч забил Ферран Торрес. Сборная Испании сыграла в финале чемпионата мира во второй раз, одержала вторую победу. Впервые «Красная фурия» завоевала золото в 2010 году. Сборная Аргентины, сложившая полномочия чемпионата мира, сыграла в финале в 7-й раз в истории. Чемпионат проходил с 11 июня по 19 июля. Впервые в турнире участвовали 48 команд. Он прошел в США, Мексике и Канаде. Еще больше информации, фото и видеоматериалов доступны в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник» на волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты и я, ее ведущая, Александра Бокова. Если вы хотите, чтобы именно ваш музыкальный привет прозвучал в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@ria.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Давайте послушаем музыкальный привет от бойца с позывным «Македонец».
3: Всем привет. Мой позывной «Македонец», славянское направление. Передаю горячий привет своим родным и близким, а также всем, кто меня ждет, помогает и любит. Таких, слава богу, много в моей любимой стране, в России. Прошу поставить очень талантливого композитора и музыканта Каспера песню «Берега». Отступил.

ноги под кроватью лишь меняют краски. Нам-то улыбаются чисто для отмазки. Столь знакомые пейзажи от Луганска до Донецка. Куча выжженных девяток в сердце севера Донецка. Знаю слишком рано, но все лучшие в аду. Хоть уверен, эти люди там наводят суету.

0: братан. А страшно вообще после ранения возвращаться обратно?
1: Да, как страшно, брат. Ну, это моя работа.
2: Каспер, берега для бойца с позывным «Македонец». Ну что, дорогие друзья, дорогие товарищи, на этой неделе состоялся огромное мероприятие. Форум «Все для победы» нашего прекрасного Народного фронта. На этом форуме были рассказаны невероятные, самые трогательные истории. Истории, которые запоминаются на всю жизнь. Обращение президента имело особое значение. Он говорил о значимости народной поддержки. И именно о том, как прошло это мероприятие, какие темы поднимались, и о том, как важно сегодня работать в этом культурном и нашем тыловом направлении, мы поговорим с врачом,

0: Очень хотелось, чтобы люди хорошо понимали или знали, потому что многие слышали, что есть такая организация, чем она занимается, что делает, каким образом происходит, какие активности. Ведь многие люди не очень себе представляют, к сожалению, мне кажется. И отчасти это потому, что большинство людей в Народном фронте привыкли делать дела и не очень
1: публично.
0: Да, они просто действительно иногда стесняются даже тех поступков, тех, в общем-то, великих дел, которые они делают. На самом деле, когда и президент вручал, и правительство вручало награды тем людям, которые вот отличились, это были настолько скромные люди, которые готовы были жертвовать собой, пройти дополнительные 150 тысяч километров хоть до Луны, но помогать людям и делать что-то ради других, вот это на самом деле то, что делает вот это мероприятие настолько важным и настолько трогательным для всех участвующих и всех, наверное, понимающих, что, мне кажется, об этом надо рассказывать, говорить, показывать. И я вам скажу, что люди же железные были в зале. Многие из них прошли, что называется, огонь, воду и медные трубы. Но у большей части на глазах честно были слезы. Если вы посмотрите фотографии, вы посмотрите видео, там реально были такие человеческие истории, от которых хотелось плакать вот всерьез.
1: Что вас больше всего тронуло?
0: Вы знаете, на самом деле, наверное, меня тронула семья, мама и молодой человек из Дагестана с диагнозом аутизм. Понимаете, это же нужно очень четко понимать, что людям, которые имеют вот это состояние, заболевание, очень трудно коммуницировать с миром.
1: 19-летний Шамиль Устарбеков из Дагестана.
0: И этот человек спас 23 людей просто из пучины, когда наводнение было в Дагестане, и, я так понимаю, туда сорвался автобус, и там, соответственно, гибли люди. Он обвязал себя веревкой, и он начал, в общем-то, вытаскивать одного за других людей, которых могло просто-запросто утянуть, что называется, в пучину, в море.
1: Вот, скажите, если бы он не был аутистом, я, честно говоря, не знаю, вот насколько... это же тоже определенная специфика личности, да? Вот это вот...
0: Да.
1: А как это влияет?
0: Вы знаете, ведь это человек как бы не с диагнозом, аутизм чисто, это то, что расстройство аутистического спектра. Им достаточно сложно коммуницировать с миром. Ну, будем говорить, их личные границы, это звуки, это какие-то визуальные вещи, это то, что их центральную нервную систему очень сильно затрагивает. То есть, в общем-то, выйти из своего собственного мира во внешний мир людям с расстройствами аутистического спектра очень сложно. Основная их проблема вообще всех этих людей – это коммуникация. И все же найти в себе в этом отношении силы сделать что-то для другого, выйти из этой зоны комфорта – это великое вообще дело. Потому что, ну, как бы можно тогда, конечно, задавать вопросы, действительно ли у него эта болезнь или нет, но я видел, этот человек действительно имеет свои особенности, но даже при том, что этот человек по общим медицинским и человеческим меркам имеет свои особенности и диагноз, этот человек пошел и начал спасать людей, потому что он посчитал это правильным, возможным. И, конечно же, это было очень трогательно, когда во время вручения награды президент наш, в общем-то, буквально на ушко его спросил что-то. Потом президент сказал, говорит, а я вот спросил, тебе не было страшно? Этот молодой человек ответил, да, чуть-чуть. Понимаете, все многие истории, они трогательные, все они тяжелы. А вторая история, которую я просто, я знаю эту историю чуть, может быть, ближе, это обычный дворник, который увидел...
1: Да, я эту историю... Вот можете подробнее рассказать? Я тоже на нее очень обратила внимание, но, конечно, потом вот, ну...
0: И как бы просто мы на нашей программе сталкивались с двумя такими случаями, когда дворник увидел ребенка на четвертом этаже в открытом окне и просто вот, не задумываясь, побежал, и когда ребенок все же выпал из окна, он просто поймал его на себя. Он просто самортизировал, поймал на себя, не подумал, что ему будет, получит ли он травму, там разобьется ли он вместе с ребенком. И такие люди есть. И еще я видел другого...
1: Мурашки
0: по спине. Понимаете, я видел видео о том, как молодой парнишка 13 лет поймал грудничка, ну, не грудничка, а ребенка. там 2,5, наверное,

0: 3 лет тоже на себя. Взрослые стояли и смотрели, а он подбежал и поймал. А там были еще перила. Он сумел удержать ребенка. Да, он сам получил тоже травму. Просто когда люди, не задумываясь ради кого-то, совершают какой-то поступок, и потом они настолько скромны, и они говорят, ну да, сделал, и хорошо, я не делаю из этого какой-то пафос.
1: На самом деле, если бы не сделали пафос, это был, ну да, в общем, действительно, наверное, так подумаешь, но ведь каждый мог бы, но не каждый делает.
0: Вот, и еще одна очень такая история, наверное, третья, я не могу ранжировать первое, второе, третье, это наша москвичка, дама 82 лет, которая собрала свои средства, купила автомобиль «Нива», отправила на СВО, но мало того, она фактически сама за рулем, она с гуманитарными подарками туда регулярно ездит, рассказывает, помогает, она собирает вокруг себя бойцов, читает им стихи, ну, я так понимаю, что до умопомрачения, потому что, как бы сказать, до тех пор, пока уже, как бы, видимо, у них силы, так сказать, не заканчиваются, но человек, который пытается принести и привнести туда, на линию боевого соприкосновения, что-то человеческое и ту любовь и заботу, которую берет она здесь от людей и делает все, что может, и в этом видит вот сейчас смысл своей жизни и говорит, мы с ней побеседовали потом, она говорит, так, ну, а я для этого сейчас и живу, это то, что дает мне силы и будет давать еще много-много сил. Я чувствую себя так никогда сильной именно в том, что я транслирую вот эту вот какую-то дружбу, любовь, единство, которую дают те люди. Я уж не говорю о тех ситуациях, когда мы с вами, наверное, встречали тех людей, родственники которых погибли, когда один брат там не дождался другого, или семья потеряла.
1: Это, конечно,
0: потеряла.
1: Невероятно трогательная история мамы, которая, которая получала награду
0: за своего сына,
1: за своего сына. Сергей Владимирович Кириенко так сказал, очень важные слова.
0: Правда. Понимаете, поэтому как бы это все такие истории, которые каждая отдельно, это история подвига, история вообще фильма, душевного,
1: природы русской души, да.
0: И при том, каждый из этих людей настолько скромен, насколько возможно. Просто вот, и который будет еще говорить, ой, да это я зачем, да почему меня, да вон еще 150 других, которые еще более достойны, чем я. Перед началом этого мероприятия, там, перед всей церемонией, мы сидели за столом, пили чай. Я общался как раз с делегацией из Дагестана, а там было достаточно много людей, которые получали награды. Я попал как раз тоже вот один из последних вот таких вот серьезных моментов. Это как раз 27 и 28 марта, когда начались
1: наводнения. Как раз когда вы ездили туда, да?
0: А я... Получилось так, что мы поехали, мы не знали, что это все случится, а поехали мы вместе с группой волонтеров. У нас есть целый проект, мы ездим и встречаемся с членами семей военнослужащих. В данном случае это была Каспийская флотилия. Соответственно, как бы это люди, живущие в таких, ну, скажем так, и члены семей, которых воюют. Мы встречаемся с их женами, членами семей. Проводим какие-то лекции, занимаемся здоровьем. Там в нашей команде волонтеров есть люди, которые этим женщинам, которые, можно сказать, месяцами ждут своих мужей, рассказывают о моде, кто-то рассказывает о бизнесе. Я, например, там о детях или здоровье детей, или там о том, как похудеть, или как иметь хорошую кожу. В принципе, вот за последние там несколько лет мы объездили все флота России. Северный флот, Балтийский флот, Черноморский флот, Тихоокеанский флот, и притом неоднократно проводим эти мероприятия. Это была Каспийская звезда, звезда там звезда Север.
1: А вы с кем ездите?
0: Это волонтерский центр, который возглавляет Это Евгений Владимирович Чибис, это Мурманск, базовая, так сказать, такая организация. И, конечно, наши вот все вот эти процессы начались с Северного флота, это Североморск, Гаджиево, потом Северодвинск. Это, конечно же, те места, которые называются закрытые территориальные образования. Зато там же, там как раз находятся те люди, которые живут там, с одной стороны, годами, члены семей военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий или в труднейших командировках. Ты знакомишься с людьми, которые действительно, ну, что называется, воочию знают и видят, как работает система, с одной стороны, армии, а с другой стороны, каким образом сейчас происходит ситуация и на фронте, и в мире, потому что моряки же плавают везде и действительно могут рассказать, потому что мы встречались с людьми, которые во время своих морских походов бывали там и в Куала-Лумпур, и в Индии, и в Китае, они действительно проходят вот эти пути, и наши моряки на самом деле это такие послы, с одной стороны, дружбы и мира, и показатели определенной силы, потому что они есть
1: не
0: везде.
1: Только мягкой.
0: Ну, я вам честно скажу такую историю. У нас, мне кажется, это, может, интересно будет слушателям, потому что вот в прошлом году нам дали разрешение, вернее, это уже было вот 24-й год, нам мы посетили такой, это называется даже не подводная лодка, это подводный крейсер «Юрий Долгорукий». И, ну, я еще несколько...
1: Страшно было?
0: Вы знаете, чуть-чуть. Крайне интересно, да? Потому что князь Владимир, Юрий Долгорукий — это те подводные крейсера, которые несут на себе вот эти ракеты, баллистические ракеты, которые, ну, фактически за 8 минут, вот они могут за буквально несколько минут выйти в акваторию и встать, что называется, в боевую позицию, и, скажем так, за 8 минут все достигнет любых границ, там, Японии, там, Северной Америки, чего угодно. И, конечно же, было крайне интересно встретиться и с составом. Там мы в офицерской кают-компании как раз была масленица.
1: Ух ты!
0: И нам кок приготовил блины. И, надо сказать, мы подняли, так сказать, фужер с компотом. Потом пошли смотреть боевую часть. И образно, как бы сказать, командир сказал такую фразу, которую я тебе повторяю. «Давайте поднимем бокал». Ну, такой виртуальный, и погладил так, значит, вот эти замечательные ракеты. Говорит, за то, чтобы наши девочки никогда не покидали родной дом.
1: Как правильно.
0: Понимаете? Вот как бы сказать, мы все равно хотим мира, мы хотим того, чтобы было действительно все очень правильно и по-человечески.
1: Мы не ведем завоевательные операции.
0: Ни в коем случае.
1: Исключительно оборонительные.
0: И даже те люди, которые в своих руках имеют силу, возможность сделать так, чтобы, ну, как бы никому было не сладко, и один такой ракетоносный крейсер может, ну, фактически уничтожить Землю, да, потому что у каждой ракеты еще там энное количество боеголовок, это, ну, конечно, страшная сила, да. Но эти люди, они за как раз то, чтобы их девочки никогда
1: не покидали
0: родной дом. Понимаете, мне показалось это настолько, вот, как бы сказать, ну, знаково, что
1: ли. Да, согласна, знаково, правда. Очень...
0: Что не так, как люди говорят, давайте убьем всех, давайте. Вот я вот эту агрессию от наших, как бы сказать, недружественных стран, я поражаюсь, потому что я часть своей жизни и молодости провел. Я работал там, имею много проектов. Я 6 лет проработал в Штатах, я год работал в Германии. А, как бы это были 90-е годы. Я представляю себе тот народ и тех людей, и как бы для меня удивительно, насколько вот эта удивительная злость и пропаганда, она въедается в голову. Наши же люди действительно добры, готовы помочь, готовы спасать, готовы жертвовать, и мне кажется, это настолько вот по-другому, что, в общем, всем стоит об этом просто знать, что наши другие.
1: Это правда. Андрей Петрович, скажите, пожалуйста, вот возвращаясь все-таки в Дербент, возвращаясь в Махачкалу, возвращаясь в Дагестан, когда все началось, вы там оказались? И
0: Вы понимаете,
1: с этими вызовами...
0: Вы знаете, ну, как бы, может быть, после этого самого я покажу вам, как бы сказать, что даже мы заснимали, конечно, это выглядело страшно, потому что когда полили дожди, потом, когда уже пошли селевые потоки, и фактически некоторые дамбы не выдержали, и реки поплыли, то есть в течение даже полдня часть построек, вот они просто оказались, первые этажи оказались просто затопленными. Мы за вот как бы полчаса должны были там проехать, мы не могли проехать по, можно сказать, центральному шоссе, который соединяет Махачкалу с Каспийском, да, то есть там вообще можно было только проползти. Наш водитель, что называется, по окошке, что называется, проплывал. Я только, ну, что надо было думать, молиться там всем богам, чтобы не залило двигатели, чтобы, в общем-то, что-то можно было сделать, потому что, в принципе, смывало все. Машины смывало, людей могло смывать и смывало. А меня, как врача, в этом отношении не сама стихия беспокоила, потому что она конечна, я имею в виду вот эти вещи, а все, что происходит потом. Потом, к сожалению, идут инфекции. Потом идет недостаток нормальной воды. Потом будут кишечные проблемы. Потом придут крысы и мыши и все что угодно. И опять начнется необходимость борьбы с инфекционными процессами и дезинфекцией. И, к сожалению, часть наших опасений, она была, но вовремя тоже было остановлено, потому что вот ты не знаешь, насколько чиста, там канализации прорывало, и вода была грязная. И первыми жертвами же, знаете, кто был? Не только люди те, которые просто в пучину попали, а маленькие дети. И знаете почему, Саш? Потому что их же все равно надо купать, надо мыть, надо пользоваться водой. И они стали страдать от кишечных инфекций, потому что вода, в которой ты их купаешь или стараешься помыть, вроде как бы из крана, но система очистки совсем другая.
1: Сломалась.
0: Первые 16 пациентов, маленьких детей вот с кишечными проблемами, они были. Слава богу, система была подготовлена, и это, ну, как бы нельзя говорить, слава богу, на тему того, что у нас есть такой опыт, потому что жизнь уже показывала, наводнения были и в прошлом году, и в позапрошлом, и мы это знаем и по Дальнему Востоку, и по Южному Уралу там в прошлом году. И уже система борьбы человеческая и санитарная...
1: Нет, да, медицина оказалась готова.
0: Совершенно верно. А после этого, фактически уже месяц после этого, мои коллеги из Народного фронта там работали, занимались поставками и решением вопросов гуманитарных, потому что многие семьи лишились крова в тот момент времени, и надо было обеспечить их быт. И, конечно же, вы знаете, в Дагестане достаточно много людей уже такого преклонного возраста, которые живут в селах. Нужно было обеспечить и их, и молодежь. Потому что, ну, будем говорить, поколение от 15 до 55 справятся. А вот те, которые уже преклонного возраста и маленькие, вот им надо помогать. Вот это очень важный аспект, который вот, ну, затронул нас вот этой весной, по крайней мере, это серьезная такая история была. Больше месяца она длилась, как вы знаете, до практически там, до начала лета.
1: Да. Ну, на самом деле, много было ребят в рамках форума, кто говорил про Дагестан. Ну, конечно, больше всего фокус внимания основной был уделен специальной военной операции, реабилитации, восстановлению бойцов. Это передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Мы говорим с Андреем Петровичем Продеусом, обсуждаем форум «Все для победы Народного фронта».
2: Вы только ждите нас, а мы вернемся обязательно.
3: Сколько ни ищу, все не то.
4: Ага.
3: Нужен и мужественный, и заботливый.
4: Ага.
3: Чтобы говорил интересно.
4: Ага.
3: И с чувством юмора.
4: Ага.
3: Нужен он, тот самый.
5: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
3: Тот самый.
5: Великая, драматическая, родная русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
6: Здравствуйте, друзья.
5: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
6: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
5: Изолента «Лайф». На ней все держится. Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
1: Мы продолжаем разговор с Андреем Петровичем Продеусом, профессором, врачом-педиатром, иммунологом, активистом Народного фронта. Говорим о том, как важно сегодня заниматься не только медициной тела, но и медициной духа. Прошло уже, по-моему, 2 года с момента, когда мы с вами последний раз сидели в этой студии, около 2 лет. Как изменилась система реабилитации? Помните, мы еще вот тогда говорили про то, что наша система изначально была не готова к такому объему минно-взрывных ранений. Как сейчас у нас обстоят дела? Какие основные вызовы стоят перед системой здравоохранения с учетом вот такой специфики проведения военных действий? И, может быть, какие-то вот куда вы сейчас ездите?
0: Ну, смотрите, я вам скажу так, что вот, наверное, для тех, кто нас слушает, с одной стороны, это не секрет, но я просто, может быть, действительно какую-то конкретику внесу. Потому что отличие от предыдущих войн всех, действительно, минно-взрывная травма, это же дроны, артиллерийские обстрелы, это гранаты, это бомбы, это вот то, что действительно 95%. Пулевые ранения, что называется, по минимуму. Во время моей службы и во время афганской кампании, всех остальных, там, да, минно-взрывная была, но очень большое место занимали именно огнестрельные ранения. Соответственно, к чему они приводят? Это травма головы, да, и центральной нервной системы. Соответственно, это конечности. Потому что при правильной организации жизни и защиты, да, грудная клетка, обычно это бронежилет, она защищена. И, соответственно, получается, страдают конечности, это ноги, руки и голова. В общем-то, поэтому получается, что все, что направлено на реабилитацию опорно-двигательного аппарата и сохранение функционала, ходить, работать, управлять машиной, управлять станком, управлять руками, даже писать, это то, что сейчас мы научились, я имею в виду мы, как система медицины, как система, ну, на порядке лучше, чем это было раньше. Это первое. Второе – это черепно-мозговая травма, и следующее – это психологические травмы, то есть то, что мы с вами знаем под названием ПТСР. Да?
1: Да.
0: То есть вот это тут целая психологический система.
1: Психологический код, конечно, хочется отдельно поговорить, такая важная.
0: Ну, тогда давайте, давайте так. Технологии восстановления, которые сейчас перешли совершенно на другой уровень, просто настолько другой, что действительно научились сращивать кости, научились приживлять ткани, научились так быстро и так эффективно уже на первом-втором этапе заниматься конечностями, что то, что раньше считалось 100% ампутацией, сейчас есть возможность сохранять и восстанавливать. Более того, я просто, как бы сказать, по роду деятельности наблюдаю за разными вещами в медицине. Вот посмотрите, в этом году премию «Призвание лучших врачей России» получила команда врачей, которые пересадили руки целиком.
1: Руки целиком.
0: Целиком. Притом так, так, что этими руками люди сейчас управляют, обнимают.
1: Знаете,
0: сейчас это, при том, что самое удивительное, вот эта пересаженная рука, которой человек пишет почерк, остался тот же, потому что, конечно, это все
1: удивительно.
0: Мозг. Да, надо уметь брать на себя ответственность, брать риск, но продуманный риск, понимаете? Поэтому, на самом деле, я возвращаюсь к этому вот вопросу президента, а боишься ты, да, или нет, потому что когда, неважно, ты находишься ли в бою, или находишься ли в зоне бедствия, или просто думаешь, а стоит ли туда ехать, надо просто подходить к этому вопросу так, что надо быть аккуратным, надо уметь бояться, но трезво воспринимать те вызовы, которые тебе может дать жизнь в этот момент времени, и сделать свое дело лучшим образом. А для этого надо быть готовым.
1: Так как вы максимально широкого профиля специалист, я сейчас остановлюсь на последней фразе. Трезво воспринимать окружающую действительность. Мы живем в мире информационных когнитивных войн, в мире, когда на нашу психику совершаются постоянные интервенции. Интервенции врага через работу медиа, через инструменты информационной войны, когнитивной войны, расшатывая психоэмоциональное состояние нас.
0: Ну вот это детей. Сейчас вот все просто по-разному, разные точки находят. Понимаете, ввиду того, что я, может быть, достаточно устойчивый психический человек, меня расшатать достаточно сложно, могу сказать, наверное, такие лайфхаки, да. Даже несколько лет назад, вот есть у меня такой хороший знакомый, вы, наверное, его знаете, Юра Подоляка.
1: Да, конечно.
0: Вот, как-то мы обсуждали, он говорит, надо вот информационная гигиена. Я говорю, Юр, эта фраза понятна, но только не присваивай слово гигиена только по поводу СВО. В принципе, мы должны стараться сделать так или обучить людей, что если мы понимаем, что если ты не моешь руки никогда или никогда не моешься, ты в конце концов заболеешь. Это гигиена обычная. А информационная гигиена — это то, чего надо людей тоже научить, как...
1: Потому что то же самое заболеют.
0: Которое ты заболеешь, то есть это в прямом смысле этого слова. Поэтому вот, надо уметь быть гигиеничным, надо знать, как это делать, надо знать, каким образом фильтровать эту информацию и каким образом из огромного потока, в общем-то, нужного и важного материала выбирать то, что тебе нужно, полезно, и то, что на добро. И вот этот процесс мы еще не умеем до конца делать. Более того, его надо обучать, что называется, практически с пеленок, потому что экспозиция ко всему, что есть в мире, посредством радио, телевидения, интернета и масс-медиа, она происходит изначально, везде, с детства. И, наверное, мы с вами же согласимся в том, что сейчас современная молодежь, она в гаджетах живет. И, соответственно, если она не научится быть гигиеничной, то в этом случае влиять на нее будет 150 раз легче, нажимая на вот эти кнопочки, которые кого-то расшатывают, потому что непонятно, что будет, а кого-то надо просто напугать, а кому-то надо какие-то ролики показать, и из-за того, что существует таргетная реклама и продвижение, алгоритмы, а не алгоритмы, просто... которые будут это делать, и это, соответственно... Простите меня, нужно понимать, что это является алгоритмом, на который ты сам нарвешься, если ты будешь это делать. Это не значит, что весь интернет будет завален, но ты-то точно получишь по максимуму,
1: точно, да.
0: Попавшись, что называется, в эту рассылку. Это же тоже надо уметь понять и вычленить. Я, к сожалению...
1: Как вы считаете, на уровне системы образования нам нужно начинать учить детей, не знаю, младшего, школьного?
0: Надо сначала научить еще и педагогов.
1: Родителей.
0: И педагогов, понимаете? И родителей, да? Вообще, по мне, учить стоит всех, потому что это то, что не преподавалось, не рассказывалось, а, к сожалению... Наша система, опять же, за нашей внутренней историей какой-то внутренней, рассказывать или популяризировать какой-то героизм, геройство не очень умеет.
1: Ну, вообще мы да, не очень скромных людей.
0: Мы как бы, понимаете, вот мы с вами знаем, что вы работаете много в масс-медиа и в пиаре. Я как бы по роду своей работы сейчас понял одно, что я без того, чтобы выходить, по сути дела, к людям и рассказывать не на каждом приеме или не только обучать врачей, потому что грамотный пациент для меня — это великое счастье. Потому что этот
1: квалифицированный заказчик
0: абсолютно
1: называется.
0: Квалифицированный заказчик. Более того, еще будучи еще и детским доктором, мне важно, кто будет оказывать помощь ребенку. Не я же с ним живу. С ним живет мама, папа, бабушка, дедушка. И если они будут выполнять свои функции хорошо по отношению к ребенку, это будет прекрасно. Но я же должен их убедить в этом, по сути. Поэтому получается так, что те факторы, которые модифицируемые, зависят от людей. Разрешите, скажу, буквально займу 30 секунд времени, это меня просто очень озадачивает за последнее вот некоторое время. Вот что. Что на самом деле генетика, на которую мы многое сваливаем, отвечает где-то за процентов, ну, максимум 20% нашего здоровья. Окружающая среда еще процентов за 10, может быть, 15. Но, в общем, мы живем в прекрасном городе Москва. Россия — прекрасная зеленая страна с прекрасной экологией. В общем, во многом замечательная.
1: Россия — страна для жизни.
0: Да, вообще замечательная. Понимаете? Дальше. Медицина, сколько бы ты денег туда ни вкладывал, отвечает максимум за 15%. Вот ты можешь вложить все, что угодно. 50-55% – это модифицируемые факторы, которые зависят от человека.
1: Поведение.
0: Как ты живешь, что ты ешь, как ты спишь, вообще от твоих, там, пьешь, куришь, там, от твоего состояния и умения. Поэтому получается, что я могу сколько угодно обучать врачей в системе медицины, но сейчас наша дырка – это вот люди.
1: Это, знаете, есть такая андрагогика, да, наука об обучении взрослых, вот в ней как раз говорят о том, ну, основной постулат андрагогики, что ключевой актор педагогики – это педагог,
0: да,
1: а андрагогики – это как обучаемый.
0: Обучаемый.
1: Вот это в этом смысле очень понятный контур. Находясь в условиях информационной войны, когнитивной войны, бойцы, жены бойцов СВО, конечно, тоже испытывают вот это психоэмоциональное давление. Научились ли мы и научается ли наша система здравоохранения отвечать этим информационным вызовам? Потому что я понимаю, что все, что касается реабилитации с точки зрения, ну, медицины, не психоэмоциональной...
0: Вы знаете, она становится лучше, отстраивается.
1: Да,
0: и вы знаете, и лучше технологии становятся, и более понятно становится, когда людям надо помогать, как делать протезирование, каким образом это все. Это действительно серьезный прогресс. То есть, ну, я бы сказал так, как с ковидом мы начали разбираться, и когда, что называется, все силы туда вложили, достаточно быстро разобрались, и с этим, в общем, разбираемся. Хотя вроде не так, что много времени прошло. Я вам скажу так, что, наверное, бойцы, они как раз переживают больше психических травм не из-за информационной повестки, потому что они-то как раз стабильные, они знают, кто враг, кто нет.
1: Угу. А у них в этом смысле
0: свой-чужой, да, значимо лучше. Как бы вот это деление происходит. Я бы сказал, они даже более, может быть, резкие и агрессивные в этом отношении. Более нестабильны те, кто не очень понимал, что это такое. Ведь посмотрите вокруг, ведь как бы очень много людей как бы жило в понимании, что идут боевые действия, но их не ощущал. А вот тут постоял в очереди на заправку и вдруг ощутил. И вдруг какой-то дискомфорт пошел.
1: И объекты стали появляться.
0: Понимаете? И вот это расшатывает ситуацию. И я вас уверяю, что вряд ли кто-то из жен военнослужащих или сами военнослужащие хоть одним глазом моргнули, поняв, ну да, бывает такая ситуация, что что-то не бывает.
1: Да. Ну, идет специальная военная операция.
0: Для них это как раз норма. Это норма, это не норма вдруг стала для тех психологически неустойчивых, которые как бы знают, но не присутствуют. При этом они не понимают, что твоя страна находится под серьезным давлением.
1: Эти люди, они что, они эскаписты, они сделали вид, пошли смотреть Чебурашку и сказали, все, я больше здесь вообще, эти ваши взрослые новости не читаю, теперь детские буду только читать.
0: Их же задача, ну, как бы, что называется, вражеских голосов, как раз раскачать их и сделать так, чтобы выразить неудовольствие, неудовлетворенность системой, руководством, страной, людьми и бесполезностью как бы этого процесса, понимаете? И неуверенностью в том, что не будет хуже. Ведь это ситуация, которая как раз на слабый мозг или людей, не понимающих, не имеющих полноту информации, она как раз и рассчитана. Это же вот очевидно. Я просто параллель проведу вам такую. Вот простите, про вакцинацию тоже же на самом деле, это же примерно так же. Вакцины же зло, как говорят вот эти вот удивительные люди на всю голову, скажем так. И зачем вы там детей колите, вы же сделаете из них инвалидов, не понимая о том, что пока не было вакцинации, 6 из 10 детей не доживали до возраста 5 лет. Как это не война? Это война. Это война. И когда вражеские голоса, я впрямую это говорю, через посредством тех же, допустим, средств массовой информации, тех же интернет-проповедников, вот я, побывав еще до этого в южных регионах, когда они говорят, нет, ну вы знаете, прививки, это же не халяльно, не то, не сё, значит, нельзя их делать у вас в стране. И люди, которые как бы верующие, слушая вот этот, назовем это, не гигиеничную информацию, они действительно делают. И мы столкнулись в некоторых регионах, действительно стали наши российские дети умирать от тех заболеваний, которые не должны умирать. От дифтерии, например, от коклюша, от которого, в принципе, не
1: это
0: надо.
1: Это же вот на первых днях жизни же ставятся, да, вот эти вот?
0: В 2,5 месяца.
1: Да, ну, первые...
0: Да, это первые прививки. Почему? Потому что это самый опасный возраст с точки зрения болезни, потому что мы, взрослые, с вами заразимся коклюшем и, в общем-то, ну, будем кашлять, но, не, извините, не помрем. Ну, будем разносчиками. А дети как раз погибнут. Понимаете, поэтому говорю, а вот эта информационная гигиена, она принципиально нужна. И, конечно же, люди, которые возвращаются, у них немножко другие моменты. Это вопрос постоянного стресса и боевых действий, и умение жить в более спокойной ситуации. То, что все время жить в стрессе, в адреналине, умение не сорваться, например, на какую-то ситуацию, когда тебя кто-то случайно толкнул в метро, в поезде, или вдруг на тебя криво посмотрела, там, я не знаю, продавщица или какой-нибудь регистратор в поликлинике, понимаете, вот это очень сложно. И не запить сложно, и найти свое место после этого сложно, найти себе место, если вдруг у тебя еще травма или потеря возможности заниматься своей какой-то предыдущей работой. Вот это адаптация, которая действительно крайне важна.
1: Скорее вопрос на уровне государства показать путь и образ будущего и цели какие-то, да, поставить какие-то понятные...
0: Два аспекта принципиально важных. Во-первых, что государство не бросит тебя или система не бросит тебя. Система в данном случае, неважно, это район, область, город, твой там, я не знаю, домком, завком, там кто угодно, что ты придешь и даже с какими-то сложностями ты вольешься в те дела, которые у тебя сейчас есть. Это первая часть. А вторая, действительно, дать те возможности, не финансовые льготы, я имею в виду, потому что финансовые льготы ты можешь проесть и, простите, пропить иногда, а так, чтобы ты мог найти себе дело, которое тебе приносило удовольствие, и ты мог с этим делом жить. Но одна из тоже историй замечательных, это удивительнейшая история. Человек, у которого нет ни рук, ни ног... На, да, этом мероприятии.
1: На этом
0: форуме, он, да, обучает других, как нырять.
1: Дайвингу, да, удивительно вообще.
0: Как учиться, например, дышать под водой, заниматься экстремальными какими-то даже видами спорта. Человек сам по себе...
1: У него же граната в руках взорвалась, да? Это же вот просто совершенно невероятная история. Такой глубины человек,
0: да,
1: и же супруга его, которая всю жизнь с ним, и всю жизнь ни рук, ни ног у человека нет. И при этом он такой воли, такой силы.
0: Абсолютно. Поэтому, получается, ты видишь людей, которых сейчас вот эта тяжелейшая ситуация, что называется, приподняла, и мы стали их видеть. И мне кажется, что те люди, которые были на этом, ну, форуме, мы их знаем и видим, но очень хочется, чтобы о них узнали просто обычные люди. И вот этот вот путь к такой вот информационной прям гигиене, когда ты видишь такие замечательные истории человеческих побед и героизма впрямую, да, о том, что просто люди делают свое дело. И при том, вы же обратите внимание, большинство из них не может и даже не умеет говорить какие-то высокопарные речи или какие-то зажигательные речи. Они просто говорят, я сделал это потому, что я должен был это сделать. Максимум, что они еще могут сказать, победа будет за нами, и все мы вместе, понимаете? Потому что это то, что они чувствуют.
1: Какие у вас ближайшие проекты, выезды вместе с Народным фронтом, сборы?
0: Ну, во-первых, сейчас действительно с нашими коллегами занимаемся, ну, такими двумя вещами, потому что вот эта вот тема информационной гигиены и здоровья, и демографии нашего народа очень меня сильно волнует. Более того, уже на этом мероприятии ведь президент не просто так сказал, под, ну, что называется, наблюдением Народного фронта 552 поручения президента. Подавляющее большинство – это все, что относится к социальной повестке и к здравоохранению, и к доступности медицинской помощи. И я очень надеюсь, как все мы, что боевые действия закончатся победой в каком-то ближайшем обозримом будущем и задача Народного фронта, конечно же, будет социальная повестка, демография, здоровье населения и информационная гигиена. И именно в том разрезе, что именно пока мы их не научим, мы можем перекладывать ответственность на людей, так же, как многие люди перекладывают ответственность на врачей, приходя к врачу.
1: Да, конечно, конечно.
0: Понимаете? Но мы должны разделять эту ответственность. Потому что есть что-то, что является моей ответственностью, а что-то является ответственностью пациента. Пока пациент не сделает то, что мы ему рекомендовали, но здесь есть одна хитрость. Пациент не может сделать, если я ему не рассказал, что. И если я не научил человека жить правильно, а общий лозунг «не пей, не кури, ложись спать», там, не знаю, «не стрессуй» — это пустые слова. Иногда нужна конкретика и объяснение, зачем, почему, когда. И как это сделать персонифицированно для каждого человека. Как дойдет до него, каким образом он... Давайте я такое, ну, маркетинговое слово применю. Как он эту информацию для себя купит?
1: Угу.
0: Как она в него войдет, что станет его. Не потому, он это сделает не потому, что я сказал,
1: да.
0: Не потому, что кто-то другой сказал, а потому, что это его. И вот когда это его, тогда он сможет так жить и уже примерять к этому своему какие-то другие позиции, которые, ну, как бы могут подойти или нет. И тогда ты ответишь на вопросы информационной гигиены и психологического здоровья, и тогда ты проще с ним будешь говорить. И да, я очень огорчаюсь, когда я вижу случаи неадекватного, некачественного оказания медицинской помощи, плохой работы. Но вот ровно так же мы видим плохие, там, не знаю, плохих водителей, плохих продавцов. Но просто когда это касается двух вещей, о которых, кстати, сказал президент именно, это медицина, образование.
1: Медицина и образование, да.
0: Понимаете? Но вот это две ключевых вещи. И он только третьим сказал специальную военную операцию. Потому что вот это выше задачи, больше задачи, глобальные задачи.
1: Спасибо вам огромное за разговор. К сожалению, невероятно быстро течет время, просто незаметно.
0: Ну, когда есть интересная тема, мне кажется, она всегда...
1: Да, когда есть интересная тема. Давайте послушаем еще один музыкальный привет от бойца с позывным «Ирий».
7: Всем здравствуйте. Мой позывной «Ирий». Я служу на Курском направлении. Хочу передать привет своим родным и близким, а точнее своей маме Елене и сестре Виктории. Хочу попросить вас поставить песню нашей бригады ветераны. Песня называется «Аки-таки». Победа будет за нами.
8: Аки как так, как на фронте, алчишь крови, ты не брат.

Аки как-то как на фронте, алчишь крови, ты не брат. Божедом скажи, где воин, он был рус.

0: Это была композиция «Аки, как там, как на фронте» для бойца с позывным «Ирий». В гостях у нас был Андрей Петрович Прадеус, известный российский врач-педиатр, иммунолог, профессор, активист Народного фронта. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете.
1: Спасибо вам за то, что у меня есть возможность с вашей помощью какие-то мысли говорить и о том, что мы действительно обсудили очень важные темы. Я очень надеюсь, что те темы, которые мы подняли, и то желание рассказать о реальных, тихих, можно сказать, таких героях, это очень важно. Мне бы хотелось, чтобы о них знали больше.
0: Да, и огромное спасибо Народному фронту за такое невероятное событие, где мы узнали истории настоящих героев, где мы смогли прикоснуться к вот этому настоящему человеческому подвигу, скромному,
1: теплу,
0: тихому,
1: теплу, любви и какой-то самопожертвование.
0: Да, совершенно невероятно настоящее мероприятие вышло с таким с теплым сердцем. Ну и, конечно, установки, которые дал лидер после встречи с президентом, всегда чувствуешь, что ты делаешь то, что делаешь, и делаешь это не зря. Это была программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты. И я ее ведущая, Александра Бокова. Встретимся.
2: Вы только ждите нас, а мы вернемся обязательно.
3: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
4: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым о политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Суд над Иисусом Христом. Военный трибунал в Нюрнберге. Суды над декабристами и астрономом Галилео Галилеем. Расправа над обвиненными в ереси тамплиерами и казнь Жанны д'Арк. Судебных процессов, повлиявших на ход мировой истории, не так уж много. От силы десяток. В их числе незаслуженно забытое Салемское дело. Но оно до сих пор леденит кровь. В 1692 году в американском городе Салем недуг сразил 11-летнюю девочку. Симптомы были загадочные и жуткие. Истошные крики, судороги, жалобы на невидимые уколы. Местный доктор не нашел физических причин болезни и заявил: «Она одержима дьяволом». Началась массовая истерия. Подозрительных и неблагонадежных женщин стали хватать и обвинять в колдовстве. Через пару месяцев казнили первую, потом еще и еще. Мужчин тоже беда стороной не обошла. Всего за короткое время повесили 19 человек. Даже 4-летнюю девочку за решетку отправили. В какой-то момент наступило прозрение. Губернатор помиловал оставшихся под арестом. Судьи признали ошибочность приговоров, а окончательно все участники процесса были оправданы только в 1957 году.
5: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
6: А где тут бродит жираф на озере Чад?
5: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
4: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора. Раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник».
7: Ой, то не вечер, то не вечер.
4: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии журналист Руслан Осташко и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. После 18 часов. Не пропустите! Правила компенсации ущерба жертвам телефонных мошенников. Контекст. В течение 30 суток деньги вернутся гражданину, пострадавшему от жуликов. Для этого нужно будет подтвердить, что причиной перевода средств преступнику стали ошибки банка или оператора связи. Правительство разработало алгоритм, который гарантирует компенсацию. Прежде всего, жертве потребуется сообщить о том, что она подверглась воздействию злодеев в финансовую организацию. Если та вовремя не заблокировала транш, возмещение ущерба ляжет на нее. В случае правомерных шагов кредитного учреждения оно обращается к оператору. Если вина за несвоевременное выявление опасного номера удастся доказать, это повлечет компенсацию клиенту. Любое решение можно будет оспорить в судебном порядке. Второй пакет мер по борьбе с мошенничеством, в который вошла эта инициатива, включает в себя целый ряд новых положений. В частности, детские сим-карты, самозапрет на входящие международные звонки, ограничение количества банковских карт, создание базы EMA номеров устройств и оповещение о мошенничестве на портале госуслуги. Для различных пунктов документа предусмотрены разные сроки вступления в силу. Большинство нововведений начнет действовать с 1 сентября. Часть — весной 2027 года.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Ереване 4, в Петропавловске-Камчатском полдень. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. В Венесуэле выросло число жертв землетрясения. В Кувейте отражают атаку вражеских БПЛА. Мбаппе стал первым в истории двукратным лучшим бомбардиром чемпионата мира. Подробности далее. Российские военные с 13 по 19 июля поразили не менее 37 морских судов, использовавшихся для доставки военных грузов и выполнения других задач в интересах ВСУ, почитала РИА Новости, изучив данные российских силовых структур. Больше всего судов было поражено 14 и 15 июля по 7, еще по 6 морских целей российские военные поразили 13 и 17 июля, 5 18 июля, 4 19 и 2 16 числа. Минобороны России ранее заявляла, что успешные удары по объектам морской и портовой инфраструктуры Украины подтвердили возможности армии России гарантированно поражать любые цели на всей территории противника. Число погибших в результате разрушительного двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 5208. В убежищах находится более 23 тысяч человек. Это следует из официальной сводки правительства страны. А за последние сутки число погибших увеличилось на 139. Количество спасенных остается неизменным. Ударом стихии были поражены, как уточняется, 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились. По состоянию на 19 июля в стране зарегистрировано 1388 повторных подземных толчков. После стихийного бедствия власти страны ввели режим чрезвычайной ситуации, а международное сообщество направило в республику спасательные и гуманитарные миссии. Американский военнослужащий, погибший в Ираке во время обезвреживания беспилотника, не являлся специалистом по взрывным устройствам. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на американского чиновника. Военнослужащий США погиб 18 июля на севере Ирака при подрыве боеприпаса, который нес на себе иранский дрон «Камикадзе». Сообщается, что данный инцидент пока расследуется. Почти 24 тысячи площадок с запрещенными в России биологически активными добавками заблокировано в текущему моменту. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В том числе в числе примеров приводится интернет-страница, где предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию и содержащая в составе вещества, которые превышают установленные нормы. Капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе стал обладателем золотой бутсы как лучшим бомбардиром чемпионата мира 2026 года. Мбаппе забил 10 мячей, серебряную бутсу получил аргентинец Лионель Месси, у него 8 голов. Обладателями бронзовой бутсы стали англичанин Джуд Беллингем и норвежец Эрлинг Холланд, у них на счету по 7 голов. Мбаппе стал первым игроком в истории, который становился лучшим бомбардиром на двух чемпионатах мира. Также он стал первым футболистом, который забил 10 мячей на одном чемпионате мира с 1970 года, когда это удалось Герду Мюллеру. Чемпионат мира по футболу завершился сегодня. В финальной игре матча победила команда Испании со счетом 1-0. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» уже менее чем через час. Больше информации, фото и видеоматериалов доступно в Макс-канале «Радио Спутник».